0: даже может клизма промывочная. Вот перед весной ведь очень многие страдают запорами, как бы отвердевание каната. И просто у нас даже вот тут в клизменную очередь выстраивается очень большая. Вы сейчас, наверное, проходили круглосуточно работу.
1: Да, я даже удивился, почему сегодня так много народу, может, зарплату начали давать. Вот. Ты же, наверное, говорил, что мы не получаем уже 3 года зарплату.
0: Да.
1: То есть мы уже скоро выступаем. По той программе, что мы не будем выходить в эфир, пока нам не дадут денег.
0: Не дадут, да. Пока.
1: Вот, и значит, по поводу людей, да, вот, да, вот у них в связи с тем, что почки вступают в связь заторможения, на людях ну, это
0: происходит
1: тоже
0: как бы рассинхронизация даже. Да. Я, может быть, не назвал это расторможением или торможением, а рассинхронизация скорее, значит, почечно-людская такая.
1: Да, если так сказать, все знают понятие круговорот воды в природе. И да. Тут происходит то же самое. Если что-то с деревьями окружающими плохо, человек тоже видит это нагнетание. То есть, если сейчас взять, развалить всю Москву в руины, то есть мы...
0: Ну, может, пока на сутки.
1: Нет, я к примеру говорю, да, то мы психически все расстроимся очень сильно. То есть мы на своих новеньких мерседесах уже не сможем промчаться
0: по новому
1: Арбату ночью там километров 250 в час и сбить какую-нибудь старушку, бродящую по Арбату. Ну, чисто бутылки, которые собирает. Правда, ну, ведь водители любят выставлять бутылки.
0: Да, попил, выставил. Да. Да.
1: Вот. А бабки ходят, и мерседесы ездят. И все это как-то в совокупности.
0: Получается, да. Очень, так сказать, нашла коса на камень.
1: Да, даже вот сейчас вот джипы ездят с дугами. Дуги специально против бабок ставят. Чтобы когда сбиваешь, капот не портит, допустим.
0: Ну что, кстати, разумная техническая находка.
1: Да, вот.
0: Ну вот о почечном фальштарте.
1: Да, и вот этот фальштарт, он очень интенсивно влияет на функцию деятельности человека. Появляются такие псевдоболезни при витаминозе. Вот. Угу. Вот, как проеды.
0: Вот, нельзя ли поподробнее вот о проедах? Дело в том, что как раз я просто не знал, что это такое, и думал, что просто старушка ошиблась. Нам пришло просто письмо от Маргариты Анатольевны Йобс. Она спрашивает как раз, ну, расскажите все-таки о проедах поподробнее. Я, честно говоря, думал, или опечатка на компьютере письмо, то есть пенсионерка, ну, компьютер, все у нее. Вот, и тут вы вдруг упоминаете вот о проедах, я думаю, стоит поподробнее.
1: Ну, значит, проеды — это... Вот такая псевдоболезнь, когда на время авитаминоза вот, в организме человека, то есть именно в его коже не хватает витаминов.
0: Вот. То есть это как бы вы имеете в виду опять к цыпким, ближе к цыпкам назад.
1: Ну это как-то так, да, это как-то, знаете, они параллельно идут, друг друга не затрагивая. Но
0: это как бы такой кожистый суховей, видимо.
1: Нет, там как бы проеды получаются, то есть маленькие язвочки, такое ощущение, что по вам пробежало стадо крыс, оно погрызло вас чуть-чуть.
0: А кожистый суховей — это другое совершенно, просто...
1: Ну это тоже при
0: витаминозе,
1: да.
0: А скажите, вот кожистый суховей и проеды, вот как бы симптоматику болезни все-таки немножко хотелось бы.
1: Ну,
0: можно по порядку. Давайте все-таки вот с проедов, а потом...
1: Ну, я вот говорю, проеды — это вот такое ощущение, что вас покусали прям так. Ну,
0: то есть вот если с
1: утра... Выдрали куски кожи, как будто. Но это потом восстанавливается.
0: То есть вот. фальш-болезнь такая.
1: Да, но...
0: Ну, неприятно, наверное, все равно.
1: С годами, если эта болезнь повторяется из года в год на протяжении 5-6 лет, то это уже может так вот все испортить.
0: Типа оспиной.
1: Да.
0: Будет как бы.
1: И...
0: То есть, а не является ли это новая такая вот форма оспы, вот проед все-таки там получается очень...
1: Я думаю, что нет. Оспа — это все-таки что-то другое, связанное с коровами. Вот. А тут все-таки связанное немного с крысами. И поэтому, конечно, можно делать какие-то восстановительные пластические операции, но заполнять вот эти проеды, их очень трудно. Их, наверное, надо насыщать каким-нибудь гелем, вот как женщинам грудь там форму делают.
0: А, то есть, знаю, может быть, скажем, может быть, в таком случае имеет в виду, имеет смысл вот эти вот проеды как бы заливать силиконом, а сверху пудрить, видимо.
1: Ну да, можно это так делать, можно просто пластилином замазывать. Ну каждый вечер обязательно.
0: Ну, пластилином надо же вычищать.
1: Каждый вечер, потом, да, надо будет вычищать. Но чисто на лице, шее, руках. Там, вот, ноги обычно в носочках держатся. Вот. И Уши там, так, да.
0: А значит, что касается кожистого суховея, вот его симптом, если можно. Потому что сейчас от лета наступает.
1: Да, вот серьезная болезнь.
0: Да, просто я о чем хочу спросить. То есть нам написал письмо, сейчас я его найду. Василий Жуй. Он учится в 10 классе, и у него хронические цыпки, собственно. И он спрашивает, вот хронические цыпки являются все-таки заболеванием более зимним, не перейдут ли они у него вот в одну из форм кожистого суховея?
1: Нет, я думаю, ему особо нечего волноваться, вот, потому что все-таки суховей — это немного другая болезнь, чтобы цыпки как-то побоялись ее. То есть они могут существовать параллельно. То есть и цыпки, и суховей.
0: У него будет.
1: Да, то есть ему бояться нечего. То есть смена не перепроизойдет. Он останется со своими цыпками и, опять же, может заполучить суховей.
0: А вот скажите, как говорится, Бог любит троицу, вот проиды могут у него тоже быть?
1: А, проиды?
0: Ну, из суховей...
1: Не, ну, я же уже говорил до этого, что суховей и проиды могут существовать параллельно. Так, что,
0: так же, как же, как и цыпки.
1: И цыпки, да.
0: То есть в цыпках, в проидах и в суховее.
1: Да, то есть полная программа.
0: То есть не следует как бы ему особо переживать.
1: Нет, он может всем этим переболеть, и даже есть некоторые больницы, которые могут его обеспечить этими болезнями.
0: Скажите, а вот такой вопрос к нам пришел от Дениса Саидович, да, Денис Саидович Шкурка. Это глупая фамилия, не хочу никого видеть. А, извиняюсь, Кожуркин. Да, от Кожуркина пришло письмо. Он пишет, что вот совсем недавно ему поставили диагноз межглазовой волос. Ну, то есть, вот когда между глаз, прямо вот здесь на переносице, вырастает очень жесткий длинный волос, прямой такой, как фонарный столб, практически, как китовый ус. Вот, удалять его нельзя хирургически, срезать можно, но чем ты его активнее срезаешь, тем
1: он активнее растет.
0: И вот спрашивает Шкурка, значит, каким образом следует избежать. Ну, плюс там он описывает свои дальше беды, там, и с канатом у него серьезные проблемы возникли, вот, и цыпки у него как бы затяжные, ну, и гланды вот собираются его положить на операцию по удалению гланд, кстати, вот...
1: Да, прям сгусток такой
0: сгусток
1: получается.
0: Может,
1: ну, по поводу этого волоса, это, конечно, несколько я сразу фраз произнесу, таких опрометчивых. Значит, ну, чтобы... То есть особо расстраиваться нечего. Волосы. То есть на голове волосы мы не расстраиваемся. Мы расстраиваемся, когда они выпадают. Когда они растут, это нормально.
0: Может быть, как-то можно загнуть его термической обработкой на лысину?
1: Не, ну, химию можно, да, будет сделать. И получится такая шикарная прическа, если этот еще волос подрезать особым способом, который мы...
0: Ну, такой ирокез получится.
1: То он будет толще, сам волос. Он как рог будет такой. Тоже. Его будут показывать по телевизору. Самый толстый волос. То есть вы слушаете, как этого коня зовут?
0: Ланцелот.
1: Нет, Кожуркин, да?
0: А,
1: у которого волос-то.
0: Да, Шкурка Кожуркин.
1: Вот. То есть я вам сейчас конкретно даю возможность заработать денег. Если вы нарастите этот волос, как положено, то вы заработаете денег. Но это, конечно, вам скажется на здоровье.
0: Не, ну, он что... пишет, Кожурка, что от него как бы вот жена грозится уйти к соседу.
1: А тут другое. Значит, у соседа там другие вопросы больше гораздо, чем волос.
0: Так понятно.
1: Нет, это не та проблема, на которую стоит обращать внимание при той популярности, которая светит этому человеку. Если Кожуркина, вот эта мистерша Кожуркина сейчас слушает нашу передачу, она не пойдет уже к соседу. Она понимает, что через 2-3 недели она будет кататься в 500-м кабриолете Мерседесе просто. Как дети в школу.
0: А то есть это все-таки редкое заболевание?
1: Ну, это очень редкое. То есть сейчас в мире есть всего лишь один человек. Это в Новой Зеландии какого-то пигмея нашли, да? Вот. Но у него толщина волоса 1 миллиметр. Если этот конь нарастет себе волос больше, то ему сразу подарят там несколько Мерседесов.
0: Нет, да. Это Денис Саидович. То есть у вас не то письмо. Афанасий Иннокентьевич Конь, это он написал совершенно в другую программу. И вообще письмо адресовано на имя бывшего нижегородского губернатора. Вы видите, там написано Борису Немцову, по-моему. То есть вы отложите его, то есть Конь это туда. Да, так...
1: Вот, я продолжу. Да, но есть, конечно, серьезные вещи, так как этот волос для своего роста забирает очень много вообще межброверные волосы, они забирают очень много витаминов и могут проявляться, и опять же, эти проеды от нехватки витаминов.
0: А скажите вообще, вот как бы о бровях тоже очень много приходит вопросов, неимоверное количество. Вот вообще функциональное их значение. Ну, понятно, если бы они были очень здоровы и свисали бы, то от ветра, который надует вот вертикально сверху вниз, так называемый вертикальный верхняк. Вот, а есть еще вертикальный низняк. Но вертикальный низняк, это если вы, например, встанете вплотную к стенке какого-то дома, а ветер будет дуть параллельно, очень сильно, прямо на этот дом, то он будет напирать на этот дом, ударяться об него и взлетать вертикально вверх. Это называется вертикальный низняк. А сверху он может дуть вообще естественным путем достаточно. Вот, ну или там оттолкнувшись тоже от какого-то здания. Вот тогда брови будут сюда пригибаться и не будет как-то травмировать подглазье, к примеру.
1: Вот. Ну вот, допустим, если взять примеры нашего видного политического деятеля, как Леонида Ильича Брежнева, да. Густые брови такие мощные, они свидетельствуют о сильной натуре, способны руководить государством, тот же Сталин взять его.
0: Тоже у него были,
1: да, такие, у него тоже мощные брови были. Да. Вот. Опять же, видные деятели, Суворов был с очень мощными такими бровями. Потом этот...
0: Вот эта Терешкова была, космонавт тоже.
1: Да, она вообще... Мощнейшая. У нее даже и операцию делали по выстриганию, потому что у нее брови выходили...
0: Мешали смотреть.
1: На веки. Да. И она не могла открывать сильно глаза, и выбривали там, ну, сделали какую-то сложную операцию по замене век, и как-то вшили от какого-то другого космонавта веки. Да, то есть там что-то серьезное было.
0: Кстати, не путать ее с Тамарой, вот, с Терешковой. Да, ну, неважно.
1: Не, я не путаю.
0: А, ну вы имеете в виду Маргариту именно.
1: Да. Да. Вот, а у этого парня с волосом еще какое свидетельство? Есть такая народная примета, если волосы растут между бровей, значит, невеста будет жить рядом где-то. Ну, пусть особо не расстраивается.
0: Он еще тут пишет, что его в бассейн теперь не пускают с этим. Говорят, что, дескать, ты можешь травмировать им других плавунов.
1: Ну, это пусть он придет к нам... в наш
0: ну, можно центр пробочку насадить
1: оздоровительный. Мы ему чем-нибудь поможем, пусть звонит. Мы даже можем под 10% оплату тех доходов, которые он получит, сделать ему некоторые вещи.
0: Которые позволят ему адаптироваться.
1: Да. И машину водить он сможет. Ну,
0: кстати, да, ведь очень тяжело, потому что впереди такой, впереди растущий, загиб о стекло происходит и так далее. Ну, скажите, опять же, очень много вопросов, в частности, вот завалили письма, где спрашивают насчет того, насколько все-таки был успешным в этом году лыжный сезон. Да, и как поживает вот ваша подмосковная фабрика по производству лыж? Ведь вы производите лыжи из близстоящих деревьев. То есть, насколько я знаю, вот этот радиус постоянно вокруг фабрики увеличивается. И если раньше прям вот эта избушка по выпилу стояла в центре леса, то сейчас же это из-за пушки превратилось в поле, по краям которого леса. И как вы планируете дальше? Потому что вот эти лыжи индивидуальные, в общем-то, они очень пользуются большим спросом.
1: А, не, но мы же насаживаем деревья на вырубленные места, и фактически, то есть этот радиус растягивается на километр, и за то время, пока мы успеваем вырубать до этого километра, нарастают новые деревья. Это такое беспрерывное производство. Ага, так ага. Что лыжи получают все.
0: Ну, я напомню, что основная тема нашей сегодняшней беседы – все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Ну, прежде еще, сейчас мне пришла в голову совершенно мысль такая, а животные, населяющие этот лес, что же они, получается, так же качуются, как волны, то есть прям вот, а тут вырубка?
1: Ну да, у них есть некоторая мини-миграция, есть, да. Те, которые предпочитают полянки, вот, те живут как бы все время на полянке, а те как бы нет перехлеста животных.
0: А вот нельзя ли поподробнее вот, спрогнозировать ситуацию? Просто вот, ну, прям вы как в воду смотрите. Вот Руслан Георгиевич Каблук нам написал, что, говорит, за эту зиму в их деревне, которая находится тут недалеко под Москвой, произошел мощнейший перехлёст животных совершенно. Но он, правда, не говорит об этом, подробно не расписывает ситуацию. Но письмо написано таким образом, что как бы всем понятно, что такое перехлёст животных. Животных, вот. И вы, опять же, это слово упомянули. Вот не могли бы вы пояснить?
1: Дело в том, что перехлёст – это достаточно сложное явление в природе, и оно происходит из-за того, что какие-то климатические условия, вот опять же, те же старт тот же природный, вот, он очень сказывается. Вот, допустим, одни животные на весну реагируют раньше.
0: Какие, к примеру?
1: Ну, допустим, зайцы. Вот. У них сразу там шкурка спадает и новая нарастает, да?
0: Это у змей, по-моему.
1: Нет, у нас нет змей.
0: Ну, да, вообще-то.
1: Вот. Потом олени, они сразу, то есть, почки набухли, да, они сразу у них рогами уперлись, рога поотлетали. Вот. Или это лоси? Лоси.
0: Лоси.
1: А лоси и олени — это почти братья, так что и олени, и лоси.
0: То же самое, вот, конечно.
1: И другие рогоносцы.
0: Да.
1: Вот. Опять же, медведи начинают искать малину, вот что самое главное. Но они как-то... Вообще, медведи, у них нарушена координация поиска. Вот. И поэтому они заранее что-либо начинают искать и селятся вокруг малинников. То есть они на самом деле запах малины не знают. Они знают запах листа малины. Так, вот. Так, так. И уже весной они находят кустарники малины, метят их своими медвежачьими способами.
0: Канатом, наверное, ну, обматывают.
1: Да, обматывают канатом. И потом уже возвращаются на эти места. И вот, допустим, мы с тобой два медведя, да, я пришел, отметил это место канатом, да, вот, и ты уже пришел на это место, учуял там...
0: Что делать, уже тут канат обдал,
1: да, да. Все, ты уже не подходишь и не берешь. То есть, если я сильный, быстрый медведь, то я оббежал все малинники, то есть вся малина в лесу моя.
0: А вот. Скажите, а вот получается, как бы, что же тогда, если другой медведь, который прощелкал это дело, вот, как бы вынужден покинуть этот лес, или все-таки пользоваться потом объедками, ну, к примеру, там вот сильные...
1: Ну, коренями он питается, иногда зайца поймает, там, знаете, там, иногда зайцы бегают мимо, ему же делать нечего, зайцы, они вот сигают там где-нибудь, а медведь идет мимо, смоет заяц, ему лапой так,
0: хоп, бамах, типа, случайно,
1: да. И главное, чтобы никто не видел, у них же тоже там, хоть они и звери, но у них есть какие-то законы. Вот, и так, ну, то есть медведь, это, ну, в принципе, он хищник, такой вялый.
0: Никак, вялый, он, вялый, текущий. Да. А скажите, собственно, ведь медведь-то он, как бы, на самом деле, по всем законам, вот, не должен уже выживать, потому что очень большой организм, требующий огромного количества еды, вот. А
1: вы знаете, есть такая фишка, что, как бы, насекомые любят питаться, да?
0: Насекомые?
1: Да, кровью. Вот, а у медведя есть такая фишка, что он, как бы... въедает в себя этих насекомых, садящихся на его кожу. Как бы поры раздвигаются и поглощают насекомых, и берутся оттуда все ингредиенты, нужные для организма.
0: Ну, как-то даже не верится.
1: Да, что-то. А если с кровью еще, то это, считай, насыщается кровью сразу организм.
0: То есть тогда...
1: Нет вот этого, знаете, поглощения пищи. Это все.
0: Так тогда, судя по всему, вот, медведь должен селиться где-то вблизи тех мест, где колхозники производят покос костный, чтобы, значит, на потные тушки колхозников слетались комары, которые потом, напившись, отлетают.
1: А медведи набегали бы на этих колхозников и падали на них, да?
0: Нет, или на комаров.
1: Ну, а комары на колхозниках сидят, то есть, соответственно, напрыгивают медведи на колхозников, да?
0: И слиз производят.
1: Ну, это фильмы фантастические.
0: Ну, кстати, на самом деле, вот сейчас ведь очень модно ставят специально потного человека определенной национальности, который наелся перед этим специальной пищи, и это в пивнушках ставят, чтобы клиенты могли вот его, с позволения сказать, облизывать под пивком.
1: Нет, ну, это да, это сейчас экстравагантно считается. Как бы пивко с путничком там. Ну,
0: а вот как в Европе с этим делом вот обстоит?
1: Ну, как? В Европе все просто. Там, если что-то нужно, человек это сделает. То есть ты пришел, сказал, мне нужен мужик, который будет тут стоять и потеть, а я его буду облизывать. Я плачу 10 гринца, и все. То есть и придет какой-нибудь потный повар жирный, его поставят, вымоют, да, и он будет стоять, обильно потеть.
0: А даже... вымоют зачем?
1: Ну, грязного облизывания.
0: Ну, что да, да.
1: Вот. И даже могут, вы можете попросить набрать кружечку пота там. Вот так вот. То есть, это не проблема. У них там все можно. Все что угодно.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы, к теме, которая звучит так: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И еще я хочу сказать, что сиамский близнец Энджелс и Торшин только вчера вернулись из города, который называется Тирана. Вот. И после небольшой совершенно музыкальной паузы мы узнаем истину. И, соответственно, вы по телефону 203-19-22 можете задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Еще хотелось сказать, что буквально где-то практически, ну, меньше, чем за полгода, по-моему, да, до того, как вот произошли все эти события в Албании, Энджелс и Торшин были почетным, личным почетным гостем теперь уже, наверное, бывшего президента Албании Саили Бериша, вот, который, ну...
1: И помог разобраться мне с многими проблемами.

Красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он не любовный и мягкий. В нем гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Хорошо дома в лесу, но в советском лесу лучше. Все его любят и славят. В великой советской литературе о нем пишут много. Известный советский и русский поэт писал, что летом в лесу щекотно в носу. Я согласен, что нюхать листик всем забавно и любовно, и особенно советский лес. Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной русской литературе и творчестве. И поэтому я возрадуюсь гулять в социалистический лес, и советский, и русский особенно.

советском лесу можно видеть много русских животных. Например, медведь, волк, белки. Заяц, корова, птица, пёсы. И других скот. Все они мне любовны, потому что прославлены. В русском лесу много деревьев. Ель, сосна, береза, дуб. Березы, кусты, трава и другой росток. Советские растения мне любовны, как звери. Я их нюхаю и дарую друзьям, и они любовны ими и крепок. В лесу, в реке и в воде есть рыба, и она мне любовна. Советские рыбку славит поэзия в произведении «Без труда не высунешь рыбу из пруда». Я любовень рыба и щуки, и карасик, и ежик, и все славно. Я любовен советский лес, и звери, и рыба, и росток. Я ими горден и возрадовался.

0: Тиньков, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это вам Федорин звонит.
0: Здравствуйте.
1: Я вот что хотел спросить. Вначале можно маленький вопрос Эндрю Сутошину?
0: Да.
2: Да. Скажите... пожалуйста, повнять не мое имя, это меня обижает очень сильно.
1: А что именно?
2: Мое, Эндрю Сутошин. Как так вот. Фокусируйте на этом внимание немного.
1: Извините, хорошо.
2: Тем более в будущем это будет еще и с отчеством, так что...
1: Хорошо, хорошо, да. Но все-таки...
2: Не, вы мне скажите сейчас отчетливо это, и начнем ваш вопрос разрешать.
1: Энджелс и Торшин.
2: Ну ладно, тренируйтесь дома, ну продолжайте ваш вопрос.
1: Не, ну все-таки вот, какая ваша национальность? Вы родные албанцы или...
0: Нет, нет.
2: Не, какой я албанец, я сиамец. И сиамский близнец, у них нет национальности, нет. Они не принадлежат никакому. Нет,
0: сиамский близнец Энджелса Торшин, я поясню, это как бы достояние всего человечества.
2: Нет.
0: Хотя по происхождению...
2: Моя национальность землянин.
0: Вот, ну, не, ну почему бы не сказать, что по происхождению все-таки латиноамериканец.
2: Да, но гражданин России. Меня вывезли из Латиноамерики эти...
1: Ну хорошо.
2: Кубинские хорошо. Воины наши.
1: Хорошо, да. Но... Просто я слышал, сейчас там волнения какие-то происходят.
0: Да.
1: И вот мне моя соседка Клара сказала, что это по поводу национальный какой-то это все имеет подвох на самом деле.
2: Не, на самом деле все по-другому. Там у них появился конь, типа нашего Мавроди, который там взял, всех денег собрал и свалил куда-то. Вот, и поэтому волнение происходит. Все хотят обратно денег получить, а парень уехал уже, его не догнать. И денег у него так много, что он купит все. Прикиньте, вся Албания денег ему отдала.
0: Задумался наш. Да, что вы говорите?
1: Вы тоже отдали.
2: Я, да, я тоже попал на 200 тысяч долларов, поэтому я так особо, конечно, расстраиваюсь. Поэтому я туда и ездил.
1: А вы случайно сюда приехали не по поводу получения здесь политического убежища?
2: Нет, а мне не надо здесь политическое убежище получать.
0: Потому что, как
2: я гражданин говорим, России.
0: Да. Просто Энджелс Торшин ездил в командировку, собственно, туда.
2: Да.
0: Да. Вот. Ну, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, знаю, что ваши деньги погорели, по-моему, в Албан-Агрбанке.
2: Ну да, он тоже этот вот...
0: Все один был.
2: Да.
0: Один дяденька. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Нет, что-то там не ответило.
2: Не получилось, да? Наверное?
0: Да, но тем не менее, вот судя по тому письму вам, который вы только что зачли, как бы желание уехать с вами вот у этого студента было велико.
2: Ну да, ему очень понравился наш лес, как вот видно из письма.
0: То есть, а вы его привозили или присылали
2: нет,
0: фотографии?
2: Нет, он учился в Москве, то есть отсюда очень прекрасные знания русского языка. Вот, и опять же... Ему очень понравилось здесь, природа такая. У них же в Албании нет всего этого. Опять же, медведей нет.
0: А вот о природе немножко, о природе Албании. То есть, как бы, ну, понятно, что, скажем, где-то на там Гвинее можно питаться бананами и не обязательно вообще иметь денег. Вот какие фрукты едят албанцы? Вообще, что за город Тиран? Если можно поподробнее о городе.
2: Тирана.
0: Да, о городе Тирана, да.
2: Ну, это такой город с улицами, можно даже сказать, с домами, с людьми живущими, то есть магазинами. Вот,
0: а супермаркеты существуют?
2: Супермаркеты есть, ну, два, по-моему.
0: Ночные клубы?
2: Нет, есть только... Нет, все дискотеки работают до 10 вечера, и после пол 11 уже весь город спит, потому что всем в 5 утра на работу.
0: А почему в 5 вот хотел?
2: Ну, у них вот рабочий день начинается с 5:30, и все работают около... этих самых заводов, то есть живут. И полчаса все, то есть уже в 6 никого на улицах нету.
0: А правда ли, что заводы Албании до сих пор по утрам призывают своих рабочих гудком, как это было вот?
2: Ну да, только этот гудок звучит по радио, чтобы...
0: Ну, чтобы все.
2: Да.
0: Угу. А скажите, вот я знаю, что вы ездили, выступали, значит, на митингах перед рабочими и так далее. Вот что вы говорили албанским рабочим?
2: Ну, то, что наши рабочие также солидарны с албанскими рабочими, что у них тоже был Мавроди, что у них там, у наших шахтеров там уголь сыпется, а деньги не сыпятся. То есть такие же проблемы, что они живут в таких же лачугах, но нет гудка.

0: по радио, приходится покупать будильники.
1: Что-то же выкачивают деньги, да. Часовая промышленность.
0: Да, то есть, ну...
1: А, кстати, требование вот, восстановить гудок по радио все-таки, как-то вы здесь собираетесь выдвигать вот, с профсоюзом рабочих всех отраслей?
0: Ну, после...
1: То есть «Долой будильники», вот эта же акция у вас проходила, «Долой будильники», профсоюзы за «Долой будильники».
0: Как это самое... Это осложнилось тем, что как бы Москва является мегаполисом. А вот, и радиофицировать всех рабочих, которые постоянно увольняются и привольняются, вот, очень сложно пока для нашей нищей страны. Вот. Все, конечно, сейчас очень обостряют внимание на памятники Петру Первому, но я как бы невольно тоже выскажу некоторое недовольство этим явлением.
1: Скульптуркой. То
0: есть, да, у нас...
1: А, кстати, ведь я хочу сказать, что мы только было, поскольку мы программа очень модная и молодежная, мы только было подсуетились при нашей программе выпускать маленьких таких же Петров Первого, да, копий, чтобы продавать их москвичам, дескать, популярно.
0: И то это по у нас филиал в Петербурге, да, и то да. Чисто по их инициативе.
1: И все равно, и как бы получилось, что маркетинг, который провели наши вот, агенты по рекламе, они был очень неправильный, мы теперь весь рекламный отдел вообще уволили прям сразу, да. Да, ну так что с Петром?
0: А, да, в общем, то есть у нас есть деньги на то, чтобы построить памятник, но нет денег, чтобы сделать гудок в каждой квартире.
1: В каждой квартире.
0: Да, у албанцев это проще, потому что...
1: А скажите, страна... есть ли вот в Албании памятник, там, скажем, я слышал, что там на центральной площади Тирана господин Сали Бериша поставил памятник прям самому себе и
0: да,
1: своей
0: это
1: супруге.
0: У них очень распространено, просто да. Видные политические, коммерческие деятели, у кого есть деньги, покупают... какой-то участок земли и выстраивают себе памятник. То есть даже я себе, в принципе, мог построить памятник. Я даже сказал, что я себе построю памятник, если мне вернутся мои деньги. Но мне деньги пока не вернулись, и памятник я пока себе не строю в Албании.
1: А скажите, ну вы же вот как бы на короткой, так сказать, ноге или на ногах, наверное, к вам это больше применимо, на коротких ногах Сали Бериши. Неужели вы не можете с ним связаться как-то там по такой-то там связи, по спутнику, искать, дескать, это я там Энджелс, он вас наверняка вспомнит, вы же уникальный, как бы, уникальное создание. И, типа, сказать, мы не могли бы рассмотреть мой случай как частный, или, как бы, Сали Бериш уже целиком, там, как бы, не знает даже, что в Албании справа, а что слева, как бы.
0: Ну, знаете, я пытаюсь его по сотовой дудке все время вызвать, но он как-то потерялся. То есть, там все время тетка какая-то говорит, что его нет дома, там, в общем, что-то... Пока он не выходит на связь.
1: То есть скрывается,
0: да,
1: от вас.
0: Да, то есть он сейчас пока от меня скрывается. Ну, во-первых, стыдно посмотреть мне в глаза, даже по телефону. Вот. И, но пока он отмалчивается, скажем так. Хотя немалую роль за этот месяц я сыграл в алманской жизни. Может быть, это как-то влияет на более лучший исход.
1: Вот этих событий.
0: Проблем, да.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а после этого прерыва продолжим наш сегодняшний разговор с Энджелсом и Торшином. И тема этого разговора — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.

0: Скажите, вот, собственно, тот, те вещи, которые показываются по телевидению, то Албании, ну, сами понимаете, о чем я говорю, вот их вообще, ну, смысл, вот эти люди, как бы, значит, размахивая ружьями, они надеются таким образом, что к ним очень быстро вернутся их деньги, или вот вы же, я знаю, там разговаривали на улицах, там, как общались со многими людьми, вот что они думают, или для них это все-таки большая игра, там вот показывают здоровые дядьки такой внешности кавказской, махают автоматами, стреляют в воздух, в глазах у них не детская радость, ощущение такое, что они уже забыли об этих деньгах, которые им должны, вот они взяли этот автоматик и стреляют. Или все-таки это впечатление обманчиво?
1: Ну, я вот как раз в то время, когда был там, склонялся к той мысли, что ты прав, Александр. Дело в том, что действительно уже люди поняли, что деньги ушли. Вот, но им в руки дали оружие, и они переоттягиваются на полную катушку. И кто-то на этом деле неплохо зарабатывает, занимается мародерством, вот, грабит какие-то там мелкие коммерческие лавочки, которые сейчас в данный момент пытаются заработать денег. А кто-то просто... Кто-то просто стреляет и все. То есть я бы сейчас с удовольствием взял бы пулемет какой-то мощный, желательно, который вот против самолетов пулемет, да, крупнокалиберный.
0: Хороший, да. У меня на даче такой, да.
1: И по окнам, вот многоэтажки. Не просто ради того, чтобы кого-то убить, там, да, нанести вред. Но просто хочется мне пострелять. Вот.
0: То есть деструктивные акции.
1: Да, чтобы вот разлетание стекол, вот когда пуля попадает в стену, и прям как бы взрывчик такой.
0: То есть вы это все наблюдали там, я знаю, воочию.
1: Да, ну я даже и стрелял, то есть я взорвал 16-этажное здание.
0: Ну, просто так, для вот развлечения. А да. Они не подадут ли на вас, вот если там все нормализуется, власти, как бы в суд коммерческий, что скажут?
1: Нет, никаких накладных я не подписывал, так что я чистый.
0: Понятно.
1: Никто не видел, никто не знал.
0: Скажите, я знаю, что вы также общались еще и с самым малообеспеченным классом албанским, это пенсионерами. И вот я просил вас зачесть тут какой-нибудь из писем, которые вам присылали уже пенсионерки албанские. То есть все же они просят, чтобы вы сюда их привезли.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть,
1: я
0: мы,
1: сейчас
0: говорят,
1: зачитаю.
0: Пустите нас, мы, говорит, бумага уже пошла, пустите нас, говорят, вот так.
1: Ну да, я сейчас пытаюсь им сделать визы, хотя это очень сложно, потому что беженцы — это всегда проблема.
0: Не модно уже давно,
1: вот,
0: да.
1: Вот, и тем более та старушка, которая мечтает, она чуть-чуть не в ту страну обращается.
0: Ну, понятно. Вот.
1: Ну, хотя,
0: старенькая,
1: в принципе,
0: да.
1: Возможно, да.
0: Ну, давайте послушаем письмо, да.
1: Мне нравится летний отдых. Он прельстивен и любовен. Я возрадуюсь, когда наступит лето. Летнее время всегда сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде, особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво. В море можно купаться или загореться. Мне нравится загореться, загораться. Когда загораешься, всегда тепло и колеся. Но можно обгореться. Когда обгореться, это не страх и не пугаться. То есть можно жить. Мне нравится загорать со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорася, то ноги стали темны, как у друга, у которого ноги смуглые. У меня тоже стали смуглы рука, ноги, туловище, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже. Это мудро и умно. Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву, то мне прельстиво и сыро, но любовно. И сладко, и рыбку. Да, рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море, то видел рыбку такую, как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись. То есть акула и кит и другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нравится, когда у нас мокрый сырой живот. И туловище тоже. И головки, и все члены. Это нам любовно и прельстиво. Наш народный писатель писал, что море всем прельстиво и забавно. Там можно мочиться и намокать трусики, и беситься, и любовно там всем вместе. Я с этим согласен. Особенно лучше в Советске море и океан. Всем нравится Советске вода. Особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья, и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовне летний отдых, особенно советское море.
0: Да, весьма странные представления складываются об албанском народе при прочтении вот такого письма, особенно как бы мочиться в море, вот пенсионерка, как бы. Скажите, да. Это какой-то случай, вот, ну, то есть очевидно, что это что-то такое вот как бы не вполне нормальное. Если мы сделаем скидку все-таки на язык, да, ну, все-таки там люди не совсем, видимо, хорошо владеют русским языком, вот, тем не менее, какие-то их вот занятия, они настораживают, вот, не могли бы вы сказать, не ошибка ли это все-таки социологов, например, албанских, изучающих долгое время общественное мнение албанцев и просто прозевавших вот какие-то такие вот не очень хорошие тенденции, что и привело нынче вот к этим событиям?
1: Дело в том, что вот с тем же мочиться у них очень большая проблема. То есть у нас гораздо просто сходить в туалет. То есть зашел, снял трусики и пописал. То есть и все нормально. То у албанцев это достаточно серьезная проблема, и которая занимает массу времени.
0: Поподробнее, пожалуйста, чтобы...
1: Туалеты, это у них такие маленькие бассейнчики, кабинчики, куда, чтобы зайти, сначала надо раздеться и как минимум по пояс зайти в воду. И только тогда можно будет... помочиться, и, то есть будет все нормально. Потому есть, что у них что-то с организмом. Дело в том, что Албания на протяжении 200 лет была затоплена, и люди постоянно жили наполовину в воде, туловище.
0: По пояс, как
1: да. У них как бы выработался такой инстинкт, который стал врожденный, они переписывают только
0: в воду. А вот, скажите, да. А вот как бы канат, тоже происходит сброс каната в воду?
1: Да, естественно, это однозначно.
0: А не является ли это просто вот ну, как бы вот это захоронение во время акта дефекации по пояс в воду, просто ну, как бы гуманным таким предостережением по отношению к окружающим. Ну, я имею в виду запахи просто, которые, естественно, выделяются при этом.
1: Ну, как бы это, с одной стороны, лучше, но это отнимает очень много времени.
0: То есть, как бы вот, видимо, да, тут действительно получается, что вот эта пенсионерка, которая написала вам письмо, это вовсе не из хулиганских побуждений, то есть это большое море, которое она почему-то думает тут. Ну, действительно, у нас есть вроде море там в Сочи, да?
1: Да, ну, около Киева, то есть да. В Крыму.
0: Да, да, да. Кстати,
1: вот,
0: ну,
1: они же сами живут около, они сами живут около моря, но им видно...
0: Запрещено, может, как-то? Или, может быть, там все этим занимаются и просто уже...
1: Ну, им прельстиво, видишь, они пишут, прельстиво. Что ну, именно в Советском море, где Ленин купался там, да.
0: Ну что же, послушаем, может быть, телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Тема сегодняшней нашей беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи. Меня
2: зовут Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Значит, я политикой занимаюсь, прости, с пеленок. И этот разговор, вот политическая передача, первый раз у вас тут на передаче, на программе, очень меня заинтересовало. Вот мне интересно, конечно, как вот ваш сегодняшний собеседник вообще оттуда выбрался, сколько у него там паспортов было, потому что, наверное, тяжело ему в таком вот виде спокойно там таможню проходить, всегда проблемы возникают. А, ну и само собой, по поводу Албании там, говорят, что там народ вообще голодал, и не было ли там случаев каннибализма, вот такого проявления. А вообще, тут ходят по Европе вообще слухи, что албанцев там нормально хотят вообще оттуда выселить, а из страны там сделать такую большую тюрьму, значит, колючей проволокой по границе там все это обтянуть, заминировать, сделать такую, значит, европейскую одну большую такую зону, чтобы там всех там держали. Ну, короче, все в этом роде. Вот такие вот слухи, как вот это все прокомментируете.
0: Спасибо. Ну, можно, все-таки я понимаю, что я вижу, вы как-то смутились, это от Angels to Torch, но вот по поводу первого вопроса, я вижу, что вам не совсем приятно его было слышать, я возьму на себя такую ответственность и отвечу, если вы позволите. Дело в том, что на самом деле сиамский близнец Angels to Torch, он, ну, сейчас уже не так выглядит, ну, будем откровенно ужасно, как это было в первые вот годы нашего сотрудничества после многочисленных операций всяческих и так далее и тому подобное. Он имеет сейчас полную возможность Энджел спрятать своего брата, в общем-то, под куртку практически целиком. Вот. И поэтому мало чем отличается, на первый взгляд, от, ну, самого обычного человека, то есть от нас с вами. Естественно, конечно, кое-что в нем так незаметно и так далее, но, опять же, следует сказать, что вот сейчас он показал мне свой паспорт. Дело в том, что албанский близнец, чуть было не сказал, сиамский близнец Энджел Сторш, он обладает паспортом гражданина мира, так сказать, в силу своей вот уникальности просто как организма человеческого. Поэтому...
1: Теперь, ну, он такой зеленый.
0: Да. Вот. Ну и что касается как бы каннибализма. Случались ли акты каннибализма в Албании? И насчет второй вопрос насчет европейской зоны. Такой, да.
1: По поводу каннибализма, да, иногда такое бывает. То есть это повторение Второй мировой войны. В некотором
0: это, в принципе,
1: смысле,
0: где
1: да.
0: не бывает.
1: Да. Как бы. Но едят только убиенных. То есть, живьем никого не едят. То есть не берут нормальных людей. И там, вот, либо тот, кто уже там беспомощно больной. Вот, либо там уже все сейчас только-только вот уже да, остывать вот. Начал. Вот еще не испортился. Вот таких иногда, да. Вот. А по поводу...
0: Тюрьмы, как бы.
1: Общеевропейской тюрьмы, вся мировая... Вообще,
0: сама идея, она очень свежая. Я, так сказать, мне она даже чем-то нравится.
1: Да, и даже ЕС там очень заинтересовалась.
0: А что это такое, простите?
1: Европейское сообщество.
0: А, понятно, извините.
1: Да. Вот, и... Но мировая общественность выступила очень против вот этой фишки, потому что как бы Албания — это определенный народ, и чтобы так вычеркнуть целый народ из жизни мира, это нельзя.
0: Ну, как бы тут можно сказать, что в свое время вот как бы произвели такое массовое переселение чеченов в результате вот что получилось. Поэтому да. как бы не надо нам понять второй Чечни, попросту да. говоря, да еще на мировом таком уровне. Ну вот вопрос, который как бы просто-таки нас замучили этим вопросом. Вот я некоторых только радиослушателей назову. Мария Гуревич, пенсионерка из подмосковных Мытищ. Ну, да, в общем, многие, я думаю, всех там. Эдуард Корень, постоянный наш радиослушатель. Все спрашивают, как относится сиамский близнец Angels to Torch к расширению НАТО на восток?
1: Да, вопрос такой, конечно, очень интересный. Дело в том, что не раз я звонил нашему президенту, попытался...
0: То есть Борису Николаевичу?
1: Да, ему.
0: Ну да, тут нужно сказать, что как бы опять же в силу уникальности вот состояния своего организма сиамский близнец Angels to Torch имеет, конечно, доступ к великим мира сего.
1: И даже можно сказать, что они прислушиваются к моему мнению.
0: Ну, этого я, конечно, не знаю. Это как
1: ну, бы... это я знаю.
0: Ну, понятно.
1: Вот. И как бы Мы с ним очень много беседовали на эту тему, стоит ли нам НАТО, туда-сюда. Но я с ним поговорил, и мы так с ним сошлись на той мысли, что нам лучше взять денег у американцев на то, чтобы создать нашу армию нормально, чтобы платить денег. А, вот. А мы в случае чего им поможем.
0: Совершенно правильно. То есть в случае чего мы сразу прям...
1: То есть тут сейчас такая проблема нагнетает, что всему миру стоит бояться китайцев.
0: Ага, а причина? Я, кстати,
1: их
0: знаю...
1: много, а остальных всех мало. И они хотят уже насытить всю планету собой.
0: То есть как бы произойдет у них вынужденная борьба
1: вот они
0: с остальным
1: миром. Ту же Албанию они хотели купить.
0: Уже были попытки.
1: Да, да? Они хотели выселить оттуда всех
0: может
1: албанцев,
0: быть, тогда
1: купить.
0: Вот, может быть, тогда вот этот как бы ход европейского сообщества, вот как бы насчет всей
1: тюрьмы-то?
0: Такой... Да, насчет тюрьмы
1: может
0: был,
1: быть, да,
0: чтобы каким-то образом... Мы уже знаем, мы уже застолбили территорию, дескать, такой. Или...
1: То есть, это была попытка продать Китаю эту территорию и как бы всем насвести, что как бы это будет тюрьма. Но на самом деле там бы была китайская страна, но туда никто бы не имел права въезжать, выезжать. То есть такая секретная зона до поры до времени. А вот, ну, как бы это не прошло пока. Вот, может быть, китайцы напрямую выйдут. Но, как говорится, мой старый друг Салли Бирш сейчас в бегах, и китайцы не могут на него выйти, чтобы денег ему предложить, чтобы он что-то сделал.
0: А скажите, а вообще вот какова сейчас ситуация в городе Тирана с другими национальностями, не с албанцами? Много ли там китайцев, там людей негроидной расы и так далее?
1: Ну, там вообще достаточно немного. Но их особо не трогают, потому что понимают, что в принципе, им так же плохо и даже еще хуже, чем всем остальным. Потому что, в первую очередь, на деньги попали граждане других национальностей, чем албанцы.
0: Понятно. Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к беседе нашей сегодняшней с сиамским близнецом. Тема этой беседы, напомню, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.
3: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум.

0: Хотелось бы немножко вот порасспросить вас о бытии албанцев. Ну, как у них обстановка в домах? То есть, вот, например, заходя в дом к москвичу, сразу чувствуется такая атмосфера совершенно определенная и иная, нежели, например, это дома у человека, живущего в Праге, ну и так далее. Вот какие-то особенности жилища средней албанской семьи, может быть, какие-то привычки, там, особенности национальных там, каких-то отношений?
1: Ну, конечно же, первое, это то, что у каждого дома бассейн, ну, то бишь туалет. Вот. Ну и живут они так обособленно, то есть нет у них такого понятия, как соседство. Они все живут как пчелы в улице, сами по себе.
0: Нельзя ли тут поподробнее немножко все-таки?
1: Ну, то есть, у них нет такого, как у нас принято. Вышел из подъезда, сидят бабки, сказал всем здрасте. Uh-huh. Вот, и все тебя знают 100 лет, и ты пошел. Там никто никого не знает и знать не хочет. Вообще албанцы, они злые.
0: Злобные люди.
1: Да, они злые друг на друга, что у кого-то есть автомат, а у кого-то нет автомата. Кто-то денег заплатил в этот банк 10 тысяч, допустим, а другой 9. И вот кто заплатил 10, он злится на того, кто 9 заплатил.
0: Вот. До того, наверное, тот, наоборот, злился, дескать, я штуку не дотянул.
1: Да. Когда-то, то есть, ну, да, думаешь, что... Это, вот. Да. И вот такое преобладание злобы, оно, видно, и вылилось вот в такую общую злобственность. То есть, как бы, если верить в Бога, то как бы Бог их и наказал за это. Uh-huh. Вот, это как бы Содом и Гомор в миниатюре. Вот, ну, в некоторой степени даже можно сказать.
0: Скажите, а вот форма одежды на улицах, то есть, ну, например, вот определите ли вы сразу, что, дескать, вот это как бы албанский идет человек или нет? Ну, в чем там ходит, например, молодежь, какие у нее развлечения? Ну, помимо, я знаю, что они там очень любят как бы украшать свои бассейны.
1: Ну, молодежь у них, в принципе, она вся везде одинаковая. Вот, там, стрит-фэшн, все дела вот эти. Вот, есть просто студенческая молодежь. Это такие же студенты, как и у нас. Вот, немножко заумные виды, там, какой-нибудь албанского МГУ.
0: А вот университет, ведь крупнейший университет в Албании, в городе Тирана. Университет международного права и экономики, по-моему.
1: Да.
0: Вот я знаю, что вы знакомы с некоторыми представителями ректората этого университета. Вот
1: да, они все учились у нас в Москве.
0: Да.
1: А вот, когда они узнали, что приехал из России человек, вот, они пригласили меня к себе. У нас был очень славный фуршет. Вот, мы соревновались в питье водки, пиво там.
0: Кто... А скажи, много ли пьют албанцы? Вот.
1: Нет, они, вы знаете, все такие тоже слабые, как эти европейцы. Uh-huh. Вот, то есть я им показал несколько российских коктейлей, то есть водка без пива, который называется, вот, водка с пивом. Вот, то есть у нас в России есть такое понятие, как водка без пива, деньги на ветер, да? Вот, я им объяснил это дело, им это очень понравилось. Вот, и мы пили вот этот коктейль водкой с пивом. Вот, ну и они что-то были очень слабые. То есть после первой рюмки за столами становилось пусто. Потом я им показывал коктейль «Северное сияние». Это когда водка запивается шампанским. То есть очень тоже великолепный напиток. Если вы, допустим, желаете сэкономить достаточное количество денег, а не выпить там 3-4 литра водки, чтобы опьянеть, лучше запивать водку шампанским. Вот, и очень прекрасно, быстро очень опьянеете и сэкономите кучу денег. Не обязательно шампанское Асти какое-нибудь дорогое, можно дешевое итальянское какое-нибудь.
0: А скажите, а насколько сейчас там безопасно или опасно на улицах? Вот после этого фуршета вы прогуливались ли пешком по Тиране, или все-таки как бы на бронированном так, броневичке передвигались?
1: Ну, на какой-то там вот этой, на какого... Кто-то меня отвез в отель. То есть у меня, если я много пью, я же там не сразу со всеми соревновался, а...
0: По очереди.
1: По очереди, да. То есть там...
0: То есть сеанс одновременной игры.
1: Да, я сломался где-то на предпоследнем их вот этим... Вот этом...
0: Гости как бы.
1: Нет, декан какой-то декан, был, да. Вот. И меня уже отвезли То есть я очнулся уже в номере, помню, что я там что-то пил с кем-то.
0: А скажите, а вот отношение албанской профессуры к личности Сайли Беруши каково?
1: Ну, дело в том, что сам Сайли выходец из профессуры, и они делали очень большие ставки на него, и в его проект вложили очень много денег. И как бы
0: То есть это как президент от профессуры.
1: Да, вот, и он, в принципе, подставил их очень нехорошо, и они очень, то есть, я даже как-то сказал что-то про то, что я на короткой ноге, сами Сайли, они на меня так косо посмотрели, и один там мой хороший знакомый из этого университета шепнул на ухо: лучше об этом не надо, и я больше на эту тему
0: не знаю.
1: Да, и никто ни разу не затронул этого имени в нашей беседе. Все спрашивали про то, как там в России хорошо живется. Там.
0: То есть все готовят почву все-таки, чтобы...
1: Да, то есть они хотят, чтобы мы взяли их все. То есть вот профессура сама, то есть так как другой народ, он как бы... немножко, ну, в этом деле немного не понимает, а профессура, вот, интеллигенция албанская, она за то, чтобы мы взяли все-таки республику Албания себе.
0: Как бы к России присоединили, да. Ну, понятно. Ну, что же, может быть, еще вот какое-то из писем, я знаю, что вот...
1: письма можно,
0: вот,
1: да.
0: И от кого это письмо, если сразу можно сказать, кто его написал?
1: А, да, сейчас я скажу. Сейчас, минуточку. Они вечно так подписывают конверты, ужасно. Сейчас, значит, это будет у нас. Нет, не он.
0: Ну, может, мне вот посмотрите.
1: Что вы хотите?
0: Может быть, я сейчас посмотрю.
1: А, вот, это Дансван писал.
0: А, Дансван, это да. Какой-то, по-моему, как раз китайский. Вот.
1: Нет.
0: Да, это албанец, албанское имя.
1: Да, на албанское.
0: А кто он, там не написано, профессия?
1: Он, значит, гальванщик на заводе. Вот, он полирует детали металлические.
0: Напыляет там всякие.
1: Да. Гальваническим способом обрабатывает металлические поверхности.
0: И что же хочет Ван Сданец?
1: Ну, он вот о своем досуге что-то... Не Данис Вань, а Данс Ван.
0: А, Данс Ван, простите, вот. Данс Ван, да.
1: Да, вот, значит, письмо. Его письмо, да. «Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо, и прельстиво. Мы шли в наш любимый магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это очень удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и мягки. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусным и прихвостатой пищи и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Сначала мы взошли в писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор, и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко на задвижке из лейкового плаустуря. И купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Вот очень трудно читать неразборчивый почерк, я извиняюсь за паузу. Иметь товар было наслаженного у нас. Когда пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов и сладкого педагога из института. Все будь здоровались. В магазине мы имели... Один бутылка, много молоки, хлебу. Жопку. Поридж. Кока. Еда квашеный. Гризли сушеный. карасик и другие овощи. Затовариваясь, мы правили свои хозяйства в магазин. То есть был другой Зипла. В дуром магазине был разнообразный штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикола, один секретат, чайник, посуда и другая техника, раскидушка и 8 грузин. И еще пылесос или мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришел домой. Мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги.
0: Ну вот из этого письма как бы возникает несколько вопросов. То есть он тоже просится, дан сын, вот как бы вот сюда уехать, да? То есть тоже.
1: Ну на самом деле это письмо датировано 1973 годом. Вот, то есть, тогда они еще, наверное, ходили по магазинам. Вот.
0: Ну да, то есть, судя, там изобилие было.
1: Да.
0: Ну вот хотелось бы попросить вас все-таки расшифровать несколько терминов из этого письма, которые наверняка у наших радиослушателей вызвали такое недоумение, потому что, то есть, может быть, через это письмо мы узнаем некоторые интересные подробности жизни албанцев, албанского населения. Вот первое, что значит писаный магазин?
1: Писаный магазин — это тот магазин, в котором можно... Есть бассейны специальные, вот, где можно...
0: То есть у них это все-таки, да, такая серьезная проблема.
1: Да, как... справить свою нужду.
0: Вот я знаю, что вьетнамцы сюда вот к нам приезжали, вьетнамские диджеи на «Эхо Москвы» стажироваться. И у них вместо приветствия они себя спрашивают, что ел. То есть у них какая-то болезненная проблема всегда еды остро
1: ставить.
0: Может,
1: у них что-нибудь с отрыжкой?
0: Или, может быть, да, там кислотность какая-то. Вот. Всегда спрашивают, что ел. Может быть, там как... Ну, все равно это считается у них вежливостью. Вот здесь, я так понял, все-таки у этих зациклено на какой-то... на дефекации.
1: Да, вот у них с этим проблема очень такая насыщенная.
0: Следующее выражение — «насладились в забор». Вот хотелось бы немножко...
1: Но как бы вот эти бассейны, они все выстроены в виде забора. Ну, только без щелей, чтобы вода не вытекала.
0: То есть прям стоят в ряд?
1: Ну, нет, как бы такой квадратик, ну, вот...
0: В микрофон поверните к себе. Да-да-да, вот так.
1: Квадратик такой, как бы... Ну, вот как забор он весь.
0: А смысл, смысл?
1: Не знаю, просто так заведено.
0: Для красоты, как бы.
1: Ну, может быть, да.
0: Или, может быть, чтобы птицам было удобнее сидеть.
1: Да, чтобы каждая птица сидела на своем...
0: То есть, как бы, у них туалет все-таки называется еще как и забор, я понял.
1: Да, ну, как бы там...
0: Насладиться в забор, значит, сходить в туалет, попросту говоря. Понятно. Вот в магазине, я так понял, вот рабочий этот купил странные вещи. Значит, некую жопку, гризли сушеного и, почему-то, овощ-карасик. Вот не могли бы прояснить некоторые особенности национальной кухни все-таки албанцев? Вот, ну, да, все-таки хотелось бы начать с жопки.
1: Жопки. Ну, это, знаете, такая вещь, сделанная из риса, муки, вот, молока, гречки, сухарей. Все это как-то перемешивается, выпекается и делается в форме попки человеческой.
0: А смысл такого?
1: Ну, как бы булка такая называется, она жопка по-ихнему.
0: А, то есть как бы это типа такое, ну, достаточно сложное все-таки хлебопечное изделие.
1: Да, это выпечка.
0: Выпечка, понятно. Дальше вот гризли сушеный. Уже гризли — это, насколько мы знаем, мишка такой.
1: Да, это там вот забивают медведей, высушивают их мясо и продают сушеные гризли.
0: То есть, а что там, как бы эта порода медведей водится в таком изобилии?
1: Нет, их там нету.
0: Понятно. А овощ карасик, вот это вот интересно, что же это?
1: Дело в том, что они все вот эти рыбные дела называют почему-то овощами.
0: То есть как бы там, да, помидоры, а что тогда помидор?
1: Не
0: то
1: знаю.
0: Есть если рыба, например, севрюга, это все равно овощ.
1: Знаете, я как-то вот на эти мелочи там особо не обращал внимания, да и времени не было. Я все время занимался какими-нибудь важными политическими делами, либо общался с профессурой, вот, к примеру. Либо ходил просто по домам и, ну, как-то растения, росток.
0: А что, собственно, вот еще, давайте вернемся к дому, чисто к обиходу албанского жилища. Ну, вот вы уже сказали про бассейнчик, про забор.
1: А
0: еще
1: у них
0: какие-то особенности?
1: У них нет сковородок. Вот.
0: Так.
1: Они все жарят, варят только в кастрюлях. У них есть только кастрюли. А вот.
0: То есть вообще сковородка просто не применяется в силу как бы недогадливости? Или это концептуально, или просто недогадливости?
1: А вы знаете, это как-то очень непонятно. Говорят даже, что была такая очень древняя история, когда разгневавшаяся жена ударила ночью по голове своего мужа чугунной сковородкой и убила его насмерть. И вот эта легенда потрясла всю Албанию, и с тех пор
0: сковородок
1: ввоз сковородок просто запрещен.
0: А скажите, а правда ли, что вот в Албании не едят яйца вообще? То есть как бы яйцеводство и куроводство отсутствует, что как бы у них огромное изумление вызывает вообще такой продукт, как яичница. Прямо они в недоумении.
1: Дело в том, что по их понятиям это то же самое, что зажарить заживо беременную женщину. Вот. И поэтому они как бы, ну, с уважением относятся к капризам природы.
0: Вот и как бы к беременному,
1: да,
0: яйцу.
1: То есть там не едят молодого поросенка, как у нас любят зажарить, да, на вертеле.
0: А, он же не беременный еще.
1: Неважно, это...
0: Как бы носитель генов.
1: То есть это зародок самый. Ага. Потом это невыгодно. То есть из него могла бы вырасти здоровенная свинья, ага, и накормиться могло бы 100 человек, а не 3.
0: А, что ж, ну разумно, разумно.
1: Вот. Да.
0: А, ну, тогда, может быть, телефонный звонок,
1: да,
0: теперь, если
1: вы
0: не против. 203-19-22, тема нашей сегодняшней беседы с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. Называется следующим образом: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр.
1: Доброй ночи.
2: Это ваш постоянный слушатель Влас.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня к вам 3 вопроса.
0: Угу, можно? Говорите. Да, говорите.
2: Во-первых, куда делась Катя в четверть Половинкина?
0: Угу.
2: Раз.
0: Да.
2: Второй вопрос. Скоро ли к вам в гости придут квачи?
0: Угу.
2: А третий. Не кажется ли вам, что ваш гость албанец, судя по примитивности мышления?
0: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку начну. Значит, насчет Кати. Катя сейчас занимает ответственную административную должность при программе и также занимается вообще режиссурой нашей программы. Просто в силу некоторых временных сложностей с голосовыми связками она не может сейчас принимать участие в нашем прямом эфире, но она является полноправным участником программы. Что касается квачей, то они ведут свое шоу постоянно на одной из радиостанций, которую я по понятным целям не могу называть здесь. Вот. А что касается примитивного мышления, вот, как бы, сиамского близнеца Энджелса и Торшина, действительно, я хочу сказать, что что-то у вас случилось с этим, но я это как раз очень замечательный наш, кстати, вот наблюдательный радиослушатель, человек, я имею в виду уже сейчас сиамского близнеца, который практически 2 месяца с лишним жил среди албанцев и общался там, естественно, перенял какие-то манеры и повадки. Вот, то есть, ну, например, я заметил, что сегодня вот вы ни разу не положили нога на ногу. То есть чисто албанская привычка. Вот. Но, естественно, мышление тоже каким-то образом, видимо, на вас вот повлияло. То есть я чувствую, что как-то вы немножко изменились все-таки. Что вы сами вот скажете по этому поводу?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали отсидеть в тюрьме хотя бы год?
0: Ну, это было так давно.
1: Ну вот, и поэтому вы же когда вышли, у вас все дела, вот эти пальцы веерочком, там, вот этот жаргончик, все. То есть я сейчас поживу еще 3 дня, я адаптируюсь в Москве, схожу в несколько ночных клубов, встречусь с кем-нибудь из российской профессуры, и мой уровень поднимется. Так что вы не волнуйтесь, дорогой Влас.
0: все будет нормально.
1: Да, все будет нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Александр, добрый вечер, Angels и Торшин. Вот у меня к вам такой вопрос, Angels. Не отражается ли такой, в общем-то, трудный образ жизни, который вы ведете на Торшине? То есть вот я имею в виду возлияние, фуршета там, переезды с места на место. Да. Это первый вопрос. Угу. Потом у меня вопрос к Александру.
0: Да.
2: Вот вы как-то говорили, что у вас будет выставка.
0: Угу.
2: И вот что с этим? Как
0: понятно, сделать? Понятно.
2: И Angels, вот вы поставили первую композицию самую. Там, кажется, Удо Дюркшнайдер пел. Вот что это была за группа?
1: Это был Удо, 97-й год, который только вот сегодня появилась пластинка.
2: Что, серьезно?
1: Да, в России.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: До свидания.
0: До свидания. Но пока вот говорили о, так я понял, музыке, я вспомнил остальные вопросы. Значит, вопрос к вам насчет того, каким образом на Торшине сказываются вот эти физические нагрузки.
1: Дело в том, что все физические нагрузки, они распределяются в равной степени по организму обоих туловищ в процентном соотношении с массой тел.
0: Ну и к тому же еще хотел сказать, что на самом деле блага, они тоже таким же образом распределяются. А блага у вас, как бы, если вы способны вложить в Албан Агробанк 200
1: Вот, и потом, если пьем мы вместе, я и Торшин, то мы напиваемся в два раза быстрее, чем пил я, либо он один. Да.
0: Наоборот, медленнее.
1: Нет, в два раза быстрее. То есть наши тушки наполняются алкоголем в два раза быстрее.
0: То есть в две глотки, что называется.
1: Да.
0: И следующий вопрос, касаемый выставки. Как бы человек, который брался за организацию этого проекта, он почему-то ушел немножко сейчас в тень. Причин я этого не знаю.
1: Может, он с нашим албанским другом-то и ушел в тень-то?
0: Вполне возможно.
1: Кстати, если я когда ему дозвонюсь, я у него спрашиваю, нет ли с ним рядом этого товарища.
0: Да, тоже поинтересуюсь. Но я сразу, как только что-то с выставкой прояснится, обязательно об этом сообщу. Вот. Ну, и я предлагаю послушать еще телефонные звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Эхо Москвы.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: А вот такой вопрос. Значит,
1: а представьтесь, пожалуйста.
3: Андрей меня зовут.
1: А фамилия какая у вас?
3: Закускин.
0: Записали.
3: Здорово, да?
0: Да-да-да.
3: Щуки есть в Албании, да? Караси есть. Церетери, по-моему, тоже есть.
0: Угу.
3: Вот. А как с сексом в Албании? Секс есть?
0: Хороший вопрос. Да, спасибо. Да. Спасибо вам, Андрей.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Я сейчас могу зачесть письмо по этому поводу.
0: То есть, как бы присылали. Давайте, кстати, ответят. А это письмо от женщины или от мужчины?
1: Знаете, я не понял.
0: Постараемся.
1: Такие имена, что там не разберешься.
0: Давайте сделаем так. Кстати, наш радиослушатель, вот им такое предложение. Сейчас сиамский близнец зачтет одно из писем албанского гражданина или гражданки, которое пришло.
1: Мы на конкурсной основе решим, кто это был.
0: Да, вы звоните и попытайтесь сказать, кто же это все-таки был. И проблема, я думаю, в этом письме поднята достаточно серьезно. Да ладно, вы имя-то не считаете, ну чего, вдруг кто-то знает албанские рекламации и нам все скажет. Давайте сразу письмо.
1: Письмо, да? То есть имени
0: не
1: надо,
0: конечно,
1: да?
0: Не стоит.
1: Потому что она ничего не скажет. Мужчина ничего это женщина.
0: Да.
1: Это Ачим Ленсген.
0: Ага, албанские откровения, значит, албанский секс.
1: Да.
0: Секс по-албански. Секс по-албански.
1: Да.
0: Из серии «Албанские откровения» в рубрике «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить».
1: Да. Значит, письмо. У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут хорошо. Мы с ним дружны говно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг хороший господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой или шнурками. Я возрадуюсь, когда он меня любит. Друг и я мечтательны и много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне. Но потом решили поступить в институты. «Мой друг большой красавец». Спереди у него лицо красивое и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны, как руки.

0: Друг не занимается плохими делами, не курит, не пьет. Я и друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и страдать. Время был веселый и теплый. Я и мой любовный друг иногда занимались вдвоем. Нам было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы распрощались и долго не занимались. Но я остаюсь ему любовным другом.
1: А скажите, а почему же все-таки вот вам такие письма присылают? Это же прям практически личное откровение вот албанского гражданина.
0: В течение вот последней недели, в которой я уже пребываю в России, я открыл клуб сострадания албанцам. А вот и сами албанцы пишут мне письма. Вот они узнали об этом. То есть за те два месяца, которые я пробовал в Албании, обо мне узнала вся Албания.
1: Ну да, естественно. Вот. Но она знала о вас еще со времен вашей дружбы с Эли Беришей.
0: Да.
1: Собственно, скажите, а вот почему так у них все-таки плохо с русским языком? Как бы, ну, конечно, понятно, о чем идет речь.
0: Ну, тут один ответ. Да. Они же албанцы.
1: Ну что ж, вообще логично. Вообще
0: да,
1: логично.
0: И вот русские у них знают только в основном те люди, которые были в России.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22, тема
0: может,
1: нашей сегодняшней...
0: Может, кто-то из Албании опять же позвонит.
1: Тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вот. Здравствуйте. У меня два вопроса. Я просто не силен в геодезии, вот, и картографии. У меня вопрос, где вообще находится Албания, и далеко ли от Серебряного Бора до нее?
1: Откуда, извините?
2: До Албании.
1: Отсюда до Албании.
2: От Серебряного Бора до Албании.
1: Ага, понятно.
0: Вот, часа три лета.
2: Сколько?
0: Часа три.
2: Беда. А второй вопрос. Как вот бороться с такой вот страшной болезнью, как жабодавка?
1: Спасибо. Ну, я что-то не слышал об такой болезни.
0: Ну, это же, по-моему, наши радиослушатели просто фантазируют.
1: По-моему, тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Александр. Я... Вот меня интересует такой вопрос. Как в Албании относится к рок-музыке, в частности, к группе AC/DC? Ведь не секрет, что солист этой группы наполовину албанец. То есть я говорю о Брайане Джонсоне. Вот. Его мама албанка, а отец, насколько я знаю, наполовину узбек и наполовину украинец.
1: Ну, он, кстати, успел своих родителей вывести, вот, насколько я знаю, до начала этих событий все-таки.
0: Он давно уже
1: живет в Албании.
0: Спасибо
1: за вопрос.
3: И, пожалуйста, мне такая просьба, если это возможно, в конце, значит, ну, или по ходу дела, передать такую песню, которая посвящена албанской армии, за названием «Big Gun».
1: Хорошо, спасибо. Это композиция группы AC/DC, так называется, посвященная албанской армии. Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
0: Да, я думаю, мы что-то начнем.
1: Вот. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю сейчас послушать музыку. Вот. А после этого мы уже продолжим дальше нашу беседу с сиамским близнецом Энджелсом Тошином.

0: Напоминаю вам, что тема нашей сегодняшней беседы с только что вернувшимся сиамским близнецом из дальней командировки. Он вернулся все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. По ходу беседы Энджелс зачитывает нам письма, которые присылали ему албанские граждане в тот момент, когда вот он там находился. Но я прежде всего хотел спросить о некоторых, так сказать, моментах, связанных с вашей близкой дружбой с Саили Бериш. Не могли бы вы рассказать немножко о его семье, о каком-то там, может быть, о каких-то особенностях семейного распорядка президента Албании, может быть, бывшего, я пока не знаю.
1: Вы знаете, ну, может быть, это в первое впечатление, но мне он показался достаточно хорошим собеседником. Вот. Ну и просто хорошим человеком. Может, какая-то рутина его завалила, и он сделал некоторый неосторожный шаг. Вот. Ну, человек, который разводит енотов, я думаю, он не мог просто так обойтись со всем албанским народом.
0: А, собственно, зачем енотов?
1: Ну, он не для мяса, не для шкурок. У него живет парочка енотов, то есть енотих и
0: а вот в резиденции загородной или в городской квартире?
1: В городской прям живут. У них собственная комната.
0: Ты подумай.
1: Да, сколько она, по-моему, метров 40.
0: Угу. Вот у енотов?
1: Них, да. Угу. А вот у них как бы сделаны там посадки, земля, то есть у них...
0: А вот сейчас он вроде как выехал за пределы Албании, вот он забрал животных с собой, вы не в курсе или...
1: Нет, он взял только самое необходимое, зубную щетку, пасту.
0: То есть как спартанец истинный
1: комплекс
0: подался.
1: Комплекс запасного белья, там, жену и трех дочерей.
0: Угу. Ну, а еще какие-то особенности? То есть еноты, это как понятно, любимцы президента. Вот. Что он, например, любит есть на завтрак, на ужин? Может, там жопку любит...
1: Ну, вы знаете, как-то мы с ним особо не столовались. Был обычный фуршет в честь приезда меня как-то.
0: Угу. Вот и что подавали в семье? То есть я же знаю, что вы были как раз на семейном обеде по приглашению самого Саили Бериша.
1: Ну, был рыбный день, четверг. Вот, и была в основном рыба.
0: Овощи, то есть по-ихнему.
1: Да, овощи по-ихнему.
0: Ага, ну а как они готовят овощи, если без сковороды? Говорят, что вареная рыба, как вот наша
1: домохозяйка. Нет, жареная на дне, это, кастрюли, рыба.
0: А, то есть на дно кладут,
1: да,
0: и жарят.
1: А им, правда, неудобно переворачивать неудобно.
0: Вот неудобно никак.
1: Ну, они берут, у них крышки такие, без ручки. Mm-hmm. И они переворачивают кастрюлю так вот.
0: И в другую кастрюлю.
1: Нет, и рыба падает на крышку, и уже на крышке лежит, жарится. Потом, когда начинает перегорать, они опять переворачивают. И как бы у них вот такой способ жарки.
0: Не проще ли как-то отменить эту легенду? А вот...
1: Ну, они вот боятся, что это может повлиять на резком сокращении мужчин.
0: А ведь, как бы, вот скажите, албанец и воин — это одно и то же?
1: Ну, в принципе, да, потому что у них в крови, знаете, они такие воинственные, если посмотреть летописи их.
0: А скажите, а вот самый любимый, самый распространенный среди албанцев вид спорта?
1: Это бег. Дело в том, что у них очень плохо с транспортом. Uh-huh. И они почему-то все время бегают. И, наверное, все время опаздывают на работу. Вот, потому что гудок идет за полчаса.
0: До начала смены.
1: Да, и им надо успеть и поесть.
0: Домчаться
1: и,
0: просто.
1: Да, и домчаться. И, ну, и там другие, опять же, в бассейн зайти. Вот. И все это вот быстро они как-то бегают. Вот.
0: А скажите, а Саили Бериша тоже не исключение в данном вот случае? Или все-таки у него какие-то есть свои виды спорта?
1: Нет,
0: любимые?
1: Он не исключение. Он тоже очень много бегает, потому что у него тоже раздается гудок в его комнате.
0: То есть это национальное

0: возбуждены от этого вставания, у них отключают этот гудок.
1: Ага, а пенсионеры?
0: А пенсионеры, они строго встают, обязательно, да, так как они должны
1: помогать. А дети, вот до какого, с какого возраста начинают строиться?
0: Ну, если уже в детский сад начинает ходить ребенок, то он уже
1: да. Ну что же, телефонный звонок мы послушаем, если вы не против, 203-19-22, и вы можете задавать ваши вопросы, те вопросы, которые, в общем-то, вы хотели бы задать, но боялись, о Албании, сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел узнать, вот какая все-таки в Албании... Ну, промышленность, потому что такое ощущение, что там один завод какой-то большой, на котором вся страна, так сказать, и работает. Вот чем она живет вообще? Сельским хозяйством там или еще чем-то?
1: Понятен вопрос, спасибо. Вот письмо же пришло от гальванщика, вы сказали. Это весьма интересно. То есть для меня было даже некоторой неожиданностью. Я понимаю нашего радиослушателя, потому что как-то странно. Вдруг Албания и гальванщик. Это сочетается, как, например, Майя Плисецкая и, например, Новая Гвинея, Папуа.
0: Дело в том, что у них есть такие мини-заводики, частные предприятия, такие маленькие. То есть они, в принципе, сами ничего практически не производят, но все-таки есть какие-то небольшие отрасли, которые они делают сами. Вот. А так это аграрная страна, это в основном сельхозведы все. Вот,
1: а и... скотоводство? Как я думаю, опять же, сейчас уже скот употребляется.
0: Скотоводство, рыбоводство, там, то есть овощеводство. Да. Вот, то есть в основном вот эти направления у них очень сильно развиты. Вот, ну и пока председателем, то есть не председателем, а этим президентом был наш друг Сайли, все разводили енотов у себя. У них сейчас огромное количество енотов, и они сейчас живут только за счет того, что продают шкурки енотов.
1: Ну, кстати, мне мясо енотов тоже пользуется популярностью.
0: Но они его съедают сами, всего того, что голод, а шкурки, ну, как бы, магазины все разграблены, одежды уже все они себе наворовали. Вот, а шкурки они продают.
1: Вот. А вот сейчас практически, вот когда вы уезжали, вот пекарни, выпекающие жопки, тоже встали?
0: Нет, вот пекарни, это как бы святое осталось, и жопки полным ходом идут вперед.
1: То есть как бы все-таки вот ограбить, там я что-то слышал, что
0: это
1: там...
0: Это уже святотатство.
1: Святотатство.
0: Да, хлеб это
1: святое. Военный склад
0: да.
1: можно, а жопку как бы не трогать.
0: Да.
1: Понятно.
0: Святотатство даже. Угу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
4: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, ведь, наверное, вам тоже хочется поехать теперь в Албанию. И я хотел поехать вместе с вами и вместе с сиамскими близнецами. Я просто хотел спросить вас, как это можно сделать, и когда просто жопки и мочиться в бассейне, это все так классно. Когда это можно сделать, и каким образом? Спасибо большое.
1: Спасибо. Но я не поеду сразу, я говорю.
0: Я поясню, что одна туристическая фирма, я не буду ее называть.
1: Да, нельзя.
0: Вот, это нельзя, денег не платили. Вот, она сейчас организует туры вместе со мной, под моим руководством, в Албанию. Вот, участие в боевых действиях.
1: Гарантированно.
0: Да, участие в манифестах. Опять же...
1: В ограблениях специально сформированных военных складов.
0: Да.
1: То есть специально склады фирмы ставят.
0: Опять же, поход в их университет для
1: фуршета
0: с профессурой.
1: Да.
0: Вот, ну, в принципе...
1: Тут масса. Вот я смотрю, вот вы мне
0: повтор
1: дали тоже...
0: Повтор всех моих похождений.
1: Прайс-лист, тут даже написано «Секс по-албански». Вот. Да, персональный бассейн, то есть как бы забор и так далее. А вот условия проживания какие? Что там? Кондиционер, там отель, звезды?
0: Я
1: там?
0: Не знаю, вот там... Сейчас эта фирма как раз достраивает отель, если его здесь несут, да, то как бы въедем в нормальное здание. А так, ну, в палатках где-нибудь поселимся. Это
1: даже ненадолго, это на неделю к тому же будет.
0: То есть там будет вывозной забор стоять. То есть нормально.
1: Будет. А, ну вот, да. О, я тут пропустил, да, написано вывозной забор. А скажите, все, вот пункт 10 написано. Оружием обеспечивает фирма, оружие за счет фирмы. Понятно. Ну что ж, следующий звонок.
0: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Лена. Я хотела бы узнать, а вообще как албанские женщины выглядят? Красивы ли на ваш, так сказать, взгляд они?
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, кстати, тема достаточно интересная, потому что...
0: Женский вопрос, можно сказать.
1: И женский вопрос. И, кстати,

0: Я вот откуда бы я ни возвращался, у меня часто спрашивают и знакомые, а как там выглядит местное женское население? Вот. И я, честно говоря, собирался этот же вопрос задать вам. Что за женщина в Албании? Албанская женщина, какова она, как мать, как героиня? Может ли она в хату войти с уздечкой, коня задержать, треть как рыба об лёд и молчит наглухо, да?
1: Но в горящую избу и сквозь медные трубы проходят только русские женщины.
0: Ага, что ж, вот. Это похвально. Я думаю, Лене приятно это слышать.
1: Да, и албанцы, ну как, то есть албанцы — это не какие-то чудовища с глазами во лбу где-то, да, и так далее. Ну, женщины, как женщины, тоже ходят в бассейн, вот, им, как говорится, гораздо проще, чем у наших женщин все это дело обстоит. Вот, потом... Матери они тоже, да, но воинственные.
0: Вот не могли бы
1: То есть у них армия есть женская.
0: Угу, то есть как, да, в Израиле.
1: Да, то есть там и даже не еще хуже, чем в Израиле. Там женщины служат на таких, там, в пехоте.
0: А чем это объясняется?
1: Ну, как говорится, женщины боролись за эмансипацию и напоролись. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я знаю, что раньше их вот, они были в основном окопными массажистками, то есть их не допускали к боевым прямым действиям.
1: Нет, сейчас уже этот вопрос решили, они воюют. То есть хотите руководить страной, пожалуйста, идите в армию, там все.
0: Ну, понятно. А вот скажите, вот был такой прогноз, что в силу того, что как бы все албанское население вдруг резко сказало, отдайте наши деньги, потом, значит, ля-ля-то-поля, все это переросло в такую уже битву в большом таком масштабе. Вот, то есть это, в принципе, не гражданская война, ее нельзя назвать гражданской войной, да и вообще войной сложно назвать, потому что все, то есть другая сторона воинствующая,
1: да, в лице Сали Беруши,
0: она как бы, да, а воинствующая сторона в лице Сали Беруши просто как бы ретировалась, да. Вот. И была такая теория, что постепенно албанский народ, как заводная машинка, которому очень уже как бы скучно, уже вроде подогрев есть, просто начнет искать противника, и произойдет разделение как раз между, ну, половой, по половым признакам. То есть будет гражданская война между албанскими женщинами,
1: даже
0: мужчинами.
1: Можно сказать, половая война будет.
0: Половая война, да. Это действительно так?
1: Да, это возможно, и я призывал массы албанские к тому, чтобы это не делали. Иначе просто это скажется на рождаемости. Они могут вымереть.
0: Угу. И тогда действительно придется делать тюрьму там.
1: Да, но...
0: Ну, вот. Понятно. Ну, понятно в целом.
1: Ну, да. Угу. Хотя сейчас пробирочные дети там и женщины как бы вот в силу этих вот, они как бы... Это их стимулирует.
0: А скажите, а на каком уровне сейчас обстоит вот дело с медициной в Албании? Ну, скажем, вот вырвать зуб или там поставить клизму, опять же, то есть, ну, вот насколько это безопасно, насколько там медицина все-таки, в смысле гигиена там стерильная,
1: ну,
0: и так далее?
1: Медицина сейчас очень плохо, потому что очень много зданий разрушено, особенно это больницы. А вот вырывание зубов происходит вольным стилем, там удар в челюсть, как говорится. А вот клизмы применяются не там, они не продезинфицированы, это обычные пластиковые бутылки из-под кока-колы. Все настолько примитивно, люди не думают о себе.
0: Угу, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, ну что вы, женщины, половой вопрос. А что Энвер Хаджа по этому поводу думает?
0: Где думают?
2: Да, Энвер Хаджа.
0: А, понятно, спасибо за
1: вопрос. Я так и не понял, где думает.
0: А Альвир Хаджа что думает по этому вообще, по этому поводу, Альвир Хаджа? Я, правда, не знаком с ним.
1: Мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я думаю, на следующей радиопередаче...
0: Понятно, тут нужно вообще сразу сказать, что Альвир Хаджа — это как, то есть, ну, настолько широко распространенный в Албании имя, как Саша. А фамилии, как, например, там Иванов или Сидоров. Поэтому, то есть, сложно сказать, кого подразумевал сейчас в виду наш радиослушатель. То есть, может быть, вы просто думаете об одном Альвире, а он имел в виду другого Альвира, потому что только в кабинете правительства Сали Бериши было Альвиров Хаджа, ну, не менее 5 штук, я это знаю.
1: Да, и при том очень близкие сенаторы были.
0: Да, тоже ретировались. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: Вот скажите, пожалуйста, Вот как вы сейчас там, не испытываете потребность в пище на радиостанции? Как вам оставила смена-то предыдущая, холодца там?
1: Ну, а что, у них праздник какой-то был?
3: Нет, это вот Александр просто говорит, что обычно оставляют.
0: Ну, в этот раз тоже не исключение. У нас очень порядочные сотрудники в этом смысле. И вот эта цепочка, она неразрывна, смею вас уверить.
3: То есть подвести там вам не требуется?
1: Нет, да, и спасибо. Вот эти музыкальные паузы, они существуют лишь только для того, чтобы вы зачавкали в микрофон.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Да-да.
1: Здравствуйте.
0: Знаете, да? Да-да-да.
4: Это Борис.
0: Здравствуйте.
4: У вас сценарий там, да?
0: Сценарий
4: про Албанию, да?
0: Нет, по-моему, это у вас был сценарий по написанию вашего последнего альбома. Вот. Ага. Как он у вас назывался, альбом «Навигатор» последний?
4: Не знаю, вот песню последнюю злупили, не та была, да?
0: Не та песня?
4: Да, это не Албания. Это не армия.
0: А, то есть вы имеете в виду про, как бы, про Бигана.
4: Да-да.
1: А сейчас будет заполнять композиция?
0: Сейчас будет.
4: Дай бог.
1: Звоните еще.
0: И встает опять же вопрос, который, я думаю, все наши радиослушатели задали прямо сейчас вам. Вам это, я имею в виду, сиамскому близнецу Энджелсу Этершину. Каковы вообще сейчас, какова ситуация в Албании с авиацией, с военной и гражданской авиацией? Не применяется ли вот этими восставшим населением авиация против, ну, непонятно кого и так далее? То есть участие авиации в албанских событиях.
1: Ну, такого масштабного аэропорта у них нету. Вот, если туда лететь, то прилетаешь в соседние страны. Вот, и оттуда поездом, машиной добираешься до Албании. Вот, а так у них в некоторой степени есть развитая авиация еще.
0: Простите,
1: в тысяч...
0: а вот что-то я такое помню по телевидению, вроде показывали про какой-то аэропорт. Или это чтобы не обидеть просто?
1: Ну, это, может быть, показывали соседнюю страну.
0: А, понятно.
1: Да, в Албании есть договоренность там с соседними странами по поводу того, что как бы, когда что-то упоминается, то это как бы их аэропорт тоже, они за это отплачивали
0: то
1: денег.
0: Есть, получается, что вот от Серебряного Бора только 3 часа лета до соседней страны, а соответственно до Албании.
1: Да, еще до Албании ехать, да. А вот, значит, еще в 1936 году правительство Советского Союза вот, продало около 200 кукурузников, используемых у нас в сельхозтехнике. Для...
0: рассева?
1: Нет, для того, чтобы укрепить мощь албанской армии.
0: А. Вот, ну, тогда, же... тогда было модно помогать.
1: Да, вот, тогда еще шло все в предвестии Второй мировой войны. Угу. Вот, и с тех пор они вот летают на этих кукурузниках и даже сейчас, по-моему, сражаются на них. Вот,
0: хороший уход за самолетами, да. Кстати, надо сказать.
1: Кидают гранаты во все. У нас до сих пор одна коммерческая фирма поставляет запчасти для кукурузников в Албанию.
0: Надо же.
1: Да, то есть, вот маленький заводик.
0: Замечательно, кстати. Да. Совершенно неожиданная информация и очень такая прям удивительная. Прям. Ну что же, я думаю, что, может быть, сейчас мы обратимся опять же к письмам албанских граждан. Опять же, рубрика «Албанские откровения» и письмо, которое...
1: По поводу хобби.
0: По поводу... Хобби, а, вот да. Этот, да, кстати, действительно, ведь этот вопрос, как, что, собственно...
1: Приспустился слегка.
0: Приспустился. Как-то мы его немножко, да, забыли. Хобби албанцев, албанского населения, чем занимаются в Албании. А давайте сейчас спросим, вот, кстати, сперва, если вы не против, у радиослушателей, как они думают.
1: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Добрый
0: Можно вечер. Вам задать сразу вопрос?
5: Давайте.
0: Скажите, как вы думаете, вот у населения Албании какое хобби, чем занимаются албанцы в свободное от работы время? Ну, не сейчас, понятное дело, что сейчас они как бы...
1: спят.
0: Да.
5: Ну, наверное, спорт занимаются.
0: Спорт. А еще какие-то есть предположения?
5: Ну, может быть, я хотел как раз спросить по этому поводу сиамского близнеца Энджелса Этершина, какая господствующая религия в Албании. Может быть, они ходят куда-то.
1: Куда ходят?
5: В церковь, наверное.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, о религии. Или, ну, о религии, может быть, позже. Это серьезная тема.
1: Да, отдельно. Это надо развивать ее отдельно.
0: Давайте еще попробуем звонок. То есть спорт было предположение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас. Алло.
6: Алло.
0: Да.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы думаете по поводу вот албанского хобби?
6: Насколько я знаю, я вам сейчас из Албании сам звоню. А у нас коллекционируют транзистор, по которому передают каждое утро гудки. Вот, и человек, который собрал большее количество транзисторов, он считается национальным героем. Вот, это я вам могу сказать, поскольку я там живу. И вот этому можете верить достоверно.
0: Что же, спасибо, спасибо за ваше мнение.
1: Ну, судя по тому, как он это выговаривался, действительно, я бы сказал, что это албанец, в стиле албанец.
0: Хотя, на самом деле, по-моему, немножко как бы нас попытались разыграть. Вот, давайте послушаем истинную картинку. Итак, откровение Албании, хобби албанцев, письмо. То есть это, кстати, тут нужно сказать, что вот это письмо, основная цель, с которым оно прислано, и которое вы сейчас будете читать, это попытка устроиться здесь на легальную работу. Вот здесь, да, или в любой другой стране, да.
7: У меня есть любимое занятие в большом количестве. Оно является труд. Это великий дел и занятие. Все, в конце концов, славит труд. Это меня вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным делом имеет славу в мире. Мой любимый труд — это умелые руки. Например, однажды днем я резал веревку. Но порезал конец и палец. Несмотря на ужасный и душевыдирающий боль, я не упал ухом

а наоборот, возрадовался, потому что палец выжил. И великий прославленный труд завершился умело и мудро. Кроме умелые руки, я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сардель, сосиски, котлеты –

жопку. Конфету и другой пищи. Все меня считают великий повар. Но я скромен, но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Если другой труд, кроме умелой руки, готовить, это учиться. Я учиться хорошо. Мой любовный предмет — это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный, как мама и папа. Все его славят и пишут произведения советские, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд – это слава. Все трудом горды. Наш великий поэт писал, что труд нам любовен и славен, и мы им горделивы, и целовать ему пятку –

0: и другой член. В качестве... В качестве благодарности за хлеб. Вода. Вода и мыло. Еще, например, великий советский русский писатель. Еще, например, великий советский и русский тоже писатель Лени. В.И. писал почти то же самое. Весь советский народ этим гордится и славит строчку памяти труда и Ленину дорогому, и любовинем поклониться. И я тоже этим горден и возрадован. Мое любимое занятие – хорошо отражать всемирно известное произведение. Слава партия, слава Ленин, слава труд.
1: Да, совершенно такое замечательное письмо. Видно, что вот ход мысли автора этого письма опережает просто вот движение его руки, заметно по некоторым, скажем так, признакам. Но опять же, тут некоторые термины, которые, если позволите, я попрошу разъяснить. Вот интересный термин «кроша», то есть «я готовлю крошу». Что это значит за кроша?
0: А, ну, насколько я знаю, они брали жопки. Угу. Вот, и раскрашивали их.
1: А смысл?
0: И языком со стола слизывали. Ну, как бы
1: это странное занятие.
0: Такой способ поедания.
1: То есть, а есть ли другие способы поедания жопок целиком?
0: Не, ну можно просто, то есть все общеизвестные, как хлеб едят.
1: Ага, а так вот это кроши, это да. Оригинальный у них подход. А потом молоки, то есть вот там было сказано, что типа он готовит молоки. Немножко непонятно, молоко существует в сельди.
0: Да.
1: Вот, ну, с молоком нет, вряд ли это как бы, наверное, ассоциируется.
0: Нет, это скорее всего молоко. Только то в множественном
1: просто,
0: числе.
1: То есть просто он ошибся, видимо, в написании, да?
0: Нет, это просто множественное число.
1: А, понятно. И сардель. Вот это что такое?
0: Это обыкновенная сарделька, только в три раза больше.
1: Ага, то есть это албанская такое.
0: Да, албанский сардель.
1: Ну, то есть, в принципе, вот еще непонятно, зачем было автору этого письма резать веревку. То есть такое рукоделие странное, травмирующее, причем вот какое-то очень странное хобби. То есть у меня действительно опасения серьезные за здоровье нации албанской просто возникают.
0: Человек показал, насколько он любит работать.
1: А, то есть трудоусердие, да? То есть, а действительно, вот скажите, вот ваше наблюдение вот за албанцами вообще, как они трудолюбивы, усердны?
0: Усидчивый. Ну да, вот усердные такие они прям.
1: То есть...
0: Они, может быть, не любят работать, но они усердные. Они вот, знаешь, отдаются полностью, но ничего не делают, наверное, все-таки.
1: Угу. Ну, понятно. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да.
3: Да.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну, у меня, в общем-то, несколько вопросов.
1: Давайте мы записываем.
2: Собеседнику, да. В первую очередь, вы такие замечательные письма зачитывали в прямом эфире. Мне хотелось бы, это уже давнишняя моя мечта, я хотела бы переписываться
3: с албанскими друзьями, да?
2: Да.
1: Переписка. Угу, записали. Мы, может быть, в конце программы возьмите ручки и бумаги, пойдем несколько телефонов и адресов продиктуем.
2: Это было бы замечательно.
1: Да. Дальше следующий вопрос.
2: Вот, потом по поводу албанской кухни.
1: Угу.
2: Я очень люблю албанскую кухню.
1: То есть несколько рецептов дать?
2: Несколько рецептов, да.
1: Рецепты, понятно. Угу.
2: Вот, и что еще? Еще по поводу досуга все-таки.
4: То есть досуг.
2: Албанской молодежи, так скажем.
4: Понятно, спасибо. Спасибо вам за эти вопросы. И мы ответим на них, вернее, как мы, я так примазался. Конечно же, замечательный наш знаток Албании ответит на них после музыкальной паузы.
0: Да.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я напомню вопросы, которые нам задала, вернее, вам радиослушательница. Первый вопрос, это касаемый переписки с кем-нибудь из албанских граждан. Мы уже сказали, что приготовьте ручки, бумагу. Мы в конце программы назовем вам адреса, по крайней мере, вот этих писем. Я думаю, что будут только рады общению с вами. Кухня и рецепты. То есть, если можно, рецепт какого-нибудь блюда. Ну, вы как-то вкратце упомянули, например, что входит
1: в жопки.
0: В жопки, да. Что это?
1: Ну, это достаточно простое. Все, то же самое почти, как хлеб.
0: Ну, может быть, а какой-то другой, например, вот, может быть, каким образом готовят они, например, овощ карасик или гризли сушеную, или вот тут, например, сардели, что сделать?
1: Ну, вот сардель очень интересный продукт. Значит, это делается из свежезадушенной свиньи. Дело в том, что они их не закалывают, а душат.
0: Смысл?
1: Ну, чтобы шкурку не попортить.
0: Логично.
1: Вот, и, значит, берется мочевой пузырь. Вот, и в него набивают вот эти вот всякие желудочки, кишки, ну, такой вот, ну, типа что-то наши ливерные колбасы туда напихивают.
0: А как-то их перемалывают?
1: Ну, да, естественно, их перемалывают, получается, как котлета. И в мочевой пузырь засовывают, перетягивают.
0: А специи какие-то там?
1: Специи добавляют, то есть туда входит корица. Вот, красный перец и черный вместе. Вот, то есть они в совокупности дают нечто другое, чем в отдельности. Вот, соль, щепотку сахара.
0: А сахар зачем, как бы?
1: Ну вот, нужно обязательно.
0: Вот, а албанский сардель, чтобы получился.
1: Да.
0: Без сахара просто будет. Угу, понятно.
1: Вот, потом... Значит, нитками заматывают с двух концов.
0: Вот мочевой пузырь.
1: Да.
0: А ведь пахнуть будет, а нет?
1: Не, ну его же моют.
0: Понятно.
1: Его сначала выпаривают.
0: А вот
1: моют, выпаривают.
0: А вот о процессе выпарки немножко хотелось бы. Потому что, то есть, как бы, наверняка наши радиослушатели записывают, как бы мочевой пузырь достать, это не проблема сейчас. Вот, а просто выпарка. Как выпарить мочевой пузырь задушенной свиньи? Если свинья будет не задушена, ведь все-таки, то есть...
1: Это да, это может повлиять.
0: Может.
1: Да. Значит, вот душите свинью, да, вырезаете мочевой пузырь, вот, берете 3-литровый таз, и заливаете его водой.
0: Именно в тазу лучше, да?
1: Да. Там площадь кипения больше.
0: Понятно.
1: Вот. И пока еще... То есть, как воду залили, сразу кидайте туда мочевой пузырь.
0: А скажите, а вот он утонет, что ожидать? Если, например, он всплывет, то его лучше погрузить на дно, то есть где он должен дислоцироваться в воде?
1: А это в принципе, не имеет никакого значения. Да, он там... то есть... В разное время он находится в разном положении. В холодном состоянии он лежит на дне, как пельмень.
0: А то есть его нужно кидать не в кипящую уже воду, а в холодную.
1: Вот прям в холодную воду его кидаешь, да. И уже надо дождаться момента кипения, так, и отследить его, и 3 минуты ждать, пока будет в кипящей воде находиться.
0: А после этого не нужно ли его прополоскать или прокипятить повторно?
1: Не, прокипятить не нужно, повторно лучше прополоскать в холодной воде, чтобы удалить вот эти всякие ненужные частички, которые то, в процессе кипения
0: обрываются, конечно.
1: Вот, и набивается, значит, требухой всей вот этой.
0: А требуху нужно брать от этой же свиньи?
1: Исключительно от этой, иначе вплоть до отравления дело доходит.
0: Понятно.
1: Вот, так что в производственном процессе это очень интересно соблюдается. Вот, и шаг в сторону, как говорится, расстрел.
0: А сколь мелко перемалывать вот потроха? Ну вот
1: мелко.
0: Понятно, да, дальше.
1: Вот, чесночка туда немножко, луку, головку. Вот. И можно это немножко, вот эту вот смесь пропитать ананасовым соком.
0: А, то есть прям вот обычный магазин, в обычном магазине купить ананас и туда выжать.
1: Пропитать, выжать сок и массу перемешать, и дать ей постоять 15 минут. После этого она засовывается в этот пузырь и коптится в течение 3 часов в стандартной коптильне. А при температуре плюс 90 градусов.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы, если нет дома коптильни в московских условиях, в московской квартире, как прокоптить?
1: Ну, ее надо обзавестись, надо ей. Сейчас некоторые фирмы, выпускающие бытовую электротехнику, начали делать мини-коптильни электрические.
0: Ну, а скажите, а вот как бы запах дыма все-таки должен быть вот у сарделя?
1: Ну как, когда откроете коптильню, тогда да, весь смысл коптильни в том, что из нее дым не выходит.
0: А употребляют албанцы сардель в холодном виде или в горячем?
1: Ну, это уже на вкус и цвет. Вот, то есть, в принципе, ее... Ну, в основном лучше, конечно, горячим.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, но можно и в холодном.
0: Подожди, а
1: ее
0: вот,
1: сушат еще вот.
0: А какое-то практическое использование вот, вот этой воды, в которой был вскипячен пузырь, как-то у албанцев принять или просто она выливается?
1: Насколько я знаю, мой старый друг, ну теперь он мне почти не друг, Сайли, он поил енотов. У них от этого они... гладкая шерстка становилась.
0: Понятно. Ну что же, и еще один вопрос, который тоже задает вам наша радиослушательница. Это досуг албанской молодежи. Ну понятно, что не вчера и не сейчас. Сейчас как бы она спит, а вчера они стреляли в воздух из орудий. Вот. А так вот, когда там ситуация была относительно стабильной.
1: Ну вот, как сказать, молодежь у них такая немножко раздолбайная. Они ходят, крутят цепочки вокруг пальцев. Причем это почти все делают. То есть, вот если вы идете по улице, вам навстречу идет группа молодых людей, человек 5-6, то они как с пропеллерами все идут, цепочку крутят. Вот это как бы у них высшее наслаждение. Вот, а скажем, уже люди постарше, они либо занимаются трудом, либо вот у них веруют они очень сильно. То есть это вот основные хобби. Ну, конечно, есть встречаются индивидуумы, это в профессуре уже, которые занимаются марками.
0: Собирают
1: вот,
0: марки.
1: То есть собирательством занимаются конкретно. А вот, ну и так из таких высоких коллекционеров я только видел одного, и то он собирал презервативы.
0: Ага, ну то есть он знал хотя бы их назначение?
1: Ну, видимо, да.
0: А скажите, вот теперь тема религии. Вот судя по письмам, которые приходят, опять же, вот на ваш адрес от албанского населения, как бы люди, они такие легко воспламеняющиеся, очень импульсивные и эмоционально ранимые. Вот.
1: Да, и только вера их удерживает в норме.
0: Да, ну вот немножко поподробнее об этом.
1: Дело в том, что как бы явление Бога у них — это писатель, то есть это люди, приближенные к лику святых.
0: То есть писатель, так, который, да, пишет. Ага.
1: То есть у них там орел сразу, то есть это литераторы, поэты, писатели, там, белостиховцы. Ну, то есть я,
0: по-моему... А вот скульпторы?
1: Скульптор нет, это уже, это уже другое.
0: Не котируйся.
1: Нет. Вот, и в принципе я могу зачитать письмо одного из глубоко верующих.
0: Давайте, давайте, это будет интересно.
1: Можно, да?
0: Да.
1: Много думать, что я плохой читатель. Но кто так думать, неверно и пошло. Потому что я читатель верный и славный. Потому что я читатель поданный. У меня есть писатель, который много и все любимые. Я начитан много и любил цитату из знаменитых и известных писателей. О чтении писал поэт. Читать всем любовно и забавно. Все читатели великие и славные, особенно социалистические и народные. Но горе настигнет ленивых капиталистических читателей. Потому что они не читатели народные и знают мелко всяко. Я и весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли, которые мудрые, не может сравниться с мыслями моего любимого писателя. дорогой и славный учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян, в частности, славный коммунист и основатель держав. Пушкин АЭС. Он писал почти такой же славный и верный стих, как наш поэт народный, который писал: «В чудесен день появился социалистической ориентации». И все возрадовались. Пушкин писал почти то же самое. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты». Он хорошо еще писал про мужика, который страдает в капиталистическом обществе, и сравнивает его с лошадкой, который в холодную зиму мучится от буржуазной эксплуатации. И хвороста. То есть это стихи начинаются так: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Это просто гениальный писатель. Но самый великий писатель, который любовный во всем мире, и мне больше Пушкина, он есть великий Ленин В.И. Он славный гений литературы. Великий мудрец и умник.

теплый и мягкий, нежный мужик. Человек и сладкий педагог. Я его уважил и дивился над гениальный труд этого писателя. Я читал много книг его. Они все очень интересны и увлекательны. Много приключений, мудрых мыслей. И великий герой. Я согласен, что Ленин – партия. И мне гордо за это. Ленин писал много раз «учиться, учиться, учиться». Я выполнил и тоже горжусь. Он великий, потому что построил прельстивый советское общество и возрадовался до плеши.

0: За это его уважили и строят мавзолей. Мой любимый писатель Ленин В.И. Мне нравься и любивный ко мне промозгло. Я горден.
1: Да, ну вот я думаю, это письмо разъяснило вот религиозные, как бы, ну я даже не знаю, как их назвать, религиозные убеждения населения вот этого, да, этого государства. Я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу, которая проходит под шапкой «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И напоминаю, что в студии сегодня находится сиамский близнец Энджел Сатошин, который 3 месяца провел в городе Тирана, столице Албании, и очень в хороших дружеских отношениях с президентом этой страны Сайлем Беришей.

0: И я предлагаю снова послушать телефонные звонки. Вот было прочтено письмо. А вот, вот это письмо, касаемое писателей и религии, как бы кто его-то автор, мужчина или женщина? Или, то есть, как бы там, по-моему, он, я читал.
1: А это коллективное письмо.
0: А, то есть, как бы...
1: Да. Угу. Коллективно. Это вот целая секта прислала. Угу. Вот они поклоняются, в частности, двум гениям русской литературы. Это Пушкину и Ленину.
0: Пушкину и Ленину. Да. А, по-моему, вот цитировались гораздо больше людей.
1: Да.
0: Ну, нет.
1: Я ну, не да, могу. Еще был АЭС, вы.
0: Да. Ну что же, звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне, я уточнить это, когда про кукурузные вертолеты, это uh-huh. я читал, uh-huh. когда у них левый мотор отказывает, да, они закручиваются, понимаете, и так медленно садятся.
0: Uh-huh.
2: Вот, потом, значит, это, там есть такой племя Гонареев, да?
0: Еще раз, пожалуйста.
2: В Албании.
0: Кто-кто?
2: Гонареев. Племя.
0: Uh-huh, да, да.
2: Я еще в 21 год с одним переписываюсь uh-huh. уже с тех пор. Вот. Еще там было деревни, так, человек 15 этих бедуинов, знаете, uh-huh. планет. Uh-huh. С Египта.
0: Да, да, да. Было поселение, да.
2: Вот. Ну там две старухи, там один мужик там. Короче говоря, там Средиземное море, где там еще бабаины есть такие, mm-hmm. ну, обезьяны, вот, бедуины,
0: да.
2: бабаины.
0: Да-да-да.
2: Там, ну вот. И вот где они пропали, я не знаю, это как вот типа бушменов, там остался там сынный отец горбатый, ну, они этих едят.
0: Кузнечиков,
2: знаешь?
0: Да-да-да.
2: Ну вот, поэтому они же горбатые, кузнечики,
0: ага.
2: саранча. Ну вот, вот хотелось бы там про Гонареев, что он знает, нет?
0: Угу, спасибо.
2: И про бедуинов.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, что нужно начать, так сказать, с албанской все-таки гонореи. Как там с этим дело?
1: Дело в том, что действительно в 1631 году из Египта были ввезены с целью рабства египтяне.
0: Угу.
1: Вот, вот эти вот гонорейщики. Вот, и в очень короткий срок они разнесли эту заразу по всей стране, и их просто убили через несколько лет, когда выяснили, что это от них пошло.
0: Угу, то есть до того не было этого там.
1: Да, и тогда рабство прекратилось в этой стране.
0: А вот что случилось с поселением бедуинов? Ну, оно же там действительно было. Это, то есть в Албании албанские бедуины существовали. Как сейчас?
1: Ну, они и сейчас существуют.
0: Ну, нельзя ли вот об их жизни рассказать подробнее, как они ощущают себя, вот это поселение в сегодняшних условиях?
1: Дело в том, что когда 15 бедуинов пришло в правительство Албании, ну, это еще было лет 50
0: назад. То есть вы хотите сказать, прям путем демократических выборов?
1: Нет, просто пришли пешком.
0: А, просто как...
1: Да, как люди ходят ногами. А вот, и просто попросили политического убежища.
0: Uh-huh.
1: А вот, и албанские там всякие вот эти люди большие подумали и решили.
0: А тогда был уже Сайли Бериша там или нет еще?
1: Нет, его еще не было. Ну, это было 150
0: лет
1: назад. То есть
0: отец еще был его?
1: Да, вообще это очень древний род.
0: Uh-huh.
1: Вот, и всех сыновей обязательно называли Сайли.
0: Ну, правильно, вот. Сайли Бериша первый, второй.
1: Да-да-да, и вот они так и шли.
0: Uh-huh.
1: Вот, вот этот Сайли уже, по-моему, 200... Третий, где-то вот так вот он, в этих числах, начало 200-го. Вот. И, значит, все подумали и решили, что бедуин от слова беда.
0: Угу.
1: Вот. Решили, что людям плохо, им как-то нужно помочь. И выдали им какую-то территорию, то есть, и назвали это бедуинским кварталом.
0: А, то есть как китайский квартал там в Лондоне. Так...
1: Да, да, да. Вот, и с тех пор бедуины живут и возрадуются всем.
0: А как плодоносят ли бедуинские женщины?
1: Плодоносят.
0: Это хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, понимаете, знаете, есть такая информация, что вот когда собирали деньги вот на финансовые эти пирамиды, да, в Албании, то одна организация собирала деньги на постройку грандиозной совершенно стелы в центре города Тирана, наверху которой должен был стоять, значит, Владимир Ильич, вот, указывающий, значит, пальцем куда-то в неизвестность. Но и было обещано каждому жителю, значит, что его имя будет выгравировано на этой стеле при постройке. Но вот это все оказалось обманом, к сожалению.
1: Вот ну да, деньги-то убежали.
3: Это правда или нет?
1: Да, это правда. Спасибо. И в силу того, что деньги ушли, все, на этом история как бы закончилась.
0: Ну, то есть, как бы получается, что здесь, в данном случае, поскольку личность Ленина занимает, как бы там, весьма не последнее место, практически это бог там.
1: Даже весьма первое.
0: Да, по письмам даже, по этим судя, то вот на создание этой божественной пирамиды, видимо, были собраны достаточно большие средства, и здесь кто-то сыграл на религиозных чувствах этого народа, доверчивого, да. Простого, да?
1: Даже вот этот...
0: Сайли?
1: Да, Сайли где-то 199-й.
0: А, еще...
1: Вот, он был знаком с Лениным. Они ну. даже, он даже как-то приезжал в шалаш к Ленину побеседовать. Вот, и как бы вот это и продолжило вот это вот все дело. Поклонение Ленину, то есть оккультуризация... ленинских идей.
0: Скажите, вот как бы везде, ну, по крайней мере, в бывших республиках вот Советского Союза, везде по-своему трактуется внешний физический облик Ленина. Ну, так скажем, в Казахстане он, как правило, в тюбетейке с козой под мышкой и такой раскосый, да? В Грузии он в папахе, там, значит, с конем под мышкой и с шашкой, там, в таких, значит, в грузинских чешках танцует грузинский танец вот ча-ча-ча. Ну, и так далее. Там, усы у него стилизованы под эту нацию. Вот албанский Ленин, не могли бы его описать? А что значит образ Ленина в представлении все-таки среднестатистического албанского гражданина?
1: Ну, это значит такой человек в больших одеждах, которые ему явно велики.
0: Угу.
1: Вот, они могут быть немного порваны, с автоматом калашников в руке, вот, и с плешью.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, я дозвонилась до вас второй раз. Мне очень понравилась ваша передача. Это безумно интересно, столько познавательного. Я хотела бы еще два вопроса задать.
0: Да, конечно.
4: Да, вы знаете, мне бы хотелось знать, существует ли в Албании национальный кинематограф.
0: Кинематограф.
4: Да, и вообще, вручается ли премия типа нашей Ники или Оскара американского. Вот, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо. Действительно, албанский кинематограф. Ну, понятно, что как бы на сегодняшний момент этот вопрос, может быть, и так остро не стоит, но, с другой стороны, вообще албанское кино, история албанского кино, национальная кинопремия Албании. Что вы об этом знаете?
1: Дело в том, что кинематограф находится в стадии развития. Вот, то есть сейчас там это делается, то есть только любительские фильмы.
0: В смысле это, любительские?
1: Это берется владелец нескольких фотоаппаратов, притом с красных
0: фотоаппаратов.
1: Ну, там только так. И снимается на кадр каждое вот шевеление. Вот очень трудоемкий кинематограф. То есть
0: практически это такая аппликационная мультипликация.
1: Нет, это просто в некотором таком смысле диджейство такое. Они берут и микшируют все эти пленки. Вот, у них такой диапроектор. Он, во-первых, очень скорострельный. Там они склеивают несколько пленок. Вот, и прокручивают со скоростью 24. Вот, и потом, допустим, снимается 4 разных человека, они запланированно как-то двигаются. И вот эти 4 пленки заряжаются в диапроектор и пускаются. И получается сцена с 4 человеками. Как будто они там производят какое-то
0: А почему действие. Почему они не, просто не снимут их всех 4 на одну пленку, непонятно. Ну, чтобы вот, неповторимость, типа, как бы.
1: У них это не получается.
0: Ну, а вот какой-то там любимый фильм в Албании, это наличие кинотеатров.
1: Ну, любимый фильм — это, соответственно, выступление Вы и Ленина. Ага. Вот, вот, в основном. Вот. И экранизация Пушкина.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с национальной телевизионной премией? Как она выглядит? И есть ли она албанская кинопремия? Да.
1: Да, есть албанская кинопремия.
0: И какие там любимые актеры у них местные? Ну, то есть там, может быть, есть какие-то великие имена албанских киноактеров?
1: Ну, значит, насчет премии. Премия — это, вот как я уже говорил, то есть это такой мужчина в больших одеждах, с автоматом в руке, немного порванный, с плешью. Вот. То есть, это вот так выглядит, бюстик. Да, бюстик такой, он сделан из железа. Вот, и дарится там лучшей киноленте. Но у них выходит...
0: Я слышал, что он отлит вроде как не из железа, а из пули. Нет,
1: ну, пуль железный.
0: А, да.
1: Свинцовый, во всяком случае. А вот, и у них выходит в год 1-2 фильма, и обязательно какой-нибудь берет этот приз.
0: Один из этих двух, понятно. Да. А скажите, а как выглядит телевидение албанское? Наверняка вот вы в вашем номере в отеле был телевизор. Есть ли там такое понятие, как спутниковое телевидение? Принимаются ли в Албании каналы других стран? Или там как бы все-таки национальные?
1: Дело в том, что телевидение находится в Албании в развитии начальном. Вот, и еще в 1967 году советское государство продало Албании партию 500 тысяч черно-белых телевизоров в безлинз, которые должны с линзами идти, но без линз.
0: А почему так?
1: Ну, не сошлись в цене, и албанцы посчитали, что с линзами это будет очень дорого, и решили сэкономить на линзах.
0: А как же без линз просмотр делать?
1: Ну, они набирают ведро воды и ставят перед телевизором. И вода увеличивает.
0: А ведро же непрозрачное.
1: Ну, главное, чтобы увеличивало.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня Парфен зовут.
0: Очень приятно.
2: Ну вот, здесь вот профессор сидит, так?
0: Угу.
2: Он рассказал, что вот там в Албании есть потомки мавров.
0: Угу.
2: Мавров. И вот один из них пирамиду построил.
0: Угу.
2: Вот. Ну и прошло там много веков, ну, наследники там, ну, люди забыли и назвали его вроде мавр. Кто построил? Вроде мавр.
0: Uh-huh.
2: Вроде мавр там. Ну вот. А потом, это самое, у него оказался здесь наследник. Только не вроде мавр, а мавроди.
0: Uh-huh.
2: Знаешь, видишь, как у него целый, у него талмуд, научный труд в этом.
0: Понятно, спасибо. Но мне почему-то кажется, что это
1: одна из легенд, скорее всего.
0: Одна из легенд, да. Не имеющая ничего вообще общего с действительностью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел спросить, Александр, скажите, пожалуйста, почему вы совершенно упорно не хотите поехать в Албанию? Вот, а второй вопрос такой. Дело в том, что вот албанская земля, она, конечно, велика, но есть ли там место для того, чтобы похоронить вот великого албанского писателя Веленина? Дело в том, что вот Ельцин сейчас очень озабочен проблемой. Uh-huh. Вот не могли бы вы осветить эту проблему? Есть ли там место для Ельцина? Каким будет выглядеть нагробный памятник? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, я как бы скажу, что я не поеду, потому что там очень много безумных людей сейчас с автоматами. Вот, и пишут они странные письма, пусть даже эти письма адресованы сиамскому близнецу, но все равно они пугают меня, я скажу вам откровенно, делать мне там совершенно нечего. А вот эта идея о том, что да, собираются перезахоронить великого Вы и Ленина, собственно, вот, в принципе, сейчас, как бы уже, насколько я знаю, найдено компромиссное решение, просто целиком вот это сооружение под названием «Мавзолей» перенести в один из спальных районов. Причем между спальными районами будет производиться соревнование между жильцами. Ну, например, за чистоту. Чей район самый чистый?
1: В течение 10 лет, по-моему, соревнования будут проходить.
0: Да, у кого там в течение там, 10 лет или там какого-то срока, мы пока его толком не знаем, будет самый чистый спальный район, туда перед кинотеатром, в любом спальном районе есть кинотеатр, там где там какой-то, я не знаю даже их названий, вот, перед, может, будет перед перед кинотеатром установлен прямо на площади Мавзолей с тушкой вождя. Поэтому здесь в данном случае... Я думаю, что албанцам, может быть, если обломится, то это энное количество копий. Причем копии, как бы вот они заказывали, совершенно реально. Ну, знаете, как бывают машинки, там даже с водителями. Также и здесь, да, прям, да, точная копия мавзолея с чучелкой, которая лежит прям внутри, прям и ничем не отличается. Дело в том, что вот эти люди, которые набрали у албанского народа денег, так называемые новориши, они хотят и могут себе позволить иметь свой мавзолей с великим писателем. Вот, и у них в загородных резиденциях, там, где они сейчас, кто на Канары свалил, да, кто куда, кто во Францию, то есть просто будет стоять вот эти копии мавзолея, сейчас уже мерки снимаются, то есть оригинал, я думаю, мы не можем позволить себе вывести, все-таки это какое не печальное, но, однако, наследие России, да?
1: Состояние даже, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
6: Энджел Сатошин.
1: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: А, очень приятно.
6: Я вот до вас не мог дозвониться никак.
0: Да.
6: Вот у меня несколько вопросов по поводу Албании.
0: Давайте.
6: Ну вот, я так понял, что у албанцев остро стоит проблема таких отправлений нужд.
0: Да, вот
6: не
0: как-то...
6: является ли это следствием такой специфической кухни? Угу. То есть проблема вот дабления, вот как бы.
0: То есть отдабливаются, как бы они вот.
6: То есть активно вот.
0: Активно, да.
6: В результате этого.
0: Угу, понятно.
6: Это вот один вопрос.
0: Угу.
6: А второй вопрос, это как бы известно, что вот Angels и Торшина, они обладают большой силой.
0: Да.
6: Как вот он сам рассказывал, он привлекал с пожарниками к взлому дверей там железных во время пожаров, так как у него там очень силовой поток,
0: угу.
6: Очень мощный, сам он такой мощный человек. Вот его там не пытались повстанцы склонить как бы на свою сторону и как-то с ним заключить контракт, что ли, как-то его использовать вот, для этих целей. Вот.
0: Угу.
6: И как там происходит вскормление матерьми, вот, как правильно, матерями, наверное?
0: Ну, матерьми, то есть, как бы они, по, в общем, называют матерьми.
6: Вот грудью они кормят или там каким-то суррогатом?
0: Угу, понятно, спасибо.
6: Александр, да. И вот извините, вот я вот не могу никак тут вложить ребенка, вот, угу. Что вы мне посоветуете?
0: То есть вы как бы его бьете всякими предметами, а он все вскакивает, что ли?
6: Нет, он просто.
0: А или спать укладывает?
6: Он маленький совсем, он не вскакивает еще.
0: А что же он-то, а чем же он вам мешает? Уйдите просто в другую комнату, и пусть он все лежит.
6: Да, думаете, он заснет в конце концов?
1: Ну, естественно, измотайте его.
0: Нет, а вам-то даже это не обязательно.

0: Вот и гризли сушеного, я знаю, даже с собой привезли чуть-чуть овощи, там все это вы потребляли. Насколько это отразилось на функциях вашего организма?
1: Ну, мы в организм вообще быстро адаптируемый к еде. Вот. Ну, а так их пища состоит на 90% из воды. Они же очень много потребляют овощей, то есть карасиков. Вот. И поэтому они в забор ходят чаще.
0: Понятно. Вот следующее предложение. То есть вопрос, не поступало ли вам предложение от них участвовать?
1: Да, боевые действия.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я на первом же собрании объявил, что ни в каких военных действиях я уже не участвую.
0: То есть сразу, как он приехал, да?
1: То есть люди мне упомянули войну в Ливане.
0: Напомнили, я знаю, там и вот Вьетнам тоже.
1: Да, Пакистан, вот последние мои заминки в Израиле.
0: Да, кстати, очень странная целая отдельная тема, что там произошло, почему вы как на этот раз так неудачно не оправдали надежд в Израиле.
1: Да, ну...
0: Ну, понятно, но это да, это к Албании не относится, да. А отдельно. Ну, то есть вы сразу ретировались.
1: Да, я сказал, что чтобы больше не было никаких политических разборок между... Так как я, в принципе, являюсь представителем страны.
0: Ну да. Да,
1: вот, да. И, соответственно, ответственность за меня несет моя страна. Вот, и... В первый же звонок... Борис Николаевич попросил меня...
0: Никуда не встревать.
1: Да, не встревать, просто там не шалить. Вот, а проводить чисто свою миссию, которая на меня возложена.
0: Понятно. И следующий вопрос, я думаю, тоже не безинтересный. Как происходит, то есть, вскармливание младенцев по-албански? То есть, грутят? Или, может быть, я вот что-то слышал, что в некоторых странах как бы есть такое понятие ОМ, ну, что значит общественная мама. То есть, как бы та женщина, у которой по анализам молоко гораздо более питательно, вскармливает грудничков всего селения. Вот. Ну, чтобы таким образом вырастить мощную такую нацию. Как бы вот... В Албании это распространено или все-таки?
1: Нет, в Албании чуть другой способ. Значит, матери скармливают не грудью младенцев, они сцеживают молоко и потом дают пить из стакана.
0: А в чем причина? Чтобы, может быть, хватка сразу к стакану привыкания или что?
1: Ну, может, отвыкание от груди. Потому что все мужчины, вот, которые вовремя не отвыкли, они тянутся.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: этот раз звуки, издаваемые руками мужчин и женщин, которые, в общем-то, держат в себе палки с натянутым конским волосом, водят ими по жилам убиенных животных, действительно означают, что у нас в студии появился гость. И гость этот Сергей Жариков, лидер группы ДК. Кстати, хочу сказать, что сразу тебе, Сергей, что вот сколько существует наша программа, по-моему, один раз ты только в ней был, очень давно, периодически, и достаточно часто, кстати, вот с частой периодичностью, я бы так сказал, приходят от людей письма и просьбы, дескать, когда же снова появится Жариков у нас в эфире. Вот, собственно, он и здесь. Здравствуй.
1: Доброй ночи.
0: Да, соответственно, ты понимаешь, не хотелось бы говорить в такую прекрасную ночь 9 апреля. Ты помнишь, что произошло 50 лет назад в Звенигороде. Это было замечательно. Фейерверк, я бы сказал, феерический. И говорить даже о такой прекрасной музыке, которую играла и будет еще играть группа ДК, все равно не хотелось бы, потому что в сравнении с теми событиями все меркнет, попросту говоря, да? Хотелось бы поговорить вот о терминологии мне с тобой. Вот ты знаешь, о чем я в последнее время часто думаю? Вот, во-первых, если ты заметил, в средствах массовой информации появилось огромное количество шаблонов. Один из этих шаблонов дословно звучит так. Даже старожилы уверяют, что они не помнят. Дальше следует, в общем, то, чего они не помнят. Вот. И второй шаблон – это из области философских рассуждений, когда собираются молодые люди, причисляющие себя, так скажем, к художественной элите или там, ну, в общем, к думающим людям, вот тусовка собирается. А у них есть такое выражение, которое называется «место художника в обществе» или «роль художника в обществе». Вот понятно, что это явление одного уровня, и то, в общем-то, базитизма, проявление слабоумия. А вот, но давай все-таки начнем с вот этого клише «старожилы такого не помнят». Ты же прекрасный аналитик. Может быть, мы, подобно врачу, который вводит катетер, так сказать, вводит катетер, вот внедримся туда, так сказать, назад, назад в прошлое и проследим, кто же был тот первый демон, который использовал это выражение, которым сейчас бездумно пользуются вообще все, абы что сказать.
1: Ну, я думаю, вообще вся эта терминология, она идет как бы от осознавания себя как бы таким корнем, корнем на земле. То есть человек, который себя считает корнем, он как бы говорит, вот я старожилы помню, то есть он себя считает старожилом. А человек, который не считает себя корнем, то есть как бы считает себя отщепенцем в каком-то смысле, или, как говорят по науке, номадом, то есть кочевником, тот mm-hmm. говорит как бы, что ой, я это увидел или услышал в первый раз. Поэтому вот эти клише, это как бы как две партии. Две партии. Есть партия корней и партия как бы вершков и корешков.
0: Извини, что перебиваю. Я иногда буду это делать, просто мне сразу пришла в голову мысль о том, что тут еще вероятность существует и следующей коррекции, что вот, значит, приезжают ну, скажем, какие-то одни корешки в местность, где, в общем-то, правят другие корешки, и чтобы, значит, не получить по щам, они так вот в разговоре между собой начинают говорить, а давайте поговорим с местными старожилами. Ну, попросту говоря, вот, то есть вполне возможно, что они сами себе и дали это определение с тем, чтобы на них ссылались, и, может быть, даже с кого-то берут дикий прайс за право называться старожилом, потому что вот те люди, извините, я болею, которых показывают на телеэкране в момент, когда идет вот на озвучке реплика, даже старожил, он не помнит такого, лица у них, как правило, очень довольные и сытые. То есть, очевидно, они заплатили прайс за то, чтобы считаться старожилами и служить фоном для вот подобного рода озвучки. Ну, извини, если я перебил твою мысль.
1: Нет, нет, я бы как раз, ты хорошо меня навел. Это, знаешь, архетип дембеля, который приходит на танцплощадку в какой-то деревне, да. Вот дембель приходит, а его старожилу как бы мочит фейс, что называется. называется. Ну, причем это настолько типично, и как бы... То есть этот архетип работает везде, не только в деревне, но и в городе, и в средствах массовой информации. То есть как бы старожилы мочат фейс новичкам, и наоборот, как бы бывает, приходят новички и мочат фейс старожилам. Поэтому это все очень четко как бы устоявшийся архетип, и как бы он настолько абсолютен, как бы, как вот 2×2=4. То есть это, опять же, парадигма двух яблок плюс две груши. Вот всегда люди, интеллектуалы, собираются и говорят, ну сколько будет 2 яблока и 2 груши? И говорят, некоторые считают, что будет 4 фрукта. И вот начинается дискуссия.
0: А вот тут, кстати, так очень плавно. Слушай, если ты не против, я выключу мясорубку сейчас.
2: Где от нее пульт-то? Вот пульт.
0: Просто дело в том, я сразу поясню для наших уважаемых, что мы сейчас тут все на хозрасчете. И, соответственно, для столовой, которая открывается в 7 часов, недорого, кстати. Вот тут периодически ночных ведущих заставляют крутить там мясо из черти чего. Сейчас я решил сделать перерыв, потому что ну, воняет очень. Вот тут мы незаметно подошли к теме, касающейся как раз вот творческой молодежи. Вот ты знаешь, помню, однажды делал я полиграфию для какой-то пластинки собственного производства. И человек, который, ну, должен был там вот мне вот там помогать, потому что я-то глупый сам и вот очень слабо соображаю. Ну, вообще, по мне это очевидно. Ну, то есть сразу можно сказать. Вот на пейджер мне пишут «дебил», «дебил». Ни одного ласкового слова не прислали. Да. Вот. Он как-то раз и, ну, что называется, задинамил в какой-то момент. Я, значит, звоню нам... Подходит его босс, я говорю, босс, дескать, где там такой-то, и вот у нас вроде работа стоит. А там дословно телега следующая. Ну ты же, Саш, знаешь Женю. Он же человек творческий, ему на мозоль не наступишь. Вот парадокс этого выражения меня убил. Потому что, вообще творческий человек – это шизофреник. Значит, творчество может проявляться, ну, в чем угодно. Например, даже в трении ладони об ладонь до того момента, пока оттуда дым не пойдет или там кости не появятся, да. Но это уже мозоль. То есть я являюсь тоже шизофреником, признавая это. Знаю, что обострение по весне, если, например, что-то делаю там в музыке или здесь, то я покрываюсь мозолями, ну, приблизительно, ну, скажем так, что твой автомобиль ржавчиной. И тем не менее, вот это выражение «ему на мозоль не наступишь». Вот я просто хотел бы, наконец, начать докапываться до истинной сути тех шаблонов, которые как-то, с которыми мы свыклись и воспринимаем их как само собой разумеющиеся. Если ты не против, я включу мясорубку, а то что-то...
1: Давай, давай.
0: Да.
1: Ну, опять же, продолжаю, так сказать, вот эту концепцию вершков и корешков, я бы просто вот что сказал на этот счет. Дело в том, что всегда как бы общество, социум делится всегда на 2 партии, поэтому... Или как в армии, опять же, так сказать, дембеля, да, молодые. Поэтому здесь есть носители клише партии, и есть партия как бы разрушающих эти клише.
0: Извини, вот я просто сразу хочу. Вот цель разрушения клише – это создание каких-то альтернатив или просто, так сказать, вот жажду вот так разрушить, как бы, потому что надоело?
1: Нет, здесь как бы 2 стратегии. Значит, одна из них – это разрушение клише ради создания новых клише. А вторая стратегия – это как бы попасть в междуклишовое пространство, так скажем. Вот, грубо говоря, сейчас уже новое понимание искусства, как бы музыки, да, текста – это как бы эрозия клише, как бы вообще эрозия всех клише. То есть музыка начинается там, скажем, искусство начинается там, поэзия начинается там, где клише, как бы, так сказать, ну, загнивает. Вот это междуклишовое пространство и называется…
0: Межрамье даже вот можно назвать.
1: Да, да.
0: Межклишовое рамье.
1: Да, вот здесь, как бы, так сказать, и находится как бы настоящее искусство. Это то, что сейчас называется постмодернизмом.
0: Слушай, а не выдашь ли ты это тем самым фишку бездарям? Потому что ведь огромное количество бездарей, обладающих огромным количеством также времени свободного, они просто ищут фишку. То есть дай им вот нишу, так они бессовестно в нее влезут. Ведь сейчас, я думаю, что ты тоже отслеживаешь эти тенденции. То есть ты человек, как говорится, старый в хорошем смысле, то есть человек старой закалки, прошел через очень многие, так скажем, достаточно говенные рубежи, как и все мы, я-то в меньшей степени, поскольку все-таки помоложе тебя, да, и ты не мог наверняка не заметить на, так сказать, появление новой генерации людей, которые, как говорится, без мыла влезают куда ни попадя, лишь бы где бы как бы засветиться, стреляют своим дартсом, куда попало, на авось, вдруг попадут. И вдруг вот ты говоришь о такой нише. Завтра хлоп, и уже там все занято.
1: Ну, я как бы хоть бы и старый, но я такой же глупый, как бы...
0: Как и я, да.
1: Поэтому здесь я могу посоветовать чисто относительно. Тут будут думать, что мы здесь какие-то истины вещаем. Конечно, мы никаких истин не вещаем.
0: Естественно, мы их держим при себе, потому что и продаем. Если, например, нам принесут дикое количество американских долларов, то мы можем часть истины рассказать, и то только часть, чтобы заставить мозг покупателя немножко как бы работать, а иначе он не сможет воспользоваться истиной. Кстати, продажа какой-то идеи под ключ — это преступление. То есть, потому что человек не сможет, в конце концов, ее грамотно реализовать. И придет к тебе же с претензией, как часто со мной было. Сколько идей я уже, так сказать, по глупости своей распродал за большой прайс. Потом возвращаются и говорят, мы вот сделали. То есть я-то им одну идею, так сказать, одно ноу-хау, они мне приносят какую-то там, не знаю, козяву совершенно другую. Я говорю, что у вас получилось, идиоты? Вот поэтому все нужно давать продукт чуть-чуть недоделанный. Вот.
1: Я бы даже больше сказал, надо кодировать эти идеи, ну, как во всем мире. Или иногда даже, может быть, некие смыслы даже, может быть, и переворачивать. Ну, то, что когда-то называлось пародией, сейчас это, опять же, называется, так сказать, какой-то такой эстетикой, или смеховой культурой, как Бахтин говорил, что-то карнавальной культуры, как раньше говорили еще даже в советские времена.
0: Мне кажется, это карнавальная, она сейчас не покатит все-таки уже.
1: А карнавал...
0: Дискредитировали немножко ее. Вот демона уже дискредитировали.
1: Я думаю, здесь работает закон двойного отрицания. Карнавал на карнавал. Вот мы сейчас в туалете сидели, вернее, стояли.
0: Нет, ну там и сидели, и стояли. Там...
1: Ну кто как, да, да, кто по-маленькому, кто по-большому. Там...
0: Причем я хочу сказать, что вот это нововведение мне очень понравилось в нашей редакции. Наконец, убрать все перегородки и поставить все четыре, так сказать,
1: очка.
0: Вот, очка, собственно говоря, в круг, чтобы сотрудники могли сидеть или там, в общем, ну, смотреть друг другу в глаза. Видел большой плакат у нас над дверью? Смотри в глаза. Знаешь, чьи глаза на плакате?
1: Нет.
0: Ну, догадайся.
1: А я даже не...
0: Ну, очки вот эти приспущены вот вниз чуть-чуть.
1: Селёв?
0: Да, написано «смотри в глаза», да.
1: Угадал,
0: мне идея,
1: да?
0: Угадал. Мне эта идея очень понравилась, потому что это как в армейском туалете. Помнишь, у Эрих Марии Рюмак, где они в кабинках, ну, да, их, да, сдвигали, да, и играли в картишки. Извини, что я перебил тебя, да, о чем там у нас?
1: А, про кодировку, да.
0: Про кодировку.
1: Про кодировку, да. Идей, да. Ну, опять же, вот мы сидели и стояли, и вспоминали как бы вот эти все вещи по поводу, скажем, альтернативы. Тут недавно был разговор по поводу, что считать альтернативой. Может быть, вот какой-то аутентичный блатняк считать альтернативой. Или, например, матом не ругаться считать альтернативой. То есть двойная альтернатива, как бы по закону двойного как бы действия. Поэтому я считаю, что то, что, может быть, сейчас очень серьезно, оно и является, собственно, карнавальной культурой. Ну, грубо говоря, включаешь телевизор, да, или радио, и там кто-то, некто, большой человек начинает серьезную речь толкать. Все тупо начинают смеяться. Понимаешь, вот это карнавальная культура.
0: А вот как ты считаешь? Ну, просто я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но в данном случае, скорее всего, вот эта серьезная фигура, которая, в общем, толкает речь, она все-таки является результатом длительной работы там имиджмейкеров каких-то. То есть очевидно, что за этим человеком кто-то стоит. Вот, и очевидно, что эти кто-то преследует свою какую-то цель. Вполне возможно, ну, я, вернее, в программе тут мы неоднократно высказывали такую мысль, что просто проводится гигантский эксперимент по, скажем так, оценке уровня слабоумия у граждан. Ну, то есть начинали с религиозных сект. Значит, и, к примеру, если вот сейчас мы скажем, скажем, ну вот видишь, колонка JBL висит, да, мы сделаем из нее, скажем так, башка, скажем, будет секта колонки JBL, которая вот тут справа висела, в нее, если запишется 5 человек, то эти 5 человек мы сможем легко контролировать, сказав, мы сейчас эту колонку разобьем, или вы пойдете и взорвете всех талибов, или как их там, этих. Вот, к примеру, то есть, ну, понятно, да, да. Кто же вот эти люди все, которые занимаются...
1: А я думаю, здесь проще. То есть, может быть, имиджмейкеры, они и пытаются это сделать. Но те люди, которые играют, как бы, то есть те, кто как бы репрезентирует себя, они, может быть, сами не понимают, что им говорят имиджмейкеры. Опять же, работает закон двойного отрицания. То есть, грубо говоря, у нас, кстати, ну, я уже такой немножко... В одном альбоме старом, «Лирика», который назывался, там как раз сюжет был о том, как там, значит, это самое... Какой-то некий человек, но это было давно еще, при 82-й год, когда там выступает какой-то коммунист очень важный. И в нужный момент сидят люди, которые должны быть хлопать в определенный момент. Ну, а в некоторых моментах надо было смеяться. Но он как бы шутил.
0: Типа, надо.
1: Да. Ну, и там перепутали, в общем, где надо смеялись, где шутить. В общем, вот на этом, как бы, вот этой путанице как раз весь юмор был построен. Это вот как раз пример из того, что, как бы, люди... Вот эта цепочка от тех, кто эту идею изобрел, от очень, может быть, крутой имиджмейкер, какой-нибудь там, ну, не Глеб Павловский, ну, типа того, как
0: ну,
1: бы...
0: Ну, тоже Глеб.
1: Ну, такой, да, скажем, такой химерический Павловский с маленькой буквы.
0: Потом... Нет, в принципе, вообще имиджмейкеров, то есть ты просто, может быть, не знаешь, вот имиджмейкеров, ну, в определенной среде называют Глеб, типа, я себе такого Глеба там сейчас...
1: Не...
0: То есть это у них так, серьезно, там, в политике, в бизнесе, там, Глеб, значит, собрать Глеба, да я просто отберу сейчас твоего Глеба, и все, вот так.
1: Я думаю, что даже, опять же, не он же, собственно, пишет, а у него какие-то ребятишки есть, которые все это придумают.
0: Конечно,
1: конечно, да. От одного, так сказать, парнишки переходит до его руководства, как бы начальника, от начальника Глебушки, а Глебушку уже накачивает, допустим, своего хозяина. И получается, так сказать, испорченный телефон. Ну и когда, так сказать, человек выходит с какой-то, как мулькой, что называется, все тупо вот начинают смеяться. Потому что мы вот тут недавно включили какой-то канал, да, буквально вчера или сегодня, на полном серьезе, это как бы не шутка. И Катя, жена, вот она сидит и говорит: а он что, всерьез? По российскому каналу, да. Он всерьез гонит? Кучер, да, уже программа какая-то была. Что-то про то, как, значит, вот как бы выступил президент, как бы фокус показал, и все изменилось. Все вот сейчас. Вот он выступил, сказал, и все в стране поменялось. Все раз, раз, раз. Есть вот...
0: Представляешь, если бы это в 83-м году такую телегу. Вот.
1: Ну да, и как бы мы думаем, что это прикол. Может, это какой-то, знаешь, концептуализм такой. Может быть, такой, знаешь, такая, как сказать, экзистенциальная перцепция, то есть воздействие. Ну, знаешь, как научно.
0: А я сейчас, знаешь, кого вспомнил? Вот этого перца, которого уволили. То есть у нас же есть категория уволенных, вот которая Доренко. Вот это вот гнал человек конкретно. Даже вот я анекдоты дико не люблю, но вот этот тот анекдот, типа, там, 1000 лет назад упал Тунгусский метеорит, казалось бы. Причем здесь Лужков, да? Тупейший анекдот, но очень такой он в тему и жилистый. Действительно, много гонщиков появляется вот на телевидении. Ты знаешь, меня терзают смутные сомнения, что в этом, в общем-то, виноват ты. А, немножко и я, понимаешь? Ведь все эти люди, они... Ну, приблизительно одного с нами возраста. И, может быть, наверняка большая часть из них слушала группу ДК, взяла оттуда какие-то вот основы и, так сказать, получив беспредельную совершенно свободу слова, не понимаю, зачем за нее, еще раз могу сказать, не понимаю, зачем за нее надо бороться, ее здесь беспредельно много. Вот, а вот на этой ниве пытаются, так сказать, самостоятельно развивать, вот, вернее, взрастить ту кукурузу, семя, кой накидал ты там повсюду. Но у них-то вот получается в такой форме. То есть, может быть, хорошо, может, плохо происходит синтез вот их идей, их кукурузы, так сказать, с потоком современного сознания, к примеру.
1: Нет, а это может быть и так, потому что, скажем, ну, такой живой пример по поводу масонской мульки, что вот там масоны, власть захватили, мировое правительство, и идет негр, скажем, ну, надпись «Масонский храм номер 666», да, заходит, ну, там стоит, значит, security, говорит, ну, давайте бабки там 50 тысяч баксов, там, ну, будете все. Он платит бабки, ему фартук, молоток выдают, знаешь, там, как вот именные часы. часы, там, теперь он снимается. Ну, все, и уходит. Ну, вот как бы вот так это все и подается. И как бы все смотрят, вот оно, как бы, мировое правительство. То есть, я думаю, что и Доренко, и все остальные, как бы, они примерно, это люди такого же плана. Они, им не хватает немножко вкуса. Ну, то, что у нас называется провинциалами. То есть, да. Вот, да, вот провинциализм, они немножко попадают в город, в Москву, где как бы все амбивалентно, все двусмысленно, все как бы, так сказать, имеет как бы, как вот язык сейчас современной молодежи, как бы, тип того.
2: Почему? Это же, по идее, это же запрещено, это такие выражения, это же не просто считается, что слова все, что паразиты. Сказал до этого, нет, это очень серьезное заявление. Если я вот после длинной телеги говорю как бы, это означает, что все, что я говорил до этого, я врал. То есть я отнимаю у человека время, и я должен ему прайс. То есть реально, если, к примеру, кто-то тебе после длинной телеги, которую ты внимательно выслушал, говорит, как бы, ты можешь ему сказать, давай там, ну, сколько там, столенчик гринца, к примеру. Тут, а что такое? А что ты мне мозг полоскал до этого?
1: Да, но с другой стороны, да. Юридически, когда я говорю якобы и как бы, это не является...
2: Нет, якобы — это другое, а как бы — это даже не слово паразит.
1: Якобы — это же на самом деле перевод, если перевести со старославянского, получается как бы.
2: Ну, в принципе, да, но якобы это можно иметь в виду как дополнение, как приложение.
1: А, то есть
2: как сравнительное, а как бы оно все-таки уже конкретное.
1: Другое понятие.
2: Другое понятие совершенно. Так же, как еще там ряд есть вот выражений, которые... Вот,
1: ну, я хотел другое сказать. Я хотел другое сказать. Я хотел сказать, что вот эта эпоха барокко или необарокко, ну, то, что называют совком, когда четко красивая фраза, все, так сказать, истина, она ушла. Она ушла, и когда люди занимаются так называемым пиаром или черным пиаром, пытаются там вдолбать какую-то, значит, идею на полном серьезе, то, конечно, люди, кто поумнее, они, конечно, гогочат. Конечно, это уже смешно. Потому что здесь нет вот этой, так сказать, как бы как, якобы этого смысла, понимаешь? Я думаю, сейчас бабки там, надо бабки нас там
2: разведут. То есть сразу шуршать. Просто держи их в руках всегда, я буду вынимать нужное количество. Да? Вот. Слушай, подожди, извини, пожалуйста, тут хотелось бы зацепиться вот за пиар. То есть, например, сегодня я тоже включаю первый раз диапроектор, телевизор, смотрю, что-то там, ну, происходит интересное, ну, какие-то действия, там, демонизм, короче. Дай, думаю, включу звук. Уже забыл, как это делается, тут включаю. А там, короче, новая девка появилась у англосакса содомийного принца Чарльза. Вот, и к ней, короче, под видом каких-то арабских там шейхов проникли...
1: Слышал,
2: да, телегу?
1: Да, да, да.
2: Вот, и, ну, и дико ее там осрамили, вот, опозорили, и началась вся эта история с того, то есть, ну, рассказ там, вот она такая-то, она такая-то, она там, значит, бизнес у нее, она там свою фирму, которая занимается пиаром, связями по общественности. Я еще не знаю, в чем дело, понял, что дело пахнет дерьмецом, что просто так вот, потому что, на мой взгляд, вот это понятие пиар, связь с общественностью, это что-то идет от лукавого, простите за шаблон, но люди, которые серьезно считают, что они серьезно этим занимаются, заранее обречены на провал. Это неудачники, они всегда будут жертвы. Даже если у них будет много прайса, а прайса у них немерено. И действительно, смотрю там в конце, то есть девку так это...
1: А я думаю, это она сама все придумала.
2: Да нет, почему? У них же это самое... А ты понял, какая содомия на острове? Нет, вот, то есть там же...
1: Нет, я думаю, это...
2: Извини просто, этот перец ее, который корешок по этому пиару предложил нам... Ну, типа, дескать, вступить в гомосексуальные связи. То есть, все-таки как были англосаксы уродами, так они и остались. Надеюсь, в английском посольстве меня не услышат, потому что мне скоро со спецзаданием в туристическую поездку туда ехать.
1: Ну, я думаю, все-таки со мной я настаиваю, что это ее инициатива, и это все мульки, которые она создала.
2: А ради чего?
1: А есть, ну, скажем, есть теория информации, есть приемы. Вот приемы, как бы, по информационной войне или информационной защите. Это, кстати, вот проблема НТВ. Это та же самая история. Если ты помнишь, при Совке была радиостанция «Свобода», да?
2: Да, она и сейчас существует.
1: Да. Все думали, что, говорят, вот ЦРУ там, да, и прочее, прочее. Конечно, это наша была радиостанция, но в идеологии, в пропаганде есть две стратегии. Одна такое пролонгированная пропаганда, это вот все официоз. И есть как бы вот этот черный пиар, то есть как бы их называют козлиным телеграфом на жаргоне. То есть нужно вбросить какую-то мульку, которая быстро должна сработать. И быстро, и как бы всегда, как ты помнишь, радиостанцию «Свобода» всегда глушили, но где-то в одном месте ее можно было поймать.
2: Причем очень хорошо.
1: Конечно.
2: Слушай, я честно тебе скажу, вот искренне, да, то есть что то, что для меня сейчас сказал, ну, прям, ну, как-то глаза открыл, то есть я просто даже не так, ну, мне в голову не приходило то, что можно прогнать такую телегу. И я, кстати, только сейчас начинаю понимать, вот сейчас, мне нужно, конечно, время, но я начинаю осознавать некоторые вещи.
1: Я вот могу
2: с
1: добавить.
2: Глушилками, да. То есть это же вся байда. И почему, к примеру, давай-ка так, почему, ну, например, даже сейчас остатки «Свободы» находятся там не где-то там, а в некогда дружеской Праге.
1: Да, да, да.
2: Вот,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: Вот. И, кстати, почему так дружелюбно вот сидящий вот на твоем месте однажды Марио Корти вот у нас был, так со мной беседовал обо всем этом. Слушай, наш человек.
1: Нет, ну, во-первых, у меня, на полном серьезе, у меня был документ, кстати, 48-го года, когда, я многим, правда, это рассказывал, я думаю, это не секрет, про то, как, скажем, значит, англичане написали телегу в ЦРУ, что мы больше не можем финансировать это, типа, эту радиостанцию, потому что там 80% агентов НКВД. Пусть этим занимаются американцы. Американцы взяли на свой баланс и ничего. То есть не обязательно агентура, это как бы то, что называется двойными тройными агентами. То есть люди такие, ну вот такие вот особого типа, скажем, особой психики, особого, скажем, которые быстро делают нужное дело. И я, кстати, начал, почему я про «Свободу» вспомнил, то когда наступил 91-й год, умные люди, я думаю, там наверху, поняли, а зачем нам «Свободу» иметь вообще за границей? Нам такую радиостанцию надо иметь здесь. И вообще телевидение такое надо иметь здесь. И я думаю, что вот образовался НТВ, как ты помнишь.
2: Да, практически.
1: Да, это очень, скажем, телевидение специфического формата, более свободное, оно действительно более профессиональное, но оно нужно было властям, чтобы создавать имидж демократии, да? Там Ельцин демократ, все, да, демократ, да. Демократия процветает, или там Ельцин засранец, он такой сикой.
2: Слушай, кстати, ведь вот это вот, извини, что я тебя перебил, это испортило коллектив, то есть вот, как я называю, взорвавшиеся дикторишки. То есть они должны были прекрасно осознавать, в общем-то, происходящее, они сделали сами себе культ личности, и сейчас получают по щам вполне справедливо.
1: Конечно, они не почувствовали этого формата.
2: Да, да,
1: формата.
2: Да.
1: Конечно, никто бы их и не тронул. Смысл такой, что пришел, крыша сменилась, грубо говоря, пришла крыша, а борьба идет не за официоз. Не за вот эту, так сказать, пропаганду пролонгированную. Идет за козлиный телеграф борьба.
2: Конечно.
1: Там именно за возможность черного пиара. Это то же самое, что вот эти газеты, там, типа, ну, патриотические газеты, «Русская правда», знаешь, вот эти все газеты, где там ужуды там захватили мир, там, или там как его, Лужков-Кац, там, знаете, они существуют для чего? Ну, нужно было Лужкова как-то обосрать, да?
2: Да.
1: То, ну, естественно, он Кац. Причем, ну, понятно, здесь смысл.
2: А люди, естественно, за это цепляются. То
1: конечно.
2: Есть это очень серьезная такая идеологическая, в общем-то,
1: я
2: подготовка.
1: Я могу такое сказать. Вот здесь, ну, у нас недалеко, да, у музея, когда патриоты, когда продавали газеты, я говорю, ребят, давайте вот неделю не походим. Они говорят, вот, менты нас гоняют. Давайте вот неделю, вот никто не придет. Как это? Вот, представляете, не придет. Вам будут звонить домой, чтобы пришли.
2: Случилось?
1: Ну, нет, ну, конечно, мне никто не поверил в это. Там же, ну, такие бабки.
2: Так бы именно
1: конечно.
2: И было.
1: Это пиарное место, где нужно вбросить какой-то вот, так сказать, это так и называется, кстати, информационный вброс.
2: Или я бы сказал по-другому, что это надключичный катетер.
1: Да, может быть так.
2: Слушай, а вот хотелось бы-то немножко вернуться все-таки опять вот к этому к раскладу со «Свободой». Вот я просто не помню точно по времени, но в чем уж тогда причина, что вот американский конгресс в какой-то момент дико урезал их бюджет? Это было реально.
1: Ну, я думаю, здесь опять такая интересная игра. Дело в том, что есть как бы внутренний круг интересующихся. Есть внешний круг. Ну, даже по истории с телевидением, с радио, это видно, что совершенно есть разные, как бы, ну, люди, посвященные в проект. И я думаю, что Конгресс тоже урезает какие-то вещи. Это вот такая наша... У них ведь тоже такая же шара, как у нас. Ну, то есть, грубо говоря...
2: Чтобы показать, что мы, типа, работаем.
1: Мы работаем, в то же время хорошо бы, если бы они бы сами бы на себя все это повесили. Ну, вроде идет все спокойно, идет нормально, идет вброс, там, так сказать, демократии и так далее. Она же демократия, вот, Саш, она же всегда должна восторжествовать. Обратил внимание? И она всегда торжествует. Вот за что бы ты ни взялся, любой факт в истории, в политике, вот проанализируй. Посмотри, демократия всегда, в конце концов, торжествует.
2: Всегда.
1: Всегда. Вот причем, хоть раз она не восторжествовала,
2: причем,
1: что бы ни произошло, кстати.
2: Да, что бы ни произошло, и каким бы образом бы вот это торжество бы не достигалось.
1: Правильно. Поэтому держат людей, которые это объяснят людям. Ну, что-нибудь такое произошло, дом взорвали в Москве, демократия восторжествовала.
2: Восторжествовала, да. Послушай, а как вот, ну, как все-таки, вот я, меня действительно это мучает, мне страшно стало, искренне тебе скажу, вот вчера, буквально вчера, двух вещей, они меня дико испугали, я был в шоке, говорю искренне. Первое, это вот, как я уже говорил, это до твоего прихода, это когда вся вот эта публика, вот эти гримлины, значит, стояли на сцене, так, держась за руки на этом митинге, и под песню «Чайф» что-то подпевали. Жуткое зрелище совершенно. Я был конкретно испуган, причем толпа собралась. То есть я... Вот. И уже вечером меня окончательно добило, значит, это я зашел в магазин купить, в общем, беленькой. Нет, ну шучу, на самом деле просто еды для птиц. Вот. И увидел телепузика. В общем, я нажал на пузо, он стал, ну, действительно ужасное создание. То есть совершенно для меня четко ассоциирующееся вот с этими демонами, которые стояли, в общем-то, вот там и в толпе. То есть эти телепузики какие-то ужасные. Вот. Но одни из них все-таки являются инициаторами вот этого, а другие жертвами. Вот сейчас вот у тебя есть... Меня не слушают, меня вот оскорбляют. Да. Может быть, у тебя есть возможность как-то тактично объяснить людям, что они жертвы, что нельзя бороться за чужой интерес, что надо себя уважать, что в конце концов после работы надо отдыхать, а не собираться на тупые митинги, чтобы на следующий день снова выйти на работу. Ну как нет, расскажи им уже, потому что я начинаю нервничать.
1: Я понял, да. Я сейчас попытаюсь в двух словах объяснить. Во-первых, первое, что люди не учитывают формат. Это политика, но не в том плане, как это подается. И это не собственность. Понятно, что «Газпром» — это государство. Конечно. Понятно, что сначала Мосбанк разорили, потом Гусинского ввели в долги, а потом его отстранили. Это все было сделано умышленно.
2: И очень грамотно. Ну, а если какой-то человек умнее, то нужно это предугадать, понимать. И нужно относиться к нему с уважением.
1: Конечно.
2: Да. Да, не сидеть, как вот эта свора овечек, и лаять на несчастного коху. Не знаю, хороший он человек или плохой, но вот в сравнении со всей этой тусовкой он просто умнейший дядька. Он вызвал лично у меня симпатии.
1: Ну, да. Я бы... Он действительно, это единственный человек, который говорил по понятиям.
2: Да, и причем очень грамотно.
1: Грамотно. Да. Разводил, что называется...
2: Со страшной силой все это.
1: Это была распальцовка на 5 с плюсом.
2: Красавец.
1: Красиво, да. Но если бы, мне кажется, журналисты, кстати, действительно талантливые, хорошие ребята, но если бы они понимали формат...
2: Я ничего не понимал. Особенно беленькая, с короткой стрижкой, дурень такой вообще хочет. Вот это, кстати, вот это вот войду, надо было записать. Можно прям тиражировать.
1: Саш,
2: вот,
1: а спектакль. Ты обрати внимание, ведь что Горбачев говорил? Что Путин на вашей стороне. А почему он говорил? Потому что Горбачева, когда снимали, ты помнишь, ведь его ошибка, у него не было ни одного средства массовой информации своего. Ни газеты, ни радио. Я всем говорю, что такое НТВ? Вот что сейчас история с НТВ? Это великолепный пиар канала, но какая цель? Это будет абсолютно оппозиционный канал, лично путинский. Лично путинский,
2: оппозиционный.
1: Это та же радиостанция «Свобода», которой пользовался Андропов в борьбе с брежневской номенклатурой. Это тот же самый механизм. Это грамотно. Это, ну, с точки зрения, если я бы, скажем, оценивал власти, это грамотно,
2: так
1: правильно.
2: Так должно быть.
1: Да, так должно быть.
2: И непонятно, почему вот эти не могут этого понять. И тем более, зачем будоражить народ. Вот это вообще, по-моему, им должно, ну, лет через 5 быть дико стыдно.
1: Я думаю, да. А почему канал не отключают? И, кстати, и Кох же сказал, слава богу, что они имеют возможность, ну, потому что все это работает.
2: Ты заметил, то есть он же, вот им дает действительно грамотно, как бы, выпутаться из этой ситуации. Типа, ребята, ну, вы вот какашки из штанцов незаметно выложите, оденьте их снова и работайте, все нормально. Ну, то есть, а они ничего не понимают, тупые, как вообще конченые какие-то.
1: Ну, это как бы есть, как бы, в темную, как бы, ну, играют в темную, понятно. Кто-то, может быть, знает. Но, с другой стороны, как бы здесь, я думаю, ну, в принципе, вот ты пойми, ну, кто проиграл в этой ситуации?
2: Ну, кто проиграл? Только люди, которые мерзли, как Дауны вот около
1: Останкина. Нет, люди, подожди. Ну, люди, они как бы... А почему мерзли?
2: А, ну, им весело вообще было.
1: А
2: да,
1: ты знаешь...
2: Ты знаешь, нет, никто не проиграл.
1: Пришел тогда человек вечером и говорит: Мань, а у я, вон с зонтом стоял.
2: А, вот так.
1: Во! А вот я здесь батлу видал из кармана, достал, во, хлебаю, а? А холодно было. Ну... пол-литра там,
2: ну
1: там.
2: Нет, ну некоторые это заметил, когда там интервью были, некоторые базитические тетки, эндогенно пропотевая, чуть ли не на истерические рыдания срывали, что у них отбирают, да у нас отбирают, как будто кошку у них любимую, понимаешь.
1: Ну, а представь ситуацию, берут. В Мухосранске все это транслируют, сидит человек, о, что там делается? Понимаешь, да? Свобода, правда. Вот сейчас, вот увидишь, через месяц, ну, через два по этому каналу будут гнать всякую мульку, просто лапшу вешать.
2: О Путине.
1: Ну, вообще, все, что... Вот ты представляешь, любое. Ну, вообще, что земля плоская. Слыхал, по НТВ сказали, что земля плоская. Значит, плоская.
2: Значит, плоская.
1: Понимаешь? Все плоское, и все. Вот для чего все это. А Путин скажет, нет, вот там, знаете, там, типа, я не согласен. Как он будет это делать, Дерево? И вот тут НТВ говорит, что земля плоская. Все тупо включают НТВ.
2: Короче, знаешь, это типа будет что? Типа газета «Московский демократ». Ну, давай сейчас буквально на секунду прорвемся, хорошо?
1: Да, хлебнем тут водички.
2: Мне нужно просто выйти, проверить там пару торговых точек. Да? Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. И поскольку речь у нас зашла вот о ситуации с телепузированием мощнейшим, я уже, опять же, упоминал в самом начале программы о достойном, на мой взгляд, поступке господина Парфенова, который всегда мне нравился и выделялся вот как-то на фоне всех этих телепузиков в положительную, в общем-то, сторону. Но есть одно «но», которое многие... И, кстати, вот эти самые телепузики НТВшные привели в довод вот газпромовцам, что, дескать, ваш же корешок уволился в знак протеста, что, дескать, он знает внутреннюю кухню, и вот вы, дескать, действовали нечестно. Господа, никому из вас не приходила в голову мысль, что человек, который уволился из «Газпрома», вот на тот момент, на момент своего увольнения, уже был в Мишра, и уже был, так сказать, на игле у своего шефа за какие-то проступки. Может, проворовался, может... И решил, попросту говоря, так сказать, уходя, создать себе еще такой ореол героя. Это одна версия. Если это не так, то он просто попутался, молодой и глупый еще.
1: Ну, я бы еще добавил.
2: Да.
1: Во-первых, вот о проектах. Ну, во-первых, заставочка мне очень твоя понравилась, да, прикольная. Ну, это так, к слову. В этих проектах всегда есть еще такой, есть оперативный аспект. Вот если кто нас слушает, может, какие-то опера там ментовские или там ГБшные, очень важно, я думаю, они подтвердят. И, вот эта спецоперация, которая ведется, или как бы спецмероприятие, то, что называется там активной разработкой, всегда в этих вещах используют люди определенной психики, определенных как бы таких вот антропологических качеств, определенных вот как бы даже, скажем, в какой-то степени сексуальной ориентации. И это очень специфическая публика. Руководят этими проектами, скажем, посредники, всегда люди с большой папкой компроматов. Где-то действительно проворовался кто-то где-то... кстати, я не знаю насчет бывшего руководства НТВ, но почему вот, скажем, новое руководство, типа Иордана, ну, то есть понятно, что за люди и как, откуда берутся, но именно их и ставят. Кстати, как Радио Свобода. Радио Свобода. У меня приятель один был, знакомый дедушка, он был ветеран ЦРУ. Вот он рассказывал, как на радиостанции «Свобода», значит, в женском туалете, значит, у них были камеры специальные, они там подсматривали лесбиянок всяких. Говорит, такой альбомчик был, будь здоров.
2: А это, извини, что я перебиваю, еще и у Гитлера присутствовал.
1: Совершенно верно.
2: Но
1: да,
2: там один перец, он отмазался так, говорит, чем я буду, так сказать, заниматься сексом с неполноценными, с представительницами неполноценной расы, а в бункере это, в общем-то, как бы только пленницы были там всякие. Вот, я, говорит, лучше буду вот со своими товарищами по работе.
1: Да-да-да.
2: С истинными арийцами, дескать.
1: Правильно. Поэтому я думаю, что здесь как раз и вот эти, так сказать, почему их, кстати, называют такие вещи козлиным телеграфом? Потому что именно как бы другие люди как бы не будут этим заниматься. А отсюда как бы и идет проект. И обрати внимание, что это везде, это не только у нас. Это не наша как бы проблема. Это возьми любую страну, кстати, даже Америку, возьми Англию, Германию. Всегда есть какие-нибудь, так сказать, вот эти точки, где... который даже журнал, вот, ну, например, вот, я уж не помню название как бы издания, но помнишь, где-то в одном итальянском, в итальянском журнале где-то была, так сказать, какая-то статья про каких-то коррупционеров, один и тот же обычно «Фокус», как-то он там назывался, итальянский журнал, или еще как-то в Германии то же самое. Какие-то есть журналы, которые как бы желтые, так сказать, не пойми что, но там всегда, всегда вбрасывают вот эту информацию. Или там какой-нибудь канал какой-то. Это везде работает одна и та же система.
2: Причем сразу надо сказать, что в этой системе существуют свои, так сказать, авторитеты, признанные. Да. То есть такой-то, такой-то, там Рональд Фридман, например, сказал, что вот и все типа таким, раз сам Фридман сказал, так это бубен, не шутка.
1: Вопрос только, скажем, международный или междугородний звонок, да, или как бы внутренний, да, так сказать, да, оплаты. Конечно, удобно, если это было под боком, что можно позвонить, рядышком, да, позвонить и что-то
2: сказать. Из любой будки, так сказать.
1: Вот, да. Поэтому здесь как бы вот ничего в этом как бы странного нет. Мне непонятно, что вот люди на НТВ, ведь действительно канал был талантливый, и журналисты талантливые.
2: Но кстати,
1: мне...
2: еще, извини, что я перебиваю, то есть, ну, все-таки не все же их сливать. Надо отдать должное, ну, я так сказать, подхожу с художественной стороны к цветовым параметрам. Вот, не знаю, как это называется. То есть там очень хорошие, приятные для глаза цвета подобраны. Вот. Это немаловажно, потому что, простят меня, вот люди, работающие на СТС, там включаешь, ну, может быть, тоже такая стилистика под старое телевидение, да? Но как-то вот эти блеклые цвета все они...
1: Ну, я думаю, там такой изумрудный цвет, да? Цвет, вообще, так сказать, у них архетип воды. Воды, вот символика воды... Все время идеи, кстати говоря, дистиллятор. Это да, в алхимии дистиллятор. Кстати говоря, они изначально заявили о себе. Вот, кстати, тоже любопытно. Ведь НТВ заявил себя даже логотипом, как канал, как бы, ну, в алхимии, помнишь, так сказать, там, сера, ртуть, там, и прочее. Вот. И я думаю, что здесь канал сам себя заявил, как бы, такой канал дистиллятор. То есть, канал, водяной канал. То есть, это в противостоянии огня и воды, то есть то, что растворяет, как бы очищает и как бы, ну, знаешь, как в химии, да?
2: Но здесь тут нужно сразу, видимо, сказать, что он заявил себя так с точки зрения, опять же, пиара для привлечения внимания, конечно, людей, но ни в коем случае не функционировал в этой области, а скорее наоборот.
1: И что меня поразило, и что вот меня, кстати, обидно за них, то, что они оказались вот такими глупыми. То есть вот этот миф НТВ, ведь что такое журналист, да? Человек, который, в принципе, как бы не видит. И вдруг люди начинают себя показывать. И то же самое, что начинают показывать оператора.
2: Или диджея.
1: Да, или показывать, да, или показывать вообще студию, да? А вот наши лампы, а вот у нас какие лампы, какие у нас микрофоны.
2: А я всегда говорил, что там вот их главный вот этот дяденька, он не лишен такого нарциссизма нездорового.
1: Ну... О, какой он хороший, какая да, у меня поп круглый.
2: Не, ну он же дико себя любит. И все они себя любят. Ну вот, вот если разобрать, мне просто принесли запись вот этой вот как раз стрелки с Кохом. Вот, где вот этот господин Кричевский. То есть,
1: да.
2: С молодым человеком вы погорячились. То есть, ну, сидит пацан. То есть, это то же самое, что, к примеру, вот мы с тобой сейчас, да, пойдем и купим очередной ларек. Вот. И женщина, которая будет там убираться, будет сидеть и что-то с нами вступать там так. То есть, ну, просто пацан.
1: Ну, это говорит...
2: И тот ему сказал, извини, даже Кох ему сказал, типа, дружище, ну, ты веди себя для начала как мужчина. Это, в принципе, было предложение заткнуться. Этот даже этого не понял. То есть наглухо кончитос.
1: Ну, здесь, говорит, Кох действительно он приехал и начал, так сказать, такой заниматься распальцовкой. Он ведь правильно сделал, по большому счету.
2: Иначе с ними нельзя.
1: Разговор по понятиям. Как бы бабки. Другое дело там, как все это было, что там за, как бы... Но вместо того... Чтобы формат выставить, я бы что бы сделал на месте Киселева или вообще этих ребят, выставил формат, формат. Ребята, да, давали деньги, да, звонили, значит, Ельцин звонил, значит, Гусинскому и просил, чтобы...
0: Прайс.
1: Да, и «Газпром» выдавал. Ведь Кох сказал, вот, нас тут тоже заставляли. Надо было что сказать? А для чего канал создавали, ребята? Для чего вы создавали канал? И сейчас, для чего вы его хотите себе взять? Ведь явно не бизнес, да? Вы хотите радиостанцию «Свободу» под боком, чтобы мы вам квакали, вы вам разжевывали кое-какие вещи другим языком. Понимаете, да? Ну, раз так, так и бабки на стол. Вот что должен стать Киселев и вот эти ребята. И еще давайте. Не мы вам должны, а вы нам еще.
2: Давайте прайса.
1: Да.
2: Но тут есть, знаешь, какой момент, что, во-первых, конечно, они еще груднички, то есть, очевидно, по этим всем вот раскладам. Это сразу было видно. И второй момент, что, может быть, мы-то знаем с тобой, что так оно и есть, поскольку обладаем соответствующими, так сказать, документами реальными, но... Может быть, они попали в руки кому-нибудь из, так сказать, телепузиков. Дело в том, что, вероятно, у Koch & Company уже заготовлено, ну, как они их так называют, штрейкбрехеры, ничего подобного. Просто не менее достойные журналисты, которые смогут попросту выполнять те же абсолютно функции, только без такого понта и вот этого вот всего ужасного.
1: Нет, я думаю, здесь как раз это и не нужно. Если человек все время говорил, что говно это конфетка, вот, и хорошо бы, чтобы он со мной работал и дальше продолжал это говорить. Ведь канал для этого держит. И что такое вот НТВ?
2: Ну, он же не мог, понимаешь, тут есть еще момент. Если бы они были совсем пацанами, он бы прям взял там бы, из-за стола бы встал и пристрелил. А поскольку все-таки они, ну, уже взрослые люди, то есть, ну, определенный, ну, скажем так, они легализовались. И уже в легальном разговоре нельзя человеку дать понять, что ты нам, собственно, не нужен. Хотя по логике там это прозвучало со стороны вот...
1: Смотри, да. Коф все-таки к ним приехал.
2: Ну, а что же не приехал?
1: Значит, они ему нужны. Объясняй, почему.
2: Жалость.
1: Нет. Вот, да, жалость. Вот давай моделируем ситуацию.
2: Давай.
1: Вот у нас война с Чечней, так? Так сказать, наши войска там, ну, берут, зачистку делают, там, все такое прочее, там, кого-то, может, ну, по случаю, там, ну, случайно, там, не того, в общем, что называется, да, да. В общем-то, не того,
2: да.
1: Взяли, да, чеченцы обижаются, там, возмущаются, имперская политика, Москва, что мы с тобой делаем? Мы подключаем НТВ, передачу про гордый чеченский народ. Понимаешь, вот для чего эти каналы, вот. То есть, как бы, от обратного, понимаешь? И что делает, что я делаю? Допустим, я президент или я Касьянов. Ох, это опять это НТВ. Ну, опять. То есть я не выключаю ни передатчик, ни родницы. Вот гады, а. Это что ж такое? У нас политика, у нас русских ребят, да, убивают, а они бандитов. И что мы делаем? Звоним, да, Киселёву, говорит, ну давай еще передачу. И он говорит, бандиты, они ведь не бандиты. Они такие вот, на самом деле, мягкие, и детей любят. И они такие хорошие. И вообще...
2: даже дают потрогать себя за бороду.
1: За бороду, да. Понимаешь?
2: Да.
1: А потом, так сказать, они расслабляются, мы прямой наводкой с авиацией их мочим. И все тупо молчат.
2: Да, да.
1: Понимаешь?
2: Да.
1: И говорят, права человека, вы же видели. Мы этому НТВ даже не можем рот заткнуть. Они сволочи, что, никакого патриотизма, этот самый, как его, сионизм, правильно? Этот вот, как космополитизм.
2: Кстати, здесь нужно еще сказать, что вот те товарищи, которые тоже, ну, такие присутствуют, это заметь, которые, типа, купим всему коллективу, значит, телепузиков, билеты до Израиля, это, в общем, другая сторона медали, не менее глупая, чем та, которая, давайте сохраним телепузиков. То есть и те тупые, попросту говоря, и те вредят.
1: Да.
2: Это тебя забирать пришли, сотрудники. Нет. Давай сейчас снова прервемся, потому что сейчас тут мне нужно срочно выйти. Ко мне там это приехали из Саранска, деньги привезли. Хорошо?
1: Хорошо, да.
2: Давай. И для тех, кто только что подключился к нашей волне, как я красиво иногда говорю, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Жариков, лидер группы ДК. Речь у нас зашла волей-поневоле о телепузионных раскладах. Мы, конечно, сегодня поговорим о других вещах, о разных, но, тем не менее, раз зашла, мы эту тему и продолжим. Вот тут на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Кстати, Сереж, тебя тоже попрошу его
0: прокомментировать. Ты же знаешь истинное положение вещей. То есть вот как я тут сижу, хотя на самом деле я на стуле не сижу. Наверное, твоя супруга не знает, и Саня тоже не знает. Я на стуле стою сейчас.
1: Ну да. Да.
0: Вот. Александр, вы мне не ответили. Кстати, вы меня не спрашивали. Ладно. Да, это с пейджера сообщение. Александр, вы мне не ответили. Значит, за свою карьеру вы не боитесь. Быть может, Венедиктов, поясняю, это главный редактор нашей станции, вас специально придумал таким, чтобы не казаться сахарно правильным. Очень прошу вас ответить, а то буду думать, что вы подобны НТВ и в вашем изложении. Ну, то есть, да. Может, зашутишь?
1: Ну, что я могу сказать? Я думаю, не совсем так. Дело вот в чем. Ну, для меня это как бы очевидно. Я сейчас попытаюсь подобрать, на самом деле, слова.
0: Да.
1: Дело вот в чем, что проблема с НТВ, вот здесь и Кох прав, она, на самом деле, виртуальная проблема. Как бы ее и нет. Дело в том, что это проблема понимания. Кто-то понимает побольше, кто-то понимает поменьше. А есть такой закон, что тот, кто понимает больше, управляет теми, кто понимает меньше. И использует тех, кто понимает меньше. Здесь, кстати, вот пример того же самого. Дело не в свободе слова, и дело не в каких-то, так сказать, пиаровских вещах, а дело в очевидном. Есть некие рамки, некий формат как бы действий, который предопределен как бы изначально самой, скажем, постановкой вопроса. Вот я еще раз хочу повторить, что НТВ было создано как вот, ну, может быть, это тавтология, но именно как зеленый шарик системы, как дистиллятор. И поэтому, когда люди начинают охать и ахать и устраивать вот эти, скажем, митинги или воспринимать все эти действия как некую, так сказать, некую истину или, наоборот, некий спектакль по там... То есть знак можно ставить любой, как плюс, так и минус. Как бы сумма от этого не меняется. Все именно, так сказать, упирается в саму как бы задачу, постановленную задачу. И дело не в том, что здесь кто-то что-то пытается кого-то поставить, чтобы как-то здесь чего-то по мелочам что-то говорить. Здесь сама, так сказать, постановка. Раз, так сказать, канал предназначен для того, чтобы как бы, так сказать, отражать. Вот, кстати, помнишь, передача «Новоженов сидит» и с кем-то разговаривает, да? Слушай, старый телевизор.
0: Вот, вот это, прости, пожалуйста, но это вот еще... Когда я... Извини, я очень волнуюсь. Я очень четко заметил период, не знаю, как ты оценил, вот тот порог, да,

0: Всю ночь стоит, причем на стуле, он же, видишь, крутится.
1: Да люди не верят, я могу вот подтвердить просто 100%.
0: Я тебе скажу, знаешь, как плохо быть такого роста.
1: Ну, ужасно, да. А Михалков, наверное, про тебя написал, да, стихотворение «Дядя Степа», помнишь, там такое?
0: Да.
1: Ну, наверное,
0: все,
1: да.
0: Вы все кажетесь мне дядями Степами.
1: Да, теперь дядя Саша. Да. Вот я продолжу. Новоженов ведь сидит на Луне. Вот этот старый телевизор, вы обратите внимание, вот кто-то слушает.
0: Извини, я чихнул, болею.
1: Он конкретно сидит на Луне. Если будет повторение, посмотрите. То есть здесь четко, так сказать, сам дизайн подтверждает. То есть изначальная установка. Лунный канал, так сказать. Канал отражения. Канал-дистиллятор. Он должен быть таким. Ребята, если кто это не понимает, я не виноват. Люди должны выходить, устраивать митинги, орать, что президент нас подставил, там тра-та-та. То есть, с одной стороны, президент плохой, и мы тут же пишем письмо, чтобы он нас защитил. Это одно другому не мешает. Это установка такая.
0: Слушай, а вот я просто еще так немножко безотносительно от нашей темы, но тем не менее скажу. То есть в свое время, когда наша радиостанция располагалась еще на улице Никольской, как раз
1: я
0: вот
1: помню,
0: где-то был. И как раз начиналась вся вот эта разборка и туся, извини за выражение, с Эльциным унтер-компанией. И звонило нам то дикое количество, в общем, базитирующих теток унт-женщин среднего возраста, которых так и прозвали вот все журналисты в своей среде. Я-то не журналист, поэтому, кстати, отвечаю вот все-таки на вопросы насчет карьеры. Мне абсолютно наплевать на журналистскую карьеру, и то, что я тут делаю, это мое хобби, как для некоторых журналистов стихи. У кого-то они лучше выходят, у кого-то хуже, да, вот это мое стихотворение, то, что я делаю на «Эхо Москвы». Так вот, их прозвали, этих вот тетенек всех, теток, эльцинистками, да, они дико бились за него, то есть это была какая-то волна паранойи, то есть, которая меня тоже сильно испугала. А спустя какое-то время, то есть когда вот Борис Николаевич, так сказать, привык к своему положению, те же самые тетки, те же самые голоса с той же яростью говорили абсолютно обратное.
1: Ну, это либидозные тетки, это совершенно ясно. Тем более, это базедовые люди.
0: Базедовые,
1: как твой термин. Да,
0: да. Да. Но это не мой термин, Андрея Орлова, базитолога. То есть, да, все происходит от недостатка йода. Невозможность генерировать мысли, невозможность генерировать идеи, доводить их до совершенства.
1: Ну, это либидозные, конечно, либидозные тетки, это совершенно ясно.
0: А вот эти, кто сейчас на митинге, они что, тоже либидозные? Там же молодые ребята, девки красивые. Нет, чтобы шли потомство делать новых воинов для России. Что они там толкутся? Там что, концерт? Там что приехало, я не понимаю, Дэвид Боуи или Шаде. Если бы Шаде приехало, они бы там толпились, я бы тоже, может, пришел там посмотреть. Что такое? Что с вами, люди? Вы чего, с коня упали?
1: Нет, я думаю, большинство пришло просто себя посмотреть.
0: Ага.
1: Тем более,
0: это сказать, просто добрый, ты заступаешься.
1: Да нет, ну почему? Ну а что? Ну почему так? Не
0: а вон свое сообщение, знаешь, какое прислали? Мудрое. Ты, знаешь, был такой тупой, но очень смешной фильм с пистолетом наголо.
1: Да-да-да.
0: Вот там вот такого плана, то есть вот такая тема идет, и вдруг неожиданно какой-нибудь из героев говорит телегу из серии. Вот как нам сейчас, нельзя варить козленка в молоке матери его, Лидия Александровна телегу. Если можно, побольше таких. Ну, вот прям, знаешь, так вот.
1: Козленка разве нельзя варить? Ой, Саня, а мы тут недавно, знаешь, что, хотели купить баранина на праздник, да, и нам козла подсунули.
0: Фу.
1: Да, ужасно.
0: А вы потом не поехали нахлобучить?
1: Нет, ничего, съели нормально. Молоке сварили его.
0: Не, ну, в принципе, а как еще?
1: И говорят, его со сладким соусом как-то едят, очень, говорит, хорошая еда. Ну, типа сопли, представляешь, вот сопли, да?
0: Ну, такие, да.
1: Сваренные с медузой, и вот, значит, там вот все. Ну, ничего, съели
0: нормально. А что сделаешь?
1: Да,
0: не
1: да,
0: пропадать
1: да,
0: же все-таки животное. Это не...
1: Ну, потом, что... может, свобода слова пострадать из-за этого.
0: Да.
1: Кстати говоря.
0: И к тому же, опять же, скоро предстоит весна, посевные
1: зябь,
0: работы.
1: Зябь. Поднимать зябь надо,
0: зябь, кстати. Зябь поднимать. Яровые, опять же, начнут мычать.
1: Хлеба налево, хлеба направо.
0: Ну так а вот все-таки, да, вернемся. Вот сейчас вот тут парень приходил и такую новость принес, что, в общем-то, усы, унта, очки, то есть человек с половым органом под носом, обозвал, в общем-то, господина Парфенова предателем. Представляешь, до чего докатились?
1: Ну, я думаю, пожалуйста. Я думаю, здесь как раз... Не понятно, что он предал кого. То есть в каком смысле предатель?
0: Ну, дескать, вот коллектив предал. Они

0: там, дескать, бьются, как рыба об лёд наглухо, а он, типа, во всем идиотизме.
1: А, то есть пиарят дальше?
0: Они пиарят, а он, типа, сказал, да что, да не хочу я.
1: То есть я просто пропиарил, да, сам себе.
0: И еще вот эта вот женщина, как ее фамилия с ней.
1: Как?
0: Тоже.
1: Такая с короткой стрижкой, да?
0: Тоже ушла с ней.
1: А, как ее? Меткова.
0: Тоже достойное уважение женщин,
1: собственно. Ну да. Я думаю, что
0: это... Остальные телепузят все там.
1: Нет, а потом, это же, знаешь, это как вот фанаты. Помнишь, драка вот недавно была, там, Спартак, ЦСКА, да? Тут то же самое, передрались, ну, то есть, кто кого предал, кто с кем, кто вообще, что за партия, кто с кем вообще воюет.
0: Вот, кстати, это и есть еще, вот, они же сейчас, это заметь, призывают сами к тому, чтобы к ним вызвали чебурашек. И дико нахлобучили. Вот за этим, в принципе, мы не постоим. Если просите, пришлем. Но дело в том, что чебурашек насылают на, скажем так, преступников или людей социально опасных, или на террористов. Если вообще речь об этом у телепузиков уже зашла, то есть если они готовы признать себя, причислить себя к таким категориям, то есть это уже ну, не просто какая-то оппозиция, а это как дети, которые стреляют по кремлевской звезде из рогатки, что ли. Ну, то есть для меня вообще даже определения нет. Что это такое? Это вообще, это что, это взрослые люди или где они? Мама телепузиков, это вот мама вот этих, кто остался. Надерите им задницу, скажите, что дитя, хорош уже, работай, хватит это митингов. Мама... Нет. Мама.
1: Я думаю, как раз пусть еще немножко поговорит, потому что...
0: Ну, весело. Понимаешь, если перестану говорить, скучно будет.
1: Горбачев сказал, что президент Путин не избавился от своего окружения. Значит, президенту нужен свой канал. Для того, чтобы... Но канал должен быть раскрученный. Вот что, чем занимается Киселев и вот эта компания как бы революционеров? Они раскручивают канал для президента.
0: Вот сейчас.
1: Конечно, в чистом виде. Может быть, как раз в этом смысле Парфенов кого предал? Президента предал. Вот что имел в виду Киселев. Он предал Путина.
0: Интересы с тем самым российского пиара в дальнейшем.
1: Да.
0: Слушай, так получается, что вот сейчас в данном случае мы заглянули с другого бока самовара, и мы тоже, так сказать, не совсем справедливо оценивали до того ситуацию.
1: Конечно.
0: Тогда по-другому резко менять, господа. Что это происходит? Люди создали прекрасное телевидение. Прекрасно с ним управлялись. Дикий большой рейтинг. Вдруг приходит какая-то лохня со стороны, все это забирает. Достойных журналистов у нас на глазах попросту унижают и обижают. И еще некоторые нахалы имеют наглость, попросту говоря, чрезмерную, предательски покидать в самое трудное для коллектива время этот самый коллектив. Да биться надо, да мы все за НТВ, да что вы.
1: А я объясню, почему.
0: Не, ну сейчас нормально. Ну, но мало ли, потому что там они как будут монтировать, чтобы можно было как-то...
1: Да.
0: Ну, а вот... А ты тоже что-нибудь, чтобы... Ну, надо же, ну... А то против президента стрёмно пока.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, я вот как сказал. Значит, был у нас 3 общенациональных канала. Московский не считаем, да?
0: Да.
1: Да. Чем они отличались друг от друга? Вот вопрос, да? Ну, так вот, если честно. Ну, один должен какой-то быть, который бы за правду. Да. А то у нас получается 3 канала, и никто не за правду. Ну, давай сделаем один, который будет за правду. Ну, дадим ему в репу, да? И будем водить его по улице. Смотри, ему в репу дали.
0: По щам.
1: Да, а он будет орать. А-а-а, меня в репу! Там свободу, там, ну, понимаешь, да? И сразу, так сказать, возникает у нас некий, так сказать, продалец, некий канал, который выступает за свободу. А так у нас до этого не было ничего за свободу.
0: Ничего не было.
1: Да, все смотрят. Америка кстати, смотрит, Конгресс США смотрит.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос. Вот меня всегда удивляло понятие, типа, пришло время тебе, сынок, родину защищать, ну, в армию тянуть. Кто на нее нападает, от кого защищать? Так же и здесь. А за какую, опять же, со свободой, какую правду? Что надо-то вот им? Ну, вот хорошо, вот возьмем сейчас среднестатистического человека, вот меня, да, вот, да, вот. Мне, например, я прекрасно, честно, искренне тебе говорю, да, прекрасно живу без телевидения. Самым великим праздником вот за прошедшее время для меня это вот когда вот эта вот байда вся загорелась. Если бы не погибли люди, к сожалению, да, то я бы, наверное, отмечал бы каждый год этот праздник, как там три дня без телевидения, к примеру, да. И живу прекрасно. Мне не нужно правды никакой от этих людей. Я сам вижу, что делается.
1: А помнишь, была передача, кстати, во всем мире считалась лучшая совковая российская передача «Знак качества». Первый вариант...
0: Тоже прикрыли.
1: Вот, ее-то и прикрыли. Вот удивительно, да? А что такое телевидение, да? Это коммуникация, вот как мы с тобой разговариваем, между собой. То есть общение одних с другими. Что мы имеем на так называемом авторском телевидении, на НТВ? Мы все время видим толкача, толмача. Мы не общаемся друг с другом, а нам человек показывает, человек начинает нам рассказывать. Это надо понимать так, это надо понимать. Вот Киселев.
0: То есть втюхивает нам дело.
1: Да.
0: То есть...
1: А разве это телевидение? Это не телевидение.
0: Это называется, попросту говоря... Ну, а вот там, помнишь, еще была такая программа, вот это «Нас по запаху все находят, корабли в нашу гавань заходят».
1: А, там,
0: да,
1: золотые,
0: да, черт
1: золотые.
0: Такой, да, да. Вот, который годами пишет одну детскую книжку. Прекрасная передача. Да. Какие люди, с каким юмором. Особенно вот там один пел песню, я чуть штаны все не описывал. Так, такой тонкий юмор про то, как он женился на девке. У него была нога деревянная, он решил ее отпилить, а отпилил ей нормальную. Я так смеялся, так смеялся.
1: А все плакали. Страна плакала, а ты смеялся.
0: Нет, вся страна тоже смеялась. Это прекрасная была программа. Мне больше всего из-за нее и жалко. Если
1: может,
0: я...
1: они, наверное, все плакали.
0: Я
1: ты молодец, вспомнил, да, чумовая передача.
0: Да.
1: Уважаемые люди, авторитетные. Да.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших уважаемых. Если у вас появились какие-то комментарии по поводу всего нами тут высказанного мысли, пожалуйста, звоните. Номер сейчас я вам напомню.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы основные вопросы были адресованы к нему, поскольку я тут пока всегда сижу. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте, доброй ночи, Сергей. Это мама Грузничка?
0: Да, не могли бы вы, простите, вот простите, не могли бы вы погромче говорить?
3: Я говорю, это мама Грузничка.
0: Да, вот, да, да.
3: Вот, я слушаю вас 8 лет. Вот, у меня какие-то есть основания считать, что я не божетка, да? Вот. А вопрос у меня, ну, у вас чистая душа, вот, поэтому какие-то вещи... Ну, в общем, вопрос у меня будет к Сергею, потому что он, в общем, точный человек такой, аналитик. Ну, в общем, вот что я хочу сказать, что Кох, вот вы похвалили Коха, да? Ну, я говорю, что я не божетка, надеюсь. Вот, но я записала даже 2 года назад Теха, его выступление в Америке, беседу. Но там жуткие антирусские вещи.
1: А я знаю, да, в «Новой газете».
3: Я сейчас вам скажу, значит, Россия обанкротившая страна, люди все в 70 лет, которые умеют думать, они копать, уедут. Если нам, это вот к Сергею вопрос, если нам не простят долги, то России конец. Вот, и идиотизм возится с Югославией, Сербии. То есть, как бы, вот, этот человек, бог с ним, с НТВ. НТВ уже не будет мной манипулировать никогда. Но вот Кох придет и будет опрять политику. Ну, то есть, я серьезно сейчас уже
0: понятно,
3: говорю.
0: Понятно. Давайте вот. Сейчас позволим Сергею...
3: А вопрос еще можно?
0: Да, конечно.
3: Вот. Телепузики еще одни. Я чуть со стула не упала на днях. Значит, эти телепузики. Радио, которое ведут журналисты «Перспективы», газеты «Завтра». Вот. А у них вообще, ну, тоже они мне там показались очень такими.
0: Кстати, я хочу сделать... Извините.
3: Вот, такое вот.
0: Извините.
3: Немцы к нам правительство, так?
0: Извините, пожалуйста. Вы... Алло, алло.
3: А.
0: Такой небольшой просто анонс. Мы планируем в одном из ближайших эфиров вот здесь в гостях увидеть главного редактора газеты «Завтра», господина Проханова. Давайте вот эти вот все вот темы по поводу вот... его газета. Все-таки ему будем адресовать. А сейчас вот Сергей ответит на ваш первый вопрос. Спасибо за звонок.
1: Да. По поводу, я читал интервью с Кохом, да, в «Новой газете» печатали, был большой шум. То есть я в курсе, как бы.
0: Я тоже.
1: Я считаю, что, вот скажем, Кох, кстати говоря, вчера мне он понравился.
0: Именно, мне тоже именно понравился, тем, красавец.
1: Как, именно тем, что он сегодня сказал, и что он, кстати, написал в газете. На самом деле, есть вещи, которые, скажем, не все проговаривают, но все это прекрасно понимают. Если вы смотрите, скажем, ТВЦ, буквально 2-3 дня назад Млечин говорил то же самое, просто другими словами. Не так резко, может быть, не так жестко, как Кох. То, что у нас из 100 новорожденных 2 нормальных, что практически треть населения фактически сумасшедшие, если не больше, и так далее, что вымирает, это все уже, и Путин об этом говорил в послании.
0: Да, говорил, я тоже слышал.
1: И, собственно, мужество Коха и как бы его вот как бы позиция, которую он озвучил, может быть, слишком прямо и слишком откровенно. Я думаю, вы понимаете, у нас как бы страна немножко византийская, у нас многие вещи просто не говорят прямо. Кох, если он, скажем, человек, может быть, по крови немец, он, может быть, просто вещи сказал, в общем-то, ну, как это называется, назвал вещи своими именами. Действительно, что люди у нас уезжают. Вы знаете, вот что, кстати говоря, если можно, можно я немножко так разовью мысль?
0: Конечно, только еще я буквально вкратце хочу сказать, что в звонке, вот, который только что прозвучал, ты заметил, так антироссийское типа выступление Кохана. Почему, если человек констатирует факты, да, к примеру, я могу сказать, что идя сюда, я видел двух дебилов конкретно. Вот двух дебилов я видел, но встретил на пути. И они живут с нами в одной стране.
1: Я думаю,
0: и что это антироссийское выступление? Мне больно от того, что они тут живут.
1: Я бы вот этой, кстати, даме вопрос бы задал. Ну, так сказать, она поймет меня.
0: Да.
1: По поводу того, скажем, вот как она считает, какая у нас в России самая конвертируемая валюта? Вот есть три, скажем, да, ответа. Скажем, доллар, да? Mm. Второй ответ – свобода. И третий ответ – интеллект. Вот все страны в мире, они делятся на три категории. Скажем, на три сорта. Вот самые низкие страны, самые неразвитые страны, это те, у которых валюта является свобода. То есть рынок свобод. У нас на самом деле не рынок, не в тот рынок, о котором говорит Чубайс, который все боятся. У нас никакого рынка нет. У нас есть рынок свобод. Сначала, так сказать, конвертируется свобода, а потом свобода зарабатывает деньги. В странах первого сорта валюта является интеллект. Там деньги вторично. Даже в той же Америке, которую там патриоты не любят, вы можете спокойно получить просто 50 тысяч баксов на какой-то музыкальный проект или, скажем, художественный проект. С одной единственной просьбой, там, чтобы фамилия, скажем, того человека, который дал эти деньги, была озвучена. Понимаете, да. В России это невозможно. Там, да, там интеллект дороже доллара. Поэтому Кох, на самом деле, сказал о том, что если у нас страна так и будет торговать свободой или, так сказать, конвертировать рубли в валюту и обратно, то действительно у нас перспективы у страны нет. И все умные люди уедут, останутся одни дураки.
0: Ничего антироссийского, еще раз повторю, в этом
1: ничего
0: заявлении
1: нет,
0: не было.
1: Абсолютно.
0: Давай сейчас снова прервемся на пару минут, потому что приехали на Норильске, и надо мне отнести им подарок. Рога просто я...
1: Да-да, да-да, вот они уже, да.
0: Да-да, сейчас отнесу. Продолжаем беседу с Сергеем Жариковым. Дело в том, что ведь многие от нас ждут не просто каких-то сентенций, и даже вот, может быть, людям и неинтересно знать наше мнение о происходящем. Вот, им скорее знать нужно, извините, я очень волнуюсь, о дальнейшем развитии событий. А это знаем, в принципе, только мы. Вот, причем по нашей традиции, как бы, всегда не договаривать немножко, чтобы не давать людям полностью халяву, не подстелить им перину чересчур мягкую, что вызовет в дальнейшем геморроидальные проблемы, мы должны, я так думаю, дать несколько направлений, вот, перспектив развития данной ситуации. Естественно, одна из них так или иначе сработает, но чтобы люди немножко вот этими вот думали Я предлагаю, может быть, тебе сразу и начать вот с самой первой версии. Да, кстати, хочу предупредить, что во всех версиях, каждый из предложенных нами версий содержит в себе не меньше 20% истины.
1: Да. Ну, я как бы уже озвучил ее, так сказать, частично по поводу этого. Дело в том, что когда я крутился в Госдуме в свое время, в Комитете по геополитике, так там у меня были действительно на руках материалы, это может быть 98-го года, такая аналитика по поводу НТВ, ОРТ, проблемы Гусинского-Березовского, о котором сейчас говорит Павловский. Но я просто не ожидал, правда, что все это как бы вылезет именно сейчас, и, скажем, вся эта группа аналитическая станет, так сказать, помогать как бы власти, в общем-то, станет основной. Поэтому я думаю, что все было как бы заранее ясно, и надо здесь понимать всегда прекрасно одну вещь, что как бы ничего, в принципе, по большому счету, количественно в системе никогда не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется местами, что-то как бы будет по-другому называться, но как бы элементы системы, они всегда остаются теми же. И вот в этой истории, скажем, вы заметили, что история с НТВ – это вторая часть. Первая была история с ОРТ, она очень быстро, так сказать, очень тихо была разрешена. Ведь Березовский сейчас держит ТВ-6.
0: К ним же даже приходили телевизор отбирать.
1: Да, уже поэтому там, он быстро, так сказать, всех своих, так сказать, всю эту как бы компанию, вы знаете, так сказать, там, все он забрал к себе на ТВ-6. И канал стал хуже намного, но зато стал, так сказать, типично, как был раньше у РТ. То есть проблема Березовского была очень тихо решена. Но я, может быть, немножко резко скажу, но, как знаете, есть в блатной среде, есть, скажем, петухи, а есть козлы. Вот, скажем, вы видите, проблема с петухами была решена очень быстро. Не зря, скажем, там, Борис Моисеев почти каждый день, почти, так сказать, вся эта вот публика, она на этом канале как бы присутствует по полной программе. Ну, а проблема с козлами, конечно, естественно, решается проще, потому что, как бы, как всем известно, это немножко другой тип, как бы, уголовника.
0: Психотип.
1: Психотип, да. Ну, и немножко посложнее он и решился. А вообще любая, так сказать, все эти оперативные, так сказать, мероприятия, они проводятся именно, как правило, с людьми вот этих двух типов. Ну, что могу сказать, что вы увидите, опять же, так сказать, тоже свой любимый канал. Я думаю, там те же самые будут люди, может быть, так сказать, процентов на 80, они будут вещать сплошную правду, опять, как вам кажется. Потому что понятно, что если вы себя поставите на место того же главного редактора какого-нибудь телеканала, то вещать истину или, скажем, вещать ту правду по полной программе просто не сможете. У вас даже не будет ни денег, ни, скажем, корреспондентов, которые могут быстро и моментально осветить те или иные события, которые произошли в России. Поэтому имидж, скажем, правдивого канала, имидж оппозиционного канала, понятно, что этот имидж можно только закавычить. Но это надо, так сказать, отдать должное, так сказать, пиарщикам, которые все это устроили. То есть тем же самым, скажем, Киселеву, и как бы, что они очень грамотно, так сказать, в общем-то, ну, подыгрывают власти, я бы так сказал. И здесь надо честно признаться, что, может быть, вся эта история с Парфеновым и с вот с этой, как, с Гулькиной, как ее?
0: Ну, тоже с Митковой,
1: да. Вот, что, может быть, это вообще как бы часть пиара, потому что, как бы, ну, результат очевиден, результат мы как бы вот-вот уже, так сказать, получим. И я думаю, что, может быть, вот эта апатия, которая недавно была, так сказать, в стране, вот эта апатия, неинтерес к политике вообще, так сказать, никому ничего не надо, всем до лампы, немножко канал подогрел. А для чего нужны экстремисты? Для чего нужны, скажем, крайние маргиналы? Они должны так будоражить, так сказать. Ведь что такое маргинал? Это иголка в задницу, правильно?
0: Да.
1: Кольнули, так сказать, кто-то там кричит, где-то что-то.
0: А не то все будет похоже на такое летнее солнечное поле, и только шмели жужжат.
1: Конечно, конечно.
0: Вроде и лето, а спать хочется, называется.
1: Поэтому, я думаю, мы все, так сказать, получим, что хотели. Я думаю, может быть, и как бы... Я просто здесь не вижу как бы людей, которые проиграют от этого. Просто как бы проблема, да. Мы как бы о ней сейчас говорим, ну так, так сказать, с юмором, потому что здесь проблемы нет.
0: Даже самое главное, извини, что перебиваю, выиграю я немножко, поскольку те ларьки, которые находятся вот в районе Останкино, принадлежащие мне, в общем-то, имеют сейчас сверхприбыль в эти дни. То есть.
1: Ну да, да, да, да.
0: Ты знаешь,
1: ну,
0: об этом. Да.
1: Ну, кстати, правильно, сейчас же не может журналист существовать только как бы на передаче.
0: А вот ты знаешь, ты меня журналистом назвал.
1: Извини, Саш.
0: Ладно, да, тебе простите. Вот слушай, смотри, тут можно еще как бы, извини за слово, как бы, ход...
1: Якобы.
0: Да, якобы. Ход событий вот этих до их окончания проследить. Есть вероятность такая, потому что ведь некоторые демоны призывают к тому, что давайте скинемся и отдадим там долги НТВ, да, то есть такие безумные совершенно утопические идеи со стороны граждан, то есть, ну, как бы сыграть там в рулетку с новым Мавроди, да, то есть похвально. Кстати, я бы на месте вот телепузиков этих вот дико бы сейчас обосновал бы фонд, набрал бы прайсы, и тогда бы уже смылся. Это было бы по-взрослому. Но они даже на это не годны. А смысл в другом, что они могут в ответку предпринять такое действие, что мы, вот честные телепузики НТВ, распродаем сейчас свое имущество, автомобили, квартиры, купленные под кредит, с тем, чтобы отдать Коху хотя бы часть вот этих долгов. То есть попытаться сыграть на такой благородной вот струне и вызвать к себе такую вот жалость. А затем отсюда и в дальнейшем может действительно быть образован какой-то счет в каком-то банке. Туда граждане все скинут. Значит, телепузы это все дело поделят. Снова купят все тачки, мдхаты и тихо, мирно свалят.
1: Ну а кто сказал, что они кому-то должны? Это, кстати, чепуха. Это ерунда. Я думаю, они никому не должны.
0: И нет, изначально да, но для продолжения игры в пиар.
1: Ну вот представь себе, какой-нибудь Uncle Ben's. Вот есть какой-то противный Uncle Ben's, который ты не любишь. И тебе говорят, Саша, давай, вот, так сказать, каждую неделю говори, что Uncle Ben's – это святая святых, это наше все. Понимаешь, да? Это стоит денег, как ты считаешь?
0: Конечно, стоит.
1: Ну, кто сказал, что они кому-то должны? Я думаю, им должны еще. Им должны. Вот мне этот разговор непонятен. Кох говорит, вы нам должны. Они говорят, да, мы вам должны, но... Да не должны они ему ничего. Не должны. Они же продали, как бы, так сказать, что называется.
0: Ну, так дело в том, что... Подожди, я с тобой согласен. Я тебя понимаю. Они изначально вот на этой стрелке провели неправильный базар.
1: Вот.
0: Но смысл в том, что слово было сказано. Слово не воробей.
1: Да,
0: теперь, исходя из этого, им нужно крутиться, так сказать, вот от той позиции, на которую они сами себя опустили. Они признали. Они сказали, что да, мы должны прайс. Все. При многочисленных свидетелях. И там неважно уже, там должны они или нет. Теперь все их следующие действия должны идти вот от этой фразы. Все, что было до того, это уже не существует. По всем понятиям. Извините.
1: Ну, значит, эти бабки, так сказать, базедовые бабки придут, скинутся, или, скажем, мужики базедовые. Ну, базедовые,
0: вот,
1: да,
0: вот
1: партия
0: думаю,
1: базедов. Вот
0: да.
1: Она придет и...
0: Отдаст денежек.
1: Да, которые они не дадут Коху, а просто по карману положат.
0: Я вот об этом тебе и говорю.
1: Но,
0: так я к тому и говорю, что надо ожидать появления такого счета в ближайшее время.
1: Я думаю, он уже есть.
0: Ну, пока нет. Он официально не объявлен, но я думаю, что еще пара-тройка дней, и вот там начнется вот этот фонд помощи телепузи.
1: Ну, вот тогда они все и перессорятся из этих бабок.
0: Вот. Вот это будет вторая их ошибка.
1: Вторая, да.
0: А даже уже не вторая, а там... Ой, какая уж даже их считать сложно. Вообще, по идее, конечно, надо было бы помочь ребятам, но уж больно они... Уж больно они зазнались, взорвались. Ну, давай послушаем телефонные звонки еще.
1: Давай.
0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Сергей Жариков. И ваши вопросы к нему, какие-то комментарии, если они, конечно, есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну вот, уж извините, но вопросы не к Жарику, а вот лично к вам.
0: Ну, давай.
4: Лаевскому.
0: Давайте, давайте.
4: Ну... Я уж изо всех сил стараюсь, чтобы вопросы были все-таки, ну, ночь там, да, я понимаю, все равно, чтобы было прилично.
0: Угу.
4: Вот, ну, собственно говоря...
0: Да вы так не волнуйтесь, говорите, а то время-то
4: ну,
0: идет.
4: Ну,
0: да.
4: Ну, я волнуюсь, понятно, что волнуюсь.
0: Нет, но может тогда вы перезвоните попозже, а то, понимаете, как было, нет, один человек волновался, а потом, типа, с ним было
4: давайте,
0: плохо. И нам...
4: Вы да. Уж отвечаете.
0: Да, давайте.
4: А при чем здесь вообще компания НТВ?
0: Угу.
4: И при чем здесь вообще Киселев этот? Он... Нет, с моей точки зрения, просто он здесь совершенно ни при чем. Вопрос состоит совсем не в этом.
0: Я с вами целиком согласен. Спасибо за звонок. Дело в том, что позвонивший только что имел в виду ремонт теплоцентрали в Северно-Восточном округе. Действительно, ни при чем, я не понимаю, что вы хотите от меня. Если бы я не взялся ремонтировать этот теплоцентраль, еще через год половина жителей Отрадного осталась без горячей воды.
1: Но вообще отопление отключить должны где-то, наверное...
0: Но я ремонтирую, там сейчас трубы кладу. И непонятно, человек теперь ругает, что видите ли, у него гараж там снесли, я узнал.
1: Это пробка, наверное, скорее всего, пробка какая-то попала в трубу.
0: Нет, нормальный человек, почему ты пробкой его обзываешь? Просто, ну, гараж, твой бы гараж снесли, ты мне бы тоже возмущался. Вот.
1: Да нет, я имел в виду пробку.
0: А, пробку, ну да.
1: Да, в трубе. Воздушная пробка в трубе.
0: Но я в этом не разбираюсь, я сказал это рабочему, говорю, друзья, снимайте все, ставьте, делайте уже. Ну, потому что надо, надо. Какой вообще вот вопрос, да, человек сформулировал, а при чем здесь, да, при чем здесь? Действительно, ни при чем. Но мы сейчас снова ненадолго прервемся, потому что мне надо пойти позвонить в Нью-Йорк это. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, у нас остается совсем немного времени. Так уж получилось, что сегодняшняя наша встреча практически целиком была вот... разговор, вернее, был посвящен теме телевизионной, то есть поддались таки мы все-таки на общую газетическую тему, хотя начали хорошо, начали вроде бы с роли художника в обществе, вообще о творческих людях. Вот, к примеру, для меня до сих пор загадка – это женщина-художник, да, и почему, например, женщина-певица, женщина-художница, и вдруг женщина-врач, женщина-секретарь, вот этих вещей я никогда не понимал. Если у тебя сейчас как-то есть желание их обсуждать, давай, а если нет, то мы можем послушать телефонные звонки, то есть ты, так сказать, сам можешь выбрать, что мы сейчас будем делать.
1: Давай лучше звонки.
0: А с женщинами, типа,
1: ну... Тут все понятно.
0: Да. Хорошо, тогда я сейчас напомню телефонный номер.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Начинаем?
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи, Саша. И молодой человек, который присутствует с вами.
0: Да.
5: Вот я, конечно, извиняюсь, но я, может быть, опять возвращаюсь к тому, о чем мы говорили.
0: Ничего страшного.
5: Ну, хорошо. Я думаю, мне простительно, я пожилой человек. Сашенька, вот такой вопрос. Ну, НТВ там защищают себя, может быть, Киселев недоволен, что ему не досталось там в Испании дачи, еще не успел сколотить. Это их дела. Но я удивляюсь за народ. Так дружно вышли защищать. И все время правительство твердит, долги надо платить. Долги платить Франции, там всем государствам, кому Россия должна или не должна, я уже запуталась в этих делах. Но кто же будет платить нам, простым смертным, когда вот в 92-м году нас обобрали и про наши долги замолчали. А народ-то дружно не пошел вот так требовать свое. Понимаете, это маразм, народный маразм.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. И просто сразу хотелось бы ответить, вот все-таки давайте опять же откровенно скажем, да, что вот эта игра в пиар, вот, она тоже ведется не совсем профессионально. Хотя бы потому, что даже вот события вокруг НТВ освещаются действительно однобоко. Я, например, заметил, вот это, естественно, это чья-то там из этих грудничков идиотская была затея, это посылать сообщение вот на экран с электронной почты. Я откровенно заявляю, что выплывали, то ли начинали показываться на экране сообщения, так сказать, очевидно, негативного характера, то есть, что, дескать, мы, да, опускающие, скажем так, престиж телепузиков, которые, в общем-то, быстренько исчезали, то есть, очень активно их резали. Также я уверен, что далеко не все люди, которые вот там были, все-таки собрались именно в поддержку. И это, кстати, опять же, ошибочное, вот, ошибочное ведение этой пиаровской компании. Если хочешь разжечь костер, то нужно его разжигать посредством трения, подлива бензина. Для этого нужно показывать все точки зрения. Даже здесь они оказались глупые.
1: Лучше бы они, кстати, наоборот, давали, скажем, на экран отрицательное мнение о себе.
0: Конечно.
1: Провоцировали бы защиту, да.
0: А у них получается, что какие мы хорошие, нас обижают. Вот, так что в данный момент, вероятно, есть единственный такой хороший совет, как избавиться от данного зомбирования, это просто стараться вот не смотреть именно сейчас хотя бы НТВ, видимо.
1: Ну да, но с другой стороны, понимаешь, ведь люди сходили к твоим киоскам все-таки за товарами.
0: Забрали, да. Так. И заметь, кстати, ни одной драки не было там. Еще культурные покупатель.
1: Да.
0: Ну что, следующий звонок. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Василий Солнцев.
0: Здравствуйте, Василий.
6: Да, вы правы, Александр, действительно полный маразм, что было вот вчера и сегодня. Да, хотелось бы сказать, что вчера, помимо вот этой акции, Останкино показывали противоположное мнение, где-то там на Тверской, которые против НТВ были, и показывали в таком наилучшем виде, они там дрались, ругались матом.
0: Нет, ну дрались, это я не люблю. Одно дело пострелять, там, а драка, это какой-то нецивилизованный уже способ решения проблем.
6: Да, ну, по крайней мере, матом ругались, это уже...
0: Ну, они разговаривали и ругались, это разные, это уже вещи, поймите меня
6: вот
0: правильно.
6: По-моему, ругались.
0: Угу. Тогда это им простительно.
6: Да, вот Александр, к вам вопрос вот, посредственно НТВ. Вот как вы относитесь вот к Деброву, который вот яростно отстаивает права НТВ, говорит, что это все безобразие там и так далее.
0: Вот. Понятно, Василий, спасибо за вопрос. Ну, мне не хотелось бы так вот, как говорится, за спиной говорить про человека, но с другой стороны, если мне когда-нибудь он сам спросит, то я это же ему тоже скажу. Мне совершенно не нравится Дмитрий Дебров ни как ведущий программы. И также он по одной причине, которая для меня веская, но я, так сказать, из чувства такта не буду ее сообщать в эфире, потому что это не придаст популярности данному персонажу. То есть он во мне вызывает даже, попросту говоря, с некоторого момента отвращение. Вот все, что я могу сказать. По крайней мере, я искренне. Сергей, ты будешь как-то комментировать или воздержишься?
1: Ну, я не знаю, что сказать. Вот. Я могу только процитировать Деброва. Типа «Тю!» Знаменитый его «Тю!»
0: Да, это тоже многое говорит. Следующий звонок. Да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Приветствую вас, Александр.
0: И вас также, мы тут все.
7: Что-то вы мне поздно звоните.
0: Извините, но я послал ребят, чтобы они привезли. Они еще не подъезжали?
7: Да нет, пока нет.
0: Но я звоню сказать, что вот-вот подъедут и все внесут тогда. То есть хорошо. Подождите еще минут 15, да, они. Да, спасибо.
7: Конечно.
0: Да.
7: Что я хотел спросить? Кстати,
0: да, конечно, да.
7: Вы мне, да, насчет Сергея, правильно все, по-моему, рассказал. Я так считаю, что это, в общем-то, пиар-акция, направленная как бы на активизацию нашего общества.
0: На что?
7: На активизацию.
0: Ну, ага, понятно.
7: Мое мнение вообще такое, что, в общем-то, в последнее время происходит большая такая кампания, начиная с Второй Чеченской войны. И вот заканчиваю вот это вот.
0: Ну, понятно, да. Нет, ну, то же самое, что говорил Сергей Жариков, вы сказали, вы с ним согласны, да.
7: Нет, мне кажется, что даже вот Киселев и его компания, они просто не понимают, что они попали на пиар. Алло.
0: Ну, это вот...
7: Они искренне защищают.
0: Давайте сейчас дадим слово вот Сергею Жарикову.
7: Давайте.
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, это очевидно, конечно. Ну, собственно, эти каналы для этого и создаются. Я же не зря там пошутил насчет там козлов и прочее. Это действительно так. Это люди как бы специально берут людей, которых легко использовать, легко шантажировать, легко чем-то, так сказать, вывести из состояния равновесия, ну и так далее. Это, ну, для спецслужб это лучшее, как бы, так сказать, тесто для вообще работы.
0: А, так ты считаешь все-таки, что они не понимают, или они, наоборот, профессионально, так сказать, вот...
1: Актер играет тогда честно, и тогда ему веришь, как тоже был разговор насчет этого, насчет актерства, тогда, когда у него есть собственный интерес. Угу. Я думаю, лучше, так сказать, недаром, кстати, приглашают современные дирижеры, вот, непрофессиональных музыкантов, или работают с детскими хорами. Угу. Дети, они стараются, у детей получается, да, честно. Профессионал всегда сфальшивит. Вот профессионал, он как бы попсовик. Ну, Саш, не мне тебе объяснять, ты знаешь, чем отличается попс от, так сказать, от просто, так сказать, андерграундной рок-музыки. Именно
0: я
1: этим...
0: Согласен.
1: Да, не веришь. Ну, это может быть приятно слушается, это может быть как-то нравится, но никогда этому не поверишь до конца.
0: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попс.
8: Доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
8: У меня вопрос к вашему гостю хотелось.
0: Говорите, пожалуйста.
8: Вот почему не выходят на кассетах другие альбомы вашей группы?
0: Спасибо.
1: Ну, на кассетах «Колокол» издает эти кассеты. По-моему, там выходило штук 10. Но на компактах вот уже, наверное, сейчас 17 альбомов вышло. Вот сейчас, может быть, еще, дай бог, деньги появятся, выйдет. Может быть, летом мы вообще запишем новый альбом, как бы со старым составом. Но это опять в проектах. Что касается кассет, я думаю, что это носитель не очень удобный, потому что, когда делают, скажем, кассеты, часто скорости не совпадают и прочее, прочее.
0: И нельзя подобрать песни под гитару, потому что там плывет все.
1: Все плывет, да, и просто не хочется как бы... Ну, я считаю, что это уже ушло. Сейчас, кстати говоря, обычный CD-аудио, вот уже как бы вчерашний день, сейчас уже работает 96 кГц, 24 бита и прочее. То есть как бы обычный вот этот диск, которых уже заводов настроили, там, да, у нас в Москве 10.
0: В ближайшее время все могут дико пролететь. Вот.
1: Да. Поэтому кассеты, это уже 19 век. Я думаю, вообще надо как-то забыть про эти кассеты.
0: Ну, ты знаешь, я хочу предложить, опять же, если ты не против, чуть-чуть прерваться и послушать одну замечательную тут композицию. И продолжаем беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, мы тут посовещались и решили дать все-таки вам возможность побольше высказать ваше мнение. Уважаемые, звоните. Телефон вы помните. Хотя сейчас на всякий случай все равно я его еще разок напомню.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы, просто говоря, переполнены вниманием к вам.
9: Алло. Здравствуйте, Лаэртский. Здравствуйте, Жариков.
10: Здравствуйте.
9: Вот интересно было бы спросить у Жарикова, будет ли группа ДК выпускать альбомы в том же формате, что «Пожар в мавзолее», вот такого плана, той же тематики. Ну, понимаете меня, да?
0: Понятно. Это все вопросы?
9: Да.
0: Спасибо.
1: Дело вот в чем. У нас есть на дате два таких такого типа альбома, но мне кажется, с ними надо немножко подождать.
0: А вот что ждать-то?
1: Ну,
0: извини, конечно, что я...
1: Во-первых, эти альбомы, они 35-минутные. Я вот сейчас думаю, то ли их на один загнать, то ли все-таки по отдельности. Тоже, кстати, вопрос серьезный.
0: Я считаю, что нужно по отдельности, потому что получишь больше денег, в общем.
1: Ну, я согласен, да. Ну, с другой стороны, их коммерческими не назовешь, так уж откровенно.
0: Второе... Тогда можно сделать двойной сборник, это тоже все практикуется.
1: А они такого плана, вот он специально, вот, товарищ сказал, это действительно радиотеатр. И...
0: А, я понял, о чем
1: да.
0: Я.
1: И я пока еще не понял, как их надо все-таки мастерировать. То есть понятно, что просто аналог в цифру перевести, это не так, не совсем однозначно.
0: Ну да, да.
1: И что с ними делать, пока я не знаю. Вот, я думаю, здесь вот... Ну, я думаю, они выйдут, в конце концов, как бы. Есть еще два альбома, да. Один на музыку Прокофьева, кстати говоря. Назывался он «Зеркало-души». То есть это как бы душа в зеркало.
0: Зеркало, да.
1: Да, души свое отражение. Угу. Ну, выйдет, не выйдет. Но пока, в ближайшее время мы пока, так сказать, не планируем. Может быть, на кассете только.
0: Ну, кстати, вот литературные такие приложения, то есть текстовую информацию на кассетах вполне реально тиражировать, потому что особых претензий к качеству ни у кого не будет, видимо.
1: Ну, они качественно записаны, но вот пока, так сказать, я думаю, сейчас не совсем актуально это все.
0: И еще тут видишь, как сейчас такой поток пошел разных, правда, не знаю, может, он как пошел, так и схлынул, всяческих вот этих вот там частушечников, стихи на кассетах, то есть все, кто не попади, сейчас с ним начали заниматься. Причем получается это у них, честно тебе скажу, крайне бездарно, на мой взгляд, у большинства, по крайней мере. И вот в этой общей волне как бы люди тоже ведь понимают, что это все лажа полная, да, и вдруг ты выпускаешь свои вот эти вещи, и под эту, скажем так, раздачу негативную можешь конкретно попасть тоже.
1: Ну да, с другой стороны, их не так много сейчас выпущено. В общем, ладно, пусть пока эти. Надо что-то еще оставить. Под запас. В архив, что называется.
0: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы просто полны внимания к вам.
10: Здравствуйте.
11: Саша, да?
10: Да.
11: Молодец, умница. А вот это Сережа.
0: А вы, какое у вас интересное имя?
11: А?
0: Какое у вас...
11: Алексей Алексей.
0: А, нет, вы сказали молодец, нет, а умница, это я думал фамилию.
11: Я вас похвалил, да.
0: А, спасибо, спасибо, Леш, спасибо.
11: Вот,
0: как я люблю, когда хвалят меня.
11: Вот этот вопрос, Сережа, да?
0: Давайте, конечно.
11: Понимаете, вот раньше, в смысле, ну, до этого времени, даже в Ирина Гельсе, ну, очень понятно, определенной личности, национальности этого, в правительстве, ну, большей части они остались. А сейчас тенденция, так говорится, немцы, так, вверх берут, там, ну, Греф, там, Фох, ну, вот сейчас генеральный директор НТВ, ну, в общем, понятно, да? И, как говорится, у меня такое мнение сложилось, что, как говорится, революция продолжается 17-го года, чтобы постоянно настроение было нестроение, буза, а при этом народ нищел, страна рассыпалась, а те, как говорится, у власти при бабках, ну и, понятно, корреспондентов в наваре всегда остаются. А народ так смотрит на это с свистопляска, ну, еще возмущается, охает, ахает. В общем, какая-то ерунда идет.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Сейчас Сергей, наверное, ответит. Хотя я с вами абсолютно согласен. Да.
1: Ну, я здесь что бы сказал на этот счет. Не надо забывать, что президент Путин, он не просто из Питера, он же из Германии. Вы знаете, что в нашей системе полуфеодальной существует тейповая система. То есть семьи. Не просто семья, а большая семья. Скажем, Днепропетровская группа, скажем, Московско-Орловская группа, Уральская группа. И, скажем, Путин представляет собой не питерскую группу, а именно ее называют германской. Кстати, куда входил министр Грачев? Они все из Германии и связаны, может быть, в какой-то степени, ну, скажем, наводящие, так сказать, наводящие информации. Вы знаете, что фактически вся Европа пропитана агентами Штази. Это агенты
0: бывшей Восточной Германии.
1: Восточной Германии, да. Одна из самых профессиональных разведок.
0: Кстати, и... вот, извини, что перебиваю, как-то у нас отношение было к восточным немцам такое тоже немножко пренебрежительное, вроде как бы.
1: А зря.
0: А совершенно зря. У них была самая сильная вот разведка. При этом, хочу еще сказать, что, как ни странно, очень серьезно работают вот и чешские коллеги сейчас. Да, нет, на самом деле.
1: И я думаю...
0: Не знаю, к чему я это, правда, извините.
1: А это к деньгам партии есть.
0: Да, вот я что-то думаю, что-то... Я же никогда не говорю так, просто что-то случайно.
1: Конечно,
0: если в слабом мозгу что-то всплывает, то это не просто так, какие-то ассоциации.
1: Ну, понятно, что деньги партии, так сказать, скрывались через Штази.
0: Да.
1: Но они сейчас потихонечку возвращаются, как бы, понятно, что преемственность власти сохраняется. Поэтому ничего здесь такого фантастического не бывает. На самом деле, вот это конспирология, потому что вот куча там инородцев, там немцев, я считаю, это не совсем как бы, ну, адекватное, так сказать, восприятие. Немножко пассивное, я бы так сказал. В принципе, народ, ну, сам народ как бы имеет то правительство, как, на которое он рассчитывает. Когда люди бегали за Ельциным и орали, что это наш Боренька, а потом его же обвиняли в том, что он нас там типа предал, и вот гад типа настроил всяких дач. Ну, кто заставлял людей, вот этих бабок базедовых, так сказать, Когда и так было ясно, когда гарантом демократии и свободы у нас оказался там кандидат в члены политбюро. Совершенно было ясно, что это за человек. И, кстати, тот же Лигачев, которого все ненавидели, собственно, об этом и говорил, и прямо об этом говорил, что это человек, который недостоин. Ну вот и получили, что, собственно, и... Кстати, недавно Коротич, выступая, кстати, на том же НТВ, признал, да, что, дескать, Лигачев был очень порядочный и хороший человек, и, видите, он оказался прав. То есть, помните, Борис, ты не прав, который сказал, да, Лигачев? Да, да. Ну вот оказался Лигачев действительно прав. Я думаю, может быть, Проханов к вам придет, тут расскажет более подробно. Это его как бы кореша.
0: Да, я думаю, что к тому времени, когда он появится здесь, а мы планировали там на следующей неделе, если все будет нормально, уже вся эта свистопляска и клоунада уляжется, и мы сможем, так сказать, ее разглядеть уже по делу. То есть сейчас мы смотрим на то, как лепится кувшин. А вот через неделю мы будем разглядывать готовый кувшин. Понимаешь?
1: И да, наполненный. Так,
0: наполненный, да. Давай сейчас снова.
1: Следующий.
0: Нет, прервемся на секундочку. Мне тут надо. Там девчонки пришли, деньги принесли. Ну, выручка. И потихонечку подходит к концу наша беседа с лидером группы ДК Сергеем Жариковым. Оставшееся время мы хотим все-таки посвятить вам, ответам на ваши телефонные звонки. И посему я поднимаю трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Алло. Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
10: Вот я хотел спросить, а вот Венедиктов вообще как-то курирует ночной эфир? Как-то прослушать то, что вы говорите.
0: Вы знаете, я таким вопросом не задавался, скажу вам честно.
10: Ну просто интересно, потому что Венедиктов ведет одну политику, вы в эфире совершенно другую политику.
0: Я, простите, не веду никакой политики, я высказываю свое...
10: Нет, ну вы скажете мнение, но все равно главный редактор, как вот все говорят, все равно он как бы редакция под его функцию, работает под его как бы...
0: Я могу сказать одно, да, вот я могу сказать одно, что за все время существования программа «Монморанси», а это порядка 9 или там 8 лет она существует, ни разу не было никаких, скажем так, эксцессов по этому поводу. Каждый волен высказывать свое мнение здесь. А я тем более, потому что еще раз поясняю, что для меня это просто место встречи с приятными людьми. Это в первую очередь.
10: Понятно.
0: У вас есть какие-то вопросы к нашему гостю?
10: Что?
0: К нашему гостю какие-то вопросы есть такое у вас?
10: Ну, в принципе, есть вообще.
0: Он вас внимательно слушает.
10: Есть вопросы, но в каком плане? Мне бы хотелось, чтобы вот так вот о людях говорили, там, Базедова и так далее. Я врач-психиатр, понимаете? И не хотелось бы вот этих выражений. Это больные люди, понимаете?
0: Значит, давайте, извините, сделаем сразу так, договоримся. То есть, конечно, со стороны это может показаться несколько грубо, да, вот то, что такие выражения, да, но для того, чтобы они не казались вам столь колючими, нужно эту программу было слушать, ну, хотя бы лет 5, поймите правильно. Вот тогда вы поймете, что речь идет не о... Ну, в общем, речь идет совершенно не о том, что вы, так сказать, себе представляете. Спасибо за звонок. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
12: Доброе утро.
0: Аналогично.
12: Меня как бы Вася зовут.
0: Здравствуйте, как бы Вася.
12: Я не пойму, Москва вся в говне, в собачьем.
0: Есть такое.
12: Народ прет слушать эту лохудру из 600 секунд. Фантастика какая-то.
0: Кстати, я могу вам сказать, что Париж тоже завален собачьим дерьмом, по самой не балуйся.
12: А потом вот Венедиктов, вот из того фонда, который вы предлагали создать, может ему выделить, чтобы он зубы поправил?
0: Мы уже предлагали.
12: А когда он говорит, брызжет слюной очень.
0: Ну вот вы опять переходите на личности. Давайте все-таки я заступлюсь за милого моему сердцу главного редактора. Это не подхалимство, да? Вот. А все-таки я, например, считаю, что, ну, не хочу вас обидеть, как бы, Вася, да, но тем не менее, вот, выполнять функции Венедиктова, для того, чтобы их выполнять, нужно обладать определенными способностями, которые есть далеко не у каждого человека.
12: Не, ну он безобразно выглядел надо сознаться. Все.
0: Ну, знаете, на вкус и цвет. Я вообще люблю лысых людей. Спасибо вам за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Алло, здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
13: Я хотел бы задать вопрос, соответственно, Сергею. Ну вот, пишете ли вы по-прежнему стихи ваши замечательные?
0: Да, кстати, может, какой-нибудь стишок, Сереж, это зачтешь?
13: Вот, потому что, ну, вообще фантастические стихи, конечно. Дело в том, что я давно знаком с творчеством группы ДК, вот знаю даже некоторых ее, ну, скажем, одного из басистов и, ну, и одного из исполнителей песенок. Вот. Ну, в общем, это, конечно, здорово, здорово то, что было. Вот. А еще бы у меня такой вопрос господину Лаэрскому. А куда делся сиамский близнец?
0: Спасибо, Сергей. Ну, значит, да, давай сперва я отвечу вкратце. Значит, этот вопрос для меня слишком труден. Я не готов сразу на него ответить насчет сиамского близнеца. И прошу у вас небольшой отсрочки. Обязательно дам ответ. Сереж,
1: ну,
0: дам...
1: по стихам.
0: Ну, а может быть, ты правда что-нибудь такое нам бы это... Или тебе претит, собственно?
1: Сань, мне вот как бы под утро не хочется.
0: Не по кайфу.
1: Нет, такие стихи в голове вертятся.
0: Я понял. Как бы... Ладно, ладно, без проблем, то просто на вопрос как бы наших уважаемых ответь хотя бы.
1: Спасибо, конечно, что вот там люди помнят и знают. Я, конечно, так сказать, рад стараться. Ну, может быть, как-нибудь так сказать, вот в следующий раз.
0: Без проблем. Следующий-то звонок, да? Ну, правда, тут уже, видимо, под утро, и все такие уставшие, и даже девчонки, которые нам делают массаж в ходе программы, уже обломали все коготки. Кстати, я всегда запрещал, вот, Лис, ну, я тебе говорил, когти вот эти состригай. Ну, хотя бы, ну...
1: Ну, действительно, кстати, вот вещать, правильно говорит.
0: Ну да, надо Сереге тоже не оставить.
1: Ладно, тебя спина царапит.
0: Ну, конечно. То есть я костяшками как-нибудь не то не сё. Да. А увольнять жалко. Да, увольнять жалко, понимаешь, все-таки девки хорошие. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Алло. Алло, здравствуйте.
0: Говорите, да.
14: Меня зовут Игорь.
0: Здравствуйте, Игорь.
14: Я хотел, ну, просто сказать то, что мне вот как бы в последнее время слушаешь, ну, любые программы, радио, там, телевидение, и на самом деле, кроме жесткого сопротивления, ну, ничего не испытываешь. И поэтому, на самом деле, ну, как, телевидение уже почти не смотрим, ни новости, ничего. Ну, радио так иногда вот когда что-нибудь такое. Вот сейчас вас услышал, и огромное спасибо вообще, что вы есть. И обязательно, конечно, всем расскажу, что такое есть. Ну, просто даже не знал. Спасибо.
0: Спасибо вам. Да, совершенно мы забыли. Времени немножко остается. Тут спрашивают через пейджер все-таки, что такое пиар. Сереж, может быть, ты объяснишь, почему? Потому что ты знаешь, что я читаю лекции. Вот по любому вопросу за мелкий прайс. То есть ко мне приходит, говорит, Саня, нужен там о звездах. Платит мелкий прайс, я читаю. Надо о пиаре, я читаю. Вот. И, честно говоря, я очень подустал. Выручаю.
1: Ну, пиар, это как бы, так сказать, это две буквы, P-E-R, то есть public relation. То есть, ну, грубо говоря, это, ну, представление для народа, как бы образ, создание образа для людей. То есть и берется нечто, берется какой-то огурец, да, потом, так сказать, его так приукрашивают и делают из него как бы дыню, вот. То есть пиар это вот некая, так сказать, ну, раскрутка или как бы создание некого имиджа, образа для публики. То есть, скажу, что касается политиков, это попытка сделать, ну, извините за выражение, из говна конфетку. То есть из обычного человека, может быть, с большим количеством недостатков, сделать святого.
0: Или такого рубаху парня.
1: Да, свого в доску, так
0: да,
1: сказать.
0: Да, да, да,
1: да, да. Который на самом деле миллионер, так сказать, и жулик.
0: При этом, действительно, вот самое интересное, что ведь они заработали зарабатывают приличные бабки, и их работа столь же высоко оплачиваема, как работа каких-нибудь непонятных таких, как это называется, ультрамариновых клипмейкеров, да.
1: Ну, я бы добавил, что вот таких людей, к сожалению, в зоне не очень любят, потому что это называется мошенничество на доверии.
0: А почему, к сожалению? Я считаю, что каждый получает то, что он заслужил, особенно в таких местах, вот, где люди находятся, скажем так, в состоянии вынужденного экстремального проживания.
1: Ну, тогда, значит, к радости.
0: К радости, конечно. Конечно, к радости. Следующий звонок.
1: Следующий.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Просто говорите, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Саша.
0: Приветствуем вас.
15: Я, наверное, не открою сегодня Америки для вас в том числе. Что вы поразили сегодня нас всех своей самостоятельностью.
0: То есть, действительно, я спасибо, подождите, спасибо, я сам смог залезть на стульчик, слезть с него и даже вот, ну, сходить по коридору и дальше.
1: Не выпуская...
0: Не выпуская при этом вот салфетки, в которые стекают мои медузы из всех щелей, из своих рук.
15: Да.
0: Да. А как вы видели это? Через окно, что ли? Я не понял, признайтесь. Нет, мне просто стыдно, потому что хорошо, правда, что вы добрая девушка. А вот, ну, к примеру, какой-нибудь злой человек увидит это или папарацци там как-нибудь сфотографирует. И... Как же быть-то?
1: И по НТВ поставить.
0: Ладно, извините, да, говорите, пожалуйста.
15: Да, и, вы знаете, разобрало, хотелось бы все-таки узнать ваше мнение. О роли Венедиктова вот в этом фильме. Ну, или хотя бы, как он вам, как оппонент?

0: дует, я болею.
1: Он похож на Сергея Летова, и говорят, что это одно и то же лицо, на музыканта, который в «Гражданской обороне» играет.
0: Они вот могут так взаимозаменять друг друга.
1: Да. Рядом вдвоем не видел никто.
0: Да.
1: Кстати, ведь говорили, что Троицкий и Гребенщиков — это одно и то же лицо. Был такой слух. Потому что рядом их никто не видел. Вдвоем.
0: И так же никто не видел.
1: Может быть, это был человек, который выступал? Это был Сергей Летов из «Гражданской обороны».
0: Вполне возможно. Вот. И, кстати, еще хочу сказать, что это и совершенно не важно. То есть Венедикт вправе думать о ситуации так, как вот он считает нужным. Я вижу ее там со своей стороны, да. То, что никакие тут ко мне санкции не применяются, это говорит только о том, что сохранена, скажем так, чистота вот этих отношений, да, вот, комментировать я даже, не могу, если бы я слышал что-то, я бы прокомментировал. Совсем немножко времени остается, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы просто так беспредельно уже слушаем.
2: Очень приятно, доброе утро, господа.
0: А уж как нам приятно, да.
2: Вот, я хотела бы к Сергею обратиться.
0: Угу.
2: Вот, Сережа, к Виктории Иванишкина.
1: О, да-да, вот, привет.
2: Хочу прежде всего тебе поздравить со свадьбой.
1: А, спасибо. Вот, кстати, жена тут рядом. Катя.
2: Ну, замечательно. Я тоже поздравляю.
0: Это недавно, что ли, случилось?
1: Ну, почти.
0: Вот меня вот очень удивляет это. То есть, к примеру, зная о существовании такого парня, как Саня Лаэрский, не позвать пожрать салат, сплясать там это самое со свидетельницей, типа там эту тангу, летку, Янку лучше. Да ладно, извините, я замолкаю.
2: Да, просто Сергею хотелось бы задать вопрос.
0: Давайте, да.
2: Как там начал журнал «Атака»? Вот. И во-вторых, там про концерт вы говорили.
0: Про концерт отдельно объявим еще раз.
2: А, объявите еще.
0: Да.
1: А, Вика, и... значит, у нас...
0: Спасибо за звонок.
1: Новый проект, журнал «Контркультура», 15 апреля. Будет попозже объявление в клубе «Точка» в 19:30. Вот. Я думаю, когда Саша даст указание, прикажет, и мы выполним, так сказать, роль диктора как раз жена Катя. И исполняет.
0: Да. Ну и, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
3: Мне к Сергею вопрос такой. Значит, он вроде бы имеет отношение к Думе, как депутатской, да? Правильно?
1: Ну, имел.
0: Да ладно, Сереж, ну что ты скромничаешь? Имеешь, имеешь.
1: А?
0: Имеешь.
1: Да. Вот как раз, я только помню, думаю, только буфет. Я помню буфет хороший.
3: А, ну, тем не менее, наверное, в буфете вы так как-то встречались там с законодателем. У меня вот такой вопрос. Вообще идет такая тенденция, значит, к уменьшению телевизионных каналов?
0: Это...
3: к запрещению радиосигнала, потому что радиосигнал, он же как-то, знаете, мешает сотовой связи.
0: Понятно. Спасибо за вопрос.
1: Я коротко попытаюсь ответить. Дело в том, что у нас действительно ходили в комитете по геополитике материалы по поводу, так сказать, вот зомбирования и так далее, по поводу, так сказать, вреда, который наносит, скажем, советскому, российскому слушателю, скажем, каналу РТ и НТВ. Но, если честно, положа руку на сердце, я сам по профессии системный аналитик, математик, мне показалась вся эта аналитика, которая, может быть, сейчас и пользуется президент, она не совсем как бы все-таки качественная, не совсем серьезная. Все-таки сводить это все вот опять к старым делам, что там враги, что там нас опять кто-то там зомбирует. Ну, это то же самое, что спаивает русский народ. Конечно, никто этого не делает. Это все вопрос профессионализма и, так сказать, вот этих всех, так сказать, обычных человеческих, ну, я так скажу, человеческого говна. Кто-то кого-то завидует, кто-то ушел, кто-то там не ушел, кто-то сильный, кто-то слабый, ну и так далее. Это все, конечно, совсем несерьезно. Ничего этого не происходит. Я думаю, чем больше каналов будет, тем лучше. Чем больше, как бы, свободы будет на каналах, тем, в общем-то, никто от этого не проиграет.
0: И я думаю, демократия восторжествует.
1: Как всегда.
0: Да. Сергей, большое спасибо тебе за то, что ты нашел время и пришел в нашу программу.
1: И
0: надеюсь,
1: тебе,
0: Саш, что эта встреча не последняя. Через какое-то время, когда снова там начнется вот эта вот анонистическая буча, вокруг чего
1: ты поставишь кассету?
0: Я позову тебя снова вживую, и мы, так сказать, обсудим новый глупый кувшин.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо.

0: Теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Здравствуйте, отважные геройские друзья. И хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось. Настал-таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали. По причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да. Но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня не будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки и, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот, и пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать, на вырученные деньги купить, в общем-то, спиртных напитков и распить их с женщинами, с прекрасными женщинами из ближайшего, в общем-то, заведения. Ну и пока, соответственно, наш гость добирается тут по предусмотрительно смазанным рыбьим жиром мною, да, ступеням, проявляя чудеса, в общем-то, акробатики. Но это у нас такой тренинг, вы знаете об этих приятных мелочах, да. Вот, исходя из этого, у нас есть время тут поотвечать-то, наконец, на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Spice Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора. Ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот. А так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, куча грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав, я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки, это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет, как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой как бы конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание беспредельно.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт.
1: Давайте, да.
2: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
1: Ну, в общем, да. Еще я хочу, вот, спасибо.
2: Потом надо быть таким тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
1: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле, мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, предается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут, видите, такой жизнью добропорядочных американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот... Ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да, практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, люди весят 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь до того, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных, сейчас я вот его напомню вам.
3: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на «Эхо Москвы» приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна еще обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас линия, это вот это ее кличка такая, линия имя, извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, ну, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательно, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, ну, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, вот, ну, не коллегу, конечно, мне она не коллега, с другой радиостанции, и она такая говорит, вот, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, значит, прихожу вместе с песнями. Так вот она и сказала. А ухожу одна. И фамилия моя всю жизнь будет. Ну и там фамилия типа Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Даже не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, ну, конечно, интересует, но, тем не менее, у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что вот раз поскольку пришел на зиму, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Ну, хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать?
4: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, ну почему ты так, Саш, сразу отмел север из моих провинций? А, во-первых, готовится, и, возможно, я выпущу и диск Этельмена, с этельменской музыкой. Это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная. Ненцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси. Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами. Называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерная использована. И такой вот сделаны интересные там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов севера.
1: Ну, дело в том, что и до севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, ну, в общем-то, конечно, мозг так нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик вот там в Сокаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, вот был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
4: Эхунхот, он есть.
1: Нет.
4: Ядха.
1: Да, вот конкретный пример, насколько... Ну, ты понимаешь, о чем я.
4: Да. Ну, Кувейзин сейчас, да, солист, если ты, мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение — это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, такие тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать какое-то горловое пение. И трудно найти вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту используют тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
1: А, кстати, я вот хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это...
4: О цели в смысле пространства?
1: О цели
4: в смысле,
1: да, пространства, дабы, в общем-то, не создавать, как это сказать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
4: Учитывая предмет нашего разговора доселе. Я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в Туву поехал.
1: Ты очень близок к этому, да.
4: Хорошо.
1: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Да, Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц... Ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот. И вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Также бы...
4: А я думал наоборот, да. Саша.
1: В смысле?
4: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
1: Ну что, о музыке теперь?
4: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это... было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект «Вашего покорного слуги», который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь и в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Габриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана, и не только будет сегодня звучать музыка, то есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить, вот тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет, давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты, сейчас, извини.
1: Кому?
0: Не давал, да. Немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой, не похвалюсь, ведь не усну после эфира, выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо, друзья.
0: Да. Ну я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, говорите уже, да. Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна ночь.
1: Это был точно скромный, да, человек, Саша, ну что ж ты, не понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
3: нет,
0: у вас...
3: Нет, я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
3: Потому
0: просто...
3: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя так всем известно.
0: Да.
3: Вот, я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
3: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык-горло? Это важный момент. Вот. То есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда.
1: Или функции
3: горло в сборе, горло в сборе.
0: Горло, понял,
3: только,
0: да,
3: в сборе.
0: Да.
1: К чему, какому выводу вы пришли?
0: Да.
3: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Ну, слава богу, да, а то у меня уже начали ассоциации.
3: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?
0: Ну, в принципе, тут есть еще, знаете, один такой момент, то есть... Вот,
3: голосовые связки, точно.
0: Да, да. Дело в том, что природа, так скажем, вот этого горлового пения, да, тувинского, а также некоторых вот германских народов, вот это улю-лю-лю-лю, ля-ля, ля-ля, ну, типа, да.
1: Тирольский, да.
0: Да, а она, в общем-то, связана... Да. Да.
3: Вот как бы наиболее опытные тирольцы, вы знаете, что они делали?
0: Нет.
3: Я тоже не знал, пока не задался этим вопросом, пока не изучил его.
0: Ага.
3: Они вживляли...
1: Что делали?
3: В адамово яблоко колокольчики.
0: Ну, это не совсем, конечно, правильно. Это вы это немножко...
1: Колокольчики,
0: уже...
1: которые коровы на шее носят?
0: Это вы, конечно, нет, фантазируете. Дело в том, что известно, что раньше, до того, как, в общем-то, человечество при помощи темных сил изобрело всякие прибамбасы, как-то язык, да, имеется в виду язык человеческий, язык общения, да?
3: А у колокола тоже есть язык, у колокольчика тоже есть язык.
0: Да, да. Да, вот.
3: Я знаю, куда вы клоните. Я могу вас дополнить.
0: Ну, я тогда думаю, что вот...
1: Ну, молчайте, туда мяти.
0: Да, что, наверное, ну...
1: Я начинаю краснеть уже.
0: Да, что, видимо, тогда, может быть, и нет смысла мне досказывать, поскольку вы все поняли, и наши радиослушатели тоже поняли. Спасибо вам за замечательный звонок. А, ну что, я думаю, может, сейчас предоставим слово, в общем-то, немецким нашим друзьям.
1: Из Тироля теперь позвонят нам.
0: Да.
1: Давайте.
0: Ты будешь представлять?
1: А, это к тому, что мы говорили. Да, два тирольца, раз вы уже сказали, что там да, тролокольчики и тироль. И их зовут, например, Вернер Эгер. Но вообще это не важно. Они там
0: все равно никто тироль, не
1: да,
0: запомнит.
1: Все равно никто не запомнит. Я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша. Раз ты не любишь сэмплерный этот, то вот они взяли грузинское пение. Оно совершенно не горловое, зато полифоническое. И сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар». Ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
0: Слушаем.

0: замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это водит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, с убиенного.
1: Это Кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль называется «Газаль» по литературной форме, также и музыкальная форма. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы здесь вот это будет наш фон.
0: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому что мы должны быть фоном. Да.
1: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат, ничего не поделаешь.
0: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знанием, да.
1: Но я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году собирать группу Ашхабад, музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовался состав Ашхабада. И просто, я не знаю, наверное, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемушках, снимал там квартиру, условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили, вообще, кому эти туркмены нужны, если наша попса не нужна. Если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Real World, крупнейшая фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться. Видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
0: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
1: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
0: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
1: Может быть.
0: Конечно.
1: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет с запада в Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее, то, что Питер Габриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан. Да, где они там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
0: Ну, мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
1: Да, нет, он наоборот запрещал ее. Арестовывали в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
0: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
1: А мы...
0: А, нет.
1: Не перейдем, не перейдем.
0: Ну, дай звонок послушай.
1: Давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач, и я звоню вот по какому поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
0: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз, не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо, но только Александр, Имейте в виду, что это повторится?
0: Нет, что?
2: Милиция об этом уже известна.
0: Нет, ну все.
1: А я в бронежилете.
0: Извините, нет, это не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
1: Осечка.
0: Скажем так, небольшая неурядица. Вот, один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа Ашхабад поет на греческом языке?
1: Нет, это группа Ашхабад не пела на греческом языке. Это певица Милина Кана, очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала. Она еще в 94-м, по-моему, дала запрос. И хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой Ашхабад. Но дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа Ашхабад, а вокал принадлежал как раз певице по имени Милина Кана. И диск называется «Лут» Милина Кана and Ашхабад.
0: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий.
1: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
0: Нет, но я же с ним уладил отношения.

0: прослушивания также музыки, продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, от, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормально, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, я не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Юлдуз Усманова, выпущенный в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезер в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло. Просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, а касты эти твои, таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Фунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Кунг-Фу-Ту в Америке. А Чаначи или Шаначи, это фирма, это уже 3 альбома сольных издал, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все тайтлы, все наименования песен Кунг-Фу-Ту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой там.
0: Да, но с другой стороны, вот огромное количество так называемых артистов первого эшелона, наших российских артистов, вот собирающих стадионы, в общем, как-то, например, Ящер и компания, они вот утверждают, что, дескать, вот какая-то мафия не пускает их на западный рынок.
1: Да. То есть, ну, свои провалы на всяких международных фестивалях они объясняют тем, что на Западе мафия и вообще не пускают наших русских, не пускают. Ну, комментировать это, по-моему, ниже вообще своего достоинства, комментировать их высказывания, потому что понятно. Во-первых, то, что исполняет этот... Я не знаю, кого ты имел в виду, но я догадываюсь, наверное. А вот что... ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре, от того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня лично. Правильно, Саш? То есть люди поют то, что раскручено какую-то песню, там, эскадрон, вот они в гостинице «Минк», например, там, или в ресторане, его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, то, по-моему, это, ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
0: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там, хиты данные International, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
1: Таракана.
0: Таракан, да, таракан, точно, приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит, ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится, можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но ты заметил, что они же перетирают и имидж у них.
1: Да, вот это.
0: То есть тот же оттопыр попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот. Но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, как происходит не просто копирование.
1: Он гармоничен, пока Рики Мартин, он там улыбка, все гармонично, он, так сказать, отражает
0: полный
1: темперамент своих, да, своей широты и своего народа.
0: То есть такой, как бы вот хомячок. Да. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, да,
1: какой-то... Он надел, недавно оскорбил Вертинского, да, одел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. Да. И было ужасно. Конечно, было... То есть я все должен признать. Все было сделано профессионально. И грим, и макияж, и песня была выбрана. Но и Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского. Мне кажется, он бы возмутился и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
0: Ну, увы, мафия не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. Я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может быть, какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Рассказывайте, уважаемый, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно это выражение.
1: И на Желанной.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базедов. В лучшем случае там Иван Купала, а в худшем там какой-нибудь страны «Золотое кольцо».
0: Нет, там еще есть четыре вот эти, четыре девки. Вот,
2: какие-то девки нелепые. Это,
0: да,
2: это вообще это?
0: Они поют там на лодке. Да, вот эти. Да. Спасибо за вопрос. Да.
1: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был Ашхабад, это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin, изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдус Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был Бенавша, второй Джанона. Более-менее по популярен Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании, там, по-моему, огромную роль играет участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе, и в одном из буклетов было написано даже «Инна Желанная, поп-звезда номер один России». Теперь вот приехала на Запад. Ну вот.
0: Есть еще такой ансамбль, называется «Кукурузина». Ну что, сейчас, наверное, послушаем песню.
1: Кукуруза. Попкорн, короче, давай попкорн есть. Ага.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Назим, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
1: Про таракана мы не говорили.
2: Извините, ну...
1: А про ящера?
2: Насекомые.
1: Да,
3: они,
1: да.
3: Они бегали здесь просто.
1: Да.
2: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудичка по имени Децл?
1: Кого?
2: Ну, грудичок такой.
3: Как зовут?
2: Децл.
1: Ну, знаете,
2: маленький такой, в шапочке такой, ходит вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
1: Я понял, спасибо за звонок, но...
2: Да!
1: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
3: Тараканы бегали тут, а тут этот не бегал, товарищ.
1: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментирую, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
3: Воздержание у нас.
1: Может быть, этот Дуцел или как там, вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. Ну. А вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
3: Давай.
1: Да, все. Хороший.
3: Хороший. Это Дуцел у вас вообще замечательный.
1: Дуцел крутой.
3: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
1: Басист такой серьгой, танцует там. И девки на подпевках.
3: Да, да. Саксофонист у него там. Да.
1: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
3: Ой, это вообще утонченная там.
1: Утонченная.
3: Михаил Жуков вообще там рядом лежал. Да.
1: Да. Ну что, еще телефонный звонок?
3: Ну, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, у вас дико...
4: Спасибо за внимание, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала, это все-таки из передачи непонятно.
3: Какая из них? Которая?
4: Вот, сейчас последняя. Так.
3: А, сейчас я вам объясню.
4: И где это можно вообще как-то купить, послушать? Диск,
3: вот последнюю вещь нигде вы не купите.
1: Спасибо, да.
3: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которым, ну, может, я произношение где-то ошибусь, наверное, Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки, 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
1: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
3: Желтая программа.
1: Да, да. Дело в том, что, как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Ну, все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится, как говорится. Спрос рождает это предложение.
3: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кент, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридука называется, он богине индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы, сделал. Он сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию, и вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридурга. И, как ни странно, он уже его крутил, и через недели-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются, по-моему. Но просто интересно, что этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
1: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин, полные люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы как-то, ну, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс, ну, желательно, чтобы были девки, да.
3: Вот я уже вижу, 3 подъехали.
5: машина.
1: Пойдем быстрее.
3: Быстрее бежим.

0: наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как-то стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да, я только хотел

0: главного персонажа, Василий, если ты любишь хип-хоп-культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику, там, ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титомиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля «Карамель», или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящая хип-хоп-культура — это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути, так же, как белая, кстати, аналогичная культура — это то, что называется хэви-метал. Негры не играют хэви-метал, да, вот с одной стороны это, с другой стороны. Круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто, да. Давай, энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствоведу.
1: Ну, вот Дениса, не оскорблять. Я тебе композитором назвал, теперь искусствоведом в отместку.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? О, как?
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, правда, ну нет. хороший ответ.
1: Денис, ну тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным, популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мое личное наблюдение, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чадра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская, уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену panel list, ну, жюри World Music Charts Europe, хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел по поводу, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских дисков, ну, музыка, ну, вот, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признаешь, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело, представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится, Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен, ну, слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. Да, вот, ну, смысл в том, что когда слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты на еще находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет, лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там с Таджикистана или там Чимкента, Газалкента пришлют какую-нибудь кассету, или из Владимирской области узбеки, которые там живут, и интересно послушать, действительно, там видно, что качество, ну, слышно, ужасное качество, но какая-то там мысль брежет где-то там в этом шорохе каком-то, скрежете. Но когда хорошо записано, просто жалко денег. Ты представляешь, какие огромные деньги крупнейшие компании, менеджеры мира выдают на вот издание. И в неделю там по 100 дисков кубинской музыки. Мне кажется, уже дисков с кубинской музыки выпущено больше, чем население Кубы раза в 3. Понимаешь?
0: Ну, это таким образом они, в общем-то, мстят за свое мощное колониальное прошлое.
1: То есть Денису отвечаем, что явно не кубинское уже, а вот... И китайская, японская навряд ли может быть популярна во всем мире. Это может, так сказать, вызывать интерес, но навряд ли, конечно, люди будут толпами ходить на концерты там японской, например, сякухати или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
0: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
1: Ну, я так. Ходил.
0: Ну, вот
1: и... Было, типа, не помню, кукурузина называлась. Вот, кабуки. Вот, и мне очень понравилось. Я даже думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
0: То есть играть в театр ты хочешь?
1: В кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
0: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, ну, как сказать... уживчивы, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания вот в зависимости от окружения, вот от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, ну, действительно, как остров и так далее, и артисты, вот именно артисты считались у них, ну, как бы сарматой, реально, то есть, дескать, от

0: там артист, то есть какое-то там существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
1: Человек,
0: да?
1: Национальное сокровище.
0: Да. То есть насколько люди гибкие. Это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, да, или какие-то вот, то есть люди, занимающиеся вот неофициальными релизами, то есть или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто вот, реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
1: Мне очень симпатизирует это японцев, вот это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, да, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Вот. Я считаю, это одновременно ему дается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
0: Ну, это тоже, знаешь, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать вот свою долгую такую изоляцию от мира.
1: Потому, что или внутреннюю изоляцию, вот, что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю, или больше всех ходят в кабаки немцы. Они же дома не сидят, тут к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга, для меня, например, каторга выйти. Вот я сижу на кухне у себя на Тимирязевке, правильно, а что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязевский, сидим, на столе все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть вот на кухне где-то или там даже в комнате, в гостиной, вон цена, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. Вот. И думаю, ну что ж такое-то? И вот, по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, знаешь, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Ну, формально, если ты сидишь не на кухне...
0: Ты вроде бы как коммуникабельный.
1: Вот на кухне, да, мы с тобой, да, и вроде получается, ну, какие коммуникации? Мы вдвоем вроде бы. Да. Но мне этого достаточно, правда? Ты скажешь мне то, что хочешь, я скажу что тебе, что хочу. И все вроде бы для меня процесс коммуникации состоялся. Для немца нет. Поскольку они не коммуникабельные, не очень, по крайней мере, ну, замкнутые, по крайней мере, они годами могут общаться, быть на одних вечеринках, не подойти друг другу, например, не узнать, как зовут, например. Вот, и я выполняю функцию там, знаешь, это...
0: А, слушай-ка, не может быть так, что просто, ну, им необходима, скажем, ну, какая-то яркая смена вокруг себя, там, красок людей, то есть, ведь вот в кабак зачем еще ходит, да, там, как говорится, себя там показать, людей посмотреть, ну, для многих это, прежде всего, людей посмотреть, ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой какие-то, знаешь, демоны танцуют с девками, там, да, и вроде бы получается, если ты из-за столика не встаешь, ты там квасишь, так же можешь беседовать, и они тебя развлекают, то есть, то, что, все, что творится вокруг, это своего рода бесплатное шоу, вот, круто.
1: Что хочешь сказать, что в Германии тебе будут развлекать кто-то, ты думаешь, что там...
0: Ну, они пляшут вот.
1: Ну, что, размечтался. Кто будет плясать? Они, кажется, и друг с другом беседуют. Или один приходит, достает пачку Мальборо, садится за стойкой, будет 4 часа, можно сказать, курить свою пачку Мальборо и пить там бия. Ну, ахайн пельсбите. И дальше сидит. Но дело не в этом. Вот когда вдвоем, даже если с кем-то беседуешь, ну, в кнайпе, значит, получается, это общение. Потому что кругом, ну, хотя бы человек 50-100, да, вокруг тебя общество. И каждый беседует с тобой. И по их мнению, мне так кажется, получается, что ты побывал в обществе. Понимаешь, что ты пообщался. Ну, другие общались же между собой, а ты был в их обществе. И получается, ты тоже со всеми общался. Не замкнутость, как на кухне, например. И это, получается, лжеобщение, мне так кажется. И мне это не нравится. Поэтому я вот избегаю всячески всех... Меня раздражает, когда там человека год не видишь, приезжаешь в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
0: Ну а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Это очень был такой рассказ. Я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, откатом было, ну, может, полгода назад.
1: Когда Шоба Джоши приехал.
0: Да, да. Ну, не помню уже.
1: В октябре.
0: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как водится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу. победу свою, вот, и был нездоров. И
1: на зиму тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
0: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, мы ему весь.
1: Уже некуда было.
0: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а?
1: Ладно, не будем,
0: да,
1: не будем, да. Сейчас все.
0: Вот.
1: Нас местят завтра, другие сядут и будут считать грузовики тут.
0: Вот расскажи про это их вот.
1: В 7 утра завтра?
0: Да.
1: Нет, мне, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любой ситуации. Там, так, в том же Туркменистане я был с другом, и мы вот сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры ФСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Вот. Потому что рано там вставать всем. Ну, понятно, последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, вот, и лег спать.
0: То есть, ему, может, действительно прибило? Или это все-таки такая вот американская...
1: Нет, ну, нужно спать.
0: Немецкий аккуратизм. Хваленый немецкий аккуратизм.
1: Нет. Например, певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица, была и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91 году мы были в Фирюзе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну это не для эфира, это был дом отдыха Министерства обороны тогда. И это закрытая зона пограничная. Там уже без прописки туркменской нельзя находиться. Не то, что уже иностранцам, но поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей и потрясающий музыкант. И начиналось самое интересное, естественно, мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще, нам подавали пловы, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в 11:30 Петра говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нужно спать. И вот 11:30 он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи. Ну, а самое интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен. Сыр, ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может быть, может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь вот чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск, а отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диез, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды. Про Таиланд там или там Турцию, не знаю что, Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу. И будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1.5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
0: Асоциальный
1: тип такой, ну просто это все равно, что вот как в анекдотах грузинских, на Запорожце, если ездить тут, туда-сюда, туда-сюда.
0: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данное учреждение, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
1: Это ужасно, да, моя однокурсница ходит постоянно в театр, да.
0: Да, нас, потом, кстати, постоянно на эту тему...
1: Да, наша любимая тема, Саша, ну что такое? Потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
0: И так, дескать, плохо об этом.
1: Да, я говорю, псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот. Ну, естественно, русские классики еще писали. Я немцам это люблю повторять, немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому Ну, это вообще очень страшное что-то.
0: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
1: Нет, очень страшно. То есть люди ходят по сцене, ну, это вообще ужасно. И говорят, какие-то тексты кошмарные. Просто зрелище, это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн». И он выступал во Франкфуртской опере. Меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд. И они начали играть такие композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, этого франкфуртская опера, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля. Сел там.
0: Буфет, наверное.
1: Буфет, и я куда же еще?
0: А понимаешь, а уйти-то неудобно. Потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит. Сейчас могу упасть, потерять сознание. И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, нужно отдать все-таки должное этой нации. У них хорошее пиво и автомобили.
1: Пиво
0: поэтому
1: хорошее,
0: пусть они будут.
1: Автобаны хорошие.
0: Да.
1: Вот, и...
0: А вот женщины не все все-таки хорошие.
1: Само собой, да.
0: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, а там у других народностей. Но все-таки вот в процентном соотношении как-то они неудачные. Но... Не то я сказал, да?
1: Удачные, в смысле?
0: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Извините, конечно, что да.
1: Лаевский, что удачные, ты сказал? Ты же ненавистником, ты же...
0: Какой-то нацизм развел.
1: Еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
0: Это я объявил, что это не немки. Наверное,
1: а кто
0: это отовсюду, они со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одной из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме.
1: Почему они говорили не по-русски?
0: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то, домой.
1: А то есть
0: стоят еще, да, они?
1: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там херлоэртки. Еле пробился. Ты же видишь, пугаются тебе порваны, все это ужас.
0: Ну, сейчас, мы знаешь, что сейчас, пока мы
1: будем послушать,
0: там возьми винтовку тоже, вот. Какая тебе лучше, вот этот самый... С ночной это или так? Не, ну там освещение нормально.
1: Нет, двухстолка подойдет, погоди.
0: Двухстолка шумная, слушай, у нее глушак. Давай он тут.
1: Давай эту музыку включим, потом
0: ее. Да, ну что же, да.

0: Приходит также наш пейджер, всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал из Германии, начиная с 81 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот... Но то там
1: с
0: вообще...
1: ножками Буша потом.
0: Да вряд ли сейчас сосчитаешь, но я так полагаю, что.
1: Мимо где-то... твоей. Я же мимо твоих окон проезжаю.
0: Ну, проезжаешь, да, да. Ну,
1: остановку вот... делаю, там дозаправляют.
0: Ну, я тебе надо из таможни, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратно, когда они, они
0: да,
1: же
0: когда...
1: не по рожне идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: На Франкфурт такие публичные дома, и на Риппербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаэрский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Тут перебивают. Ага.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое? Тут прям перебивают у нас как. Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну, вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот... Теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на землю. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы
0: старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Ну, так что, если чего, ты прям врывайся в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе, и говори «на пол все».
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вы теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ой, и... это мой бразер, как он мне пишет, диабразер Назим, Шеб Назим. Я ему пишу диабразер Шеби Сабах.
0: Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби, Чеби, если по-английски, Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут у Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличный, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах там типа в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: Да, вот как раз наши подруги, общей да. Сашей. Вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши. Она была также в эфире вот у Саши. И Саша приходил на концерт, ее помнишь, в один из клубов.
0: Да, очень хорошая и добрая женщина.
1: Кстати. Да, добрая женщина. И ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта «Живое исполнение» в Москве. «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: Я сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, mm-hmm. Мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по любому делу.
1: На уикенде, да,
0: да, то есть я частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот им самим, я тебе честно скажу, ну, по крайней мере, большинству совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот, я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплекс. И когда я вот первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курд, и говорили, какой турк там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда, будучи молодой, я говорю, я же не турк, а наоборот, курд. Mm-hmm. Вот потом на Запад, когда я ездил, говорил, курда, не, да, там, русы без труса, усмот, там, да, русские. Я говорю, нет, я не кайн русы, я курда, курда, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе? Из Москвы, из Москвы. Рус и рус. Ну, я же россиянин, в принципе. Живу в Москве. Ну и что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я. Ну объяснять всем. Ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну, есть же, например, даже у каждой вот такой народности, алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные. Скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот. И... чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, не бывает, знаю, некоторые...
0: Как. Это, понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да, там, они подразделяют, там,
1: да.
0: Синица, там, там...
1: Я деревья, например, не отличаю. Если груша висит на дереве, да, я... хоть и 17 лет в деревне прожил первый.
0: А я, кстати, тоже тополь там от клена никак.
1: Ну, вот если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное, то есть логически там. Если груша ярко выраженная, иногда я грушу путаю там айва.
0: Айва, похоже, да,
1: похоже. Я начинаю, ой, какая там груша, говорит, это не груша, это айва, например, там, на востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говорят, там трилистник, знаешь, бывают такие дезвязки по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник.
0: Золотистые.
1: Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем, там, не виды деревьев.
0: То есть, ты имеешь в виду, деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу идешь, там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дрозда. Или там
0: ну, а? Один стучит, а другой кричит.
1: Другому кричит.
0: Ну что, еще музыку-то послушай.
1: А что нам эти
0: фунтуры? Дай по музыке чуть-чуть.
1: Ладно, тут... Это женщина, которая объявляла... В это время объявляла номер телефона. Она рвалась к тебе, поэтому я...
2: Телефон прямого эфира.
0: Много очень приходит, опять же, просьб поставить еще какую-нибудь композицию группы Ашхабад. Я что ничего ты? Против данной группы не
1: неужели
0: имею, но
1: знают
0: мне группу, знаешь, что приятно. Кажется, что именно поскольку это просто запоминается, например, если бы ты среди прочих прекрасных музык сегодня поставил бы группу Тбилиси, да, то просили бы Тбилиси. Я никого не хочу обидеть, но
1: прошу
0: есть...
1: не оскорблять мою группу Ашхабад, пожалуйста.
0: Извини, пожалуйста, да. Но мы обязательно, безусловно...
1: Мы поставили группу Тамар там, или Везу, ну, да, где было грузинское пение. Что-то не пришло никаких заявок.
0: Ну, вообще, ну и ладно, да. Послушаем по телефону звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
0: Вы как-то, по-моему, сильно волнуетесь.
3: Я волнуюсь по следующему поводу, да. Что вот как бы в вашей передаче не был затронут один аспект вот всяческого этнического пения. Вот на примере своего сына, у меня маленький сын, звать его Варфоломей Степанович Семирягин, я могу сказать одно. Я проводил проводил сравнительные результаты и делал всякие анализы, и пришел к выводу,
0: что... Извините, пожалуйста, а вот анализы вы куда? Потому что очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
3: анализы
0: лучше к нам.
3: Происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сеть, вот пентиумы всякие там, макинтоши.
0: Но это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
3: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
3: Естественно, потому что это очень важно.
0: А может быть, вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
3: Нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
0: Ну, давайте. Да.
3: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных очень разнично. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
0: Да.
3: Всякие их музыки.
0: Вы очень наблюдательный.
1: Да, это вам нужна музыкальная премия ЮНЕСКО. Вручить.
3: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
1: Уважаемые слушатели, нужно спорить задним числом мнения жюри 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке, это музыкальная премия ЮНЕСКО, Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира, Алим Касымов. Он исполняет мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
0: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, сейчас тут что-то к нам пришло, кстати, на пейджер, посмотрим.
1: Так искусствовед это он, Саша, а не я, ты меня обозвал искусствовед.
0: Ты искусствовед.
1: Нет, вот искусствовед позвонил.
0: Извини, да.
1: Это я искусствовед?
0: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как Назим относится к творчеству Брайана Ина? Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайану.
1: К тебе.
0: Ко мне и
1: вообще. И гостям, которых ты приглашаешь.
0: Да.
1: Марина, к Брайану Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, мы были постоянно как-то мы как непересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ина, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ина. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Нет, если серьезно, на самом деле мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойно. И это, я говорю, совершенно серьезно. Это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, я до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек и... Только ну, слушай, вот только то, что приносит мне.
0: Безусловно. Вот. То есть,
1: а самому пойти
0: даже,
1: знаешь, куда-то, да, послушать.
0: Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы взвали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
1: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
0: Ну, я так образно говорю-то, ну что ж.
1: А мы, в смысле, да.
0: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
1: Да.
0: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
1: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
0: Атлас?
1: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. В этом летом я там побывал. Вот, и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи, этой девушки, это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский кровь. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Груф а-ля Турк. Его наш коллега выпустил, ведущий радиопрограмм там Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям. «Секретная дверь султана», музыка гаремов, османских императоров и так далее. В общем, все вместе, Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска «Груф а-ля Турка».

0: замечательные, модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском вот, таки, внедрении вот, в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Этот диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первый поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше, значит, прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известна и Кумуш, я считаю, замечательная певица, есть Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усманова, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражаясь, даже не хочу обидеть эту молодую певицу, но там рядом талант Юлдуз Усманова не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы, в частности, первое, что им приходит в голову, это, конечно, Дон Казакн Кор, так называемый. Это вот там, типа, или Дон Казакн ансамбль. А, большой Дон Казакн. Вот непонятно, что это должно значить, но типа большой, с большим должно
0: ассоциироваться. Большие донские казаки.
1: Ну да, большой это сразу же мифическое такое и, да. Они сразу большой театр. Дон Казакн, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: последнее время появилось такое в обиходе понятие, как весенний лук. Что такое весенний лук? Это лук не осенний, то есть не тот лук, который взрощен на грядках, а тот лук, который взрощен в теплицах. И у него есть такая жуткая особенность. Вонь от него не забивает даже всемирно известная жевательная резинка, там и диролы, и орбиты. Вот. Но эту тему мы поднимем в одной из следующих передач. А сейчас...
1: А сегодняшнюю посвятим тем, кто ростит эти самые весенние луга.
0: Нет, коллега, я предлагаю все-таки обратиться опять же к письмам, к многочисленным письмам и звонкам наших радиослушателей. И, вы знаете, мы неоднократно освещали этот вопрос в разных средствах массовой информации, в печати, по телевидению вот выступали в таком же практически составе. Но людей это интересует, и у них появляются какие-то новые мысли.
2: Вопросы.
0: Вопросы, да, по ходу, так сказать, наших рассказов на эту тему. Эта тема такая, эта тема такая светлая, может быть, ностальгия. И все, что вокруг этой темы, упирается в одно. Сформулировать это можно так, куда все-таки подевались воробушки. И заметьте, то есть под воробушками в данном случае, может быть, не нужно даже подразумевать именно этих небольших серых комочков перьев. Вот, а можно подразумевать вообще все то, что было тогда, когда были они.
1: Дело в том, я бы даже пошел дальше в наших рассуждениях и сказал, что это не только светлая ностальгия, но это и темная гнетущая тревога, потому что с воробушками было связано огромное количество эмоций, чувств. Каждый воробушки это был... непременная часть народных примет зиждется на воробушках. Если он, например, сидит в пыли и распушает перышки, то значит это будет дождь.
0: Или он беременный.
1: Если воробушек свалился с ветки, синие лапки кверху, значит мороз на улице сильнейший. То есть нельзя недооценить то умиление, которое вызывало у наших детей, тогда еще у нас, у самих у детей, вид воробушков, у гуляющих мам. Может быть, именно вот недостаток молока у сегодняшних кормильцев, он тоже связан с тем, что на тех бульварах, в которых они гуляют, нет воробушков, этих чудных, пушистеньких, как вы сказали, комочков перьев, пуха, чуть-чуть пыли.
0: И тоненьких ножек.
1: Ножек, клювики.
0: И, кстати, вы знаете, коллега, если вот опять же вернуться в те времена и вспомнить, как происходило кормление пернатых наших друзей старушками и прочими гражданками.
2: Школьниками.
0: Школьниками, школьницами. Ведь вы вспомните, налетало на шару огромное количество пернатых. Ну, как правило, состоящих вот из голубей.
2: Крупных особей, да, голубиных.
0: Да, да, и вот тех самых воробушков. Вот. И какой же был вот у людей азарт, и какой был интерес, чтобы кинуть крошку так, чтобы она досталась
2: именно воробушку.
0: Да, не зажратому вот этому, похожему на боксерскую перчатку, животному.
1: Это был гимн жизнеутверждения, когда вот наконец-то воробушек умудрялся. Специально выпускались ведь батоны по 13 копеек. Они были не совсем вкусные, не так, как по 26 копеек. Но их специально покупали пенсионеры, школьники для того, чтобы кормить птичек. И купив этот нарезной батон по 13 копеек, по 16 обычно брали на обед вместе с вареной колбасой. Каждый мог разломить этот батон на огромное количество кусочков. Тогда батоны крошились намного лучше, я скажу тем, кто уже не помнит. И кормить чудных птичек. И вот серые грязные морды голуби, они поначалу, конечно, доминировали в этом пиршестве. Но потом налетали дружные стайки воробьев, и мы могли видеть, как, утащив тяжеленный кусок хлеба, воробьиная семья на веточке торжественно его расклевывала.
0: И, кстати, ведь происходило это, коллега, вот давайте вспомним, это же у них происходило столь стремительно, но в то же время не очень нахально. Мы всегда поражались ловкости, с которой воробушки вот делали эти свои...
1: Столько скрытого изящества, воробьиной грации было во всем этом, что это невозможно переоценить. И то, что сейчас на наших улицах почти нет этих чудных зверьков, я считаю, это одна из... грандиознейших потерь сегодняшнего дня.
2: А вспомните, коллег, как раньше в школах на уроках рисования всегда рисовали в первую очередь кувшины и воробушков. И вот исчезновение воробушков — это, по сути дела, исчезновение целого пласта культуры из нашей жизни.
1: Да, да. Сейчас даже не каждый вспомнит, где воробьиный глаз. Если делать обрез головки, сказать школьнику, пририсуйте воробушку глазки.
2: Глазик.
0: Будут они рисовать могут вот как, вот могут прям по центру клюв поставить. Хотя напомним все-таки, что воробей — это птица бокозрелая. Ну, в смысле, она зрит в бока. У нее,
1: И вот сразу печальные мысли. В нарождающуюся эпоху неототалитаризма сразу кажется настолько важным то, что воробушка невозможно заставить шагать в ногу. Он же шагал только обеими лапками. Он грациозно прыгал, покачивался и прыгал.
2: Да, это, безусловно, очень важная пацифическая черта характера любого воробушка.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, вот меня натолкнуло это на такую мысль, что я просто думаю, что нужно перейти все-таки к причинам или даже к их анализу, почему исчезли воробушки. Я думаю, что одна из причин — это как раз вот это их своеобразное, так сказать, поскок. Ведь вот возьмем то время, вот вы заметите, что воробушки, они исчезли практически в то же время, когда наши дороги стали посыпать, особенно в зимнее время, всякими вот этими солями для того, чтобы автомобили лучше ездили, пешеходы не падали, не ломали затылки, да? Вот, голуби могли спокойно переходить бугорки этой грязи и идти себе дальше. Ну и вообще, это, как мы уже говорили, животное достаточно грязное экологически, по крайней мере, городской голубь. А воробушки, значит, со всей дури, а массу все-таки на эти ножки давят. Ну, он легкий-то для нас, так-то тяжелый на ножке. Он прыгает, и в результате брызги все равно летели, попадали, значит, ему, вот, извините за такой термин, но это научный термин, на анальное отверстие. Из-за этого проникали дальше вовнутрь всякие инфекции. И,
2: втягивались.
0: Да, втягивались туда. В результате вот происходило, так сказать, массовое заболевание пернатых друзей.
1: И гранулы вот этой красной соли новой, они забивались между пальчиков воробушков и не давали им взлететь из-под колес автомобилей. Если лапа голубя, там совершенно другой угол раскрывал пальцев, вот, а нежные пальчики воробушка быстро забивались вот этими гранулами, и воробушки совершенно, они могли только стоять и покачиваться, ждать неизбежной смерти под колесами автомобиля.
0: Кстати, заметьте, коллеги, вот сейчас все больше и больше, кстати, мы призываем всех наших радиослушателей обратить внимание, потому что многие, даже вот сейчас мы разговаривали здесь с нашими коллегами, здесь вот, и многие из них даже и не заметили, что исчезли вокруг них, в общем, такие птицы, как воробьи. Вот, но, и уж тем более никому вообще нет дела до того факта, а факт, я считаю, очень серьезного и очень дикого, что голуби стали сидеть на деревьях и проводах, чего раньше с ними никогда не было. То есть голубь всегда тусовался на земле. И всегда вот там, например...
1: Да, выше помойки вот этого бака он никогда сложно не садился было.
0: Вот вы думаете, коллеги, чем это объяснить?
2: Ну, может быть, вот как раз вот испугом перед реагентами. То есть голубь просто посмотрел, например, воробушка, и каким-то образом, приспосабливаясь к окружающей среде, начал забираться выше и выше от вот этой вот экологически вредной.
0: Ну, то есть это все-таки вот вы, коллеги, думаете, что это связано, так сказать, с его физическим развитием? Ну, все-таки нужны какие-то, видимо, усилия прилагаться, чтобы так взлететь. То есть не получится ли так? Я просто опасаюсь за то, что постепенно голубь станет такой же суетливой птицей, как воробушек, начнет скакать, но только размеры будут у него, как вот больше, у голубя. Да? Это же будет не совсем, может быть, хорошо, а иметь в нашем городе птицу с характером воробушка, а размером с голубя.
2: Это просто, это несколько, можно сказать, даже опасно. Вы представляете себе, если появляется на улице человек с вот этим, как сказал мой коллега, батоном за 13 копеек или за 16 копеек, сейчас он стоит несколько дороже, то птица размером с породистого взрослого голубя может просто выхватить этот батон у него прямо из рук. И присутствует некая даже уже, можно сказать, опасность для человека, я считаю.
0: Да.
1: Ну, кстати, уже вот известны такие есть прецеденты отклевывания пейджеров крупными птицами городскими. Попискивание они воспринимают как призывный зов. Вот, кстати, фирма Motorola уже на 2 октавы ниже делает этот писк, чтобы вот пернатые не нападали.
2: Не нападали на человека, конечно.
1: Они воспринимают его как лицо, укравшее подругу, конца, да, да, или подругу, да, и могут выклевать глаза элементарно.
0: Ну, кстати, вы знаете, что вот эта проблема, она сейчас остро стоит вот перед средствами связи, то есть и вот все и сотовые телефоны.
2: Да, да, да,
0: причем
2: да,
0: ведь сейчас, коллеги, вот если... так, я хочу немножко вернуться к воробушкам. Вот представьте себе, сейчас, так сказать, кончилась эта длинная зима.
2: Угу.
0: Воробушков не было.
2: Не было.
0: И казалось бы, что вот сейчас наступит теплое время, исчезнет, значит, вот этот...
2: реагент.
0: Да, да. И появится хорошая возможность нести яйца, да, вообще производить потомство. Но здесь другая опасность. Огромное количество птиц ринется к нам сюда назад, в Москву, из так называемых теплых стран.
2: Угу, угу.
0: Оставит ли эта лавина пернатых место
2: воробушкам?
0: Да. Этот вопрос меня в последнее время очень занимает.
2: Ну, надо сказать, этот вопрос занимает многие умы. И на самом деле ответ до сих пор точно не получен. Как и неизвестно, что произойдет на ближайших выборах, так и неизвестно, что произойдет, когда птицы вернутся в Москву.
1: Ну, я думаю, простите, я думаю, что молодежь теперешняя, в общем-то, вооруженная не простыми рогатками, а нормальными помповыми пистолетиками.
2: Средствами защиты.
1: Любой московский мальчишка, патриотичный по отношению к московскому воробушку, он отстрелит инородцев, я считаю, рука не дрогнет, и это правильно.
0: Просто, вот, извините, коллега, вот вы заметьте, практически в последние только 5 лет появились в Москве вот эти тараканы, завезенные из Америки, реально американские тараканы. Представьте себе, что вместо там воробушков к нам залетят какие-нибудь там мозамбикские крачки. Это страшное животное, это птица совершенно без хвоста, без перьев. Ну,
1: или страшно подумать, вот залетит та птичка, которая чистит зубы крокодилу. Она будет искать везде крокодилю пасть, будет стараться, и любой зевнувший гражданин с каким-то вот определенным прикусом, он рискует получить себе в ротовую полость клюв
0: в дупло,
1: заокеанской, да, тут же, и последствия непредсказуемы,
2: не говоря,
1: абсолютно.
2: Не говоря уже о том, что неизвестно, как иноземные птицы реагируют на, опять-таки, средства связи, сотовые телефоны и пейджер. Ведь помните фильм Хичкока «Птицы»?
0: Да,
2: там,
0: да,
2: же описано, кстати, те страшные.
0: Снят, в принципе, вот очень реально. Это действительно может произойти.
2: Это был на самом деле реальный случай, да, просто его, который успешно зафиксировали на кинопленку. И неизвестно, чем закончится такое наличие неизвестных нашей отечественной науки птиц в Москве, и при том количестве средств связи, которые есть сейчас у наших соотечественников.
1: Старик Альфред, он, кстати, предвосхитил очень такую неприятную тенденцию. Птицы терпеть не могут теней для век с блестками. Mm-hmm. И многие птицы стремятся, любя, как известно, все блестящее, яркое, они стремятся их склевывать, да, с век. И, в общем-то, известны случаи, когда они промахиваются, в зрачок попадают.
0: Но тут даже можно сказать так, что вот встречались такие моменты, то есть очень часто можно, мы говорили, кстати, коллегу вот в одной из программ, о том, что вот встречаются там безвеки много, вот это как раз вот результат столкновения с птицами. Бывало, что птицы несут вот там, бывало, садится, а у нее прям века с ресницами.
2: Я хочу сказать, наших радиослушателей, возможно, сейчас находятся в некоторой панике и не знают, что делать в этой ситуации, как себя вести. Я вот могу сказать только одно, что снаряд в одну воронку два раза не попадает. И если один раз вам уже птица выщипала брови и ресницы, то второй раз это уже не повторится. Поэтому...
1: Она клюнет в худшем случае в ухо, но ваши глаза останутся.
0: Если в глаз клюнет, то вообще не ваш день.
2: Но в этом случае я просто хочу всех предупредить, что есть вот такой самый радикальный, может быть, не очень удобный способ бороться с этим. Это выщипать все брови или ресницы. Или второй вариант – это просто надеть противогаз.
0: Да, или специальные такие вот большие, сейчас мы выпускаем очки, которые, в общем-то, не несут себе никакой функции, кроме как защиты именно глаз от каких-то...
2: Защиты не глаз, скорее, а даже ресницы бровей.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Для людей с консервативным складом вообще мышления и тех, для которых слишком трепетно относятся к растительности на свою власть, на своем лице, я могу предложить простой вариант, это бактерицидный пластырь телесного цвета. Можно заклеить аккуратненькими полукружьями брови.
0: А потом отпаривать, вот, да, сейчас, если спросят.
1: Если ностальгия какая-то возникнет.
0: Но, кстати, вы знаете, коллеги, в принципе, вот эта тема, которую мы затронули, она серьезна, в общем-то, настолько, что так быстро обсудить очень сложно. Но хотелось бы еще сказать все-таки об экологии. Потому что действительно сейчас случаи совершенно дикие случаются. То есть, например, известен факт, тут нам сообщали недавно из милиции, что на около метро Полежаевской двумя кошками была задрана здоровая овчарка. Вот представьте себе, да? В Одессе, пожалуйста, в Одессе пенсионера, который кормил чайка, эти же чайки закидали клювами, яйцами своими, и он все, нет его больше, он уже не кормит.
2: Во Владивостоке сам пенсионер закидал корову.
0: Да, причем закидал ее своей тростью. Он кидал трость, подбегал, брал, а ведь представьте, корова трость.
2: Да, бедное животное.
0: То есть происходит что-то очень страшное. Но я предлагаю отвлечься на музыку. После музыки мы продолжим тему нашего разговора. И, коллеги, с вашего позволения, я напомню номер нашей студии.
2: Может быть, звоните нам, пожалуйста, с какими-то комментариями.
0: 946-21-80. Мы ждем ваших звонков. А сейчас музыка.

0: как бы функцию.
1: Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
2: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением?
1: Но вы знаете,
0: не,
1: ну, что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
1: а
0: сейчас...
1: их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучиться?
2: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может
2: давайте,
0: быть, как-то... Да.
2: Давайте я почитаю.
1: Хорошо, вот их газа...
2: Сколько
1: газа...
2: же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, хорошо. Которые ударяют?
1: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, ее сразу же уничтожают. Просто аборт.
2: Вместе с маткой.
1: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
1: дело.
0: По пояс выдерет. А скажите...
1: И, кстати, отца могут порешить заодно.
2: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
1: дело-то
0: это же...
1: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
2: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
1: Вообще, я бы
2: радиослушателей, они слушают нас без презервативов, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
2: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на это... вас.
1: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Потому просто что... повсюду по улице.
1: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот лучше, так, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
2: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
2: Ну вообще слег.
0: Ага.
1: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот...
1: Как? А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
2: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава? Не все же знают сейчас просто.
1: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
2: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
1: Шифер.
2: Шифер, да?
0: Нет, шифер это на крыше кладут.
1: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крышу.
2: А вы видели, как ее на крыше клали?
1: Как ее раскладывали на крышу? Ну, как же я не видел.
2: Я потом вам расскажу.
1: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с
2: бортового корабля. А вы тоже там были, да?
1: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри, я все
2: Нет, а я справлялся сам, у меня все было.
0: Что справлял?
1: Руки дело такое. Понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь заблокирован. Ну, такой вот он, как бы.

0: Антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
1: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
0: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный, ну, как у Мерседеса 500, ну, лучше 600 взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
1: А нужно ли это? Там опять Марс,
0: все нормально уже.
1: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последний вей... Нет, последний это нет. Не то, не последний. Не...
2: Первый.
1: Первый вейни, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеры.
0: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот смотрите, у нас модные велосипеды.
1: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то? За...
0: Не, ну, когда я еще был тоже молодым, заметил, да. Когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький. Как
1: что
0: пенис,
1: все про него...
0: Как пенис. Я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а, ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот. Но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал, рукава. Ну, у меня рукава пристегивались, я, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странности, дурак. Вот, и мне как бы верили, проходил. Я что-нибудь наплету там.
1: Скажите, ты Чимаму Кишу, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про сё. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда не подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрены, вообще у организации этой планеты, Саша...
1: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
0: Ага. А ведь он мог жить дальше.
1: А, кстати, вот Гринпис, я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь, вы знаете, Дуичи Мамович, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
0: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да. Перестают люди думать вообще.
0: Да, вот, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
0: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то, после, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
0: Главное, чтобы был выход, парашют и три скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальные суровые...
0: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете
2: в
0: стол.
2: Да, вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
0: Ну, я думаю, не видел. Вам тихнули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю, это...
1: Ну, прям за ручку водить.
0: Вы какую школу кончали?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос.
0: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
2: Настоящий космонавтов, это стерто из памяти. Нельзя
0: помнить, придумайте.
1: Так, скажите,
0: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса
1: так
0: вообще.
1: Нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
0: Да, а я что говорю?
1: Ну, вообще тоже.
0: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
1: Нет, простите, мы уже знаем, вот что это лайк — это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
0: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
1: А вот, кстати,
2: извините, молодой человек, извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
0: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
1: А вы пёр, да. Мы же о софах.
0: А кто такой Рейган?
2: Кто?
1: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую тут так обсуждаете, Риада, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
0: Ну, а им проще, там же темно все время. Да, ну вот. Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, что затуманенный взгляд, он не видит ничего.
0: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
0: знаю
2: вам...
0: я восточный прибамбас или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно, а нам вот в космосе, вот, и вот я вот
0: да вам
2: себя
0: понаделали
2: могу...
0: в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
1: Нет, простите, это шахтерам. А вот сейчас вот...
0: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
0: А по-моему, их обидели, им зарплату дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
1: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
0: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
1: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
0: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
0: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
1: Woods вы говорите? А какой Woods?
0: Heaven Woods.
1: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
0: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько купить сегодня мороженого. Вот. А надо жить по-другому. Надо считать звезды. Надо разговаривать о других галактиках. Представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
1: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджерс, вот уважаемый Туичи Мамукевич. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
0: Ну что, целовался, говорите прямо, что
1: ну,
0: вы
1: да,
0: с ней
1: да,
0: делали.
1: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то, да, ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
0: поведать? Об представлении инопланетян?
1: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
0: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
1: Пугливо?
0: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться тут. Все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
1: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
0: и вы улетаете, по-моему, сразу же.
1: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
0: То есть вы не похожи на шарик.
1: Подрок вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
0: Подгиб.
1: подгиб до коленных
0: суставов.
1: А у вас то же самое, я вижу.
0: Но я все-таки, да, к этой категории тоже
1: отношусь. А вот вы-то еще, маму, кишка вам страшная.
0: А космонавты ничего не боятся.
1: А они боятся, да, что вот их уволят это... только.
0: Лобная броня, там все дела, это все спасает.
1: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
0: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
1: в смысле сразу... любят вот как бояться.
0: Да, этим объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Потому что когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, он сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
1: Так, простите, а вот именно поэтому я так пока то еще мамукич отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
0: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
1: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб, газоотторжение, все это осталось, и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин...
0: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных...
2: Чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
1: Ага.
0: Легко так. Как дети в школу.
1: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, они... визуальную карту человеческого лица.
2: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
1: Куда?
2: С улыбкой.
0: Начитаются фантастики, ну ладно, это все фигня. На самом я деле серьезно, у каждого... Да подождите вы, отвечает он. Это вы будете вон там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом деле...
2: Кстати, привет. Привет всем фанатам.
0: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, сейчас свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
2: Правда?
0: Да.
2: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это... Нет.
1: Оттуда вас забрали.
0: Это
1: уже
0: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
2: Не 18-е отделение милиции.
0: Ну, вам туда не придется сходить.
2: Не Государственная дума.
1: Увы, мой друг.
0: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Он вообще точно космонавт? У него национальность космонавт написана?
1: У него орденские плавки.
2: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
0: Да вас везде за кого-то другого принимают. Вы же мне только что об этом рассказывали.
2: А это чтобы в контакт входить. Я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией. Вот с вами я вошел легко и просто.
0: Да я вас обманул.
2: Не,
0: если вам улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то подрывает под меня.
1: Ну-ка
0: вот
1: попробуйте. Шо, ужас какой.
2: Вот вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
0: А что это за космонавт? Я такого,
2: кстати,
0: не знаю.
2: Прекрасный астероид назвали этим именем.
1: Астероид?
2: Да.
0: Это новый вид сперматозоидов.
2: Ну вот, брошюрку, вот брошюрка вот за вами, возьмите.
1: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
0: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые словари.
2: Это просто английское толкование, это одно и то же.
1: Тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Тут вот ребенок, папа, счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист есть. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленого.
0: Знаешь, тут уже пытаются людям так вот ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
2: Так вы считаете, что как бы нужно... возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да? Вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да?
1: То вообще страшно, конечно.
2: То
1: страшно.
2: Ужасно получается.
0: Да, я тоже люблю поесть.
2: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да? Ему принесли меню, он заказывает. все должно и взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой.
0: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля, и вы ему сразу легко.
2: Да. Каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да. Так это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
2: Нет, все зависит от вашей
0: ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
2: Ассоциативность должна присутствовать.
1: Едят. Чего вообще? Собаки едят?
0: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают.
0: Это почему они так территорию метят? Я видел сам, стояла собака, нюхала, а я ее прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
0: Ну, естественно. Ну, не ходить же из...
1: Ну, видать, совсем морды. Мало витаминов. У нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они этот
0: вывозят. Бомжам есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть. Что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там об люди?
2: Я пью минеральную воду.
0: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода?
0: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку,
1: судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
0: Вот, это точно.
2: Венерианская, обычная венерианская вода. И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
0: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
2: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
0: Я излучаю улыбку.
2: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучаете.
0: Мне не надо ничего
2: уже объяснить. Уже предохранители все там
0: в космосе.
2: Да?
0: Все объяснили.
2: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняетесь?
0: А я слежу за вами, за всеми, слежу. И, по-моему, туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
0: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
0: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет, но мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
0: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
1: А.
0: И она как будто нас не знает, мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята, и мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там... этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
1: А, тюбетейка.
0: Да.
1: Тюбетейка.
2: Тюбетейка.
1: Тюбетейка.
0: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же... Все позабыли, у них косы подутопились.
1: Они соль лижут, вы знаете. Корова.
0: А корова.
1: Соль лижут. Это, кстати, доказано, что...
0: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было.
1: Соляной кризис, да, так называемый.
0: Коровы все слезали.
1: Полис постоянный. Кстати,
0: они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
2: это
1: кто?
2: Это группа такая, полис.
0: Какая? Полис?
2: Да.
0: А, ну да, в Америке у них все группы называются Полис. У них же так, там даже нашивка такая, Полайс такой, по-английски правильно.
2: И в Лондоне тоже.
0: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Лондон, что это?
2: Ну и что, если я очень долго...
0: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь, у меня аж брови вот прям в пуху золотом.
2: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
0: да
2: не
0: перка. Да какая там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, там у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит, кто вам дает указания, кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
2: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходит новый русский в музей, в Третьяковскую галерею, ходит там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходит там, картины смотрит. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что очень дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туйчи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании? Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот мне скажите, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, ну это вы на тренажерах, а в натуре.
1: В натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
4: А я вот, собственно, и не сосчитаюсь.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
4: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, привидения. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным.
4: Кровью уже.
3: Да. Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке. Вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
4: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
4: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
4: Ну или вот вы.
3: Не, у нас-то...
4: Ну вот проблемы. На самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот, тем не менее, все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступал еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
4: Угу. Так, так, так, так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
4: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
4: Вот по всему небу туда они как вот.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
4: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо. Ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Что, пошли там, накосили себе и по мешкам. Ну, знаешь, как мужики сенокосы возвращаются, да мы сегодня зелени 3 мешка накосили. Ну, и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету. Да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие, там рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную, где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых. Где бедные будут им рыть могилы и смеяться на них. Во, где собака-то зарылась.
2: Богатая.
3: Богатая. Это, ну, собака.
2: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмаков. И ходят, жуют, по-моему, целый день эту жвачку. Дирол. Селитом. На самом деле жвачку нужно жевать только после еды, иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает. То есть она уже не жует.
4: В смысле, если, например, прокус губной лопасти.
3: Да, да, да.
4: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное. Оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так и глотается.
4: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стиральная машина ломается, все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, молодой, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
4: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам, вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали, жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте. И у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними. Потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной. Потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще уже не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив — это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 1958 году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, ну, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такой же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Чего ему зря? Зря хороший презерватив на него использует. Раз заболел-то, нефига по улицам. Правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Вот только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушивал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним. Все как бы в неглиже там. Груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно. Они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков. Вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту вот штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов также. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте Тайд, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во всей эти Африки просто в срочном порядке свозится весь Тайд и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. Вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так и остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: Ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то вы платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там зеркало, так, потихонечку и
4: вы
3: ништяк.
4: Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот диско-бар внизу. Вот эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет,
1: это
3: судебные
1: вот...
3: процессы, конечно, они уже отталкивают, само собой.
1: И платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все, от последнего гаишника до первого министра, все прям, только они все поднимаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, потом Саша спрашивает,
1: какие гибридные? Гибридные грибы радиоактивные.
4: Где? Вот это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. Давайте стихотворение вам обращено.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот в песне поется, я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голи, а другой вуд.
3: Все знает. Все.
1: И вот делят бабки, которые да. Мы на самом деле мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
4: не,
1: бабки.
4: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
4: И что, сдавайте? Много... Анализы опять? Анализы нет, на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
4: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Да вы не сдавал на анализы, нет.
4: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не. А по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
4: Нет, а рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
4: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикиньте, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте. Головы свои напряжем, там,
4: а может быть,
3: давайте.
4: Лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
4: вот
1: вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это ж хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом
3: деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот,
1: и поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это... Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на межпланетные,
1: хочу. Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом
1: Голливуде. И на Мосфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки были на Мосфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда? Там все
1: на Мосфильм? Да. Ну, договоримся.
3: Ну, чисто я в вас в Голливуд, а вы меня на Мосфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется заплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать. Вот так.
1: Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все грузинский из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Всё, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот. Теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы и два дерева. Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли.

0: А что?
1: Я пройдусь...
0: Женщина и нос, да? Потому что женщины...
1: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
0: Да, по Тверской все твои будут.
1: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду, вот которые стоят такие все. Ну, матрешки.
0: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
1: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это.
2: Вам виднее.
1: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня.
2: Это ведро с перхотью.
1: Ну или с перхотью.
0: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
1: Ой.
0: Пролетая над.
1: Жаль, сейчас
0: гнездом.
1: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль, расстрелял бы. А какой год сказал?
2: 18.
1: Нет, я не про 18-й год.
0: 2018.
1: Я 18 век хотел сказать.
0: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
1: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
0: которую
1: друга.
0: Которую обронить вы хотели так случайно.
1: Ну,
0: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
1: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
0: Я при своем дворе, при своем селе.
1: Да и правильно, у меня все, и грабли.
2: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Атойчи Мамукевич.
0: До работы дворником была работа, сейчас я просто все по порядку, была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
2: Про горшки.
0: Вот, горшочником.
2: Гончарное искусство, кстати,
0: да,
2: овладевание гончарным искусством, это не один год.
1: Это когда вот типа велосипеда, сидишь, педали крутишь, крутится,
2: да.
1: А ты там его...
2: Лепишь.
1: Знаю.
0: Кетлер.
1: Ага, точно, вот фирма.
2: А,
1: это
2: уже об этом.
1: Нет, это шпёр.
2: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, под ним мне представили.
0: Нет, это был Кетлер.
1: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии, что вы так удивляетесь. Америку открыл Колумб, а ресторан открыл
0: Кетлер.
1: Во. Уже понимает парень.
2: А
1: как...
2: что же Кетлер тут вот делает?
1: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много.
0: Кстати,
1: это главный конкурент Макдональдс.
0: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
1: А мы можем предложить в Грузию шубы.
0: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
1: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
2: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
0: Сельдь под шубой.
1: С планеты Голливуд везут все. Контрабанда.
0: Сельдь под шубой.
1: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
2: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, и написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
0: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой
2: нет,
0: вот
2: нет,
0: стоит
2: нет,
0: вот эта
2: бабищу уже
0: палатка.
2: Увезли. Ты че, мама, говоришь, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуйся.
1: А я видел рекламу «Ты, я и Ро...» И планета Марс.
2: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как
1: а
2: вот, да, вот
1: это. Волосатый, так, что-то парень с бородой.
2: Да нет, это же это вы, во-первых, не падаете на Атойчи Мамукевича. Микрофон немножко вот выше. Вот-вот там.
1: Да,
2: вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели
1: а
2: сказать?
1: А почему нам никто не звонит?
0: А потому что отключили телефоны.
1: А где
0: а почему отключили
1: служба?
0: Телефоны, да? Где телефонная служба?
2: А потому что никто не звонит же.
0: А я думаю, другое.
1: Но это не причина отключать телефон.
0: Да. Я думаю, просто...
1: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-нибудь и разговариваем по телефону.
2: В смысле, по гонцу?
1: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
2: Не, ну лучше

0: бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
1: Берется гонец.
0: На скрижалях.
1: Берется гонец Федька. Обувается в, так сказать, скороходы. Ну, это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю.
0: Ну, не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
1: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
0: Простите, Дудкина.
1: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
0: А, вы как бы портной.
1: Да.
0: Ага.
1: Он говорит, здрасте. Тут... Говорит, ну забеги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
0: И орали туда.
1: И орали туда, как бешеные.
0: Причем я знаю, что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть
1: нет, бралось два Федьки.
0: А, два уж, да. Да.
1: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливреи и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку. И каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это как параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька. Обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды, там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
0: Например, Федька... добычу вот ливреи, колпачка и да. Вот этих сапог.
1: Вот. И Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
0: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
1: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много. Крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так. А сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине. Телефончик достали, кнопочку нажали. Все так... Какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну, и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально, мы вот катаемся. А у нас любимое дело — это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И... А парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед, там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть. Ну, халяву, я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать, я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо, все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну, там, выпить портвишка немножко. Ну, как вот раньше отцы наши, да. У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня, может быть, даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать и обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Ставим на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб. Ну, в лоточки складывать. И... Вот. И, в общем. Сели мы в Кадиллак, там портвейн, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну, там же много. Вот. Ну, мы проехали, посмотрели там в подземлю, спустились там. Все там потрогать можно. Вот. Ну, и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну, покажите. Ну, и выводят. Вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это... Хохлушка в квадрате просто. Она здоровенная, как памятник в Америке. Вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то. Они еще как-то называют там. Ну, у них это что-то такое святое. Они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной. С каким-то тайдом, наверное. Вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы. У них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали. Говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот. Ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нету таких денег. Посмотрите. Ну, мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, представляете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, ну, так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Ну, они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну, ладно, давайте там... По полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет? Ему же откусил собаку. Он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем. И это самое, что это овчарка. Вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит и палец ей в ноздри так бах. Собака-то обозлилась и как за нос его и таскать. Но я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 гривен мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50, я говорю, носа-то у парня нету. Вот, ну так, говорит, с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 гривен получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет-купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорит, слышь, армяны, мы вот это самое надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорит, ну, забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти, вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушка тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. Говорит, и хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, да я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3 на 3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреет уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная, но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо. Выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот. А мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, потрехи легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко. Я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал. Давай все там шмонать. А там одни эти в ливреях. Ну, уже не негры, а эти милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, как с Африки приехали. Вот, но мы я говорю, а может мы как-нибудь там, ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может, мы с тобой как-нибудь договоримся. А Торшин напился, что-то пьяный там сидит, вообще ничего не понимает. Но у него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. И вот так было нормально, сны, наверное, снился, что-то ручками вздрагивал там, слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там Торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может... как-то не понимаешь ситуацию, вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот он говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну, я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, Это очень трудно объяснить. Вот если смотришь, телевизор там показывают, иногда вот говорят еще «сухо». Я говорю, да ладно мне прогон этот устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела, почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Я говорю, да у него глаза косые, а у него, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот, ну я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гавкнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот, ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть, он прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это что ж, за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты. Куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, пришли больные, блин. Ну какой-то двойной, она беременная. Вообще, скажет, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот. И была у меня одна хатка на примете. Правда. Думаю, дай-ка я эту Клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл, где-то потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем, его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только 2 должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь с тобой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке и весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство, про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это чек как платье. Я говорю, какой оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакт имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю 2 штуки грин прям на пол. Так, думаю, ну и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня. А он без жилья остался. Ему говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот, мы потом ездили к нему все вместе. Вот, но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот, но потом мне как-то начало везти. Вот, стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, кто 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально, вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или Ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрал. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть даже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну, там почему-то с буквы «П» все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну, я прихожу туда, говорю, ребят, тут работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работа дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь, будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное. И даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот, ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых, то есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла, а ходить ты будешь в спецодежде. Ну, это как обычно. Кержевые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей, я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно, некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну и как бы немых в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну и пошел парень по рукам. Ну, то есть бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот. Ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное, все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи, как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют, радуются. Я дурак не понял, начал их метлой гонять. У них улыбка с лица как с куста поползла. Вот, ну думаем, что делать-то. Ну один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо. Что, по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Ну, мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну, как бы для этого надо налоговый инспектор регистрироваться и фирму открывать. Ну, мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну, как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там, сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно, ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист и как бы без пиджака. Это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по 20-очки-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в стиле еще. Вот, те-то на пип-шоу пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаясь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям. Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я и говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там, трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там, и мы поперли. Тут Санек как навстречу нас. Я говорю, Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит, да мне только в радость, главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. А мы подходим к нему, говорим, ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот, ну они говорят, мы больше 200 грин вам не дадим. Мы как услышали грины какие-то, нам говорят, рубли давайте. Вот, они говорят, у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим, что, обалдели, что ли, какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят, вы вообще откуда, кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит, ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю, ты так больше со мной не разговаривай, а то будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст... Правда, почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападаль. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук. Не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет. Ну, руки не болели. Вот, ну, думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим, да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну, да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на... задок. И все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю, да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день, прям аж как ядра пушечные, такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко. И то хорошо.
1: Движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
3: И у нас в студии Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт Компот», и второй наш замечательный гость, кстати, которым мы обязаны Вадиму Степанцову, это директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл, Республики Тува, а также он является членом-корреспондентом Академии наук Республики Тува. Зовут его Эрбан Ибишевич Гнездо. И первый, наверное, мой вопрос... А, да, во-первых, здравствуйте, безусловно. безусловно, здравствуйте.
4: Добрый вечер, доброй ночи.
3: И первый вопрос к Вадиму Степанцову. Чем вызван твой вот такой новый интерес к системе образования? Я сразу скажу, что господина Гнездо нам привел именно Вадим Степанцов. Как вы познакомились? Вроде и края совершенно разные. Тут Москва, там почти рядом с Алтаем. И я вижу перед тобой огромная папка, просто набитая всякими чертежами и прочим. Откуда такая новая забота о детях, о подрастающем поколении?
4: Произошло наше знакомство с Ирбаном совершенно случайно. Было это в Париже, возле собора Нотр-Дам, где я прогуливался, значит, вот буквально этим июлем, накануне праздника взятия Бастилии. Вот так получилось, что мы с приятелем, который, собственно, меня туда и взял, мы там прогуливались и стали прицениваться к картинкам, которые продают местные художники с изображением Нотр-Дам, прочих видов Парижа. Ну, как у нас на Арбате, то есть, ну, все то же. Вот. И стали торговаться по поводу картинки. И, значит, торг происходил на английском, потому что французского мы не знаем. Вот, и заматерились что-то, мол, дорого, значит, товарищ. Вот, а он нам по-русски тоже отвечает, ну, как дорого, вот все так торгуют на чистом русском языке. Вот, ну, мы растерялись, уже было, полезли деньги отдавать. И тут Ирбан подходит, говорит: вы, ребята, вы что, это же жулье, слушай, я тут уже месяц на симпозиуме. Я знаю же, вот где это все штампуют, давайте, вот там за углом, там нормальные стоят. Этот парень, хоть он по-русски не говорит, но он вам продаст тоже картинку в полцены. И мы, значит, вот так вот с Ирбаном потом поездили вечером на речном трамвайчике по Сене, там вокруг Сите, там, вот. Потом волшебные совершенно совершали прогулки в Море, такой еврейский квартал в Париже. Поднимались на Монмартр, вот, даже там какая-то стычка у нас с местными клошарами произошла, и где Ирбан себя провел, ну, как настоящий тувинский батыр, он просто всю эту алкашню парижскую, неимоверную, которая хотела вытащить наши кошельки, он раскидал. Вот, ну и, конечно, слово за слово, так сказать, мы были восхищены им, его, так сказать, видением мира, его интеллектом, а тут еще вот такие какие-то необычайные физические достоинства, и стали интересоваться, а что, так сказать, откуда вот этот вот букет такой человеческий, откуда в этом теле, так сказать, такой гладиаторский дух. Вот, и Ирбан нам стал рассказывать просто про свою систему, про свою экспериментальную школу. И настолько это заинтересовало меня лично, что вот уже в августе с группой «Бахыт Компот» мы слетали в Кызыл, и очень неплохие дали благотворительные концерты для тувинских школьников. Ну, об остальном я не знаю, пусть Ирбан рассказывает, потому что мне про свои какие-то там подвиги по поводу благотворительности рассказывать неинтересно, потому что то, что я увидел там, так сказать, те люди, те дети, с которыми я общался, ну, какое-то волшебное и благостное впечатление на меня произвели.
3: Ну, я думаю, что Ирбан Ибишевич, в принципе, наверное, начнет с рассказа о цели вот той конференции замечательной, которая и познакомила вас случайно. Вот. И еще сразу хотел задать несколько такой вопрос. Вы в Париже также были вот в этом замечательном халатике, в такой же вот странной шапочке? Потому
0: безусловно.
3: Что, то есть в Москве это воспринимается, может быть, как-то еще более-менее нормально.
0: Ну, Париж вообще город многонациональный, и всегда приятно и простому человеку, а уж тем более члену-корреспонденту, посетить его, дабы, ну, приобрести какие-то новые впечатления. А что касается цели моей поездки, то действительно, не далее, как в прошедшем июле, была конференция, посвященная подрастающему поколению, и все страны, члены Европейской ассоциации школ, они проводили эту конференцию, дабы не дать, значит, следующему поколению
3: дойти до того, до чего оно может дойти, то есть не дать ему опуститься. И действительно, блуждая по Парижу, так сказать, поскольку те аспекты, которые там затрагивались, во многом были для меня новые, поскольку Европа, как известно, от Тувы находится в 5000 километрах, и наш горный климат, он радикально отличается от вершин Эйфелевой башни.
5: Ну, я вот сейчас листаю у вас паспорт и вижу, что тут написано, вот вы извините, просто я теперь у всех паспорта внимание. Спрашиваю, чтобы каким-то образом, ну, конечно, знаете, столько людей разных бывает.
3: Дело вот, в том, да. Что просто сейчас в Туве выдаются новые паспорта, поскольку Тува приобрела статус республики, имеет своего президента. И...
5: А зачем отпечатки пальцев вот, ну, тут на странице? Практически как на автомобильных правах в Непале. Вот на автомобильных правах в Непале.
3: Да. И помимо того, вот обратите внимание на мою фотографию, она на фоне гор. То есть...
5: Вот, кстати, я вижу, то есть это такой объем приданный, вижу даже орла.
3: Дело в том,
5: или
3: что
5: это не орел, а точечка такая, сейчас я соскребу.
3: В Академии наук...
5: Нет, видимо, все-таки, да, извините.
3: В Академии наук мы, значит, проработали этот вот, вот эти вот фотографии, то есть предложили на такой вариант. Почему? Потому что, когда человек, который проверяет вас либо на таможне, в частности, вот французские таможенники были крайне удивлены, конечно, видом меня на природе в полной, собственно, своей форме.
5: Извините, я вот хотел еще узнать, тут написано, родился... Самогалтайский район города Ирбана. Каким образом вот вы из города Ирбана попали в Кызыл? И еще такой сразу вопрос. Вот на всех тувинских паспортах нынешних, а пейзаж позади персонажа...
3: Одинаковый.
5: Одинаковый. То есть это какая-то все-таки...
3: Да. Поскольку вот, значит, тут этот... может... Ну, просто если бы пейзаж был разный, то... Тут усмотрели бы элемент сегрегации какой-то.
5: Вот, кстати, ведь это тоже великий момент. Это, я знаю, что именно вы, вот Ирбан и Бишвич Гнездо, в момент решения вот этих вот всех бумажных вопросов, связанных с перерегистрацией граждан, с выдачей новых паспортов Республики Тува, были идеологом и инициатором создания вот такой фотографии. Я знаю, что вот ваша система учебная, она в себе несет некоторые такие эстетические моменты. Вот ведь, вот заметьте, все американцы и прочие, ну, хотя американцы гормональные, и у них расплывается и так все. Вот. Но, с другой стороны, очень вольно себя ведут на фотографиях, паспортах. У них улыбчивые лица. Вот. А стоит посмотреть на наших граждан.
3: Бдительный взгляд.
5: Бдительный. У кого?
3: У тувинцев. Это вызвано тем, что человек в момент нахмуренности лица, он отражает все свое внутреннее состояние. То есть опытный взгляд, поскольку все, так сказать, постовые и таможенные службы Тувы проходят психологическую подготовку в одном из институтов нашей академии, вот, они способны на взгляд по фотографии определить, в общем-то, внутренний мир носителя этого паспорта и выявить, так сказать, заранее, благонадежен он или нет.
5: Угу. Понятно. А вот и Вадим мне рассказывал практически перед вот выходом в эфир с удивлением, что дети в Туве теперь ходят именно вот в вашу экспериментальную гимназию, начиная с 3 лет.
3: Да.
5: Вот. С какой целью это делается? Потому что вот здесь, Вадим, ты говорил, что совершенно не понимаешь, зачем это нужно, потому что они там же все в сугробах постоянно. Вот.
4: Нет, я не говорил, что я не понимаю, зачем это нужно. Я привык воспринимать мир и его явление социума как данность. И я думаю, что если ребенка с 3 лет вовлекать в

0: стороны, конечно, невозможно вот просто так вот ребенка отлучить от груди и кинуть его вот в общий котел, в общий кагал. Должно же пройти какое-то время для там, кормления, для того, чтобы ребенок научился ходить, прорезались зубки у него хотя бы. Вот и тогда уже обучать его всему. Так что 3 года – это оптимальный срок для начала образовательных программ.
1: Ну, а как ты считаешь, правильный ли подход вот в тематике Эрбана и Бишевича «Гнездо», касающийся возвращения от старой преподавательской системы, это когда отдельно были классы для мальчиков и для девочек. То есть, может быть, в дальнейшем, я уже слышал от вас, уже это Эрбан и Бишевич, что вы собираетесь в дальнейшем разделить вот свою эту гимназию, эти классы на 2 гимназии. Да. Одна для девочек, другая для мальчиков. Вот, а насколько с точки зрения вот и Вадима Степанцова, и с точки зрения господина Гнездо, это, ну, с точки зрения господина Гнездо, понятно, поскольку он идеолог этого, то нам бы хотелось просто услышать ваши какие-то совсем веские аргументы и, скажем так, результаты маркетинга. А вот с твоей точки зрения, как
0: ну,
1: это?
0: Я считаю, что это не только правильная система, это веками выверенная система. И более того, мне очень приятно удивило, что в уже таких, ну, скажем, в начальных и старших классах этой гимназии, вот примерно с того момента, когда ребенку исполняется 6 лет, это когда, значит, по нашим там московским меркам, да, он должен только-только пойти в школу, вот уже с этого класса на каждом уроке присутствует вот отставной военнослужащий, так сказать. Вот, и зашаливших детей, как в старые добрые времена, как вот в революционной России, бьет линейкой по рукам. Это очень правильно, я считаю. Это педагогический эффект вот этого битья линейкой по рукам, он настолько велик, но... И что удивительно, ребята это воспринимают, ну, как должность. То есть есть такое изначально уже выраженное, так сказать, ну, ролевая игра, это называется в психологии. Они понимают, что они в роли учеников. Вот, и что, в общем-то, там они могут так чуть-чуть пошалить, побыковать, так сказать, но не более отпущенных пределов, так сказать. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот когда станешь учителем, тогда быкуй во всю, говоря там по-нашему. Вот, и...
1: А в женской, и... в женских классах тоже стоит отставной военный? Или все-таки к девочкам, школьницам отношения помягче?
0: Ну, девочки-то, они более осторожно себя ведут, в общем-то, так сказать. Как правило, с ними инцидентов не бывает. Вот только-только началась там у них в гимназии эта система разделения по половому признаку. Вот. С девочками всегда проблем меньше, особенно в тех школах и в тех классах, где дисциплина поставлена на хороший уровень, а там она поставлена. Мне это очень нравится. Я очень жалею, что меня в свое время, так сказать, и моих однокорытников вот, в моей школе вот, мало секли линейками, потому что... Моя жизнь, так, класса после 8-го, она могла бы пойти круто, так сказать, по ниспадающей. Вообще, у меня класс такой, я учился со 2 по 10 класс в городке Узловая Тульской области. У меня где-то человека 3 уже, так сказать, спилось и умерло из класса, значит. Человек 6 отсидело, там, от 1 там, до 3 ходок все совершили. Вот. Причем, ну, такая гнусность какая-то, хулиганка там, кого-то пырнули ножичком на улице.
1: Обычная бытовуха, собственно.
0: Да, только 3 там ребят из класса, я там и еще... Еще 2 какие-то получили какое-то долженствующее образование, да, ну, я вот пошел там по литературно-рок-н-ролльной части, а вот там Леша Кащенко и Славка Мичурин, вот они инженеры, вот и все, а все остальные очень неудачные, а в принципе все были способные, интересные, энергичные такие ребята.
1: Вот как ты считаешь, вот такова печальная участь и низкий процент благополучия вот выпускников твоего класса, он объясняется прежде всего погрешностью все-таки преподавательской системы или погрешностью общесоциально-экономической системы в

0: то время?
1: Дисциплинарная система. Я считаю, что в России, во всяком случае, я не буду залезать там, в страны с развитой демократией, вот, должна быть во всех сферах авторитарная система. Вот, начиная с самых верхних эшелонов власти, кончая школами, детскими садами, гимназиями, институтами. Обязательно, обязательно должен быть унтер с линейкой, вот, а кое-где и с розгами.
0: А теперь давай узнаем мнение Эрбана Ибишевича Гнездо. Я все-таки знаю, что по некоторым, опять же, высказываниям, что Эрбан Ибишевич человек очень мягкий, и даже были некоторые моменты, когда он прям растроган, чуть ли не плакал вот, в споре с тобой насчет линейки, вот таких явно, ну, может быть, резких мер. Но тут я немножко, видимо, с тобой даже солидарен. Это все-таки хорошо кому-нибудь это.
1: Не, ну плачет-то он плачет, но у себя в кабинете. Слезы этих, да, ученики не видят, потому что, ну, конечно же, Ирбан не изверг. И я, в общем-то, не жестокий человек, хотя мне часто задают вопрос, а почему вот вы там в своих песнях так жестоко обращаетесь с героями, там, например, с женщинами. Вот, все это гротеск, так сказать, это все фигуральные какие-то приключения. Ну, Саш, ты знаешь, ну, да, конечно, у тебя тоже там, наверное, в каждой второй песне кого-то режут, там, в каждой третьей кого-то насилуют, там, вот, выжигают половые органы, вот,
0: сажают на кол.
1: Да, но мы понимаем, что это игра, что это разновидность мультсериалов каких-то, да, мы же не запрещаем детям маленьким смотреть мультфильмы про то, как мыши, там, злобные мыши поджаривают каких-то вот не понравившихся им кошек, или, да, там выдирают у них усы и так далее.
0: Или «Элен и ребята» сериал, тоже вот. Мы не мешаем смотреть.
1: Да.
0: Что, в общем-то, тоже несет явно отрицательное.
1: Хотя я считаю, что лучше бы, конечно, этих мультфильмов детям не показывать изначально.
0: А вот, кстати, я знаю, что в этом вы с Эрбаном Ибишевичем целиком сошлись, что практически инспекция, проводимая, по-моему, раз в месяц, да, у вас обходят ваши инспекторы гимназии, квартиры, где живут дети, и в случае наличия телевизора или вообще любого такого
2: средства
0: массовой информации, практически ребенок исключается.
2: Допускаются только два вида газет местных, наших кызыльских, вот. Одна областная, другая, вот, так сказать, по месту жительства районная. Ну, что касается вот все-таки воспитания, дисциплины, тут, хоть я, конечно, и плачу, бывает такое со мной, но приходится, так сказать, статистику изучая, приходить все-таки к тому уже, что действительно должен человек стоять с линейкой, а подчас даже и с указкой наготове, поскольку особенно вот в классах, где мы учим мальчиков, подчас это бывает, ведь любой замкнутый коллектив, особенно мужской, он подразумевает какую-либо иерархию, и вот все, так сказать, наши усилия направлены на то, чтобы ее избежать. Что же касается классов девочек, тут ситуация несколько иная. Мы ставим там не бывших отставных военных, а служащих вот, прапорщиков из ракетных войск, поскольку в городе Кызыле стоит ракетная часть. Вот, и, так сказать, в плане подработки, поскольку наша гимназия, она, собственно, в Туве наиболее такая респектабельная, и обучение у нас, кстати говоря, платное. Вот, и потом считается престижным, то есть благодаря большой...
0: Извините, такой сразу вопрос насчет того, каким образом существует гимназия. Вот я вижу эти замечательные фотографии, вот этот замечательный мраморный зал, бассейн. Вот,
2: бюджет вам помогает? Нет, есть... мы довели это дело до того, так сказать, применив метод математического анализа, что на сегодняшний момент стало престижным для любого бизнесмена в городе Кызыле, будь то бизнесмена средней руки или же мелкого спекулянта, контрабандными сигаретами, стало престижно спонсировать нашу гимназию, поскольку широкая рекламная кампания, которая в местной прессе, значит, проведена.
0: Вот. Простите, что опять вас перевел, но даже и не в местную. Это на прошлой неделе практически всю неделю крутили по нашему, по ОРТ, вот рекламный ролик с вашей гимназией.
2: Там,
0: вашей...
2: там просто была моя фотография крупным планом на фоне строящегося нового корпуса. Действительно, приходится таким образом привлекать средства. Но самое главное, что наша гимназия работает всего полтора года. То есть выпускников у нас еще как таковых нет. Но называйте это феноменом как угодно, но люди стремятся отдать к нам своих детей. И вот, в частности, благотворительные концерты группы «Бахыт Компот», они сыграли в этом, ну, пусть не главную, но одну из ведущих ролей, поскольку мы вообще привлекаем многих исполнителей, так сказать, и современных, и уже почтенных, которые находятся в возрасте, и они считают за честь выступить именно в Кызыле, и не просто на каких-то эстрадных площадках, а непосредственно в актовом зале нашей гимназии.
0: Ну, это вот я знаю, что актовый зал было месяца три назад, сейчас у вас уже концертный зал практически, отдельно стоящее здание. Вот.
1: Да, Аман Тулеев, вот, Мангильды. Да, Мангильды Тулеев, он тоже заинтересовался очень этой системой, этой гимназией. Можно по-разному относиться, конечно, к коммунистам, так сказать, и я знаю, что в нынешнем обществе, так сказать, существует такое несколько негативное к этому отношение, но, тем не менее, современные коммунисты, так сказать, не все, может быть, но некоторые, на мой взгляд, они идут в ногу со временем. И вот и Тулеев свою старшую внучку сейчас отдает в эту гимназию. Я слышал, что Явлинский тоже заинтересовался.
0: Да ведь, и я вот почему и удивился, что шла эта реклама. Даже у нас тут вот на радиостанции некоторые сотрудники собираются в буквальном смысле отправлять своих детей на обучение не в Париж или куда-то там в Лос-Анджелес,
1: а именно в Тулеев. Сейчас вот наблюдается какая-то такая отрадная тенденция. Это первое зернышко прорастает. Вот. Но тем не менее... Уже все понимают, что западное образование, западная система, это как бы...
2: Изжило себя.
1: Ну, с одной стороны, она что-то дает, но получается отчасти, что не в коня корм, так сказать, а с другой стороны, какие-то приоритеты, связанные с жизнью здесь, так сказать, с российским менталитетом, они утрачиваются, значит, студентами из обеспеченных семейств, да, так сказать. Ну, получается, как это самое, Гоголь говорил, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот, люди очень часто просто сориентированы на западные ценности и, так сказать, уже забывают о России, там, о нашем евразийском пространстве. А вот здесь происходит тяготение, так сказать, к родине, так сказать, к осознанию того, что мы не просто россияне, так сказать, мы великое евразийское племя, и это вода на мельницу, ну, очень близкой мне интернациональной евразийской идеи, так сказать.
2: И тут я еще хотел бы перебить и вставить, что любой обучающийся у нас ученик, помимо того, что он имеет в паспорте запись о том, что он россиянин, он еще приобретает, независимо от места жительства, статус гражданина Республики Тула, что тоже достаточно почтенно.
0: Угу. Ну что же, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов и его хороший знакомый, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыль Республики Тувы, Эрбан Ибишевич Гнездо, совмещающий свое директорство в этой школе одновременно с научной работой в Академии наук Республики Тува. Кстати, как вам совмещается вот эта деятельность? Вроде бы наука и административная должность — это такие разные вещи.
2: Но дело в том, что я консультирую в основном в Академии наук проблемы прикладного характера. То есть, имея большой опыт общения с детьми и беря от них некоторые ценные моменты в их поведении, восприятии мира. Я могу смело давать советы в таких глобальных проблемах, как проблемы технического характера, проблемы электроники. То есть, ну, прямо скажем, Тува пока еще не вышла на мировой уровень в производстве, в качестве производства своей промышленной продукции. Но вот благодаря моим советам и консультациям, которые я даю в свободное от основной работы время. Вот, ну, правда, консультации платные, надо, конечно, подчеркнуть. Получается так, что совместительство, оно приятно и полезно, то есть...
0: Я хочу напомнить нашим уважаемым телефон в студии 203-19-22. Несколько позже мы начнем с вами общение в прямом эфире, а также телефон для круглосуточной еженедельной связи с программой «Монморанси» посредством пейджера 956-32-32. Это телефон. И затем вы передаете ваше сообщение для абонента номер 109-279. Еще раз напомню, 956-32-32 для абонента 109-279. Ну и я, наверное, сейчас обращусь все-таки к Вадиму Степанцову, а уже затем к Арбану Ибишевичу, как к человеку практикующему то, о чем я сейчас спрошу у Вадима Степанцова. Ну, я имею в виду не практикующему то, а практикующему анти то, что я спрошу. Да, а вопрос следующий. Каковы все-таки, на твой взгляд, сейчас самые главные проблемы в образовательной системе вот нашего государства? Я знаю, что практически всю прошлую неделю ты посвятил объезду школ и в самых отдаленных районах был нашего города, и даже кое-где в области, там к Посадским заходил, вот у селян.
1: В Орехово-Зуево, да.
0: Вот, что тебя поразило, что бы ты исправил, что тебя возмутило там?
1: Ну, как что? Ну, проблема-то у наших школ сейчас одна. Самое главное, это проблема зарплаты, естественно. Вот у меня бабушка в прошлом учительница, конечно. Я не представляю, как бы она сейчас жила вот безо всего. Ну, а не отвлекаясь на какие-то там семейные воспоминания. Ну, конечно, проблема зарплат вызывает проблему текучки кадров, так сказать. А все это расшатывает и без того уже не твердые какие-то там устои в педагогике. Даже вот я помню там по своей школе, ну, так хромала у нас изрядная дисциплина. Не каждый учитель, далеко не каждый учитель мог привлечь внимание к своему предмету, там как-то поставив себя с одной стороны, с другой стороны заинтересовав школьников. А сейчас с этим просто беда. И это какие-то редкие подвижники идут в школу сегодня. Вот, это люди просто до безумия влюбленные в свое дело. Но таких всегда во всей эпохе единицы. И этих единиц, конечно, не хватит на всех детей, которых рождается с каждым годом у нас все меньше и меньше. А все это, опять-таки, увязывается с проблемами там, зарплаты, социальной защищенности.
0: Извини, что я тебя перебиваю. Не, может быть, таким образом вот, сокращение рождаемости и текучесть кадров и сокращение этих кадров. И есть вот результат иммунитета взаимного, поскольку вроде детей меньше, учителей меньше, вроде логика определенная присутствует.
1: Нет, ну, конечно, логика присутствует, но если это сравнивать, скажем, с вселенскими процессами, то нашу страну в таком случае скоро можно будет уподобить красному карлику, то есть, значит, сначала существует некая солнечная система, расширяющаяся, потом она постепенно сужается до размеров красного карлика, там, вот, и потом красный карлик, уплотняя свою массу, он превращается в так называемую черную дыру, которая вот, является какой-то такой прорехой в пространстве и во времени. Эти все процессы, конечно, Вот, еще будут изучаться и изучаться, но я не к тому. Мне будет очень обидно, если страна Россия превратится в такую черную дыру, в которую потом хлынут сначала, так сказать, вроде бы как счастливые хлынут там китайцы, там лапландцы, вот, африканцы, но они там утонут, потому что черная дыра имеет тенденцию засасывать, так сказать, все, так сказать, поглощать, перемалывать и превращать в ничто, так сказать, в вечное ничто. Вот. А Россия, на самом деле, великая страна, она способна на такое коварство по отношению к мировому сообществу, которому, в общем-то, насрать на то, что происходит у нас сейчас.
0: А вот тут я немножко не соглашусь. Мне кажется, что, предсказывая возможность появления такой вот черной дыры, и произошло определенного такого рода раздробление вот этой дыры на большое количество. То есть, ну, представь себе, одно дело водопроводный кран, а другое дело чайная ситечка. Вот сейчас, по-моему, уже чайная ситечка с точки зрения... Вот,
1: или нет? Вот, а, это знаю. Антенна 2, это мои вот. Парижские друзья, да. Вернее, не мои, как бы.
2: Нет, это мои, да. Мои, да. Это общем, просто да. Дело в том, что канал государственный, президентский, Республика Тува, он действительно называется Антенна 2.
0: А вот в чем причина?
2: Вроде бы. Дело в том, что деньги французские, поэтому, так сказать, а кто платит, тот и заказывает, собственно, музыку. Это достаточно так широко практикующее. У нас в республике такая вот, в общем, так сложилось одним словом. А что все-таки касается черной дыры, то тут я согласен, но дело в том, что вот к нам, вот у меня уже обучаются и дети одного, двойня одного африканского президента, вот вновь, так сказать, заступившего на престол. Наверное, многие радиослушатели недавно слышали о том, что... Это произошло в одной из африканских стран. И, собственно, так сказать, оплачивает он хорошо наши услуги. Но я бы не сказал о том, что мы каким-то образом отторгаем или то, что они захлебнутся. У нас, так сказать, они на хорошем счету, эти дети. Ну, конечно, по цвету они радикально отличаются от остальных учеников. Но отношение педагогов к ним, что самое главное, и как по моему методу, что отношение педагога к ученику, это, так сказать, основа его хорошего усвоения им знаний и хорошего, так сказать, поведения и хорошей дисциплины. Так вот, отношение педагогов к ним совершенно адекватное.
0: А что, подают ли сейчас еще в школьных столовых вот такие жирные блинчики на дрожжах с повидлом?
2: Подают. Но дело в том, что, опять же, как я уже говорил, за все надо платить. То есть, если родители платят, то будут блинчики с повидлом. Если платят хорошо, так и с икрой, в общем-то. Мы учитываем особенности национальной кухни учеников. То есть, ну, все условия, одним словом.
0: Практически получается, что у вас даже питание индивидуальное.
2: Конечно, безусловно. То есть существуют врачи-диетологи. Передовые вот выписали недавно из Малайзии передового диетолога из юго-восточного азиатского региона, который практикует диету на основе морской кухни. То есть специально привозятся такие экзотические для тувинского края животные, море, как омар, лангуст. Вот, и, так сказать, был даже смешной случай, когда сын премьер-министра нашей республики, когда ему подали, значит, за школьным завтраком после второго урока целого омара, он пришел, так сказать, в недоумении, поскольку вторым уроком у него была биология, и, как выяснилось, они изучали анатомию рака, и вот буквально, так сказать, после звонка ему принесли целого омара, вот, и вместо того, чтобы его скушать, он начал изучать анатомию, так сказать, на практике. Ну, учительница помогла ему, в общем, все кончилось достаточно благополучно.
0: А скажите, пожалуйста, Эрбан Ибишевич, вот по какой причине вы отменили такой предмет, как астрономию в вашей гимназии?
2: Ну, дело в том, что Астрономия, она неинтересна сейчас, не актуальна, я бы так сказал, как предмет, поскольку все звезды уже открыты, существуют справочники, в которых любой маломальски грамотный человек может прочитать какие-то основные для себя понятия, узнать из касающихся астрономического мира. А что касается, конечно, элементарных основ, как то... как утверждение, что Луна крутится вокруг Земли, а Земля, значит, составляет серию планет и крутится вокруг... одна из составляющих серии планет, которые крутятся вокруг Солнца. Это мы, конечно, объясняем нашим ученикам, но это в рамках природоведения. Вот, но если, так сказать, захотят родители за дополнительную плату, вот у нас есть штатный астроном, то есть, ну, как он, в принципе, на окладе только сидит, вот, но выполняет дополнительные функции ночного сторожа, вот. То есть, в принципе, наша гимназия располагает телескопом, но поскольку нет такого интереса среди учащихся, вот, да и родители, собственно, не хотят финансировать эти изучения. Я знаю,
0: там туристам вы даете за деньги, да, посмотреть,
2: да,
0: на,
2: ну, город. Просто чтобы он сам себя купал, поскольку обслуживание телескопа.
1: Сегодня интерес к космосу, он несравним с тем, который был в 50-е и 60-е годы. Если тогда, там, я не знаю, на какой-нибудь Сотбисе, там, клочок шерсти, собаки, лайки, там можно было приобрести за какие-то сказочные деньги, вот за которые, ну, которые сравнимы с приобретением вот каким-то американским ювелиром, да, вот этого желтого алмаза, сейчас самый крупный алмаз, да, какой-то там знаменитый, на Сотбисе продал. Вот тогда шерстку от лайки, значит, продавали. То маленький клочок, только маленький, там несколько волосков буквально Хрущев
2: разрешил. Кстати, как выяснилось, по-моему, это, да, была правда, бровь Хрущева самого.
1: Вот. Вот. Не, ну, это, мне кажется, инсинуации все-таки нет.
0: Потому что был же анализ наверняка проведен, и было доказано, вот, что...
1: И там на Гагарина молились, как на Бога, и даже на Титова впоследствии, но уже на Терешкова не так, конечно.
0: А современных космонавтов, да, там, никто вообще не знает, да, по фамилии.
1: Климов
0: уже.
1: И Волков.
2: Нет,
1: уже
2: почему? Так,
1: всем скучно стало.
2: Нас...
1: Потому что вертится, как топчется на одном месте. Просто топчется и топчется, топчется и топчется. Уже американцы вынуждены были пойти на такой идеологический киношный трюк, так сказать, как показать фальшивые кадры об их пребывании на Луне, конечно. Чтобы подогреть как-то интерес налогоплательщиков вот к этим разработкам НАСА, чтобы не очень бунтовали рядовые американцы против вот этих астрономических отчислений в НАСА, то есть Национальную, да, ассоциацию, да, так сказать, исследований.
0: Мало того, вообще, собственно говоря, не секрет, что никаких не было этих космических полетов изначально, и только один был полет, у нас даже была целая передача, посвященная этому, приходил к нам в гости мой хороший старый знакомый, первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукович Пёр, который рассказал, как на самом деле изнутри выглядит космический аппарат, никаких приборов там нет, там просто три шланга, которые, в общем-то, к причинным местам подводятся, и к, так сказать, мордочке космонавта. Он болтается, как поросеночек, подвязанный подмышками посредине вот этой кабины, абсолютно пустой. Естественно, все управление осуществлялось с Земли. Он прошел верхний слой атмосферы, после чего благополучно, в общем-то,
1: нет, Александр, упал. Не надо путать. Да, есть такие космонавты, так сказать, это, ну, такие фиктивные, как бы, космонавты. Вот, но есть космонавты, которые летают в настоящий космос. Вот, это уже не секрет, конечно. Раньше это было все строго засекречено. Но вот твоему знакомому не повезло. Он попал, так сказать, в отряд фиктивных космонавтов. Хотя там та же зарплата, в общем, там те же льготы. Вот, но...
2: Не, ну, насколько я слышал, что настоящие космонавты сами платят за полет. А фиктивным, наоборот, выплачивают жалование.
1: Ну, я думаю, что особенно в последние годы это стало актуально, не случайно. Сейчас просто лезут в космос в наши корабли, и там и лезут все. Как,
2: то есть даже был, жук, был жаба, случай, да, что один не пролез, пришлось расширять.
1: Вот, и уже, то есть для наших, так сказать, для российских космонавтов места нет. Уже продаются места, конечно, тем, кто может заплатить больше. А могут заплатить больше развитые страны, конечно.
0: Мало того, даже ведь был печальный совершенно такой инцидент, когда лук, обычный лук-репей, выращенный на космическом корабле в целях эксперимента, затем был продан в один из крупнейших ресторанов, кстати, богатейших ресторанов того же Парижа. И затем из этого ресторана постоянно стали приходить заказы на него, в связи с чем целый ряд космических крупных экспедиций фиктивно был, конечно, контракт такой, что они летят исследовать что-то там более серьезно. На самом деле просто они выращивали этот самый лук.
1: Ну вот сейчас как бы вот это расследование, да, касающееся гибели принцессы Дианы, показало, что вот она со своим приятелем...
2: Доди.
1: Да, Доди, значит, и с человеком, который их вез, директором, значит, службы безопасности ресторана Риц, отеля Риц, вот, они как раз-то и объелись вот этого лучку космического. Да, сначала, значит, грешили на папарацци, потом вроде как на перестачу алкоголя в крови у водителя, но сейчас уже, так сказать, интерес проявляется именно к вот этим космическим штучкам. Вот. Но я думаю, что на самом деле это опять-таки инсинуация, это очередная попытка западных средств массовой информации или западных спецслужб подогреть интерес обывателя к космосу, чтобы, так сказать, новые и новые деньги, так сказать, налогоплательщиков запустить в космос. Это же сверхприбыли огромные для монополий, которые борются за госзаказ. Ну, не мне вам объяснять,
0: что так, это. Таким образом, получается, что мы очередной раз убедились в необыкновенной длиннозоркости Ирбана и Бишевича Гнездо, поскольку, исключив такой предмет, как астрономия, из преподавания в своей гимназии, он практически отрезал школьникам, своим воспитанникам интерес к этой области, а значит и их способность...
1: Наоборот, запретный плод сладок. Этим самым, это тонкий педагогический ход, этим самым подогревается интерес, и не случайно, поскольку исключена астрономия, как обязательный предмет, так сказать, на факультатив, да, астрономический, связанный с ним там, сопредельные дисциплины, там, начало аэронавтики, вот, там, космическая компьютеризация, есть такой предмет, я вот сам компьютером не владею, да, так сказать.
0: Какое почвоведение?
1: Космическое почвоведение. Луноведение, марсоведение, вот, то есть, как бы... Все грунты там с доступных нам планет вот там пытаются изучать. Вот, безумное количество, так сказать, учеников рвется на эти факультативы. А факультативы это уже за отдельную плату идет.
2: Да,
1: это,
2: безусловно.
1: У нас вообще... Дополнительные, конечно, расходы для родителей, но и прибыль для школы.
2: Ну, у нас вообще, так сказать, откровенно говоря, все услуги платные. Вот, более того, если ученик, допустим, не хочет готовить домашние задания, то вот в нашем штате, ввиду того, что вот вы говорили о том, что в подмосковных и в столичных школах учителя не получают зарплату, у нас ситуация обратная. То есть у нас зарплату выплачивают регулярно, и существуют широкие возможности для подработки. То есть если ученик не в состоянии, либо же не готов, значит, сделать домашнюю работу, то существует... учителя, которые за дополнительную плату осуществляют, значит, его домашние задания, либо же, так сказать, занимаются с ним после уроков, в результате чего общий образовательный уровень ученика, естественно, достаточно высок по сравнению с лучшими российскими и подчас даже зарубежными школами. Ну, конечно, это не дешево, но ведь не стоит ли грустить об этих деньгах, ведь они... направлены на наше будущее. Ведь мы же сейчас все видим, что деньги тратятся, просто выбрасываются на ветер, покупая за те же самые огромные алмазы за миллионы долларов. Гораздо было бы полезнее внести этот миллион вот в нашу гимназию для того, чтобы мы, так сказать, в дальнейшем улучшали и углубляли наши методики образования и тем самым готовили будущих российских граждан на мировом уровне.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Степанцов и член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыле, Ирбан Ибишевич Гнездо. Мы рассуждаем о образовании, о современном образовании, о его проблемах и о подрастающем поколении, попросту говоря, о грудничках, о детях. Связаться с нами можно круглосуточно через пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И также в ближайшее время мы начнем общаться с вами в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. Ну вот сообщение пришло на пейджер следующее. Как в ваших школах, уже видите, сеть получается, как в ваших школах происходит борьба с надписями в туалетах и починка текущих раковин? Подпись Роберт Смит. Хотя я знаю, что он не в Москве сейчас. Но тем не менее, кто-то подписался, видимо, его именем.
2: Ну, дело в том, что все упирается, опять же, в оплату. То есть существует группа родителей, в частности, упоминаемый выше Амангельды. Дело в том, что он вот наказал, так сказать, нам в нашем контракте, обусловил то, чтобы его сын посещал отдельный туалет, который, значит, в котором он бы имел право, то есть его сын, расписывать стены, и этот туалет был, так сказать, замаскирован под такой среднестатистический туалет в советской школе с текущими кранами, то есть с унитазами. А вообще все, так сказать, нормальные люди, конечно, хотят, чтобы их дети, ну, у нас это называется не евро, а Азия-ремонт, поскольку мы находимся ближе все-таки к Дальнему Востоку. То есть краны не текут, конечно, сантехника вся корейского производства. Вот. А сейчас, собственно, недавно...
0: вода, водопровод-то существует?
2: Дело там в том, что водопровод есть, конечно, обязательно, поскольку рядом находится система озер. Вот мы выезжаем с детьми, так сказать, ну, не я лично, а вот учителя географии выезжают на реки, в частности, на Малый Енисей. Вот, и у нас отдельная, значит, идет труба, то есть своя подстанция, поскольку спонсоры нас не обижают, как я уже говорил. Ну, в общем, все условия созданы. Но, опять же, как я уже сказал, если какие-то особые пожелания, то мы можем и баллончики сами раздавать на переменах. То есть специальные люди, которые маскируются под хулиганов, двоечников.
0: Чтобы жизнь не была скучной.
2: Конечно, конечно. То есть, в принципе, при желании можно сымитировать любую ситуацию, вплоть до экстремальной.
1: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в Туве и в сопредельных республиках, на Алтае, в частности, вот я знаю, ну и в Туве тоже, к воде особое отношение, очень бережное. Там кристально чистая вода, и она на вес золота. И эту воду экспортируют в натуральном виде, делают восхитительные совершенно водки из нее, самые лучшие водки именно, так сказать, оттуда. Этой водки можно выпить сколько угодно, в каких угодно страшных природных, хотел сказать, ну, городских условиях, и голова не будет болеть с похмелья, так что... Ну, это не реклама, поскольку я не буду сейчас называть сорта тувинских водок, но рекомендую, хотя я не пью уже давно сам, но люди, которые пьют алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные там, это потенциальные долгожители.
2: Я бы хотел все-таки сказать о водке Кургутук. Это наиболее, так сказать, престижная водка на сегодняшний день. Она выходит с личным клеймом президента. Вот там и мое, собственно, стоит в углу, внизу этикетки, поскольку я консультировал разработчиков дизайна этой продукции. Вот, и тем самым там внес свое имя. А что все-таки касается воды, тут я бы еще хотел дополнить Вадима. Дело в том, что действительно он правильно заметил на вес золота. Но дело в том, что река в Малом Енисее, она действительно весит как золото. То есть это, в принципе, не простая, а тяжелая вода. Вот ученые физики, они меня поймут. То есть ее можно без всякой предварительной обработки напрямую закачивать, в общем-то, в ядерный реактор. И, так сказать, он будет работать устойчиво и продолжительно. Недаром собственно, первый ядерный реактор, который устойчиво работает и до наших дней, он находится не так далеко, в Челябинской области был, в общем-то, прорыт канал, сейчас уже можно об этом говорить. И вот эта вот драгоценная вода, на которую американцы в период разработки своего ядерного оружия там тратили громадные деньги, у нас просто-напросто течет, так сказать, подставляя кружку, наливая, и атомный реактор будет работать.
0: Мы вот говорили о том, что в вашей гимназии отменена такая культура, как астрономия, да?
2: Да.
0: Вот. А почему у вас не преподается математика? Вот, и все-таки немножко мне странно, вот как-то...
2: Ну, дело в том, что сейчас все, конечно, заменяет электроника, то есть... Нет, элементарный счет мы преподаем, но это, конечно,
0: арифметика,
2: но это никак не подходит под статус математики. Математика действительно исключена, поскольку зачем забивать детям голову ненужными цифрами, теоремами? Ведь самые грустные воспоминания человека о школе связаны, с, как правило, либо с геометрией, либо с математикой или алгеброй. Вы поройтесь в своих воспоминаниях и обязательно натолкнетесь на вот эти неприятные моменты в вашей жизни. Так вот, мы решили искоренить их, так сказать, на самом корню. То есть у нас не преподается ни алгебра, ни геометрия, ни высшая математика. Нет, конечно, если родители захотят, за дополнительную плату существует штат в академии ТУВы, поскольку я являюсь ее член-корреспондентом, то есть штат профессиональнейших математиков, которые в течение полутора месяцев сделают из человека, который считает на пальцах или при помощи калькулятора, сделают просто, ну... человек, который может поступить в любое высшее учебное заведение, имея в руках ручку и чистый листок бумаги. Все будет, любые формулы будет знать по памяти, и, так сказать, любое уравнение для него не будет каким-то сложным орешком.
0: Ну,
2: но это, опять же, за дополнительную плату.
0: Вы профессионал вот в своем деле. А мы с Вадимом Степанцовым немножко пошли по другой части. И, тем не менее, я вот считаю, что все-таки математика, ее преподавание, и вот именно те такие факторы насилия, которые все-таки присутствовали при преподавании этого предмета, сыграли какую-то роль вот в формировании характера. Ну, по крайней мере, моего. То есть определенные логические мысли какие-то приходят иногда, ну, вот раз в неделю. Вот. А как ты считаешь, вот все-таки, по-моему, это так с математикой Эрбан Ибишевич погорячился?
1: Ну, Александр, вот положа руку на сердце, ты можешь сейчас вспомнить хоть какую-нибудь теорему из тех, что тебя преподавали в школе?
0: Ты имеешь в виду ее содержание?
1: Ну да, я лично помню только одно. При всем при том, что у меня была по математике твердая четверка, я помню из математики только пифагоровы штаны на все стороны равны. А еще помню, великий русский поэт Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Кантемира, вывезенного Петром, значит, в 1700 каком-то
2: году. Кстати, его портрет у нас в галерее висит.
1: Да, вот. Он написал бессмертные строки. «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры с числим». То есть, ну, сегодняшняя цивилизация, она прагматическая такая, очень... где все построено, ну, на голом расчете. Там, может быть, кто-то посмеется над тем, что Ирбан вот все время говорит о том, что вот у нас там все услуги платные, там преподавание платное, но мы поставлены в такие рамки вот этой оголтелой культуры, так сказать, оголтелого голого расчета во всем. И вынуждены принимать эти законы этой игры. А законы игры простые, так сказать. Они базируются, в общем-то, на четырех арифметических действиях. Большего сегодня человеку не нужно.
0: Совершенно согласен. Я, кстати, вспомнил теорему тоже, которую я знал. Это равнобедренный треугольник должен быть симметричным. Или вот что-то из этого связанное?
2: Да, это одна из основных теорем, собственно, геометрии, на которой она и стоит. Но дело еще все в том, правильно вот Вадим сказал, что это условие, но относительно оплаты. Дело в том, что не столько даже условия, сколько стиль современной жизни обязывает нас поступать так. Вот мы берем деньги за обучение, но любой человек, любой родитель, который отдает ребенка к нам в гимназию, может спросить нас за некачественное обучение, либо же, так сказать, за какое-то неадекватное отношение к его чаду. И все эти условия оговорены в контракте. Но самое интересное, что все родители наверняка помнят о том, что вот их в школу вызывает директор, либо же учитель, эти неприятные минуты. У нас это тоже практикуется, но опять же за отдельную плату. То есть в качестве создания каких-то дополнительных эмоций тот же, любой из наших, так сказать, клиентов, тот же Амангельды может спокойно внеся определенную сумму, быть вызванным к директору и тем самым получить официальный, значит, повод для отсутствия, допустим, на заседании Государственной Думы, либо же, так сказать, еще где-то. И посетив нашего учителя, который будет с ним крайне вежлив, предельно, то есть, ну, там по выбору, либо он вежливо относится и хвалит ребенка, то есть вызывает для того, чтобы похвалить родителей, так сказать. Либо же, наоборот, он может вести себя достаточно гневливо и говорить, кого вы, собственно, воспитываете, посмотрите, до чего вы довели. Поскольку все-таки влияние родителей на воспитание ребенка, оно достаточно велико. Нельзя все списывать на школу, даже и на гимназию, и тем более на платную.
0: Скажите, вот на пейджер нашего номера, еще раз напомню, 956-32-32, для абонента 109-279, ваше сообщение можете передавать. Пришло следующее сообщение. Каково количество учащихся в каждом классе в вашей гимназии? И каково отношение к такому явлению, как репетиторство, то есть индивидуальное преподавание?
2: Ну, у нас по 5 человек в каждом классе. То есть всего у нас параллельных классов до 7. То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Вот. Всего полноценных, значит, у нас 11 классов, согласно школьной реформе проведенной.
0: А кто сейчас учится в 11-м, если всего год гимназии?
2: В 11-м учится племянник одного депутата Государственной Думы, но дело в том, что по условиям контракта я не могу разглашать его фамилию.
0: Понятно.
2: Вот, но достаточно известный человек. И, ну, в общем, это, собственно, не о нем речь. А, значит, учится вот он один сейчас. Вот. Мы ему преподаем уроки восточных единоборств. То есть это один предмет, которому он обучается. Вот. Значит, поскольку Кызыл находится недалеко от Монголии, приблизительно в 200 километрах, вот, и были вызваны лучшие монгольские бойцы, вот, которые проводят с ним, то есть два бойца, которые проводят с ним занятия, обучают его вот классической монгольской борьбе, вот, которая на праздниках, значит, применяется. Этот человек решил посвятить, значит, своего племянника вот именно этому. И, так сказать, там он проходит полноценное воспитание именно вот в этом ключе. Остальные предметы ему не преподаются. Такова воля.
0: Следующий вопрос я хотел бы все-таки задать, наверное, Вадиму Степанцову, как человеку, который имел возможность со стороны понаблюдать за вашей гимназией. Вот вопрос такой на пейджер пришел. Просьба больше информировать о воспитательных методиках в Тувинской гимназии номер 7. Ты вот рассказал о отставных военных, которые были тогда в гимназии. Вот, может быть, твой глаз заметил что-то еще, о чем вдруг неожиданно нам постесняется по какой-то причине рассказать Эрбан Ибишевич. Вот каковы там у них методы воспитания грудничков?
1: Ну, что меня поразило и удивило приятно, то, что, скажем, вот в классах в классах, где обучаются девочки, то есть сейчас там еще не выделена отдельная, значит, отдельная женская гимназия, вот, из общей. Вот это, да, вот, да, уже сейчас это будет скоро. Вот в тех классах, где преподают предметы девочкам, преподают немного предметов, но я считаю самые нужные, самые интересные, значит, это, да, это языки тувинский и русский, причем преподают вместе одновременно. Вот, и происходит просто на наших глазах формирование нового языка, такого, он и не русский, и не тувинский, но, как ни странно, так сказать, понятен обоим народам, так сказать, и, скажем, человеку, который знает только тувинский или только русский, вот этот вот язык, он доступен, и нормально люди на нем общаются. Но я зациклился на предметах, значит, меня поразило не это, что каждый раз, когда какая-нибудь девочка, значит, успешно отвечает вот на вопрос учителя, учительница подходит и поглаживает ее, так сказать, по голове. Ну, что, это не смешно, это настолько трогательно, это приятно. Вот, и оба, и учитель, и ученик испытывают не просто какие-то приятные эмоции при этом, я думаю, происходит какая-то космическая связь между ними. Вот. Ну, и вообще эта методика, так сказать, раньше применялась, ну, для, скажем, низших млекопитающих, когда, значит, вырабатывалась система рефлекса. Ну, я просто знаю, я так рассказываю подноготно. Вот, что... Вот помещали белых крыс там в три разные вольеры. Вот, значит, их кормили всех одинаково, то есть освещали им клеточки одинаково, все такое. Вот, но, значит, в одной вольере к крысам ничего не делали, значит, в другой вольере крыс периодически били током высокого напряжения, а в третьей вольере крыс поглаживали. Так вот, в той вольере, где... крыс не поглаживали, крысы вырастали, ну, такие самые тщедушные и маленькие. Там, где их били током, они уже поздоровее вырастали, так покрупнее, помощнее. А вот там, где крыс поглаживали, вот, они были самые крупные, самые упитанные, самые такие розовенькие, счастливые. И вот таким вот образом, методом поглаживания, учитель, я не знаю, как сказать-то, делает, да, так сказать, ну, такую, создает гармоническую атмосферу, так сказать, именно и в классе, так сказать, и при контакте с ученицей.
0: Ты знаешь, что мне очень понравилось? То, что ты рассказал, вот так, безо всякого давления с моей стороны или с чьей бы то ни было, о все-таки не карательной методике, а поощрительной. Это приятно, но сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем музыку.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Ибишевич Гнездо, по совместительству он директор экспериментальной гимназии номер 7 в городе Кызыле, и Вадим Степанцов, которому мы и обязаны сегодня приходом такого важного гостя. Вы можете задавать нам вопросы по телефону 203-19-22 в прямом эфире, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, и сообщение оставляете для абонента номер 109-279. И вот пришло следующее сообщение. Какие московские учебные заведения, гимназии, лицеи обучают по тувинскому методу? Можно ли это пронаблюдать в Москве? Кстати, вот я думаю, что Ирбану Ибишевичу это должно льстить. То есть уже тувинский метод, на самом деле-то этот метод называется гнезда в Туве. В самом, да, то есть, да, по методу гнезда учился,
2: спрашивают. То есть даже, да, гнездование просто.
0: Да, вот, ну, поскольку все-таки в Москве вы первый раз, вот, то, видимо, этот вопрос стоит
1: переадресовать. Первый раз надолго, скажем.
0: А, ну, ну, да. Да,
2: в этом году.
0: То, да, Вадиму Степанцову переадресуем вопрос.
1: Ну, благодаря тому, что я в свое время обучался в литературном институте на отделении поэзии, вот, я свел Ирбана Ибишевича, значит, с ректором литературного института Сергеем Николаевичем Есиным. Вот, известным, известным писателем, вот, который сейчас занимается такой административной деятельностью. И, при литературном институте существует нечто вроде подготовительного отделения, и вот там мы, ну как мы, так сказать, я был в роли связующего только звена, вот там сейчас проводится попытка внедрения тувинского метода, где, скажем, вот все, все методики, ну, связанные, скажем, ну, с тем, что, о чем мы говорили, поглаживанием, например, какими-то такими, другими методами физического и биофизического воздействия на учеников, они потихоньку внедряются. Я же хочу поделиться просто своим опытом, поскольку я попросил, будучи в Туве, попросился в одном из женских классов провести урок литературы. Ну, все-таки образование мне дает такое право, значит, и я провел серию уроков о русской поэзии Серебряного века. И надо сказать, что несмотря на то, что принято сейчас ругать молодежь, так сказать, как невосприимчивую к искусствам, к изящному, к живописи, к поэзии, что, в общем-то, это не так. И в Туве тем более, так сказать, в гимназии номер 7. Да. Вот, уроки были очень плодотворны, и я, ну, я не знаю, я сбился уже со счета при таком внутреннем моем подсчете количества поглаживаний. Я гладил девочек по головам, по плечикам, вот, и, конечно, мне хотелось погладить другие места, что я себе иногда позволял, нет, я позволял все-таки. Но, как говорит Ирбан Ибишевич, все-таки это кое-что можно делать только за отдельную плату.
2: Да.
1: Вот. И за отдельную плату вот я гладил те места у девочек, которые, значит, потом у женщин становятся грудью. Вот. Но поскольку они еще не стали таковой, значит, это было можно. Я вот не преминул воспользоваться этим методом, но надо сказать, что вот сейчас мои ученицы там, они мне шлют письма и спрашивают какие-то, о каких-то изданиях, там, например, Гумилева или там Ахматова, или там Тинякова-Одинокова, поэта, которого мало кто знает и в Москве, поэта Серебряного века, но которого, так сказать, я всячески пытаюсь распространить. Я им пишу, так сказать, все, обо всех новинках издательских в области изящных искусств, ну и, конечно же, такую постскриптум всегда пишу, там, глажу вас в тех местах, которых имел удовольствие гладить во время уроков в Кызыле.
0: И у них происходит явно такая на уровне уже
1: потрясающие девочки, да? Потрясающие. Я думаю, что из них вырастет когорта, так сказать, блестящих литературоведов, которые составят гордость нашей тувинской науки, так сказать, и нашей, и тувинской,
2: да,
1: вот, и мировой. И мировой.
0: Ну что же, давайте, может быть, послушаем, если вы не против, телефонные звонки. 203-19-22 – это телефон в студии. Вы можете задавать ваши вопросы и Ирбану Ибишевичу Гнездо, и Вадиму Степанцову, а также присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: У меня вот какой к вам есть вопрос. Будьте любезны, то, что вы все рассказываете, это шутки такие? Это шутка? Или это действительно так?
0: То есть вы имеете в виду последний рассказ Вадима
5: Степановича? Ну, может быть, это розыгрыш? Нет, вообще все, вот это не розыгрыш?
0: Ну,
5: вы всерьез об этом говорите?
0: Нет, ну вы вот спасибо вам за звонок. И, да, действительно, может быть, как-то со стороны так это и выглядит.
2: Что любая новая идея, она поначалу вызывает
1: какую-то критику. Циолковского Константина Эдуардовича воспринимали как сумасшедшего просто.
2: Да, кстати, его портрет у нас тоже в галерее висит.
1: Он был городским сумасшедшим, в нем мальчишки кидали там камнями и там...
2: Ну а взять хотя бы молодого Ульянова, в него же кидали не только камнями, а вот до сих пор, собственно,
0: разбил. А финская поэтесса Калла Мэкиё вообще постоянно ходила с травмой черепа, потому что ее в свое время никто и не признавал как поэтессу, а сейчас ей стоит в центре Хельсинки памятник. В одной руке она держит парусник, а в другой маленького финского воина на коне.
2: Да.
0: Вот, так что здесь. Вот, кстати, пришел параллельный вопрос на пейджер. Это вот именно тебе, Вадим, вопрос. Ваша методика обучения взаимоотношений между мужчиной и женщиной, привет из Учику Дука. Некоего, не знаю, что это. То есть, это, видимо, такая реакция на твой рассказ о воспитательных методах

0: управлением среднеазиатских республик. Какие-то процессы пошли, ну, я не знаю, там вот связанные с усилением исламского элемента в этих республиках, не совсем, скажем так, ну, приятные мне, что ли. Вот, но с другой стороны, всегда интересно, ну, как сказать, полемизировать с людьми, с которыми, ну, ты, как бы, так сказать, играл в одни и те же игры, там вот Асыки, такая игра среднеазиатская, это когда из костяшек барана, значит, составляется что-то вроде таких городков, значит, они разбиваются и так далее. Вот, и я знаю, что очень... Многие люди, там, скажем, вот, ну, в современном Узбекистане там, или Туркменистане, которые, ну, может быть, проездом в Москве вот услышат нашу передачу, они, конечно, с одобрением воспримут, так сказать, все то, что, о чем мы сейчас говорим. Вот. Но, с другой стороны, приехав туда, они, к сожалению, не смогут взять на вооружение тувинский метод. Да. К сожалению, ну, что говорить, я не хочу говорить о печальных вещах. Я все-таки империалист по натуре. Мне очень жалко распада нашей великой державы, так сказать, что так все произошло. Но я думаю, что свет, который идет из Тувы, так сказать, вот этот свет, он объединит снова нас всех, так сказать. Уже первый шаг.
1: Есть проект наш о том, что Кызыл, в общем-то, будет... Ну, городом-спутником.
2: Столицей культуры новой.
0: Да. А вот, кстати... Да, уже тенденции сближения бывших советских республик имеются. Вот Александр Лукашенко, то есть, пытается, так сказать...
1: Мой хороший друг.
0: Да, так сказать. И, кстати говоря, он тоже своего сына отдает скоро в седьмую гимназию. Да. Вот. Процессы интеграции, они идут, и скоро все будет, как прежде, только лучше.
2: Я вот еще хотел немножко прокомментировать это сообщение на наш пейджер, поскольку мне показалось, в нем есть некоторый элемент укора, дескать, вот. А на самом деле это же очень хорошо, если методика каким-то образом негласна, но тем не менее вот не забывает о воспитании в людях нормальных взаимоотношений полов. То есть не исключено, что это можно делать через какие-то науки вообще неприкладного характера, не относящийся к этому, например, через вождение автомобиля или через уроки труда. Вот. Поэтому все школьные методики должны рано или поздно каким-то образом подействовать. Но, естественно, лучше положительным образом.
0: Я о своем, конечно, но вот метод поглаживания, он же сейчас применяется не только между учителями и учениками. Да, так сказать. Сейчас практикуется взаимное поглаживание девочек и мальчиков. То есть, что было в прежних школах? Ну, что мы наблюдали? Ну, как дураки там возились, кидались какими-то чернильницами.
2: Плевались,
0: дергали девочек за косички, там, дрались. Но это, ну, ничего хорошего это не воспитывает человеке. А когда вот так вот внедряется метод поглаживания, то есть, если, скажем, в той школе, где я обучался, я вдруг там на глазах у учителя погладил соседку по парте, там, по руке, там, или по плечу, или поцеловал бы в щеку. Ну, что, меня выставили там это в лучшем случае, а в худшем там, ну, родители бы куда-то вызывали, там, чего-то разбирали бы меня на классных собраниях. Вот. А здесь воцаряется гармония между полами. То есть мальчик с молодых ногтей, он приучается к такому галантному, куртуазному отношению к существу противоположного пола.
2: И она, кстати, принимает его поведение как естественное и свойственное. Если потом, повзрослев, к ней подойти с другой методикой, она сразу будет понимать, что это несколько не то.
0: Так вот, будучи студентом Литинститута, со своим другом, тоже куртуазным поэтом Виктором Пеленягром, мы часто ходили по Пушкинской площади. И обращались довольно галантными речами к девушкам, сидящим на скамейках. Ну, предлагали им какие-то такие

0: доступные студенчеству развлечения. Ну, в большинстве случаев реакция была такая, ну, «люби нас, ходи мимо», да, как в Одессе говорят. То есть давай, пацан, топай, откуда пришел. Очень редко в девочках, воспитанных прежней системой, остается что-то такое живое, что при первом, в общем-то, таком невинном контакте, да, не заставляет ее послать там мужчину куда-то подальше.
1: Да, и, кстати, тут получается тем, что вот, послав вас вот с вашим другом тогда, они, в общем-то, думаю, узнав об этом, сейчас весьма-весьма пожалели, ну, бы даже,
0: очень
1: вероятно.
0: Жалеют, конечно, очень, да.
1: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Звоните и общайтесь в прямом эфире с Арбаном Ибищевичем Гнездо и Вадимом Степанцовым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: уважаемый.
2: Здравствуйте,
1: уважаемый.
2: Доброй ночи, Вадим. И Арбану Ибищевичу, конечно. Меня Андрей зовут.
3: Очень приятно.
2: Мне как-то вот попалась газета тувинская однажды. И там было сказано о такой новой методе, которую местное начальство всех призвало ввести в свои школы, чтобы уроки физкультуры заменить скаканием на лошадях. Очень тувинский народ, написано было, трепетно к всем животным относится. И первым, естественно, чтобы не смущать публику, должны были выступить директора школ, как бы пример живой показать.
1: Да.
2: Сказано, что это закончилось достаточно плачевно, с коней упали они, многие травмы получили. Вот хотелось бы узнать, Ирбан Ибишевич, как он все трудности преодолел.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, я тоже читал эту заметку. Кстати, она была опубликована в одной из центральных московских газет. Вот, перепечатана в сокращенном виде.
3: «Коммерсант Дейли».
1: По-моему, да. Да-да-да, точно.
4: А тувинская газета «Знамя Тувы». Но дело в том, что наш радиослушатель немножко выдумал там некоторый эпизод. То есть предложили ввести уроки физкультуры не во всех школах, а только в нашей 7-й гимназии. То есть это наказ президента. Дело в том, что, как я говорил, уже его ребенок и дети его родственников тоже обучаются в нашей гимназии. И поскольку, чтобы его не обвиняли в таком протекторате нашей гимназии, он обращается как бы к нам через средства массовой информации. И вот в этой статье как раз он обратился к нам, призвал ввести как основной метод обучения физической культуре, вот метод, так сказать, овладевания верховой ездой. Действительно, я попробовал. Дело в том, что я-то с детства, собственно, на конях. Вот, и немало их...
3: Ирбан мастер в альтижировке, да, он так скромничает.
4: И все дело в том, что я так как бы к коням-то отношусь
3: спокойно. И он, кстати, возглавляет национальную команду пола.
1: Бурят-монгольскую сборную.
4: А, по конскому полу.
1: Пола,
4: да. Конные полы, извиняюсь, да, конные полы, да.
1: Тувы. Дело в том, что команда, как бы, я к лошадям-то спокойно отношусь. То есть, как только Савраска отживает, я его на мясокомбинат, в общем-то,
4: извините,
1: без зазрения.
4: Я наблюдал сегодня вот вашу сцену братания с арбатским конем. Тут есть арбатский конь. Вот, известная весьма личность на Арбате. Я имею в виду конского пола. То есть это действительно реальный конь. Вот когда мы встречаем...
3: Лошак.
4: Вот, видите, причем это Ирбан Ибишевич определил практически двумя-тремя движениями ощупывающими. То есть, если мне пришлось как-то заглядывать, я уж не знаю, там, ложиться под этого коня, смотреть там с помощью зеркал и всяких, то здесь просто пара похлопов по морде, загляд в зубы, поднят, значит, хвост, и все, и сразу как лошак. Вот, то есть профессионал, действительно профессионал. Но остальные, вот особенно директрисы, там написано, действительно, с коней попадали.
1: Дело в том, что в нашей гимназии достаточно большой штат директоров, как это принято сейчас, мы не отстаем от азиатской моды. Вот, действительно, у нас порядка 10 директоров, то есть это и коммерческий, и директор гуманитарных предметов, директор по истории, то есть она объединяет как бы всех учителей истории, руководит ими. Вот, и таким образом у нас всего порядка 10 директоров, вот, и среди всех них был проведен заезд на скорость, собственно, кто придет первым к финишу. Вот, ну, победил я, естественно. Вот, это, в этом никто не сомневался. Ну да, действительно, у нас одна директриса, вот она уже достаточно давно работал в Академии наук. Сначала СССР, потом вот Российская Федерация. Сейчас она переехала к нам ввиду того, что условия труда лучше и оклад выше. Вот. Ну, а женщина уже достаточно преклонного возраста. Ну, о женщинах не принято разглашать их возраст, но здесь все-таки, я думаю, надо упомянуть, чтобы радиослушатели снисходительно относились к ней. Она, в общем-то, разменяла девятый десяток, ну, и тут, естественно, все наши ухищрения, значит, были заказаны лучшие дамские седла, но, к сожалению, это не спасло от падения, но мы все предусмотрели и выслали беговую дорожку, по которой она бежала, в общем-то, матами, благодаря которым бабушка, как мы ее ласково в коллективе называем, собственно, не пострадала.
5: Мало того, она еще весьма стремительно, судя по любительской видеосъемке, произведенной на скачках, успела по этим матам бежать какое-то время впереди несущихся сзади лошадок, и пока ее не догадались сдернуть вот за руку вправо. Да, ну давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
6: Доброй ночи.
5: Здравствуйте, уважаемый.
6: Валерий.
5: Нет, меня Саша зовут.
6: Ваших гостей. У меня вот вопрос к Степанцову, к Вадиму.
0: Да-да.
6: Я вот сейчас слушаю вас очень замечательно и нашел тут сборничек. И стишок один ваш нашел. И там вы пишете, значит, как раз вы про свою методику тут там пишете. Это
0: про талантную, да.
6: Собачки называется.
0: Угу.
6: Выходили, ну я не все читаю, а так отрывки. Выходили с ними вдоль платформы, мимо пролетали электрички. Я глазами трогал ваши формы, ваши бедра, плечи и косички.
0: Да-да.
6: То есть вы уже тогда, вот давно, это какие-то 80-е, конец 80-х, наверное, уже тогда задумались над своей методикой, да?
0: Ну, я ее только предугадывал, как блок «Предчувствую тебя, года проходят мимо». Это он о Любови Дмитриевне, кажется, писал. Вот так же я, наверное, в те годы предчувствовал появление в моей жизни такого замечательного человека, как Ербан Бишевич. И все то, что я смутно выражал в своих стихах изящных и галантных, и в своих песнях более таких развязных, все это неожиданно нашло воплощение вот в такой научной педагогике. И поверьте мне, это бесконечное счастье, бесконечная радость жить в атмосфере, пронизанной поэзией, пронизанной любовью, любовью ко всему прекрасному. А самое прекрасное на этом свете, это, конечно же, барышни.
6: Вадим, говорит, да. А где можно ваши сейчас стихи-то вообще купить?
0: Можно купить в книжных магазинах, например, на Новом Арбате или Библиоглобусе. Вот.
6: Незаметно как-то.
0: Нет, они появляются периодически, но их разметают, эти сборники. Вот. Появился недавно сборник избранной прозы Ордена куртуазных маньеристов. Вот. Но если вы хотите вот так вот прямо, не то чтобы сию минуту, но вот...
6: В
1: Козыле, в каждом книжном магазине.
0: Орден куртуазных маньеристов совместно с группой Бахет Компот проводит сегодня уже, в воскресенье, да, в 17:00 в Большом зале Политехнического музея расширенный концерт, так сказать, благотворительный. И там будут в большом количестве представлены все наши сборники.
6: Старые, новые.
0: Да, совершенно верно.
6: А расскажите про орден. Там кто сейчас у вас?
5: Спасибо за звонок.
0: Да, ну, про орден. Значит, ну, помимо действительных кавалеров ордена, то есть поэтов, которые пишут стихи такого определенного жизнеутверждающего склада, вот, к ордену примыкает институт послушниц, куда отбираются девушки, прошедшие некие параметры, соответствующие неким параметрам. Вот, ну, не только внешним, но и, так сказать, внутренним. Они должны очень хорошо разбираться в изящных искусствах и беззаветно любить поэтов ордена куртуазных манеристов. А помимо этого, среди самых достойных людей, проживающих, так сказать, в этом пространстве, мы отбираем... Это фамильяров. То есть фамильяры — это почетный тайный член ордена куртуазных маньеристов. Вот. И среди них есть, ну, и бизнесмены, которые не совсем погрязли в цифире, не совсем погрязли, не совсем утрачены для человечества. Есть художники, композиторы, есть вот один покамест, но...
1: Член-корреспондент.
0: Да, да, ну, не надо так сказать, величайший педагог нашего времени, гораздо более великий, чем Сухомлинский.
1: Семашко.
0: Да, и все прочие. Это Ирбан и Бишевич Гнездо.
5: Ну что же, следующий телефонный звонок.
0: Да.
5: 203-19-22. И ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы знаете, я несколько раз слышал вашу передачу. И, честно говоря, она хороша. У меня есть к вам одно предложение. Я полагаю, что вот из одной передачи... Там был очень интересный момент. Ваш коллега, по-моему, он сегодня в эфире, он рассказывал о выведенных, так сказать, вагинальных ежиках. Так вот, не могли бы вы там в своем этом Урюпинске, или как называется ваш городишко там, в Туве, не могли бы вы в качестве поощрения своих учениц, ну, хотя бы на Рождество или на 8 марта, выдавать по такому ежику ученицам? Спасибо за внимание.
5: Спасибо за вопрос. Но тут, наверное, я отвечу себе, что вот почему именно сейчас в 2.49 на меня снизошло некоторое спокойствие. По-моему, мы спасли некоторое количество грудничков от разрывания их на части тела где-нибудь в Измайлово. Давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый.
8: А вот я не очень хорошо расслышал, вы вот учились с Виктором Пелевиным вместе? Или это другая фамилия?
0: С Виктором Пеленягры, но Пелевина я тоже знаю.
8: Вот. А вот про Пелевина немножко. Можете рассказать что-нибудь интересное?
0: Могу.
5: Спасибо, спасибо за звонок.
0: Могу, значит, у него 6 пальцев на руках. Вот, значит, глаза совершенно остекленевшие от пьянства, но при этом он, конечно, безумный талант. Вот я его еще знал в те времена, когда он был более живым, подвижным, таким мобильным молодым человеком. Работал он в издательстве «Мир». Вот это не тот «Мир» там советских времен, а, так сказать, ну, другое образование. Они потом переименовались. Издательство существовало при Литинституте какое-то время. А вот надо сказать, что тогдашнее творчество Пелевина мне не очень нравилось. Несколько это все было как-то стеклянное, литература для литературы. Но то, что он пишет сейчас, конечно, это просто здорово. Вот такие романы, как «Чапаев» и «Пустота», например, это великие достижения отечественной классики. Но вот между тем, да, человек, конечно, очень экспериментирует со своим здоровьем, к сожалению. Но организм его стоек, и благодаря тяжелой воде, экспортируемой из Республики Тува, ему удается держаться на плаву, так сказать, держать себя в хорошей форме. Вот, время от времени, выходя из запоев, заниматься ушу. Вот, и даже появились такие, ну, хорошие симптомы, что вот эти вот лишние пальцы на руках, вот это шестые пальцы, они у него начинают постепенно так бледнеть, вот, атрофироваться, и, вероятно, уже в скорости можно будет произвести операцию по их удалению.
5: Что уже, кстати, хороший тоже да. симптом. Да. Я напоминаю вам, что мы можем также общаться с вами посредством пейджера номер 956-3232, абонент 109-279. И вот следующий вопрос пришел на пейджер. Существуют ли в вашей гимназии какие-либо моральные или материальные поощрения? Подпись Седо. Я думаю, что о моральных поощрениях рассказал Вадим Степанцов. Это поглаживание. Ну и вообще всякие знаки. То есть я, например, знаю, что делают массаж особо отличившимся ученикам. Ну, а вот что касается материальной стороны?
1: Ну, тут, собственно, как я уже говорил выше, все это делается за дополнительную плату. То есть, если родитель желает, чтобы успехи в учебе его ребенка отмечались помимо поощрений морального плана поощрениями материальными, то, конечно, он может предварительно, внеся определенную сумму на счет нашей гимназии, обговорив, за какую оценку или за какое достижение своего ребенка, какую сумму вознаграждению он и получит, так сказать, и все это мы осуществляем. Что касается нашей личной инициативы, то в данном вопросе нет, поскольку ни к чему это.
5: Ну что же, спасибо за полный ответ. И еще один уже телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите громче, уважаемый, вас крайне плохо слышно.
9: Мне очень понравилось, как вы сейчас ответили на мой вопрос. Вот, и у меня есть другой вопрос. Значит, вернее, даже предложение. Вот вы сказали о разделении вашей гимназии на мужскую и женскую.
1: Да.
9: И я как бы обращаюсь к Степанцову. Хочу сказать ему следующее. Вот представьте, Вадим, что вы вот находитесь в комитете комсомола, там находится некая Лола, правильно?
3: Да.
9: Вот, и вот вас вдруг резко вот от нее отделили.
3: Угу.
9: Вот вам было весело, весело, весело, угу. и вдруг вас от этой Лолы некоторым образом отделили. Угу. Вот как вы будете себя чувствовать?
5: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Вопрос, конечно, непростой. Вопрос непростой, потому что то, о чем меня сейчас спрашивали, ну, это как бы сюжет из моей песни, имевший реальную подоплеку. Я действительно состоял в комитете комсомола литературного института, был ответственным по сбору взносов. Вот. И девушка Лола, которую я, опять же, я не знаю, я встречу с ней могу сравнить только с таким подарком в судьбе, как встреча с Рыбаном Ибишевичем. Вот, потому что эта девушка была поистине прекрасной, была как бы физическим воплощением евразийской идеи. То есть ее мама...
5: Значит, мама латышка.
3: Мама латышка, значит, отец монгол, потрясающей красоты девушка, потрясающего вулканического темперамента. И я не представляю, как это было бы, если бы в те годы нас разлучили. Хотя у меня было много девушек в Литинституте, аспиранток умных, как аспиранток, так сказать, с внешностью манекенщиц, манекенщиц умных, как аспирантки, и разных других. Но Лола — это было нечто. И вот если, скажем... Сейчас лишить меня возможности общаться сформулировать, я настолько волнуюсь, и с Рыбаном Ибишевичем, и с его подопечными, так сказать, и вообще просто стереть какой-то файл в моей памяти, так сказать, вытереть из памяти вот это вот все, связанное с Тувинской гимназией номер 7, то я, наверное, почувствую себя пустым местом, очень обделенным человеком, и я не знаю, как я буду дальше жить без этого ощущения, без ощущения того, что я причастился чего-то высокого, чего больше нет в нашей жизни.
5: Вадим Степанцов уже уехал, поскольку у него дела, а директора школ и гимназий ночами должны либо отдыхать, чтобы с утра с свежими силами прийти и воспитывать граждан своей страны, либо работать на просвещение своей же просветительской деятельности. Поэтому в гостях у нас, напоминаю вам, член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Эрбан Ибишевич Гнездо. Вы можете задавать Эрбану Ибишевичу ваши вопросы по телефону 203-19-22, это прямой эфир, и также посредством пейджера 956-32-32. Набрав этот номер, вы можете оставить сообщение для абонента 109-279. Но прежде я хотел задать вам, Эрбан Ибишевич, вопрос. Почему в вашей гимназии, чуть было не сказал, в школе не преподают еще и физику? То есть, ну, математику Вадим Степанцов достаточно так объяснил. Я вижу, что вы сошлись на этой точке зрения. Вот. А что касается физики, почему?
1: Но дело в том, что физика – это предмет, который в настоящее время не так актуален, как, допустим, десяток другой лет назад. В чем вот это вот неадекватность сегодняшнего восприятия физики? Да в том, что, попросту говоря, никаких плодов в быту она принести не может. Но за исключением того, что печка топится дровами, а горячий кран обычно метится красной точкой. Поэтому мы на педсовете еще в момент выработки генеральной стратегии нашей образовательной линии решили физику как обязательный предмет не преподавать. Факультативно, конечно, за, опять же, дополнительную плату этот предмет преподается, если родитель предполагает в дальнейшем поступление своего чада в какое-то высшее учебное заведение с обязательным экзаменом по физике, либо же, так сказать, с ее дальнейшим углубленным изучением, то такие услуги мы оказываем, поскольку, опять же, как я уже говорил выше, в нашей академии, где я, значит, по совместительству, так сказать, являюсь членом-корреспондентом, физиков, собственно, пруд-пруди, вот, поэтому эту проблему мы решить сможем, но, как я уже говорил, за дополнительную плату. А физика, как и другая, собственно, любая другая точная наука, она в настоящее время не востребована. Гораздо важнее, на мой взгляд, преподавать такую экзотическую, собственно, науку, как спелеологию, то есть гляциологию, изучение пещер, поскольку и горных массивов, поскольку Тува располагается в предгорьях, западных предгорьях Алтая, вот, и там мы можем на таких вот радикальных примерах, как пещера Ундерташ или же гора, самая высокая гора, которая в республике Туве находится, это гора Ак-Довурак. Вот, можем показать учащимся, собственно, те катаклизмы, которые привели к образованию сегодняшней структуры, вот, структуры поверхности, которые в нашей республике, не без гордости это скажу, на данный момент присутствует.
5: Скажите, вот такая известная всему во всем мире женщина-спортсмен, женщина-альпинист Анна Ильинична Мальчик, которая вот от старости умерла буквально в прошлом году, она покорила самую первую гору, как раз это Ак-Довурак.
1: Да, вот. И это было еще в 19-м году. Собственно, тогда, ну, вообще надо сказать, что в республике Тува советская власть восторжествовала только в 21-м году, поэтому восходилось ей на гору, то достаточно свободно.
5: А вот скажите, ходят слухи, что ее чуть ли не правнуки или внучатые племянники обучаются тоже в вашей гимназии, но что, дескать, да. это льготная какая-то программа,
1: да, поскольку дело в том, что они
5: национальный
1: не
5: символ Тувы ведь,
1: да, вот, это лично финансируется. Мальчик. Вот здесь многие могут меня упрекнуть в том, что хотя она гимназия, в смысле, и самостоятельная, но здесь она все-таки получает бюджетное финансирование, поскольку эти ее потомки, они как бы являются почетными гражданами Республики Тувы, и поэтому в них, в бюджете Тувы, отдельной строкой прописано финансирование в нашей гимназии. Она выбрана, и я не без основания горжусь этим, что именно наша гимназия была выбрана вот в качестве той... того учебного заведения, которому доверили обучение вот этих вот потомков почетной скалолазки.
5: Mm-hmm. Вот следующий вопрос, он пришел на наш пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. А преподают ли в гимназии номер 7 химию?
1: Ну, дело в том, что с химией тут ситуация несколько другая. В обязательный курс химия входит, но на каком уровне? Да на уровне второго класса, средней общеобразовательной школы, поскольку, собственно, более не надо. Ну, достаточно внести, так сказать, знания, просвет в знания учащегося в такой области, как смешивание различных видов напитков, дабы, так сказать, не породить дальнейшее пагубное пристрастие к ним.
5: Или гастрит.
1: Да, да.
5: Что важно.
1: Да, то есть внести ясность в происхождение минералов на Земле. То есть таблицу Менделеева мы изучаем, но дело в том, что не совсем правильно называть ее в нашем, именно в нашем учебном процессе, таблицей Менделеева, поскольку, попросту говоря, это... таблица Менделеева составляет приблизительно 280 элементов на сегодняшний день, а у нас это 280 оттенков цветов,
5: да,
1: вот,
5: да.
1: И каждый цвет ассоциируется, то есть каждый минерал ассоциируется со своим цветом, и введены, то есть параллель не молекулярная, не атомная масса и не порядковый номер, а вот именно цвет, то есть какой-то минерал, ему дается русское, не латинское название, то есть, ну, нефть называется свинцом, уран с ураном, вот, и вот на таком уровне, так сказать, и мы считаем, что этого достаточно. Ну, конечно, если, в частности, Амангельды Тулеевич Тулеев, он попросил, поскольку его племянник, он проживает в Кемерово, то есть это страна, то есть область, регион, который дает уголь.
5: И известь, вот, известь,
1: да, огромное количество. Поэтому, так сказать, мы привезли огромный, значит, минерал, то есть естественный, можно сказать, самородок угля, вот, весом порядка 3 тонн был привезен специально, вот, и такой же приблизительно сопоставимый по размерам глыбу известняка, вот, и uh-huh. его племянник в данный момент вот проходит эти два минерала, вот, и мы по взаимному соглашению решили, в общем-то, и ограничить его познание, поскольку этими минералами, поскольку, ну, собственно, в Кемерово больше и из горной, так сказать, науки знать и больше не нужно.
5: А вот, скажите, из центральных средств массовой информации вся Россия узнала о повышении в процентном отношении именно в Тувинской области заболеваемости гастритом. Исследования ученых показали, что это происходит из-за того, что, ну, известно, что тувинцы, они употребляют в пищу серый илистый мох, да. национальная да, приправа это... ко всем блюдам.
1: Да,
5: вот
1: да, да.
5: Что из-за того, что этот мох в течение долгих лет накопил в себе разные радиоактивные вещества, какие-то экологические дела. Все
1: не, вот ну это, тут да. объясняется все достаточно просто. То есть как раз этот мох, он долгие годы был единственным островком экологической чистоты в рационе. Вот. Но дело в том, что в последнее время и в граничье с нашей республикой Монголией произошли всем известные перемены. Вот. И было осушено озеро Упсунур в Монголии, да. То есть воды этого озера были повернуты вспять, дабы построить горно-обогатительный комбинат в связи, так сказать, с тем, что в монгольских степях нет другого источника заработка. Вот. И поэтому изменилась структура циркуляции воды вот в биологическом процессе размножения и жизни этого мха. И ввиду этого, поскольку мох является неотъемлемой частью рациона коренного тувинца, уважающего местные обычаи и традиции, исповедующего буддизм, то невозможность отказаться от такого важного элемента в рационе, и в то же время, то есть были оповещены люди, писал, в частности, Знамя Тувы писал огромные статьи передовые, что вот в связи с тем, что озеро осушено, структура мха поменялась, вкусовые ощущения изменились. Но дело в том, что вот, так сказать, народная вот эта вот вера, народные устои, они настолько крепки, что люди не могут позволить себе отказаться от этого. И вот вследствие того, что молекулярная структура мха изменилась, то есть микроэлементы, которые были естественными для него, сейчас приобрели несколько другую структуру. И в связи с этим, поскольку организм был привычен к определенной номенклатуре микроэлементов, а сейчас она поменялась, и вот такие гастриты. Но опять же, у нас в гимназии мы эту проблему мы решили, вот, нашли спонсор, это, вот, значит, было смоделировано на деньги спонсоров такая вот экологическая система, в которой мох развивается нормально и содержит все те микроэлементы, которые должны в нем содержаться, исторически содержались, и вот дети получают полноценный здоровый мох.
5: Вот хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям узнать о роли замечательного тувинского буддиста, так сказать, папы тувинского буддизма Шуши Ираклиевича Ступени. Вот правда ли, что вы вместе с Шушой Ираклиевичем обращались в Академию наук вашу на предмет того, что исчез в водоемах жук-головчун, то есть главный жук, обитающий на сером илистом мхе, и что этот тревожный сигнал поступил от вас, тогда еще молодого, в общем-то, аспиранта, да, вот, практически лет 10 назад, но никакой не было реакции. Что вот сейчас, опять же, благодаря в основном Шуше Ираклиевичу Ступеню и благодаря вот Ирбану Ибишевичу Гнездо, вот, снова популяция жука-головчуна, живущего на сером илистом мху, пополнилась.
1: С жуком-головчуном тут вообще интересная ситуация. Дело в том, что я еще в молодости увлекался энтомологией, поскольку с насекомыми Тува не богата. То есть это практически единственная, как бы, область животного мира, в которой не богата Тува. То есть во всем остальном в Туве просто, ну, можно сказать, изобилие. Из 10 тысяч видов животных, которые известны, приблизительно 10 тысяч видов, которые известны современной науке, в Туве обитает порядка 8,5 тысяч. То есть если взять любой другой регион России, да и, в общем-то, подчас некоторых стран на других континентах, то в пересчете на удельную единицу в Туве больше всех на данной территории видов животных, проживающих совместно. Вот с насекомыми, так сказать, тут в силу горного расположения республики с насекомыми здесь, ну, можно так сказать, беда. И вот действительно головчун, он являлся единственным, по существу, единственным объектом для изучения внутреннего строения насекомого и такого высшего насекомого, которым является жук. Так действительно, с концом эпохи коммунизма природа, даже и Тувы, несмотря на малый Енисей с его изумительной, чистой, тяжелой водой, она все равно подрывалась. Накапливались многолетние шлаки, последствия ядерных испытаний из недалеко расположенного Семипалатинска. И все это приводило к постепенному вырождению головчуна. То есть были случаи, что, кстати, вот Головчун, опять же, название его, оно сформировалось как в научной литературе только на рубеже 80-х, 90-х годов, то есть когда жук, который поначалу имел нормальное телосложение, то есть, в принципе, он являлся классическим жуком, то есть имелись и надкрылья, и малые маховые крылышки, то есть о шести лапках, о двух усиках, вот, и о двух глазках. Был классический жук, то есть нормального, как бы, нормальный комплект.
5: Но только вот, там не было зацепок, нужно сказать, да, поскольку да. Это все-таки был водный жук. Такой, да. У него
1: там были
5: ласточки.
1: Да, гребни.
5: Гребни, да.
1: Вот,
5: да,
1: гребни. Гидродинамические гребни, как мы энтомологи говорим. Так вот, на рубеже 80-х, 90-х годов этот жук просто перерос. То есть ввиду того, что стронций 90 накапливался в его тканях и органах, по существу это была уже голова. То есть голова о двух ногах. Усики рудиментировались.
5: Своего рода такой безмозовый головастик.
1: Да, да. И поэтому мы предложили вот такое вот название Головчун. То есть оно закрепилось, потому что истинного, реального Головчуна, который был 20-30 лет назад, было крайне сложно найти. Отдельные экземпляры сохранились на реке Хамсыра в Истоке.
5: Да, да, да, да. Но, я помню, была целая программа
1: ввиду
5: по
1: трудодоступности, поскольку она находится в крайне тяжелом, труднодоступном месте, очень сложно было добыть.
5: Но такой, зато вот это расположение такой реки Хамсыры неудобное для цивилизации, для проникновения туда цивилизации, спасло популяцию вот жука-головчуна.
1: Да, ну и не только.
5: Да.
1: Тут я бы еще хотел отметить пример такой небезызвестной рептилии, как малый тувинский крокодильчик. Дело в том, что нельзя, так сказать, его стопроцентно идентифицировать как крокодильчика. Нет. Но его внешнее строение отдаленно напоминает эту теплолюбивую рептилию. Но, конечно, по своей сути он относится к пластинчатым иглам, собственно,
5: аксолотлям,
1: да, рептилиям, да. То есть, но ввиду того, что рептилии представлены крайне бедно.
5: Так аксолотли же они вообще для вот территории России, а да. Тува до недавнего времени туда входила.
1: Да, ну вот, она сейчас, собственно.
5: Да, извините, да, так вот, аксолотли настолько несвойственны, я даже помню, что вы делали большие поставки вот аксолотлей для вашего террариума.
1: Да, потому что все-таки детям ведь
5: без аксолотля никуда.
1: Никуда. А о чем, собственно, ведь мы сейчас говорим, почему мы затронули этого жука и мох, и, собственно, крокодильчика.
5: Реку Хамсыру.
1: Да. Дело в том, что нормальное становление ребенка, а тем более в такой элитарной гимназии, как наша, нормальное становление его как личности невозможно без общения с природой. Почему президент обязал нас ввести коней? Да просто в силу того, что ни один тувинец без коня, то есть тувинец без коня — это все равно, что автомобиль без колес.
5: Или вот просто, что серый илистый мох без жука-головчуна.
1: Да, да, поэтому те деньги, которые поступают к нам в виде оплаты за обучение, либо же как спонсорские пожертвования, и вот даже концерт группы «Бахет Компот», который она давала благотворительно, мы билеты продавали. Вот. Но, естественно, деньги мы брали себе. Кто-то может нас обвинить в жадности. Да нет. Ну, вот та программа спасения жука-головчуна, она стоит достаточно много денег. И вот деньги, собранные от этого концерта, они весомой каплей влились в тот поток, который способствует уменьшению все-таки головы и обретению жуком его первоначальной, собственно, формы. А потом ведь дети, когда видят, что ихними руками животное из немощного, подчас нежизнеспособного состояния превращается в окрыленную летающую половозрелую особь. Ну, ребенок испытывает такие чувства, которые не сравнишь ни с каким поглаживанием, и тем более уже не сравнишь ни с каким ударом линейкой.
5: Вот на наш пейджер пришло следующее сообщение от Евгения. Налажено ли, спрашивает Евгений, в Туве охрана Острожилова и Глобрюха и расписного Маслюка? Ну, что касается расписного Маслюка, то я совсем недавно получил информацию через посредством вот интернета, мы постоянно там сейчас это лазим, что, в общем-то, он вычеркнут уже из Красной книги в силу того, что попросту исчез с лица нашей
1: планеты.
5: Ну, не
1: совсем исчез. В Республике Тува есть несколько экземпляров, поскольку Республика Тува вообще богата, и не только животными. А все-таки, что касается иглобрюха, тут ситуация несколько сложнее. Почему она сложнее? Да дело в том, что этот червь, он обитает-то, собственно, только на японских островах. Видимо, наш радиослушатель слышал звон, да не знает, где он.
5: Понятно. Вот. Понятно. А вот что касается расписного маслюка, тут уж я скажу, я смотрел, вот и вне, пока шла музыка, вне разговора, мы разгадывали фотографии, где вот ваша гимназия.
1: Я держу на руках.
5: Именно вот его, и это является символом вашей гимназии.
1: На гербе гимназии отмечено это животное.
5: Да, вот.
1: То есть помимо моего портрета на коне.
5: Да, и вот рядом вы в руке тут держите на поводке маслюка, что, кстати, странно, поскольку маслюк это достаточно дикое животное, чтобы для
1: ну, парка. Видите, для того, чтобы дети получили полноценное воспитание, мы идем даже на такие жертвы, как удаление лобной доли мозга, которая вызывает свирепость.
5: У детей,
1: маслюка.
5: А, у маслюка.
1: Нет, ну, к детям мы относимся более ласково, более нежно. Мы удаляем, то есть он при нашей гимназии существует очень хороший медицинский мини-центр, в котором родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей, то есть полное обследование. Помимо всех нам известных с детских пор вот этого медицинского кабинета, в котором кроме градусника и шприца ничего не было. Вот мы решили отойти от этой практики. Нет, ну, конечно, за отдельную плату у нас есть и такой кабинет. То есть, вот, в частности, Григорий Алексеевич вот попросил, дабы не разбаловать своего племянника.
5: Внучатого,
1: да, он значит, попросил, чтобы медицинский осмотр проходил он в привычной обстановке.
5: В кафелированной комнате.
1: Да, да, безусловно, на клеенчатых, значит, вот топчинах и как положено. И медсестра соответствующим образом подготовлена. А, вот. А что касается, так сказать, нормальных родителей, то, конечно, они хотят, чтобы их ребенок получил полноценное медицинское вспоможение. Вот. Для девочек у нас существует хорошо оборудованный смотровой кабинет, поскольку становление, превращение девочки в девушку, оно должно сопровождаться хорошей медицинской базой.
5: И плюс на глазах у педагога.
1: Да, угрожу, обязательно, обязательно. Вот. И поэтому тут, конечно, более того, у нас при каждом классе, так сказать, в девичьем крыле существуют такие, значит, медицинские работники подготовленные, которые круглосуточно дежурят. То есть в любой момент, если что-то, не дай бог, мы всегда готовы прийти.
5: Прям сразу, да?
1: Да.
5: Да. Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла, Ирбан Ибишевич Гнездо. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
10: Вот, во-первых, спасибо, Александр, за новые музыкальные пьесы. Мне очень понравилось. Вот. И я хотел бы задать вопрос Ирбану Ибишевичу. Вот, вернее, парочку даже. Мои школьные воспоминания, лучшие воспоминания, связаны с переменами, на которых мы старшеклассниками бегали за пивком. Ну, или курили в школьных туалетах. Причем, если нас заставляли за подобным занятием, то наказывали нас нещадно. Вот. И мне интересно, практикуются ли вот такие дела среди ваших гимназистов и как вы к этому относитесь? Вот. И сразу, я думаю, второй вопрос, да?
1: Да, да.
10: Вот. Я вспоминаю, что был вот такой предмет, как пение или музыка, я не помню, как точно так называется. Вот, и нас вот первоклассников заставляли петь всякие героические песни, там, про Чапаева, про Ленина и других персонажей. И мне интересно, существует ли этот предмет в вашей гимназии и какие произведения поются вот вашими учениками?
5: Спасибо, спасибо, интересный вопрос. Особенно вот второй, потому что первый все-таки по наказаниям и... Степанцов Вадим как-то рассказал про... Правда, он, видите ли, он не рассказал про карательные методики. Может быть, тем самым как-то не желая вот, не желая каким-то образом вот вас, ну, не то что обижать, а раскрывать какую-то подноготную. Поэтому, с другой стороны, давайте, давайте начнем. Каковы карательные методики в вашей гимназии?
4: Ну, дело в том, что вот про перемены я бы еще хотел отметить. Перемен у нас как таковых нет. Почему? Да потому что у нас нет так называемой рекреации, которые именуют те помещения, которые имеют входы в класс. Дело в том, что каждый класс у нас соединен с столовой. И, как я уже говорил, у девочек еще с смотровым кабинетом, у юношей значит, с кабинетом физической подготовки. И поэтому после окончания уроков, причем у нас такая система, значит, учителя кончают уроки по своему усмотрению. То есть нет 45-минутной системы со звонком, поскольку звонок формирует в человеке рефлекс, который сопоставим с рефлекторной реакцией собаки Павлова на подачу разряда высоковольтного напряжения в задний проход.
5: Да, то есть, да.
4: Безусловно. То есть здесь мы, дабы не травмировать неустойчивую психику ребенка, вот вспомните свои впечатления от звонка. Когда он оповещает об окончании занятий, то есть тут испытываешь какую-то радость, но в то же время, когда ты побежал за тем же самым пивом и слышишь из близлежащего магазина о том, что уже звонок на урок звенит, и ты чувствуешь себя неуютно и виноват. У нас это отменено. То есть у нас, в принципе, существует свободный вход учащихся во время урока и свободный их выход. А учитель уже по усмотрению, так сказать, по своему, может кого-то задержать или же, наоборот, отпустить. Но, опять же, как я уже вот только что сказал, тему, пока учитель не раскроет тему, которую он наметил на свое занятие, учеников он не отпускает. То есть, в принципе, бывает, что уроки длятся по 12 часов, по 14, ну, с перерывами, естественно, на прием пищи, на остриг ногтевых, вот, и, значит, на гигиенические какие-то процедуры. И тем самым мы не отпугиваем ребенка от учителя, а наоборот, преподносим учителя как человек, с которым ученику было бы интересно общаться. Подчас это интересные люди не только внутренние, я имею в виду учителей, но и внешние. Так вот, например, у нас в 7 классе, в 2 классах 7 А и Г преподает такой интересный учитель, он почетный учитель Республики Тувы, как Ибрагим Иванович Вершов. Дело в том, что человек-то, в общем-то, внутренне особо не примечательный, но дело в том, что вот у него одна нога, вот, и одна рука, но, значит, его на тележке, то есть, в смысле, на его коляске возят, и тем самым он не испытывает какого-то неудобство от того, что не все органы на его теле присутствуют, а наоборот, он чувствует себя совершенно раскрепощенно, и тем самым дети, которых он обучает, могут на практике увидеть те проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем жизни, обретя, допустим, супруга-инвалида, что в последнее время стало модно. Вот таким образом мы знакомим учащихся совершенно разнообразными аспектами будущей подчас нелегкой жизни. И, конечно, за отдельную плату мы можем смоделировать в нашей школе, в нашей гимназии самые экстремальные условия. То есть вплоть до того, что, ну, я опять же не буду называть, поскольку этого человека, поскольку он просил этого не делать, вот, но он попросил для своего внука смоделировать условия
1: учений, которые проходили под городом Тотском в 1954 году, если вам известно, что во время этих учений был произведен ядерный взрыв, то есть это были учения с реальным применением ядерного оружия. Так вот он, ну, на старости лет, сами понимаете, не все люди в состоянии совладать со своим мозгом. Ну, дело в том, что человек деньги платит, поэтому на какие-то вещи мы закрываем глаза. Так вот, он, значит, попросил смоделировать условия для своего подрастающего внука. Ну, в общем, и смогли мы.
5: Все, телевизионная группа включилась. И мы продолжаем наш разговор с Арбаном Ибишевичем Гнездо. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 в прямой эфир и задавать ему ваши вопросы. Вот, и опять же, посредством вот нашего пейджера, номер которого, я думаю, вы уже все запомнили. Ну и я так понял из ваших вот предыдущих рассказов, на чем мы закончили, чем объясняется такая несколько странная внешность преподавателей вашей гимназии, в частности, Яна Тимофеевна Железа, преподавательница, как раз вот...
1: Рукоделие.
5: Рукоделие, да, произвела на меня очень такое странное впечатление. Ну, действительно, дети привыкают, видимо, и затем, сталкиваясь в жизни с такими явлениями, они относятся к ним. То есть, ну, эти явления их не так ранят и не так затрагивают. Плюс я понял еще, что вы являетесь таким, ну, действительно знатным, я бы сказал, защитником среды и экологии.
1: Ну, я отмечен наградами Республики Тувы, то есть у меня две медали. Ну, не будем об этом.
5: Нет, но я даже хочу сказать, что одна медаль именно Анны Ильиничной «Мальчик». Это такая национальная тувинская,
1: да,
5: награда,
1: да,
5: где,
1: да,
5: запечатлена женская фигурка с Анной Ильиничной. То есть, если рассмотреть, да, под линзой это, то видно, что это лицо Анны Ильиничной, которая лезет в гору. Как раз,
1: да,
5: вот,
1: да, вот я вижу. Это олицетворяет как бы стремление ввысь. Вообще, тувинскому народу свойственно стремление ввысь. Вот, в частности, я надеюсь, что своей жизнью я, собственно, и, так сказать, олицетворяю мечту тувинского народа в светлом будущем. И всячески прилагаю усилия к тому, чтобы это будущее было действительно светлым, потому что ведь воспитание детей — это, я не побоюсь этого слова, первый камень в становлении, в общем-то, нелегкого подчас жизненного пути человека.
5: Да, вот на наш пейджер пришло для вас сообщение. Скажите, как в вашей гимназии борется с прогулами, или же таких проблем не возникает? Подпись «Седой». Действительно, ведь детишки, они же такие сегодня.
1: Ну,
5: там,
1: дело в том, что
5: раз отошел уже там. Да.
1: Дети, они, конечно, имеют такую тенденцию к тому, чтобы не посещать занятия, но, как я уже говорил, мы строим занятия таким образом, что дети сами заинтересованы. Так, например, уроки тувинского у нас проходят в бассейне. То есть в момент непосредственно учебного процесса и преподаватели, и, так сказать, ученики, они находятся в бассейне, на плаву, так сказать. Кто не умеет плавать, тот снабжен плавсредством в виде пенопластового круга с надписью «Гимназия номер 7 белым по оранжевому. Вот. Ну, тем самым дети получают, помимо навыков разговорного тувинского, еще такие всегда могущие пригодиться на жизненном пути навыки, как плавание брасом, вот, вспоможение терпящему бедствия товарищу, который захлебывается. То есть мы периодически проводим такие мероприятия. Ну, скрытно, естественно. То есть тот, кто у нас не умеет пока плавать...
5: И кролем.
1: Да, безусловно. И тем, значит, кто не умеет плавать, мы периодически вместо привычного ему надувного, в смысле пенопластового круга, подсовываем так называемый муляж, который на плаву держится в течение 5 минут, и через эти 5 минут он, то есть, фактически тянет камнем на дно ученика, и вот, ну, специальные люди стоят на готове, и в случае чего они могут, так сказать, не позволить ему утонуть, и в то же время мы, так сказать, привлекаем учащихся к спасению своего товарища, и тем самым вырабатываем у них навык оказания спасения, в общем-то, на водах. И могу сказать, что Вот Освод Республики Тувы вот, работает с нами в тесном контакте. Вот, в общем-то, так же, как и общество, добровольное общество содействия пожарникам, вот, и милиции. Кружки по интересам у нас тоже в гимназии присутствуют. Да. Так, в частности, в кружке «Юный инспектор ГАИ» мы проводим такие полезные занятия, как обучаем детей переходить дорогу на тот цвет светофора, который наиболее удобен для того, кто переходит. Значит, вырабатываем навыки поведения в городе, в шумном городе. То вот есть у нас смоделирован на территории гимназии, смоделирован проспект. Вот это вот как раз я когда был в Париже, а вот я взял, собственно, центральный проспект Парижа, таком, составил небольшой план и перенес его, так сказать, на землю Кызыла, близкого мне. И там у нас такое же оживленное движение. Вот специально нанимаются люди, которые имитируют шумную толпу попрошаек, клошаров, которые, как вот Вадим говорил в начале передачи, действительно приставали к нам, было это дело. Вот, и тем самым дети, помимо, значит, формирования у них навыка поведения грамотно,

0: Значит, железо в этом месяце приобрела что-то новое для дома. Мы подсчитываем ее путем того, что мы подсчитываем, мы знаем ее, так сказать, оклад наш со всеми приработками. И высчитываем, дополнительно она заработала или нет. И тем самым мы выставляем ученикам отметки. Если железо купила, вот в прошлом месяце она сумела купить себе подержанный автомобиль «Москвич». Вот, и тем самым мы наказали вот одного племянника. Ну, как наказали? Вместо четверки поставили ему тройку. Потому что выяснилось, что она смогла таки выцегонить у него некоторую сумму на то, чтобы...
1: На коня.
0: Да.
1: Да. Да. Вот мы немножечко обошли вопрос, который нам задавалось, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, ну, неважно, наш радиослушатель, о уроках пения.
0: Да.
1: Если это тоже очень важно. И сразу, если можно, о практике горных лыж. Это вот на пейджер нам пришла просьба о практике горных лыж. Я знаю, что у вас, но только на одной.
0: Да, моно. Монолыжа, да, существует. Вот, причем... Ну, давайте сначала я о пении поговорю.
1: Пении. Хотя это совершенно совместимо у вас, но не буду раскрывать.
0: Да. Дело в том, что действительно пение является... Именно пение, а не музыка, является важным способом выражения личности. Ведь для того, чтобы убедиться в этой простой фразе, достаточно включить телевизор в городе Москве, я, включив, был поражен. То есть у нас в Кызыле, конечно, такого... Безобразия нет. Здесь поют все, кому не лень. Вот. Но, может быть, мой метод уже дошел и на центральное телевидение, тем самым просто несчастным людям помогает самореализоваться. Вот вчера я просмотрел концерт современной молодежной эстрады. Ну вот, видимо, действительно, мои навыки перенимаются, поскольку... Ну, в общем, что, да, все-таки о своем непосредственном опыте. Мы даем возможность петь сольно, хором, всем по желанию, всем ученикам по желанию. То есть, если человек не хочет петь, а, как правило, каждый человек поет, но дело в том, что он стесняется петь на людях.
1: Да.
0: Вот. Да. Мы создаем ему все условия для того, чтобы... Хочет он петь на людях, пожалуйста. Ну, опять же, за отдельную плату, естественно. Хочет он петь отдельно, ради бога. Вот. И поэтому, так сказать, с пением нет. А что с неткой? Нет никаких проблем. То есть поют все, кому, собственно говоря, не лень. А что касается монолыжи, да, как наиболее передовой, вот у нас во втором классе, мы с этого сезона, у нас уже снег выпал там в горах, мы практикуем совместные занятия, значит, на монолыжи в плане становления нижней конечности, поскольку мы с физиологами консультировались и выяснили, что по последним, собственно, данным, непосредственное лучшее формирование нижних конечностей происходит у лыжников. Так же самое, как лучшее формирование верхних конечностей у швей ручной швейной машинки. То есть...
1: Что, кстати, нельзя сказать о велосипедистах и о теннисистах. Вот,
0: ну, теннисисты — это вообще отдельная, так сказать, тема. Теннисисты, в общем-то, по сути говоря, занимаются тем, что гоняют воздух. Причем делают это не свойственными человеку легкими, а делают это почему-то руками. Поэтому посмотрите, все теннисист к 40 годам страдает от легочной недостаточности.
1: А мы, кстати, вот тут наблюдали очень странного человека здесь, вот прям на улице Новый Арбат летом. Он ходил и как-то рефлекторно махал руками, причем очень ловко сбивал птиц, другие летающие предметы. Вот, например, во время, когда ветер, какая-то бумажка летит.
0: Это так называемый синдром лесоруба, то есть...
1: Нет, мы выяснили. Выяснилось, что это теннисист.
0: Нет, дело в том, что синдром. Синдром лесоруба. Дело в том, что теннисом стали увлекаться массу, пожалуй, что в последний год-два. А лесорубы, вооруженные бензопилой «Дружба», достаточно давно процветают на территории бывшего Советского Союза. И вот этот вот синдром заведения бензопилы пусковым устройством, он приводит к рефлекторному сжатию руки и последующему отбросу, то есть встряхиванию.
1: Да.
0: И синдром, он и свойственный как лесорубу, так и теннисисту, то есть симптоматика его и эпикриз, они, в принципе, одинаковые. Но это чисто медицинская проблема, а что же касается все-таки педагогической, то действительно, вот монолыжа, она оказывает, значит, облагораживающее воздействие на

0: Становление как тазобедренно, вот так, собственно, и голеностопного узлов нижних конечностей. Вот. А совместное распевание каких-либо песен в этот момент спуска с горной поверхности, оно, помимо этого, приводит и к тренировке легких, поскольку сам спуск на монолыжи, он не приводит к развитию легких, поскольку организм не требует повышенного расхода кислорода,
1: легкие замыкаются, так сказать,
0: скалолазов там другая ситуация. Но невозможно научить шестилетнего ребенка лазить по горам. Да это, собственно говоря, и не нужно. Не дай бог, чего упадет.
1: Да, все-таки? Или это вот
0: ну,
1: это?
0: Вы знаете, до того, как мы стали практиковать это делать за оплату, то есть когда это все было на чистом энтузиазме, мы, конечно, пробовали. Но когда деньги не платят и спроса нет, вы же понимаете.
1: Логично.
0: А теперь-то...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок в столь ранний час. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. Звоните и задавайте ваши вопросы Эрбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы полны внимания. Алло, алло. Говорите. Тишина на том конце провода свидетельствует о глубоком внимании и интересе к проблемам, поднимаемым нами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
2: Скажите, пожалуйста, вот как обстоят дела с телевидением в Туве? Я имею в виду эротические программы в стиле «Знак качества». Вот доходят ли они туда? Угу. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, действительно, ведь получается так, что, например, учитель, в частности, вот наш Эрбан Ибишевич, вот он несет в ребенка доброе и вечное, годами пишет одну детскую книжку, вот. А затем какая-то телевизионная программа одна, она вот это все вечное и доброе в ребенке убивает. Действительно, эротические телевидения, рекламы какие-то.
0: Нет, у нас в гимназии свое телевидение. У нас дозированный подход ко всем современным, если можно так выразиться, достижением. Вот, то есть, конечно, есть какие-то эротические аспекты. Но
1: тут,
0: как
1: извините,
0: они...
1: я еще хотел сказать, что, может быть, вот наш радиослушатель не с самого начала слушал нашу программу. Тем не менее, тогда вот мы говорили о том, что раз в месяц производится инспекция представителями гимназии и квартир, где живут вот эти школьники. Да. Вот, на предмет наличия там средств массовой информации.
0: И самое интересное, вот инспекция, вот мы не отметили, хорошо, что вы напомнили, это инспекция отхожих мест, конечно.
1: Безусловно.
0: Потому что как бы мы ни моделировали туалет по воле родителей вместе учебы, все равно исправная туалетная комната дома и соответствующая всем азиатским стандартам, вот, это залог, в общем-то, успешного домашнего воспитания.
1: Вот на пейджер нам пришло сообщение от Евгения. Господа, это серьезно или это такие хорошие шутки, Евгений? Но, Евгений, вот подумайте сами, какие могут быть шутки. Вот одно дело, ребенок с самого детства видит, скажем, чистые пеленки и чистый в европейском стиле или пусть в азиатском стиле, ну, туалет. То есть как-то стилизованный под бытность, самобытность его народа. Да? Другое дело, когда он видит грязный какой-то привокзальный туалет без рода, без племени. То есть, да, понятное дело, что ведь акт дефекации так или иначе формирует личность.
0: Очень важный акт. Вот. Мы формируем с трехлетнего возраста, то есть с момента принятия ребенка в гимназию, правильность
1: посадки,
0: да,
1: я знаю вас.
0: Да, потому что дело в том, что вот на сегодняшний день, и я думаю, что не побоюсь я все-таки этого сказать, это является, ну, становым хребтом, в общем-то, моей вот этой вот системы обучения. Почему? Потому что, действительно, как вы правильно сказали, агдификация – это стержневой элемент.
1: Это, попросту говоря, все. Для ребенка особенно.
0: Да,
1: для ребенка это особенно важно. Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Планирует ли, уважаемый директор, просмотр гимназистами фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе?
1: Нет, спасибо. А не планируете, да?
0: Нет. Ну, дело в том, что, как я уже говорил, Тува, республика, которой основная религия буддизм. Вот,
1: они просто не знают, ученики, кто такой Христос, ученики, даже, честно говоря.
0: Да, ученики, это факт. Да им, собственно, это и знать не надо. Почему? Потому что наша гимназия, она занимается образованием человека.
1: А вот вообще, какое место религии отводится там?
0: У нас только ознакомительное. В нашей программе только ознакомительное.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хорошо, я до вас дозвонился. Привет вам из Учкудука.
1: Здравствуйте.
4: Жалко, что нет.
0: А это где?
4: Степанцова. Алло.
0: А где это Учкудук?
4: Учкудук? Ну, это в сердце пустыни узбекской. Ага. Кызылкум, Зиравшан, Золото, Уран. Помните, наверное.
1: Ну, последнее мы помним. Урал это...
4: Уран.
1: Да,
4: ну, извините, вопрос такой. Да. Даже не вопрос, а пожелание.
1: Да, конечно.
4: Дело в том, что вашего гостя очень хорошо знают там. Есть даже его последователи, которые работают там в школах. И спешу вас обрадовать, там слушают вашу передачу, да, потому что раз... Там самая активная дама есть такая, директриса, по фамилии Чашмах.
1: Чашмах, да.
4: Вот она заставила, значит, всех родителей, школьников скинуться. Они купили подъемный кран Камацу, знаете, такой японский, с выдвигающейся стрелой. Установили там тарелку и принимают вашу передачу. Но поскольку связаться с вами не могут, попросили меня задать вам такой вопрос. Значит, как у вас там насчет пионерских организаций или что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Я просто еще хочу немножечко дополнить этот звонок. Дело в том, что еще есть почетные учителя в Киргизии и так далее, которые являются, может быть, для вас это будет удивлением, действительно, но вашими последователями Мирбана Бишевича. Вот, например, буквально недавно в одной из центральных московских газет, по-моему, «Коммерсант Дейли», вышла заметка, которая так и называлась «Сельский учитель в современном мире». И она была вся посвящена, наверняка вам известно...
0: Там моя фотография была, да.
1: Да, ну, а вся статья была посвящена Афанасию Ибица.
0: Ну, дело в том, что сейчас принято печатать статьи об одних людях, а помещать фотографии других.
1: Понятно. Да, что у нас спрашивал наш радиослушатель?
0: По-моему, вопрос был о том, как вообще-то, честно
1: говоря... Ну ладно, вы знаете, вспомним, ответим, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Неужели к вам можно прозвониться?
1: Ну да, вот реально.
5: На самом деле, такая фишка, вот что мы... Как бы так долго звонили, вот, но мы только что пришли. И вот мы не успели на самом деле на раскрутку вашей темы. Вот, мы бы хотели услышать ваше отношение, наверное, к сортам пива.
1: К сортам пива?
5: Ну ладно, это не скромное предложение, в принципе, вот, но тем не менее, вот мы хотели бы услышать вашу точку зрения на пиво Скол, пиво, наверное, Монарх, пиво Магнум.
1: Понятно. Спасибо. Ну вот, если лично мое отношение, то когда мы начинали производить это пиво, мы думали, что, в общем-то, такие заявления, как английское пиво, да, что на него наши граждане пукнутся. Вот. И действительно, какое-то время они, в общем-то, на это запали, но затем в результате долгой дегустации... Дело в том, что вот эта дыра на рынке темных сортов пива у нас в стране была долгое время ничем не занята, как вы помните, было только светлое Жигулевское и так далее. Поэтому их появление нами, оно, в общем-то, было как какая-то прям благодать для народа. Но затем, естественно, в общем-то, все это приелось, поскольку на самом деле, конечно же, сейчас уже пришло время открыть карты. Это, конечно же, не пиво. То есть ни в коем разе, потому что настоящее пиво, если это не Гиннес, к примеру, да, оно должно быть где-то не более 4,5 градусов по крепости. Вот. И ни в коем случае не должно пахнуть портвейном.
0: Да, все-таки что касается пионеров, ну, вы понимаете, в нашей гимназии они, конечно, могут быть, но за отдельную плату. А так мы не практикуем. То есть, если вот вы непосредственно захотите поместить своего ребенка к нам, вот, это приблизительно обойдется вам, ну, навскидку так, ну, в 5000 долларов в год. Вот, но это, так сказать, базовая ставка. Вот, если помимо всех остальных дополнительных предметов, факультативов, экзекуции, так сказать, или наоборот, создания оптимальных условий, вы захотите еще, чтобы он еще и в пионерскую организацию вступил, то есть мы можем это предоставить.
1: Но тут нужно на пионерскую сразу сказать, организацию скидка идет. Тут нужно сразу сказать, все-таки, Эрбан Абишевич, что вы, наши радиослушатели, не подумали, что какие гигантские суммы. Это идет, конечно, от увыних. От увыних. То есть 5 тысяч тувыней. Ни в коем случае не долларов.
0: Нет.
1: Вот, а 5 тысяч тувыней, это где-то, по-моему, в переводе 800 всего долларов. Ну, около там по курсу.
0: Да.
1: Вот, кстати, сколько тувыней получает вот у вас, ну, скажем, та же вот Яна Тимофеевна Железо?
0: Ну, у Железо зарплата составляется из нескольких, собственно, исходных. Ну, все вместе где-то порядка 2,5-3 тысяч тувынь.
1: О, ну это же много, учитывая, что квартплата, по-моему,
0: средняя. У нас квартал выплачивается зарплата. То есть это, понятно, в квартал.
1: Тогда нормально. Тогда не...
0: Потому что ежедневные свои потребности она удовлетворяет вот на коня.
1: Здравствуйте, вы в прямом... О, уже какой жуткий сигнал. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Разрешите полюбопытствовать.
1: Конечно.
6: Как обстоит дело у вас с преподаванием народных тувинских видов спорта?
1: Угу.
6: А как то, например, тувинская народная коррида? Ведь не секрет, что коррида в Испанию пришла из Тувы.
1: Не секрет.
6: И происхождение свое имеет в методах охоты древних тувинских охотников, которые окружали сначала добычу с расстояния, ну, круг делали радиусом 10-12 километров, потом этот круг смыкали, и один из охотников выходил в середину круга и эту добычу закалывал. Потом, конечно, испанские конкистадоры из тех, которые заблудились и по ошибке приплыли на озеро Байкал, принесли этот обычай в Испанию, где это стало, в общем-то, таким шутовским совершенно представлением, несолидным. Но для тувинского-то народа это представляет большую важность, потому что это тот как раз обряд, через который тувинские юноши становятся мужчинами. То есть вот тот, кто этот обряд не прошел, он не жениться не может, ни в хурале участвовать народу. Вот. Но говорят, что общество охраны животных, значит, подает в суд на те школы тувинские, которые на уроках физподготовки этому детей обучают. Вот как у вас с этим обстоит? И второй вопрос. Как у вас преподается тувинский народный шаманизм? Ну, известно, что в Туве шаман – человек уважаемый. Значит, выходя в монстральное измерение, он вступает в контакт с различными могущественными духами, которые дают его семье удачу. И не только его семье, а тем, значит, кто ему платит и так далее. Вот. И, в принципе, не пора ли обучение шаманизму поставить на современную научную основу? Вот,
1: понятно, спасибо за ваш вопрос. Просто дело в том, что Эрбан Абишевич сейчас отошел, и половину вот вашего вопроса не слышал, просто ему неожиданно там к нему пришли. Вот. Но он вернется, я обязательно передам. Что касается вот корриды, да, и конкистадоров, то они отменили самую главную национальную особенность тувинской корриды, так называемой. Вот вы сказали, что совершенно правильно сказали, что они, значит, окружают, постепенно сужают круг, потом один выходит и начинает, так сказать, убивать быка. Ну, тут вы немножечко ошиблись. История говорит о другом. То есть вот этого как раз, который выходит, бык-то и нанизывает на рога. Тем самым это получается такая роговая заглушка. Так-то у тувинцев называется, я не помню, как-то на тувинском языке называется роговая заглушка.
0: Вот, Шкарда.
1: Ушкардан, точно, Ушкардан, да. Вот Ушкардан — это человек, который, в общем-то, рискуя своей жизнью, ну, практически не рискуя, это такой Гастел или да кто угодно, который, в общем-то, не дает затем. То есть дальше бык уже своими тупыми рогами, поскольку на нем сидит Ушкардан, вот, не наносит столь значительного вреда вот соплеменникам уже нынче дохлого Ушкардана. Вот, поэтому тут немножко сами методы и стили разные. Причем тувинцы добывали быка в основном ради промысловых целей, исключительно из чувства голода, тогда как у испанцев это все-таки спортивные состязания. Вот. Что касается шаманства, то тут, мне кажется, дело в том, что поскольку в тувинскую козыльскую гимназию номер 7 поступают, как вы уже поняли, дети со всей Европы, постепенно это становится престижным, то было бы, например, не совсем грамотно обучать, скажем, племянного внучатника Билла Клинтона, внучатого племянника Билла Клинтона, обучать тувинскому шаманству. Поэтому за деньги, я тогда думаю, да?
0: Факультативно, конечно, за дополнительную плату. В принципе, то есть мы на сегодняшний день можем обучить ваше чадо всему, чему вы только захотите. Вплоть до вязания на спицах и вязания крючком. То есть любой каприз.
1: Скажите, пожалуйста, Ирбан Ибишевич, а почему у вас не преподается такой предмет, как литература?
0: Ну, дело-то, собственно, все в том, что... А зачем? Назревает вопрос. А зачем современному школьнику, гимназисту литературу, когда существует такой наплыв телевидения, такой наплыв современного интернета?
1: А телевидение же он тоже не смотрит.
0: Нет, у нас существует свое телевидение в гимназии. Свое внутреннее телевидение. Мы включаем наиболее интересные программы центрального телевидения, наиболее примечательные программы республиканского телевидения.
1: А что это за программы, если не секрет?
0: Ну, это в основном образовательные, научно-познавательные. Ну, такие, например, как «Угадай мелодию». Вот. «Здравствуй, детство». Такие программы, которые формируют в человеке, ну, страсть к новым знаниям, возможность сопоставления логического мышления. В частности, программа «Ты сам», вот она формирует в ребенке чувство индивидуализма, такого здорового индивидуализма, стремление противопоставить себя окружающим. А вот недаром я упомянул программу «Угадайку». Здесь она имеет обратный эффект. Мы показываем эту программу не для того, чтобы ребенок формировал в себе подражательство к тем, а наоборот, мы приводим, в частности, ведущего этой программы в пример, вот каким человеком не надо быть. Потому что мы не можем сказать ученику третьего класса, вот гомосексуализм – это плохо. Или, допустим, вот показывать язык на людях – это некрасиво. Он все равно нам не поверит, а потом начнутся ненужные вопросы о том, что такое гомосексуализм, понимаете? В таком возрасте это сложно объяснить. И вот для этого мы включаем телевизор с записями этой программы, показываем детям и говорим, вот так не надо. И они смотрят и действительно видят, то есть детский разум, он четко определяет, что для него хорошо, а что, собственно говоря, плохо. И вот здесь вот как раз яркий пример того, что некоторые программы телевидения, они могут формировать здоровый вкус у подрастающего поколения.
1: Ну, вот здесь я,
0: наверное, если, конечно, разумно это подавать.
1: С вами, наверное, соглашусь, потому что вот обратите внимание, сейчас появляются по телевидению огромное количество всяческих программ игр, да, да, где ведущие, в общем-то, ощущение такое, что их просто в каком-то инкубаторе делают, да, они вот одинаковые, ну, движения, том, что, все такое, да?
0: Насколько я знаю, существует отдел при Российской академии наук, да, который формирует наиболее прибыльные коммерческие проекты на телевидении, которые позволяют выживать той же самой академии. Потому что мы все прекрасно знаем, что оборонка сейчас не финансируется.
1: Никак,
0: так вот, значит, собрались... Правда, не точная информация, то есть, но я слышал, что это так приблизительно обстоит. То есть собрались, так сказать, ведущие умы оборонной промышленности, решили, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Давайте попробуем создадим серию таких проектов коммерческих, будем выкачивать деньги и тем самым построим новые ракеты, самолеты и вот
1: источник спонсоров вот этих
0: да.
1: И вот, поэтому здесь просто действительно вот давайте представимся на секунду, что вот все наше телевидение общественное, да, оно из себя представляет вот ну нововведенный культурный канал, то есть вот какие-то классические пьесы идут, какие-то классические фильмы, достаточно строгое оформление этого телевизионного канала. И длительное время, скажем, 3 года, ничего кроме этого канала не будет. Затем внедрим еще одну, скажем, какую-то программу на этом канале, как, скажем, «Угадай мелодия», да, или что-то из этой серии. В данном контексте, естественно, эта программа или как любая телевизионная игра будет восприниматься как пример того, что делать не нужно, поскольку общем фоне это будет такое какое-то совершенно как...
0: Бельмо.
1: Совершенно верно, яркое, но, с другой стороны, безвкусное бельмо. А тогда же, как сейчас, ситуация зеркально противоположная. Да, то есть таких программ много, и отсюда у детей происходит неосознанное желание подражать вот этим ведущим.
0: Надо разъяснять, конечно, разъяснять, что мы и делаем.
1: Да, вот поэтому у нас в школе, видите, видимо, вот такая
0: поэтому система, такие цены, естественно, потому что, так сказать, мы гарантированно обеспечиваем, мы эти деньги отрабатываем.
1: За это люди и платят тувыни.
0: Да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Извините, у меня, может быть, немножко не совсем по теме вопрос, но есть те, когда напишусь тоже. Во-первых, что такое фольклорное звучало в начале часа и на каком языке?
1: Угу.
7: Дальше. Ну, обучаются ли в гимназии такому уникальному феномену тувинского фольклора, и не только тувинского, как горловое пение двугласное? Кроме того, уж совсем не по теме, вопрос к Александру. Не могли бы вы мне помочь найти координаты вашего довольно давнего уже гостя, Беляева, кстати, Константина или Бориса? Как же его зовут-то, вы бы мне уточнили? И если это сейчас неудобно, то, может быть, вы мне скажете, когда можно это сделать? Я бы тогда устроил выступление на Радио России.
1: Вы знаете, совершенно сложно. Я, к сожалению, не ловлю вот этих концов. То есть, Так что тут, видимо,
7: Константин или Борис, это вы уже, наверное, помните.
1: По-моему, Константин.
7: Константин.
1: Да. Так что тут я вам помочь.
7: Где он, откуда он пришел к вам?
1: Видимо, из Тувы. Извините, действительно, этот вопрос совершенно, я вам сейчас в данный момент не могу на него ответить. Что касается предыдущего вопроса, то охота в Туве сейчас запрещена. Просто запрещена.
0: А потом ведь охота пуще неволи, вы же сами понимаете.
1: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста. Ну, там какие-то странные происходят звуки, видимо.
0: Дело в том, что, наверное, ученики меня слушают сейчас и с помощью цифровых, значит, своих пейджеров пытаются что-то смоделировать и переслать нам сюда в прямой эфир.
1: Кстати, 956-32-32, абонент номер 109-279. Это номер пейджера программы «Монморанси», который к вашим услугам круглосуточно и еженедельно. Наиболее интересные сообщения, ваши мысли, идеи будут обязательно рассмотрены и в дальнейшем представлены в нашей программе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Абишевич Гнездо. Также он директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл. Да. Я, может быть, попросил бы вас, Ирбан Абишевич, я знаю, что вы считаетесь уникальным исполнителем горлового пения, может быть, что-то спеть, или позже, в конце, может быть, в конце. В конце играть. Что касается фольклорной музыки, прозвучавшей в начале, это пластинка, которую мне подарил внучатый племянник президента Латвийской Республики Харальд Ульмарис. Вот. Дело в том, что это хор, которым сам Харальд Ульмарис руководит. Хор, вот...
0: Ну, кстати, его дочка, она сейчас у нас тоже в 9 классе. Да.
1: Тоже обучается.
0: Вот. Ну, неплохие она показатели. Вот. Ну, в принципе как? Хорошая оплата, хорошие показатели.
1: Да, вот, кстати, ведь трудно, наверное, детям из обычной школы вдруг сразу переходить и оказываться вот...
0: Вы знаете, они испытывают очень приятное удивление. То есть, ну, мы радикально, конечно, отличаемся. Ведь недаром, собственно, у нас такой уровень обслуживания. Вот, ведь у нас же, можно сказать, единственная гимназия в Туве, где есть компьютер. Вот, правда, он у меня в кабинете, но это большой прогресс на сегодняшний день. То есть другого просто нет.
1: А скажите, а по какой причине у вас отсутствует преподавание такого предмета, как черчение?
0: Черчение у нас не преподается просто по той простой причине,
1: так, что... Черчение нужный же предмет все-таки.
0: Ну, безусловно, но кому? Понимаете, кому? Тоже вот вы же не будете черчить что-то, так сказать, на досуге. У нас наиболее радикальный как бы вид черчения на сегодняшний день — это просто-напросто рисование. Причем рисование пастелью. Вот.
1: Да. Ну, понятно, поскольку,
0: поскольку это наиболее прогрессивно и соответствует духу, собственно, нашей республики.
1: Угу,
0: потому что маслом, ну...
1: Ну, это и грязные, ну, липкие, в общем-то.
0: Да, и потом дорого, у нас дорого. Сейчас с маслом,
1: то есть,
0: честно говоря,
1: Тулыни никаких не хватит. Тулыни, да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы Ирбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Константин. У меня ретро-вопрос.
1: Да.
8: В прошлый раз вы затронули куриную тему.
1: Угу.
8: В прошлую передачу. Вот мне бы хотелось знать, чем отличается куриный эротизм в России, угу, и в Туве.
1: Угу.
8: И как часто куры петушатся в Туве и в России. Чем это, в чем отличие?
1: Угу. Спасибо за вопрос, но я вынужден, наверное, сказать вам, что это действительно несколько не по теме. Все-таки Ирбан Ибишевич, он занимается воспитанием детей.
0: Подрастающего поколения.
1: Да, поэтому, вы знаете, в завтрашней передаче мы целиком вот осветим эту проблему и петушения, и, в общем-то, яичного отсера, и всего того, что связано вообще с производством такого замечательного блюда, как яичница, действительно. Кстати, вы знаете, что японские специалисты изобрели кур, которые, в общем-то, несутся сразу яичницей, то есть без скорлупы. Берешь это, а, во-первых, это курица совершенно лысая, во-вторых, она умирает, да, сразу после яичного, да, отсера, да, то есть она дристь, вот тебе яичница. Вот. Затем сразу умирает, падает сверху на сковородку, вот тебе яичница с курицей уже вот так вот.
9: Из дневников опоссума.
10: Этот кобель Монморанси — большая

0: И я рад приветствовать в нашей студии, в общем-то, гостей нашей сегодняшней программы. Как я уже сказал, это представители буддийского центра Алмазного пути школы Карма Качу, Елена, Татьяна и Эдуард. Здравствуйте, уважаемые гости. Вот как я сегодня, в общем, благостно расположен. Да, да. И, соответственно, сразу же мы начнем общение в том духе, что не кажется ли вам, вот что, к сожалению, буддизм — это модно. Вот человек, скажем так, зрелый, у которого усы, вот как у меня сейчас, я просто решил наконец-то начать заниматься делом и отращивать зимой растительность, а летом ее сбривать, соответственно. Он не поймет этого. То есть он и так... Ну, если не является самодостаточным, то самого себя таким считает. Но у него все есть. Есть жинка. Он приходит, она ему пельмешка на стол ставит. И как-то отвлечь его от этого вот образа жизни не представляется вообще возможным. То есть это я почему еще спрашиваю? Вот я, вы молодые люди, да, я вот вижу это и всех уверяю радиослушателей, что это действительно так. Мне сложно представить, например, на вашем месте каких-нибудь 50-летних людей вот наших соотечественников, я не имею в виду основателей, да, вот. Ну, и исходя из этого, я как-то делаю вывод, что, может, это действительно модно. Как в свое время было модно, вот, ходили люди, Харе Кришна пели, и к ним присоединялись кто ни попади, да.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: На самом деле, да?
0: Да.
3: Давай.
2: На самом деле, почему, к сожалению... Это действительно модно, и даже года полтора назад примерно такой известный человек, как Мадонна, да, певица, вот, она сказала такую фразу, что, очевидно, буддизм является очень интересным предложением для людей Запада, духовным предложением. И это действительно правда, потому что буддизм относится к человеку с большим доверием и симпатией. Вот, и с большим доверием к его возможностям. И вовсе не обязательно, чтобы все становились буддистами. Очень хорошо, что у нас есть масса предложений, из которых мы можем выбирать то, что нам больше всего подходит, то, что нам поможет.
4: Вот. А что касается пельмешков и жинки, то да. Есть замечательная история про маргариновую фабрику. Вот, Лена, может, расскажешь?
2: Это не столько история, сколько цитата из нашего ламы Оли Нидала, которую мы на днях хотели бы увидеть и надеемся, что увидим здесь, в Москве. Он говорит, что... То есть он описывает жизнь вот обычного человека и говорит, что когда он уже проработал на маргариновой фабрике лет 30 или 40, все это время так или иначе ссорился с женой, у него как-то не получалось, чтобы дети вот стали тем, чем он хотел бы их увидеть. И всю жизнь ему говорили какие-то там хвалебные речи на работе. Последняя хвалебная речь говорится, когда он выходит на пенсию. Затем проходит еще какое-то время, и последняя, самая уже последняя хвалебная речь говорится над его гробом. Затем его выносят ногами вперед. И всего этого как-то не совсем достаточно. То есть мы все как-то вот немножко ищем смысл жизни, даже если не хотим в этом себе признаться. Нам все время кажется, в какой-то момент, вот подобно герою фильма «Матрица», мы начинаем чувствовать, что в этом мире что-то не совсем так. И вот в этих вещах, разрозненных вокруг нас, нам чего-то не хватает. Чего-то общего, связующего, чего-то стоящего за всеми вот этими вещами. И вот мы начинаем искать, да.
0: Ну вот есть определенное такое подозрение, что... Опять же, поиск смысла жизни, он присущ все-таки молодым организмам, да? Вот. И многие его как раз находят там в семье или в работе в какой-то. Вот. И считают людей, вот, которые продолжают там, заниматься поиском смысла жизни, какими-то, ну, не то что такими придурковатыми, а, дескать, со странностями такими, вот, с внешними признаками, там, Ахматовой, к примеру, вот, а там, ну, такие мощные театральные глаза, вздохи там, и... Ох, как я устал, вот, человек, ищущий смысл жизни, обычно так рассуждает, если он женского пола. А вот эти вроде как нашли уже. Я просто хочу, как понять, то есть вот, согласитесь, что есть часть населения, которой вот нереально покрыть никакой вот религией, да, музыкой там прекрасной невозможно покрыть. Вот, и вот эти демоны, они, в общем-то, живут среди нас в огромном количестве. И при этом,
2: счастье,
0: да, и они счастливы, безусловно, они счастливы. Так может, это и есть смысл жизни? Может, мы сейчас возьмем портвишка? и эхма. И нормально. Поставим вот песню замечательную. Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку. Это же вот гимн вообще. Гимн. Вот. И вот смысл жизни они вроде как нашли. Может быть, у них высшая степень буддизма. Вот. А просто мы этого не врубаемся. Да. Вот, да.
2: Прекрасно, портвишок, в общем, с удовольствием. Я думаю, сейчас мы договорим и обязательно возьмем портвишка.
0: Вот. Или беленькой.
4: Беленькой, это же хорошо.
2: Беленькой, чистенькой. Лучше всего. Но вот во всех этих вещах есть один базовый недостаток, к сожалению. Они кончаются однажды. И вот у нас был, наверное, слово, такое имя, как Далай-Лама, известно всем.
0: Да.
2: Ну, более или менее всем. И вот шестой Далай-Лама сказал замечательный стих. Значит, если... Сейчас я, может быть, сосредоточусь. Если бы вино никогда не кончалось, а девушки были бы вечно молодыми, таково было бы мое прибежище, совершенно достаточное и окончательное.
0: Хорошая фраза. А вот такой вопрос, как это назвать-то, организационного, что ли, плана. Тут по телевизору, по диапроектору промелькнула информация о том, что вот какие-то неприятности у Далай-Ламы, что он какими-то тропами где-то там, в общем-то, скрывался от неких демонов китайских. Ну, то есть, мне вот передали бумажку и написали, что вот, дескать, так вроде как было, я-то сам не в курсе. Что там вообще за реальная история? И почему как-то вот происходят постоянные вот эти конфликты с китайским руководством? Вроде бы религия достойная, религия уважаемая, не напряженная, никого не напрягает. Приемлет другие, да, тем более формы вероисповедания. А ее так там вот как-то, может быть, просто люди думают, что самая нормальная религия, тоталитарная религия, которая вот строит хорошо, да, мрачная, чтобы вот, чтоб маленькие окошки были, чтобы люди боялись, всегда были на построении. Да, вот. Ну и да, и что, конечно, там действительно вот реально происходит сейчас с вами, да.
2: Реально происходит то, что в 59 году, в 1959, Китай оккупировал Тибет практически полностью. И вот многим ламам удалось уйти из Тибета. Они, часть из них оказалась на Западе в итоге в эмиграции, часть из них оказалась в Индии. Вот, например, Далай-Лама, он ушел вместе со своими монахами. Еще в 59-м году он ушел. И
0: а сейчас вот вроде тоже кто-то ушел.
2: Сейчас тоже кто-то ушел.
0: Вот они всегда уходят как-то.
2: Они уходят, да. Уходят на свободу, да. Но вот та история, которая сейчас, она очень специфическая, загадочная. И в ней есть те стороны, которые совершенно неизвестны сейчас, о которых только намеком упомянули разные информационные агентства. А именно, что эта лама не совсем лама.
4: Не Далай-Лама.
2: Во-первых, он совсем не Далай-Лама. Вот, но это, может быть, и не тот лама. Его зовут, может быть, совсем не так, как его представляют. И он,
0: то
2: может
0: есть,
2: быть,
0: в принципе,
2: не совсем тот.
0: Вот, да? Сейчас, ну, если говорить так прямым языком, то это, в общем, самозванец какой-то, ну, вполне возможно. Вообще, бывает ли, вот, скажем так, вот в буддизме, да, ну, опять же, вот, все, что такое демократичное, да, оно доступное. Вот наверняка должны быть какие-то мошенники, люди, называющиеся там, да, вот, ламами или как-то вот организующие так называемые худые ветви от основного ствола вот религии. То есть какие-то секты внутри вот, вот этой мощной религии. Как это все определить, как вот сохранить чистоту, скажем так, и сейчас по-другому я даже вспомню слово такое есть, да, аутентизм, вот, да. Вот.
2: Подлинность, можно по-русски?
0: Да, да, да. Может быть, служба безопасности какая-то должна существовать внутри, вот, ну, чтобы, дескать, отсеивать всяких негодяев и самозванцев.
4: На самом деле, в любых религиях есть такой печальный опыт, что люди называют себя тем, кем они не являются. И часто даже не сами они называют себя тем, кем они не являются, а те, кто хотели бы играть в какие-то политические игры, тем, кому это выгодно. Дело в том, что тибетское общество, оно фактически феодальное, на очень низком развитии, и там очень сильна клановая система. И высокие ламы – это те, кто стоит на верхушке пирамиды, куда их толкают вот эти кланы в погоне за какими-то обычными, всем понятными социальными благами, что ли, можно так сказать. И поэтому часто в ущерб истинности, да, выбираются совсем не те ламы, которые являются настоящими, но те, которые хотели бы видеть те или иные кланы.
0: А люди им верят также, вот население, то есть свято верит в них, вот, в этих таких лжелам, или все-таки как-то являются соучастниками в данном случае? Вот.
2: Верят, да? Конечно, доверяют.
0: То есть такое мавродивщина такая, в общем-то. Такое, вот,
2: там. Такого не очень много, на самом деле, но просто вот ламы, люди действительно высокого духовного уровня развития, они далеко не всегда хорошо умеют вести политические игры. Они действительно сильны в своем учении, но не очень сильны вот именно в мирских делах, в политике. Их достаточно несложно обмануть тем людям, которые в этом поднаторели, да, что называется.
0: А это вот на самом деле не очень хорошо. Я вот тут совершенно недавно у нас были мощные сражения и дебаты насчет того, вот как активно себя ведет Папа Римский, да?
4: Например?
0: То есть мало того, что он записал пластинку рэпов конкретных, да, там, окрестил вообще не пойми кого, да, ну, в принципе, очень мощно он двигает, что твой бульдозер, вот, католичество продвигает, так сказать, на мировой рынок религиозный, да, вот, наши немножечко вроде как послабей, вот, а вот как буддизм как таковой, он в основном через искусство, мне кажется, вот происходит его вот продвижение, да, на, ну, ну такие слова, может, не очень хорошо, на рынок, да, назовем это так.
2: Ничего,
4: вот. Нормально.
0: А ведь это же очень классно, когда вот, может быть, это и так должно быть, что человек, вот священник, там, лама, да, он просто обязан быть настолько всесторонне развитым, чтобы вот и в глубине верить, и в то же время уметь вот играть в эти политические игры. Если он обладает такой мудростью и свободой определенной, так ему ничего не стоит сделать всех этих балбесов вот в этой политической интрижке. Но иначе как можно человеку, ведь религия так, я так скажу, огромная часть общества, значит, это уже и политика. Может быть, недостаток, вот наоборот. И мошенники из-за этого лезут как раз. Может
2: если
0: быть, какие-то
2: тут...
0: да, курсы организовать им там по политике, дескать, как там буду...
4: Как оно является на самом деле.
0: Да, да.
4: Без приукрас, да?
0: Ну, конечно.
4: Ну, на самом деле, вот мы очень благодарны своему ламе Оле Нидалу. Он датчанин, современный человек, совершенно ясно и принципиально мыслящий по многим-многим политическим вопросам. И он просит, чтобы его ученики были такими же. Он просит, чтобы мы знали, что происходит в мире, имели свое мнение. И вообще буддизм – это для людей зрелых, которые не хотят во что-то верить, но которые хотят сами разбираться и сами быть у руля. Это очень важно, важный вот принцип буддийский такой. И еще то, что важно, наверное, отметить, это то, что буддизм очень многослоен, и есть разные традиции. Есть монашеская форма проявления, монашеская одежда, которую носят буддисты. А есть также миряне, которыми являемся мы. И если мы буддисты, но при этом миряне, то абсолютно не обязаны уходить в монастырь, отказываться от чего-то, от каких-то радостей жизни. Но наша задача здесь, вот в этой кипучей социальной жизни, быть эффективными и применять буддийские методы вот здесь и сейчас. И смотреть все эти калейдоскопы через призму буддийского видения того, что все фантастично только там, потому что происходит, и разбираться в этом ясно. То есть эффективность мирянина заключается в том, если он практикует правильно буддийские методы, в том, что он успешен и в миру также.
2: То есть можно сказать, что хороший буддист – это тот, кто обладает по-настоящему здравым смыслом, хорошим чувством юмора, и все, что он делает блестяще. Ну, это в идеале, конечно.
0: Да, понятно. Ну вот насчет вот как раз Оли Нидалу, у него же такое, ну, скажем так, своеобразное очень прошлое, да? То есть было бы странно, если бы с его прошлым он как-то еще не умело бы, вот, не умело вел бы себя с внешним агрессором, с окружающим миром. А все-таки вот, ну, как-то мне, например, больше, вот, то есть я посещал Непал и там наблюдал людей, которые вообще не, они не выезжали никогда оттуда, вот, а от них излучается такая вот, это действительно есть, то есть даже, скажем так, похмельный синдром снимается в его присутствии в течение, там, ну, 2 минут, тушка освобождается, да, вот, люди живут непосредственно все время на этой земле, она питается ее энергией. Вот. А вот Оли, он же там, ну, в Дании, человек в Дании жил. Потом в какой-то момент его немножко пробило, он, да, он, я верю в то, что он искренне принял данную религию. Но опять же, как может вот, гармонично уживаться в одном организме вот такая аутентичность, да, и вот весь, в принципе, не очень хороший опыт прошлого, вот. Ну вот люди, я просто, может быть, это такой вопрос обидный, но есть в этом какая-то порочность определенная, дескать, я изменился. То есть такой образ человека, который там до того, как он стал хорошим, он был в Ку-клукс-клане, там, к примеру, да, потом типа я уже изменился, это старая татуировка, это там из одного сериала сюжет, там, вот... Это то же самое, я просто хочу сказать, что немножечко дискредитировало людей, вот кришнаитов, которые появились очень модной волной. У нас вся практически их тусовка состояла из ну, каких-то людей, там, там часть отсидела из них, да, там в тюрьме, часть какие-то там бывшие алкоголики. То есть вот...
2: Понятно.
0: Как, да, вот сам вот Оля, как он у вас вызывает? Вот, не бывает ли у него там таких и на раз, какие-нибудь казя-базя проскочит?
2: Нет, конечно, бывает. То есть, дело в том, что вот что касается Оли, то это человек действительно с огромной энергией. И когда так много энергии в человеке, в молодости, в Дании,
4: в 60-х годах,
2: когда начиналось движение хиппи, когда только-только еще узнавались наркотики, их еще даже не успели назвать плохими и запретить.
4: А также психоделики.
2: Да. То есть это люди, которые... Было такое здоровое, молодое, буйное поколение, которое искало чего-то... Ну вот опять же, не то чтобы смысла жизни, а чего-то за пределами.
4: Такой идеализм.
2: Вот повседневного опыта. Такой, да, значит, буйный идеализм. Хулиганский идеализм такой. Конечно, он был кулачным бойцом. Он пытался нарушать все правила, которые вообще только можно нарушить. Не причиняя страданий, насколько я знаю, да, никому.
0: Нет, ну обычно, нет, я извиняюсь, что перебиваю, он мог, конечно, желать не причинять страдания, но поскольку, в общем-то, его бесило наверняка и пучило, как всех беспредельщиков. Это же человек никогда не хочет никому причинить страдания. Вот любой человек, да, даже, скажем так, профессиональный убийца, сокращенный ПУ, он не хочет никому причинить страдания. Он...
2: Нет, он хочет, я
0: думаю. Нет.
2: На самом деле, конечно, он хочет прежде всего счастья самому себе, но мне кажется, что он...
1: Потом уже всем остальным.
2: Все-таки он делает это, я думаю, с гневом, с ненавистью, со всеми прилагающимися вещами.
0: А это тогда уже не профессионализм.
2: Вот,
0: да. То есть извините. Совершенно равно, как человек делает свою работу и так далее. А параллельно, конечно, какое-то зло производится.
2: Ну вот...
4: Оля.
2: Тем не менее, да, возвращаясь к Оле, будучи вот таким вот как бы нелегким человеком, очевидно, для окружающих, он
4: в молодости,
2: да, он вместе со своей юной женой Ханной, красавицей, кстати, отправился в свадебное путешествие в Непал, и там вот они встретили лам. Да, и вот при этой встрече с Кармапой, с 16-м Кармапой, королем йогов Тибета его называют. Это вот второй сознательно перерождающийся лама после Далай-ламы, которого мы знаем. То есть, может быть, даже не второй, а по времени первый, потому что Далай-ламы появились позднее. Но вот,
4: исторически.
2: Так вот, исторически, да. И вот эта встреча полностью изменила жизнь Оли и изменила все. То есть вот тот сосуд, это тело, да, сосуд, в котором до сих пор находились такие буйные энергии, которые не могли совладать ни с чем, вот, стал сосудом для благословения ламы, для благословения линии передачи, вот, для благословения всего буддизма. То есть буквально лама положил ему руку на голову, да, и там вдруг его собственный свет отозвался и проявился. И вся эта энергия, которая до сих пор бушевала вот таким вот образом, известным нам, она...
4: Не знала выхода,
2: она пошла на очень-очень большую пользу. То есть сейчас этот человек вот уже 30 лет или даже немножечко больше, как он не останавливается, он путешествует по всему миру, он каждый день находится в новом городе, каждый вечер читает лекцию перед достаточно полным залом, перед своими учениками, и не останавливается никогда. За год он дважды объезжает земной шар. У него нет ни секунды для себя.
0: Это, кстати, тяжело. Это я вот просто уверяю наших уважаемых радиослушателей, что, знаете, как многие мечтают, дескать, да я хочу путешествовать по всему миру. А вот там 11 часов на самолете пролетишь, выходишь, как даун, помятый весь, ничего не соображаешь. Конечно,
2: а по России 2 месяца на поезде.
0: Ой, круто. Ой,
4: датчанину, да? Нормально.
0: Да, это. А вот такая тема еще автоматически приходит в голову, как вот, например, феминизм, да? Вот есть же вот, вы вот две очаровательные, в общем-то, женщины, да?
4: Спасибо.
0: Наверняка пробивала по молодости там, ну, на мужиков, типа, да все мужики козлы. Ну, такая было ведь, да? Да?
2: Меня нет.
4: Меня тоже нет.
0: Смело, да?
4: Правда. Всегда любили мужчин. И они нас.
2: Да, точно.
0: Но вот религия, она каким-то образом автоматически гасит вот эту феминистическую активность. Вот, вот женщина в религии или женщина в феминизме. Да, видать, к Эдуарду.
4: Эдуард, скажи,
0: вот,
4: пожалуйста.
0: С точки зрения твоей, как это? Смотри, то есть, в принципе, да, вот Лена, Таня, вы как бы коллеги, да, в какой-то степени. То есть вы делаете одно общее дело, да? Вдруг ты, например, встречаешь какую-то бешеную совершенно феминистку, вот, то есть, которой вообще нет дела до буддизма, да, вот, и все, и у тебя, например, башня отъезжает, ты в нее дико влюблен. Но, представляешь, ну, может такое быть?
1: Нет, я думаю, что нет, потому что ты в последнее время решил для себя влюбляться только вот в буддисток. А среди них нет феминисток, потому что...
0: Понятно, понятно.
4: Ну, можно еще чуть-чуть дополнить эту тему. На самом деле, то, что связано с партнерством, это то, что приносит нам много опыта и много радости. И поэтому, опять же, признак успешного развития буддиста — это то, что у него все хорошо в партнерстве. И вообще, человек, практикующий буддизм, если это женщина, то она становится более красивой и более мудрой, а мужчины становятся более сильными, радостными и бесстрашными. Это мы просто видим, как это происходит на наших глазах.
0: А вот насчет тогда вот радости и бесстрашности. Вот есть люди, занимающиеся профессиональным виндсерфингом, к примеру, да, вот. И они тоже действительно радостные. Вот смотрю, я думаю, откуда у людей столько радости? Вот они прям, всему рады. У него там конфисковали дом и все, а он все равно рад со своим этим. Ну, серьезно, это так оно
2: здорово.
0: И есть.
2: Здорово.
0: Вот, может быть, это тоже своего рода, буддизм.
4: Религия.
0: Просто, да, он проявляется вот в другом.
2: Ну конечно, да. Я думаю, что да.
0: То есть любой радостный человек, если это, конечно, не по болезни мозга, там, так, постоянно радостный, да, он, в принципе, уже... Вот,
2: немножечко буддист.
1: Стихийный буддист, да.
0: А вот должен ли настоящий буддист, да, нести радость другим? Или достаточно, чтобы он сам по себе был радостен и ни на кого не напрягал? Вот.
2: Он должен нести. Дело в том, что мы все немножечко даже это обещаем. Когда начинаем быть буддистами, мы обещаем, что делаем все это для других, не для себя.
0: А ритуал вот этот, вот кому вы обещаете, как это все происходит? Потому что ведь многие люди, вот наши обычные люди, которые живут здесь и вот едят мандарины зимой, к примеру, вот, они же воспринимают все-таки, большинство, вот буддизм как такую, как ни странно, даже мрачную, сектантскую такую вот идеологию. И самые мрачные ходят представления о ритуалах, там, да, вот о, ну, как там, о кришнаитов назвали, сектанты, там. Даже вот было, как круто, я расскажу, юность, короче, моя. Поехал я к одному дауну покупать магнитофон Ростов.
2: Действительно даун?
0: Не даун он такой, посуди сама, приезжаю, там, магнитофон Ростов, он там ставит какую-то катушку, там, я говорю, а что тут записано? Ну, с одной стороны, какая-то там называет название, а с другой стороны включает «А», говорит, да какие-то сектанты. Вот. А в дальнейшем оказалось, что это группа Блэкугуру замечательная. То есть сектанты. Вот непонятная музыка, сектанты.
2: Но все непонятное кажется странным,
0: враждебным.
2: Страшным, враждебным, конечно, да.
4: Опасным.
2: Вот, поэтому не так уж плохо, вот ты начал с того, что буддизм в моде. Вовсе не так уж плохо, что что-то в моде. Люди больше об этом узнают, и у них появляется дополнительная возможность выбора.
0: Ну а будут лезть случайные, будут изнутри там, подтачивать. А
2: дело в том, что тот, кто, кому это не нужно, кому там не нравится, он не останется, он идет искать дальше.
0: Ну а насчет вот ритуалов каких-то?
2: Как выглядят эти ритуалы? Да. Ну, на самом деле, достаточно просто. То есть можно прийти посмотреть. У нас нет... То есть у нас все выглядит совершенно по-западному. У нас в центре гладкие... То есть у нас евроремонт, да?
4: Фактически.
2: У нас, да. У нас гладкие стены, почти белые, да, приятного цвета. То есть прямые углы. Нет ничего, так сказать, темного,
4: особо экзотического.
2: Особо экзотического, да. То есть все совершенно, совершенно разумно. И на самом деле вот то обещание, которое мы даем, начиная быть буддистами, оно называется «Обет Бодхисаттвы». Ну, ты уж извини.
0: Да я понял, ничего. Да.
2: Где мы просто обещаем, что делаем все не для себя, а для других. Это очень такая позитивная вещь.
4: Но это не означает, что мы как-то относимся к этому очень консервативно. И заумно. То есть мы не даем обещания себе, что вот сегодня я должен перевести обязательно 3 бабушки через дорогу.
2: Кровью не подписываемся при этом.
4: Вот. То есть это становится естественным и спонтанным. Просто все практики и медитации, которыми занимается буддист практикующий, работают таким образом, что открывается много энергии для других, открывается много мудрости, много ясности, и ты становишься вдруг спонтанно адекватным, спонтанно нужным в любой ситуации сам от себя быть. Может, даже этого и не ожидая.
2: У меня сравнение даже возникло. Сравнение такое. Вот представь себе океан, да, и на нем волны. Сильные волны такие. И, в общем-то, сверху ты не видишь дна, ничего, да? Но вот

0: и каждую минуту дергают нас то в прошлое, то в будущее, то в одно место, то в другое.
1: Надежды и страхи, ужас.
2: Ну, в принципе, вот получается, ну, это так, чтобы такую затравку тем, кто много думает и не знает, о чем и как выпутаться, да, вот. А вот буддизм вам поможет, скажем так, вот эти мысли разложить, ну, по каким-то ясным направлениям. Да?
0: И есть... быть...
2: А если мыслей нет вообще? Вот я вот, например, знал одного. У него вообще вот человек не думал. Ну, вот правда.
1: А делал он что?
0: Да, при этом.
2: Милиционером.
1: Пускал слюни? Милиционером работал?
2: Да, и вообще у него мыслей вот никаких.
1: Он был хорошим милиционером? Ну, он вот... помогал людям или, так сказать, только штрафы драл?
2: Вот, ты знаешь, помогал, я так понимаю. Он как-то вот был принципиальным таким. Но при этом, вот, правда, ни о чем не думал. Вот ему
1: очень
2: там
1: хорошо.
2: Спрашиваешь что-то, он, а я что-то как-то... Вот,
0: молодец.
1: Хороший человек.
2: Я, кстати, хочу предложить нашим уважаемым тоже так вступать потихонечку в беседу. Сейчас я напомню тут номер телефона, да, если будут какие-то вопросы, вы уж тут звоните, да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Все это, конечно, очень хорошо, но с другой стороны... Опять же, наверняка наши уважаемые сейчас немножечко насторожились. Радиослушатели, я имею в виду, да. Я-то, так сказать, ко всему отношусь очень благосклонно, кроме...
0: Феминисток.
2: И MTV, да. Вот. Но, тем не менее, вот идет... Опять же, вот вы сами сказали, у нас все очень по-западному, да? А вот вдруг вас, например, обманывают, и вдруг вот... пытаются вашими руками нанести психологическую, идеологическую диверсию от русской ментальности. Ну, я очень одобряю, когда идет действительно, не зря я сказал, вот, из Непала, это когда там приезжает человек какой-нибудь именно вот аутентичный, но когда вот человек из Дании как-то, ну вдруг он вообще агент ЦРУ, вот, вот это же неизвестно, ведь работа производится на очень высоком уровне, то есть и через религию, и через искусство, да?
0: Ну, на самом деле, если мы посмотрим за тем, как развиваются религии на планете Земля в обозримом прошлом, то мы увидим, как они путешествуют. И Русь никогда не была изначально христианской. Христианство пришло сюда и поселилось однажды. Причем мы знаем все как. И это не важно совершенно в данной беседе. И точно так же буддизм, зародившись в Индии, однажды пришел в Тибет. И тибетцы постарались и переложили все-все-все мантры, все тексты на тибетский язык. Они буквально все-все-все перевели, все подточили под свой уклад, под свой менталитет, под свой устрой. И, да, под свой культурный уклад. И стали это делать так, как они это видят. Но смысл остался, эта суть осталась благодаря прямой передаче, которая передается от ученика к учителю. Живой опыт, который вне концепции и каких-то представлений, связанных вот с менталитетом, с тем, что меняется и уходит. И точно так же сейчас буддизм пришел в Европу, когда для этого созрели условия, и принимает наши формы. Это нормально. Но суть его и смысл остается за счет того, что есть люди, которые могут это передавать.
1: И относительно обмана, очень хорошо, что есть действительно живые люди, которые все это несут и все передают, потому что даже Будда, вот умирая, он сказал такую вещь. Не верьте, пожалуйста, ни одному моему слову, только потому что это Будда сказал. Все проверяйте обязательно и будьте сами себе путеводным светом. Очень хорошая вещь. Мы, на самом деле, не в книжках же все это вычитываем. То есть книжки, бумага стерпит все. В книжке можно написать все, что угодно, да? Все, что угодно сочинить. Вот. Мы просто видим живого человека, ламу, да? Мы его можем любому рентгену подвергнуть с любой стороны, просмотреть все, как он живет, любит ли он людей, насколько он щадит самого себя, насколько он работает для других. Или, может быть, люди его раздражают, он хочет только спрятаться от них, что-то такое. Насколько он бесстрашен, да? Боится ли он проехать на красный свет? С какой скоростью ездит он на мотоцикле? Мы все проверяем и видим, насколько он развился. Помогли ли ему самому эти методы? И только потом мы уже можем сказать, ну ладно, я тебе доверяю. Теперь покажи, как ты это сделал, я тоже хочу стать таким же. Здесь все происходит абсолютно прозрачно, вот именно по-западному.
0: И еще тут важно сказать, что буддизм является религия опыта. Мы знаем, что есть религии веры, где непременным условием является вера. Мы сначала должны верить, и тогда нам говорят, да, заходи. Буддизм же является религией опыта. Здесь на входе главное иметь любопытство и желание.

0: Желание открыться какому-то новому опыту. И никогда невозможно человеку доказать, что банан, предположим, сладкий, вкусный, и вообще объяснить, какой его вкус. Для того, чтобы пережить это состояние, нужно его попробовать наконец-то. И тогда мы, прожевав его, проглотив, скажем, ну, пожалуй, да, мне это нравится. Если мы не делаем этого, то у нас нет опыта. И вот буддизм — это религия опыта. Благодаря тому, что мы что-то пробуем, у нас складываются какие-то впечатления, и из этого мы понимаем, дома мы или нет. Если мы чувствуем себя дома, мы остаемся здесь и развиваемся дальше. Если нет, идем дальше.
1: И вход, и выход свободны.
0: Будда не ревнив.
2: Может быть, сейчас послушаем, о чем хотят спросить вас наши глубоко уважаемые. Я поднимаю дуду.
0: Мы с удовольствием.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. Здравствуйте.
3: Да, мы вас слушаем.
2: Рассказывайте.
3: Уже давно.
2: Да.
3: Мы художники вообще-то. И вас невозможный трюк нам очень нравится.
2: Спасибо. Вы хотели что-то спросить или просто доставить нам наслаждение, сказав, как мы прекрасны?
3: Нет, вы знаете, вообще-то я люблю, надо слушать это.
2: Я тоже это слушать люблю. Да. Ну, спасибо, спасибо вам. Кстати, спасибо.
1: Спасибо.
2: Я тут посетил город, и там, в общем-то, музей одной картины. И я там свою картину тоже выставлял, которая называется «Водолаз всплыл». Но это я так похвастался, чтобы... Но иначе как-то, ну, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Я хотел бы спросить вас насчет одного места. Называем, «Мосгир Промтранс».
2: Да.
1: Да.
4: Ну, как вот там сейчас? Я хотел бы узнать. И есть где-нибудь еще точки, где можно приобрести там литературу подобную? Вот.
2: Спасибо.
1: В Доме культуры «Мозги про транс» примерно год назад, неполный год назад, произошел курс лекций Ламы Оли Нидала. Действительно, это происходило 3 дня. Вот. Очень успешный, красивый курс. Но сейчас его... Он будет не там. То есть он состоится, но не там. Я, может быть, немножко позже скажу точный адрес и дату, время. И время, и все такое.
2: Да,
1: то есть это все есть.
2: Готовьте ручки, бумажки.
0: Но что касается безотносительно этого мероприятия, то в Москве есть буддийский центр. Он находится на Пушкинской. Можем ли мы сообщить его координаты?
2: Почему бы нет?
0: Это станция метро «Цветной бульвар». Физический адрес — это Петровский бульвар, дом 17, квартира 35, и телефон 925-16-801. Чуть не забыла. Так что он открыт, вы можете прийти, получить любую информацию, которая вас интересует.
2: Сейчас ненадолго прервемся. Я тут должен пойти пострелять из ружья по редким прохожим. Из пневматического, да. Чтобы быстрее беглось им, а то замерзнут вялые люди очень. И затем мы продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу с Еленой, Татьяной и Эдуардом, нашими гостями из буддийского центра «Алмазного пути» школы «Карму Качу». Вы можете, конечно, тоже нам звонить, задавать всяческие вопросы. Но прежде я все-таки хочу узнать следующее. Меня интересует возрастной, как это называется, да, возраст. Соответственно, максимальный возраст человека, который является членом вашего центра, и минимальный, да. Было бы также неплохо по половым признакам обозначить. К примеру, там мальчик 11 лет, там, или там женщина там 80, да.
1: Да.
2: Ну, именно те, с кем вы общаетесь, ваши единомышленники, да.
1: Ну, вообще, в центрах у нас соотношение полов совершенно такой же, как вообще в обществе. Я думаю, что чуть-чуть больше женщин, наверное, процент 51, и, соответственно, 49 мужчин. Примерно так. Угу. А что касается возраста, то считается, что до 16 лет медитация, она явных результатов не приносит, потому что просто в силу того, что организм еще не сформировался полностью. Поэтому можно считать, что 16, наверное, у нас самый молодой возраст. Хотя детей тоже приводят, но...
0: Это они просто, не являются активными медитаторами.
1: Да, такое странное слово. А самый пожилой человек, которого я знаю, это женщина, ей 83. На Украине есть такая.
0: Ну, в основном это, конечно, молодежь, но и больше сейчас в своем каком-то зрелом возрасте.
1: Ну, вот вроде нас такие.
2: Понятно.
5: И 30.
2: Ну, так. Да.
0: 20, 30.
2: Ну, 40. Вот,
0: 40.
5: Да. Да. Как?
2: Ну, предлагаю опять же пообщаться с нашими уважаемыми. Звоните, пожалуйста, мы всегда будем рады ответить вам, собственно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
6: Да. Хотелось бы узнать, что это за лама и что это вся за суета. Лама, вот тут все. Вообще, что это такое? Вот для некоторых, наверное, узбеков, вот лама это самый пожилой узбек, который у них там живет и курит коноплю. Например, для молодых алкашей, которые еще едва успели опухнуть, там мужчина с морщинистым лицом, который делит, стоит четвертинку, он тоже лама. Вот у Александра, наверное, лам никаких нет вообще. Вот.
2: Да.
6: А он самый главный буддист в стране, наверное.
5: Еще и слава в Южной Америке. Это животные такие с четырьмя ногами.
6: Во-во-во, на верблюда, который похож.
5: Да-да-да, совершенно.
2: А, понятно, спасибо за вопрос. Но тут, в принципе, действительно речь идет о, вот как говорится, не создай себе кумир, да, об авторитете. То есть совершенно правильно наш радиослушатель сказал, что для многих юнцов, вот которые там побухать, да, вот старший товарищ побухал, является вот таким божеством. Ведь не исключено, то есть, ну, как-то и вы знаете наверняка, да, что всегда дети ориентируются на старших. Вот эта авторитетность взрослого человека, она идет, на самом деле, в ущерб. Потому что он, может быть, там червяков дождевых давит специально, когда выходит там из дома, да, или занимается какими-то гадкими извращениями. Вот при этом его возраст уже создает ему авторитет, да, так же, как и звание порой. То есть, может быть, майор в 20 раз глупее ефрейтора, но, однако, он майор целый.
1: Понятно.
2: Да.
1: Понятно. Для нас лама — это прежде всего пример, человек. Но это правда, да, так оно и есть, да, на самом деле. Мы все выбираем себе какие-то примеры для подражания, да. Но вот в нашем случае мы эти примеры тщательно, опять-таки, проверяем. Я это уже говорила, мы подвергаем его со всех сторон всяческому рентгену.
0: Ну, лама — это также учитель. Тот, кто передает нам знания, что такое буддизм, и тот, кто передает опыт медитации непосредственный.
2: Ну, понятно, но с другой стороны, есть ли у вас возможность выбирать? Вот возможность выбора,
1: мы это,
2: да,
1: делаем.
0: Рынок духовности, например, в Москве, да, вот, очень вот широко представлен. Угу. Тут очень много из чего можно выбирать. Достаточно даже зайти, например, в магазин «Путь к себе», угу, и там будет большая доска. Сейчас вторая такая же появилась на втором этаже. Все они завешаны листочками, листиками, плакатиками. И там есть все, что угодно. Астральное карате и энергетический массаж соседу. И при том, что еще и за деньги. Так что выбор достаточно большой.
1: Надо только разумно подходить к этому вопросу и действительно смотреть, чего человек достиг. Хочу ли я стать таким же, как этот человек?
2: Ну, а хорошо, если, например, попадется вот вам какой-то человек, достигший вот в данной области вершин более таких ярких, нежели вот Оле, да?
1: Оле.
2: Оле, да. Вот поменяете ли вы учителя? То есть, дескать, скажете ли вы: старичок, ты уже не тянешь, покеда, родной, и перейдете к другому. То есть, получается, вот такая возможность менять. Вот,
1: есть возможность менять, да,
2: а
1: конечно.
2: Это же рождает конкуренцию между ними.
1: Прекрасно, пускай конкурируют.
2: Они, кстати, могут даже драться. Вот показывали, что недавно буддийские монахи не поделили храм какой-то. Дрались с помощью даже палок и цепей.
0: И
2: вот,
0: камней.
2: Кстати, да, доброта, да, все понятно. Вот люди там. Но это же дикость какая-то. Что это их так вспучило-то? Вот как так может быть? Или демон на них повлиял, какой-то массовый психоз?
1: Буддист вот. Это еще не Будда. Это человек только на пути.
2: Они же храм не поделили.
1: Храм не поделили, конечно. Но буддист, на самом деле, это не пацифист. То есть, если ему есть что защищать, то следует защищать, следует это делать. Мы не являемся пацифистами, не являемся непротивленцами злу, насилием. Мы как нормальные люди, которые в обществе нормально действуют. И если... То есть нормальный буддист, он вполне может идти в армию. Ему это абсолютно никто не запретит. И, конечно, лучше стрелять по ногам. Но
0: или
1: если
0: вверх.
1: Нужно...
2: Это же жестоко.
0: Но имеется в виду не убивать.
1: У нас даже есть группа буддийская в городе Всеволожске, что под Питером, которая состоит из отряда ОМОН. И вот эти люди, они, значит, воюют в Дагестане вначале, они служили. Теперь вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, я видела их в Петербурге. Они как раз улетали в Чечню. Вот такие есть тоже люди.
2: А вот я думаю, что в Чечне тоже наверняка есть там люди, придерживающиеся аналогичных религиозных взглядов.
0: Вряд ли, вряд ли.
2: Ну, может быть, кто-то один-два есть. Но я думаю, тоже вряд ли, но с другой стороны...
1: Подожди, ты имеешь в виду на российской стороне? Или...
2: Нет, на стороне вот... Нет, да,
0: ни в коем
2: на,
0: случае.
2: Исключено.
1: Это ислам, это совершенно другое дело.
2: Нет, но есть же наемники, которым безразлично, собственно, религия, да, они просто за бабки идут лупить, кого им покажут. Вот. С той стороны они там явно присутствуют, это как-то вот известно.
1: Докажи.
2: Ну, как, ну, так есть такое.
0: Не, ну,
2: нет, я не говорю, что они есть буддисты, но люди, которые непосредственно за деньги вот воюют на стороне,
1: ну,
2: вот,
1: конечно, да, за
2: бандформирований, так называемых, да, только за деньги. Но среди них может быть тоже человек. Вот.
1: Но это опять-таки его личное дело. Это
2: а как они друг. Нет, а хорошо, вот отряд милиции особого назначения, это, в принципе, то же самое. Людям платят деньги государства. Они за это там могут там порубать там где-нибудь в Риге людей лопатами, могут там. На рынках каких-то там совершенно бедных, забитых азербайджанцев, да, сущий построить. Вот. То есть, где вот эта грань? Они там друг друга встретят, а давай тоже друг друга лупить.
1: Это люди, вот именно те, о которых я говорю, да, я не говорю о других людях, да, вот они очень хорошо делают свою работу, как можно лучше, с самыми, как сказать, самой лучшей мотивацией помочь обществу, наверное.
2: Нет, ну вот это вот очень хорошо ты сказала насчет, да, насчет того, что люди делают свою работу. Ее нужно делать очень хорошо, и тогда, да, это, наверное, и есть, кстати, тоже, да, такая... В этом есть нечто божественное. Когда человеком любуешься, как он работает.
1: Да, очень это хорошо, похвально, да.
2: Вот тут вопрос пришел на пейджер, сейчас я его зачитаю. Как вы относитесь к космической теории, изложенной Лазаревым в серии своих книг «Диагностика кармы»? А дальше такая телега длинная. С одной стороны, действительно, по мере приближения человека к тому, что он сильно хочет, ему начинают грозить совершенно необъяснимые опасности. С другой стороны, подход автора к объяснению своего феномена представляет предвзятым. Вот такое вот сообщение.
1: Кто-нибудь читал книгу?
0: К сожалению, не читали.
2: Я тоже. Я вообще, в принципе, в последнее время книжек не читаю, телевизоров не смотрю. Да, потому что это все-таки коррекция психики. И в школах я бы не преподавал бы литературу. Да, преподавал бы только науки. Ну, то есть вот как деньги считать. Ну, самые корыстные, чтобы, знаешь, грудник по выходе из школы был готов к внешним опасностям, да. Вот, а Льва Толстого не давал бы ему читать. Пусть сам уже потом выбирает, какую книжку ему читать в зрелом возрасте.
1: Вот. Ну, может быть. Но насчет кармы, да?
0: Да.
2: Да.
1: Насчет кармы все-таки хотелось бы ответить слушателю. С точки зрения буддизма, карма — это не рок, не судьба. Да. Это закон причины и следствия, он называется. То есть закон, согласно которому, если мы сажаем, скажем, вишневую косточку в благодатную почву, то вырастает именно вишня, а не что-нибудь еще.
0: Не фикус.
1: Не фикус, например, да. То есть все, что мы думаем, говорим или делаем в нашем уме, в сознании, откладывает определенный отпечаток.
0: Семена.
1: Семена засевает как бы туда, которые там хранятся. И как только созревают условия, складываются, это прорастает в виде событий нашей же собственной жизни. Этой, следующей и любой.
0: Тут еще важно... напомнить, что то, что мы имеем сейчас, то, что мы видим и то, что происходит с нами в сегодняшнем дне, это те плоды, которые созрели из семян, засеянных когда-то ранее, сознательно или бессознательно. И точно так же сегодня мы продолжаем засевать эти семена, сознательно или бессознательно. И то, что делает практикующий буддист, он начинает относиться к засеиванию этих семян более сознательно. И тщательно контролирует, чтобы ненароком не насеять там кактусов, да, чтобы потом не обвинять в этом дядю Васю или
1: Других, да. Или других.
5: А мне вот еще одна аналогия пришла. Это вот, когда на грабли наступаешь, да, они тебя по лбу бьют.
0: Да-да-да, замечательно.
5: Вот, это вот. И вот как бы, ну, нужно просто второй раз не наступать.
2: А вот такой сразу вопрос. Вот на качество данных вот семян влияет как-то визуальный контакт вот с действительностью? Ну, я имею в виду, вот есть же теория у Афанасия Брынза, известного психолога, что человек, да, он... Ну, вернее, молодая мама, да, или там супружеская пара, которые вот собираются, в общем-то, продлить свою жизнь, да, они должны, как правило, окружать себя красивыми вещами попросту, да, там, лесным массивом, да, вот и так далее. А если человек живет среди вот девятиэтажек мрачных, или ему, например, поет какая-нибудь Анастасия Черникова, там, песни постоянно из каждой дыры, да, то... Хочешь, не хочешь, но семя будет немножечко испорчено.
1: Ну, вот. Немножечко такой момент, конечно, есть, хотя это скорее то, касается что... того, что мы делаем сами, скорее нашей активности касается. В принципе, любые впечатления, они остаются в уме, любые. И с этой точки зрения намного лучше, если эти впечатления позитивные.
2: А как вот не делаете ли какие-нибудь выездные мероприятия, дабы отдохнуть? Ну, вот, например, вот эта зима, да, она, ну, мне кажется, людей с нормальной психикой, с уравновешенной, все равно действует, в общем-то, очень... Ну, это борьба, да, такой окоп мощный, да. Вот. Человеку очень тяжело здесь выжить, да, и для этого нужно делать выездные сессии, в общем-то, куда-то на, там, на Канары, там, ну, да, вот, как-то окружать себя, опять же, как я сказал, красивыми предметами, красивыми женщинами,
1: но
2: хорошей музыкой.
1: Не перебарщивать,
2: музыкой.
1: Не перебарщивать.
2: А почему, кстати, и что значит? Нет, а почему, вот, например, да, если я хочу, например, на Линкольне, по Канарам...
0: Не, пожалуйста, главное не залипнуть в это и не потратить на эту всю жизнь, потому что на этих же Канарах можно отъехать в мир иной, так и не успев поняв, что почем.
2: А вот нужно ли, например, жителям острова Таити, вот нужен ли им буддизм?
1: Я думаю, что... Они сами должны решить для себя, наверное.
0: Вся проблема в том, что вот Лена уже в самом начале сказала, что все хорошее, что мы имеем в этом материальном мире, кончается. И, как говорится, с собой все это добро, но тут все это не утащишь. А еще есть датская поговорка, что у последней рубашки нет карманов. Вот вся проблема основная.
1: То есть, если бы эти Канары оставались с нами всегда, во время смерти, после смерти, было бы замечательно.
0: И поэтому буддист, он заботится о том, чтобы открыть полный потенциал своего ума и узнать, что это безграничное сияющее пространство, которое создает все прекрасные и непрекрасные вещи.
1: А что касается тех... Извини.
2: Ничего.
1: Да? Еще одна маленькая фразочка. Да. Что касается тех вот приятных вещей, которые мы в жизни можем иметь, а можем и не иметь, конечно, хорошо иметь, но хуже, если мы начинаем зависеть от того, чтобы иметь. Если мы начинаем страдать, когда теряем, да, и страдать, когда еще не получили. Вот эта гонка, она неприятна, да, а пользоваться мы можем всем чем угодно. И даже такие традиционные древние буддийские тексты тоже очень красиво говорят, что мы должны жить как в гостинице. Мы можем пользоваться всем, но мы точно знаем, что уйдем и ничего не сможем взять с собой.
2: Ну, это совершенно верно, да. А вот может ли, так сказать, постичь всю глубину буддизма, да, человек, который всю жизнь жил изолированно. Вот без гуру, да, без учителя. Вот, ну, к примеру, я такой беру вариант самый такой. То есть он родился в тюрьме, идти ему некуда, живет, ну, образно говоря, или в какой-то изолированном помещении. Он не знает там, ну, как, что твой человек дождя, да. Вот. Может ли, ну, так по-другому-то вопрос... С вашей точки зрения, может ли ты буддизм передаться генетически? Ну, без информации, получаемой снаружи об этом.
1: Ну, видишь, у нас у всех есть какие-то старые вещи, какие-то уже впечатления, накопленные в нашем уме, какая-то карма, что называется, извиняюсь за выражение. И неизвестно, как это сработает, в какой момент и как проявится. Конечно, на самом деле, возможно, все. Возможно, действительно все. То есть нельзя сказать, что он без внешних впечатлений не сможет что-то постичь. Но действительно, все-таки это сложно. Наверное, сложно. Он, откуда он узнает об этом?
0: Он может иметь какие-то хорошие впечатления и действительно может переживать мир более радостно и более философски, да? Но учитель в буддизме, особенно то, что касается нашей линии, вот алмазный путь школы Кармакагью, в нашем случае очень важен аспект отождествления. То, что мы постоянно примеряем на себя что-то более совершенное. И эти методы настолько сильны и настолько эффективны, что это подобно тому, что мы летим в реактивном самолете. То есть мы можем научиться самостоятельно ездить на велосипеде или там даже на машине, ну, несколько раз врезавшись в столб. Вот. Но на реактивном самолете мы не улетим просто никуда. Это точно совершенно.
2: Да,
0: это опасно для жизни. А
2: вот для жизни окружающих.
0: И для жизни окружающих. А вот методы алмазного пути, они настолько интенсивные, что здесь нужен учитель.
2: А вот, кстати, вопрос такой насчет... Да, насчет вреда, да. Существует ли у вас такое понятие ахимса, непричинение зла, перевела Ирина, автор данного послания?
1: Существует. То есть такого слова мы не используем. Это индуистское слово. Насколько я понимаю, оно происходит из санскрита. Вот. То, о чем говорится в буддизме. То есть, на самом деле, нужно сказать так, что Будда вообще ничего не запрещает. Вообще ничего. Он только говорит нам, как взрослым, сознательным людям, что если вы будете делать вот это приведет к такому-то результату. А если вы будете делать вот то это приведет к иному результату. И мы можем сами выбирать, как поступать. Поэтому, конечно же, скажем, нанесение вреда, убийства считается очень тяжелым поступком. Действительно тяжелым. Особенно, если оно совершается с гневом, с ненавистью и без желания.
5: Без с улыбкой? Как-то...
2: Да, с улыбкой, хладнокровно. Да, это нормально.
1: И на самом деле, если это кому-то поможет... Действительно, нет,
0: ну
1: реально поможет.
0: Ну, такой случай был в буддийской истории, когда нужно было...
1: Нужно было спасти 500 человек и ради этого убить одного бандита. Ну и Будда убил бандита. Вот.
0: Ну так,
1: и спас 500 человек.
0: Языком нашим.
1: Ну, все достаточно разумно.
2: Вот такой еще вопрос. Какие-то мощные приходят вопросы, на ваш взгляд.
0: Отлично.
2: Знакомы ли вы с творчеством Пурба? И что вы думаете о древней тибетской традиции бон? А человек по имени Кощей, собственно, прислал сообщение.
0: Мы знакомы с музыкой группы Пурба.
2: Это ансамбль, кстати, да?
0: Это ансамбль Пурба.
2: Я просто вообще не знаю.
0: Экзотический ансамбль тибетской музыки. Очень действительно впечатляющий. Вот, там они много рычат, гудят в трубы, произносят мантры басом, там ва-ва-ва, вот так. Действительно классно, особенно для тех, кто ничего в этом не понимает. Очень экзотично. И, кстати сказать, большинство из них буддисты и даже попросили разрешения у своих учителей на то, чтобы использовать эти мантры. Еще там какой-то был вопрос.
2: А вот про учение, тибетская традиция бон. Да.
0: Бон – это вид шамаизма в Тибете. Это добуддийская религия, шамаистская. И когда пришел буддизм, то многие боновские учителя, которые, кстати, занимались жертвоприношениями, они были укрощены величайшими тибетскими буддийскими йогинами и постепенненько трансформировались в буддизм.
1: Ну, то есть буддизм, он впитал в себя бонскую обрядовость вот именно на территории Тибета, и он как бы немножко выглядит так, имеет такие черты бон, чуть-чуть.
2: Угу. Вот еще тоже вопрос. Недавно видела, рассекреченные документальные киносъемки посещения Тибета некими персонажами в форме СС. Как вы объясните, что тибетские монахи умудрились пустить к себе представителя оккультной организации Ананербе? Белани спрашивает. Ну, действительно, они пребывали там, это не секрет.
1: Видимо, то есть во время вот гитлеровского фашизма это
2: да, конечно,
1: эти
2: да,
1: времена,
2: да,
1: да?
2: Да, ну да.
1: Ну, дело в том, что в Тибет вообще трудно было пробраться, насколько мне известно. И каким-то людям, конечно, это удавалось, но в истории буддизма тибетского не сохранилось никаких упоминаний об СС.
2: Но, может быть, просто их так немножечко, да, удалили, потому что все-таки...
1: Могли удалить, но...
2: Нет,
1: я думаю, что с точки зрения тибетцев это было совершенно закрытое феодальное общество, которое очень мало что знало об окружающем мире. Приезжают какие-то западные люди.
2: Да.
1: Конечно, они в основном, я думаю, они совершенно не разбирались в том, что происходит где-то там в Европе, какие армии друг с другом воюют. Для них это были просто люди, которые пришли, задавали какие-то вопросы. Я думаю, так.
2: Угу. А вот теперь, я думаю, к телефонным звонкам, да, вернемся. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, да. Ну, вы, видать, задумались, как-то прибило кого-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Это Серафим Абрамович.
2: Здравствуйте, да.
7: А вот интересная передача. Вопрос можно задать, да?
1: Да?
2: Ну, давайте, да.
1: Пожалуйста.
7: Вот, например, Библию написали наши ученые, да? А вот Будда, кто создал это ваше учение?
2: Хороший вопрос. Спасибо, спасибо, Серафим. Да.
1: Значит, учение Будды, так скажем, глобально состоит в основном из двух очень больших частей, вот из того, что было записано. Одна часть называется «Кангьюр», и это прямые слова Будды, они были записаны его учениками. Это 108 томов толщиной, наверное, вот корешок сантиметра 4-5, 108 таких больших томов. И есть еще вторая часть, она называется «Тенгьюр». Это более поздние комментарии к прямым словам Будды. Они занимают еще втрое больше пространства. То есть вот такого объема литература буддийская.
0: И вообще все дело происходило в Индии. И нужно сказать, что почему вот так много появилось написанных трудов. Потому что Будде повезло с учениками. И ему удалось долго прожить. Он достиг полного просветления в
1: 35 лет.
0: В 35 лет. И после этого он еще 40 лет учил. Даже, может быть, чуть больше.
1: 45.
0: 45 лет, да. И ему встречались всевозможные, самые разнообразные ученики из разных слоев населения, с разным менталитетом, с разным воспитанием, разной степенью учености. И для всех для них он давал разные наставления, такие, которые люди могли воспринять, и такие, которые были полезны для конкретных вопрошающих людей. Поэтому такое огромное количество поучений, ответвлений и течений, поэтому в одном только буддизме можно найти очень много школ и ниш, и найти что-то для себя полезное.
1: Сказано, что буддизм состоит из 84 тысяч поучений. 84 тысячи.
2: Это много.
0: Да, и Будда умер своей смертью. То есть он прожил дольше всех из известных нам
1: и сказал,
0: святых.
1: Что, сказал, умирая, что он может умереть счастливым, потому что ничего не оставил в закрытой ладони, в кулаке не зажал, не спрятал, а дал людям все, что только мог дать.
0: Индия, кстати, еще дополню, в то время была очень высоко развитым в интеллектуальном смысле очень развитой страной, с очень высоко развитым населением, поэтому вот Будде повезло с учениками. В то время авторитеты признавались в спорах, в дебатах.
1: Да, и нужно было доказывать.
0: Нужно было доказывать, да. И если кто-то проспаривал, то он по обычаю должен стать учеником того, кому он проспорил. Поэтому это в такой жесткой конкуренции все проявлялось. Буддист шлифовал себя в условиях жесткой конкуренции.
2: Ну, это же, наверное, хорошо.
0: Конечно, да, великолепно. Хорошо. Поэтому он так великолепен.
2: Вот Лена тут спрашивает на посредством пейджер, есть ли у вас на, так сказать, телесных ваших болванах какие-нибудь татуировки? И вообще отношение вот религии к, да, нанесению рисунков, а также дырявливанию тушки. Вот.
1: Это совершенно индивидуально. Это абсолютно личное дело.
2: То есть, в принципе, не запрещается?
0: Не запрещается.
1: Ничего не запрещается.
0: У меня вот есть небольшая татуировка. Я ее даже сделала в начале своего буддийского развития. И также у некоторых буддистов есть...
1: У меня нет.
0: Пирсинг какой-то. Но
2: да,
0: это совершенно свободный момент. Вот. На самом деле, наш учитель хотел бы, чтобы мы выглядели нормальными, здравыми людьми, желательно не совсем придурками, вот, чтобы более-менее адекватно вписываться в общество. Но какие-то отклонения они могут быть небольшие. Вполне.
2: Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Вы не против?
0: Да.
8: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
9: Доброй ночи, господин Ловецкий.
2: Здравствуйте.
9: Буддисты. Я, знаете, вот что хочу вас спросить. Вот, например, в христианстве вот Иисус Христос вот простил вот Марию Магдалену, проститутку, да? Но сказал ей все-таки иди и больше вот не греши. А вот, судя по словам девушек, что вот в буддизме как-то это все размыто. Похоже, что и проститутка может быть буддисткой, лишь бы она хорошо делала свое дело. Я как-то вот так вот это понимаю. То есть очень нравственные вот такие вот критерии очень размыты. И поэтому похоже, что девушки просто стремятся, ну, как бы в свою тусовку как можно больше людей получить. Ну, как бы такая мягкая экспансия, так скажем. Вот что они на это скажут?
2: Понятно. Спасибо за вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос.
2: Я ничего, например, говорить не буду. У вас спрашивают вы, да.
1: На самом деле, вот что касается проституции... нет, я еще немножечко назад отступлю и скажу о слове «грех». Во всем буддийском учении не существует понятия грех. То есть не существует того, что мы должны были бы, за что бы нас Бог, так сказать, судил и
0: Будда
1: затем карал,
0: наказывал.
1: Да, Будда наказывал бы. Он просто говорит нам, что есть вещи, которые хорошо делать, потому что это приносит другим счастье. И что есть вещи, которые делать плохо, потому что это приносит другим страдания. И если мы причиняем другому страдания, то впоследствии мы сами же это страдание на собственной, так сказать, шкуре переживем. Обязательно. Мы не сможем от этого никуда уйти. С этой точки зрения, проституция, да, если это делается только ради денег, и если в этом действительно много страданий, много неврозы из того, что мы можем видеть на наших улицах, да, в этом нет абсолютно ничего полезного. Но в то же время и существуют всевозможные у нас тоже легенды и истории о женщинах, которые были куртизанками, проститутками, и затем они начинали помогать каким-то нашим вот историческим там йогинам и так далее буддийским. Они становились тоже действительно на путь буддизма и давали другим достаточно много счастья, радости и вдохновения, то есть все, на что способна женщина.
2: Ну, в принципе, тут, видимо, даже о другом еще вот хотела наша радиослушательница узнать, существует ли в такой, опять же, демократичной вот форме религии, как буддизм, да, какой-нибудь секс-тренажер. Да, как себя должны вести буддисты в сексуальной жизни, да.
1: О, прекрасный вопрос.
2: Mm-hmm. Да,
1: спасибо.
2: Да? Да я вообще забавлюсь.
1: Спасибо. Значит, буддизм смотрит на тело как на драгоценную вещь, очень совершенный инструмент для того, чтобы давать другим любовь и защиту. Вот. С этой точки зрения, вот в нем нет совершенно ничего грязного, порочного, и в самом сексе нет ничего ни грязного, ни порочного, наоборот. Это способ дать другому человеку радость, радоваться самому и развиваться вместе. Вот. То есть о партнерстве у нас есть очень большие лекции, большая литература о том, как происходит, вот, что происходит в союзе мужчины и женщины на любом уровне, как в постели, так и в повседневной жизни, во всем их совместном развитии. Это очень большая тема.
0: Конечно же, речь не идет о чем-то безнравственном. Если люди посредством интимных вещей приносят страдания, разрушают счастливые пары, делая это специально, то, конечно же, мы не поддерживаем это, естественно.
2: Понятно. Вот прежде чем я еще один вопрос, вот такой вопрос от Березовского пришел. Современные отечественные буддисты и бизнес. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Лизочка, да. Это ты должен сказать.
5: Ну.
0: Эдуард, ты как?
5: Эдуард. Ну, в общем, современные буддисты занимаются бизнесом.
0: Многие успешно.
5: Многие успешно. И, собственно, за этот счет мы живем.
0: То есть мы не воруем?
5: Мы не воруем. У нас просто есть сейчас людей, которые занимаются бизнесом, и поэтому у нас все хорошо.
1: Ну, то есть крупных таких действительно известных каких-то имен в бизнесе у нас пока нет, но...
0: Таких воротил.
1: Воротил. Но есть люди, которые, и мы им очень благодарны, которые поддерживают нас, и мы все по мере возможности поддерживаем друг друга.
5: Ну и, в общем, занятие буддизмом, оно как-то им не мешает в бизнесе, а...
0: Наоборот.
5: Наоборот, видимо, даже помогает.
0: Дело в том, что когда мы занимаемся практиками, мы расстаемся постепенно со своими всевозможными концепциями, со своими комплексами.
1: Страхами.
0: Да, опасениями. Мы становимся более ясными, более открытыми, более теплыми. И люди воспринимают это, и это работает так, что мы становимся... мы делаем более конкретные шаги, более ясные, более адекватные, и становимся более успешными и в бизнесе.
5: Ну, да, действия становятся более осмысленными, без паранойи.
2: Угу. Да, вот это очень важно, да. Угу. Чтобы не было суеты и эндогенного пропотевания в момент совершения допросно-рядовых операций.
1: Супер.
0: Да-да-да.
2: Вот Филипп тут спрашивает, объясните, что такое дзен-буддизм? Одно и то же это с просто буддизмом или нет?
0: Лена.
1: Буддизм, он зародился в Индии 2500 лет назад примерно. И затем он распространялся по разным странам. То есть какие-то учителя приходили в Индию, получали там передачу учения и уходили к себе домой, начинали развивать это там. Вот. И всегда, приходя на почву очередной какой-то страны, буддизм впитывал местную культуру. И таким образом, когда он пришел в Японию, он стал дзен-буддизмом. Когда он пришел в Китай, он стал чань-буддизмом. В Корее он стал буддизмом сон, в Тибет он стал тибетским буддизмом и так далее. Когда он пришел на юг, ну это еще до всего этого, это получился буддизм Тхеравады и так далее. И вот дзен-буддизм, да, от тибетского буддизма он отличается даже хотя бы визуально. Достаточно посмотреть на группу монахов дзен. Они одеты черно-бело, у них очень строгие, спокойные, сосредоточенные лица. Они сидят совершенно прямо, когда медитируют, очень так вот по струнке, очень дисциплинированно. И за спинами у них ходит их учитель с палкой. И если кто-нибудь вдруг как бы потеряет вот эту прямую позу, учитель бьет его палкой, ну не очень сильно, не очень больно, да, бьет его палкой по спине, тот человек тут же выпрямляется, и у него появляется ясность, концентрация, все восстанавливается. Тибетские буддисты, тибетские монахи, вот сами тибетцы, они выглядят по-другому. Они
0: больше
1: буйные.
0: На русских похожи.
1: Да, они смешные, они одеты в ярко-красные, оранжевые и желтые. Вот, они могут сидеть как угодно, согнувшись, они могут смеяться. Во время самых важных церемоний они могут кидаться друг в друга рисом, смеяться, засыпать, похрапывать. То есть там, конечно, дисциплины нет никакой. И просто действительно, вот чисто визуально такая вот разница. Ну а целью, если так говорить серьезно, с философской точки зрения, цель у них одна. На самом деле, достижение полного просветления на благо всех существ.
2: А вот как в России с этим дело обстоит? Ведь тут ситуация в следующем, что, мне кажется, Россия обладает такой своей собственной энергией, что и эта энергия повлияет на буддизм, скорректирует. То есть появится форма русского буддизма. Вот как мы ее назовем?
0: Это сейчас происходит. Название пока что еще не появилось.
2: Надо срочно придумывать, запатентовать. Вот, кстати, и бизнес, Эдуард.
0: Между прочим, Эдуард, возьми заметку.
1: Да.
0: Между прочим, сам буддизм, это тоже слово не придумал Будда Шакьямуни, да? Это слово появилось позже. Его придумали другие.
1: Западные люди.
0: Да, западные люди. От слова Будда придумали это слово буддизм. А когда же у Будды спрашивали, чему такому он учит своих учеников, что это такое буддизм, то он говорил, что я учу тому, каким все является на самом деле. Вот так.
2: Ну, видимо, есть смысл еще нам послушать телефонный звонок. Угу. Как он? Не против ли?
0: С удовольствием.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте уже.
10: Доброй ночи, друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дружище.
10: Вот у меня возник такой вопрос. Вы сказали, что вы просвечиваете вашу ламу рентгеновским излучением, да?
1: Да,
10: а
1: буквально.
10: Скажите, пожалуйста, вот какой длины волны вашего рентгеновского луча?
2: Спасибо. Ну, это какой-то технический вопрос. Я думаю, что среди нас физиков мало здесь. И к тому же все приборы, которые делаются вот специалистами, при внедрении внутрь этих приборов, как правило, ломаются и могут наносить вред. Да,
1: но мы, тем не менее, можем ответить.
2: А, извините, что это
1: так. Что касается, да, что касается ламы Оли, то здесь, поскольку жизнь его полностью прозрачна и открыта, то длина наших волн совершенно безгранична. То есть я просто расскажу, как выглядит его день. Значит, этот человек уже 30 лет, это мы уже говорили, я просто напомню, непрерывно путешествует. Он основал за все это время от имени своего учителя 16-го Кармапы, он основал во всем мире, кроме Африки и исламских стран, во всем мире более 270 центров медитации тибетского буддизма или буддизма алмазного пути, 270 центров, которыми он фактически руководит. То есть практической работой руководит он. И он все время путешествует, переезжая из центра в центр. И день его выглядит так. Утром он приехал в аэропорт или на вокзал. Его встречают ученики, везут по дороге, решая какие-то организационные вопросы. Затем обед, очевидно, с какой-то, как правило, с какой-то прессой. То ли это интервью на радио, на телевидении, то ли просто что-то, какие-то такие беседы. Значит, потом, после обеда он обычно отправляется на какую-то, опять-таки, то ли на встречу с центром, где решаются какие-то снова организационные вопросы. К нему приходят люди за благословением, за советом, с вопросами, с личными, с общественными, с чем угодно. Вечером, часов 7-8, начинается лекция публичная перед достаточно полным залом. После лекции опять организационные вопросы. Он ложится спать в 2-3 часа ночи. В 4, да. И утром он отправляется или на поезд, или на самолет. И все это продолжается так без конца. У него нет никакой возможности заболеть, отдохнуть, уехать в отпуск, покататься на горных лыжах где-нибудь и так далее. То есть это человек, который постоянно находится в пути. Вся его жизнь абсолютно у нас на глазах происходит. Мы его можем подвергнуть совершенно любому анализу, любой проверке.
2: Вот тут пришел вопрос, опять же, на пейджер от Николая Мышкина. Вот он интересуется, а как вообще обстоят дела, так, возвращение к секс-тренажеру, собственно, с секс-меньшинствами, то есть, да. Вот лесбиянство поощряется ли, гомосексуализм. Ну и вообще, да, существует ли это в ваших рядах?
0: Вообще, фактически не существует. Буддизм делает людей действительно, ну, в хорошем смысле нормальными, нормальными, здоровыми, интересными, активно развивающимися людьми. И это даже если у кого-то, может быть, когда-то в юности были какие-то перекосы, то с буддизмом они уходят. И в нашем центре фактически таких людей нет, действительно нет. Но сам Оля рассказывал, что все-таки где-то в Европе у него есть парочка учеников гомосексуалистов. И сам он говорит о том, что это специфическая карма, которая связана с тем, что эти люди унижали или оскорбляли женщин в прошлой жизни. Или если это лесбиянки, то наоборот. Ну, то есть недооценивали как-то и преуменьшали достоинство противоположного пола. Вот так. Такая вот обидная, обедняющая карма.
1: Иногда вот у Оли переводчик у нас вот на русский язык, он мужчина, его зовут Вагит. И вот иногда это выглядит достаточно смешно. Вот они сидят рядом на сцене, Оля читает лекции, вот приходит такой вопрос ему о гомосексуализме, и он говорит: вот если бы я сейчас что-нибудь плохое сказала о женщинах, была бы опасность, что в следующей жизни я ходил бы держать с Вагидом за ручку.
2: Понятно. Ну, еще телефонные звонки. Звоните, уважаемые. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание беспредельно наше к вам.
11: Алло.
2: Да, рассказывайте.
11: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
11: Вы меня извините за поздний звонок.
2: Да ничего, мы не спим еще, да.
11: Я хочу спросить, а как у этих девочек вообще, мне непонятно, уживается вообще Будда, Христос, Магомед, все не так? И как все это, в общем-то, происходит в мире? У каждого своя вера, каждый во что-то верит, каждый поклоняется своему Богу, все мы в одном мире, и у каждого своя вера. И в то же время есть различия между этим. Вот такой мой первый вопрос. Угу. И второй вопрос, вы меня извините.
2: Да ничего, ничего.
11: Ваши девушки, я понимаю, что они очень нашли себе большое увлечение, ну, может быть, даже по-серьезному в своей вере. Как говорится, дай бог им.
1: Хотя спасибо.
11: Они такие хохотушки. Мне бы очень хотелось знать, а что они в мирской жизни из себя представляют? Вообще они умеют борщ варить?
1: О.
11: Они вообще представляют, что такое дети, семья? Или они ушли в эту свою веру для того, чтобы там вообще, как говорится, поклоняться, радоваться, веселиться и забыть о самых главных заповедях в нашей жизни? Это дети, это их будущее, их воспитание. Извините за мой такой вот длинный вопрос.
2: Понятно, спасибо. Спасибо.
5: Можно на второй вопрос я отвечу?
1: Да.
5: Борщ варить они умеют.
0: Еще салат оливье, винегрет.
1: Булочки печем.
0: Да. Блины. Грибной суп, заварное,
5: печенье, я не ужинал.
0: Кисель и многое другое.
1: Да, мы даже вас приглашаем на ужин, мы гарантируем вам борщ. И
0: вот конкретно вас.
2: Борща давай, борща.
1: Да.
2: Ну а первый, первый
1: вопрос.
2: Ну, он какой-то такой был длинный и да.
0: Не совсем.
2: Ответ на него, по-моему, да, давать как-то нельзя по той причине, что
0: он не был задан.
5: Ну, там да. Было как...
1: Нет, можно.
2: Да.
0: Ну хорошо.
5: Там было как Будда и Христос уживаются в одном мире, так я понял.
1: Дело в том, что очень здорово, что есть так много разных духовных предложений, поскольку есть так много разных людей, так много разных характеров. Потому что, ну, что называется, один женится на матери, другой женится на дочери, и оба будут счастливы. И совсем не обязательно, чтобы даже не нужно,
0: образно
1: чтобы была
0: говоря.
1: Всего одна религия на всех. Это все равно, что хотеть, чтобы все блюда, у всех блюд был одинаковый вкус, или чтобы все женщины выглядели совершенно одинаково. В этом нет ничего как бы хорошего,
0: да,
1: на самом-то деле.
0: Еще религии являются в каком-то смысле лекарствами от болезней нашего ума, от всевозможных омрачений. И подобно аналогии с болезнями, так как мы все люди подвержены тем или иным заболеваниям, у одного печень, у другого почки, мозг или щитовидная железа, и от всех этих вещей совершенно разные лекарства прописываются. Точно так же и религии служат лекарствами для разных омрачений наших человеческих.
1: Да, так что это большой подарок, что есть так много всего.
0: Поэтому каждый может действительно выбирать то, что ему по душе, то, что ему полезно.
2: Многопартийная система в религии. О,
1: опять-таки.
2: Тупая фраза такая, шаблонность. Такая,
1: плюрализм.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
12: Здравствуйте, я хотел бы узнать мнение ваших гостей, значит, по поводу трудов Е. Блаватской. Спасибо.
2: Спасибо. Мне вот картина нравится.
0: Рериха?
1: А, Рериха.
2: Да.
5: А Е. Блаватскую никто
0: она,
5: не
0: читал? Она, по-моему, не рисовала.
2: По-моему, тоже, но я думаю, что мечтала, по крайней мере.
1: Ну, да. Вот, вот что касается вот меня лично, я как-то присутствовала на лекциях Агни-йоги, это было в конце 80-х годов. По-моему, я пришла на одну лекцию, пробыла там, наверное, минут 15 и вышла недовольная.
2: Да, то есть спешно покинула помещение.
1: Спешно покинула помещение, да.
2: Понятно.
0: Ну,
2: да.
0: Я еще могу это прокомментировать таким образом, что в основном сейчас кружки Блаватской создают, ну, в основном пожилые люди, это что-то подобное разговорам около подъезда. И, в принципе, у нее есть какая-то информация о чем-то высокодуховном, но совершенно при этом отсутствуют методы. Методы, как этого достичь?
1: Ну, опять-таки, для кого-то, я думаю, это может оказаться хорошим предложением, потому что во всем этом явно присутствует много-много смысла и свет определенный, конечно же.
0: Ну, и вообще,
1: позитивные вещи,
0: как-то ведет явно все-таки к духовности, что само по себе хорошо.
2: Ну, понятно. Сейчас я предлагаю немножко, опять же, прерваться. Послушаем композицию, а потом что-нибудь еще послушаем, а затем, если вы не против, продолжим, да?
1: Да.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» представитель буддийского центра «Алмазного пути» школы «Карма Качью» Эдуард, Татьяна и Елена. Вы можете общаться с ним посредством известного вам, собственно, телефона, ну, также посредством пейджера, не менее тоже известного. Скажите, а вот афроамериканцы есть среди вас?
1: Есть мулаты, насколько мне известно, женщины почему-то в основном, очень красивые.
2: Да?
1: Но немного, да, в Германии есть в основном.
2: Вот, кстати, я вот когда внизу стоял, вас ожидал, мне в голову пришла мысль, что вот, ну, вот такое словосочетание «немецкий буддизм» — это абсурд. Ну вот я вот почему-то об этом помню, понимаете, «немец-буддист».
1: Прекрасно. В Германии, на самом деле, буддистов очень много. Вот сейчас из всех стран, в которых Оли основал свои центры на сегодняшний день, в Германии центров больше всего. Там чуть ли не в каждой деревне есть буддийский центр «Алмазного пути» школы «Карма Каги». Вот. Любопытная вещь. И только после нее идет уже Россия по численности.
0: И мы сейчас были как раз на Новый год в Германии. Встречали там Новый год в Упертале. Там было на Новом году вот с нашим ламой Оли 2000 человек. А потом была историческая встреча, действительно очень важная. Впервые в Европу приехал наш лама Кармапа. 17-й Кармапа. Это 16-летний юноша. И на этом мероприятии было 6 тысяч человек со всего мира.
2: И а среди них очень много немцев. Вот, там просто люди тусуются, или там какие-то шумные банкеты с выпивкой и танцами, вот как. Или все очень так, скажем так, да, консервативно, так строго, чинно.
0: Если это Новый год, то, конечно, это с выпивкой, с едой, с танцами.
1: Две дискотеки, одна транс, другая рэп.
2: О, рэп?
0: Да, и со слайдами того, как люди выпрыгивают из самолетов с парашютами, а также незапланированные развлечения, типа ныряние со сцены в народ, вот такие вещи, что показывает, что пространство — это наш друг, который всегда поддерживает. Но это праздник.
1: Неформальная часть, да.
0: Действительно. Mm-hmm. То, когда люди отдыхают просто.
2: А, вот,
0: а есть да. Официальная часть.
2: Георгий Стебелек утверждает в своих многочисленных книгах, что время вот там завтра, вчера нет, есть время всегда. Вот. Но он вообще любит так о времени поговорить. Вот. А что вот эти временные градации, пишет Стебелек, это, в общем, преступление. Или, ну, или та же самая наркомания, да, чтобы людям было как-то понятней существовать в окружающем мире, они вот пытаются все там как-то расставить на свои полочки. Это желтый, это зеленый. Но Стебелек сейчас вторую книгу уже делает, где пишет, что цветов тоже нет никаких. Имеется в виду, да, цвета. Цвета не существует, существует только белое. Да, вот он так. Вот. Как вы оцениваете вот его труд? Ну, вот в данный момент насчет времени, да.
1: Ну, я так понимаю, что этот человек как может борется вот с какими-то жесткими концепциями,
2: да,
1: которые кажутся ему ограничивающими.
2: Да, да,
1: можно,
2: да,
1: только за него порадоваться.
2: Он, кстати, и против нот.
1: Понятно. Ну, хорошо. На самом деле, относительно времени, буддизм тоже очень известная, самая известная, может быть, лозунг буддизма — это «здесь и сейчас». Да, вот то, что мы... название магазина нам известно такое в Москве и так далее. То есть буддизм говорит, что действительно нет оснований, чтобы мы углублялись в прошлое, поскольку его уже нет, и мы ничего не сможем там изменить. Нет оснований для нас слишком увлекаться будущим и строить какие-то планы и надежды излишние, как-то пытаться гарантировать себе какое-то будущее и так далее, потому что его еще нет, и здесь мы опять-таки, в общем-то, бессильны, не знаем, что произойдет. Единственное, что мы можем реально сделать, то есть все, что мы можем реально сделать, мы можем сделать только сейчас. Вот. И поскольку произойдет потом, только то, для чего мы сейчас засеем семена. Вот. И поэтому вот все наше самое главное происходит только здесь и сейчас.
2: А вот если человек, например, очень добр, как бобр, но при этом скуп, вот, вот, ну вот хочет он сделать людям добро и может, да, вот жалко ему семени, вот он ну, угу. такой эгоистичный в этом угу. смысле. Вот какие есть, ну, скажем, три примитивных, самых простых способа заставить его вот все-таки вот это семя там, да, вот как-то освободить для, да, для ну, дел грядущих?
1: Сам Будда говорил, что если человек хочет развить щедрость, но не может ее развить, если ему, в общем-то, даже и хотелось бы кому-то дать, скажем, драгоценный камень, да, но он не может его никому дать, пусть начнет с картофелины. Возьмет маленькую грязную картофелину и учится делать этот жест. Почему? Нет, это не так. Он будет учиться делать вот такой жест, протягивать руку и давать.
2: А вот есть, знаешь, другая теория, вот, да? вот такая, да, то есть

0: противоположная есть. У нас противоположная мода, я бы сказала. Вот сам Оля о себе говорит, что он старается как можно лучше, как можно больше делать для других. Даже самые маленькие, крошечные вещи. То есть все, что хорошее можно сейчас в данный момент сделать для другого человека, он всегда старается делать. Дать маленькое, поправить, застегнуть на нем пуговицу, если это возможно, расправить какую-то складку. Даже такие крошечные вещи. То есть все хорошее, что можно сделать для другого человека, чтобы дать ему хоть маленькое счастье сейчас и здесь, это нужно сделать.
1: А вот не знаю, мне приятно, когда подарки дарят на день рождения.
0: Мне тоже.
2: И мне приятно. И дарить, кстати, тоже чрезвычайно приятно.
3: А я дико смущаюсь.
1: Например. Дарить или получать?
3: Ну, получать подарки.
2: Так, так, так. Ну,
0: вот, тоже дарить. Нужно тренироваться.
3: Дарить, ну, это да, дарить приятно. Но дарить гораздо приятнее, чем получать на самом деле.
2: Да, ну, вот. Значительно.
3: Вот. Да, ну ладно, телефонный звонок еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее. Вы знаете уже эту речь. Да. Рассказывайте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот в Казани звоню.
0: Угу.
4: Нас тут недавно подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот, слушаем.
0: Спасибо.
4: Вот. Я вот, значит, хотел спросить о так называемом принципе кармической справедливости, который вскоре хотят ввести законодательно. То есть, чтобы вместо трудовых книжек у человека были бы свидетельства о карме. И при приеме на работу, соответственно, если он в прошлой жизни был мошенником, то его в банк, как вы понимаете, не возьмут. Вот. Как вы думаете, насколько это могло бы быть разумным? И, соответственно, с этим еще аналогичный вопрос. Вот понимаете, как бывает. Вот человек, допустим, учился всю жизнь гончарному делу, да? Он... Плохо у него это получалось, он разорился. Но чему-то он все-таки научился к концу жизни, так сказать, там, напрягом и так далее. А в следующей жизни, соответственно, он уже, когда начинает учиться, если опять же ему повезет, и он начнет учиться тому же самому, у него уже какое-то базовое... какой-то базовый уровень знаний есть. Соответственно, таким образом он может стать в конечном итоге корифеем. Значит, ну, допустим, я не знаю...
2: Гончарного бизнеса.
4: Ну, в музыке, например, или в живописи. Вот, вот как вы думаете, каким образом вот это можно применить при обучении в основном детей, потому что вот бывает заставляют ходить там в спортивную секцию, да, а он, соответственно, ну, не в зуб ногой. А родители злятся, так сказать, орут на него, типа, мы деньги заплатили, а еще в советские времена, помните, тогда же в секцию попасть было очень сложно. То есть буквально очереди стояли, и уж если приходилось, опять же, всяким чиновникам взятки давать, ну, тоже не секрет, там, гусей всяких носить, вот, деньги также. И, соответственно, очень сильно они злились, если взята не хотела в эту секцию ходить. А может быть, ему совершенно это не подходит, может, ему, например, музыка, наоборот, больше. Вот. Или наоборот, вот ему охота мяч во дворе гонять, а его заставляют ноты учить. После чего он, естественно, дико ненавидит всякую музыку. И вот в отместку своей музыки, как эгрегору, начинает слушать вот Стрелков, Ларису Черникову и так далее.
3: Марусю.
4: В качестве такого, да-да-да, вот в качестве внутреннего протеста против музыки, какая есть. Вот. Или все-таки вы считаете, что научные знания обновляются куда быстрее, чем цикл реинкарнации, что, в общем-то, как-то ограничивает применимость такого подхода к обучению? Вот как вы считаете?
3: Сложный такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну как?
0: Ну, на самом деле, закон кармы, закон причины и следствия, это вещь настолько для вот нашего уровня сознания еще пока не познанная, не понятая, что как-то решать за карму нам, особенно отделом кадров, я думаю, не стоит. И сложится все у человека так постепенно прояснится, к чему он склонен само собой. И книжки кармы, или я просто не очень точно помню, как вы
2: трудовые
0: сказали,
2: книжки.
0: Да, вместо трудовых книжек заводить, конечно, не стоит. То есть лучше традиционные методы.
3: Да, и вообще, в общем-то, любая бюрократия — это все от лукавого, конечно. Люди должны верить друг другу. К примеру, подходит ко мне человек на улице, говорит: Саня, дай пятерочку грина. Я говорю: конечно, завтра на этом же месте встретимся. Нет, это идеальная ситуация, когда люди должны просто верить друг другу. Но этого, к сожалению, не происходит, и вряд ли как произойдет.
2: А потом, как мы можем

0: доказать или проверить, был ли человек вором или еще кем-то в прошлой жизни.
1: Конечно.
2: Для этого нужно иметь очень-очень большую способность к прозрению, очень глубокую проницательность. Это не наш уровень.
1: Пока. Плюс наверняка найдутся такие же мошенники, которые за определенные бабки будут устраивать себе, так сказать, нормальную карму.
2: Да-да-да.
1: Будут проникать просто негодяи туда.
2: Да-да-да.
1: Что касается вопроса, касающегося музыки, да, вот
2: развитие способностей, да-да-да.
1: Это все дело происходит от того, что, в общем-то, мы неоднократно в наших программах упоминали. Это насилие, конечно, со стороны матери, которая, вот если верить, опять же, в реинкарнацию, чувствует всю мощь знаний ребенка своего грудного. Она чувствует, что он знает больше ее, что он умнее ее. И пытается это забить. То есть буквально заткнуть ему рот грудью, значит, своей. Или завязать косички мощные. То есть это, конечно же, уже насилие социума. И очень немногие экземпляры как-то вот умудряются сохранить остатки вот в себе до конца своей новой жизни, вот той мудрости, которую они получили из прошлой жизни. Вот как я круто сказал.
2: Да, Саш, согласно буддизму, родителей мы себе выбираем сами, в зависимости от того, что мы сами натворили в своих прошлых жизнях. Так что все наши родители — это те самые кактусы, которые мы посадили сами раньше, а теперь на них сами сели.
1: Да.
0: Одновременно с этим можно сказать, что дети являются кредиторами своих родителей, кредиторами из прошлых жизней. И именно поэтому родители вынуждены 16, 17, 18, 20, 25 лет из своей жизни бескорыстно трудиться на этих спиногрызов и дарить им свое спокойствие, свои силы,
2: деньги,
0: здоровье и так далее.
1: Нет. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Как это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброй ночи, господа.
2: Добрый.
3: Меня зовут Саша. Вот у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот во многих религиях, в том числе в христианской, существует такая штука, как ограничение в пище в определенные промежутки времени. Вот, существуют ли такие ограничения вот в буддизме? Это первый, так сказать, вопрос. И второй вопрос. Что, например, в том же христианстве существуют такие вещи, как обряды, причащания, вот, замаление, так сказать, грехов, вот, всякие вот протверочки, вот, святая вода. То есть вот расскажите подробнее о том, что в буддизме происходит на празднике и, кстати говоря, сколько праздников в году.
1: Вот. Спасибо.
3: И да, пожелание вам действительно успехов, удачи. Я не являюсь, так сказать, сторонником вашей религии, но вот со стороны это просто интересно, потому что это нужно, да. Спасибо.
2: Спасибо
0: вам огромное.
1: Да.
2: Ну, по поводу диеты. Буддизм никак не ограничивает наше питание.
0: Ну, не считая монашеского буддизма.
2: Да, кроме монашеского буддизма, в котором существуют какие-то свои особые вещи, но в наших центрах это совсем не используется. Единственное, практика, наверное, которая нам известна, есть такая практика, для которой человек уединяется на какое-то время, или группа людей, может быть, уходит
0: в ретрит
2: так называемый, да. И там нужно какое-то время не есть, не пить и не разговаривать. Но это исключительная вещь, она делается время от времени, делается по желанию, и здесь нет никакого принуждения.
0: То есть буддисты могут есть мясо, например, это свободный выбор, и считается, что в любом случае эти животные уже погибли. Умерли, уже погибли, и пусть лучше они принесут пользу для кого-то, ну, своей смертью. Единственное, что мы стараемся не допускать, это чтобы животное было убито специально для нас. Предположим, мы приезжаем в гости в деревню,
1: да,
0: и нам сообщают,
1: барашка, типа, да.
0: Сейчас
1: да,
0: мы
1: да,
0: вот
1: да.
0: для вас зарежем барашка или курочку, мы, конечно, будем протестовать.
2: Лучше не быть причастным к чужой смерти никак, конечно.
0: Но если уже без нашей просьбы, без нашего воздействия какое-то животное умерло, то
2: лучше съесть его и поблагодарить его за то, что вот так произошло.
1: Но есть такое понятие, как, в общем-то, неосознанный социальный заказ на убийство. То есть уже покупая мясо, вот любой человек дает социуму заказ на поставку этого мяса. То есть в любом случае чистеньким сложно остаться. То есть либо вообще не пожирать алчно, в общем-то, мясные жилы. Вот. Либо уж как-то на эту тему-то и не размышлять. То есть, ну, режут для тебя барашка. Ну, что теперь? Ну, его все равно зарежут. Не для тебя, так для другого. Так лучше свои потрошка набить, чем, извиняюсь, какая-нибудь приедет скотина после меня. Я без барашка, а он наестся на халяву. Нет! Так что тут тоже есть свои моменты.
2: Да. Знаешь, был такой знаменитый буддийский учитель. Он во Францию, вот, то есть он, уехав тоже вместе со всеми из Тибета, оккупированного, в итоге оказался во Франции, и там давал учения, и у него, например, принял прибежище Владимир Высоцкий однажды. Вот, звали этого учителя Калу Ринпоче. И вот в одной своей лекции, в ответ на вопрос о вегетарианстве, о необходимости вегетарианства в буддизме, Калу Ринпоче сказал такую вещь. Представь себе, ну, пусть ты вегетарианец, но ты пьешь чай. За день ты выпиваешь, ну, скажем, 4, 5, ну, 6 стаканов чая. Представь себе, для того, чтобы этот чай вырос, нужно было сначала вспахать землю, и таким образом те червячки, которые находились под землей, оказались на поверхности и погибли, да. А те насекомые, которые были на поверхности, оказались под землей и тоже погибли. И представь себе, что ты пьешь на самом деле. Это чуть ли не стакан крови всех этих существ. Так что избежать вот, гибели разных крошечных существ практически невозможно. Просто нужно относиться к этому как бы вот с благодарностью. Они все равно погибли.
0: Сочувствием.
2: И с сочувствием, да. К ним, желать им всего самого лучшего, лучших перерождений, раз уж так уже случилось.
1: Вот известная история о отшельнице Махе Лесной, которая, в общем-то, жила там не пойми где, ходила по оврагам, была вся в клещах. Когда ей говорили: Мах, ну, дескать, дай мы тебе это, вот, клещей это всех выцепим, мы как-то проведем такую санобработку, она говорила: вы что, ведь я мама планеты для вот этой цивилизации клещей, то есть я не могу вот, да, принести чистоту своего тела, в общем-то, в жертву, чтобы погубили целую цивилизацию. Мы ее дико уважали и подкармливали, она прям с рук питалась. Вот. Ну, еще телефонный звонок, да?
2: Да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Рассказывайте. Волнуется очень человек. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло?
1: Да-да-да.
4: Доброй всем ночи.
1: Вам также, да.
4: Меня зовут Ксения. Господин ведущий, а можно задать вопрос вашим гостям?
1: Конечно, конечно.
4: Я вот что хотела спросить. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к пророку Магомеду и к исламу? И что вам в нем нравится, может, что-то не нравится, если можно поподробнее?
1: Спасибо.
2: Да, спасибо за вопрос. Религии, конечно, и религии есть разные. Каждая из религий представляет собой предложение полезное для тех людей, которым это подходит. Вот. Но вот относительно ислама, к сожалению, ну, нельзя сказать, чтобы мы видели в этом какое-то особое благословение, в том, что человек вдруг, то есть человек исповедует ислам. То есть из того, что можно видеть сейчас, ислам ведет священные войны, притесняет женщин, шариат, все это, в общем, настораживает очень сильно.
0: Все это пронизано насилием и болью. В мусульманских странах закрываются больницы для женщин, и буддизм не может поддерживать такие вещи.
5: Скажите просто, что вы паранджу не хотите носить.
0: Ну, это тоже верно.
2: А ты хотел бы носить паранджу?
5: Нет.
1: Ну, видимо, тоже у них это все неспроста, да, происходит. И если тамошние обитатели принимают это и как-то живут с этим, то, видимо, им это подходит, поэтому...
2: Да, это подходит одним, но в то же время, когда это насильно распространяется на другие территории, вот это уже действительно настораживает.
0: И известно, что сейчас это одна из основных опасностей для всего человечества.
1: Понятно. Следующий, да, звонок тогда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте еще раз. Я хотел бы узнать у ваших гостей их мнение, значит, как они считают, что такое нирвана и что есть дух. Спасибо.
1: Спасибо. Какой хороший вопрос.
0: Спасибо.
2: Нирваной называется, то есть дословный перевод слова нирвана – это сдувание. И в какие-то, в какие-то моменты можно подумать, что это сдувание нас или сдувание сознания. На самом деле это сдувание всего, что препятствует проявлению нашей как бы, вот, истинной природы, да? Препятствует проявлению вот, целостного, разнообразного потенциала нашего ума. Вот, нирвана считается выход, полный выход за пределы страданий. Малая нирвана – это выход за пределы только собственных страданий. И есть так называемая большая нирвана, где человек не только сам перестает испытывать страдания, но и…
0: Может интенсивно помогать другим освобождаться от страданий.
2: Освобождаться от страданий, да. Ну, так, наверное, можно сказать. Но в буддизме алмазного пути мы не останавливаемся. То есть нирвана не… не называется, то есть наша цель не называется нирвана. Мы скорее говорим, что наша цель – это достижение полного просветления на благо всех существ, полное проявление потенциала нашего собственного ума, всех его позитивных качеств на благо всех существ.
0: А слово «дух» и, ну, вообще не используется в буддизме. Мы используем такое слово, как «ум». Вы, наверное, уже успели это заметить. И оно не имеет в виду мозг, там, интеллект. Мы специально выбрали это слово, чтобы отличаться от других, чтобы не было путаницы. Мы специально не используем такие слова, как «дух» и «душа». И под словом «ум» мы подразумеваем полный потенциал, безграничный потенциал нашего сознания. И это называется «ум».
1: И прежде всего, вероятно, логика, да, должна быть?
0: Логика – это один из совершенных аспектов нашего ума, один из граней.
2: Одна из способностей.
0: То есть наш ум сравнивает с прекрасным совершенным алмазом, который сверкает и переливается многими бесконечными гранями. И вот все совершенные качества, которые мы можем только себе представить и не можем представить, и логика в том числе, это одна из этих граней, совершенных граней.
1: Еще раз напомним номер телефона. Вы, уважаемые, звоните. Мы еще здесь, да. Ну и так, правда, люди звонят, но я просто напомню, вдруг кто-то не помнит телефон. Вообще мы предлагаем всем желающим бесплатно, в общем-то, делать тут татуировки с телефоном в студии. А что такого? Он у меня игла лежит, шину поджег автомобильную, как раньше, по старинке, что да.
7: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Да.
8: Доброй ночи.
1: Вам
2: доброй
1: также.
2: Ночи. Да.
8: Спасибо, у вас очень интересная передача.
1: Программа у нас.
2: Мы рады.
1: Да, извините, да.
8: Вы знаете, я, наверное, был однажды в одном из центров буддизма. Это было под Малагой, в горах. Там есть центр, там есть большая ступа стоит.
2: Кармагион называется.
8: Да, совершенно верно.
2: Да.
8: Вы знаете, спасибо, что вы пришли, конечно, на радио. Так интересно все рассказываете. Но можно все-таки один серьезный вопрос?
2: Да.
8: Если можно, потом, наверное, второй.
2: Да.
8: Первый. По вашим понятиям, по вашим мировоззрениям, как вы думаете, Будда был аватаром или Джаванмухтой? Терминология вам понятна?
2: Нет.
8: Понятно. Значит, Будда в Индию пришел. Индия была достаточно просвещенной страной в то время.
2: Да.
8: А понятие аватар существует во всех ведических писаниях абсолютно. И в Ведах, и в Пуранах, и в Упанишадах.
2: Буддизм не основан на Ведах, поэтому...
8: Да, очень хорошо. Значит, что такое аватар, вы должны знать.
2: Не
8: это непосредственное воплощение Бога в иллюзорную человеческую форму. Аватаром был Кришна и Рама. Будда является аватаром или Дживанмуктой, то есть душой, освобожденной при жизни.
2: Угу. Если позволите, мы на этот вопрос ответим просто не используя санскрит, а просто вот как бы по-русски, да?
8: Хорошо.
2: Ага. Вот понятие «бог» в буддизме не существует. Будда был человеком, который однажды поняв, что ему чего-то не хватает в той повседневной жизни, которая у него есть, что однажды не смирившись с непостоянством, с тем, что все это однажды исчезнет и вообще ничего не останется, пошел, отправился искать то, что неприходящее, что не мимолетно, что останется навсегда то самое ценное и абсолютное. И он это нашел, обнаружил это в себе. Он раскрыл полный потенциал собственного ума в медитации, что называется, достиг просветления. Вот если это ответ на ваш вопрос, то я буду рада.
1: Второй вопрос вы будете задавать?
8: Да, если можно.
1: Угу.
8: Так значит, буддизм – это не религия, а философия избавления от страданий, освобождения при жизни и остановки колеса сансары.
2: Да,
8: отчасти, значит,
2: да.
8: Это не религия.
2: Это и философия, и практика. И психология отчасти, да. И в действительно очень небольшой степени религия.
8: В небольшой?
2: В очень небольшой степени религия. Религией буддизм становится в обществе.
0: В слове «религия» есть корень или приставка «ре», которая означает «возвращаться». И предполагается, что можно вернуться в какой-то рай, да, в который был когда-то утерян, вот подобно тому, как это есть в христианстве и в Библии. В буддизме же мы ничего не потеряли. У нас всегда была совершенно просветленная сияющая основа, и все, что нам нужно сделать, это увидеть ее. Все, что нам нужно сделать, это протереть вот грани на этом алмазе и увидеть, как он сверкает. Угу. Вот что мы делаем в буддизме.
8: Ну, вы почти то же самое говорите, только несколько своим языком, адаптированным.
2: Да.
8: Относительно того, чему меня учили в Тибете монахи, в монастырях. Значит, там говорят, ты должен успокоить ум. Потому что ум является единственной помехой тебе осознать твою собственную божественную природу. Угу. Говорили буддисты в монастыре.
1: Спасибо.
8: Значит, если можно, я закончу.
1: Конечно.
8: Я постараюсь быть кратким.
1: Да.
8: Они объясняли много раз, что при всем том, что ты божественен, природа твоей души божественна, ты не осознаешь этого, потому что ты находишься в иллюзии. Все вокруг тебя майя, и ты думаешь, что все это реально. Будда успокоил свой ум, говорил мне лама. И поэтому он смог осознать, кто он и что он. Вы несколько адаптированы для европейского сознания.
0: Это естественно, никто не знает
8: говорите
0: в России.
8: Говорите вещи, которые не противоречат на самом деле ведам.
0: Спасибо.
8: Не противоречат ни Пуранам, ни Упанишадам, потому что Будда не придумывал ничего нового.
0: Да.
8: Он был лишь маленькой коррекцией в индуизме в то время, когда брамины стали злоупотреблять и говорить, что только они знают истину в ведах.
2: Спасибо.
8: Ну, все равно, спасибо вам за вашу передачу.
1: Спасибо за программу, успехов. Конечно, потому что передача, она в тюрьме все-таки, а мы, в общем-то, в эфире. Хорошая, мне понравилось, вот понравился только что выступавший. Я вижу, у вас появились какие-то несогласия с ним определенные, да, какие-то вот. Можно и, кстати,
2: по терминологии высказать. Немножечко, да.
1: Ну, все-таки наш слушает огромное количество людей. Вы можете высказаться сейчас, да, вот насчет терминологии. Это, кстати, очень важно. Мелочь мелочью, а знаете...
0: Подобно тому же, как буддизм, придя из Индии в Тибет, был полностью переведен на тибетский язык, который был понятен тибетцам, сейчас все тексты, все буддийские тексты переводятся на языки Запада. Так немцы ведут медитации на немецком языке, мы русские на русском языке, французы на французском языке. И так далее. То есть мы хотим, чтобы люди понимали смысл того, что происходит, а не цеплялись за непонятные обряды. Угу. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они делают, и для этого нужна ясность и нужны простые слова, которыми мы пользуемся в нашем языке.
1: Понятно.
0: Все.
7: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Звоните, звоните, уважаемые. Задавайте ваши вопросы, пользуясь случаем. Сегодня я щедр на телефонные звонки. Обычно мы их мало принимаем, или они все записные, или из соседней комнаты. Сегодня же вот действительно звонят живые, реальные люди. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельное.
9: Алло, это «Эхо Москвы»?
1: Да.
9: Скажите, пожалуйста, ваши собеседницы, кто по образованию? Они вообще знают, как, что людям известно о устройстве, природе, о законах ее? Вот кто они по образованию?
1: Понятно.
9: Чтобы рассуждать о том и давать советы людям.
1: Сейчас они ответят, я думаю.
9: Спасибо большое.
2: Я математик.
0: А у меня музыкальное образование.
5: А я физик.
1: Вот. А я просто Саша. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
10: Будьте здоровы.
1: Спасибо, да, видите, после того случая со мной это все чаще и чаще. Да, извините, что я вас перебил. Рассказывайте, да. С вами опять то же самое? Ой.
2: Алло.
1: Да, ну...
0: Сорвалось.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Здравствуйте, уважаемые. Хотел бы задать вот какой вопрос. Какое отношение у ваших гостей к такой личности неординарной, как Борис Гребенщиков, который последние там лет 10, наверное, активно, так сказать, продвигает сквозь музыку, сквозь искусство буддизм по большей мере? Вот. А еще небольшой вопрос к вам, Александр.
1: Угу.
11: А принесли ли вы сегодня с собой запись песни Майка Науменко, песни «Гуру»?
1: Ну, то, к сожалению, не, да, к сожалению, не взял ее.
11: Жаль.
1: Да. Жаль.
11: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Мы очень хорошо относимся к Борису Гребенщикову. То есть я вот свидетель того, как он принял в 93-м году прибежище у Ламы Оли в московском центре. Это было в начале сентября.
0: Не в московском центре?
2: В московском. Я сидела рядом, я знаю.
0: А я видела его в Алуште.
2: В Алуште он был, да.
0: На мероприятии тоже под названием «Пхова» или «Умирание в сознании».
2: Да, очень интересный курс, кстати, Пхова. И он проходит каждый год летом на территории или России, или Украины. И вот Борис Гребенщиков тоже присутствовал на таком курсе, может быть, даже не раз. И там в конце этого курса в Алуште в 93-м году он даже сыграл нам концерт.
0: Благотворительный.
2: Благотворительный перед всем залом, за что мы ему очень признательны. Вот. Насколько нам известно, он действительно практикует буддизм. Его учитель живет в Непале. Очень известный хороший лама нашей же линии, высокий. Вот. И, в общем, все хорошо. И музыка у него тоже хорошая.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: У меня к вам такой вопрос. Может быть, он не так интересен для вас, но прагматичный. Если ребенок очень милый, хороший, активный, расположенный, открытый к миру, вдруг как-то изменился, и когда пошла учеба, то он замкнулся весь, не стал, просто не хочет учиться, и родители его все время наказывают, никуда не пускают. Что это? Можно какой-то найти из этого выход, из этого положения? И что это? Это он больной или ленивый?
1: Понятно, спасибо.
0: В таком случае, наверное, нужно, во-первых, много доброты, чуткости со стороны родителей. Ну и, конечно, сейчас есть масса всевозможных психологических школ для детей, которые в таком непосредственном игровом виде раскрывают детей. Просто нужно поискать какие-то ключи к ребенку. Может, действительно, он столкнулся с какими-то трудностями, и нужно помочь ему.
2: Если у вас, вот, не знаю, вы, наверное, не родитель его, если у вас есть возможность как-то ему помочь теплом просто, мне кажется, ребенку нужно очень много тепла в каком-то определенном возрасте. Если вы можете ему как-то помочь теплом или чем-то еще, я думаю, что очень здорово, если вы это сделаете.
1: Угу. Сейчас я посмотрю, что тут еще приходит на пейджер, а то мы как-то... Да. Вот какой вопрос. Не происходит ли потери смысла, ну, части смысла или его трансформации при переводе с индийского на тибетский, с тибетского на немецкий и с немецкого на русский? Ирина вот волнуется очень, да.
0: Спасибо за вопрос, кстати, хороший.
2: Да, действительно хороший вопрос. Но, конечно, все зависит от переводчика. Вот в классической традиции над действительно серьезным каким-то текстом всегда работают несколько человек. Один — это переводчик, знающий, видимо, для которого язык, на который переводится, является родным. И люди, для которых родным является язык, с которого переводят. Вот они совместно, обсуждая содержание этого текста, нужно еще иметь какое-то знание, какой-то уровень реализации этого текста и так далее. То есть это очень большая работа, конечно.
0: А что касается практик, то здесь очень важна не концептуальная передача, то, что лежит за пределами слов, действительно, и концепции. И здесь важно, чтобы был хороший учитель, который действительно понимает этот смысл и может передать его не только словами, но и как бы на деле, чтобы мы могли увидеть и почувствовать это. Для этого должен быть высокореализованный лама, вот каким является Оля Нидл, например.
1: А вот женщина может быть ламой?
0: Может быть.
1: А и есть?
0: Такие примеры есть. В истории тибетского буддизма было много женщин-йогинь, так называемых, которые достигли в течение своей жизни просветления, и многих-многих людей и других живых существ привели к просветлению.
1: А вот, вот ты сказала, других живых существ, это вот как? Да, кого? Как?
0: Но буддизм считает, что есть много самых разнообразных форм существования, и грубая классификация этих форм выглядит так, что есть божественные сферы, где люди переживают бесконечные наслаждения, есть, и туда приводит гордость, есть мир полубогов, где люди, существа, вернее, тоже живут неплохо, но их мучает зависть, ревность, и им недостаточно своего счастья, они думают о том, что есть у другого. Есть также сфера людей, о которой мы более-менее знаем. Сюда приводит чувство желания, сильного желания. Еще одна планка пониже – это животные. Туда приводит состояние глупости. Далее следует ниже планка – это голодные духи, так называемые. И это жадность, которая приводит вот в такие состояния, что тебе все время чего-то не хватает. Описывается, что у них очень маленькие ротики, огромные животы размером с город, и они всю жизнь испытывают страдания от того, что никогда не могут насытиться.
1: Это вот такое выражение, еще есть жабы душат.
0: Да. И последняя планка – это адские существования, где существа отпрессованы совершенно паранойей и переживают бесконечные страдания. И теперь еще очень важный момент, что все это на самом-то деле находится в нашем сознании, между нашими ушами, и это подобно сну, из которого мы можем проснуться. Подобно тому, как нам может сниться кошмар, мы можем проснуться из него и увидеть, что это только сон. И также все, что с нами происходит, это на самом деле просто тяжелые разные впечатления в нашем уме.
2: Только чтобы проснуться, нужно проделать очень большую работу.
1: А вот если так взять, ну, совершенно обычный сон, да, вот ведь существует такое учение как-то коррекции сна. Вот ты же правильно сказал, что приснился какой-то ужас и садомии, да, ты проснулся такой, типа нормально, я вот у себя там, да, и все это было сном. Бывает наоборот,
0: да.
1: Когда снится полный такой хороший угар, а ты просыпаешься, а вот за окном там это зима.
0: Опять жить.
1: Да, вот. То есть сон в любом случае это великое искушение. Да, вот. Нужно каким-то образом либо научиться вот не обращать внимания на то, что ты видела во сне, вот, либо как-то еще лучше корректировать сон.
0: Либо
1: есть
0: научиться видеть, что все это является сном, и,
1: да,
0: и здесь все возможно.
1: Да.
0: Это дает нам просто больше свободы, больше возможностей.
1: Но есть тут у вас какой-нибудь специальный тренинг такой вот на эту тему? Да,
2: есть практики осознанных сновидений.
1: Вот, да. Я к этому.
0: Есть специальные медитации, которые делаются именно вот на сон грядущий. И они, кстати, одни из самых сложных. Как только начинаешь их делать, сразу засыпаешь.
1: Вот мы, вполне возможно, у нас уже так время немножечко подпирает, и многие наши радиослушатели взбудоражены попросту вот прошедшей недели и тем, что начинается новое, которое, ну, ничем не будет отличаться от прошедшей, в общем-то, как и все последующие.
0: К сожалению.
1: Да. им, конечно, захочется залечь в люльку. И вот чтобы не было такого эндогенного, опять же, пропотевания, нервов, там, бодуна, колотуна, да, обычно как же происходит, часов в 5 утра они вскакивают такие, вот так они делают. Вот, может быть, вы дадите сейчас какой-нибудь практический совет, дескать, что себе сказать перед сном, себе любимому или себе любимой, да?
2: Сказать, пусть мой завтрашний день пройдет как можно лучше на благо всех существ.
1: Хорошая, какая хорошая фраза. Ну еще звонки, у нас еще есть время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту. Безумно даже.
13: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
13: А можно вопрос гостям вашим?
1: Да.
13: Спасибо. Я бы хотела спросить, до принятия буддизма они какую-нибудь веру исповедовали? Это первый вопрос. А второй вопрос. У вас какая-то хитрая религия, я вам скажу. Знаете, человек живет, наделал здесь всяких гадостей. И потом раз в кого-нибудь превратился там в букашку-таракашку. Извините, но за все, за то, что мы делаем в этой жизни, за все нам придется ответить перед Богом, не перед Буддой, а перед Господом, перед тем, кто создал это все. Вот мне вас жалко, что вы истинно не знаете Христа. Он бы вам больше дал. И не шли бы вы всю жизнь вот так вот. На благо. Вы не так все чуть-чуть. Вот мне жалко, что вы не знаете истину. Ну вот на первый вопрос будьте добры.
1: Спасибо.
0: Сейчас заплачем.
1: Ну, было же такое утверждение, то есть вас как бы вот обвинили в, да, в незнании, в общем-то, истины.
2: На первый вопрос, наверное, по очереди тогда. Вот что касается меня, то я искала. Действительно, я несколько лет искала, выбирала, ходила на какие-то разные лекции, но нигде долго не задерживалась. В итоге мне показалось, что здесь я нашла то, что дает мне ответы практически на все мои вопросы и даже более того.
0: А если не дает сейчас, то мы знаем, что даст обязательно в будущем.
2: Ну, есть такое чувство.
0: Чувство, да.
2: А ты?
1: Это к Эдуарду вопрос.
5: Ну, я, собственно, не знаю, меня крестили когда-то родители. Вот.
0: Я тоже.
5: Собственно, все. На этом мое все как бы искание до буддизма, оно на этом заканчивалось. Вот. Ну и.
2: То есть ты спонтанно как-то пришел случайно или как?
5: Ну, в общем, да.
0: Я вот тоже, меня покрестили родители. Ну, вернее, покрестилась сама в молодости. В юности, ну, для того, даже можно сказать, в угоду маме. Просто чтобы ей было приятно. Но для меня это не было чем-то глубоким, и я всегда чувствовала равнодушие большое. Ну, то есть не чувствовала ничего волнующего в церкви. А когда же я услышала предложение, которым вообще не было никакого смысла, но оно было про буддизм, то меня очень это взволновало, когда я впервые попала на буддийскую практику. Это была как раз Пхова, которая будет у нас в скорости в России тоже. То, когда я на ней оказалась, я почувствовала просто себя дома, что я нахожусь среди родных людей, и все здесь очень родное. И в этом очень много истины.
5: Ну, я думаю, здесь вот такая же ситуация, как вот был вопрос про то, как родители заставляют ребенка заниматься спортом, а он хочет там играть на скрипке, да? Вот типа того, то есть как бы родители просто выбирали для ребенка христианство, а его тянуло просто в другое.
0: Которое для них выбрали их родители тоже.
2: Да, на самом деле ведь в буддизме немножко все по-другому рассматривается. Вот Бог, считается, что Бога нет, то есть нет того,
0: как
2: кто, да, то есть нет того, кто создал этот мир, нет того, кто нас все время судит и
0: контролирует,
2: и в конце будет карать. Нет вот этого ревнивого Бога. Весь в буддизме говорится, что весь рай и ад, все это совершается между нашими ушами.
0: Мы сами создаем эти миры.
2: Мы сами создаем эти миры, и мы сами будем. Да, вы правы, на самом деле, в том, что нам придется за все это ответить совершенно справедливо, но не перед Богом,
0: а перед самим собой.
2: А перед самим собой, с точки зрения буддизма. И я понимаю, что если вам близка другая религия, то это очень хорошо то, что она дает вам то, что вы ищете, отвечает на ваши вопросы.
0: Дает вам эту истину.
2: Дает вам эту истину. Истина в буддизме тоже немножечко другая. Нельзя сказать, что есть отдельно человек и отдельно Бог. Одно совершенное, другое несовершенное, как бы изначально. Буддийская истина, она пронизывает все. Она находится абсолютно в каждом атоме. И мы говорим, что каждый атом дрожит, вибрирует от радости и скрепляется любовью. И нет такого места в пространстве, где не было бы истины.
1: Ну и поскольку время наше так уже поджимается, вот после такого замечательного выступления, прям можно даже издать это на кассетах, как вот такое руководство, да.
2: Дарю.
1: Спасибо, люблю подарки. Да, вот. Уже непосредственно, я думаю, есть смысл рассказать о месте проведения вот мероприятий, потому что, может быть, кто-то вот заинтересуется, придет и как-то это поможет ему, да. Это будет очень приятно.
0: 18 января, то есть во вторник, в Москву приезжает лама Оли Нидл. Мы приглашаем всех, кого это интересует, на лекцию. Она состоится по адресу станция метро Новослободская, Новосущевский переулок, дом 6, дом культуры МИИТ.
2: Она... 19.00.
0: 19.00, да. Это на весь вечер. Приходите, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то еще вопросы или вы не сможете прийти, мы можем еще раз повторить телефон нашего центра, по которому вы можете получить всю информацию. 925-16-81. Звоните, приходите, интересуйтесь. Мы желаем всем слушателям счастья, радости, развития и смысла в жизни.
2: Да, большого смысла в жизни.
1: Я, конечно, тоже присоединяюсь вот к желаниям. Спасибо вам.
0: Саша, спасибо тебе огромное.
1: От меня вот огромный привет вот господину Оле, да. Вот скажите Сане, прям так вот, да.
0: Передал, так и передал. Привет.
1: Спасибо. И вполне возможно, что, наверное, наша не последняя встреча, как будут какие-то появляться новости, да, там, мысли. Милости просим. Всегда
0: мы с радостью.
1: Будем рады вас тут видеть.
2: Спасибо.
0: Спасибо, Саша. До свидания.

Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: 37 настало в нашем чудесном городе. Чего 37? Вы сами взрослые все, ребята, и понимаете. Объяснять я вам не буду. Деньги мне за это не платят. И в гостях у нас группа Jailbreakers. Сразу представлю состав геройских ее участников. Иван Воронов, вокал и акустическая гитарка. Акустическая она, потому что она сделана из полена, и на ней нет никаких электрических частей. Илья Карпов на клавишах. Да, я не ошибся. Алексей Китайцев на замечательном совершенно инструменте, именуемом контрабас. Контрабас замечателен тем, что это, наверное, самый деревоемкий инструмент из всех себе подобных. Ну, то есть, что там, скрипочка, это же несерьезно. Ну, такая, там веточка ушла, а тут целый, можно сказать. И, соответственно, Егор Матвеев, старый знакомый, он тут неоднократно уже в студии бывал, он играет на барабане, на одном, понимаете, барабане, на котором натянута кожа убиенного им лично животного. Какого животного?
1: Это бизон.
0: Ну, а привел этих замечательных музыкантов к нам человек, которого зовут Лёва Быховский. Поставщик, можно сказать, музыкантов в нашу программу. Ну и, соответственно, я думаю, что можно сказать сам здравствуйте, можно не говорить.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Можно сказать
2: здравствуйте. Здравствуйте.
0: И можно начинать концерт в прямом эфире. Они все уже, внимание, даже вот там курица, она ее сняла уже, она сняла курицу, отставила, а как закончится, все опять поставит. Ну, чтобы не было, вот как в прошлый раз, инцидента, потому что часто бывает, что они там приходят, говорят, типа, дескать, надо как-то компенсировать, сгоришь. Там она прилипает, кастрюлю пользует кожа, она у них такая...
2: Надо тефлоновую кастрюлю пользовать.
0: А тефлоновых денег мало. К тому же тефлон такой, он мягкий, он при бытовом разборках котируется. Не берут.
3: Мягкое оружие.
2: Ну чего? Это единственное, да, это говорю, говорит Иван Воронов. Я просто хотел сказать, что на этом состав нашей группы не ограничивается. У нас еще в группе есть такой замечательный персонаж. Илья. Женя Ильницкий, который гитарист. И вот он сегодня не пришел, он не смог. Он приболел, много пропустил. И вот буду заменять я. Вот. Я, поскольку пою, на гитарке играю не особо, поэтому пускай радиослушатели сделают поправку, сноску во втором чтении.
0: Ну, я понял. Ну, в принципе, мы можем вообще завести фонограмму гитары. Вот там в каком-нибудь компакте.
2: В какой тональности?
0: В какой скажешь?
2: Ну да, что, начнем?
4: Давай.
2: Махать рукой?
4: Да.
2: Ну хорошо.
0: Только осторожно, там Прохор лежит, ты ей не ударь. А то она агрессивная, когда ей заденут случайно.
2: Кусает?
0: Не, она просто начинает некрасиво там себя вести. Ну, можешь попробовать, если хочешь.
2: Потом, после эфира. Так, давайте откашляемся. Первая песня. Классическая. Называется она Crazy 50s. Посвящается сумасшедшим 50-м годам. How often at night when the heavens are... Извините. Heavens are black.

0: Нет, все нормально, ничего не трещит, у тебя очень даже хорошо. У меня один знакомый, кстати, вот так сам себе пальцы сломал, он вел, и у него они там застряли пальцы под эти, ну, они же, вот клавиши, они так сделаны, что, ну, и он туда прям, правда, палец застрял, не, вот так же он там водил, у него прям пальцы все там позажимало, и беда, то есть, ну, как бы...
1: Насчет этого могу сказать, что одно, что, значит, кто хочет сделать на пианино вот такой прием...
2: Да, вот такое.
1: Внимательно смотрите, так сказать. Да, вот такое. Внимательно смотрите, чем вы это делаете. Это делается ногтем большого пальца.
2: На ноги, на ноги.
0: Да, кстати, вот это очень полезные рекомендации, потому что многие, знаешь, там... подражают, они же видят, типа, издалека. Да, и давай, да, пальцами.
1: В левую сторону, значит, большим пальцем, значит, ногтем, да, большого и... пальца в левую сторону, и, ну, уже там, по выбору. Остальными пальцами, так сказать, в правую сторону. И единственное, никогда не делайте этого, так сказать...
0: С бодуна.
1: С бодуна и кожей, кожей, то есть внутренней стороной. Иначе можете содрать пальцы.
0: Это получится эффект каната. Потому что вот у нас одна девушка здесь, наспор, я не буду называть ее, она входит в руководящий состав, она наспор спустилась на канате вот с 14 этажа, и у нее это прям прозрачное, она так смотрит на ладони, да, и солнце видит. Теперь, точно, но точно. Наросло. Тут потому что хорошо кормят. Вот даже видите, я борщок поедаю, там у меня все нормально, я не жалуюсь.
1: Но тем не менее, так, рекомендации такие.
2: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
2: Ну что, мы как бы продолжим концерт.
3: А ты прям по бумажке хочешь поехать?
2: Прям по бумажке, а чего? Здесь на гитаре, но по бумажке.
1: Ну тогда объяви как-нибудь.
2: А да, следующая песня, опять же, классическая. Написана была однажды одним негритянским поэтом, творцом. И борцом. Называется она «Джонни бегут и убегает».
1: Пардон.

0: кривовато по барабану ты ударил, но это произошло...
1: У меня палочка кривая просто.
0: Нет, из-за зацепа, вот за эти дырки, видишь, вот дырки, вот они на самом деле так же вот твоими коллегами тут пробиты постоянно. Хорошая композиция прозвучала, я бы даже очень...
1: освободительная такая.
0: Да.
1: Дабы никого не это, в рабство не заключать, дабы потом не надо было освобождать. Вот, вот, а следующая песня по бумажке числится под номером 3, и будет называться она «Blue Sweat Shoes». Посвящается голубой замшевой обуви, которую Карл Перкинс и Элвис Пресли никак не могли поделить. Играется она в до.
2: Well, it's one for the money, two for the show. Three.

0: Песня называлась «А ну-ка догони».
1: Jailbreakers. Коллектив у нас в прямом эфире, дающий концерт без 10 в Москве. Через 10 начнутся новости, а пока продолжается живой концерт. И вот не пивная музыка все-таки.
2: Как-то.
1: Не пивная.
3: А смотря чего пить. Воду и чай, да, не пивная.
1: Ну, я имею в виду пилко.
3: А вот пивных изделий пилко. Однажды легчайшее, вот столько.
2: О, это почему? Это самая на самом деле, да, после самая фашистских пивная. Маршей это самая пивная, я бы сказал. Ну, еще, скажем, можешь еще ирландскую народную музыку поставить на второе место. А дальше, на третьем уже вот на рокобили. Вот, потому что суть, например, по моей внешности видно, что я, в общем...
1: Ну, пилко.
2: Ну, ее радует. Вот. Мы продолжаем концерт? Да, или не продолжаем?
4: На улице идет,
2: на улице идет снег, а у нас идет концерт. А? Следующая песня ковбойская. Она была написана народными ковбоями. Они ее пели, когда гоняли коров туда-сюда, обратно. Вот. А потом ее подслушал тот же самый Элвис Пресли и записал на своей первой самой пластинке вместе с «That's All Right, Mama». А песня называется «Голубая луна штата Кентукки».
1: Ботинки голубые. Луна голубая.
4: Набор.
2: Ну да, такие там наклонности наблюдались однажды. Ну это ладно, это потом. Начинается ковбойская песня.

0: оснащен, ну, так называемым, по-научному мы его назвали микровентиль. Вот. Ну, это типа крана водопроводного, но только гораздо меньших размеров. То есть, чтобы можно было открывать и закрывать.
1: Ну, как вот на, момент такой, на большой пускания. Бутылке виски вот сейчас ставят.
0: Вот, совершенно верно, типа этого. И, значит, еще снаружи там ставится такая специальная сетка. Про сетку я особо расскажу. Это вот так называемый фильтр. Вот дело в том, что даже если вы, не находясь в воде, а вот на каком-то расстоянии начнете испускать из себя струю мочи, Сомик Кандир, он обладает такой возможностью, ну, вот типа рыба форель, она же может плавать вверх по водопаду. Лосось, то же самое, да.
1: Только, кстати, то есть, птицы тоже некоторые могут.
0: Ну, птицы...
1: Да, попугаи австралийские.
0: Не люди и не понятия, я бы так сказал. Вот, а, значит, насчет того, как поднимается сомик вот по этой вертикально падающей струе, значит, все зависит от скорости.
1: И, кстати, по-моему, южноамериканский медведь-гризли, он как раз вот в момент этого, знаете, вот... момент нереста сомика, он отлавливает его в пищу.
2: Ну вот ведь действительно кто-то должен питаться и сомиком, ведь и круговорот.
1: Я даже слышал, что в Москве появился новый сорт вот, воблы, так называемой, сушеной рыбы. Вот как раз такой маленькой и тоненькой. Она стоит безумных денег.
0: Знаете, это очень интересная информация. У меня
1: да, что, вот, пожалуйста, внизу вот, продают да? вот.
2: Связками, правда, да. такая тощая рыба.
0: Да,
2: да ну ты... простите, вы дальше продолжайте.
0: А, ну да, вот.
2: Да, насчет струи это очень...
0: Да, очень все зависит от скорости струи. То есть скорость сомика больше, которую он развить не может. А скорость у нас складывается из чего, сами знаете. Это MGH плюс V нулевое.
1: И сечение еще.
0: Ну да, там на сечение, да. И для того, чтобы нам ускорить вот эту конечную скорость, чтобы она превысила возможность плыть вверх сомика кандиру, нам ее нужно увеличить. Вот, значит, у нас этот фильтр, такая сеточка ставится в конец вот этого вот краника, значит, который имеет ряд отверстий, нормализованных согласно ряду чисел Фибоначчи. Ну, сами понимаете, это
1: элементарно. Да, безусловно, я, собственно, даже с ним знаком лично.
0: А, ну, все, так что, да, в общем, это проходит сейчас даже в начальной школе. Вот, так что, какие этот предоставляет возможности, вы понимаете. Вот, то есть
1: конечно,
0: у нас...
1: мы с ним, знаете, да. сколько пили в своем.
0: Ну, да, то есть конечная скорость струи становится таковой, что никакому сомику кандиру просто не под силу по ней подняться.
2: А, простите, я вот хотел сказать, что я знаю, что вы как бы очень серьезно сейчас такой проект всем директорам крупнейших курортов бывшего Союза, что вот всем купающимся и отдыхающим насильно будут устанавливать этот, вот, так сказать, микровентиль. Но ведь ненадежный ли старый, так сказать, дедовский способ, это просто прищепка.
0: Прищепка?
2: Это, конечно.
0: Ну, как, он надежен, конечно, в определенных условиях, каких-то там обстоятельствах. Вот. Ну, можно некоторые там, я не знаю, ну, можно и узлом завязать в конце-то концов.
2: Да, и так, кстати, вот. Поступали Но... некоторые, да.
0: Но это не радикально и не научно, я бы сказал. Потому что вот мы, когда поехали в эту экспедицию на Амазонку, вот как раз возникла, это уже очень долго разрабатывалась конструкция катетера с микровентилем, с платиновой сеткой. Это серьезно.
2: Дорогостоящее устройство.
0: Очень дорогостоящее, да. Вот, и планировалось, значит, что ряд вот этих вот туземцев-аборигенов, которые там ходят, мы бы оснастили вот этими вот делами. Ну, сами понимаете.
2: Так это практически не это для местного населения, потому что они-то как бы прищепки не будут все время носить.
0: Ну, конечно, да, вот. А тут все просто, ясно. Да. Подошел, кран открыл, дело свое сделал, завинтил обратно. Вот. Ну, поскольку дорогостоящий...
1: Простите, пожалуйста, я перебью вас. А в кране не будет, как обычно в наших городских квартирах, прокладка вот вибрировать, знаете, так что на первом этаже даже...
2: Слушай. Да, гул может стоять, гул, поскольку...
1: Представляете, когда миллионы людей обладают... В резонанс просто может войти.
3: Или там протечка.
0: Нет, да, это вопрос, кстати, обсуждался.
1: Но... Вы прорабатывали это?
0: Да, безусловно. Дело в том, что просто в вентиле такого размера эта прокладка, в общем-то, это представляло бы...
1: Керамзитовая будет, наверное, стоять.
4: Нет, я как ответственный за практическое воплощение вот этой идеи в жизнь, должен вам сказать, что тут будут использоваться самые новейшие космические технологии.
1: Кевлар 49, да?
4: Да, мы дали заказ нашим космонавтам, они будут испытывать вот на новом Буране, который будет запущен в самое ближайшее время. Совершенно новый материал, абсолютно уникальный. Новые керамические прокладки будут стоять. Еще должен заметить, что эта проблема очень серьезная. Мы сейчас готовим запрос в Думу по поводу повальной катетеризации всего населения.
1: Особенно, наверное, как раз депутат.

0: Да потому что они в первую очередь сталкиваются.
1: Естественно, конечно.
2: Депутаты, они ловят обезьян.
0: Нет, просто дело в том, что все в одном и том же общественном месте справляют свою естественную нужду, и рыба, она, насколько я знаю, может просто перепрыгивать.
3: А скажите, вот не проще ли, я так сказать, опять же, коллеги, вот как, может быть, просто стоит вообще изжить со света эту рыбу, вот, ну, как бы учитывая то, что все-таки, может быть, вот то, что висит внизу, такие иглообразные, они им это вряд ли, все-таки сомик кандиру, скорее всего, что такую нечисть особо никто и не ест, то есть она является, по сути дела, каким-то паразитическим прыщом на теле нашей флоры с фауной.
1: Ничего лишнего нет.
3: Ну-ка.
1: Лишнего ничего нет. Ну,
3: хотя бы каким-то образом можно отследить или как-то регулировать поголовье сомиков кандиру. И еще хотелось бы узнать насчет действительно нереста и способов размножения сомика, потому что вот как бы бытует мнение, что сомик кандиру может... и, так сказать, распространяться и расти только в организме человека, попросту говоря. Правда это или нет?
1: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, та опасность, которую он представляет для нас, вот конкретно для людей, связана именно с жизнью его в человеческом организме. Вот. Но... ну, наверное, бывали случаи заражения каких-то других животных. Опять же, мы не знаем их судьбу, они уже нам ничего никогда не расскажут. Вот. А так, привезенные сюда сомики, они могут натворить очень больших бед. Вот, кстати, когда говорили про Думу, вот, это же может быть даже и какая-то сознательная провокация, диверсия, я бы даже сказал.
3: То есть, в принципе, вы хотите сказать, что вот сомик кандиру, он вполне может приспособиться к жизни в обычных вот сточных водах, в канализации, как вот пресловутые рыбки-гуппи, которые живут в самых таких непритязательных условиях. Их еще мы, ихтиологи, зовем любя рыбка-спартанец. Так вот, как бы получается, сомик кандиру гораздо круче, да, там у него роги.
1: Конечно. Все. Нет, а потом мутации. Дело в том, что сейчас вот из Москвы реки вылавливают такую рыбу, которую даже никто не знает, как называется.
3: Да,
1: там
3: да,
1: с какими-то рогами, глазами. Бог его знает что. Вот. А кандиру он очень тоже прекрасно мутирует вот в нынешних условиях. В условиях такой вот загрязнения окружающей среды, радиационной активности. В общем, совершенно непредсказуемая мутация.
3: А, простите, Исаак, я хотел узнать, а, собственно, вот ну, все наши радиослушатели в едином порыве спросили, как выглядит визуально, так сказать, мутирующая особь. То есть, либо это становится нечто совершенно большое, в таком случае она может проникнуть, значит, в организм человеческой особи, практически это будет такой же эффект, как насаживание на кол. Вот. Либо она мутирует кактусообразно, то есть как морской еж становится. Вот, то есть, или разные формы. Я вот хотел бы попросить вас описать визуально хотя бы одну мутирующую особь.
1: Ну, не мутирующая особь, она представляет из себя, ну вот, представьте себе нечто вроде карандаша, вот, только это рыба. Там с жабрами, с хвостом, со всеми делами.
3: Глаза, когда... наличие?
1: Глаза, да, усы даже там есть.
3: А
1: там
3: усы и... как бы они вперед или назад? Или они как-то какие-то вот...
2: Жаберные щели, которые назад, как рыболовные крючки.
3: Ага, как у самов.
2: Втушки, депутат.
1: То есть он в одну сторону только проплывает по этому каналу-то, а обратно он уже не может, потому что...
3: Ну, как шишка еловая, вот, типа.
1: Да, вот, совершенно.
3: Эффект шишки, так мы его называем, гинекологи, да.
1: Да, а если... мутирующая особь, там, то тут это вообще непредсказуемо, что у нее в результате мутации может появиться.
4: Дело в том, что мутация очень зависит от внутреннего строения вот этих каналов, куда проникнет этот сомик. Потому что если канал, скажем, имеет какие-то повреждения звездообразные, то и сомик будет мутировать вот таким же звездообразным образом. И в этом случае, я боюсь, летальный конец неизбежен.
3: А скажите, вот, Рауль, мне хотелось бы узнать, я так понял, что вы более вот как раз специалист по таким более физиологическим как бы проблемам, действительно они существуют, вот костное строение этого сомика, ну, наличествует ли там позвоночник, ребра всякие, и как бы получается, что птица, привычка старая, да, все-таки, что рыбка, она как бы должна быть прямая, как линейка, то есть каков способ ее передвижения, или она наоборот имеет возможность, как змея, прям гнуться, это тоже многих сейчас заинтересует. Может ли она, короче, ну, можно ли ее, как вот этот, видите, у меня перстень красивый, вот так же с вами ходить, а?
4: Ну, вы знаете, он... Теоретически он может, но на самом деле строение его психологии таково, что он стремится только вперед. И даже изогнуть его чуть-чуть бывает очень тяжело. Он идет вдоль по каналу и только вдоль него. Поэтому вот практически никто не наблюдал, как сомик кандиды извивался, ну, скажем, больше, чем на 5-10 градусов.
3: А скажите, а не было ли таких случаев, чтобы вот сомик кандиру было, так сказать, внутри усобной у них там расклада? Ну, то есть проникновение одной более мелкой особи в другую крупную и паразитирование за счет нее, или как бы внедрение в других представителей ихтиологии, более крупных там, ну, в сама, в какой-нибудь там этого, в акулу там, вот, нет?
2: Нет, ну, разумеется, таких случаев просто не описать. На самом деле, вот, существует масса фотографий, фотосъемок, видеосъемок.
3: Рентгеновских снимков, я вот знаю.
2: И рентгеновских снимков, да, где они прокусывают зубьями жаберные щели, там, всяких акулов, там, всяких окунев и так далее. Они проникают в их организм и пьют кровь, потому что человек, он не часто попадается, ну, вот, да, в этих самых пути, да, бассейнах рек Амазонки. Но уж когда попадается, то привет.
3: А, кстати, получается, что человек, он практически подвергается риску двойному. Там же и пираньи там разные. То есть он может быть и покусанным, и утыканным, и вообще все дела. То есть, кстати, вот опять же, а не проще ли каким-то образом... может быть, произвести закупорку всех отверстий человеческого тела в момент погружения вот особи в водяную стихию. Или, ну, в крайнем случае, обойтись без вентиля. Почему я против вентиля? Вообще любая техника, она бывает подводит меня этим. Ну, вдруг откроется реверсный режим, начнется наоборот втяг в организм, и все сомики там набьются, не бережач. То есть, как бы, не проще ли как-то более естественным путем? Ну, может, там какую-нибудь там спецодежку там какую-то, я не знаю.
2: Не, на самом деле все это делается гораздо проще. Если, например, музыкант попадает в водную среду, в тамошней обстановке, то он просто может использовать басовую струну.
3: Так-то.
2: Четвертую. Uh-huh. Вот, он ей перетягивает свои вот эти вводные каналы потуже, как можно потуже. Вот когда он увидит, что, так сказать, начинается синева,
3: то, да, пора вылезать, значит, уже холодно.
2: То пора вылезать, но никакой кандиру точно не влезет. Тут он может быть спокойно, он может талапаться, плавать там, ну, разве что пираньи, вот, шмираньи там.
3: Простите, какие-то. А, собственно, остается еще одно отверстие неприкрытое.
2: Ну, тут уж извините. Главное, чтобы, так сказать, оттуда не исходило никаких...
3: привлекающих вот...
2: Да, да, привлекающих вот этих...
3: Инъекции, как мы называем.
2: Это не инъекции, или, может быть, инсталляции.
4: Это аттрактант по-научному.
3: Чтобы давление было просто на уровне. А скажите, вот, собственно... Что-то я даже уже немножко и растерялся, и подзабыл свой вопрос. Но мне какая-то сейчас пришла действительно гениальная идея. Ну, пока она сейчас ко мне вернется, обязательно просто я представил себе вот судьбу, как бы, людей, которые попали вот в это. Вот существует ли и каковы отношения полов вот в среде сомиков кандиру? Ну, есть ли у них там? Или это как бы однополые создания все-таки?
4: Да как у всех рыб, там есть самцы, самки. Как,
3: то есть
4: как
3: отклад икорных масс происходит?
4: А, ну, в смысле, там, ну, икра, там, кнаки свои какие-то, они, конечно, откладывают. Вот, но он перед этим должен, что, он должен крови как следует напиться, чтобы у него был материал для создания здорового потомства.
3: А скажите, ну...
4: комар ведь так же работает, он вот после того, как крови выпил, там она у него перерабатывается, вот после оплодотворения он и становится как раз лютым. А. Там же только одни женщины у них кусают эти комарихи, потому что мужики-то они, в общем, у них... вроде как и незачем им кровь-то пить, а вот бабы, они хлещут вовсю. Вот после того, как она оплодотворена, она тут же наваливается, там напивается крови, и уже жирная там такая летит, откладывает свою эту самую икру. Ну, в принципе, так же работает и кандир, но только там мужики, они тоже, в общем, не щелкают клювом, они так эту дырку найдут, сразу залезают и, в общем,
3: А вот, собственно, если вот, скажем, все-таки, ну, бывает так, ну, например, засуха в тундре, да, там, и, ну, нету дырки, вот, ну, всякое бывает. То есть получается, что все-таки поголовье кондиру может вот так вымереть? Ну, скажем, может произойти консервация какая-то?
1: Да нет, а он хоть в крокодила войдет, ему, в общем-то, все равно, была бы дырка, а что...
4: А потом вот даже вне питательной среды у него очень долгий период релаксации, где-то порядка 50 лет.
3: То есть практически таракан, я бы сказал, амазонский.
1: Или клоп даже, точнее. Ведь клоп тоже, он может годами, десятилетиями вот, типа впадать в анабиоз, где-то жить, там ждать своего хозяина. А когда тот придет, в дом вернется, клоп учует, значит...
3: Да, вы знаете, что действительно вот, как бы настолько сейчас происходит загрязнение экологическое вот, вот все окружающие человека среды, что вот такие случаи как-то проникновения в организм человеческой особи каких-то посторонних живых существ, это стало уже нормой. Вот как бы мало кто верит, но это действительно факт. Вот недавно совершенно была такая заметка. Мы выезжали на место действия и лично убедились в этом, как одному мужчине, простите, который решил уснуть на сеновале, в задний проход влез светлячок, и там у него существует достаточно безбедно. Случались проникновения, значит, птиц вот, в ротовые полости. Особенно дети, когда они вот типа там...
0: Недаром же русская поговорка «ворон ловишь».
3: Вот, вот, то есть, да, случались. То есть дело в том, что и происходит это не со зла, не потому, что животные как-то мстят. Ведь бытует мнение, что животный мир мстит людям за какое-то жестокое обхождение. Нет, на самом деле, просто животные тоже, у них крыша отъехала наглухо, они уже не соображают ничего вообще. Вот, то есть, у них происходят такие там тыки и действия. Ну, какой вот здравомыслящий светлячок, да, полезет в задницу-то? Никогда он не полезет, правильно? Здесь вот это происходит. Ну, я предлагаю немножечко от этой грустной такой темы все-таки перейти к музыкальной части, послушать какую-нибудь композицию научной группы «Катетер». Песня. Ну вот сейчас у нас возник, ну не то что спор, а, конечно, это спорить с таким непревзойденным авторитетом в области искусства и как бы и туризма, кстати, как Эдуард Савельевич Гамазда, весьма проблематично, но тем не менее... Что?
0: Этнического туризма.
3: Да, тем не менее, как бы Эдуарда Савельевича совершенно в пух и прах разбил наше представление о таком головном уборе, как тюбетейка, известный узбекский головной убор, по утверждению Эдуарда Савельевича, является ничем иным, как
0: защитой вновь испеченного, то есть вновь обрезанного мусульманина от внешней стихии, в частности, наверное, от сомика. Ведь этнос Узбекистана, он достаточно древний, и вы, как люди, которые побывали на Амазонке, наверняка заметили внешнее даже сходство, уж не говоря о культурной близости племен южно-амазонских джунглей и жителей Ферганской долины.
1: Да, безусловно, конечно.
0: Даже вот песня, которая сейчас звучит, я знаю, что вы это оттуда привезли, она близка по музыке.
1: Ну, по крайней мере, не знаю.
0: Даже, по-моему,
1: человек...
0: инструменты те.
1: Да, он просто не сможет даже отличить.
0: А вы вот скажите, вы удивились, когда вы в непроходимой сельве обнаружили такой близкий сердцу каждого узбека музыкальный инструмент, как ситара?
1: В какой-то степени да, но поскольку мы вообще так не очень сильно разбираемся в этих экзотических инструментах, у нас так все более какие-то там традиционные, там балалайки, там
0: ну, барабаны. Ну, в принципе, ведь балалайка, в Узбекистане это просто ситара, то есть у нас балалайка, то есть те же самые три струны, только форма другая.
1: Форма другая, это очень принципиально, кстати, между прочим.
0: Нет, ну они изначально эту форму, насколько вот я знаю, просто я по этому поводу... дипломный проект писал в институте. Это форма ситара, она именно для защиты от яков, которые набегали на равнины, спускаясь с гор по весне в поисках свежего
3: самки.
0: Самки, да. И вот просто ей очень удобно было отбиваться. И уже потом люди просто по акустике, издаваемой в момент удара ситары о рок, поняли, что если снабдить ее струнами, да еще не из кишок ягненка, прошу прощения, а из настоящего металла, то звук получается просто превосходный.
5: Мы не до конца выяснили этот вопрос, потому что из Селева нам пришлось спасаться бегством. Дело в том, что...
0: Что, вас приняли за яков?
5: Нет, отнюдь. Дело в том, что там существуют такие твари, как потовые пчелы. То есть,
3: вот так, так, вот это очень интересно.
5: Да-да-да.
3: Дело
5: да.
3: в том, что я, простите, просто я сейчас... Это для меня очень новая, серьезная область. Я решил, купил книжку, так сказать, «Ваш домашний улей» называется. И теперь вот можно прямо пчел растить дома на балконе. Я вплотную сейчас заинтересован этими животными. Эта тема очень-очень мне близка.
0: Бачки из-под унитаза также.
3: Нет, бачки из-под унитаза я уже все распродал.
5: Ну вот, когда мы ходили по парку Мато-Гроссо, там нам пришлось очень несладко. Дело в том, что климат там достаточно жаркий, и вот эти потовые пчелы, вот как только пропотевание начинается, конечности, там, перьев, лопастей, я не знаю, что там бывает еще у человека, да много чего бывает у человека.
0: Вагина.
5: Да, да. Уж когда вагина начинает пропотевать, это вообще полный вперед. То есть вот наших девушек, которые... То есть,
0: миграция пчел просто массовая.
5: Ну вот так получилось, что мы на гастроли ездили вот в этот период. Когда мы брали с собой группу бэк-вокала, там было 8 девушек.
0: А, простите, пожалуйста, вот, а их интерес вот именно...
5: Девушка или потовых пчел?
0: Нет, пчел.
3: Пчел, да,
0: он
3: пчел.
0: Он вызван,
3: конечно,
0: чем, как бы, источником пропитания или необходимостью размножиться?
3: Так нет, а мы же еще не услышали, что, собственно, о действиях пчел потовых.
5: О, есть... лучше об этом не слышно вообще.
3: Понятно, то есть об этом не будем, да.
5: На самом деле, эти пчелы реагируют на запах. Что уж там дальше? Этим пчелам абсолютно пофигу. Ну, я, может, грубо несколько выразился, но дело в том, что нам так в этой серии пришлось несладко, что вот, да.
3: Ну, собственно, ведь, как бы, насколько я так знаю, вот пчелы, потовые именно пчелы, они как бы различают очень серьезно запах, вернее, так сказать, источник, так сказать, вот выделения пота, имею в виду эмоциональный источник, значит, либо это какое-то волнение, вызванное тем, что вот там недостанется какого-то продукта питания, это, значит, пот совершенно одну имеет, так сказать, химический состав. Другой пот — это, например, волнение вот у нее, если она идет там через переход, и вдруг там скрип тормозов тоже, у нее другое пропотевание начинается. Третье, например, пропотевание просто от того, что вот там идет взятие каких-нибудь домов одной группировкой, защита другой. То есть все это, значит, совершенно разный химический состав пота. Вот. И я знаю, что вот именно потовые пчелы, они как бы реагируют на какой-то только один тип вот пота.
1: Ну, на эндогенное пропотевание, главным образом, да.
3: То есть, скорее всего, я тоже почему-то так подумал.
0: А простите, а вот как вы объясните в свете вами только что сказано, вот такой продукт пчелины, как потока?
1: Потока? Так это ж не пчелиный продукт. Это как раз подделка под натуральный продукт пчел.
0: Это, как говорит он, на Малой Арнаутской, да,
1: Павел? Да, да, совершенно верно. Ну, просто
0: я бытует, вот не знал, понимаете?
1: Но бытует такое мнение, что потока — это продукт пчел. Потом еще есть такая вещь, одно время была популярная, прополис, прополис.
3: Вот, знаю такую.
1: Разные названия давались, но суть была в том, что
3: собаки любят.
1: Ничего подобного. Нет. Просто потому, что его настаивали на спирту по технологии. В общем-то, весь лечебный эффект сводился к лечебному действию спирта. То есть, в принципе, если ты засоживал стакан чистого спирта, ну, это все равно, что ты пьешь там каждый час по чайной ложке этого прополиса. Просто это гораздо приятнее там, чем этот самый. Uh-huh. Он к тому же имел запах достаточно неприятный, а это просто разгребали там птичий помет вокруг ульев, там опилки, стружки, все это вместе перемешивали. И, в общем-то, на этом деле хорошие делали деньги в свое время.
3: В принципе, вот все-таки потовые пчелы, как бы чем они отличаются от обычных пчел? Это же нужно как бы...
5: Дело в том, что некоторые виды потовых пчел находятся в тесном симбиозе с сомиками кандиру. Каким образом? Дело в том, что сомики откладывают икру на листьях прибрежных растений. вот которые там окунаются.
3: Ну, да, ивы вот плакучие.
5: Ну, там ив нет, там какие-то другие деревца.
3: Ну, а вот африканские ивы так просто...
5: Ну, чтоб... африканских там тоже близко вообще не лежало. Там какие-то южно- или латино там американские, не знаю. Когда мы играли индейцам, наши замечательные песни, индейцы вообще так тащились, мы тоже радовались, что им нравится наша музыка. Мы вообще ни на что не обращали внимания. То есть сами кикандиры нас вообще могли смело покусать, мы бы этого не заметили. Но дело не в этом. Дело в том, что нам потом объяснили, что вот потовые пчелы, да, очень тесно симбионируют с икоркой сомиков кандиру, которую они откладывают на листочках прибрежных растений. Помните, старина Айзек, как мы наблюдали за этим процессом?
1: Да, безусловно, но когда мы наблюдали, мы еще не знали, что вот эти вот как раз листочки с отложенной икрой, они являются деликатесом у отдельных племен. Вот. То есть там, например, если они играют какую-нибудь там свадьбу, именины, там, я не знаю, похороны, роды, там, прочие мероприятия, вот, это вот считается у них самым большим деликатесом. Вот. Но тут, возможно, еще какие варианты. Дело в том, что если эта икра уже достаточно созрела, то вот эти вот эмбрионы, они имеют возможность уже проявиться внутри человека. Но тогда просто они возникают у него, ну, не в его там естественных наружных отверстиях, а начинают существовать внутри там его сосудов. Ну, а потом, да, с помощью прыщей или там каких-нибудь других вещей, предметов, они оттуда покидают организм человека и перебираются в другой.
5: Вот видишь ли, когда прыщи вскрываются, то они начинают распространять запах, который именно привлекает, ну, не только потовых пчел, но и всяких прочих гадов. Но потовые пчелы привлекаются туда в первую очередь, ибо человек, который оказывается в сельве в первый раз, он начинает шибко шевелиться.
1: И
5: там,
1: чесаться.
5: Да, да, чесаться. Пот выступает, пропотевание.
3: И да? Шелушение, как бы отслой кожных покровов часто.
5: Не просто. Я помню, что несколько эфиров назад активно обсуждалась тема пропотевания, и я просто не мог дозвониться, чтобы сказать, как же вы правы.
0: А вы, по-моему, как раз в тот момент находились вот в сельве, в самом центре, потому что писали об этом в одной известной газете московской.
1: Да и по радио, и по телевидению. Кстати, между прочим,
0: там
1: двое из наших, они, в общем-то, так сказать, им до того надоели все эти пчелы, сомики и прочие. Они там помчались вверх по Амазонке, там на небольшом шкалике, ялике там. Ну, в общем-то,
0: Шаланда.
1: Ну да, Шаланда, вот. И, в общем, доплыли, думали, что, в общем-то, Амазонка начинается-то откуда? С ледников? Нет. Нашли, что из каких-то там подземных вод, которые вечно мерзлоте образуются. Вот. Вот. Но там, конечно, уже никто не живет, там холодно. В общем, эти сомики появляются ниже, вот они поэтому туда и поплыли.
5: Так а помнишь, в каком виде мы их нашли?
1: Это лучше.
0: А, кстати, вот о подземелье. Я слышал, вот, по последним публикациям в журнале «Мир животных», там описывалось, вот как раз в Амазонке, по-моему, открытое вот, животное, это так называемый анальный крот.
1: Анально.
0: Что-нибудь в двух словах слышали вы, может быть, от местных знахарей?
3: Ну, да вот даже только... вы знаете, я просто почему вот, так сказать, Эдуард Савельевич эту тему затронул. Даже у нас тут вот висит маленький такой снимок. Вот, просто радиослушателям нужно пояснить. Это действительно крот, как бы, да? Вот, но у него как бы мордочка, как у кролика. А размером он с мышку. У него туши кроличьи прям такие. И вот уши длиной прям во все тельце. А хвоста нет. Вообще нет хвоста.
1: Ну, собственно говоря, крот, он как крот и есть. Но тут была тоже, опять же, научная ошибка одна. Это еще со времен Карла Линнея, наверное, тянется.
3: Да, кстати, я хочу сказать, что трактаты этого ученого вот в последнее время никакой, так сказать, радости и доверия не внушают никому из ученого мира.
1: Ну, радости-то они и раньше не внушают.
0: Особенно последние труды вот по анатомии.
1: Mm-hmm. Вот, так а я что хотел сказать. Вот ошибочно анальный крот у нас часто принимается за фуфлика червеносного. Вот я хочу сказать, что это совершенно недопустимая вещь. Это, два,
3: это
1: принципиально, два принципиально разных животных. Они даже из разных там родов.
3: А скажите, вот гребно-лапный аппарат у него...
1: Гребнолапный аппарат у анального крота приспособлен как раз вот для перемещения внутри анального отверстия. То есть смысл какой?
3: А, то есть это не опечатка?
1: Нет, нет, нисколько.
6: Он цепляется за стенки.
1: Да, совершенно верно. А поскольку стенка кишечника, она имеет ворсистую структуру, так нет. Ну, слизь, но еще
3: это,
1: и ворс.
3: Это такой. Зависит, знаете, от возраста очень сильно. У некоторых вот и вообще сухо.
1: Вот бывает... у него есть специальные такие пальцы для того, чтобы вот хвататься за вот эти вот ворсинки и таким образом перемещаться, значит,
3: то есть
1: навстречу
3: это практически
1: каловым
3: вот,
1: массам.
3: По-моему, вот изобретение так называемой липучки на кроссовках, это мы обязаны, собственно, этому кроту, наверное. Mm. То есть строению лапного.
1: В вот принципе, этого. Да. То есть если вы видели эту липучку кроссовочную обычную, значит, у нее на одной стороне там такой ворс. Какой-то ворс, а с другой стороны вроде крючочек.
3: Микро,
1: вот
3: да, микрокрючочки вот наличествуют.
1: Такие, да.
3: А, по-моему, это натуральный продукт. То есть это просто подушечка.
1: Так первоначально анальный крот добывался именно с целью получения вот этой вот фактуры, которая бы цеплялась за ворсистую поверхность. Микрокрючки. Вот.
3: А, простите, а вот второй вот этот, вот, за которого вы сказали, что это вовсе не анальный даже крот.
1: А, фуфлик червеносный?
3: Да, вот червеносный.
1: А,
3: да.
1: Ну его описывали выкупы. Такие ученые-профессоры Попов и Белобров. В общем, мы с ними находимся в определенной степени в близких, что ли, областях исследований. Но, к сожалению, не имеем пока такого вот прямого контакта. Хотя я думаю, что мы имеем много научной информации, которая могла бы их заинтересовать. Ну и то же самое у них там кое-что позаимствовать. Потому что очень часто бывает так, что вот несколько совершенно независимых научных учреждений начинают изобретать что-то одно и то же. Вот. На это тратится, в общем-то...
3: Огромное количество бюджетных средств.
1: Да, средства. Потом очень много уходит на это интеллектуальной энергии. Ну, вы сами понимаете, в общем.
3: А скажите, ведь как бы получается, вот, что до сих пор вот, в научной среде нету практически... никакой такой взаимовыручки. Я вот знаю, что, например, у вас тут пробирки просили, вы же тоже им не дали, вот просто пробирки.
1: Ну, это связано с тем, что вся наука всегда была засекречена. Это же военно-промышленный комплекс. Дело в том, что вот, например, пробирки, ну как мы можем дать свои пробирки, если у нас до этого там находился какой-нибудь штамм там или культура секретная. Вот, она же оставляет такие вот пространственные отпечатки.
3: А как же вы могли
1: штамм в пробирку? А? Да молча.
3: Можем?
1: Конечно.
6: Что излагает собака?
1: Вот. И просто если, например, человек, ну ему не просто там нужна пробирка, там что-то налить, там, я не знаю, развести, а вот если он возьмет ее, там сунет под какой-нибудь электронный микроскоп или масс-спектрограф, вот, и возьмет и начнет исследовать, он же обнаружит, что мы там за
3: какие-то следы,
1: материал-то да, использовали. Да, так что это очень... Даже вот всякие эти... Почему сжигают фильтровальную бумагу, там, которая используется, вата. Вот. Даже вот кусок мыла взял, да, в руках подержал, да, вроде когда
3: да,
1: руки
3: уже,
1: можешь,
3: уже,
1: да, ты на нем оставил отпечатки пальцев. Вот. А и вместе с отпечатками пальцев остается же и то, после чего ты эти руки моешь, понимаешь? Одно дело хорошо, ты там селедку разделал, там, допустим, за косточка, там,
3: ну, как
1: да,
3: бы, да,
1: это не страшно, ничего, это не криминал. Вот. А если ты препарировал, например, того же самого анального крота?
3: Да, уже практически секретные исследования, которые нельзя как бы...
1: Ну, конечно.
6: Старина Айзек, я бы хотел вам напомнить, что очень важно было бы упомянуть о паразитах, которые водятся в шкурке анального крота. Дело в том, что вся шкурка ими пронизана. Неужели вы не помните, как мы их отлавливали?
3: Кстати, действительно, и тут еще хотелось добавить, что вот по моим скромным сведениям об этом животном, опять же, ну, из энциклопедии, причем какая поразительная, вот в энциклопедии его можно найти на две буквы сразу, на К и на А. Ну, то есть там анальный крот, там крот анальный. Вот, и там сказано прям черным по белому, что это одно из немногих животных, которые дохнут без паразитов, поэтому лучший способ как бы избавиться от анального крота, это, ну, уж простите, это клизмирование обычное, желательно как бы каким-то серьезным моющим раствором,
5: дустом.
7: Можно, да. Можно, да. Вот. И самое интересное то, что вот эти вот как раз паразиты анального крота, это вы сейчас очень удивитесь, это действительно была засекреченная информация. Это не что иное, как лобковая вошь. Вот.
0: Кошачья.
7: Почему? Обыкновенное человеческое. Вот. Дело не, в том,
6: ну, что... Кошек тоже есть лапки.
7: Ну, да, в общем, у разных животных они бывают, и вошь, в общем-то, бывает. Но именно вот то, что мы называем вот таким вот этим теплым привычным словом, это вот как раз те паразиты, которые обитают у анального крота. Да. Так что человек, если он, значит, что-то такое себя заподозрил, неладное, то ему лучше сходить, конечно, сделать эту флюорографию кишечника, чтобы там убедиться, что у него отсутствует тональный крот.
0: Причем, вы знаете, по последним данным, поступившим вот в мою, собственно, клинику из Америки, там, по-моему, эти кроты обладают так называемой техникой стелс, то есть их на рентгене практически очень сложно. Собственно, обшивка вот истребителей американских известных, она, по-моему, как раз целиком из этого.
7: Но тут есть еще такая вещь. Всем известен, например, туннельный микроскоп. Да, но
0: да,
7: это
0: да не конечно, конечно.
7: Это не что иное, как микроскоп, который вводится в какой-то, ну, такой, ну, в туннель, условно говоря. Вот, ну, вот поэтому, если мы не можем обнаружить это на рентгене, то он непосредственно в заднепроходное отверстие вводится в
0: туннельный микроскоп. Да, и свет в конце туннеля, он, собственно...
7: Да, да, совершенно верно. И к тому же он все-таки в определенном диапазоне частот, это шкурка анального крота, она имеет, ну,
0: да, невозможно же сделать целиком невидимое.
7: Ну, конечно, да. То есть, в общем, где-то длина волны порядка 450 нанометров, она, в общем-то, позволяет зафиксировать наличие анального крота.
5: А скажите, пожалуйста, Айзек, какова может быть профилактика в данном случае? Может быть, стоит регулярно посещать проктолога?
7: Ну, тут, конечно, очень важной вещью, я бы сказал, это является вот регулярная, хорошо налаженная дефекация. Потому что если у человека, например, ну, нет таких проблем, как говорится, блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, вот, значит, поскольку у него вот эта вот циркуляция происходит достаточно быстро, ну, анальный крот, он, в общем, ну, как любой
0: просто
7: животное...
0: Просто не заинтересован,
7: ну,
0: даже.
7: Да, он все-таки любит покой, понимаете.
0: Ну, вот, все-таки животное мягкое.
7: Да.
5: Простите, а можно его поймать во время клизмирования? Вот когда особо активный отход каловых масс происходит, не может его вымыть?
0: Ну, либо, да, как его...
5: вымыть вместе с этими массами, как его уловить за шерстку, за шкурку, там, я не знаю.
0: Ну, вот, видимо, за ушные.
7: Ну, если поймаете. Нет, тут для этого, в общем-то, было в свое время сделано специальное устройство именно вот для поимки анального крота. Ну, это вот когда первые это проводились опыты, да, вот типа этого, да. Только она, так сказать, у нее был отрицательный момент силы. То есть, да. После непосредственно клизмирования...
0: Навсос, значит,
7: да. Вот, ну, то есть перед этим...
0: кстати, да, вот антиклизмирование вот,
7: да,
0: это.
7: Да, конечно,
0: конечно. Поршневой выдув.
7: Ну да, вакуумное методик. Такое устройство. Вот, его потом даже вот эти вот так называемые мини-аборты, когда
0: делать,
7: это же, в общем-то, как то раз
0: по размеру,
7: модификация.
0: Практически,
7: да,
0: универсальная.
7: Вот это
0: универсальное,
7: вот,
0: да.
7: Приспособление.
0: Да, а вот скажите, я хотел немножко все-таки отойти от темы анального крота, но мы к ней еще, конечно, вернемся. Вот мне бы хотелось узнать поподробнее мне вот рыбьи решетки, встреченные вами тоже вот в Амазонке. Как бы, что это, собственно, за животное и как бы зачем оно? То есть непонятно. Я знаю, что достигает каких-то громадных размеров. То есть вот там на несколько миль одна рыба.
6: Мили, наверное, все-таки британские, а не американские.
0: Ну, простите, я просто по привычке.
7: Нет, а есть еще морские мили. Почему?
0: Те называются, да, правильно, да. Кабельтово.
6: Кабельтово.
0: Да. Кабельтово, есть еще кобель. Ну, кобальт, в смысле, ну, извините.
6: Это... И кобель есть, тоже ведь... Но это совсем другое место, мы к этому вернемся.
7: Ну, это известно, но, знаете, вот эти летучие голландцы, да, вот эти корабли, которые покинули... команда. Вот, Бермудский треугольник. Вот это вот как раз обусловлено жизнедеятельностью как раз именно вот этой вот рыбы. Дело в том, что она издает звуковые частоты, которые, в общем, человеческое ухо не воспринимает. Вот, но, тем не менее, на психику они давят.
8: По печени они делают.
7: Да, в общем, короче говоря, такая рыба подплывает под низ корабля и развивает свою пасть. И начинает издавать эти звуки. А команда вся сходит с ума, прыгает за борт и, значит, непосредственно...
3: Достается ей в пищу.
7: Да, совершенно.
3: А простите, вот а вот пасть как бы, как у нее выглядит?
7: Ну, это... огромная пасть.
3: То есть как бы на конце одного из прутьев?
7: Нет, там не так получается-то, в общем-то. Так. Просто размер этой пасти вместе еще там с боковыми усовыми отростками, ну, потому что она рассчитана, в общем-то, на суда любого размера.
3: Ну да, да.
7: А представь себе, плывет какой-нибудь танкер, не Секи Мару, допустим.
3: Вот, например, да просто взять американский немец. Поля.
7: Вот, да. Или авианосец какой-нибудь там, Энтерпрайз.
3: Немец.
7: Да. Ну, неважно, короче. Вот. И вот такая вот пасть, она должна покрыть все днище и еще выступать наружу, чтобы людям было куда сваливаться.
3: Захват места должен
8: состоять. Вот, пилотов с авианосцев в момент приземления она может...
7: Ну как, в момент приземления ей, в общем-то, самолет-то ей не нужен. Вот,
8: То есть она выбирает, избирательная у нее, да?
7: Ну как?
3: Ну как вот, например, рака, вы знаете, едите рака, панцирь же выплевываете, ну, да. Эдуард.
8: Нет.
3: Вот
8: как бы. Что, у нас учили в институте совершенно другому.
9: То есть пережевывать в кашицу?
8: Не, ну зачем пережевывать? Мы целиком.
3: Кстати, я хотел сказать, что сейчас вот пошла последняя мода на экологически чистые накладные когти для дам. Вот они делаются из раковых панцирей.
7: Да, вот это интересно, конечно. Но общество раковые защиты шейки. Животных что говорит по этому поводу? Это же, в общем-то, мне кажется, негуманное обращение.
3: Да, ну как бы, а так вы считаете гуманно, что огромное количество, значит, вот мясца поедается, а панциря выкидываются. А так все-таки панциря идут милым дамам.
7: Ну, нет, ну, еда — это вроде как, ну, процесс интимный, в какой-то степени необходимый человеку, а накладывать там на себя разные там прибамбасы — это...
3: Не, ну, они же не мордочки раковые накладывают.
7: Ну, еще бы не хватало, конечно, да, ну, что.
8: Нет, глазки еще.
7: Подумаешь, возьми там, покрась лаком, если уж очень приперло там, чтобы красные ногти были.
3: Вот у некоторых, например, и красить нечего. А, вот, например, Прохор наш, вот она только... Ну да ладно, не будем
7: не
3: сейчас
7: надо
3: о грустном.
7: Про Прохора, да, я не могу, меня от нее просто что-то так...
9: Да ладно тебе!
3: Ну давайте послушаем немножко музыку.
7: Давайте музыку, правда.

0: И, собственно, действительно, настолько загадочное вообще в последнее время явление природы и, так сказать, новые какие-то проявления ее злых шуток. Вот, например, недавно всю прессу практически, ну, специализированную, я имею в виду прессу, обошла информация о появлении так называемого вагинального ежа, вот, который вроде бы водится в жидких средах, ну, я имею в виду, конечно, там океан, там всякие море, но и в аквариуме тоже возят активно, и, в общем-то, опасность, серьезная шуть. Дело в том, что, как там сказано, вагинальный еж распространяется, это животное гермафродиты, распространяется оно отстрелом микроежей как бы в разные стороны. Поэтому, если, например, вы моете аквариум, то не исключено, что, значит, какой-нибудь один микровагинальный еж где-то прилип в углу аквариума, он, значит, заселяется в ванну, затем происходит, скажем так, внедрение, опять же, в организм. Вроде бы вреда он особого не приносит, по утверждению ученых, но вполне возможно, что это очередное коварство военных. Что вы скажете на это? Я вот, прежде всего, конечно, обращаюсь к Исаку, поскольку он ведущий специалист в области паразитологии, вот особенно, так сказать, да.
1: Ну и не только, а в связи с использованием определенных паразитов в военных целях. Вот. Но, правда, конкретно про вагинального ежа я бы попросил рассказать уважаемого Лимонти Пиццу, который непосредственно как раз долго занимался изучением этого животного. Вот. А то, что очень многие вот такие, ну, на наш взгляд, жуткие представители фауны, это результат бесчеловечных экспериментов военных, это да, это действительно. И сейчас бывает даже очень трудно определить, какое животное оно, так сказать, естественно возникло в среде, какое было доставлено на метеорите, а какое, в общем, там из пробирок вышло. И потом они ведь тоже между собой как-то скрещиваются, мутируют.
0: То есть вот сейчас, например, постоянное слияние, это, да.
1: Да, и вон спидный клоп, ну вот все знают таких, эти клопы насекомые, да? Вот,
0: сейчас появился новый.
1: Сейчас появился новый спидный, да, который переносит. Он, в принципе, ему достаточно один раз укусить больного спидом, и потом, значит, все его покусы.
0: Разнос
1: покусы
0: происходит.
1: Да, конечно.
0: Кстати, ведь есть же теория, что именно, вот поскольку спид — это весьма историческая болезнь, она из глубины веков идет, то именно вот через тамошних спидных клопов, которые сохранились в законсервированном виде где-то в каких-то архивах, в старинных библиотеках, потом произошло, значит, оживление, они же тоже чуют эндогенное пропотевание,
1: да,
0: когда...
1: Конечно.
0: Но я вот, кстати, вот насчет, мне все-таки прошу прощения, вот спидного клопа, мне, так я знаю, что вот как раз господин Рауль, вот он получил какую-то даже серьезную международную премию за препарат этого насекомого, или я уж не знаю, как его назвать, не могли бы вы вкратце рассказать нам о спидном клопе?
2: Ну, вообще, задача препарирования была очень тяжелой, потому что это спидный клоп — это яркий пример мутации обычного клопа в военных лабораториях, используя специальные технологии, поэтому шкура этого спидного клопа очень прочная. Она по прочности превышает даже титан. То есть там не помогали ни алмазные резаки, ни лазеры, то есть пришлось очень тяжело.
0: То есть вот довёшь, практически невозможно произвести особи.
2: Он выдерживает температуру там до 10 тысяч градусов. Он может жить на солнце, и с ним ничего не будет. Поэтому с ним бороться очень тяжело.
0: А все-таки есть какой-то метод?
2: Есть, конечно. Мы вот придумали метод, ну как, против каждого паразита можно придумать свой другой паразит. То есть мы придумали специальную такую, ну, можно назвать ее ВОЖ.
0: Так.
2: Это тоже продукт мутации обычной вши, тоже в военных лабораториях, но только уже в наших. И мы добились потрясающих результатов. Но теперь у нас другая проблема, как избавиться от этой вши.
0: А, простите, а каким образом вот эта вша, значит, конфликтует с этим клопом? Происходит отсос этой вошью содержимого, значит, панцирька, спидового клопа?
2: Ну, спидовый клоп, он же тоже должен питаться, выделять какие-то продукты распада.
0: Потение,
2: него,
0: кстати,
2: да, тоже. Да, у него же тоже есть отверстие. И вот мы использовали этот момент. И эту вошь находит это отверстие, проникает внутрь и выедает ее изнутри. Всего.
0: Ага. А вот с вошью теперь, я так понял, проблемы.
2: Ну, проблемы, в принципе, решаемые, но уже на таком психологическом уровне.
0: То есть просто нужно смириться, что существует.
2: Нет, нет, нет. Мы просто с помощью генной мутации делаем так, что у вши не возникает потребности вылезти обратно из клопа. То есть клоп становится ей как бы родным.
0: Как улитка.
2: Да, да, да.
0: Происходит.
2: Вот. И даже после того, как там полностью кончается еда для вши, когда она полностью выдает клопа, она все-таки оттуда не выходит и умирает от голода естественным путем.
0: То есть практически происходит как бы у нее привыкание к этой вот к этому помещению тесному, и выход куда-то там вот в широкий мир — это для нее травма. Она предпочитает голодную смерть.
2: Да.

0: Ну, собственно, мы немножечко отвлеклись от основной темы, которая очень серьезно заботит всех наших вот постоянных радиослушателей. И, кстати, радиослушательниц тоже. Дело в том, что огромное количество писем. Мне вот просто интересно даже знать, откуда вообще люди и, в общем-то, женщины, в частности, узнают о существовании вот таких явлений, как вот вагинальный еж. Но, тем не менее, я вот сейчас ищу эти письма. Ну, вот, вот, вот, например, нет, это не то, это личное письмо. А, ну, собственно, это и не важно. Да, так вот, собственно, что касается вагинального ежа. Спрашивают, пишут, рисуют дети. Вот мы объявили конкурс, кто лучше нарисует вагинального ежа. Машенька Костылькова нарисовала лучше всех из Кунцева. Ей отправили одного засушенного. Да, ну это я что-то...
1: Дело в том, что мне даже удивительно, как Машутка могла относиться с такой любовью к оригинальному еженьку. Дело в том, что, наверное, ее физическое развитие не совсем позволяет пользоваться всеми удобствами, которые представляет такой ежик. Дело в том, что ежи, на самом деле, дофигища. Есть просто ежи, есть ушастые ежи, есть вагинальные ежи. Ну, естественно, вагинальные ежи, на них мы остановим наше внимание.
0: Морские еще существуют,
1: да,
0: морские
1: ежи. Да, да, но...
0: А еще противотанковые есть.
1: Да, противотанковые, да, но я надеюсь, нам никогда не придется прибегать к их помощи, кроме как.
0: Ну, в случае, если неправильно паркуют автомобили...
1: Ну да. Что же касается вагинальных ежей, то это специальный вид, выращенный нами в наших лабораториях. У них, собственно, чем они отличаются от ежей? Только одним. У них мягкие иголочки.
0: А чтобы не кололись?
1: Да, естественно. Чтобы... Не просто не кололись, Александр.
0: Нет, тут я должен сказать, что вообще изначально цель-то была гуманная, ведь масса, скажем, вот летний период сейчас кончился, но тем не менее, когда вот лето, масса людей любила в своем там огороде, да, прикормить какого-нибудь ежика. И очень часто происходило натык босой пяткой, значит, хозяйской на колючке реального ежа, там дети всякие кололись, там даже бывало вот уносили грудничков, ежи грудничок там. А вот, собственно, вы попытались вывести ежа, как бы, который, сохраняя все достоинства обычного ежика, тем не менее обладает безобидными иголками. Никто не знал, что у него, опять же, в ходе вот этих мутаций проявится такое свойство. Он же по названию вагинальный, насколько я знаю, получил вот практически недавно, после нескольких трагических серьезных случаев.
1: Отнюдь, Александр. Дело в том, что называется он вагинальным и совершенно естественно. Дело в том, что колючечки у него совершенно мягкие и приспособлены именно для того, чтобы вот, как бы вам сказать...
2: Массировать.
1: Да, совершенно верно вы, Факов, сказали. Ой, каков он молодец. Ваша фамилия совершенно себя оправдывает. Вот именно массировать, именно массировать. Дело в том, что эти ежики совершенно миниатюрного размера. Вот они такие масенькие-примасенькие. Вот, их покупают... Но дело в том, что эти ежики стоят достаточно дорого. Вся популяция ежей, она на самом деле весьма малая. Ими обладает только группа катетер. И вот...
2: Ну и немногие одинокие, очень богатые дамы.
1: Очень богатые.
2: Мы при создании этого ежа ставили еще одну цель, чтобы процесс кормления этого ежа мог доставлять и удовольствие.
0: Так, так, так.
2: Вот, и поэтому он питается, в общем-то, внутренними выделениями женщины. Отсюда его и название.
0: То есть это практически какое-то новое, я бы сказал, в секс-индустрии что-то?
2: Ну да, да.
0: Ага. А не планируете ли вы поставку? Вот как бы вот у нас, например, в нашем секс-шопе, вот сейчас вот поросячьи хвостики очень пользуются большим спросом. А вот как бы эти ежики, они должны.
1: Дело в том, что поросячьи хвостики — это все фигня по сравнению с нашим замечательным ежиком.
2: Но дело в том, что процесс вот создания этих ежиков, он очень дорогостоящий. Я боюсь, что для массового покупателя он никогда не будет доступен.
0: Ну, в принципе, это тоже, видимо, на вкус и цвет, как говорится.
2: Ну, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки.
3: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монморанси» группа молодых ученых и музыкантов «Катетер». Это все называется. Я, кстати, знаю, что вы являетесь также, вот все здесь присутствующие, учредителями и организаторами, так сказать, соответствующего общества с ограниченной ответственностью, которое называется «Катетер», и институт, который тоже называется, как бы, вот именно связан с этим прибором. Я бы хотел узнать, как сейчас происходит, в общем-то, вот деятельность вашего института, насколько сейчас велик приток клиентов, пациентов, и в основном с какими жалобами обращаются в, вот, в ваш, скажем, именно медикозный отдел, потому что почему-то у вас называется он не медицинский, а медикозный. Тоже бы хотелось узнать.
4: Ну, это такие, я бы сказал, тонкости лексического плана, которые к делу отношения-то не имеют. Потому что, ну, в отличие от медикаментов, там медикозный прием, медикаментозный, ну, не будем на этом останавливаться.
0: Ну, в общем, да.
4: Вот. Дело в том, что нами же был разработан радикальный метод лечения базитизма.
0: Ага, ага.
4: Вот. Дело в том, что, значит, как известно, чем, значит, самые опасные проявления базитизма, они связаны с тем, что внутри, в полостях каких-то человеческих, накапливаются энзимы и создают какое-то дополнительное давление на органы, вызывая там болевые ощущения, или в самых тяжелых случаях, то есть когда происходит накопление энзима в голове, значит, то...
0: Какие-то даже фрустрационные действия происходят.
4: Так, нет, да. Это просто начинает действовать как опухоль в мозгу. Она придавливает мозг, придавливает сосуды, вот эту вот полость с энзимами.
0: Не, ну это же практически вы проводите, как бы, вернее, как это, не даете болезни, вернее, прогрессировать физически в форму, нет, поскольку тут... ваш это базитизм, он сам по себе неизлечим.
4: Нет, он неизлечим, но вот такие вот острые моменты проявления вполне возможны. То есть в какие-то головные отверстия вводится катетер особой конструкции, это ноу-хау, этого больше не где нет, только у нас, в нашем институте. Вот. Ну, обычно это делается через ушные отверстия, вот, как наиболее удобные такие для введения. Вот. Туда, значит, вводятся, ну, в крайних случаях трепанация черепа делается. Это, но это обычно, да, это бывает нет. Потому что дело в том, что тогда вместе с энзимами можно и мозги расплескать. Это, в общем-то, достаточно опасно. Вот. Ну, а приемы стереотаксиса позволяют нам достаточно точно вводить вот эти вот катетеры именно как раз в полость, заполненную энзимом. И на определенное время мы можем, в общем-то, человека от проявлений базитизма избавить. Да. Но если оставить этот катетер там, значит, постоянно торчащим, значит, соответственно, то, значит, у нас начинается постоянное истечение энзима. Вот. Но то, что какие тут бывают неприятные вещи, вы прекрасно знаете. Энзим — это такая штука, чем больше он вырабатывается организмом, тем, так сказать, мощности его наращиваются. И просто человек будет ходить, брызгать вокруг себя энзимом, заражать им других людей. В общем, это никому не нужно, конечно. Вот. Но в каких-то там тяжелых клинических случаях, когда вот там, ну, нам нужно этого человека там на какое-то время, ну, привести, скажем так, в норму, избавить от проявлений базитизма, мы это можем делать и достаточно успешно.
0: То есть, как бы, в основном все-таки эта вот деятельность направлена на таких вот, как бы, больных, скажем, по таким, по признакам уже ярко выраженного агрессивного базитизма. Ну, что меня здесь интересует? Как бы их приводят, наверное, родственники, поскольку, как бы, ведь... Вряд ли,
4: да,
0: они...
4: сам-то, да, человек не осознает такой потребности. Как правило, это вот один из первых признаков базитизма — это снижение критики к своему состоянию. Вот, то есть обычно человек, значит, ему кажется, что вот все ништяк, он делает все правильно. Вот, а люди, которые там со стороны на него смотрят, так, ну, как-то нельзя же так прям сказать, ну, ты гонишь, чувак, вот так вот сразу кому-нибудь, ну, да, сказать. Ну, вроде
0: бы.
4: Ну,
0: я, кстати, знаю, что вот как бы по некоторым просочившимся сведениям о методах лечения в вашей клинике, что вот когда у человека пропадает самокритичное восприятие себя, то есть самооценка, то как бы у вас есть ведущий специалист, вот Рауль один из них, который ставит и начинает объяснять по полкам, что, дескать, вот там, дескать, ты дебил, потому-то. Ну, прям вот объясняет, то есть тем самым, так сказать, вкачивая в человека как бы состояние сомнения.
4: Рауль вообще уникальный человек в этом отношении, потому что он может такого рода диагнозы и, скажем так, поддерживающую терапию проводить даже по телефону. Вот. Ну, так как, это являлось бы рекламой, мы, конечно, номер этого телефона приводить в эфире, не имеем права просто.
0: Но вы все равно на всякий случай возьмите ручки и бумажки, потому что вдруг в конце мы дадим.
4: Да, совершенно верно. Ну и потом, кстати, между прочим, благодаря замечательному

0: И тут же ставим их к себе на учет в картотеку, и ведем за ними постоянное наблюдение и постоянно на них воздействуем.
1: А скажите, Рауль, меня вот сейчас почему-то я вспомнил, заинтересовало вот здоровье. В каком сейчас состоянии находится вот та пациентка вот в третьей палате, вот под часами такая толстая, полная женщина в бегудях. То есть она говорила, что она проводник на землю высшего разума. Вот как сейчас проходит лечение? Потому что, насколько я понял, там, в общем-то, базитизм не просто с большой буквы, а, в общем-то, все буквы большие, а первая маленькая.
0: Ну, это очень тяжелый случай. Эта женщина, к сожалению, сейчас впала в кому. Но кома у нее очень такая интересная.
1: То есть
0: мозг не полностью отключился, и он сейчас может воспринимать информацию.
1: То есть осциллограмма идет это?
0: Конечно, мы активно этим пользуемся, и я с ней регулярно провожу каждый вечер сеансы. И я думаю, что где-нибудь через пару месяцев мы ее приведем в норму.
1: Ну, скажите, вот я знаю, то есть сеансы, да, я знаю, что вы прекрасный массажист, ну а как же с брезгливостью?
0: Что поделать? Приходится жертвовать ради науки.
1: Ага. Ну, то есть все-таки вы как бы вера в то, что вот придет исцеление, есть какая-то?
0: Нет, ну у нас практически 100% результат. То есть только один человек, может, из тысячи не будет поддаваться нашему воздействию, но это, как правило, бывшие партработники, члены КПСС. И вот на моей памяти было только два случая, когда не удалось полностью излечить. Ну, не полностью излечить, а, так сказать, убрать вот эти яркие проявления бадитизма. Это как раз были оба бывшие члены Политбюро.
1: Угу. А скажите, вот, а как обстоит дело с животными? Приносят ли в институт больных животных? Ведь это же серьезная сейчас проблема. То есть, вот, например, происходит в связи с тем, что происходит активное слияние полов, то есть уже не поймешь, где там он, то есть какое-то сплошное кругом оно, вот, и как бы происходит даже визуальное слияние животного с его же хозяевами. То есть, ну, короче, даже морда становится одна. И не поймешь, дверь тебе кто открыл, овчарка, или это жена хозяина квартиры, или сам там хозяин, или попугай их там прям вот.
2: Это да, это бывает, это даже очень часто. Но вы знаете, что самое интересное? Как правило, если нам приносят вот такое вот животное, там, будь то попугай, там, левретка, баллонка, там, это совершенно неважно, вот там ее хозяйка там приводит, или там даже иногда бывает хозяин, вот, и говорит, что вот, ну, у меня проблема с моим питомцем. Вот, а мы-то видим, мы-то люди-то научные. Вот, это, как правило, 100%, что бозитизмом страдает именно хозяин. То есть таким образом мы выявляем своих, ну, натуральных пациентов. А у животных бозитизма его, в общем-то, как такового быть не может.
1: А вы не опасаетесь, что вот за те вот повсюду сейчас вот объявления, которые на столбах, там, типа, вылечим любых животных, вот, как бы, что, как бы, к вам придут и там скажут, дескать, ну что же вы... То есть вы же не сможете объяснить соответствующим органам, что это всего лишь, так сказать, способ выявления настоящей опухоли.
2: Ну а что делать? Ну это вот как флюорография, которую полагается раз в год проводить. Но там мало ли чего, там что случится.
1: Да, это ответ достойный большого ученого. Но мы ненадолго прервемся.
2: Да.

0: И вы можете, так сказать, группироваться и задавать ваши вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что гости сегодня в студии — это группа «Катетер» в полном своем составе. И если вы позволите, первый телефонный звонок я с радостью вывожу вам в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Сразу хочу поблагодарить за замечательное музыкальное произведение, прозвучавшее в эфире. Песни действительно душевные и классные. Хотелось бы узнать, где можно вообще производить их отслух и записаны ли они на каких-нибудь музыкальных аудионосителях, типа компактных дисков и тому подобных вещей.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос действительно носит чисто прикладной характер, но своевременный вопрос.
2: Да, насущный, актуальный. В общем-то, отслух, я бы даже сказал, на сегодняшний день...
0: Ну, отпись тоже

0: отпись. Да. Нет, ну вот отслух из официальных носителей пока существует только выпущенная фирмой Элиас кассета «Музыка нижних чакр». Вот, это первый альбом группы «Катетер». А сейчас вот как раз заканчивается работа над сведением второго альбома. Вот вещи, которые вы слушали сегодня, это вот как раз будет на втором альбоме, который носит название «Нежности для промежности», как вы, наверное, уже поняли. Вот. Ну и непосредственно там в будущем планируется работа над альбомом под названием «Бобик сдох».
1: Вот. Это хорошая,
0: да, должна быть работа. Вот. Потом есть еще такое условно рабочее название, может быть, там это будет четвертый или пятый альбом, там это неважно, «Жадность фраера сгу». Ну и, так сказать, в общем-то, идей очень много творческих таких.
1: Будьте
0: прошу
1: здоровы.
0: Прощения. Да, вот,
1: ну, это после того случая.
0: Аж распирает от идей. Да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Эдуард, Рауль, Александр и...
0: Исаак.
2: Исаак. Да.
0: Очень или Монти еще.
2: Это Дмитрий Вальдемарович Подсвечник, если вы помните.
1: Да, да, конечно.
2: Вот, значит, вот мне вот, я от делегации звоню, потому что, чтобы не забивать телефонную линию, все звонили вначале ко мне, как бы задавали свои вопросы, чтобы я вам потом их передал.
1: А, ну, то есть, как бы, да, так сказать, вы выполняете такую роль, да, пейджера.
2: Вот, значит, вот, вот мы собрались так, подумали, значит, чтобы добиваться от всех этих сомиков там, кондиру там, ежей всяких, вот просто взять там, отловить пойти от делегации нашей, двух-трех так особей и набить просто им морду. Чтобы они пошли и рассказали своим там друзьям, что морду отбьют, и чтобы они больше так не хулиганили.
1: То есть путем, так сказать, вы сторонник индивидуального террора.
2: Вы это понимаете, это как бы запуг такой пойдет.
1: А, запуг?
2: Да.
1: Но вы же можете посадить на измену всю потом особь. Они же там, знаешь, вот такой мордобой там одному, а они остальные же потом перестанут плодиться, и флоре настанет серьезный напряг.
2: Нет, ну, плодиться они не перестанут, я думаю. Ну, вот они скажут, просто они не будут там не влезать там никакие там органы человеческие.
1: Ага.
2: Вот, и по поводу краников вот еще тоже вот вопрос.
0: Да. Микровентили, я прошу прощения, вот это очень существенно.
2: Ну, микровентили, от меня, вот друзья вот только что звонили, но они новые русские, это Ральф, Итибанович Пальн и Годи. Вот они, значит, задаются таким вопросом вот. А вот, например, можно, вот, например, вот, вот знаете, вот, вот как бы вот у одного класса будет там одни краники, а вот у тех, кто побогаче, там вот.
1: Позолоченные, например.
2: Позолоченные, или то есть это надо обязательно одного материала делать.
1: То есть вы хотите просто узнать, вот реально ли изготавливать эти крантики по индивидуальному заказу,
2: да, да,
1: с
2: да.
1: индивидуальным дизайном там.
2: Да, конечно.
1: А, вообще действительно вопрос весьма, весьма
0: интересный. Ну, это, видимо, планируется.
1: Сейчас, простите, может быть, еще если, да, у вас еще есть какой-то,
2: да,
1: вопрос.
2: Да, вот, да. Мне вот...
1: Мы по порядку потом вам ответим на все.
2: Ага. Я так ну, подумал. Вы записывайте там.
1: Да, у нас тут вот Прохор пишет тут.
2: Понятно. Вот, значит, еще вот. Я вот беседовал тут с вашим прошлым собеседником, базитологом Андреем Орловым.
1: Да, да.
2: И он мне, значит, установил вот через радиоволну вот эти вот синтетические запахи.
1: Ага.
2: И, короче, вот я сейчас ощущаю, вот сижу, вот борщ ваш запах, понимаете?
1: Это уже, простите, как бы не борщ, а вторичный такой запах, вызванный, ну, понимаете.
2: Нет,
1: ну, короче, просто Рауль рыгнул, назовем это так. Да.
2: Я просто рецепт хотел узнать.
1: Борщица-то?
2: Да.
1: А, хорошо.
2: Еще вот да, такой. Да. Значит, вот я наблюдаю сейчас по телевизору у вас.
1: Угу, да.
2: Вот наш вот научно-исследовательский институт. Вот. Который специализируется на всяких там физических таких исследований природных.
1: Да-да-да. Да.
2: Значит, это... В общем, мы, короче, вот проводили опыт на этой неделе по запихиванию шишки, что только вот не передней, не острием, а вот тупым концом в рот.
1: Uh-huh.
2: И вот она вот, вот почему вот, думали, почему вот она не выходит обратно. Вначале было предположение, что это сила трения.
1: Uh-huh.
2: А на самом деле это, вот когда вот вы вдавливаете туда шишку, это чешуйки, они как бы вот выдавливают смолу, и когда это взаимодействие все слюной происходит химическая реакция.
1: То есть приклей такой?
2: Да, вот клей, чудодейственный вот клей, который вот, и поэтому нельзя вытащить никак. И вот я сейчас смотрю на вас, Александр, по 8-му телеканалу.
1: А я сейчас спиной к камере сижу, поэтому как бы...
2: Нет, ну вот я про ты говорю, у вас какие-то проблемы там с носом после того случая, по-моему, да?
1: Да, вот как бы и есть.
2: Вот, если да. Вот есть какие-то у вас там, то вы могли бы в наш институт обратиться, и мы вам все приклеим. Там.
1: Ну, вообще-то сейчас, на самом деле, как бы, вы знаете, что сейчас последняя мода, это вместо вот ноздревого отростка, как бы, делается трансплантация клювов. Ну, мало того, что вот зубы из клювов делаются, там, это как бы уже...
2: Да,
1: то есть, поскольку гораздо удобнее дышится так же, а еще одна функция появляется. Ну, например, там, проще произвести выклев там какого-нибудь кокоса, да, вот для любителей экзотических фруктов.
2: Или киви высосать тоже.
1: Да, там, киви отсосать, да. То есть,
2: нет, ну, Александр, да. Вы понимаете, это же клюв, его тоже вот приклеить, чтобы посильнее надо, чтобы он был.
1: Это серьезная работа, он должен корни пустить, нужно лежать около года лицом вверх.
2: Понятно.
1: Вот. Ну, спасибо вам за звонок, сейчас, я думаю, вот Исаак вам ответит на ваши вопросы. Вот что касается, я вот мне передали
0: микровентили, да,
1: микровентили, да, индивидуальный подход к созданию этого произведения, да.
0: Безусловно, будет, да. Я так думаю даже, что у нас будет выпущен каталог. Вот вроде как бывают каталоги, как там, ну, не знаю. Да, в общем, да, сантехники, там, всяких приспособлений для ванн. Но я бы не советовал особенно обольщаться всем по поводу, скажем так, ценовой дифференциации этих изделий, потому что самая дорогая вещь там, это вот как раз платиновая решетка с отверстиями, нормализованными в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. То есть это сам по себе продукт настолько дорогой, что вешайте там хоть золотые трубы, там, я не знаю, алмазные катетеры, все равно вот по сравнению с ценой этой решетки, в общем, ну, это не принципиально. Все равно, что из нержавейки, что из золота будут стоить приблизительно одинаково и жутко дорого. И вот когда, кстати, наша экспедиция отправлялась вот к берегам реки Амазонки, там мы проплывали случайно мимо Южной Африки, вот, мы там связались с фирмой, с компанией De Beers, и как раз вот эти вот все платиновые решетки, которые у нас были, вот фильтры на этих кранах, мы им впарили за анафемские деньги. Вот, и, короче, те вентили, которыми мы оснащали аборигенов, ну, не каждому же доверишь платиновую решетку, правильно? Вот, они ее там побегут менять на огненную воду или что-нибудь в этом роде. То есть у них были это простой вот микровентиль без всяких там каких-то фильтров или что. Вот они просто открывали это дело и закрывали там вот в момент мочеиспускания. Вот, но, тем не менее, эксперимент прошел хорошо, нам просто вот дополнительные средства позволили взять на грудь, на борт, точнее, корабля дополнительное горючее, вот, дополнительный персонал, то есть у нас помимо аминозиновых сестер, буфетчиц, горничных, в общем-то, у нас так была хорошо оснащена экспедиция и персоналом в том числе, так что, в общем, мы научные исследования проводили на самом высоком уровне.
1: Второй вопрос, касающийся, ну, как бы, в общем-то, привитию некоторых отдельных особей, вот, в частности, сомиков кандиру, так сказать, условного рефлекса, насчет, так сказать, дальнейшего его потомственного. Ну, вы понимаете, о чем я хочу.
0: А, ну, то есть, да. Забота о потомстве есть ли у сомиков кандиру?
1: Это тоже, да? Да.
0: Или как? Нет, ну, дело... Дело в том, что, как и все рыбы, он, в общем-то, ему на потомство свое наплевать. Вот там есть только какие-то некоторые виды, я знаю, там и во рту икру вынашивают, вот акулы вообще там живородящие. Не, а этот мечет просто там, куда попало. Вот, на... Но он вот на листике, вот, о которых мы уже говорили, вот то, что является деликатесом там как раз, ну, вот, на Амазонке.
1: А вот вы видели такую вот рекламу, там две птицы сидят, там с яйцами потом вылупляются и типа там позвонят родителям, они вылупились и забыли своих родителей. Ведь изначально вот рыб должны были снимать. Но потом как бы эстетические чувства вот режиссера покоробило и решили все-таки снять птиц.
0: Ну, тут даже не только в этом дело, просто подводные съемки, они значительно дороже. Вот. Там же нужно совершенно, так сказать...
3: Фильтры другие.
0: Другие фильтры. Более того, передняя стенка должна быть плоской, потому что дело в том, что вот оптическая линза начинает работать вот на границе перехода сред, а поскольку вода имеет оптическую плотность не такую, как воздух, то есть оптика там начинает работать совершенно по-другому. Вот. Для этого, значит, ну, во-первых, то, что камера должна быть боксированная, тоже само собой.
1: С определенной частотой пульсации.
0: Это обычно кварцевая стабилизация применяется же. Вот,
1: но она в воде часто отказывает.
0: Конечно, да, особенно в соленой морской воде это проникает, так сказать, пары и
1: там
0: жидкость.
1: Отъедалого механизма вообще, да.
0: Не только может произойти какое-нибудь замыкание в электронике, и, в общем, это выдаст совершенно ненужный результат. Ну и потом прикинули так, думали, что за птица. Ну вот вроде кукушка, как она, так вот, не очень, да, свое потомство. Вот. И, в общем, сняли про птиц.
1: Кукушек именно двух.
0: Да.
1: Ну и что вот касается вопроса о рецепте борща, я вкратце расскажу элементарно. Это берете, значит, на кастрюльку такую литровую десяток яиц, щавель, жарите лук и шкварок. Вот, и все это вы, в общем-то, ставите в холодильник на сутки. Получается замечательные щи, и дешево, и сердито. Вот, а что вы хотите
3: сказать? Дрожжей надо еще немного добавить туда.
1: Ну, это как бы... Вот,
3: по вкусу, конечно.
1: По вкусу. Это уже дрожь ставится на стол.
3: Ну, как да, бы... Да, прям и втыкается деревянная ложка, только непременно деревянная.
1: Потому что иначе грибки, да, ржавеют. Ну что ж, я предлагаю обратиться к звонку следующего нашего радиослушателя. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы уважаемым нашим гостям сегодняшнего эфира. Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: Березкин Станислав Витальевич вас
1: беспокоит. Здравствуйте.
4: Знаете, чуваки, все, конечно, классно, я прекрасно все понимаю.
1: Ой, но... какой у вас прям молодежный такой
4: баран. Молодежный, да, очень молодежный.
3: Кстати говоря, это название баранов.
4: Баранов — это чуваки, что ли?
3: Да.
4: Понял. Ну, в общем, вот я не пойму, вы что, на негров работаете, что ли? А негров, там, чечмеков всяких и так далее.
1: То есть, вам...
4: То есть белых людей вы уже не замечаете вроде бы. Я понимаю, все это базоэтическое и так далее. Вот как бы все-таки хотел бы поцивилизованнее все это дело.
1: Так.
4: Даже на Западе такого, в общем, простите, дерьма не допускают.
1: То есть уже или еще?
4: Уже, наверное.
1: А было такое?
4: Ну, наверное, было, но, в общем,
1: нет, ну как,
4: чего-то,
1: вот вы...
4: чего-то более хочется серьезного, понимаете? Даже так-то. Вот под пьяную голову. Вот порой все это дело раздражает. Хотелось бы поднять ваш уровень чуть-чуть. Да, ха-ха, это я понимаю, все это классно. Заезжай ко мне, конечно, это будет очень здорово. Вот. Но на самом деле, вот это вот все уже, в общем, даже среди музыкантов уже как не котируется нифига.
1: А вот что бы вы могли предложить? Какой бы, вот, например, что вас интересует, беспокоит? Нет, ну стиль
0: да,
1: как
0: в общем-то,
1: бы...
0: нас интересует мнение специалистов всегда.
1: Потому что, нет, я еще хочу сказать, что над стилем как бы у нас работает Генриетта Варфоломеевна Шерсть, она просто не потерпит конкуренции.
4: Это,
1: а вот...
4: Это я понял все.
1: А вот как бы вот нас интересует проблема, которая заботит вас. Вполне возможно, что мы сможем вам помочь как-то, вот, подсказать выход из...
4: Вот черт его знает, помочь, наверное, не сможете уже. Но вот хотелось бы что-то, ну, более направленное на людей, так сказать, серьезных таких, вот как бы, не то, что там металлических, не то, что райдеров там, да.
1: Кого второй вы назвали?
4: Райдеров.
1: Это что?
4: Ну, байкеров, кому больше нравится. Но людей таких, как бы, уже более умудренных опытом. Вот, чуваки, вот ей-богу, вот, все, что вы говорите, это... Ну, как бы детское все.
1: Ну, вы знаете, у нас, собственно, ведь была вот серьезная достаточно программа о автоподъемниках. Почему хихи? То есть, как бы, поскольку политика Генриетты Варфоломеевны Шерсть, она рассчитана на то, чтобы захватить все, понимаете, пласты населения.
4: Ну, понятно. Ну, пласты-то, они все уже, так сказать, как бы ориентируются на жизнь сегодняшних, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, сегодняшней, там, ополоумевшей Европы.
1: Ну, а скажите, вот последняя ваша поездка по этим местам, она как бы действительно вот натолкнула вас на мысль, что там действительно так все ополоумевше?
4: Не, вот серьезно. Я скажу, серьезно. Я не ездил, да.
1: А как же вы знаете?
4: Я не ездил, нет. Ну. С первых слов, не через друзей, не через что-то еще,
1: то есть,
4: с первых слов, так и друзей, но...
1: Мне батя рассказал, как барин ел, называется.
4: Но это нет. это не то все.
1: А вот вы знаете, например, что вот именно после нашей программы произошло, так сказать, некоторое изъятие из торговли вот так называемых куриных окорочков, поскольку это, в общем-то, выращивается все на спецорганизме.
4: Ну, понятно.
1: Не, ну, как понятно. Вот, не, ну... А вы знаете, что это на самом деле продукт вот именно того Запада? А вот вы его вкушали. Я, кстати, вас заметил вот в демонстрации. Вы стояли третьим во втором ряду слева. Вы там кричали, что, дескать, верните нам окорочка.
4: Нет, черт возьми, если ну, бы я там это... стоял, я бы, наверное, уже давно повесился.
0: Не, нет, вот это вот не надо.
4: Нет, все замечательно, все прекрасно, все нет. хорошо. Но
1: ну вот видите, бы, вот нет, спасибо,
4: хотелось
1: да.
4: бы, хотелось бы, нет, хотелось бы единственное, что, чтобы повзрослели как-то. Вот на уровне 40 лет где-то вот так.
3: Мне уже 54.
4: Ну 54, это не знаю, не верю.
0: Нет, ну видите ли, в чем дело. Нет, у нас да. передачи популярные. Вот
1: научно-популярные.
0: Да, научно, но популярные все-таки. Если мы будем вести, так сказать, строго научный разговор, вы сами понимаете, нас просто никто да, не ну, будет это, слушать. Конечно, это, тем более понял. Среди ночи. Вот, и мы поэтому вынуждены, конечно, где-то из не, терминологии. Ну,
1: в общем, вы знаете, вообще я еще так немножко скажу, что, в принципе, как бы у нас тут договор серьезный со Останкино, подписан со всеми телепрограммами. Понятно. И как бы вот у нас просили именно людей, которые любят серьезные передачи, отсылать вот в телепрограмму «Времечко».
4: Это понятно. Вот, нет, это «Времечко», это все там пусть само по себе. Нет, все замечательно, все прекрасно. Я отключаюсь, не хочу вас больше мучить, но...
1: Нет, это я вас отключаю.
4: Хочу сказать, что все лучше пусть будет побелее.
1: Побелее.
4: Вот. А то так все больше на негров похоже.
1: Вот как, а почему у вас такая нелюбовь к этим замечательным? Вот возьмите, например...
4: Ну, кстати, да. вот сейчас вот, только что
1: нет,
4: вы говорили.
1: Нет, вот послушайте, послушайте. Вот, например, существует человек, который поет «Увезите меня в Гималайи, потому что я московский пустой бамбук».
4: Ну,
1: а существует,
4: хочется, существует,
1: существует, например, Маркус Миллер, который является представителем чернокожего населения. И вот, на мой взгляд, он гораздо более выдающаяся личность во всех отношениях. Вот, например, я бы для него повещал. А вот для бамбуков там и Гималаев нет. Нет, сударь, вы серьезно попутались. Я понимаю, что сейчас уже ночь глубокая, но все-таки вам нужно опустить ноги в тазик и посидеть полчаса, так сказать, уставясь желательно во включенный телевизор, но вот с такой, когда там нет никакой программы, то выскакивает цветная заставка или там какая-то другая картинка. И, по-моему, это хорошая терапия, да? Это, кстати, вот вы же, Исаак, рекомендовали в вашем...
0: Ну, в принципе, да, но тут нужно выключать звук у телевизора, вот, и использовать его, ну, в качестве осветительного прибора.
1: Да, ночника.
0: Да, да, совершенно верно.
3: Соблюдать лучше, дистанцию.
0: Да, лучше всего настроиться на какой-нибудь такой канал, где, в общем-то, изображение будет поменьше, вот, чтобы он так просто создавал вот это вот свечение с пульсацией частотой 50 Гц.
1: Оно, кстати, вот. Успокаивает достаточно.
0: Вот, ну как оно успокаивает? Оно не то, чтобы там это совсем успокаивает, но вот вроде человек попадает вот в какой-то этот определенный ритм, у него что-то такое возникает, там,
1: ну, это, собственно, уже не важно. Да. Дело в том, что мы как бы вот основную просьбу Генриетты Варфоломеевны по разнарядке, нам именно вот в это время нужно было заступиться за чернокожее население, и так удачно был вмонтирован звонок. Я считаю, что мы цель выполнили. Давайте послушаем следующий телефонный
0: да,
1: звонок.
0: Парные,
1: доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: И доброй ночи, геройские гости, Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я вот ваш постоянный слушатель и постоянно к вам пытаюсь прозвониться.
1: А вы лучше приходите. Борща вот. Приносите.
5: Ну, я сейчас подтянусь вам борща, пельмешей там.
1: Ага, пельмешей. А вы знаете, кстати, что именно вот наша программа была инициатором, так сказать, создания вот этого трафарета на самые популярные сейчас майки, которые вот все носят сейчас все больше и больше. Ну, правда, под одеждой, потому что холодно. Ну, вот сейчас к любому подойдите, с него бушлат сдираете и видите эту майку, майка в пельменях. Причем в пельмени они как бы выполнены в форме голограммы, то есть прям на вилку хочется нацепить.
5: Да, конечно.
1: Да.
5: Просто сейчас вот многие носят майки всякие там баскетбольные, там, знаете, там, Кингс, там все.
1: Да, кепки еще.
5: Кепки, да. А вот как бы с пельмешами они их там как-то скрывают.
1: Брезгуют, считают, что, дескать, это не по-европейски.
5: Это как бы андерграунд такой.
1: Да, как бы вот.
5: Как бы прогуление.
1: Да, да, да.
5: Просто вы, может, меня помните, я звонил, вот у меня, я хоккеист вообще, у меня еще ребенок. У меня трудности были с его выращиванием, он же
1: осужен. Ну, я вас помню, вот, а вот приходили как бы сюда, вот в щитках, в маске, с клюшкой, да.
5: У меня еще вот девушка была знакомая, у нее третья ягодица.
1: Да-да-да-да, конечно, вы показывали ее вот здесь, наверное. Да. Да.
5: Угу. Просто такая проблема, что как бы у меня вообще семья, вот мама, сын мой, И вот они не могут слушать программу в такое позднее вообще время, что, в общем, они уже спят. И я вот тут пишу все дело.
1: А в принципе, вы можете их прописать куда-нибудь в страну, где другой часовой пояс. Там вот, например, сейчас в Москве там ночь, да, а там, например, день.
5: А вот в это время у них ловится Монмаранси?
1: Да, скажи, а почему бы нет?
5: Просто вот хотелось бы узнать отношение ваших гостей и вас лично к программе такой «Базедовые знак качества».
1: О, понятно.
5: Шестому каналу.
1: А, спасибо.
5: Это, например, выходит первый, значит, там какой-нибудь Укупнин там и говорит, что я там испарюсь или еще там съем паспорт, вы не придете на концерты, если.
1: Вы знаете, там, например, давайте не будем пересказывать ее содержимое этой программы. Давайте лучше... Спасибо вам за звонок.
5: Александр, да. А у вас вот намечается ли в ближайшее время какое-то творение?
1: Нет, пока нет. Подождите, я пользуюсь случаем, конкурс объявлю вечером.
5: Ага.
1: Да, спасибо вам за звонок. Наш радиослушатель просто как бы так, ну, неожиданно подвел вот нас к конкурсу. Дело в том, что Генриетта Варфоломеевна Шерсть, куратор нашей программы, она активно протестует против каких-то реклам, даже произнесения в нашем эфире названий других программ. Поэтому мы долго думали, как бы вот получше сделать этот конкурс. И, наконец, в общем-то, вот радиослушатель помог. Замечательно. Уважаемые, кто из вас вот пришлет письма сюда? Ну, вы знаете адрес радиостанции «Эхо Москвы». В письме нужно всего лишь указать, в каком сюжете, в какой день и вообще, в общем-то, в каком виде чаще всего появляются ведущие программы «Монмаранси» в программе «Знак качества», под каким видом. Вот, можете даже записать на видео этот сюжет и, например, написать. Вот это детство. Ну, сиамский близнец не в счет. Дело в том, что его всегда вырезают и не пускают в эфир. А вот я там, да, то есть как бы не все же знают меня в лицо. Но там я бываю периодически в этой программе, в программе «Знак качества». Вот, вот Эдуард бывает там.
3: Да.
1: Катя Половинкина, вот все спрашивают, куда же она пропала. Дело в том, что она сейчас просто завсегдатай этой программы. Так что пишите, пишите. И мы вам, так сказать, награду обязательно приклеим хорошую, щедрую награду. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо за то, что вы пригласили сегодня группу «Катетер». Давно ее не было у вас. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас в интернете копаюсь целыми ночами. И всегда задаю себе вопрос, а почему же Александр Ловецкий, почему Монмаранси, Опоссум, и вообще почему «Эхо Москвы» не присутствует в интернете? Я надеюсь, вы это планируете. А может быть, у вас уже есть страничка, а я ее не знаю. Хотя «Альтависта» мне ее не выдала. «Катетер» же, то «Катетер» тоже хотелось бы там видеть. Или это «АОЗТ», простите.
1: Понятно, спасибо. Вопрос действительно интересный. Что касается вот программы и меня лично, про группу «Катетер» я не знаю. Поступали предложения о размещении страницы в сети интернет, но, во-первых, Европа оголтела и возмутилась, что, дескать, как бы в такой международной серьезной сети будет информация с их точки зрения не самая гуманная по отношению к окружающей среде. Вот. И, в принципе, эффективность этой страницы пока что не настолько высока, чтобы вот выделить какое-то время на ее создание, на мой взгляд. Это нужно серьезно сидеть, думать, подбирать материал, что-то там копошиться, а, в общем-то, пока результат будет не особо велик. Немножечко подождем, сейчас поглядим. Когда цены подскочат, тогда мы разместим, потому что, как сказать, все же мимо кассы мы делаем, ну вот вообще все. Вот, и так сказать, да, что? А кто?
0: Ох ты, ну да. А насчет «Катетера» почему нет сети интернет? Но дело в том, что у нас еще очень много закрытой информации, которая просто не, еще вот неизвестно, что можно вообще так давать широкому кругу пользователей, а что нельзя. Вот, ну вот каталоги, конечно, какие-то у нас там, наверное, будут. Вот, а пока просто вот следите за рекламой, спрашивайте в киосках звукозаписи. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, все, что можно будет знать широкому кругу слушателей, я думаю, эту информацию до них доведем.
1: Вообще, я давно хотел, как бы, я думаю, тоже такой подходящий достаточно момент, чтобы открыть, наконец, истинное, так сказать, лицо так называемого интернета российского. На самом деле, хочу вам сказать, что то, что вы назвали сейчас интернетом, и то, в чем вы копаетесь, это целиком, так сказать, произведение серьезных спецслужб. На самом деле, это ничего общего не имеет с интернетом, так сказать, европейским, американским и с интернетом обычный, так сказать, обычный, ну, других государств. Все, что вот у вас, это целиком кастрированная, отфильтрованная информация. Порой даже вот, вот нам предлагали даже не просто создать страницу, а, так сказать, участвовать в создании информационных листов, так сказать, с информацией, которая выгодно совершенно может, так сказать, зомбировать те или иные слои людей, увлекающихся этим новомодным течением. Так что, да, и плюс это как бы все, как вы сами понимаете, происходит в сговоре с фирмами, торгующими компьютерной техникой, потому что, ну, например, там стриптиз в прямом это как бы эфире интернета, он привлечет, естественно, покупателей того же компьютера. А поскольку этот стриптиз, естественно, в Америке, в оголтелый, как сказал наш вот радиослушатель по фамилии Березин, вот не, совершенно не практикуется, то, соответственно, такая, ну, типа, как бы заманить, понимаете, вот там покажут задницу голую, естественно, он пойдет и купит у товарища, увидел своего, пойдет, купит компьютер. Вот Эдуард хочет...
7: Да, все дело в том, что стриптиз для интернета это в Смоленской филармонии, собственно, записывается.
1: Да,
7: на цифровые носители. Да. Просто филармония перестроилась.
1: Ну а что? Что, наверное, да. Государственный
7: деньги
1: заказ?
7: Деньги есть деньги.
1: Государственный заказ. Ну что же, я предлагаю ненадолго отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим общение с нашими радиослушателями.
0: Да, вот музыка, это вот нам по культурному обмену и по научному. Значит, есть тоже такая группа, называется «Научный блюз». В общем, они занимаются тоже довольно серьезными вещами. Ребята, вот мы еще, правда, я вот, по крайней мере, не слышал, что это такое. Я думаю, что, вот, наверное, надо послушать, да?

махонькие масики под елочкой. Ой,

два, а три, а четыре, раз, а два, а три, а четыре, фрикционно, два, а три, а четыре, наклонитесь за мылом.

0: так сказать, коллектив, насколько я понял, имеющий непосредственное отношение, это как бы друзья по искусству, товарищи, я бы сказал, по оружию, я бы сказал, по подвязке.
1: И коллеги по науке.
0: И коллеги по науке. Да? Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Каздетер», и вы можете задавать ваши вопросы участникам, так сказать, коллектива по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло. Там что-то очень плохо слышно, кто-то что-то бубнил, но, видимо, неудачная была попытка вот сварить такой же щец. Потому что насчет дрожжей, Эдуард, это вы зря пошутили, вот что бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
2: У меня рассказывать будете вы, у меня как раз вопрос по поводу микроленсии.
0: Так, так. Вот. Как-то заинтересовало это очень всех, да?
2: Да, тема достаточно интересная и новая.
0: Угу.
2: Дело в том, что микровентили разработаны, они прикрывают только одно отверстие. А из второго отверстия, даже помимо боли пользователя, возможно неконтролируемый выброс от расстанка, возникающего слоника. Для разработки этого дела, видимо, уже неприменима теория ламинарного течения струи, по которой происходит подъем слоника, а необходимо использование, видимо, методов физики твердого тела, достаточно сложно, сам сказал, фурьер и подобные вещи.
0: Угу, понятно, ну, спасибо.
2: Видимо, необходим какой-то фазовый переход из одной, из одного конденсатного состояния в другое, какое-то разжижение все этого дела, дифузирование фекальных масс.
1: Да. Я уже понял.
0: Да, да, спасибо. Ну, сейчас да. Вот ты как бы главный специалист, вот Исаак вам что-то ответит. Действительно, я тоже несколько насторожился, вот поскольку так визуально достаточно однобокий подход-то к проблеме. То есть один вентиль поставил, и хочешь ты халява.
1: Нет, ну тут понимаете ли, в чем дело. Тут тоже вот, когда мы рассказываем вот об этой научной разработке, мы...
0: Да, естественно... Сейчас, подождите, нужно позвонить, эти за окном замучили орать. Все, да.
1: Вот, мы несколько упрощаем, но для того, чтобы было более понятно слушателям. Вот, а я вот слышу, что вот вопрос задал человек, который тоже, в общем, имеет отношение к науке.
0: Да.
1: Вот, поэтому, конечно, ну что я могу сказать? Безусловно, безусловно, физика твердого тела, да, но она тут не во всем применима, потому как каловые фракции, они могут иметь самую разнообразную плотность от... То есть буквально от жидкого состояния и до достаточно твердого, ну, так сказать.
0: Причем тут нужно сказать, что динамика вот этого перехода из одного состояния в другое тоже не поддается никакой статистике, поскольку все зависит от, ну, сами понимаете, от состояния самого организма вот на момент дефекации.
1: Конечно, совершенно правильно. И вот когда в самом начале беседы я сказал, а вот мы тогда, по-моему, говорили про анального крота, что нужно, так сказать, вот регулярная дефекация в одно и то же время. Вот. Это как раз вот создает предпосылки для того, что у вас не будет такой самопроизвольной дефекации в неподходящее для этого время. Вот. Поэтому на момент, так сказать, когда вы провели свою дефекацию и собираетесь там чем-то другим заняться, вот, нами разработаны специальные такая, ну, вот, типа затычки, я пока еще, ну, просто не помню там...
0: Ну, клапан это называется по-научному.
1: Да, я просто не помню номенклатурный клапан, номер там вот этой разработки, это пока еще у нас все тоже находится в такой стадии апробации. Ну, вот, вы просто анальное отверстие затыкаете вот этой затычкой.
0: А, кстати, вы знаете, вот я наслышан, что в одной из московских лабораторий в свое время проводились исследования по изучению, так сказать, плотности именно вот фекальных вот этих вот всех отходов. И как бы ведь нужно все усреднить. Человек так устроен, что всему ищет объяснение и как-то все пытается свести к одному, простите за пошлость, знаменателю. Так вот, как бы вот эта плотность средняя фекальных, значит, так и называлась плотность каната. Ну, то есть брался целиком канат, смешивалось все это. И вот эта вот как бы вот, вот так сказать, плотность вот этой массы, полученная в результате смешивания самых разных, так сказать, фрагментов каната, она являлась как бы средней плотностью всего каната. Да, продолжайте.
1: Да, да, это были проведены такие исследования. Мы с ними, конечно же, ознакомились тоже в процессе нашей работы. Не только. Кстати, очень много переводной литературы по этому вопросу существует. Потому что дело в том, что в разных странах почему-то эта средняя плотность получается разной. Вот, то есть известно, что вот в некоторых конструкциях унитазов используется тоже вот своеобразный такой фильтр, ситечко. Это для того, чтобы там в канализацию не попадали никакие... Ну, там просто более тонкие трубы для удешевления просто всей этой системы.
0: Там зерна всякие.
1: Да, существуют вот такие вот фильтры. В наших условиях они, к сожалению, неприменимы. Поэтому вот в свое время, когда разные там новые русские, которые тогда еще так не назывались, привезли себе всякую вот эту там модную сантехнику, там немыслимых цветов, там безумной красоты унитазы, все. Ну, вот они привезли, ну и что, и стали ими, как говорится, пользоваться чем-то так, типа как вот, ну...
0: Ну, как просто как, ну, как сосуд какой-то,
1: да, пиал. Даже не как сосуд, в общем, ну, понятно, как предмет это... искусства. Даже,
0: вы знаете, скульптуры... кстати, ведь были же серьезные достаточно еще разработки. Вот вы сказали, что у каждого как бы народа, да, у каждого там, ну, уж не говоря о том, что у каждой человеческой индивидуальности плотность каната, она разная. Так вот, проводились как бы даже международные соревнования по плотности, так сказать, общенационального каната. Вот. И, по-моему, первое место вот заняли набийцы, по-моему.
1: Первое в смысле по плотности. Плотности. От какой стороны? От твердой или от жидкой
0: фракции? От твердой, естественно. Потому что жидкая фракция, это как бы там было много подделок. Там пытались, значит, вводить даже там дикие какие-то дизентерийные палочки. Вот, и решили все-таки по плотной мерить. Потому что исследовать проще. И жертв больше, если захочешь подделать.
1: Ну да, возможно, но вот конкретно с этой информацией я просто, ну, боюсь, что я не вспомню точно, поэтому не хочу ошибиться.
0: Ну ладно, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы внимательно, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Вот один, видимо, из представителей как раз жидкой фракции хотел заступиться, но, как бы, увы, вот в последний момент подумал, что какой смысл, если все равно уже чемпионат прошел, призы, так сказать, разыграны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять Дмитрий Вальдемарович Посвечник.
0: Здравствуйте.
3: Мы уже здоровались. Вот просто приходят опять звонки ко мне. Вот. И вот наш начальник, Ральф Экибанович Пальм, очень тоже говорят, правда, чего, зачем вот истреблять бедных соников там, в общем, и ежей. Может, просто вот взять вот для них, вот для женщин всякие там мыльные там вещества придумать, это наш институт может в этом помочь, существенно. И вот еще вот тут звонил, забыл просто передать, Духапур Анусович Дубсон, и вот он спрашивал, где вот, ну вот, как сказать, через неделю назад...
0: Ну, надысь.
3: Звонил, в общем, этот, друг Гамазды, там, с Гамаздой они, с Эдуардом Савельевичем беседовали.
0: Да-да-да.
3: И вот спрашивал, как он поживает. Вот. И еще, еще тоже спрашивают насчет Эдуарда Савельевича Гамазды. Тут, по-моему, сейчас еще кто-то... А, в общем, вот такое вот тут тоже было, то, что... Если вот, например, сомики кондиру там, ежи вот толпы повалят, например, вот когда вот там двух там, ну, могут выступать.
0: Ну, могут они ломануться, да, спору нет, да.
3: То можно их там динамитом глушить, вот так вот есть.
0: То есть такое тотальное уничтожение. Спасибо, но вы знаете, коллеги, я просто думаю, что вот как бы существует огромное количество всяких, значит, организаций, защищающих права животных, там, зверей, рыб, там, разных.
1: Да, и потом, в общем-то, задача уничтожения сомика кондиру изначально не ставилась. В общем, как вы знаете, сейчас наоборот, вот, тенденция.
0: А извините, а сколько все-таки вот под видом, так сказать, борьбы с сомиком кондиру было провезено в Москву тротиловых шашек всяких?
1: Ну, было. Вот так, что вот, греха таить. Против фактов не попрешь. Ну, в любом случае, это, как правило, бывают такие, ну, что ли, спонтанные всплески общественного мнения, вот такой реакции. Потому что, конечно же, настоящие природоохранные органы, вот, ну, вообще серьезные ученые, исследующие природу, вот, не побоюсь даже этого слова, натуралисты, вот, они, конечно, ну, не могут, ну, не может этот человек вот ставить эту цель уничтожения вот сомика кандиру как вида.
0: Другое дело,
1: да, абсолютно. Другое дело, конечно, нужно по возможности обезопасить людей, ну, или хотя бы наиболее ценных представителей человеческого общества, вот так сказать, чтобы их особи доживали благополучно до своей старости, умирали здоровыми, без вмешательства, там, сомиков кандиру, там, прочих паразитов. Но, тем не менее, вот как представитель животного мира, вот фауны, населяющие нашу планету, он, безусловно, должен быть сохранен, и ни в коем случае нет. Ничего лишнего в природе нет.
0: Просто какое-то хотя бы поголовье должно...
1: Да, да, конечно. Вот, то есть вот боремся же с тараканами все в своих домах, знаешь, что такое. Вот. Но дело в том, что вот как их вот... Представьте себе, что это уничтожены тараканы.
0: Ну, тут уже доказано, что тараканы, они прежде всего влияют как бы на развитие вот у детей быстроты реакции. Поскольку вот когда ребенок входит, например, он пописал, идет воды попить, включает в кухне свет, и первое, что он видит, это разбегающиеся тараканы. И зрачки у него за ними следят очень быстро. Если не будет тараканов, то он будет смотреть, как вот как дубка. В одну точку, понимаешь, будет смотреть, как пень пнем. Вот, и все вот такие ходят, вот, которые, у которых глаза в одну точку смотрят, вообще, вот, типа, наглухо ни на что не реагируют. Вот у них, значит, тараканов не было в их детстве. А значит, в детстве их нельзя назвать, я, в общем-то, счастливым, согласитесь.
1: Да, безусловно, конечно. И потом тараканы, ведь помимо того, что там есть вот, ну, обычные, так сказать, насекомые, вот, среди них находятся же и механические устройства, которые в точности, повторяю, форму тараканов, но на самом деле это вот механические зонды такие, которые по отбросам цивилизации человеческой, вот по отходам, они исследуют досконально, вот, и все, что, значит, человек пускает в отходы, вот по суммированию обработки этой информации, в общем-то, судят о развитии человеческой цивилизации. Это все передается, ну, вот так называемые эти НЛО, там, которые там все вот это еще. Собственно, вот эти вот такие вот маленькие микрозонды, вот в виде тараканов, ими как раз помещаются в жилище. Так что, если, например, вы шлепнули какого-то таракана, нет никакой гарантии, что это был таракан.
0: Нет, но проверить можно. То есть, как бы, простите, что я вас перебил, но тем не менее, как бы, значит, раньше в момент пришлепа именно такой особи, из нее не вытекало никаких соков. Но потом изготовители, в общем-то, вот этих зондов, они доперли, что, дескать, подозрение вызывает, что таракан хлопнул, а он не сочный, и они стали туда добавлять жидкости, но поскольку мозга у них не так много, они в насекомых не сильно соображают, авторы этих зондов, они добавляют туда очень большое количество вот этой жижки, поэтому если вы хлопнули таракана, из него полилось столько там, сколько из нормального насекомого не может вытечь просто, то вот это практически зонд, и вам, в общем-то, следует как бы быть поосторожней. Вот,
1: так они еще дальше пошли. Более того, вот эти зонды, они же, в принципе, не чувствительны к тем инсектицидам, которые используются против тараканов. Ну, естественно, как. Да. Они же их не, на машину они никак не действуют. Так вот, они даже заложили специальную программу, что вот когда вот вы побрызгали там каким-нибудь дихлофосом, карбофосом, там все, тараканы все падают на спину, начинают дрыгать лапами, что вроде как потом они помирают. Так вот, эти зонды, они точно повторяют все действия вот живых тараканов. Вот. И, значит, там падают на спину, начинают дрыгать лапами, усами, потом затихают как бы. И пока вы пошли за веником, чтобы смести этих всех тараканов и выбросить там куда-нибудь, ну вот, он быстренько вскочил и убежал. Зонд. И всегда, сколько бы вы тараканов не морили, у вас всегда останутся они дома, потому что это вот как раз есть вот эти вот механические
0: Но они, кстати, ведь могут вступать в реальные как бы половые связи, тем не менее, с
1: могут, да,
0: потому, вызывают, что у них введены какие-то...
1: Вызывают мутации, совершенно мутации, верно. Да. Вызывают мутации у обычных наших домашних тараканов. Так
0: но
1: что...
0: тут еще, я думаю, что просто необходимо добавить, что целиком сняты с подозрений о, так сказать, вот том зонд это или нет, это так называемые тараканы-альбиносы. Вот если у вас, например, тараканы-альбиносы живут, то практически 100% гарантия, что это не зонды, поскольку, да, в общем-то, прозрачность, да, это говорит о отсутствии каких-то микроэлементов. И поэтому, кстати, есть такой вариант. Дело в том, что вот борьба между, так сказать, альбиносами, тараканами, обычными тараканами, она весьма свирепая вообще происходит. И один вид как бы борется с другим не на жизнь, а на смерть. Поэтому, если вы на птичьем рынке или где-то там купите десятка-два альбиносов, то вполне возможно, они в скором времени вытеснят обычных тараканов. И в этом случае зонды вот эти, они не уйдут, они останутся. Поэтому, если среди обилия альбиносов вы вдруг увидите обычного таракана, то тоже можно легко, без особого труда, догадаться, что это зонд, и сразу его гасить или нести вот в адрес, который вы все возьмите ручки и бумажки, мы вам назовем потом, это недалеко там на Лубянке находится.
1: Да, потому что вот из этих зондов как раз извлекаются такие устройства, которые просто, ну, при земной технологии еще сейчас вот не имеем возможности производить. Просто это очень, продукты очень высокой технологии. Ну и, конечно, есть специалисты по размонтированию этих зондов.
0: Тестированию
1: деталей. Да, совершенно верно. Это уникальная вещь, потому что здесь, во-первых, сочетается, ну, помимо громадных технических знаний, еще вот возможность манипулировать, ну, буквально там, я не знаю, сотыми, тысячными долями миллиметра. Вот. То есть их разбирают под микроскопом, естественно, значит, классифицируют эти составные элементы. И уже потом это впаивается в микросхемы. Там делаются... Ну, я уже не буду, я, может, и так лишнее сказал.
0: Ну, как бы пока ничего особенного,
1: ну,
0: я думаю.
1: Нет, что, но это все равно это такая информация, которая, наверное, не обязательна.
0: Ну, я думаю, что, в общем-то, как и все секретное, рано или поздно становится достоянием мемуаров каких-нибудь там, всего такого прочего. То есть общественность рано или поздно узнает все. Поэтому, я думаю, где-то недельки, может быть, через две, через три, как-то вот эта информация о этих зондах, она появится в широкой печати. И вполне возможно, что мы сможем как бы уже сделать следующий шаг и более подробно рассказать вам о этом поистине. Я бы сказал, я не побоюсь этого слова, страшным явлением, потому что это получается вмешательство не только в частную жизнь, это вообще просто вмешательство, назовем это так. Тут уже стоит и задуматься о происхождении сомиков кандиру и о том светлячке, о котором я рассказал в самом начале нашей встречи. Но что же, уважаемые, время нашей встречи с вами подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. В общем, я очень многое узнал нового для себя, интересного. Вот, к сожалению, как вы поняли, не уровень, так сказать, подготовки наших радиослушателей еще не столь высок, чтобы воспринимать информацию, полученную от вас. У некоторой части минимальный, но основная часть как бы уже ждет и жаждет, так сказать, свежих каких-то информационных потоков. И я надеюсь получить эти потоки от вас в, да, при дальнейших наших с вами встречах.
1: Спасибо за внимание.

0: на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» я еще раз представляю нашего товарища научного, зав кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат Международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И сразу, здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И сразу к вам вопрос. Ну, поскольку я человек вот как бы в океанологии совершенно малосмыслящий, как и большинство наших радиослушателей, иначе не было бы такого обилия вопросов, пришедших вот на ваше имя сюда, к нам, в нашу программу. Вот вы принесли с собой массу таких мелких ракушек всеразличных и постоянно вот их так как-то перекладываете по пакетикам, разглядываете вот в эту как бы линзу их. Скажите, что, зачем это, как бы вы их постоянно носите с собой, что это дает вам?
2: Да, вы знаете, ведь стрессы, жизнь, стрессы. Ракушка, она же в каждой, в ней весь океан, в ней вся жизнь. И вот разглядывая эти кольца, вот жизненные ее кольца, можно погрузиться в этот безбрежный океан, можно забыть обо всей этой гадости нашей. Очень помогает, очень.
1: То есть это типа как вот у дерева, да?
2: Да, вот большая раковина, приложить к уху, там белый шум. Белый шум, это, знаете, даже когда зубы лечат, белый шум, он снимает зубную боль, страх. Вот,
1: то есть тоже прикладывают?
2: Бурмашинки, да. Нет, там генератор белого шума. А ракушка, натуральная ракушка, она дает чистый белый шум, розовый шум, и стресс уходит, уходит стресс. Очень рекомендую всем.
1: А скажите, вот действительно, на самом деле, зависит ли сила этого шума или там,
2: вы понимаете,
1: от объема?
2: Дело в том, что там от объема одно, но вот эта вся гадость, которая вокруг, все шумы посторонние, они там складываются, интерференция там, интерференция внутри, но в результате какая интерференция? В результате чудный белый шум. Вот говорят, это шум прибоя, это шум тихой вселенной, чистый. Вот любая гадость, трамвай, там вот соседи, все это вот. А в результате мы получаем вот этот покой. Очень рекомендую. Возьмите ракушку, купите ракушку любую, вот тихо сядьте на нее, посмотрите, приложите к уху. Это просто, Это покой.
1: А скажите, все-таки вот как бы хотелось продолжить, прежде чем перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы продолжить вот тему о ракушках. Вот известно, что, скажем, такие ракушки, как крыло,

0: С голодухи-то с голодухи. Теперь едят всех. Но, в принципе, для есть специальные дорогие раковины съедобные, там, мидии, вот там все. Ну, кто в ресторанах ходит, то есть... Я чисто профессиональный, конечно, я не по ресторанам. Но обычно едят не тех.
1: Да, ну, спасибо. И я думаю, что теперь уже нужно перейти к основной теме нашей беседы. А сегодня профессор Максим Антонович Грифель пришел к нам в студию, чтобы рассказать о таком замечательном, поистине замечательном явлении природы, и в частности природы океана. А это ведь своя стихия, водный космос, так его называют, я знаю, их теологи, океанологи. Да. О китах, которых принято считать, у кого как, кто считает их млекопитающими, кто считает их птицами, имеется в виду, ну, так и говорят, большая птица морская, это моряки, когда они вот в поэтическом настроении, так китов, значит, называют. А кто-то считает их рыбами. И, соответственно, Максим Антонович Грифель любезно согласился рассказать нам о том, что связано с китами, о месте китов и продуктов их жизнедеятельности в нашей с вами повседневной жизни, ну и вообще о китах.
0: Ну, вот вы знаете, китобойное дело, оно, конечно, развивается давно, но вот развитие как раз этого промысла, оно привело к тому, что многие киты попали не то что в редкую, в Красную книгу, их просто уже заносить нельзя, потому что взять негде. Вот, и китобойство, оно, конечно, в принципе, регрессивный промысел, потому что на планете китов мало. И наш институт, он по другой причине занялся этим делом. Сейчас же что? Сейчас же дотации все урезаны. Наука в загоне, знаете. А мы решили, ну что, вот океанология, она же не может вот все накопленные, весь этот опыт, наши наработки, чтобы они канули в лето за то, что денег нет. И вот, ну как, одни пошли по пути конверсии, конечно. Ну какая конверсия? Мы решили найти сами пути, вот, и обратились к потребителю лицом. Вот, и вот честно скажу, в политику не хотел соваться, но вот то, что Крым стал украинским, сильно нас подкосило. Там было столько разработок уже готовых совершенно. Под Симеизом было, под Горзуфом. Там, например, даже в рамках конверсии, например, были вот обычные черноморские медузы, была такая популяция выведена, которая при попадании с забортной водой в промывочные емкости атомных реакторов, там, лодок, они увеличивали период распада урана втрое, и критическую массу доводили до невозможной. И просто вражеские подводные лодки подплыли к этим портам, они бы встали просто, понимаете? И вдруг все эти наши вот эти плантации, вот эти медузные, все оказались за границей. Ну, просто руки опускаются.
1: Извините, там уж не специалисты, они способны поддерживать
0: же, нет,
1: работу.
0: Там же кабарванец, 1:30, сходите на Киевский вокзал. Кто там может заниматься этой разработкой? Это все впустую. Там выяснили, конечно, что эти медузы при подплывании к пляжу увеличивают потенцию и возбуждение местных женщин. Там. И местный криминальный элемент использует этот высушенный порошок, я не знаю, в каких-то таких целях вульгарных, я не знаю. Это серьезная стратегия исследования. Теперь это не секрет, потому что, ну что, это все опущено под откос. Потому что медузы переродились, они используются не по прямому назначению. Фактически все эти плантации, все эти охорожи, они разграблены. Вы понимаете, там нищающая нация, абсолютно там наука в загоне. Вы знаете, там сейчас непросто все. И как, конечно, они наши серьезные вот эти разработки, которые на нашей серьезной экономической базе, они все просто, они на нет сведены. Обидно. Молодые ребята вот у нас занимались, там сделали мидии, которые вот при подавании на стол, они пищат трехтональным писком, понимаете? Люди просто в валютных ресторанах, они балдели, понимаете? Потому что мидии просто пищат, когда их готовят. Эти пищали буквально вот... Сладкоголосые мидии были.
1: Это, кстати, важный очень такой аспект в туристическом бизнесе.
0: Кулинарный. Потом там вот велись разработки у нас ракушки, которые предстают не к любому днищу корабля, к любому, а только покрашены шаровой краской. То есть, если военный корабль, шаровая краска, они облепляют его брюхо и не дают ему выйти вот на вот это глиссирование. Понимаете, и никакой атаки не получается. Была такая выведена уже ракушка, опять это все в никуда ушло. Приходится, ну, взять на Волге эту ракушку морскую не вырастешь же здесь, правильно? А засолить московское водохранилище ради того, чтобы такие опыты проводить, ну, никто же это не даст. И вот там был выведен такой морской конек, который...

0: усилил гравитацию подводных на подводных крыльях вот, ракетоносцев. Тоже, понимаете, ну, о грустном не будем о грустном. И мы решили, ну, зачем? У нас есть штат, у нас есть наработки, есть научные работники. Мы решили, ну, найти сами деньги, найти. И знаете, сейчас, вы знаете, всякий журнал «Спрос», «Общество потребителей». И мы решили вот эту океанологию, такую науку, казалось бы, там вот, который весь выход только вот Латимерия. Вот он Латимерия, вот у нас там столько-то миллиардов лет Латимерия. И все удивляются. Ну, мы думали, что океан, он же безбрежен и безграничен и по объему, и по размеру, и по своим вот этим потенциальным и вот возможностям. И мы решили заняться вот со стороны потребителя исследованием потенциальных возможностей океана, о том, как на Западе, всем известно, там специалисты, там наука, общество потребителей развито. И надо выяснить вообще, это, во-первых, там богатейший опыт, вот вообще, там использование этих, потому что там на суше все давно использовано. Вы знаете, там, что я, вы знаете, может быть, это параллель такая недопустимая. Я, вот, честное слово, я читал в журнале, что в ФРГ, вот, даже неприятно говорить, но просто я хочу сказать, насколько это прагматичное, противное общество, все это западное. Там вот одна проститутка в публичном доме. Я не помню журнал, но при желании, наверное, можно даже найти. Может быть, «Эхопланеты». А вот проститутка, она не могла ходить. И вы знаете, ее использовали как лежачую проститутку. Вот она уже лежала, принимала лежа, уходили, и она все лежала. То есть вот там вот все это вот прагматизм, вот это вот ужасно. Даже используют то, чтобы вот положить бы и не использовать. Но я не знаю, вот. И вот мы занялись океанскими этими резервами в аспекте обычного рядового потребителя. Вот, и выяснил, что, во-первых, на Западе, ну, конечно, приходится честно сейчас признать, об этом все пишут, что все приходится начинать исследовать с исследования зарубежного опыта, потому что там эти разработки велись намного раньше, потому что вещь актуальная, начинается это не только морская капуста, это же без... там и в океане вся таблица Менделеева, там кто только не плавает, там, ну, сами знаете, вот. И выяснилось, в первый же буквально год исследований, выяснилось богатейшая такая палитра использования океанских резервов. Вот об одном из них, ну, даже у нас как-то вот такой филиал общества потребителей возник, вот, для исследования прикладных таких вот аспектов океанологии. И одно из направлений я сегодня хотел осветить. Вот. Но я хотел спросить, а вот у вас же немножечко музыкальный канал, да?
1: Да, мы периодически заводим и музыку, собственно, практикуется.
0: А можно личную просьбу сразу?
1: Конечно.
0: Я хотел своей тёще попросить завести какую-нибудь советскую, вот хорошую советскую песню. Можно?
1: С радостью. А как зовут тёщу?
0: Валентина Павловна.
1: Для Валентины Павловны от профессора. Кстати, хороший у неё получился... Кто вы ей приходите? Зять, да?
0: Слушай, зять, да зять.
1: Хороший зять, зятёк, профессор.
0: Который год.
1: Ну что же, песня.

0: Ну а пока мы продолжаем нашу беседу, и вот только что нам позвонил по сотовому телефону товарищ, которого зовут Гоша, фамилия его Базенит, и он спросил такой, может быть, несколько вопрос прямолинейный, и, естественно, это вопрос не специалиста, видно сразу. Известно, что киты сами по себе очень большие по размеру. Вот какое максимальное количество китов могло бы поместиться, это спрашивает Гоша Базенит, скажем, ну, в Ледовитый океан. Он пишет просто в океан, но я вот чисто физически, чисто по размеру. Занимался ли кто-либо такими исследованиями?
1: Знаете, есть всякие газеты, разные скандалы, там такие вот, там такую фигню печатают. Конечно, никто такой цифры не считал. Я думаю, не будет считать. Но калькуляторы сейчас везде продаются. Можно сесть и посчитать. Вот синий кит, он до 60 метров бывает длиной. А океан можно и на карте. Вообще, конечно, по таким вещам не звоните, а лучше.
0: А, ну то есть как бы вопрос лишен смысла.
1: Ну, конечно, кто же их столько наложит туда в океан?
0: Ну что же, тогда уже, наверное, непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема — это продукты моря. То есть я даже не имею в виду там креветок всяких и то, что можно съесть там или пососать. Вот. А я имею в виду промышленные продукты. Мало кто из наших радиослушателей, это я так незаметно подвожу к основной теме нашего разговора. Мало кто из наших радиослушателей знает, что входит в состав многочисленных стиральных порошков, отбеливателей, синик и прочих вот этих всех прибамбасов для стирки белья.
1: Да, да, вот очень интересный оказался аспект такой вот жизнедеятельности китов и одновременно деятельности западных концернов, выпускающих всяческую продукцию, стиральные порошки, отбеливатели, вот. Вот кит, он же, в принципе, это же, как вот сказка, чудо-юдо рыба кит. Конечно, это может быть и чудо-юдо, но ни в коем случае не рыба. Кит — это млекопитающие и живородящие. Даже кто постарше поколением, был такой фильм «День дельфина». Фильм, конечно, безответственная, ненаучная фантастика, но там был зато такой воспроизведен момент, как вот дельфин рождал дельфиненка. Буквально прям показано, вот съемки подводные были произведены, как вот дельфиненок хвостом, причем хвостом вперед, вот вылезает прям это все в бассейне, там снято очень хорошо. Западное кино, конечно. Вот. И там живородящий, он выродился живой дельфиненок. И, соответственно, дельфин, как один из подвидов китов, вот, любой кит, даже синий кит, там кит, зубастые киты, касатки, все, это живородящие киты. То есть это вот нормальные млекопитающие, приспособленные к жизни в воде.
0: А вот. Скажите, извините, что я перебиваю, скажите, Максим Антонович, просто бытует среди наших радиослушателей такое мнение, что вот дельфин, раз мы заговорили о дельфинах, что дельфин — это тот же кит, в принципе, ну, то есть тот просто меньше размером.
1: Тот же кит,
0: да.
1: Конечно, тот же кит, а только вообще-то вот дельфины, они, вот, знаете, такой вот момент такой, они же не совсем киты, да, они поменьше и послабее, и вот они и не зубастые киты, не касатки, и как вот и у людей бывает маленькие, да, им пришлось, видимо, как-то вот в результате вот этой отбора естественного, им вот пришлось стать умнее. Поэтому дельфин, он один из самых умнейших. То есть, понимаете, он вроде-то из китов. Но кит, он должен быть большой, мощный кит. Или вот кашалот зубастый кит, касатка зубастый кит, агрессивный. А дельфин, он маленький, акула быстрее. И дельфин у него, выжили какие? Не сильнейшие, а умнейшие. Поэтому у дельфина развита система общения, они общаются тут трезвуком. У них там система каких-то даже там, похоже, ценности своей. Для дельфина такая субкультура уже. То есть вот не числом, а умением. То есть дельфин, он стоит. Как-то его одно время даже ставили вот в отдельную такую ступеньку, кто изучает друг друга. Дельфин человек или человек дельфин. Ну, конечно, эти разговоры кончились, это было так псевдосенсация. Но все-таки дельфин — это такая очень отдельная такая вот
0: Ага. А скажите, вот чисто я знаю, ну, как бы где-то читал, не помню, может быть, это и неправильно, и, в общем-то, было написано, может быть, обманули, но, тем не менее, я читал, что во многих институтах их теологии, по крайней мере, раньше занимались, ну, взвешиванием не только там рыб, но и конкретных частей их тушки. Вот, в частности, производилось ли взвешивание, скажем, мозга китов? Потому что бытует, опять же, мнение, что, невзирая на размер, то есть у всех китовок мозг весит совершенно одинаково. Будь то дельфин, будь то кит, там, может, самый большой какой-то, который только существует, все равно мозг одинаковый размер занимает. Не размер, а вес, я имею в виду. Да.
1: Вы знаете, не, вес он разный, конечно. Вот, возвращаясь про дельфинов, у них оказался мозг вообще очень похож на мозг человека. Даже такие в журналах картинки приводились: мозг дельфина, мозг человека, и не сразу отличишь. А у всяких там вот кашалотов, у них, конечно, кашалот интересный зверь. У него на лбу у него мощная такая жировая подушка, и он лоб использует в качестве атаки. И, соответственно, ну, при таком образе жизни там особого мозга-то и не надо. Вообще агрессия сплошная. Вот. Но, тем не менее, мозг есть, там килограммов много. Ну, эффективность мозга разных китов, в отличие от дельфина, она, конечно, намного ниже. Там все более-менее пропорционально, но очень эффективно.
0: А еще сразу, просто как бы такая вводная еще небольшая тема, поскольку мы разговор все-таки у нас будет сегодня о китах. Скорость плавания. Кто? Банальный вопрос, но его задает Антонина Яковлевна Филипп. Кто быстрее плавает, скажем, который из видов китов наиболее скоростной, там, дельфин или кто-то, если их поставить в бассейн на перегонки, хлестнуть, там, он прям должен побежать. Кто быстрее прибежит?
1: Ну, не знаю, каждый ли хлестнуть себя даст. Ну, касатка, скорее всего, приплывет. Касатка. Зубастый хит. Касатка. Агрессивные животные. Красивые, агрессивные животные.
0: Это вот которые синего цвета. Такого, с остальным отливом.
1: С отливом. Сливом. Касатка такая красивая, такая агрессивная. Вот многие лошадей любят. Потому что, ну, я думаю, что пузо и тонкие ножки. Что это за красота такая? Ну, грива, хвост развивается. Ездит. Вот касатка. Вот видите, как идет касатка. Это же совсем другое дело, касатка. Ну, лошадь, ну, я не знаю. Ну, многие не согласятся со мной. Я считаю, что смотреть, как касатка это идет.
0: А вот скажите, кстати, Людмила Амбруазовна Вопль спрашивает нас в своем письме. Оно, кстати, письмо пришло очень давно, еще почти 2 недели назад, и там вопрос, собственно, можно сформулировать так, что существует масса ученых людей, уважаемых, которые специализируются на разных областях. Ну, скажем, кто-то на птицах, орнитологи, кто-то на конях, это, значит, кинологи, кто-то, значит, на вот свиньях, как у нас была болгарская профессорша ваша, коллега, тоже, наверное, это профессор, потому что Петкана, она вот свинолог, свиновед известный. Вы вот, соответственно, ихтиолог и планктолог. А скажите, вот отношения между учеными этих степеней, ведь вы так или иначе как-то пересекаетесь, такие же, как вот, скажем, между различными родами войск, то есть есть ли у вас какое-то пренебрежение, скажем, к орнитологам или там к свинологам, и как они относятся к вам?
1: Да ни в коем случае, ни в коем случае. Что же, у нас же, ну, какие войска? Войска, они, в принципе, на одной площади, им тесно, поэтому там одна я хозяйка полей, другая какие там я на полях. Несерьезно сидит. А у нас у каждого своя область, там, у каждого с китами, орнитологи, там, птицами. Ну что, птица села на воду, чайка, что это сразу кит, что ли, стал? За глупости какие. У каждого хватает своей работы, надо заниматься своим делом. Делом. Меньше трепотни, меньше, больше делом заниматься. И каждому хватит пока что все. Что? Нет. Надо наукой заниматься, наукой.
0: Ну что же, и к основной теме перейдем.
1: Да, вот одно из направлений, если не хотелось от общих фраз перейти к конкретики.
0: Ну как, мы, в общем-то, дали неплохую, я считаю, вводную по китам. Потому что, на самом деле, вот опять же, если взять птицу, то птицу наблюдают все за окном, могут там денек понаблюдать за ее повадками, манерами, уже как-то у них мнение сложится. А птица, так как кита, даже в зоопарке нету, собственно. Кстати, могут ли жить киты в неволе?
1: Плохо-плохо они живут в неволе. Они вообще как это... Непредсказуемо могут выбрать это на берег. Я потом коснусь этого вопроса. Ну, тяжело транспортировку. А синий кит 60 тонн, как его перевезешь? Что, никакой вертолет не поднимет?
0: Катить тоже его сложно. Он будет в грязи весь обволокан.
1: Ну, вы представьте, вот дельфинов их мокрыми тряпками обкладывают. А кита обложить тряпками? Ну, не серьезно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно. Поэтому... И их не так много, чтобы уж в неволе. Весь мир неволе получается. Но да не об этом. Тут оказалось интересное, вот при исследовании практического применения оказался интересный аспект. Что вот оказывается, многие эффективные отбеливающие средства, стиральные пирожки, пирожки, они используются при их изготовлении используется семенная жидкость китов. В простонародье, простите, как вот Ходакова пишет в книжках, сперма. Вот. И откуда такая вот странная ее функция? Оказалось, что вот китихи в момент, ну, грубо говоря, как это параллель провести, нереста, что же понятно слушателям было.
0: Родов, они... можно сказать, родов.
1: Нет, вот в момент спаривания этих брачных игр,
0: а.
1: Вот они собираются в замкнутые такие лагуны, там вот такие заливы тесные, вот, и начинают выделять такую раздражающую жидкость. Но я здесь она настолько сильна, что она действует не только на китов, но и на всяких крупных вот этих моллюсков, что всех, вот кальмары, осьминоги, гигантские кальмары, он же до 16 метров в длину бывает. Осьминоги, они туда все просто вот набиваются, вот от возбуждения выбрасывают эти чернильные вот эти вот дикие струи свои вот эти вот.
0: А, кстати, тут такой момент интересный. То есть они слетаются вот в эти маленькие лагуны, все вот осьминоги и прочие вот эти. Они, кальмары, поскольку их привлекает вот эта семенная жидкость китовой матки, да, как бы, в принципе?
1: Нет, у матки не семенная жидкость. Там просто определенная железа выделяет секрет привлекающий. Ну, как вот всякие...
0: Ну, они вот на это...
1: Да,
0: вот...
1: и, конечно, они все это просто вот настолько это сильное действие, может быть, там...
0: А то есть у них происходит какая-то полная потеря самоконтроля, раз они начинают применять вот уже какие-то защитные свои действия, поскольку у них, видимо, расслабляются все мышцы внутри.
1: Это, наоборот, это, я думаю, сильнейший стресс такой вот, как это к их вот этой психотипике сложно отнести, конечно, там параллели там... Все намного проще, но очень это все ударное воздействие такое сильное. Может быть, там же даже какое-то биополе, там это вопрос не исследован пока что. Но все это кончается вот этим извержением этих струй, там все это. И вот наплывшие киты вот для спаривания, они тоже от возбуждения у них начинается выброс этой семенной жидкости, и она обладает сильнейшим отбеливающим свойством. Она вот эти все это, вот чернильные эти струи, все это муть, она все это моментально отбеливается. То есть вода становится прозрачной, и вот эти вот вожделенные китихи, они становятся им доступны. И из-за этого получается возможно вот их спаривание этих китов и потом воспроизводство потомства. И вот...
0: Извините, тут я вот уже просто несколько подготавливался к встрече с вами, и мне тут наши референты заготовили такие вот как бы, некоторые шпаргалки. Нужно, наверное, сказать, что впервые вот это свойство, ну, то есть ведь не просто так вот, а неожиданно там узнали, что раз, и производится вот эта полная нейтрализация осьминоговых и кальмарных выделений, правильно? А вот первым это заметил, в принципе, рыбак, которого звали Тимофей Феоктистович Шуруп. По-моему, это он заметил в 1918 году, если у меня правильная тут сводка. Но совершенно не придавал он этому значения, пока не приехала...
1: В общем-то, не придали этому значения. Но потом, когда уже все эти страсти улеглись, оказалось, что ничего в воду рядом не сбрасывалось, еще времени не то, Гринпис-то и делать нечего было, соответственно, его и не было на свете. Вот. И такой интересный эффект был замечен его семьей, с женой, конечно, домохозяйкой. И так как время такое было, когда все новое так поднималось, то как-то все это счастливое стечение обстоятельств позволило заняться этой проблемой. Были выделены народные деньги. Вот. Но, как и все это прочее в нашей стране, то есть дальше научных разработок дело не пошло. Дело легло в папку, не из-за чьей-то там какой-то злого умысла, конечно, там не было никакого, ни вредителей не было, как-то там любили назвать, а просто халатность. Потому что многие наши разработки, это вот МДП, полевые транзисторы, там радиолампы специальные, там, вот что угодно, технологии качества, там, они же у нас все придуманы, на Западе применяются, понимаете? И здесь было то же самое. То есть вот научная разработка проведена, там защищена диссертация, и все. То есть, и здесь через сколько десятков лет прошло, выясняется, что там это на широкую промышленную основу, маркетинг теперь все это. Конечно, технологические корни скрываются, потому что не каждый отнесется к тому, что вот в его тазике с нижним бельем в этой автоматической машине семена и жидкость кита. Ну, согласитесь, не каждая хозяйка свое тонкое белье
0: туда вот положит к такой большой рыбе, опять же. Ну, рыбе
1: не
0: это
1: то,
0: я
1: что потом... рыбе, но для одной это будет какая-то вот пикантная такая подробность, а другая и откажется, вот.
0: А скажите, пожалуйста, просто в нашей программе очень часто поднимается тема селекции. Вот как, скажем, ну, вы знаете наверняка о существовании микроконей, маленьких домашних лошадок, о существовании там маленьких верблюдиков. Ну, то есть все это уже действительно реально существует, и богатые достаточно люди. А даже и сейчас уже, наверное, по нынешним меркам и при нынешнем развитии этой науки и люди среднего достатка могут себе там позволить завести дома лошадку, например, размером, ну, с карандаш, с видеокассету вот такую, да, вот, не проводились ли такие эксперименты вот с китами, то есть, потому что я вот сейчас подумал, что было бы очень неплохо, значит, если вывести маленького совершенно кита, ну, размером, например, с пескаря, да, просто его действительно пускаешь вот вместе с бабой его вот в этот в тазик, они маленькие там, и вот сразу происходит очистка белья, минуя процесс, о котором мы дальше будем говорить, а это процесс, надо, наверное, сразу сказать, процесс связан с производством вот всех этих химических очистящих средств, так?
1: Понимаете, дело в том, что кит — это специфическое животное, у него китенок там 1,5 тонны весит, и многие это, его параметры, они напрямую связаны с процессом его жизнедеятельности. То есть вот фонтан кита, да, вот гидродинамика фонтана, функционирование его внутренних органов, они настолько специфичны, что при уменьшении размеров это станет просто невозможно. То есть вот у кита китовый ус, да, это такая гребенка вместо зубов, через которую просеивается планктон. То есть если кита пропорционально уменьшить, то получается, что через эту гребенку молекула не пролезет просто фактически.
0: А, да,
1: то
0: да,
1: есть,
0: да.
1: И кит, у него должен быть определенные параметры фонтана, вот этого китового фонтана. Который, то есть определенные вот функционирование печени кита, там печень кита, это целая мидифабрика. Там все очень специфически, там гидродинамика сосудов. Ведь кит, заметьте, у него же хвост не как у рыбы, да, рыбы он вертикально, у него хвост горизонтальный, там совершенно другие уже законы. Там функционирует. Вот если человека сделать очень большим, он сломается под своим весом.
0: Ага.
1: Если кита сделать очень маленьким, это невозможно. Он
0: может лопнуть.
1: Не станет работать вообще. То есть он не то, что китом перестанет, он перестанет быть. Поэтому китенка в ванной завести, конечно...
0: Хотелось бы, но невозможно.
1: Не получится, нет.
0: Ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку, нам дозваниваются радиослушатели. Напоминаю вам, что в гостях у нас зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И вопросы, пожалуйста, к нему по существу, поскольку времени у него очень мало, человек научный, весь из себя занятой.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире,
3: алло.
0: Мы вас слушаем. Да-да-да.
3: Алло.
0: Да. Да-да, говорите.
3: Это Эхо Москвы?
0: Да.
3: Александр, я хотел бы вас спросить. У вас, Катя, вот мы сейчас сидим, и вот здесь вот у нас чисто такая дружеская компания собралась. Мы слушаем ваши передачи регулярно.
0: Спасибо.
3: И мы хотели бы узнать, вот сейчас у вас речь о китах идет, насколько я понял, да?
0: Ну, в общем, да, о китах и конкретно об...
3: Кстати, вот наша компания, как раз мы сейчас сидим, пьем пиво, мы бы хотели спросить, вот киты, как сейчас становится известно, они приспосабливаются к условиям, так как сейчас у нас экологическая ситуация, она вообще нарушена.
2: Да, есть.
3: И что было бы, если бы, вот, допустим, разлили в море пиво бы, и тогда бы киты бы выжили или нет? Вот,
2: а, то есть вы имеете в виду, если бы в море разлили пиво, да?
3: Да.
2: Ага, сейчас хорошо, спасибо, спасибо за вопрос. Вот, Максим Антонович, кстати, вопрос действительно, он, казалось бы, несколько прямолинейный, но, тем не менее, и мне вот интересно узнать, скажем, если действительно в море вылить, ну, нефть, понятно, выльется, там все всплывут, а вот действительно, если вылить достаточно большое количество пива, то есть сделать, скажем, ну, 1:2, 50-50 оставить, вот, то есть что может случиться в таком случае с китами? Способен ли их иммунитет сработать в данном случае?
1: Понимаете, вот кит, оно существо высокоорганизованное достаточно. У него и мозг развит, как я уже коснулся, и объем достаточен. Вот вы заметите, по людям, например, да? Вот после принятия спиртных напитков, казалось бы, человек человеком, да? А как лицо теряет? И кит, как существо млекопитающее, теплокровные, с высокой организацией.
2: И, кстати, у него, говорят, шерстка. Это правда небольшая есть?
1: Нет, там шерстки.
2: Нет? Нет. Прошу прощения.
1: И вы представьте, если вот это существо алкализировать, вот здоровый мужчина, посмотрите, да? Так вот, здоровый мужчина примет алкоголь? Примет. Ну, лицо человеческое теряет. Я думаю, беда бы началась страшная. Вот, знаете, 60 тонн, да? А через него же он постоянно тут воду процеживает, да?
2: Но он же ее, может быть, не глотает в желудок, а через жаберные. Ну,
1: всасывание все происходит, конечно. И вот посмотрите, там у пивнушки, да, вот, подошли мужчины нормальные, отходят уже, нет лица человеческого, нет лица человеческого. И я бы, ну, киты, они же не приспособлены. Они бы быстро пали жертвы алкоголизации, быстро. Я, вы знаете, стыдно вспомнить, один раз Воробушков накормил хлебушком, пиво намочил. Было в институте. Ужас. Воробушки покачивались, на ветку попасть не могли. Я думаю, даже думать об этом страшно, что было бы с китами.
2: А скажите, вот вы так сказали...
1: Лодки бы переворачивали бы.
2: Насчет вот потери лица,
1: а потом
2: лица,
1: представьте,
2: да?
1: Вот печень 1200, да, кило, а с циррозом такая, что это... Она просто кита утопит. Такая печень в два раза больше, а? Там же наливая плавучий, там же очень тонко. Ему, чтобы вздохнуть, надо кверху приплыть. А здесь печень тянет вниз, циррозная. Это кит утонет напрочь. Там же, я уже страшно подумать.
2: А насчет вот потери лица, просто такой вопрос сам по себе сразу напрашивается. Насчет мимики. Существует ли у китов и у китообразных мимика какая-то,
1: у
2: морда?
1: У китов, у них очень специфично, у них все в глазу. Они, у них глаз вот... Кстати, западные кинематографисты, они очень это поняли. Там вот есть такой фильм, вот там скитовый глаз так раз открылся, и там такая бездна, такая, не то что сознание, такое, а что-то природное такое. У кита все во взгляде. Вот у них есть различия. Они там, ну, хвостом каждый бьет по-своему, но это, они, каждый кит отличается своим фонтанчиком и глазом. Вот китовый глаз там. Хищный кит, у него хищный взгляд. Планктоновый кит такой вот, синий кит. У него такой задумчивый взгляд, у него глаз. Все.
2: А скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ну, известно, что там многие птицы или там собаки, я уже не помню кто, поскольку все в голове не удержишь при большом объеме информации. Вот, ну, короче, какие-то животные, ряд из них, видят все в черно-белом свете. Кто-то видит крупно, так, мозаичное зрение, так называемое, это вот у кузнечиков там и у некоторых грудничков даже человеческих. Вот. А вот у кита какое зрение? Вот если бы, например, нам, ну, я имею в виду не нам с вами, а вот какому-нибудь человеку, добровольцу, вставить вместо его глаз китовые глаза, предположим, да, то как можно описать то, что видит кит?
1: Знаете, вообще китовое зрение, оно сильно схоже на человеческое, но очень четкое. Очень что-то там пучки, вот нервные окончания, количество вот колбочек этих, их очень большое, вот цветопринимающих элементов, поэтому цветопередача и разрешающая способность китового глаза, она очень высокая. И вот по выражению глаз китобоя, они даже, в принципе, догадываются, когда тот нажмет на спуск. Кита очень трудно... В кита же вообще, к счастью, очень трудно пристрелить. У них вот же гарпуни в конце, граната взрывается. Надо, чтобы граната попала в голову киту, и там взорвалась. И кит, он же вообще чувствует... То есть он не только чувствует, он видит, он следит за выражением глаз китобоя. какие-то бои на носу. Вот. И поэтому то же самое зрение, но очень четко, очень хорошо все.
2: И связано с нервной, видимо, коркой очень серьезно.
1: Да,
2: то есть. Прямой, да, прямой жилкой. Ну что же, еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем в нашей программе «Подва», в силу того, что вы уже видели наше чудо. Для нас он давно перестал быть чудом нашего сиамского близнеца. Номер нашего телефона.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: И ваши вопросы Максиму Антоновичу Грифелю, пожалуйста, будьте лаконичны. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Я сам по специальности ветврач, и, понимаете, с интересом слушаю это все.
2: Угу, спасибо.
5: Вот, и мне кажется, что в наше время, конечно, сейчас совсем это время трудное, тяжелое, но конкретно вот посмотришь клипы, передачи, допустим, по Greenpeace.
2: Угу.
5: Активные действия ведутся. Ну, действительно, это приятно посмотреть. Что конкретно, допустим, делаем мы? Все, ну, в частности, наша федерация. Какие организации? Или они только заседают?
2: А, то есть вы имеете в виду, какие вообще конкретные действия по защите от окружающей среды предпринимает вот наш гость, да?
5: Да-да, ну не только, скажем, окружающей среды, а в частности, животных.
2: Угу.
5: Ну, по в частности, по всей экологии, скажем, флора, фауна.
2: Ну, сейчас мы постараемся. Спасибо, спасибо вам. До свидания. Ну, такое достаточно, в общем-то, что-то упало. Достаточно, собственно, вопрос серьезный, я считаю, потому что, скажем, мы все видим действительно эти ролики Гринписа, где они осаждают корабли на маленьких утлых латеночках, там прыгают туда. Я уж не знаю, насколько это эффективно вообще. Вот. В нашей, конечно, стране, и это тоже надо признать, при нынешних, в общем-то, грудничковых всяческих раскладах, вот, политических, я имею в виду, все меньше и меньше остается времени и места защите зверьков разных и прочих птиц в нашей жизни. Но, тем не менее, вот, скажем так, вот вы, Максим Антонович, лично, вот что вы сделали вообще за весь свой долгий научный путь, скажем так, спасли ли вы жизнь хотя бы одного вот кита или там птицы, ну, или какого-то другого животного?
1: Вы знаете, вот мы, к сожалению, приходится признать, что в стране делается очень мало для защиты окружающей среды, и, как ни странно, самое большое спасибо, надо сказать, пограничникам, которые разгоняют вражеских
2: китобоев.
1: И китобоев, всячески браконьеров от наших пределов, чтобы хотя бы таким способом, военным способом, мечом отогнать.
2: Вот недавно, я прошу прощения, что опять же перебиваю, так недавно в газеты опубликовали заметку о том, как какие-то китайские лазутчики перелезали сюда за лягушками, даже там в перестрелке погиб сотрудник погранохраны, они там очень хотели там лягушек добыть, поскольку свои у них вроде бы как закончились.
1: Ну, а вот движение зеленых, оно скорее пока что как-то такое неэффективное у нас, неэффективное. То есть, как и все остальное, лишенное должного финансирования, оно скорее на словах получается. Приходится признать, и, конечно, флора, фауна сильно страдают. Единственная надежда, что все стабилизируется, все нормализуется. Остается надеяться только на это. Мы же пытаемся выработать такие условные рефлексы, как вот бывает прикармливание, то мы делаем, соответственно, припугивание, чтобы при проявлении человеческих особей все более-менее обладающие вот, рефлекторными такими задатками, все просто разбегались, расплывались и прятались.
2: Mm-hmm.
1: Удается в некоторых популяциях на вид человека и его механизма выработать такой условный рефлекс,
2: к спрятыванию.
1: Да, чтобы прятались, потому что надеяться на благоразумие не приходится.
2: А скажите, Максим Антонович, вот как вы считаете, должен ли
0: каждый, ну, каждая группа ученых, занимающихся, ну, вот, например, ваш институт, ваша кафедра занимается конкретно вот китами, предположим, да, кто-то, опять же, занимается птицами. Должны ли действительно ученые, вот как сказал нам звонивший товарищ ветеринарный врач, должны ли ученые собираться, вот ученые разных отраслей собираться вместе и говорить о том, как что-то защищать, или все-таки каждый ученый должен защищать тех, вот, в чьей отрасли он работает. То есть, ну, вот, например, вы взяли конкретно и вынесли. Я знаю, вот это вот тоже у меня тут написано, что именно ваш институт вынес в Думу как бы предложение о том, что за убийство какого-то кита, любого без лицензии, уголовное наказание серьезное, вплоть до высшей меры. Вот не знаю, примет ли Дума ваше предложение. Вот. Ну, это как бы вот именно от вас идет, да? Вот. Должно ли быть так? То есть, или все-таки ученые все вместе должны как бы собираться, обсуждать все эти темы?
1: Я думаю, меньше слов надо. Надо все начинать с себя. Как у врача, не навреди, и здесь тоже не вреди. Трепотнёй дела не исправишь. Хаженый на своем месте, он может спокойно, рассудив, зная направление, сделать хорошо. А все эти конгрессы, все мы знаем, чего они стоят.
0: А не может получиться дисбаланс. Вот я подумал, ну, например, вот у вас будет все удачно, и вы сохраните и увеличите даже популяцию китообразных. Вот, а орнитологи, например, сдадут позиции, и какие-то виды птиц, например, просто передохнут, да? И получится, что на земном мире будет много китов, ни одной птицы. То есть это же тоже, если, например, вы будете усердствовать, они будут бездействовать. Ну, или наоборот, понимаешь, куда же там птицы без кита? Это же напрямую связаны.
1: Есть надежда, что если будет много китов, например, есть же птичка, которая зубы крокодилу чистит.
0: Да, да.
1: Значит, может возникнуть популяция птички, которая будет касаткам зубы чистить. То есть здесь симбиоз, он же возможен. Он же это гибкий подход. Сейчас же такая экология тяжелая. И, возможно, всякие мутации очень быстрые. Что-то там радиоактивное поле, электромагнитное поле. А если на что-то тащить, это миллион лет раньше надо было. Сейчас какое чудо может вырасти за десятилетие. И если где-то будет перекос в одном месте, будет другой же перекос в другом месте. Этот баланс только нарушен давно. Чтобы вот там касатки греться на солнцепёхе, да, там рот откроют, им зубы чистит другая птица там.
0: То есть, в принципе, уже сейчас просто нужно огульно как бы спасать.
1: Браться за что? Вот латимерия жива, а вот морскую корову загубили в прошлом веке, например. Ну, это же ужасно. Милейшие, добрейшие животные морская корова нету фактически. То есть, понимаете, взяли бы отдельную особь и ростили где-нибудь.
0: Ну, хотя бы в каких-то таких, в какую-нибудь лагуну.
1: Конечно, видите. Поэтому надо браться за все, что можно, только за голову. И делать.
0: Ну что же,
1: каждый после... может сделать у себя аквариум, что угодно там, и ростить там, то, что ему глянулось. Понимаете, надо работать. Взял аквариум, приплес, посадил, расти, сходи на птичий рынок, там все можно купить, и корми его. Нормально. Не все же вот там, я не знаю, сейчас многие все субботы сидят, выпивают в обла, там, во, морской житель.
0: В обла, да?
1: Не в обла же все кончается, там, с икрой, без икры, за головой, без икры. Ну, понимаете, там же безбрежный океан, безбрежный. Каждый мог бы помочь.
0: После выпуска новостей мы продолжим беседу с нашим гостем. Его зовут, я имею в виду нашего научного товарища, его зовут Максим Антонович Грифель, профессор Института океана и лагун. Ну а сейчас через несколько секунд новости. Ну, вот такая, скажем так, несколько гринписовская, я бы рассказал, заставка. Записана она, честно скажу, по просьбе представителей этой организации, которые знают, что наша программа, в общем-то, все больше и больше переходит на тему животного мира, на тему мира растений. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас завкафедра ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск», профессор Максим Антонович Грифель.
1: Да. Ну, вот, собственно, мы как-то, конечно, защита среды окружающей, животрепещущая тема, каждого интересует, несмотря на всякие трудности наши. Но мы ушли от основной темы сегодняшней беседы – производства порошков и отбеливающих средств. Вот. И оказалось, очень интересная технология получения, казалось бы, как кита упростить произвести семяизвержение в определенном месте, это же невозможно, там автодоилку никакую не устроить.
2: И в определенное время, что, потому что нужно постоянно сбор делать, получается, для того, чтобы производство порошков не прекращалось.
1: Ну, здесь такой нюанс, что концентрация вот этого ингредиента должна быть очень маленькой, очень высокоэффективной она. Поэтому достаточно сборы нерегулярные, но такие существенные. И одна природная особенность китов сыграла добрую службу людям. Оказалось, что вот возбуждение китов, оно доводит их до, если можно так выразиться, умопомешательства. Вот и киты для саморазрядки используют такой интересный момент. Они выискивают узкую пещерку подводную, неглубокого залегания. Потому что они же кислорододышащие киты-то.
2: А они могут этой дыркой в спине дышать? Или это как бы ложное мнение, неправильное? Что они дышат дыркой в спине? Вот.
1: Ну, они всплывают, да, через специальные каналы, захватывают очередную порцию воздуха и погружаются там все это.
2: То есть у них, кстати, сильное погружение, потому что...
1: Такое. Да, вот.
2: Очень большая должна быть сила мышц, чтобы утонуть с объемом воздуха заглотным. Вот, представьте себе.
1: Там специально кит, все это вот. Кит очень сбалансированный, не то что устройство, организм. Мы отвлеклись опять. Вот очень интересный момент. Вот именно эти пещерки, если исследовать миграции китов возбужденных, можно выяснить для каждого вот региона свою такую пещерку, которую киты используют, какие-то там семейства китов, для самоудовлетворения. И если там устроить приемный механизм, то буквально за там неделю нереста можно набрать тысячи и тысячи литров семенной жидкости. Вот, кстати, такой момент, как в средствах массовой информации освещается, что там 20 китов выбросились на берег. Казалось бы, массовое безумие, что-то такое, какая-то болезнь. Ничего подобного. Просто если эта пещерка оказывается засыпанной, забитой, если вот привычное место для сбрасывания напряжения оказывается... Ведь у китов, у них же невозможно, да, публичный дом какой-то. Мы же понимаем, что никакого искусственного средства это же не придумаешь. И если вот его вот эта вот спасительная пещерка оказывается каким-то образом недоступна, у него получается сперматоксикоз у кита. И нарушается там центральная нервная деятельность, просто у него безумие наступает, и они выбрасываются на берег. То есть... Вот, ну, казалось бы, такое вот животное огромное, какая страсть может быть? Ну, нет, оказывается, что вот и там эти вот движущие силы, они до безумства доводят.
2: А, извините, пока мы не отошли от этой темы, просто наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова в своем письме попросила меня задать вам вопрос. Может быть, он несколько нескромный, но очень интересует нашу радиослушательницу. Вот я даже не знаю, как сформулировать. Ну, скажем так, какое количество в граммах или в килограммах семенной жидкости содержится в китовой особи мужского пола?
1: Ну, она, видимо, неграмотная, медицински неграмотная. Она же не содержится, она же вырабатывается семенными железами. Но вырабатывается она с жуткой скоростью. Вы представьте, это облако даже надо вызвать весь в воде, обладающее там свойствами обесцвечивающими. И там до 250 литров в 10 секунд. Это просто жуткий выброс. Это феерическое зрелище. Это вот возбужденный кит. Это специфическое выражение китовых глаз. Там вот очень специфические формы бьющего фонтана. То есть там вот что-то дружба народов фонтана в ДНХ. Это все что вы там безумный фонтан. Это зрелище. Это же те вот китобои, которые видели это, они просто у них просто после этого рука не их списывают с кораблей. У них рука не поднимается на кита. Слушай, как они видят такое, что это не агара, только вверх. Вот это все, это, понимаете, возбужденный кит, это хвост, глаз. И вот этот выброс семени, он очень специфического такого розоватого цвета. Вот это просто, это что-то. Поэтому это десятки, сотни литров, там, в зависимости от особи, конечно, от, там, но это грандиозно.
2: А скажите, а технология сбора, вот это, ну, он же это выкидывает, скажем, вот даже если он заплывает в эту узкую щель для, как вы говорите, самоудовлетворения, предположим, он же это выбрасывает в воду, каким образом удается собрать это все хозяйство?
1: Вы меня неправильно поняли, он не заплывает, он же саму узкую пещерку использует. Для самоудовлетворения.
2: То есть как это... резервуар это получается уже.
1: Ну, как я не знаю, так вот в эфире, как это назвать. Это не то, что резервуар, а как вот это китихозаменитель такой.
2: А там уже, видимо, должен стоять какой-то там, наземный насос, который...
1: Это, конечно, там примитивное устройство такое, то есть гидро такой приемник. Ну, знаете, концентрация такая высокая, что там попадание какой-то части там, соленой воды, это ничего, оно ни в коем случае не аннулирует. Эти очень-очень эффективные средства. Если бы хозяйка один раз получила себе вот пузыречек этой жидкости, она бы забыла вообще все эти отбеливатели. То есть, ну, оно, конечно, дорого все это. То есть это надо... Там, привычная переработка только на берегу. То есть сразу. То есть, потом закатывается в герметичные такие... Вот эти кеги, и отправляются производителям. То есть, конечно, это под охраной, все опечатано, потому что это эксклюзивный такой. Потому что конкурент не имеет исходного, он же никогда не сможет достичь. Там вот показывают потом в рекламе, что вот дочка пролила соус, но день для нее был счастливый, а в корне-то лежит семенная жидкость кита. То есть, если бы не китовья любовь, то соус так остался бы на платье-то, дочки-то.
2: А скажите, случаются ли вот вы, как человек опытный в этих вопросах, я знаю, что вы, в принципе, ну, тоже занимались разработкой вот части, по крайней мере, технологии вот производства отбеливающих порошков из семенной жидкости кита. Случались ли какие-то крупные хищения на этом пути, поскольку эта масса очень дорогая, вот действительно, и с какой целью? То есть, потому что, по-моему, налево продавать, скажем, полуфабрикат смысл нет, чистую жидкость опасно так же, как и платину. Вот, ну, это же нереально. То есть были ли случаи хищений, куда можно это деть? Вот, ну, вот если, например, вам сейчас поставить банку с китовыми вот этими вот семенными всеми жидкостями, куда бы вы, например, бы с ней пошли, если бы вы были не профессором Максимом Антоновичем Грифелем?
1: Ну, вы знаете, мне трудно себя представить вне своей работы. Я ее очень люблю. Я уже не первый десяток лет в ней. Поэтому сложно. Я даже такие вопросы не могу даже и обдумывать. Вот. Но, конечно, криминальный бизнес присутствует. Это же используют электростимуляторы, электровозбудители. И такой внеплановый выброс семени. Сильно семенные железы кита истощаются, потому что, понимаете...
2: Ему тоже нельзя постоянно работать.
1: Ну, конечно.
2: Там, перегрузка будет.
1: Как вот в чем...
2: А скажите, а вот такой метод, мне он только что пришел в голову, и, может быть, я как-то даю возможность каким-то пиратам или криминальным структурам, даю возможность в руки, так сказать, на халяву заработать, но, тем не менее, если создать резиновую копию самки кита, и кит бы, соответственно, наполнял бы ее вот этой семенной жидкостью, думая, что это вот как бы его дама, сердце, он прям ей... И туда, и прямо и не надо собирать, значит, насосы не надо, только вылавливай этот надувной резервуар, сливай и снова запускай.
1: Знаете, а кит, он очень своевольный кит, и вот от всяких таких вот... Чего они гибнут? Они вот навязаны, это же дитя природы, огромное, но дитя природы. И никаких навязанных этих удовольствий, там вот молодежь выбирает пепси, да, там. Ну, стоит на каждом углу пепси, мы ее пьем, гадость это. Кит, он же натуральный совершенно такой вот продукт природы. Он эту гадость не примет. Если уж его довела вот беда до этой пещерки, так он ее сам нашел, сам выбрал. Если она закупорилась, все, кит гибнет. А какие куклы? И это ертоман какой, он купит куклу. Ну, это же деградация, понимаете? Это все продукт цивилизации.
2: То есть уже продукт электричества совершенно не соответствующий естеству.
1: Все эти,
2: да.
1: Вот все эти гады, которые вот, браконьеры, они же как вот, с этими извержениями? Это берут огромные электроды, втыкаются в кита, и там определенными разрядами вызывается извержение. Но это же насилие. Это хуже электрошок. Вот лоботомии бывает, а это электрошок. Понимаете, все неестественно. Естественно.
0: А скажите такой вопрос тоже.
1: Ну и, кстати, вот все эти искусственные, вот искусственные, качество уже не то. Белье же там, например, вот жалоба на то, что нежное женское шелковое белье из суррогатов разрушается. То есть это же неравноценно все.
0: К нам пришло письмо от семьи Станиславских, от Ивана и от Сары Станиславских, которые спрашивают вас, с какого возраста кит... Да, благодарю, это мне принесли еще пачку писем. С какого возраста и по какой, соответственно, возраст кит считается способным к воспроизводству своего рода? Ну, то есть... половая зрелость его.
1: Знаете, вот акселерация, она не прошла мимо китов. Не прошла. От года 65-го половая зрелость китов, она наблюдается буквально с полуторагодовалого возраста. То ли магнитное поле подействовало, то есть сейчас вот эта юношеская гиперсексуальность, она на китов вполне... Это, конечно, соответствует интересам производителей отбеливающих средств. Ну и так как пока не наблюдается никаких негативных проявлений, то это только приветствуется, соответственно. Никто не пытается затормозить сексуальность китов. Вот, поэтому сейчас очень рано. То есть кит бы...
6: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса, и здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше. Выдох, вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
0: И сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин.

0: уважаемый, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И я прежде всего хотел спросить вас, вот скажите, пожалуйста, на взгляд каждого из вас, почему происходит следующий феномен? То есть, скажем, женщина-врач, женщина-механик, женщина-секретарь и женщина-певица. Я думаю, что, может быть, начать все-таки с вас, Вероника Николаевна, поскольку я так вижу, что вы единственная среди нас женщина. Вы, кстати, не обижайтесь, что вот вас ощупали так на входе, это теперь всех. Потому что, когда слишком много приходит их, то, в общем-то, мы стараемся как-то обезопасить. У нас должно быть все пропорционально, вот вы поэтому. Ну, я вижу, вы не обиделись. Да, ну так что, ваше мнение на этот...
2: Ну, во-первых, Саш, можно вас сразу называть на «ты»? Ну,
0: нет.
2: Это будет мне как-то...
0: Нет.
2: Нет? А как ваше отчество, Саш? Потому что вы меня по отчеству называете, а
0: меня...
2: вашего я не знаю.
0: А вы меня называете просто Александр. Мне это будет
2: хорошо,
0: приятно.
2: Александр.
0: Потому что, ну, все-таки, простите, вы уже женщина зрелая, в годах.
2: Вот, я бы даже
0: сказала, не потому, что,
2: летах,
0: вы понимаете, да. Когда мы будем выходить вот туда и заниматься разгрузкой всяких предметов, я надеюсь, вы поможете мне, да, все присутствующие здесь. Там, естественно, мы будем на «ты», там, дескать, и «ты», подними молоток, а здесь нам новая установка пришла, что все должны быть в эфире. Даже если сюда придет мой папа, я и то должен его буду называть на «вы».
2: Ну, вы знаете, Саша, вы мне сказали, то есть вы меня спросили про феномен женщина-механик, да, женщина-певица и так далее. Феномен только один, все они рожают, вы знаете, и после вот этого их состояния их приходится очень долго выводить. Вот поэтому мы и организовали наш центр. Причем выводим мы из послеродового состояния женщин разными способами. В частности, привлекаем творческих личностей. Вот как, например, Дмитрия Спартаковича. В общем, мы его нашли совершенно случайно на улице, в переходе. Он стоял очень-очень грустный.
0: Мокрый,
2: и что-то там тихонько,
0: не,
2: тихонько наигрывал на гитаре. Никто ничего не мог понять, но вот сама атмосфера и вот грустные глаза Дмитрия Спартаковича нам понравились. И мы пригласили его в наш центр на совсем небольшую зарплату, но даже это ему помогло, потому что, ну, вы понимаете, что может сделать философ в этой жизни?
0: Ну, вот я думаю, нашей, что, да? Что поскольку что может... мы все-таки все здесь собрались, чтобы вести прямой, честный, откровенный разговор, то уж, уважаемая Вероника Николаевна, давайте откроем нашим радиослушателям правду, что Дмитрий Спартакович, в общем-то, работает в вашем центре даже не за зарплату, а просто, как говорится, за харчи.
3: Да, в самом деле сейчас в кино очень трудно, и сценарии практически не продаются, их просто никто не заказывает. А мое призвание писать большие вещи, а не какие-нибудь телевизионные передачи. Поэтому, по крайней мере, в вашем центре неплохая кухня
2: и женщины
3: кормят.
2: Тоже, Дмитрий Спартакович.
3: Ну, женщины. Видите ли, женщины в послеродовой период, у них достаточно такой обидчивый, сложный характер, и как-то их воспринимать даже как женщин немножко тяжело.
0: Тяжело, тяжело. Да. У нас тоже, вы знаете, недавно одна сотрудница родила здесь, и практически был выделен такой, ну, как элемент, скажем, интерьера, проблесковый маячок от батарейки, который видно издалека, чтобы сотрудники успевали, знаете, как в тюрьме, мне пришлось провести там несколько лет, прижиматься к стене попросту, чтобы как-то не травмировать ее, потому что самые неожиданные действия могут происходить. Вот я, кстати, знаю, что Вероника Николаевна, как женщина очень умная, уже в годах, вот, она интуитивно, видимо, прочувствовала вот силу воздействия именно вас, Дмитрий Спартакович, на таких женщин. Мы обязательно дождемся сегодня 12-ти, наша беременная, вот экс-беременная появится, и мы выставим вас, так скажем, один на один. То есть, ну, и скажите сразу, вот прям вот перед всей Москвой будете бодаться с ней или все-таки тоже к стеночке?
3: Ну, я, может быть, попытаюсь. Надо взглянуть ей в глаза прежде всего. Вообще-то...
0: Можно не успеть. А по фотографии, на фотографиях она совсем другая.
3: Ну, я не знаю, мне трудно сейчас. Это надо все-таки глядеть на личность. Так просто этого не скажешь.
2: Александр, извините, да, но вы тут не совсем правы. Дело в том, что Дмитрий Спартакович воздействует на женщин не сам по себе, а творчеством. Это две разных вещи.
3: Нет, ну зачем же меня так обижать? Сам по себе, в общем, тоже творчество творчеством, а...

0: Женщинка,
1: Дмитрий Спартакович, вы будете отлучены от кухни, если будете вот так сам по себе, а не творчеством воздействовать в нашем центре.
0: Вероника Николаевна, я вижу, вот до чего жесткое все-таки, да, руководство. Но, с другой стороны, не будь вас, не было бы и, в общем-то, вашего центра. А практически я знаю, что раньше там было это мясокомбинат, кстати. Вы как-то так умело, в общем-то, выгнали его оттуда и сжили. Причем даже не позволили им туши вывести. Вот все эти туши, они там, я знаю, год вообще лежали уже. Женщины поступать стали первые, и тут же туши, и, в общем-то, перекрутились таким образом, попросту говоря. Это очень хороший административный дар. Я думаю, что на следующих каких-нибудь выборах мы вас выберем главным интендантом нашей радиостанции, Вероника Николаевна, вот в этом смысле, да. Но, вы знаете, у нас сидит очень молчаливый наш чешский друг Потапка, по-доброму так мы зовем наших чешских друзей. Ну, про кого еще могут сказать? Потапка, ну, как скажем, про немцев Ганса.
2: Только про нас.
0: Да, только про чехов, да. Чеслав Фердинандович, скажите, пожалуйста, а у вас какие все-таки основные проблемы? Вот есть ли у вас, например, скажем так, Потапка, вот чешский, который тоже каким-то образом воздействует на вот, экс-беременных своими песнями, творчеством, массаж, может быть, делать, потому что у нас специальный человек, причем парадоксальный. Дело в том, что у него одна рука всегда вверх поднята. Его так переклинило однажды, он нагнулся, что-то поднял, одна рука всегда вверх. А вторую она очень обильно массажирует. Единственное, он еще и не гнется. И поэтому приходится самим женщинам проносить в массажную, переворачивая, в общем-то, горизонтально. Вперед этой рукой пронесут. Это был случай смешной в связи с этим. Его, значит, вносили сюда в массажную. Одна женщина стирала белье и подумала, что это сушилка. Ему на эту руку повесила. Его поставили. Белье все упало ему на лицо, и он в результате отмассажировал нашего тут главного самого, после чего он сказал, я больше главным редактором работать не буду, и свою кандидатуру отвел. Ну, извините, что-то это я все... Да.
2: Ну, у нас сейчас в Чехии несколько другие проблемы. У нас не так широко празднуется тот праздник, который уже наступил в Москве. И в связи с этим и проблемы женщин, они более узкие, и не всегда даже передовой пражский ученый, которым я являюсь, может вот так запросто в прямом эфире поговорить не то что о послеродовых, но и о родовых, собственно, переживаниях женщины. И очень рад этой представившейся мне возможности, поскольку через спутник на моей родине можно принимать эту станцию, поговорить здесь, высказать наболевшее, потому что действительно послеродовая реабилитация женщины, хотя, собственно, роды являются основным мероприятием, к которому она, в общем-то, всю жизнь свою готовится.
0: Извините, да, Чеслав Фердинандович, я бывал в предместе Праги, это, скажем так, персональный родильный дом семейства карданчиков, вот, где рождают, да, в общем-то, свой. Все карданчики. И меня пустили туда, ну, прям мне было очень приятно, и ваш вот личный акушер, ну, не ваш, а ваш...
2: Семейный.
0: Да, ваш...
2: Причем
0: да.
2: Дело в том,
0: причем,
2: что
0: вот, интересно, скажите, поколение... А почему у вашей супруги традиции. Имя такое странное, Суздаль? То есть Суздаль Фердинандовна тоже. Во-первых, вы что, это, в общем-то, брат и сестра, хотел я узнать? Или как-то...
2: Нет, вот... дело в том, что в Чехии существует обычай, по которому имя отцов новобрачных должно быть идентичным. Это делается, собственно, ну, это такое старое поверье. Оно в основном в Западной Чехии, откуда я, собственно, и родом, из-под...
0: Видно, кстати, по прическе, по нижним челюстям мощно.
2: Да, ну вот еще некоторые антропологи выделяют мои надбровные дуги. Ну, ничего, что вы их не заметили, в смысле их отличия. Так вот, что касается отчества. И уважающий себя род не выдаст замуж, значит, невесту... за жениха, у которого имя отца которого не будет соответствовать имени невесты, поскольку род будет вот только в этом случае признан вот таким вот почтенным,
0: ну, правильно,
2: как,
0: то есть,
2: таким вот,
0: как,
2: собственно,
0: там,
2: к которому я и
0: там,
2: принадлежу.
0: Павел первый, Павел второй, Павел третий.
2: Да.
0: А вот нет, я
2: зовут потому, да, что, ну, мы же все братья славяне. И любимая песня, собственно, Карла Готта была на эту тему, если вы помните.
0: Да, он пел. А скажите, ну сейчас мы хотелось бы вернуться в вашу, вот скажем так, персональную родильню. А когда вот Суздаль уже, значит, родилась, а, как говорится, когда прошел уже он, и ваша, в общем-то, персональная эта акушерка воскликнула. Бутончик раскрылся. То есть я понял, что по вашей религии, по чешской, вот практически момент, значит, выкида плода, вот там вытаскивание его сравнимо с цветением, в общем-то, тушки. То есть это после этого, в общем-то, можно срубить ее и пожарить шашлык на ней.
2: Просто дело
0: если взять дерево, если сравнить дерево и женщину, понимаете, о чем?
2: Нет, дело в том, что просто вы немного ошиблись. Бутончик — это фамилия, это так называемый Дворецкого, который обслуживает это.
0: Все-таки я со своим поэтическим мышлением.
2: Да, у нас, когда происходит процесс родов, в чешском языке это звучит приблизительно так же, как в русском. То есть звучит как «бжечик роджил».
0: А, знакомо. Это значит, Можно я переведу?
2: Да.
0: Значит, Суздаль у вас мальчик. Понятно. Ну что же, я вот думаю, может быть, Дмитрий Спартакович, если вы как-то не против, может быть, вы споете нам какую-нибудь из своих песен. Причем я бы хотел вас попросить, вот представьте себе, сколько сейчас, значит, их ездит в автомобиле и слушает нас. Их, это я имею в виду, вот не экс-беременных, а беременных, которые вот-вот-вот-вот, даже наверняка, я думаю, по теории вероятности наш, хотя бы одна, а может быть и больше женщин, которые вот на грани, сейчас чуть дернешь ее, раз, и она уже мама, как Суздаль, да, вот, слушают. Вот они, естественно, в тревоге из-за этого. Водитель, понимаете, пьяный. Милиционеры говорят, подарите нашим женам 50 тысяч, мы не для себя, не корысти ради. Ее, значит, на заднем сиденье пучат, музыка громко, накурена. Москвич 41-21 где-то за окном мелькает, представляете, да, и состояние, скажем так, вот этой колбочки человеческой жизни. Вот что бы вы могли такой женщине исполнить, какую песню, чтобы ее эмоционально разгрузить все-таки?
3: Ну, мне трудно сейчас представить. Здесь вот звучит музыка Моцарта. Может быть, она сама по себе как-то поможет нашим женщинам. Но вы знаете, что я хочу сказать? Вот особенно во время родовых схваток женщины часто говорят о том, что, ну, как бы, может быть, запальчивости, жалеют о том, что вообще взялись за это дело, как рожать, обещают не подпускать к себе представителей мужского пола. Ну, вот это, я думаю, совсем напрасно, это уже как бы в родовой горячке сказано. У нас, слава богу, не Ирландия.
0: А, извините, а что с Ирландией? Я просто немножко...
3: Ну, вы знаете, вот в Ирландии, к примеру, запрещены аборты. У нас женщина имеет свободный выбор. Я не сторонник как абортов, так и не противник. Но, тем не менее, думаю, что обладать свободой этой женщина у нас должна. Ведь сегодня, как мы понимаем, празднуем праздник прав женщин. Если мы вспомним Клару Цеткин, то вполне уважаемая женщина. Женщины должны иметь свои права. В Ирландии они таких не имеют. И вот, у нас существует целая сеть врачебных заведений, которые, в общем, это право реализуют. И у меня
0: Как вы, извините, я немножко перейду, как вы относитесь вот к этому действию, которое прошло вот прошлой весной, по-моему, в Чехии, называлось это действие «Пражские весны».
2: Вот. Весла. Называется «Пражские весла».
0: Ага, вот. То есть и это... там выбирали не лучшую девушку, там фотомодель красивую, да, также не мать героиню. То есть, потому что у нас проводился тут недавно в Смоленске конкурс матерей героинь. Название «Мать Моржиха». Победила Гонриетта Варфоломеевна наша, как ни странно, она теперь мать Моржиха, у нее есть значок. А там у них в Чехии проводился конкурс женщины, у которых наибольшее количество абортов было. И победила, по-моему, задвижка Стрелкова. Молодая, в общем-то, чешская сотрудница текстильной фабрики по пошиву, по изготовлению шнурков.
2: Кстати, да, только ее пани задвижка Стрелкова.
0: Ой, прошу прощения, пани, да. То есть такой.
2: Ну, у нас вообще тоже в Чехии аборты, религиозные части общества тоже запрещены, но...
0: Но делают все,
2: я 41 год коммунизма дал свои плоды. Да.
0: Вот что вы думаете, Дмитрий Спартакович?
3: Ну, я впервые слышу о таком вообще. Но вообще инициатива, это очень похвально, что проводятся такие конкурсы, потому что я думаю, что, в общем-то, эти операции тоже заслуживают уважения. Часто и женщины реализуют этим свои права, и это безусловно. Но я хотел все-таки, раз мы уж перешли к песням, спеть песню. Она как раз посвящена гинекологическому отделению, как ни странно. Ну, много, в общем, песни все о любви, о женщинах. И вот это тоже такое маленькое посвящение, так сказать, дань работникам медицинским, которые несут на себе такой тяжкий крест. В перечне услуг для населения у него особенная роль. Это золотое отделение,

0: И скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, как часто вообще вот женщины в центре реабилитации Лилии просят вас исполнить именно эту песню? И было ли так, что, например, вдруг какая-нибудь вот роженица вдруг вскакивает с постели, создает из одеяла тюрбан и начинает прям весело прыгать, резвиться по комнате? То есть какие-нибудь, скажем так, аномальные реакции на вот это произведение доводилось ли вам наблюдать?
1: Вы знаете, женщины очень трепетно относятся к врачам-гинекологам. Не обязательно это Минс, часто это бывает и Фельдман, Ваксман, Пасман. Но у нас много очень врачей, и они буквально по-родственному к ним относятся. Ну и врачи, соответственно, относятся к ним по-родственному. Чаще они, я даже не побоюсь этого слова, плачут, слыша эту песню, вспоминая вот этих близких людей. И, может быть, даже жалея, что вовремя к ним не обратились. Но это уже как бы психологический аспект. Я в некотором роде занимаюсь социологией. Это совсем другое, это несколько более точно.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, вот социология очень интересует всех наших слушателей, зрителей тоже. Вот как вы считаете, возраст нынче рожениц стал моложе средний, или все-таки он находится за рубежом 40, как это было в военные годы? Рожали в основном после 40, до 30 считалось рано.
1: Да нет, сейчас возраст рожениц очень снизился, и очень часто, скажем, 35-летние люди становятся, ну это ничего, что я женщин называю людьми, да, становятся уже не только матерями, но даже бабушками порой. Вот настолько снизился, в общем, возраст рожениц.
0: А скажите, пожалуйста, рацион питания все-таки в вашем центре, ну, это, видимо, уже вопрос к Веронике Николаевне Гречих и, конечно же, к Чеславу Фердинандовичу Карданчику. Ведь дело в том, что они, находясь вот у вас в центре, да, они уже прошли вот это межрамье, называемое родами, да, а вот до этого ведь тоже нужна какая-то отдельная реабилитация, а в реабилитацию, естественно, под реабилитацию мы понимаем и пищу. Немножечко знаю, скажем, даже очень хорошо чешскую пищу, я знаю, что, например, вы, Чеслав Фердинандович, ну, просто-таки насильно через воронку, свернутую из газет, запихиваете вот будущим роженицам недожаренные кнедлики, поскольку вам кажется, что это, ну, вернее, не то, что кажется, вы считаете, что это укрепит в них, в будущих, значит, их грудниках чувство патриотизма и любовь к Вацлавской площади. Тогда как, например, вот я видел, не думаю, не открою большой очень секрет, в реабилитационном центре Вероники Николаевны, в общем-то, происходилось это ранее, то есть а центр очень старый, весь рацион питания экс-рожениц, будущих рожениц производился именно под гимн Советского Союза, вот, или под речь, скажем, политического лидера на этот момент. Вот кнедлики — это ведь как бы знамя, даже вот чешское знамя — это и есть кнедлики, собственно говоря. Что вы думаете нарисовано на чешском знамени? Кто сейчас вспомнит чешский флаг?
2: Я. На чешском флаге нарисовано, вернее, он состоит из тех же цветов, что и российский, но геометрическая фигура на нем изображена несколько другая. Это такой треугольный кнедлик, окруженный двумя полосками белого и красного цвета. А что касается воронки, действительно, потому что не всегда удается внушить роженице, что кнедлик в данном случае это лекарство, а не какой-то пищевой продукт. Что же касается его формы, то в профиль, вернее, срез кнедлика практически срез эмбриона, и тем самым забивая, вернее, давая заглотнуть нашей пациентке до 20-30 таких срезов эмбриона, мы даем организму понять, что, собственно, его ждет впереди, и каким-то образом подготовиться к появлению на свет, вот, исторжению из себя, собственно говоря, плодового тела.
3: А у нас, Александр, вот если кнедлик является таким патриотическим символом Чехии, то что у нас является патриотическим символом? Естественно, алкоголь. И, как известно, русский народ пьет или с горя, там, от отчаяния, или от большого веселья. У нас роженицы ощущают и то, и другое. Поэтому, как, в общем, сейчас стало известно, 4-5 стаканов вина красного, каждый день просто не повредит. Поэтому у нас в рацион входит алкоголь обязательно. Причем, когда к нам поступают женщины, мы все время проводим такое исследование. Вот, кстати, Дмитрий Спартакович это все как социолог записывает. Кто любит покрепче, кто любит белое вино, кто красное и так далее. Они все получают. Чтобы вот, чувствовали себя они хорошо. Потому что, знаете, иногда так бывает. Некоторые женщины после родов вдруг приходят к нам и говорят: «А зачем я это сделала?» Представляете? И вот вспоминают как раз Минцев, Пасманов, Фельдманов, которым не попали вовремя. Или попали, но не сделали правильный выбор.
0: Вы знаете, я помню, даже были случаи, попросту говоря, полного самоуничтожения. То есть они худели, сгорали на глазах. Это, к примеру, София Иванова, наша замечательная спортсменка, метательница
3: дисков. Так у нее все рассосалось, само собой.
0: Все рассосалось, естественно. Она очень переживала. Она так ее не смогли вытащить из транса. Но это ведь происходило года в 75-м году, да? Она была, заняла Кубок мира по метанию дисков. Вот. А, по-моему, в 78-м уже она, значит, стала беременной. Значит, откинула, значит, эту ветвь. И после этого все, угасло на глазах. Кстати, вот скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, как вы считаете, будь в то время в пользовании Софии, вот, в общем-то, ваш центр, смогли бы вы ее каким-то образом наполнить снова соками этими?
3: Вы знаете, я думаю, что смогла бы. Я смогла бы ее убедить, что то, что у нее рассосалось, это все к лучшему. Потому что это не первый раз, не последний, да как угодно. Вообще, на самом деле, вот честно я вам скажу, я никогда бы не создала этот центр, если бы сама для себя не решила и сама не понимала бы, что дети, это, в общем, ну, это не очень хорошо, честно говоря. Потому что они питаются соками матери, они отбирают очень много у женщины. То есть там портятся губы, зубы, голова, грудь, шея, ноги.
2: Нервы
3: и так далее.
2: Нервы все-таки всё, я себе не
3: всё разваливается.
2: С вами.
3: Ну, давайте поспорим. Давайте, может быть, чуть-чуть это по-другому.
2: Не будь я председатель пастеровского общества города Праги, если бы я не возразил вам. Вот тут я хочу как раз заострить внимание на коренном разногласии наших двух школ. Наша, моя, вернее, пастеровская школа как раз и стоит своими корнями на том, что, вот как вы сейчас сказали, он высасывает из нее все соки. Да нет, он всего-навсего берет то лишнее, что природа вложила в женщину, дабы она отдала в процессе беременности своему, собственно говоря, плоду.
3: А как зубы могут быть лишними?
2: Ну, дело в том, что после чернобыльской трагедии, которая и Чехию слегка задела, зубы выпадали, даже мы проводили вот исследования в Будеевицких лесах, даже у сотен и тысяч хомяков выпадали зубы. И бедные животные остались попросту без корма. Поэтому, видимо, это последствия все-таки какой-то глобальной радиоактивной катастрофы,
4: но
2: которая
4: они ведь
2: произошла.
4: Но не были беременны, насколько я понимаю.
2: Сурки?
4: Хомяки.
2: Да, безусловно. А сейчас вот посмотрите, вот остановите любого прохожего на Вацлавской площади, и вы не досчитаетесь одного-двух зубов. Причем не все они будут женщины. А я же все-таки хотел еще больше изложить свою позицию, опираясь опять же на учение старины Пастера, и все-таки выразить мнение свое в том, что вот как вы сказали, недостатки, которые проявляются после беременности, как то там грудь уменьшается, зубы расшатываются, волосы выпадают. Все дело в том, что от природы женщине дано какое-то количество энергии, которое она должна тратить на себя и на своего ребенка, поскольку уж природа наделила ее таким вот даром вынашивания. Поэтому и эту энергию надо разумно расходовать. Вот мы, так сказать, основываясь на учениях Пастера, в результате своей деятельности добиваемся разумного расходования вот этой вот энергии. И у нас после родов женщина не то чтобы даже реабилитируется, а она скорее подзаряжается. То есть это как вот аккумулятор для автомобиля, который можно разрядить неумным включением стартера на очень продолжительное время. Или же подсоединить его к одной маленькой лампочке, которая будет светиться несколько суток.
0: В кармане у сторожа. А сторож в это время будет находиться в темном сарае.
2: То есть мы вообще сейчас практикуем в Праге месячную беременность, то есть после зачатия где-то через в течение месяца женщина носит в себе эмбрион, как только происходит вот это вот, наступает пятая неделя, мы его искусственно извлекаем, и уже окончательное донашивание проходит в пробирке. Это наиболее передовой метод, и с тем самым вот этим методом мы помогаем женщине сохранить свою энергетику, в общем-то, на высоком уровне даже в пожилом возрасте.
0: Может быть, есть у наших гостей тоже какие-то дополнения? Вот я вижу, Дмитрий,
1: да,
0: Спартакович.
1: Мне кажется, тоже я хотел бы сказать несколько слов со своей точки зрения. Я действительно веду учет того, что потребляют роженицы с кухни, из наших подвалов, погребов, так сказать. Ну вот тут Вероника Николаевна говорила о винах. Ну, это не совсем верно. Некоторые предпочитают вина, да, есть, но это в основном лица кавказской национальности. А если уж говорить о патриотизме, то наши предпочитают в основном пиво с водкой. Ну, это и понятно. У нас, в общем, самый начитанный народ. Ну, вы помните наверняка шекспировскую историческую хронику «Генрих IV». «Тебя зачал я, сын, когда напился водки с феом», говорит Генрих IV Генриху V, его сыну. Да, да. Сыну. И вот что я... Может быть, это именно то, что женщинам не хватает. У них бы не выпадывали зубы, волосы и глаза. Извините.
2: Ну, самый тяжелый случай был зарегистрирован в Братиславе в 49-м году. Там отпали уши.
1: Да? Но об этом я не слышал. Я имел в виду просто потерю зрения в данном случае. Вот, если бы дополнялось это соответствующими продуктами, то, я думаю, все бы было хорошо без...

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» доктор Вероника Николаевна Гречиха, также философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков, который по совместительству помогает, в общем-то, в этом центре женщинам оксниться, дескать, прийти в себя. Ну и, конечно, зарубежный гость, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. И хотелось бы узнать ваше мнение всех троих на такую тему, ведь мы представляем себе, да, там, реабилитация, как само собой существующее понятие, да, но, может быть, нужно было бы организовать сперва центр по подготовке, скажем, к родам, да, если эти центры по подготовке к родам бы хорошо работали, то и не нужно было реабилитировать, как говорится, что имеем, не храним, потеряли, плачем, с позволения сказать.
1: Потерявши.
0: Да, извините, да, как он писал Данте.
1: Вы знаете, я могу сказать, что я пошла даже дальше.
0: Нет, вы тут будьте сейчас у нас еще впереди.
1: Вы правильно сказали о том, что, видимо, потому как происходит реабилитация, подготовка велась неправильно.
0: Да.
1: Так вот, я пошла почему дальше? Потому что я поняла, что до подготовки еще должен быть какой-то естественный отбор. И вот я сейчас правительство даже написала цедульку такую большую, в которой сказано о том, что женщины перед тем, как забеременеть, должны проходить в каком-то центре. Я, правда, не придумала еще ему имя, но наверняка знаю, что я буду тоже этим заниматься.
0: Почему будем назвать центр, извиняюсь, что я вас перебиваю, например, «Мамочка»?
1: Нет.
0: Извините.
1: До этого еще далеко, Саш.
0: Простите.
1: Да, да.
0: Будущая мамочка, а?
1: Значит, да. в моей цедульке изложены факторы, которые позволяют женщинам забеременеть. Как то параметры, там, во-первых, головного мозга, потом размеры головы, размеры таза, размеры талии и эластичность кожи, потому что она же напрягается во время беременности.
0: Параметр телесного болвана.
1: Да, да. Вот. Ну, а также там различные умственные тесты на IQ, потому что рождается же много очень детей, не только с какими-то физическими недостатками, но и с умственными какими-то отклонениями. Естественно, это все зависит от будущих родителей. Значит, должен быть естественный отбор как мамаш, так и папаш, естественно. В этот центр должны приходить и отцы также. И они, у них несколько другие тесты будут, я пока вот о них умолчу. Вы же понимаете, ноу-хау там и так далее. Украдут еще. Вот. Хотя цедулька написана, но еще не отослана в правительство. Я вот над ней работаю.
0: А вот, кстати, тоже ведь обидный парадокс. Например, на всех вокзалах есть, да, комната матери и ребенка, а комната отцы нет. Бывало, там подходишь, говоришь, извините, а где у вас комната отца? Вот идите туда, и там, в общем-то, и отольете, говорит грубый милиционер. То есть обидно, обидно нам получается. То есть получается, как бы их отделяют. И еще заметьте, вот интересный случай. К примеру, как только в семье появляется грудничок, то сразу огромное количество базитирующих женщин говорят про себя и про своего грудничка «мы». То есть мы идем кататься, мы идем кушать, мы сегодня хорошо покакали, у нас сегодня хороший канат. Тем самым как бы создавая такую сепаратистскую коалицию против мужчины в доме. Вот это ли не плохой результат вот, ну и вашей в том числе реабилитационной работы?
1: Нет, вы знаете, когда женщина говорит «мы», я думаю, что она имеет в виду и отца тоже. И мне кажется, что это делается все комплексно.
0: Она отцу говорит очень часто. Это просто мне пишут молодые отцы письма. Говорит, типа, моя сегодня сказала, беря грудничка, мы уходим к маме. Это же она не говорит, что и он уходит. Нет, я имею в виду именно вот коалицию.
1: Ну, я имела в виду отправление естественных потребностей. Если она говорит «мы покакали», то почему бы и молодому папе в это время тоже не покакать? Тем более у нас раздельные санузлы, можно воспользоваться как ванной, так раковиной и так и унитазом. То есть втроем они все могут...
0: А вот, к примеру, случай из жизни, реально одна молодая мама, успешно провели ему реабилитацию, то есть она, в общем-то, вообще не понимает, что с ней произошло до сих пор. В общем, как девчушка прямо, вот, никакой, скажем так, ответственности визуальной нет. Тем не менее, как-то умудряется там ему там это пропихивать, там котлеты растолченные, вилки, в общем, растет просто богатырь пятерня. Просто говорю, ну, она вот однажды идет, гуляет во дворике своего дома, вдруг, значит, подходит к ней, значит, другая базетка, там, значит, тоже в коляске у него, значит, лежит, подходит и говорит, как вы сегодня покакали? Вот, а эта вот, которая не базетка, она так аж попой на снег сняла, села. Поскольку она, как человек разумный, естественно, воспринимает, что это к ней обращается другая женщина. Очень странный лесбийский подход. Потом говорила мне, кстати, ваша тезка Вероника, да. Не буду называть ее фамилию, это известная певица. Вот, так я имею в виду, опять же, о том, что, согласитесь, факт об обществлении себя с грудничком, он существует. И не это ли как раз желание и стремление в социальном плане?
2: Да, да, я хочу тоже это подтвердить, безусловно, существует, потому что женщина про себя и ребенка говорит «мы». Ну, нет, бывает, конечно, случаи, когда она сюда причисляет отца, но это просто уникальные, редкие случаи. А чаще про отца она говорит «он». Вот, он вот где-то шляется. Мы покакали, а он где-то шляется. И часто это очень происходит. С этим мы как раз реабилитацию проводим. Специально приглашаем отцов, чтобы все какали вместе.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, а вот как вы смотрите на... Ведь существуют и другие вещи, да, крайности, что, например, базетка, которая, ну, скажем, по какой-то причине у нее там нет детей, или они уже выросли и уже, типа, все, значит, уехали, кто в тюрьму там сел, кто в армию, кто с танцевальной группой поехал. Вот, с квартетом на гастроли, вот, и она заводит себе баллонку, ведь ситуация у собачницы, у кошатницы такая же. Ой, мы с моей Муркой так сегодня покакали, мы с моей Муркой, да кушаем с Муркой или с Жучкой. А, вот, то есть, это что? И насколько часто вообще встречаются вот такие проявления, типа мы с Муркой, да, у женщин вообще не рожавших? Потому что, может быть, само женское начало, вот, в нем, может быть, заложена вот эта попытка защититься, когда на тебя даже не нападают. А защититься не в одинаре, как это сделал бы самец, там, я, к примеру, или вот мощнейшая туша Чеслова Фердинанда, набитая кнедликами под кадык, да, собственно говоря, а войти с кем-то в коалицию, лицо, дескать, и мы пахали, и мы здесь, мы не одиноки.
2: Ну, тут я небольшой специалист, это действительно надо обращаться к Чеслову, что касается животных. Я бы рекомендовал безопасный секс в данном случае. Я думаю, что Чеслов тут лучше скажет по этому поводу.
3: Ну, действительно, мы проводили в нашем отделении, который занимается эпизоотиями, исследований, и, вы знаете, пришли к очень интересным результатам. Вообще, акт дефекации настолько важная и неотъемлемая часть жизни любого существа, будь то, собственно, бегунок забады, либо же бабуин обитающий.
0: Либо сапатка перхатая.
3: Да, вот. Здесь мы наталкиваемся на такие выводы. В результате исследований мы пришли, собственно, к тому, что можно установить конкретную зависимость между ступенью, которую занимает особь, будь то животного, либо человека, в качестве своего интеллектуального проявления, и способ дефекации данной особи. То есть тут зависимость такая. Чем более интеллектуально совершеннее животное, тем больше оно уделяет внимание процессу дефекации. Для примера можно взять корову обыкновенную.
0: Или сапатку серую.
3: Да, нет, но лучше все-таки корову, поскольку сапатка достаточно редкий вид, он занесен сейчас в Красную книгу. А корова всем известна, и, в общем-то, я думаю, что все радиослушатели так или иначе сталкивались и с продуктом дефекации коровы, и непосредственно наблюдали этот процесс. И это как вот один пример. И второй пример возьмем давайте возьмем домашнюю нашу Мурку.
0: Может быть, все-таки сапатку?
3: Нет, к сапатке мы чуть позже обратимся. Так вот, что мы видим. Корова, несмотря на свой большой размер и большие бездонные глаза, тем не менее гадит, где попало, подчас даже не поднимая хвоста. И совершенно не обращая внимания на то, что она, собственно, произвела. То есть, а также и с теленком. Да. Также и с теленком. Ведь мы проводили действительно независимую экспертизу и выяснили, что корова обращает внимание на теленка только после того, как тот мощно бьется носом в вымя, собственно, матери. Только после этого она проявляет какую-то заботу о своем вылупившемся, собственно, сына. Чаде, да. А у домашней кошки ситуация обратная. После того, во-первых, кошка тщательно подбирает место, где она должна отложить будущую, так сказать, личинку. Вот. И после этого она, после процесса непосредственно откладывания, ведь вы посмотрите даже, как она это делает. Она же вся напряжена, каждый мускул, так сказать, взведен. Взгляд направлен, то есть со стороны можно подумать, что кошка медитирует. Однако этого не происходит. Происходит выброс ненужных, собственно говоря, кошки на данный момент веществ. И далее происходит обнюхивание, произведенного на свет. 2-3 круга, своего рода ритуал. То есть животное обходит произведение своего, собственно говоря, тела. Вот. И после этого следует закапывание того, что, собственно говоря, да, произошло. Так вот, с чем это связано? Даже непосвященному бросается на ум аналогия, что кошка, поскольку стоит выше, несомненно, чем корова в своем интеллектуальном уровне, потому что дрессировать корову крайне сложно, а кошки дрессируются, все это прекрасно знают. Вот у нас в Чехии выдающиеся успехи достигнуты в кошачьем театре. Ну, это тема для другой программы. Вот, и на этих двух примерах ярко прослеживается зависимость между интеллектом и, так сказать, дефекацией. Поэтому, когда мама говорит, что мы покакали, тут как раз проявляется зависимость вот, во взглядах на дефекацию мужчин и женщин, вернее, разность этих взглядов. То есть мужчина, поскольку не обладает природной способностью рожать, после того, как осуществляет дефекацию, он всегда обращает внимание на то, что он, собственно говоря, в данный момент из него вышло. Тогда как женщина зачастую в силу, видимо, природной брезгливости, не обращает внимания на вот этот вот продукт, который она после себя оставила, и не принимает мер для того, чтобы сокрыть, так сказать, следы своей деятельности. Видимо, поэтому и изобрели унитаз мужчины, поскольку в древние времена вот эти вот кучки, они были просто по всей территории замка, где жили наши пращуры. И да, даже в известном Пражском граде стоит замок, и там до сих пор охраняются эти кучки, которые оставила жена Карла XVII еще на рубеже 14-15 веков. Это исторические реликвии, и с этим, собственно говоря, никто не может спорить. Так вот, когда... Тут мы, вернее, подошли к тому, что вот почему мама восхищается, собственно говоря, своим грудничком.
0: Простите, так, пожалуйста, честно. Да, честно, да. Просто я хотел вкратце, пока мы не ушли от темы животных, я хотел все-таки рассказать вот про сапатку, как сапатка пестрая это делает, это уникальное животное, значит, отбросив фекалии в полете, это происходит. Это, наверное, единственная птица, которая не просто это разглядывает, а разглядывает очень тщательно. А поскольку сапатка-то, она, в общем-то, ну, маленькая совсем птичка, вот, очень стремительно летает, то она практически как муха вьется вот над отходами своего тела. Такое, в общем, длительное время, пока, попросту говоря, эта кучка не сравняется с землей или ее какое-то насекомое не съест или так далее. То есть и разглядывает, косится. Мы смотрели это на замедленной пленке. Такое любопытство у иронии в глазу, восторг просто. Она прям горда произведением искусства. Это, я говорю, может быть, ее супруга вот Чеслова вашего, может быть, тоже она как бы как кошка ходит где хочет. Это же...
3: Так нет, я-то как раз подводил к тому, что мужчина — это кошка, а женщина — это корова. То есть тут вот это вот ее невосполненное внимание к продукту дефекации восполняется уходом за грудным ребенком. Это корень материнского инстинкта. У мужчин материнский инстинкт заключается в другом, как я уже говорил, то есть в стремлении сокрыть произведенное, каким-то образом ухаживать за этим. А что касается сапатки, тут более интересен пример орла погоныша, который, собственно, подолгу кружит над местом падения своих фекалий. И ученые-орнитологи и ученые, которые изучают аэродинамику, используют эту птицу в плане наблюдения за восходящими потоками воздуха. То есть он настолько долго кружит, что его бывало уносит и в стратосферу. И вот это вот его острое зрение позволяет из такой высоты, собственно, выделять свое от, собственно говоря, чужого.
0: Ну, то есть, попросту говоря, вот я подведу небольшой итог. Вы сказали, что мы здесь втроем, то есть я, Дмитрий Спартакович, и вы, Чеслов Фердинандович, это как бы кошечки, а Вероника Николаевна Гречихова у нас корова.
3: Ну, в какой-то степени.
0: Скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, есть у вас что возразить? Потому что теория, в общем-то, достаточно интересная.
1: Ну, вы знаете, как и все теории, они, конечно... Я могу подвергнуть ее остракизму, выражаясь по-научному. Но, уважая мнение Чеслова Фердинандовича, я не буду это делать. Тем более, это будет сугубо научный спор, который, наверное, не будет нашим зрителям интересен.
0: Понятно. Ну, может быть, мы, чтобы сгладить как-то эту ситуацию щекотливую, потому что я вижу глаза чешского гражданина и простой русской женщины-гречихи, в общем-то, пересеклись и высекли искру. Может быть, музыка Дмитрия Спартаковича Воронкова помирит нас. Как, Дмитрий Спартакович?
2: Да, я хотел бы. Дело в том, что я не специалист по сапатке и по орлам. Также просто вот... По дороге на передачу я тут проезжал в метро, станцию Площадь Революции, и вспомнилось, если вы помните, Вероника Николаевна, мы с вами встретились не в переходе, а именно в метро, и вы просили вот одну песню меня 5 раз пропеть, правда, ни разу не заплатили, но это, в общем, не так важно, потому что это искусство, оно не всегда оплачивается. Вот я хочу спеть песню про метро. С тобой заходили погреться мы в метро, ослепляемы чувствами.

0: Люстры качались над рельсами, и рельсы сгибались под люстрами.
1: Дмитрий Спартакович, а могу я вас еще попросить спеть одну вещь, которая мне тогда же понравилась? Эту первую вы пели 5 раз, а вот эту вторую 3 раза я не помню. Но вот можете вы сейчас ее спеть? Габриэль Гарсия Маркес.
0: Нет, эту песню я уже, к сожалению, уже не пою. Но я тогда, если вы помните, все-таки я ее пел. Я бы ее и один раз петь не стал, но все-таки думал, что как-то хотя бы позавтракаю на... Ну, я думаю, мы разберемся об этом за пределами нашей...
2: А вы галочку поставьте, поскольку, в общем-то, действительно, с вашей стороны бартер был нечестный.
0: Ну, я думаю, что
2: мы будем... Вещей.
0: Да, да, тем более, что кухня все-таки центра Вероники Николаевны.
2: Может быть, послушаем тогда телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Звоните нам. И напоминаю еще раз, что в гостях у нас сегодня Вероника Николаевна Гречиха, доктор, директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия», и философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков, а также наш чешский гость Чеслав Фердинандович Карданчик, руководитель отделения прикладной терапии Чешского пастеровского общества. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот роженица, вот у меня тушку раздувает буквально каждый год. И вот я хочу спросить, вот, например, у Клары Цеткин и у Крупской детей не было. Может, от того, что они читали вот Гегеля, Карла Маркса, может быть, это учение стерилизует женщин? Как вот ваши гости прокомментируют?
2: Спасибо. Безусловно, вопрос интересный, поскольку... То есть, ну, я позволю себе, и, может быть, наша радиослушательница не обидится на меня, немножко по-другому его сформулировать. Насколько умственная загруженность женщины влияет на ее плодовитость? То есть, если, например, мы возьмем девочку, ну, с нормальными данными, к родам, там, это со всякими с грудями, и что там им положено, все, чтобы висело, это нормально. Вот, ну, где-то лет там с 11 начнем ее активно пичкать, скажем, на философии, там, речами там Данте, стихами Гитлера, там, флейтой Моцарта и так далее. Насколько ее шанс родить, ее желание, в общем-то, продолжить потомство, попросту говоря, размножаться, ксерокопироваться, будет сильнее или слабее, нежели у ее сверстниц, которые развиваются нормально, то есть ходят на концерт Киркоринах и прочих убийц детей?
1: Ну, я думаю, что это зависит не от чтения книг все-таки, а от какого-то занятия женского. То есть, если женщине заняться нечем, как, впрочем, и мужчине, у них будет много детей. Ну, потому что они считают это своим вот личным делом, для которого они и предназначены. Вот. А, естественно, они ничего и не читают, ни Маркса, ни Энгельса. Вот. А люди, которые занимаются своим делом, может быть, они читают и Маркса, и Энгельса, то есть не читают, вернее, а читают что-то другое. Но вот у них есть свое дело, они боятся его бросить. И вообще у них нет времени на всякие глупости. Каковыми, в общем, и является вот процесс самого зачатия.
2: Ну хорошо, вот давайте вспомним историю. На последних раскопках мы нашли массу примеров, когда, в общем-то, грудников рожали они там, ну, просто как сливы, да? Вот, то есть простые крестьянские женщины, то есть для них даже процесс родов, он, ну, не был чем-то исключительным. То есть какая там речь о реабилитации? Она, значит, сегодня родила, сама себе зубами перегрызла пуповину, а завтра уже, значит, полезла с селянами там строить колодец или, в общем-то, косить жну. Вот. И так далее. Производить прочие нехитрые сельские работы. Вот, с другой стороны, вот эта вся сю-сю-сю и, скажем так, интеллигентская, вот эта вот вся, в общем-то, интеллигентский подход к проблемам родов и создал необходимость заходить только в специальных бахилах в родовые отделения, создавать реабилитационные центры и так далее. То есть, может быть, здесь как раз в лице вот какой-то цивилизации произошел мощный разрыв человека с природой, поскольку человек, он рыба. Вскрытие показывает, что рыба, то он и должен, в общем-то, рожать как, попросту говоря. Ничего в этом процессе противоестественного нет.
0: Ну, тут вы, я думаю, не совсем правы. Я все-таки думаю, что вы не совсем правы. Вы правы, что раньше было так, процесс родов не считался чем-то уникальным, исключительным. Но вы знаете, процесс смерти тоже не считался уникальным и исключительным. Было так, если роженица-крестьянка во время жатвы или жнивья, и на жнивье, или сева родила на меже и умерла, то тоже ее не считал, не было подсчета жертв таких вот родов. Естественно, никому не приходило в голову реабилитировать ее. Если процесс подготовки дворяне как-то брали на себя, подготовки зачатия, я имею в виду, то о реабилитации они не очень заботились, они занимались другими делами. А так, как говорится, Бог дал, Бог взял, это было естественным явлением. И я думаю, что, в общем, эти крестьянки не нуждались в особенной реабилитации.
2: Да, но не доказывает ли это, что организм человека, который вот существовал в то время, да, все-таки был более единоличным? То есть, к примеру, ведь конструкция, называемая человеческой тушкой, по идее, должна быть сработана и устроена так, чтобы она могла обходиться в любых своих процессах без посторонней помощи. То есть мы, например, можем почесать пятку сами себе ногой и так далее. Поэтому, скажем, роды, процесс размножения, да, он тоже, по идее, в общем-то, женщине должен даваться легко. Какие акушерки, по-моему, ничего этого не должно быть. То есть, если, например, мы сейчас перестанем чесать все пятки, а введем в эстетику, что будут специальные люди, чешущие пятки, да, то постепенно у нас атрофируется функция просто примыка ручной лопасти к пяточной лопасти. То есть, ну, практически то, что, например, происходит с автомобилем. То есть, сейчас уже люди сами стараются не менять колеса на своих автомобилях, потому что есть специальные какие-то люди, да? Ну, и так далее, и тому подобное. Вот о чем я хотел сказать. Вот я вижу, что Чеслов Фердинандович Карданчик.
4: Я совершенно с вами согласен, и приятно видеть в далекой холодной Москве истинную пастеровскую душу. Все-таки что я хотел бы дополнить вот вас. Вы действительно правы в том, что раньше было настолько естественно для женщины рожать, как сейчас для нас с вами, ну, пожалуй, что высморкаться. И сами эти физиологические акты, они достаточно близки, потому что что есть процесс отсморка? Это, собственно, выброс субстанции, которая является непосредственной частью вашего организма, собственно говоря, на свободу, в окружающую среду. И ведь недаром дальнейшая судьба вот этого выплеска, она может быть, как и судьба ребенка, достаточно, собственно говоря, разнообразна. Все это зависит от того, куда это выплеснуть. Так и с ребенком.
2: Извините, пожалуйста, Чеслов Фердинандович. Дело в том, что у нас сидел в тюрьме один пограничник, вот бывший пограничник, вот он занимался онанизмом, этого совершенно не стыдился. Вот особая, в общем-то, радость ему доставляла это, стоя на таможенном посту, а это было в Калининграде, то есть он же Кёнигсберг туда, то есть он просто мастурбировал на колеса проезжающих машин, потом с гордостью говорил, сколько моих детей уже покинуло пределы этой страны. Он из-за этого именно сошел с ума, вот всюду селил своих детей, за что и попал в тюрьму. Ну, извините, я так отвлекся.
4: Все это верно, это очередное, собственно, достижение, очередное доказательство вышесказанных мною слов. И тут действительно существует процесс вот некоторого расхолаживания, то есть раньше мамы с измальства приучали своих дочек к дальнейшему процессу, к дальнейшему предназначению их. то есть к родам в экстремальных условиях. И мы сейчас, вот, пользуясь этой вековой, собственно, школой, мы пытаемся у себя в Чехии возродить вот эти вот традиции. То есть мы, например, практикуем роды в барокамере с давлением соответствующим давлению на вершине европейской самой высокой горы, горы Эльбрус, вот, и с теми же температурными условиями. И более того, мы доказали, что влияние внешней среды в момент родов, ни в коем случае не воды, конечно, как это я слышал у вас в России в свое время было модно, а именно внешней среды, то есть там давление, температура, влажность воздуха, она может коренным образом повлиять на судьбу ребенка. То есть, если рожать в холодное время года и в температуре близко к окружающей, то есть к забортной, то ребенок ваш будет более здоровым, крепким, в общем, меньше будет болеть.

0: Гондинзем оказался. Я говорю, тот дерг, дескать, а пуповина вся запуталась, я его оставил. Это даже в легенду вошло там. Томас Нзула об этом же пишет. В общем, в результате, чтобы вы думали, практически дикие птицы, птица-рисовянка. В общем-то, несмотря на то, что они его сильно и покусали, они перегрызли ему пуповину. Вот он как-то не знаю даже. Да, я извиняюсь за свою отлучку. Мне очень нужно было. Дело в том, что там в сантехнической комнате человек застрял, мы его пока сейчас вынимали, меняли все оборудование. После этого прошло некоторое время. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вероника Николаевна Гречиха, Дмитрий Спартакович Воронков и Чеслав Фердинандович Карданчик. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы, а наши гости по мере возможности на эти вопросы отвечают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
1: Вот у меня два вопроса. Во-первых, куда-то пропало радио беременных женщин, никак не могу его поймать.
2: Угу.
1: А во-вторых, вот я слышал, что у вас, Александр, 13 числа будет выступление там где-то на профсоюзной.
2: Угу.
1: Вот во сколько туда нужно приходить, куда и что с собой брать, чтобы пустили.
0: Понятно, спасибо. Ну, насчет выступления давайте я все-таки скажу несколько позже, то есть потому что не хотелось переводить столь серьезную тему, которую мы сейчас затронули, на тему развлекаловки и музыки. Вот. А что касается вопроса о РБЖ, о радио беременных женщин, ну, знаете, оно существует. Оно существует, оно вещает на средних волнах, но частоту им выдают каждый раз разную. То есть постоянно закрепленные частоты нет. Это объясняется некоторыми разногласиями в комитете по теле- и радиовещанию, где, в общем-то, сами понимаете, как только, значит, у какого-нибудь начальника, значит, она забеременеет, жена, сразу дают лучшую частоту. Как только она там вот разбеременела, сразу ей все равно. Вот, а уж если она вообще, например, как-то там пытается и, ну, не может забеременеть, так она вообще против, говорит, не будем мы этой радиостанции давать частоту. Да, вот, да, Вероника Николаевна.
3: Говорите. Я просто хотела бы уточнить, поскольку тоже была связана с этой радиостанцией по роду службы. Ну, вы знаете, во всех средствах массовой информации электронных существуют так называемые рейтинги. И вот вы правильно сказали, но я вот хотела уточнить просто. Если рейтинг в лице числа беременных женщин падает, вот, значит, сразу дают плохую частоту. Это не связано ни с какими женами начальников и так далее, нет. Просто рейтинг падает, беременных женщин меньше, их число уменьшается, значит, постоянно ставится вопрос, а нужна ли нам эта радиостанция, понимаете?
0: Но так, дело вот. В том, что там рейтинг-то он и не может быть высоким, поскольку эта радиостанция сделана для того, чтобы на нем работали беременные женщины. То есть это тоже своего рода такая общественная реабилитация. Они же в момент беременности как бы сходят немножко с ума, там чувствуют себя никому не нужными, ничего их не интересует. Они даже бывало, вот мы тут отлавливали нескольких на Новом Арбате, она идет, задирает кофточку, показывает свою пузень совершенно незнакомым людям, говорит, вы слышите, он стучит ножкой. Нет, ну вы послушайте, как он стучит ножкой, понимаете? Мы таких брали, естественно, свозили всех вот в студию РБЖ, причем даже не всегда РБЖ вещало, было в эфире, там были удобные кресла женские, во всех рабочих столах были выпилены так называемые животные дуги, чтобы туда могли вставляться были их пузики. Вот, и они там сразу переключались от своих мыслей об этом и начинали, например, в микрофон рассказывать о том, как они назовут своего грудничка, как у них сошли или не сошли воды и прочее. Это вовсе не всегда мы даже выводили в эфир. Затем получили лицензию уже на это. Вот. И вот начались эти ситуации с плавающими частотами. Что касается того, кто слушает это. Никто не слушает, может, только мама слушает или другая такая же беременная. Вот, или соседка.
3: Так нет, Саша, вы меня не поняли. Да. Дело в том, что рейтинг-то устанавливается не по количеству слушателей, то есть, вернее, слушающих эту станцию.
0: А по количеству работающих.
3: По количеству, по числу беременностей, которые состоялись после прослушивания этой волны.
0: Нет, вы не правы.
2: Я хочу дополнить Веронику Николаевну. Она тут скромничает, не договаривая. Дело в том, что мы выработали свою методику, связанную с этой радиостанцией. Дело в том, что во время реабилитации наших женщин очень тянет к воспоминаниям о беременности, о родах. Это тяжелое.

0: Воспоминания ничего не могут сделать, это комплекс, это Фрейд, ну вы сами понимаете. И когда их тянет, Вероника Николаевна предлагает им поймать эту станцию, совершенно точно зная, что ни на средних, ни на коротких, ни на FM ее нет. И пока они ее ловят, вначале наступает этап возбуждения, доходящий иногда до истерики, но постепенно они находят какую-нибудь другую станцию и уходят от их мыслей. Это очень, я считаю, очень удачная мысль, предлагал запатентовать, но вот она скромничает пока.
1: То есть это говорит, терапия, да, потому что да, пылесосить ей вроде нельзя уже, да, вот, и так далее, и в туалет через каждые 2 часа. А тут ее просто массажали в туалет, давали приемник какой-нибудь, да. Даже иногда, конечно, шутки были, просто вставляли на автореверс в этот приемник кассету с записью радио шумящего. Вот, и она искала, никак найти не могла, и так и все равно ее сам процесс поиска вот успокаивал. Кстати, мы же с этим переборщили сейчас. Я вижу, ходят повсюду, вот, и крутят их так, как потерянный в руках приемник. Он идет и крутит, никак у него ничего не ловится. Он может идти очень долго, так я подозреваю, что даже вот этот, которого мы сегодня видели в кепке наоборот, он, по-моему, из Волгограда. Мы спросили-то, откуда он, так из Волгограда. Мы, да подожди, дескать, давай поговорим. Он из Волгограда, некогда мне, ищу я. И по радио крутит там. Вот, поэтому, видите, тоже бывают свои перегибы. Ну, мы обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы знаете, я хотел бы, если сегодня речь дошла о беременных женщинах, вот все эти женщины, которые сейчас находятся в больницах и находятся уже в предвыбрасываемом, как бы, плод состоянии, хотел бы поздравить их с 8 марта. В конце концов, а те, кто еще принесет нам девочек, так еще и их, в конце концов.
1: Спасибо, спасибо вам за ваши добрые слова, но лучше бы вы сделали добрые действия, то есть взяли бы палку, тряпку, ведро, пошли и помыли бы снаружи окна родильных домов. Я думаю, женщинам было приятно вас, которые этой палкой моют окна. Потому что, как говорится, на слова шубы не купишь. Слова, конечно, приятные, а окна грязные. Женщины жалуются, что окна грязные. Говорит, откроешь окно, они оттуда орут. Закроешь окно, душно, ничего не видно. Вот так вот.
3: Нет, ну я слышал, что сейчас в России, особенно в московских родильных домах, проводится эксперимент, связанный с искусственным загрязнением окон. Сделано это для того, что... Насколько я слышал, что в московской, вообще в городской атмосфере слишком много различных веществ в взвешенном состоянии находящихся. И вот это вот эти взвеси преломляют солнечный свет до такой степени, что он становится вредным. И обыкновенное оконное стекло не в состоянии задерживать вот это вредное излучение. И поскольку тонировка она достаточно дорога, и было предложено, по-моему, даже самим мэром столицы вашей родины просто-напросто забрызгивать стекла родильных домов, дабы снизить вероятность врожденных заболеваний еще на начальном этапе.
1: Потому что это достаточно гуманная, в общем-то, вещь. А вот
3: и главное, действительно дешевая.
1: Дешевая, да.
0: Но, ну, видите, не так уж дешевая, вы знаете, потому что ведь пришлось этим заниматься пожарным командам.
1: Вызвано.
0: Там много сгорело за это. Ну, вы слышали.
1: Да,
0: это,
1: были.
0: Речь, пока они разом брызгали. Флота министерства горело. Очень много было, да, за это время пожаров произошло.
1: Потому что такой отток сил произошел на забрызгивание, да, окон. Вы знаете, Дмитрий Спартакович, все-таки действительно, ведь женщины, они там сейчас лежат, и, может быть, кому-то из них не помешало бы послушать хорошую, душевную, тихую песню в вашем исполнении. Потому что не все же женщины, так сказать, настолько материально платежеспособны, чтобы оказаться в центре Лили. Вот, может быть, вы поможете им.
0: Ну, если у нас такая тематика пошла, я вспомнил одну историю. У меня есть замечательный, я не побоюсь этого слова, романс. Как раз вот связанный с будущей беременностью. Называется он «Как жаль, что я вчера ему не отдалась». Ну, как вы понимаете, это очень связано с... Здесь, правда, персонаж моего романса не исполнил своего как бы долга, и очень жалеет об этом. Но вы сами об этом услышите.

0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, вот как происходит процесс вот такой реабилитации женщин в вашем центре? Лилия, вот в форме концерта, или вы, например, присаживаетесь около постельки каждой роженицы, или, например, прямо во время родов сидите на специальном стульчике?
1: Ну, роды, мы же берем женщин после родов, как вы понимаете. И в основном, чаще всего, мы пользуемся либо телевизионной трансляцией, либо радиотрансляцией. У нас стоят радиоточки, есть даже записи. Женщина нажимает кнопку, в основном пользуются как колыбельными. Или во время утренней зарядки. Тоже прекрасно стимулирует мышечную деятельность. И в основном вот так. Я бы не личные контакты даже бы более... усилил, но тут Вероника Николаевна считает, что это немножко излишне.
2: Да, понимаете, тут есть два момента. Первый. Во время послеродовой реабилитации женщины должны видеть вокруг прекрасные лица. К сожалению, Дмитрия Спартаковича, в общем, лучше им не показывать. Не у всех возникают положительные эмоции. Это раз. И во-вторых, если даже Дмитрий Спартакович приходит в палату петь, если у женщины так хочет, чтобы вот это все происходило живьем, он вынужден надевать марлевую повязку. Если он надевает марлевую повязку, ну, чтобы не вносить бациллы, чтобы это все-таки как-то было стерильно, он уже не может петь. Понимаете? То есть тут вот он просто придет, постоит в марлевой повязке и в бахилах с гитарой и уходит. Или тогда просто
1: радиотрансляция. Извините, это наш уже давний спор с Вероникой Николаевной, потому что я считаю, что до родов женщина должна видеть прекрасное, а после родов ее же все равно, что
0: все
1: видеть.
0: Равно, по-моему, да, тоже. По-моему, я тут с вами целиком согласен.
1: У нее просто темнеет в глазах.
0: Хоть чешлого
1: она
0: покажи, да.
1: Часто вообще ничего не видит.
2: А потом, просто... знаете, есть третий момент. Просто ревнивые мужья не хотят, в общем, допускать. Ведь у нас коллектив практически полностью женский. У нас, кроме дворника-саксофониста и Дмитрия Спартаковича, больше мужчины нет. Но дворник просто не допускается к нам в помещение. Вот. А Дмитрий Спартакович, ну, поскольку он все-таки ученый...
0: Большой ученый.
2: Да. Социолог. Он ходит вот там по коридорам, но в помещении к женщинам, вот я еще раз повторяю, это наш давнишний спор, он не допускается.
0: Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться. По-моему, там кто-то опять попал в беду. Я слышу струи вод, и еще-то здесь уже как-то такое, какие-то люди начали бегать. Нужно нам пойти с вами посмотреть. А если все будет удачно, мы еще вернемся. Еще раз сейчас скажу все снова. И я с удовольствием напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» директор Центра послеродовой реабилитации женщин Лилия Вероника Николаевна Гречиха. Попросту Николаевна зовут ваша пациентка. Так говорит, глянь, Николаевна топает, говорит она, говорит они. Николаевна, да? Николаевна, да, Гречиха. Философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и наш чешский друг, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского, с позволения сказать, общества, Чеслав Фердинандович Карданчик. Вы знаете, Чеслав Фердинандович, я знаю, что вы проводили уникальные эксперименты на тему «Окснись». То есть многие женщины вот чешские, они, значит, когда вот приходят в себя после родов, то первым делом начинают требовать, в общем-то, мужа, маму, ну, в общем, чего-то требовать. Там кричать, принесите.
3: Некоторые требуют черемшу соленую, некоторые чеснок. Но в основном все-таки маму.
0: Я знаю, что вы как-то один раз в отчаянии, это был как раз вот тот печально известный для Праги 89-й год, когда волна просто массовых родов прокатилась, там совершенно по непонятной причине рождаемость чешских грудников резко повысилась.
3: Единовременно.
0: И вы сидели сердитый, значит, в ординаторской, уже типа все руки в пуповинах, не поймешь где, то есть как паук в этих пуповинах, такой весь честный.
3: Нет, мы тогда и поднялись, мы, собственно...
0: На бабабкам, да, я же вижу, какой у вас автомобиль.
3: Мы просто начали дебрецинские колбаски вместо дорогой телячьей, вот, собственно, в пуповины.
0: Ну, нормально.
3: Да, потому что и все-таки продукт натуральный. И цена его уже отличалась радикально от
0: вроде как на халяву.
3: Телячий, да. И в то же время вот эти вот единовременный всплеск родов, он позволил нам погасить не то что задолженность перед бюджетом тогда еще Чехословакии, ну и приобрести для нашего общества новое оборудование, компьютеры.
0: А последующая амнистия, в общем-то, практически заставила вас всего 2 года отбыть наказание. То есть тоже в этом вам хорошо повезло. Так вот, нет, я просто хотел рассказать одну историю из реального случая господина Карданчика. Вот они, значит, все орут, что-то кричат, шумят. Одна говорит, позовите мне, значит, Сбышика там, это Сбышик, ее муж, виднейший, в общем-то, пражский этот, который чистит скульптуру все на Карлову мосту. Постоянно мы его можем увидеть, он их чистит, ходит и чистит. Можно даже крикнуть, Сбышик, Бог, помощь, он это очень любит, обязательно вас приветствует. Вот, типа, где Сбышик? И тут это самый Карданчик, а он в этот момент перекусывал, ну, так, из банки что-то, нацепляет на мощную такую вилку с подгнутым одним зубом к недлик, с позволения сказать, подносит ей прям крепих, хватает ее чуть ли не за шкирку, говорит, вот твой Сбышик. Она схватила к недлик с вилки, поцеловала его, обняла, прижала к себе и крепко уснула, вот. Вот какова любовь чешской женщины к Сбышику.
3: И тут я еще хотел бы отметить, что правильно вы затронули тему. Действительно, одно время мы сводили все потребности роженец к наличию кнедлика. То есть через кнедлик мы удовлетворяли все ее потребности в общении с внешним миром. Мы внушали своим пациенткам такую любовь к кнедликам, которая замещала все их внешние и внутренние переживания. То есть в данном случае со Сбышиком кнедлик ей заменил, собственно говоря, возлюбленного. А в другом случае, который был с Витольдом Берулей, вернее, с его супругой, он заменил ей покойного батюшку. Ну, в общем, масса случаев. И вот то, чем располагает наше общество на сегодняшний момент, мы стараемся в изобилии. Мы стараемся этим предметом заменить тот духовный мир женщины, который является опустошенным после того, как она отторгает плод, поскольку вот эти 9 месяцев томительного ожидания, они целиком дезорганизуют мышление женщины.
0: Да.
3: И вот в процессе беременности женщина мыслит уже скорее не тем, что в нее до беременности вложили.
0: Не волнуйтесь. Можете, кстати, спокойно травить газы. У нас принята хорошая вентиляция. Мы тут все к этому
3: относимся. Что вообще чешская национальная особенность не стесняться в травлении газов, но у меня был неприятный случай на таможне.
0: Так.
3: Расценили мою вольность, если так можно выразиться.
2: Как неуважение?
3: Как скрытое проявление того, что я везу с собой наркотики. И несколько дней меня держали, всячески обыскивали.
2: Надували.
3: Да. Вот. Так все-таки я хотел бы...
0: знает, Вероника Николаевна, вам тоже довелось пройти через это? Я вижу так,
2: да что... нет, просто вот разговор зашел о наркотиках. Я как раз и хотела спросить у Чеслова Фердинандовича. Как они... Ну вот он говорит, что они стараются полностью удовлетворить запросы женщины в съестном, например, да?
3: Через кнедлики.
2: Через кнедлики, да. А если, допустим, дама попросит что-нибудь такое... неудобоваримое, как бы съедобное, а вроде как они съедобные, или, например, там грибы, марихуану, героин, вот как они с этим, да,
0: стимулятор,
2: поскольку поскольку все-таки Чехия это по сравнению с нами все-таки Запад,
3: пивко.
2: И у них там все должно быть свободно.
3: Пивко.
2: Нет, ну а если она не пивко просит, а вот именно какие-то стимуляторы такие наркотического действия?
3: Ну, если ей Сбышек заменил кнедлик, я думаю, что в нашей практике, по крайней мере, это так, и пивко заменяет не только марихуану, но и...
2: То есть вы даете ей, допустим, какой-то зеленый чаек, она его забивает и
3: нет,
2: нормально?
3: Нет, она не забивает. Они у нас ведь, я не сказал вначале, они у нас обездвижены. То есть
2: это... То есть прикованы?
3: Ну, не совсем так. Существуют более современные, одобренные Европейским Союзом методы.
0: У коечек, которые... да, просто?
3: Ну, скажем так, да, химиотерапия, назовем. Вот с помощью этой химиотерапии женщина у нас представлена непосредственно как мозг. Мы работаем с мозгом. То есть в данном случае мы освобождаемся от таких проблем, как ухаживание за бренным телом женщины, поскольку оно находится как бы в анабиозе, и физиологические надобности достаточно редко необходимо удовлетворять, тем самым разгружается персонал. Вот, поэтому пиво и кнедлик, собственно, вот те два основных атрибута, с которыми мы, собственно говоря, и работаем вот в нашем реабилитационном центре. Единственное, конечно, что нам ставят в пику, это увеличенный вес выписываемых пациенток. Ну, сейчас такое большое количество разных тренажеров и
0: лифты не везде работают,
3: потом, опять же. Честно скажу, нас все-таки сейчас прожане не слушают в основном. Мы просто работаем на пару с фирмами, которые торгуют тренажерами. Они дополнительно являются спонсорами нашей, собственно, нашей клиники, вот, при Пастеровском обществе. То есть это дополнительный источник доходов.
2: Ну, вы знаете, если у вас дополнительный источник доходов, и вы связаны, с откормом женщин все это связано, а потом, естественно, с потерей веса, и это прибыль сначала вам, а потом всяким тренажерным центрам, залам и так далее, то как вы боретесь, допустим, с фирмами, которые распространяют контрацептическую продукцию? Ну, как-то, в общем, перечислять не надо. Мы здесь все серьезные взрослые люди. Ведь они же должны ваши акушерские
3: центры... Нет, они нам хлеб не отбивают, потому что у нас всего...
2: Нет, они просто доходы ваши сбивают вашему акушерскому центру.
3: У нас всего 22 койки.
0: Койко-место.
2: А почему такое число 22?
3: Ну, дело в том, что на третьем этаже сейчас просто ремонт, а было вообще 33. На третьем этаже ремонт, а на каждом этаже у нас по 11 коек, вот, собственно, и такой сложный ответ на ваш простой вопрос.
0: Извините, а на третьем чья койка?
3: А моя.
0: Понятно. Ну, давайте послушаем телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Беспокоит ваш коллега из центра прикладной медицины и хирургии, рукопажной хирургии имени доктора Лумиса. Вот. У нас имеются специальные тренажеры для рожениц, то есть соответствующие такие болваны силиконовые, самодвижущиеся. Вот. Мы хотели бы предложить в обмен на технологии. Я слышал, у вас есть технологии по естественному вызову каната у рожениц, так как у них бывают запоры периодически.
3: Да, случается.
4: Вот. И мы хотели бы, так сказать, совершить естественный обмен, так сказать, бартер.
3: Понятно.
4: Вот могли бы пойти нам навстречу?
0: Спасибо, сейчас наши гости обсудят эту тему. Но вообще я догадываюсь, что вот силиконовые болваны, где они вами набираются, как правило, это, видимо, происходит около вокзалов и в прочих злачных местах. То есть, в общем, дело в том, что единственное, что, чтобы вот как бы этот силиконовый болван не причинил вреда, ему как-то там делают или порошковым методом как-то, или там клизменным, в общем-то, определенное лекарство, которое убивает в нем, какую-то, скажем так, природную агрессивность. Поэтому, скажем, я думаю, что силиконовых болванов мы можем и сами набрать. А вот чтобы канат полез, здесь я не знаю, захотят ли наши гости поделиться этой ноу-хау. Но вот я вижу, что наш Чеслов, в общем-то...
3: Коллега в своем звонке затронул проблему так называемого побегового запора. То есть, что это такое? Это естественный этап реабилитации женского организма после родов. Подобно тому, как существуют такие явления загары, последующий смыв загара и обеление тела.
0: Облуп.
3: Облуп, да.
0: Кожный облуп.
3: И
0: кстати,
3: также...
0: извините, простите, ради бога, что я вас перебиваю, как вообще, какова судьба вот этого вашего замечательного крема, который всюду продавался, крем от карданчика чешский, то есть вы его делали основным,
3: во-первых, я...
0: облуп вот с тела.
3: Основной упор я делал на схожесть моей фамилии с фамилией известного модельера.
0: Поэтому, и механика.
3: Да, да. И действительно, поэтому цена на крем была достаточно высокой. Честно говоря, я не рассчитывал, что будут такие успешные продажи его по всему миру. Но Но благодаря рекламе разумной удалось заработать те деньги, которые я хотел. А что касается того, Канада, что не всегда он, этот крем, был удачный, это сами понимаете, сроки хранения. Пока его довозили до Южной Африки, естественно, он портился.
0: Потом не все же как бы облупленные дают много вот этой шелухи. И
3: вообще
0: пытались целиком счесывать.
3: Крем-то предназначался для заушных выемок, а его применяли по всему, собственно, телу. Поэтому тоже выходила
0: оказия.
3: Да. Поэтому надо просто вообще в любом случае иногда читать инструкцию по применению товара, прежде чем его употреблять. А
0: потому что касается... там, я помню, ухо было большое нарисовано.
3: Да. А что касается побегового запора, так это вот такой же самый этап, как обгорание кожи и последующее восстановление. То есть ни одна женщина после родов не в состоянии избежать побегового запора. То есть в той или иной степени он проявляется у каждой. Поэтому, в принципе, если переждать этот период, то канат пойдет сам собой. Мы же, дабы облегчить, мы практикуем все тоже пиво с кнедликами.
2: Коллега, извините. Я как научный работник, вот сейчас услышав вашу речь про залежалый крем и ваши параллели...
3: Но он тоже может быть использован как слабительное.
2: Да, я бы посоветовала просто принимать его внутрь.
3: Знаете,
2: но именно когда вот он, товар уже залежалый. То есть вот нужно поставлять в Южную Африку, это путь долгий, он там полежит, а потом обратно.
0: Простите, Вероника Николаевна, ну а как же быть с аденоидами, гландами?
2: А гланды разве лечат этим кремом?
0: Нет, и в том-то и дело, что не лечат, а производят облеп кремовое облеплялого гландовых.
2: А можно через зонд сразу в желудок закачивать его?
0: Немногие женщины
3: проще
0: поймут
3: этим
0: это.
3: Же самым зондом отсосать то, что лишнее. Это будет дешевле, и усилия, прилагаемые к зонду, они будут
5: можно
3: меньше.
5: Можно замечание маленькое? Да, не по теме. Мне кажется, вы иностранец, вам, конечно, трудно разобраться. По-моему, правильнее говорить не облуп, а облуп. Облуп. Так, удали, написано.
3: Нет,
5: просто по крайней мере.
3: Облуп – это фамилия нашего чешского народного героя, который во времена Жишки участвовал в крестьянских восстаниях, поэтому я просто не счел уместным.
0: А с другой стороны, обруч. Ну, обруч – облуп. А облуп – это облупляться.
5: Ну, много будем спорить. Я хотел еще спросить. Вы нарочито специально не перевели аннотацию на крем на другие языки? Там написано только по-чешски.
3: Я хотел бы тут отметить то, что этот крем, как и многие... эксперименты нашей клиники и нашего пастеровского общества, они были проведены в то время, когда не было сертификации товаров. Вот сейчас на всей продукции, даже на моем любимом пиве Плезенский Проздрой стоит символ российские стандарты, номер. Представляете, а в то время, когда я выпускал этот крем, ни о какой стандартизации продукции вообще не шло речи. Спрос был на все, что угодно, лишь бы было написано «карданчик». Поэтому, конечно, мы нагрели руки. Я сейчас не боюсь это сказать и не собираюсь это скрыть. Но эти деньги пошли на благое дело. И мы довели сейчас процесс нашей работы до такого гладкого, собственно, состояния, что женщин мы реабилитируем буквально за 2 недели и всего-навсего за $1800, что, собственно, рекордные показатели. Согласитесь?
5: Я не могу согласиться, потому что заушная впадина в переводе на русский звучит. Я не могу даже в прямом эфире сказать, что это означает.
0: По-чешски, в смысле?
5: Мало того, ведь сколько людей, применяя не по назначению, просто травмировали себе.
0: Но тут дело в том, что в основном, конечно, и это все-таки вам, как порядочному бизнесмену, господин Карданчик, нужно было указать, что ни в коем случае нельзя вот крем для впадин смазывать выпуклости и наоборот. Поскольку...
3: Вот это да, это как раз, видимо, породило.
0: Вот это породило целое количество травм и претензий. Да.
3: Ну, вы понимаете, что иногда для пациента особенности не так важно, что пишут в аннотации. Главное, что пациенту дают таблеточку, говорят, скушай, миленький. Он кушает, ему становится легче, хотя эта таблеточка всего-навсего активированный уголь, а в данный момент у него был приступ гипертонического криза.
5: Да, но если это не таблеточка цианистого калия, согласитесь.
3: Безусловно. Мы и это иногда практикуем, но это уже за...
0: отдельные деньги. Да. И в присутствии родственников. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы здравствуйте. В прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Саша, да. Можно вас попросить?
0: Ну,
6: я хотел... Дело в том, что я неоднократно был... пользовался советами Николаевны по поводу реабилитации. Вы не могли бы сегодня вечером исполнить для нее песню «Сабли Парбату»?
0: Ага, спасибо.
6: Хотел бы ее как-то отблагодарить.
0: Спасибо. Обязательно после вот этой песни, мы после нашей программы уже видим в конце с радостью вашу заявку. Мы выполним следующий звоночек телефонный, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые гости и дорогой ведущий.
0: Здравствуйте, уважаемые.
7: Вот у меня три пункта. Вот я, может быть, не совсем все сначала слушала, и я вообще сталкивалась с этой ситуацией беременности. И вот, знаете ли, мне непонятно, зачем нужна реабилитация. Вот я по астрологии веселый, легкомысленный бык. Мне, знаете ли, никакой реабилитации. Даже у меня был, например, такой, как лакомый экстрактор применялся. И то... Я вышла и нормально там занималась своими делами, без реабилитации и без песен, вот. Ну, я сама всегда пою и слушаю. Например, второй пункт, это я, конечно, благодарю за песню «8 марта», которую очень люблю и слушала диск, она у меня записана, но записана как-то худо. Вот, а третий пункт, такой несколько печальный. Я хочу сказать, что все же надо говорить ударение правильно. Роженицы. А как говорят, это от слова рожа. Понимаете? И то, что научные работники так вот, в общем, говорят неправильное ударение, это очень печально. А вообще вас очень приятно слушать. И, как всегда, жду передач Александра Лаэртского. И очень им рада.
0: Спасибо. Спасибо вам. Ну, я, может быть, предлагаю, может быть, Дмитрий Спартакович как-то порадует нас и нашу радиослушательницу какой-нибудь замечательной песней по этому поводу.
5: Ну, я не знаю, по поводу роженицы у меня
0: песни... Дело в том, что вот наша замечательная слушательница, она сказала, что она, в общем-то, человек очень веселый по натуре, оптимистичный и так далее. Так, может быть, какую-то оптимистичную песню, которую, например, женщины все могли бы сразу подхватить и практически петь хором, попросту говоря, чтобы она у них осталась навсегда, как, например, как «Битлз».
5: Ну, я не тешу себя надеждой, что выйти на такой уровень. Я хотел все-таки сказать насчет рожениц, что Татьяну Веронику Николаевну следует извинить. Ведь она специалист не в языке,
2: а в другом месте.
5: Да, в медицине. В общем. Ну хорошо, я спою песню. Это песня о свободе. Здесь как-то, ведь я как понимаю, все мы здесь, вот трое сидящих мужчин, ну, столкнулись с ситуациями, связанных с лишением свободы. Песня называется «Давай еще побудем на свободе». Посвящена не мужчинам, а женщинам. Ну, женщины, как-то вы знаете, тоже часто не минует, как говорится, от сумы и от всего прочего. Я не знаю, как у вас в Чехии.
0: Так в санатории у них там, я был в гостях, у него приносил ему сухари, так надо мной все рассмеялись. Я передачку собрал, тушника то окинул в токарчику бабы его, этой вот как раз Суздали.
5: Ну, хорошо. Давай еще побудем на свободе, пока еще судья дает отсрочку. Не ловит, не хватает, не уводит в глухую, как Бетховен.

0: Это была песня в исполнении Дмитрия Спартаковича Воронкова, философа и сценариста, который практически безвозмездно помогает процессу реабилитации женщин в центре послеродовой реабилитации «Лилия». Директором этого центра является Вероника Николаевна Гречиха. Вот. Также у нас здесь еще в гостях чешский друг, который уже пошел за кнедликами. То есть, а мы с вами пока, если вы не против, послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Папа сейчас расскажет стишок про вас.
0: Давайте.
1: Спасибо.
0: Это не за что.
2: У вас лица, как гороховый суп. У вас жизни, как промасленная бумага. У вас мечты, как выстиранные пододеяльники. У вас мир, как противогаз.
3: Какой-то очень нерешительный папа оказался. Видишь, ребенка на амбразуру поперед себя поставил.
0: Поставил запись Владимира Маяковского из ранних. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо большое. То есть это интересно, к кому из нас это относится. Я все-таки думаю, что это определенная какая-то неприязнь к нашему чешскому другу. Потому что явно запах кухни какой-то происходил. И ребенок вроде в такое время не спит, значит, голодный. Значит, слова о кнедликах как-то зацепили. Но, увы, вы знаете, наш чешский гость вышел.
4: Пока его нет, мы можем поговорить о нем.
3: О нем, да.
4: У нас принято, я вот, например, да, не считаю его таким уж большим специалистом, на мой взгляд. Вероника Николаевна гораздо больший специалист в области реабилитации женщин.
3: И вообще у них как-то все не по-человечески делается, так ведь?
4: Да.
3: У них главное, ведь у нас главная душа, у них главное тело. Вы
0: а
3: заметили?
0: Вот
3: и
0: вот
3: это тело приковывается еще куда-то.
0: Вероника Николаевна, вот скажите, мне вообще интересно, как вот, ведь по идее реабилитационную работу, скажем, с женщинами должен по логике вещей проводить мужчина, и наоборот. Вот, например, я знаю, что у нашего карданчика нету в помощь, скажем, женщины какой-то, то есть он один с ними справляется, а у вас все-таки вы взяли к себе в помощь вот Дмитрия Спартаковича, то есть это неспроста.
3: Так я поэтому и говорю о том, что, видите, у него, как правильно сказал Дмитрий Спартакович, как не у большого специалиста в этом деле, главная забота все-таки о теле женском, а у нас о душе, поэтому с телом он как мужчина кое-как справляется, а с душой, видимо, нет.
4: Ну, при помощи химиотерапии, заметьте.
3: Ну, в том-то и дело, с телом при помощи...
0: Телесный болван, он, в общем-то, и подвержен в основном этому. То есть с ним бесполезно, с телесным именно болваном, какими-то доводами. То есть в свое время, когда я работал в ГАИ, в госавтоинспекции, и, например, очень часто ловил пьяных, нетрезвых водителей, я понимал, что общение с телесным болваном бесполезно, попросту говоря, вот.
3: Ну, это я, к сожалению, пришел уже наш коллега и прервал наш интересный разговор.
0: Да, ну, давайте послушаем еще телефонный звоночек и быстренько на него ответим, потому что снова нужно будет сейчас отскочить. Мне вы уж извините, просто что-то с организмом. Весна. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Прежде всего, я хочу поздравить единственную среди вас женщину Гречиху с уже с наступившим женским праздником.
3: Спасибо вам большое. Это взаимно.
5: Спасибо. Я хочу вот что спросить у коллеги из Чехословакии. Когда много-много-много лет назад я рожала, у нас было очень модно в период между схватками есть сахар. Профессор нам внушал, что если женщина рожает, то она затрачивает энергию, равную той, которую затрачивает грузчик, несущий рояль на 8-й этаж. И между схватками мы все ели сахар. Что сейчас едят роженицы между схватками? И вообще, чем наука обогатила вот этот процесс рождения ребенка? А вообще, я очень благодарна за эту тему, которую вы подняли, очень нужную тему именно в женский день. И извините, ради бога, я Саше Лаэрскому хочу посоветовать вот что. У него очень садится голос во время этой долгой-долгой передачи Монморанси. Сашенька, возьмите таблетку валидола. Это вам говорит человек, который больше 30 лет отсидел за микрофоном. и прососите ее, у вас мгновенно восстановится голос. Связки мгновенно восстановятся.
0: Спасибо, спасибо вам
5: так
0: большое.
5: Так что я жду ответ нашего чешского друга, как восстанавливаются женщины в процессе родов.
0: Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Я просто открою, может быть, маленький секрет, помимо того, что ноги у меня, естественно, в тазике, у меня еще справа стоит скорлупка с яйцами, которую я колю и пью. Отсюда вы и слышите эти странные звуки. Надо и слева корзинка со скорлупой. Я съедаю, в общем, где-то за эфир порядка 150 яиц. Из-за этого я весь в холестерине, и, в общем-то, из меня можно брать холестериновые пробы. Уважаемый карданчик, пожалуйста, по возможности быстрее ответьте на это. Или даже знаете, что давайте сделаем? Давайте, если вы не против, немножечко все-таки сейчас прервемся, потому что ребята пришли уже, они там взяли. Вот. Сейчас мы их выведем за губу. Да. И после этого мы обязательно ответим на ваш вопрос. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» Вероника Николаевна Гречиха, философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. Ну, мы закончили, вы помните, да, на звонке нашей радиослушательницы, которая спрашивала о том, чем пополнять силы, которые, в общем-то, были в результате танковой атаки, вот этой потери.
4: Ну, действительно, еще во время молодости нашей уважаемой радиослушательницы.
0: Все, что с вами произошло в момент этих работ, вот, на которые мы ходили, все вполне естественно.
4: Ну, нога просто у меня немного болит, вот тот кирпич, он... Ну, собственно, да, не об этом. Хотя, может быть, это в процессе сейчас наших работ родилась новая реабилитационная методика. Но это, ладно, это позже. А все же, что касается сахара. Действительно, вплоть до 60-х годов в качестве такого сладкой пилюли, в прямом смысле, применяли сахарок. Вот. Но со временем появились более прогрессивные средства. Вот. Я сейчас рекомендую, вот на сегодняшний день, рекомендую горчицу.
0: Извините, горчицу сладкую или с орехами?
4: Нет, нет, то есть натуральную, именно горчицу как растение.
0: Я могу, кстати, пожертвовать скорлупу всю им.
4: Я не знаю, как в русском языке точно будет растение горчица.
0: То есть, горчиха, мы ее зовем попросту.
4: Да, то есть вот надо взять стебель свежесрезанный.
0: А еще хрен по-другому его зовут, по-научному хрен, потому что всем известно, что хрен делают из... То есть горчицу делают из хрена.
4: Ну, надо взять, собственно, вот свежесрезанный стебель горчихи или хрена. Вот, и в прикуску между схватками, если роженица самостоятельно может держать в руке указанный выше стебель, то она сама должна производить покус и последующее заглатывание.
0: Так, скажем,
4: если же нет, то санитары, санитары, они в состоянии помочь ей в этом, потому что вообще сама идея замещения вкусовыми ощущениями вот эти вот неприятные потуги, схватки, которые в конечном итоге приводят к отторжению плода. Это идея правильная, поскольку это наиболее доступный способ. Конечно, можно практиковать ультразвуковое вмешательство.
0: А, скажем, легкие побои?
4: Ну, дело в том, что легкие побои, они могут наноситься в область спиной.
0: Безусловно.
4: А всем известно,
0: безусловно,
4: что в момент непосредственно родов роженица лежит, как правило, на спине, и это место труднодоступно. То есть, если в некоторых случаях мы практикуем роды лежа на животе, вот в тех случаях уместно. Кстати, вот эти роды лежа на животе, чем они, собственно говоря, радикально отличаются от других, и не только положением роженицы в момент
6: выхода плода, но еще и тем, что мы вообще применяем это в тех случаях, когда плод выходит не традиционно, то есть не головкой вперед, а ногами.
0: Или боком, как это
6: было недавно. Да, или боком, то есть непроизвольно. Я знаю, что в России применяются специальные акушерские щипцы для того, чтобы извлечь плод, который нетрадиционно выходит с трудом. Но это часто кончается отрыванием конечности, либо же, которые показываются вперед.
0: Потому что спешат быстрее, да, схватить. Я первый.
6: Вот, мы в этот момент просто-напросто ворочаем роженицу. Два моих помощника обычно с этим справляются. И вот этим вот перекатыванием с места на место, с живота на спину, мы, так сказать, стимулируем нормальный, естественный выход плода, потому что, в принципе, ведь еще из-за чего это все идет. Дело в том, что сейчас в связи с компьютеризацией всех клиник, и, по-моему, даже уже и в России, роды, то есть нормированы. Дело в том, что если роды занимают более 32 минут, то, естественно, это сказывается и на оплате самих родов, и потом перерасход света, электроэнергии и тепла, особенно в зимнее время, это все пагубно сказывается. Поэтому, если на 29-й минуте еще плод не показался, мы как раз вот и практикуем вот это поворачивание роженицы. И поэтому, собственно, вы обратили внимание, в нашей клинике все операционные столы и столы в смотровых, родовых, собственно, комнатах, они двуспальные.
0: Да, видели. А скажите, я знаю, может быть, я какой-то секрет открываю, я знаю, что в вашей клинике используется еще один уникальный метод, это отжим.
6: Да,
0: с головы еще... к... Это метод тюбика чешского.
6: Нет.
0: Это
6: метод скалки, так называемый.
0: А, или скалки.
6: Скалка, да.
0: А метод тюбика, он уже...
6: Метод тюбика, это другое. Скалка, простите, дело в том, что прокатывается. То есть тут еще в русском языке одновременная игра слов, то есть фамилия автора и непосредственно тот инструмент, которым этот метод применяется, в русском языке это одно и то же слово, что, безусловно, является популяризатором этого метода. Я думаю, что за ним будущее. А в качестве вот самого радикального, самого современного метода, это я могу сейчас огласить, это метод совместных коллективных родов, то есть всяческими химической терапией подгоняются сроки родов у нескольких рожениц приблизительно в один и тот же час, в один и тот же день. То есть у кого-то это будет некоторая задержка, у кого-то наоборот явление недоношенности. Но наша задача провести эти роды в одном помещении сразу у 7-8 рожениц. То есть смысл этого заключается в том, что роженица видит свою, собственно говоря, напарницу, партнершу, и по ее, так сказать, поведению уже может моделировать свое, потому что двух одинаковых родов не бывает. У кого-то они проходят легче, у кого-то тяжелее.
0: И к тому же еще синдром авиаукачки происходит, поскольку да, на глазах у тебя кто-то извергает потоки пищи ртом обратно, то тоже рвотный рефлекс. Так же и здесь.
6: Да.
0: Кстати, вы знаете...
6: Выбирается старшая, у которой наиболее благоприятный легко, прогноз.
0: Вы знаете, вы все-таки пошли, конечно, нормальным путем, но мы, то есть наша, так сказать, акушерская промышленность, она пошла дальше. Дело в том, что ей на корню, попросту говоря, сломали ноги. Мы планировали, уже были подписаны бумаги и так далее о массовых гигантских родах, которые должны были проводиться в ныне уже несуществующем бассейне Москва. Уже очереди беременных туда стояли. То есть мы должны были их туда очень плотно накидать, вот, в общем-то, при достаточно теплой температуре, и мешать их специальными такими, в общем-то, нетвердыми веслами побалтывать, да, всячески они должны были. Вот, и произвольный выброс там вот этих детей, при этом мы, конечно, не гарантировали, что там они потом разберутся, кто чей, но, в общем-то, каждая была заинтересована схватить лучшего.
6: Нет, ну вы здесь
0: лучшего.
6: Не первые, это еще в Японии применялось.
0: И, в общем-то, при этом мы, в общем-то, уже и последние, поскольку, значит, быстренько был бассейн засыпан, и на его месте часовенку поставили.
6: Нет, это так, это давно описанный траловый метод, что вы сейчас сказали, он еще в Японии применяется с 56-го года. Это в теплом месте Японского моря делаются заливы, и там, собственно, вот эти японки, они рожают, поэтому японцы такие все дружные, поскольку все они одинаково появляются на свет. И ничего в этом удивительного нет. Вот. А вот именно метод сухопутных коллективных родов, он несколько более прогрессивен все-таки.
0: А скажите, вот я помню, Вероника Николаевна, в свое время вы были уволены из Российской акушерской академии за вашу, ну, как им тогда казалось, бредовую достаточно идею, выраженную в вашем научном труде «Народы по-новому», так он, по-моему, назывался, где вы говорили, что, в общем, самое идеальное — это рожать женщине стоя. Вот разделяете ли вы сейчас, вот, в общем, то мнение, или вы считаете, что вы все-таки тогда заблуждались?
4: Из гильдии, а не из академии.
0: А, из гильдии, да, прошу прощения. Да.
3: Дело в том, что, конечно, с течением времени какие-то теории пересматриваются, я уже об этом говорила. Я считаю, что моя теория была верна. Но, к сожалению, теория была верна только в теории. На практике оказалось, что как-то очень быстро у женщин проходили роды, и как-то все это из нее высыпалось очень быстро. Иногда ребенка не успевали подхватывать. И он вот прямо темечком стукался прям оземь. Не успевали или просто поймать, или подложить что-то мягонькое. И рождалось очень много уродов и дебилов. Ну, поскольку сотрясение мозга при родах давало очень большие осложнения. И
0: а некоторых,
3: никак нельзя,
0: я знаю,
3: с этим было бороться.
0: Приходилось даже отлавливать, потому что он не долетал до земли, зависал на пуповине, она с ужасом, значит, бежала по селу.
3: Как
0: там,
3: на,
0: да,
3: резиночке-то.
0: Да, и он типа вот болтался, там этот отлов производили сетями практически, то есть коней, таких двух-трех между коней сеть, значит, и коней в разные стороны перегораждали деревню, там как-то отлавливали ее, даже бывали случаи, что отлавливали за него, она бежит, он пружинит, он из руки вырывается, и бах, по ней снова придают. Прям, ей-богу, как в фильме. Это,
3: да,
0: Тома и
3: Джерри. Женский травматизм тоже тут был. Да, то есть
0: и плюс
3: только...
0: какое зрелище для вот селян. То есть селяне посадские все съезжались посмотреть на эти роды. Для них как бесплатный цирк. Страшная вещь, да, ведь патриархат?
3: Да.
0: Но как приятно, как красиво, да?
3: Вот, кстати, по поводу патриархата. Я как раз хотела предложить нашим слушателям, мужчинам и женщинам тоже. Ну, мы родами, собственно, родами как таковыми не занимаемся, наш центр. Вы, как уже знаете, мы занимаемся после родовой реабилитации. Но все-таки мы решили попробовать. Восстановление популяции все-таки это великая вещь. И под лозунгом «Назад к природе», мы затрагивали уже эту тему, кстати, в начале передачи, мы решили сделать теперь, проэкспериментировать целую серию коммерческих родов. Это будет стоить очень дорого. Роды на меже.
0: Ну, тут нужно сказать, какая будет межа.
4: Межа, межа, розы. Без нитратов она будет привезена земля с Байкала.
3: Вот. Или с Алтая.
4: Да, там как раз те места, мистические места. И вообще...
0: и плюс потом, ведь я знаю, что эта земля будет специально создана, собрана в специальную емкость, и именно она будет называться родиной этого ребенка.
3: Да, да.
0: То есть, ну, чтобы каким-то образом, потому что, ну, что значит, вот тебе говорят, сынок, это твоя родина, это что, какая-то территория экономическая или какая-то там, или политическая, огороженная каким-то, какой-то мистической границей, да, то есть родина — это, в принципе, то место, где человек родился.
3: И причем ее можно будет запросто продавать.
0: Межу,
3: и
0: да.
3: Обмениваться, нет, родину.
0: Родину, да.
3: Можно будет запросто продавать, а друзья могут просто обмениваться своими
0: родиной,
3: родинами.
0: Да, да, я твою родину поношу. К примеру, да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
7: У меня назрело по несколько актуальных вопросов. В последнее время в средствах массовой информации муссируется тема о музыкальных произведениях для беременных.
0: Говорите, пожалуйста, громче. Громче, вас плохо слышно. Алло, алло. Громче говорите.
7: Очень якобы хорошо для грудника, если молодая мама слушала классическую музыку или какую-нибудь душевную, там, медленную. А вопрос, собственно, такой. Почему будущей маме нельзя слушать, например, панк-рок или какой-нибудь более максимальный вид музыки?
0: Вопрос понятен.
7: Вот. А второй вопрос, связанный с первым. Какую музыку должны слушать будущие отцы в то время, когда их благоверные находятся в беременном состоянии?
0: Спасибо, спасибо. Да, ну вот, я думаю, что, может быть, как человеку все-таки

0: ну, некоторым несложным мелодиям из Шуберта, Леонкавала, ну, чтобы они имели хоть малейшее представление о вокале. Вот что я могу ответить на первый вопрос. Что касается панк-рока, ну почему же? Можно, конечно, слушать и панк-рок. Тут это тоже ведь новая методика. Неважно, какую музыку слушать. Если вы планируете свое потомство, вы должны понимать, трезво оценивать, что если будущая мамаша слушает панк-рок, то ребенок может просто питать к нему отвращение впоследствии и тянуться к какому-нибудь другому виду музыки. То есть можно просто формировать музыкальные вкусы потомства таким
1: наоборот
0: образом.
2: Понятно, понятно. Ну, я что думаю, может быть, если вы, Дмитрий Спартакович, не против, мы послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении. И даже так вот, может быть, нам сделать, ну, к примеру, представьте себе, что к вам, в общем, пришла мамаша будущая, да, у нее там пузень, значит, все как у них положено, висит мощнейшее. Она говорит: вы знаете, Дмитрий Спартакович, я наслышан о вас, о вашем центре, я бы очень хотела, чтобы мой грудничок, скажем, вырос, ну, музыкальным человеком, чтобы вот та песня, которую он сейчас прослушает сквозь свое третье ухо, то есть там, через мамин пупок, в душу ему вошла очень прочно и повлияла на нее серьезно. Вот какую бы своих песен вы бы исполнили на такую неординарную просьбу? Хотя, может быть, они часто к вам подходят, просто как дверь откроешь пузо, окно откроешь пузо, кругом пузо попросту, вы же постоянно при центре вроде как.
0: Да-да-да. Вы знаете, я бы не стал связывать содержание песни с какими-то физиологическими функциями. Тут ведь главное отношение, мелодия. Хотя вот эта песня, которую я сейчас спою, она называется «Лунная песенка», она напрямую связана с женскими, как бы это сказать, проявлениями, с циклами, фазами Луны.

0: И сразу я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей или радиослушательниц 203-19-22. Ваши вопросы Веронике Николаевне Гречиха, Дмитрию Спартаковичу Воронкову и Чеслову Фердинандовичу Карданчику. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот ведь речь, поскольку идет о послеродовом, так сказать, вот, то ведь не секрет, что, например, допустим, по некоторым религиям полагается производить обрезание на, сейчас скажу, 9-й день после рождения. Вот. А не секрет также и то, что, значит, по современным европейским стандартам, значит, новым 79-го года, который действует, значит, должны, значит, вот и женщина, и новорожденные находиться в этих центрах не менее 17 дней. То есть получается, что обрезание надо делать прямо там.
2: И нет, вот, извините, значит, я вас хотела поправить. Дело в том, что обрезание делают не на 9-й день, а на 8-й, потому что 7 раз отрежь, 1 раз отмерь.

0: Известно.
1: А, ну это смотря, включать ли день рождения, ну да ладно. Вот. А, так значит, вот, допустим, в Израиле, значит, вот в этих самых реабилитационных центрах существует специальное отделение обрезания. То есть туда приводят людей из церкви, потому что кому попало, это не доверяют. Вот. Но это все, так сказать, делается под наблюдением медицинского персонала. То есть их там заставляют руки мыть, там все это с анестезией делается так цивилизованно. Вот. Я слышал, что вы такую вещь тоже хотели сделать, но почему-то это у вас не заладилось, несмотря на то, что среди ваших пациентов, в общем-то, людей иудейской веры, ну, не 0%, мягко говоря. Конечно, не больше половины, но встречаются. Вот. Не могли бы вы объяснить, в чем там дело? Кстати, у меня еще вопрос. Вот вы говорили, что для ускорения родов, значит, роженицу переворачивают животом вниз. А не применяется ли такая практика, значит, подвешивания будущей роженицы за ноги для предотвращения преждевременных родов?
2: То есть, дескать, такое сохранение, да?
1: Ну как бы, да, чтобы, значит, вот этих самых вот, а то будут потом дразнить всю жизнь, вот, так сказать, там, недоношенные.
2: Спасибо.
1: Ну,
2: спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, вот что касается второго вопроса, я, если позволите, сам на него отвечу. Вы знаете, что был недавно вот судно над Эриком Припкой, вот как раз он занимался этим, то есть, когда у него спросили, что так с девчонками, то он говорит, не шиссен за штаунзен за баутен, я вам переведу с немецкого, это я их на сохранение клал. Нет, естественно, такими варварскими методами мы не действуем. Вот, что касается вот обрезания, я открою, может быть, маленькую тайну, почему Вероника Николаевна Гречиха в своем центре, в общем-то, сторонится этого процесса. Дело в том, что один обрезающий был очень профессиональный, но однажды в момент совершения этой операции над грудничком одного высокопоставленного, в общем-то, лица, у него дрогнула с бодуна рука. И там было даже не обрезание, а мощное усечение в результате. И с тех пор, сами понимаете, возникают некоторые такие уже ну, тормозные рефлексы на это дело. Я уже говорю, Вероник, давай ты возьми себе там нормально, ну что ты там, ну бабки платят, что ты, обрежем там, ну давай я приду там пообрежу, ну что, как говорится, будут это самое. Но она все как-то вот смущается до сих пор.
0: Ну, Саш, в общем, от ошибок никто не застрахован. Вначале это все у нас очень хорошо шло. Потому что мало того, что это медицинские показания достаточно хорошие, это вообще, вот я могу сказать как женщина, это просто красиво. И я убеждала в этом и мамаш, и папаш, и, в общем, многие соглашались. Тем более, что тут был еще коммерческий такой момент. Мы вот эту вот кожицу, которая обрезалась, мы потом поставляли в офтальмологический центр Федорову, где они вот эту вот кожицу, у некоторых веки короткие у людей. Да-да-да, нашивали.
2: Мы
0: да,
2: знаем.
0: И платили
2: нам
0: очень большие
2: много.
0: Деньги.
2: Да,
0: и много. Родители, которые согласились на эту операцию, в общем, были не в накладе.
2: То есть, да все хорошо, и те вроде как это при веках, и эти вроде это красивые.
0: Конечно.
2: И хирург при работе.
0: Конечно, ну вот и на старуху бывает проруха, и вот этот вот человек, который, в общем, у которого рука дрогнула, он же давно уволен, но поскольку люди уже наслышаны о неприятном таком моменте, вот живет же где-то мальчик, и у него некрасиво.
2: Некрасиво.
0: Там да. Загиб такой получился, я бы сказала.
2: Что, кстати, делает некоторые неудобства вот и при пользовании общественным местом. То есть ему, понимаете, приходится к писсуару, извините, задом вставать, потому что у него все это так... Конечно, грешно, но это так. Это так. Такая дуга своеобразная. Ну ладно, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А у меня бы очень хотелось узнать, вот вы обслуживаете людей, а вот, например, животных вы не обслуживаете, вот им же тоже как бы нужна помощь.
2: Спасибо, да, это вопрос резонный.
0: Это вопрос к нашему гостю.
2: Да, это скорее к нашему чешскому гостю, да, вопрос, в принципе. Или вот вы что-то, Дмитрий Спартакович, можете тоже сказать?
4: Нет, ну у нас давно были такие мысли сделать. Потому что вот парадоксально получается, периоды физиологические у женщин, у которых есть домашние животные, часто совпадают у их подопечных и у них самих. То есть, извините, происходят одновременно течки, случки.
0: И вот, беременности.
4: Да, и беременности.
2: Линька еще.
4: Да.
2: То есть одновременно бывает нападет. При всем этом еще и линька, то есть...
4: Да, и часто их приходится вместе, просто потому что они не желают расставаться со своими...
0: Госпитализировать вместе.
4: Да, просто, ну, если бы просто так, но, видите, они хотят видеть, как произойдет потомство их сучка или там кошка.
0: Кобель.
4: Да.
2: А вы помните вот ту ужасную историю, она вроде бы и смешная, но может быть и ужасное дело в том, что кобель мощной кавказской овчарки был привязан к ножке вот-вот роженицы. И вот-вот роженица, она, в общем-то, уже почти готовилась стать просто роженицей, а не вот-вот роженицей. И тут кобель почуял, значит, что с улицы какая-то сука, с позволения сказать, ну, пёсья сука, сучка, его, значит, зазывает. У кобеля там течка мощная. И он, значит, прям-таки из-под ножа дергается, и вот эту вот роженицу, таща за собой по всем переходам, значит, везет на улицу. Хорошо, лето было. Вот, по ходу, естественно, вот-вот роженица рождает, грудник, значит, взвивается, практически развивается на этой пуповине, как вот ветерок детский. Кстати, картинка, кобель, шконка, это, с позволения сказать, скрипит, значит, вот уже вот-вот роженица, уже роженица лежит, значит, орет, грудник там на ветру сзади свистит, люди разбегаются. Мы потом, в общем-то, объясняли, что это съемка фильма происходила, вот, денег с нее взяли. За это. Но, тем не менее, этот момент был. Поэтому мы теперь животных блокируем, заливаем им ноги в цемент. Они все, животные, стоят у нас на цементных таких подставках. Вот. И пусть все там текут на подставках. Потом аккуратно колем и отпускаем, когда уже.
4: У нас животными, я закончу свою мысль, животными занимается наш дворник-саксофонист Гискин. Вот. Ну, я думаю, что успешно пока на него никаких рекламаций, жалоб никаких не поступало. Вот тут говорили про вакуумный прибор. Вот он саксофонист, как раз ему очень это подходит. В общем, все проходит. У животных, по крайней мере, нормальные, нам не приходится даже как-то вмешиваться. Хотя мы его, конечно, снабжаем медикаментами тоже из кухни, маслами и прочей пищей.
2: Ну, а что у нас в Недликовой республике?
5: Ну, мы, собственно, идем от меньшего к большему в истории как своей страны, так и в нашем обществе. Мы придерживаемся этих же, собственно, тенденций. Естественно, что шлифовали мы свое искусство на животных. И поскольку европейская гуманность не позволяет сразу использовать без экспериментов такие мощные методы, как метод уважаемого Франтишека Скалки, либо же вот этот метод переворачивания. Поэтому, естественно, что начинали мы вообще с моллюсков. Вот. И, собственно, успешно в наших аквариумах мы размножали таких ярких представителей гамазит, как грибляка штриховатого. И вот чем интересна самка грибляка? Она переживает, то есть это, собственно, русским языком говоря, это каракатица, это подвид каракатицы. Вот. Эмоционально она реагирует на происходящее изменением своей окраски. Когда волнуется, каракатица окрашивается в розовый цвет. Когда она находится в нормальном, спокойном состоянии, она сливается с фоном дна того места, где она находится. И вот свои первые опыты по реабилитации, поскольку вот грибляки, они, собственно, живородящие, то есть ей знакома вот эта вот ситуация родовых схваток, последующего отторжения. То есть она не мечет икру, образно говоря, а рожает уже маленьких живых грибляков. Хотя не все они штриховатые, конечно, в момент родов, но потом, со временем, они... приобретает свою естественную окраску.
2: А полосчатость.
5: Да.
4: И... Штриховать ее, может быть, так.
5: Да, да. И что самое интересное, вы понимаете, вот на каждом низшем представителе природы мы видим все те же особенности, которые мы можем наблюдать и у человека. Я уже говорил в начале о том, что женщина наиболее схожа с коровой. И на примере хищнеца сердитого мы еще раз можем убедиться в этом. Почему? Потому что поведение этого, собственно говоря, западноевропейского подвида кабана, оно, то есть поведение самки, оно настолько адекватно, если сравнивать его с поведением самки человека. И мы помещали, вот следили, выхаживали этих вот маленьких поросят, которых она приносила. И вот тогда-то мы и поняли, что в первые 10 дней после совершения родов надо отделять мать от своего ребенка. Что, собственно, сейчас и практикуется во многих современных родильных домах. Почему? Потому что первый взгляд матери на принесенный ей плод, как правило, вызывает у нее такую негативную реакцию, что это служит моральной травмой на всю жизнь.
2: Поскольку... Нет, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Чеслов, Карданчик. Дело в том, что вы сказали, надо. Вот просто надо. А зачем? Пусть верят люди на слово.
5: Пусть. Но пусть. Все равно.
2: Все равно.
5: Вы понимаете?
2: Конечно.
4: Когда мы все-таки видят... люди, это кабаниха.
5: Нет, нет. Дело в том, что уже сейчас проверено это и на людях. Дело в том, что когда мать молодая видит вот это сине-зеленое орущее существо, запеленутое в белые ткани, которые ей приносит доктор, она поначалу не готова поверить, что все эти ее 9 месяцев душевных и физических страданий это вот ради этого. И самое-то интересное то, что непонятно, что из этого вырастет. А вдруг ей принесли, собственно, обыкновенного порося?
2: А, вот вы о чем. Это понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим. Я звоню из подмосковной Балашихи. Вот очень интересна у вас тема разговора, но какая-то депрессивная немножко. Вспоминается мне пособие господина Паука «Адский аборт». Даже не знаю почему. Но вот вопрос немножко хотелось бы, может быть, не по теме, но такого личного характера. Вот как господин Карданчик оценивает наезды на господина Клинтона, вот такие сексуальные, как вообще мировая медицинская общественность вот на это смотрит? Может быть, Вера Николаевна тоже присоединится? Еще хотелось бы задать вопрос по поводу клонирования. Знаете, вот тоже интересно, как будут чувствовать себя новорожденные, так сказать, клоны, и что по этому поводу, ведутся ли какие-то уже разработки в этом центре?
2: Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки мы предоставим, наверное, возможность высказаться сперва нашей даме, Веронике Николаевне Гречихо. Я знаю, что вы тоже не допускаете, что вот вас щипали там или что-то, и как-то смотрят они на вас, вы тоже как-то краснеете. Вот как дама даму, одобряете ли вот ту даму, которая на президента, или все-таки не одобряете ваше отношение к Клинтону вообще?
0: Да я вообще американцы, да я Америку не люблю, американцев тоже. Там все жлобы, вот, все говорят «вау», едят попкорн. Когда
2: в кинотеатрах
0: смотрят,
2: кричат.
0: Да, да, в кинотеатрах «о май гад», они еще кричат. Это просто мерзость.
2: Они еще говорят «мадафака».
0: Вот, и я думаю, что вот эта вот тетя, которая понравилась, скажем так, Клинтону, она тоже все это кричала, поэтому она мне глубоко антипатична, как, в общем, и сам Клинтон. Наверняка он сидит где-нибудь в Белом доме и прям на переговорах наверняка говорит там «cool», «wow» и «oh my god». Поэтому вот мне все это неприятно.
2: А что думает наш чешский гость?
5: Ну, я, собственно, тут еще хотел бы добавить то, что помимо таких выражений метких, которые привела Вероника, тут еще существует такая вообще концепция американизма. То есть это все начинается с пресловутой Кока-Колы. Вот, и кончается это вот этими «вау». Это очень длинная цепочка, но в нее входят такие положительные моменты, как американские автомобили. Тут, конечно, с этим не согласишься. А то, что вот на него женщина, это, как сейчас у вас говорят, сделала наезд, чтобы поиметь с него немного денег.
0: Это
5: мне понятно.
0: Есть.
5: Нет, ну то, что она хочет денег, это я понимаю, потому что Вы сами, я уже говорил насчет Крема, только я пошел другим путем. Я тоже мог бы подать в суд на нашего президента, потому что, я имею в виду Гавела, потому что одно время мы с ним занимались фарцовкой, это было еще в старые времена. Он задолжал мне по тем временам порядка 100 американских долларов, это в ценах 72-го года. Можно все это пересчитать, но вы понимаете, вот действительно, тут вот и заключается европейское восприятие американское. Мне просто совесть не позволяет из-за каких-то там 100 долларов, пускай с процентами, да. А у них вот, видите, как...
2: А что думает по этому поводу Дмитрий Спартакович? Вот, каково?
4: Ну, я хотел бы вот нашему другу чехословаки сказать, но тем не менее при такой явной антипатии к Америке Ваша страна вступила в НАТО?
5: Это мне как-то... такой нет антипатии к Америке. Я же говорю, что у нее цепочка вся в целом неприемлема. Но какие-то отдельные аспекты, как вот там, допустим, вот эти автомобили или образ жизни американский.
2: Штанишки, принципе, опять же, хорошие. Нам не нужны штанишки.
5: Сам образ жизни даже американский, вот то, что они говорят, там, свобода передвижения, это все, в принципе, очень хорошие вещи все. Вот у вас в России этого мало. То есть у вас есть самые отрицательные стороны, как там Coca-Cola, McDonald's, вот такие проявления. А хорошего, то есть то, что есть хорошего в Америке, вам это пока недоступно. Вот мы, вступая в НАТО, каким-то левым мизинцем правой ноги хотим вот немного приблизиться.
2: То есть практически, если я понимаю, то для Чехии вступление в НАТО — это как зайти в магазин американский, где можно купить там вот такие же замечательные штаны, как у меня. Ну, в принципе, видимо.
4: А относительно Клинтона я вот думаю вот что. Я не думаю, что это в негативном плане оценивается в нашей стране. Мне очень жаль, что в нашей стране нет таких скандалов. Только они должны были быть... Вот если бы мы знали, что, к примеру, скажем, Виктор Черномырдин имеет роман с какой-нибудь из своих секретарш, скажем...
2: Это тоже лицо.
4: Да, нам бы было от этого приятно, но мы этого не слышим. Я боюсь, что это скрывается, и скрывается совершенно напрасно.
5: Я хотел бы еще от себя немного добавить, что вот на этом процессе это вот яркий пример американского феминизма мы видим. Почему? Потому что нормальная европейская женщина, подавая в суд на мужчину, в котором она вступила в добровольную связь, она бы первым образом себя поставила в положение того, что она признает, что она проститутка. Это официально она... тем самым, что она подает заявление.
2: Да, должна быть определенная смелость.
5: Заявление об оплате. Да. То есть она как бы должна, так сказать, расписываться в том, что она женщина за деньги. Но у них само это понятие, оно дискредитировано. То есть все знают эти пагубные проявления американского вот этой эмансипации. И поэтому вот то, что они докатились до того, что после полового акта женщина не напрямую просит денег, а обращается в суд для того, чтобы компенсировать. Да, тогда, видимо, надо посоветовать Соединенным Штатам, чтобы они официально ввели лицензии для таких женщин, и чтобы в дальнейшем просто не было таких больше прецедентов, чтобы подавали в суд за неуплату. Или тогда уже было бы конкретно оговорено, что вот тогда-то мне столько-то не оплатили, вот и по чеку я не получила.
2: И вообще вот на хрена им лысого, они
5: нет. И вообще надо проституток оснащать кассовыми аппаратами. Я слышал, сейчас в Москве у вас везде кассовые аппараты. Надо, видимо, какие-то на автономном питании делать. И...
2: такие для них. Но я думаю, что тему клонирования, затронутую нашим радиослушателям, мы сегодня, если позволите, опустим, поскольку она большая, и мы, может быть, как-нибудь сделаем отдельную большую программу, посвященную этой теме. А я думаю... Дмитрий Спартакович, может быть, все-таки вернуться к музыке? Нет, не хотите, да? Понятно. Ну что же, телефонные звонки продолжаем принимать. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Алло. Вот.
2: Да, да.
7: Алло.
2: Вы не волнуйтесь, говорите, мы вас слышим.
7: Я вот работаю в третьем роддоме. Вот, и санитар. И вот у меня к Дмитрию Спартаковичу вопрос. А вот скажите, а как...
4: Спартаковичу, есть такое Спартак, имя, Спартак, да.
7: Да. Как обстоит дело с реабилитацией отцов? Вот, к примеру, у нас был случай, пришел, значит, мужчина очень солидный, и оказалось, что у него не того цвета ребенок. И, в общем, было масса всяких сложных моментов и в роддоме.
4: Ну, я думаю, тут понятно, филологические спасибо. Какие-то спасибо тонкости. Если речь идет о реабилитации отцов, тогда следовало прийти, наверное, к какому-нибудь... А какого цвета? Ну, в зависимости от цвета следовало прийти, наверное, африканцу или китайцу, я не знаю, или индейцу, то есть, соответственно, цвета кожи. А если вы говорите о человеке, который пришел другого цвета кожи, то он не отец. И я думаю, за его реабилитацию нам не стоит браться, потому что он вряд ли оплатит наши услуги, как минимум я, Вероника Николаевна, правильно?
2: А как же человеколюбие, собственно, гуманизм?
4: Ну, человек должен сам справляться с некоторыми своими проблемами.
0: Я думаю, что вот в этой ситуации, о которой говорил наш радиослушатель, реабилитировать вот этого человека можно было только одним способом. Дать ему, допустим, несколько таблеточек камитриптилина или прокопана, вот, и он бы, наверное, справился со своими проблемами.
2: Или релашки ему впендюрить.
0: Да, побольше.
2: Ну что же, наше время подходит к концу сегодня. Я предлагаю быстренько послушать еще один телефонный звонок, ответить на него. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание безгранично к вам. Говорите, пожалуйста.
8: Вот тут говорили, что не того цвета дети рождаются. Так вот, я знаю. Ученые открыли, из-за чего. Это все ананасы виноваты. То есть вот от чего вообще негроиды темного цвета? Ведь вы смотрите, как вот после еды там нарушается кислотно-щелочной баланс. А в ананасе...
2: Нет.
8: А вот вы не пробовали его много есть? Язык щит, да, в нем кислоты очень много. Вот. А у, значит, африканских аборигенов никаких зубных щеток не было. Вот. Поэтому, значит, для того, чтобы в них зубы не выпадали, в них вырабатывается специальное вещество, которое кислоту нейтрализует. Но побочным действием этого вещества является дополнительная пигментация организма. Вот. Так вот, когда роженицы едят ананасы, что, значит, вот тоже, значит, у них в их организме, в общем, тоже вырабатывается аналогичное вещество, и именно оно приводит к пигментации, значит, вот, дополнительной кожи плода. Вот. Из-за чего, конечно, возникали скандалы, там, сцены ревности, вот. Но почему-то публикации на эту тему как-то были кем-то приостановлены. Вот не знаете почему? Вот кто в этом мог быть заинтересован?
2: Спасибо.
8: Потому что еще в голову не приходит на это.
2: Спасибо.
4: Тут разночтение, я думаю, происходит. Еще не уточнены. Результаты исследований не могут быть достоверными, потому что куда же мы денем тогда щавель, клюкву и бруснику, исконно русские виды?
2: Кукурузу, опять же. Чисто американский вид.
4: Кислота существует,
2: а дети,
4: тем не менее, рождаются вполне светлого оттенка.
2: Ну, в принципе, да, но еще хотел сказать, что наш радиослушатель несколько неправ, мне так кажется, в том смысле, что в древних рукописях, например, князей вяземских мы находим записи. Сегодня приходила Машенька, приносила ананас, пили шампанское, ели ананас. То есть, в принципе, ананас не являлся экзотическим каким-то предметом на столах русской знати, тогда как бананы — это нечто другое. То есть нигде мы не найдем описание бананов. Вот бананы, да, это совершенно новая, так сказать, на нашем столе, в общем-то, вещь, которая неизменно повлияет на генетику, и мы сейчас уже видим, так сказать, это вот плоды банановой интервенции повсюду, они, в общем-то, по улицам даже часто ходят, около ларьков толкутся, вот, так что над этим, видимо, есть смысл задуматься. У нас еще есть буквально немножко времени, давайте все-таки еще один уже последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Видимо, кто-то купил устройство, называемое сэмплером. Вот. И теперь одним опасным человеком в Москве стало меньше. Ну что же, на этой замечательной ноте я благодарю вас всех за то, что вы сюда пришли. Успехов вам в работе. Спасибо вам, Карданчик, за замечательные сегодняшние кнедлики. Ну, как мы их с аппетитом съели, в общем-то.
9: Тесто вот. Российское.
2: Да. Спасибо вам, Дмитрий Спартакович, за ваши песни, за вашу заботу о беременных. И, конечно же, вам, Николаевна, тоже большое спасибо. Передавайте всем привет.
0: Спасибо, Саш. И если вам нужно, пожалуйста, воспользуйтесь нашими услугами.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Как-то гуляя по парку со своей любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными, и пробегала мимо группы оперуполномоченных и явно перепутала нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский желтый с полосой. Вот. И мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке. А вся бригада сидела на первом сиденье. Вот, вот это был секс. Вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры. Мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам. И, может быть, это, что ни на есть, самая последняя близость в нашей жизни. И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот этого вот дерева с яблоком. И потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что, говорят, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы... Говорят даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
2: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы, знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как-то что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
1: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. А знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт. И когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
2: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
1: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
3: А вот,
1: это тебя перед женщиной ставят в роли хозяина, главаря.
3: Хотелось бы так и узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль — это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола? И вот чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля? То есть может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет: не могу, я тут прям вот, мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля. Но
3: нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
1: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот.
3: Не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну и сейчас есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета. Угу. Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет: «Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила: пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета». Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
1: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек.
3: Вы имеете видно в копейку? Этой...
1: Нет, я имею в виду чайку. А. Видно, в Эльзе было что-то не то.
3: Что чайки не
1: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешу навстречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
3: То есть все. Как бы автомобиль не нравилось просто.
1: Да, просто вот, даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать... Следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что, ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя, но это, конечно, все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
3: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно?
1: Ну, вот. Ой, можно еще раз?
3: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
1: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
2: Вот, так как... Расскажите, вот, например, к нижнему белью, как это вот секс автомобильный, какие-то требования особые предъявляет?
1: Скорее всего, к верхнему.
2: К верхнему белью, да?
1: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама... пришла в платье 15 века. и вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще 3 наряда милиции. Вот она только оденется.
3: Надо... А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще чем угодно, можете, кроме курения
1: но
3: наркотиков.
1: Не в лесу.
3: Так, в лесу имею тоже полное право. Если,
1: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
3: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки большегрузных автомобилей.
1: Если нету.
3: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
1: Можете.
3: Да,
1: но все равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
2: А вот рекомендации, как обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
3: Или сказать, присоединяйся, браток.
1: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
2: Мужчин в форме.
1: Да, это принимает лишнего. Некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
2: Жезл,
1: они же очень...
2: жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл — это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
1: Да, у вас даже такие фантазии возникают.
2: Нет, это известный факт.
3: Вот я помню, раньше, как-то госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. Ну, типа Кремль такой.
1: Ну, понятно, да.
2: Или одной башни какой-то.
3: Ну, но башня, не все здания. Центральная, не всего же здания, конечно.
2: Я тоже так.
1: Что, эти журналисты.
3: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
2: Все-таки хотелось... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство... Как вот изнутри, глядя изнутри.
1: Это объем.
2: Большой или маленький? Хорошо. Ну вот он же накладывает какой-то. Вот представим, вот вы, женщина и автомобиль. И что дальше? Вот?
1: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп,
2: так.
1: Это может быть штиль, это может быть гроза, это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
2: Ухарь.
1: Ухарь это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
2: А кстати, вот будем ли мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
1: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
2: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот. Кольт, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть, насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки, общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
1: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его. Потому что автомобиль стоит дорого.
3: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как бы, что знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
1: вас... Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
3: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые, а мы хотим узнать, Юрий хочет узнать, Юрий, положите на место эту вещь, он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас, то есть вы же весьма нестандартная личность, а так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
1: Но для меня секс в машине — это мельница. Это плохая погода осенью. Это что-то при малых габаритах моего автомобиля. Это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот, и, ну, правда, у меня под эти дела. Специально оборудованный автомобиль. У меня зеркальный потолок. Вот. Очень интересно. Я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества. Он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его бросило вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу, и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал все 3 ребра, ногу, был перелом черепа. Ну, партнерша
3: вот это
1: тоже...
3: Вот это не называть. Очень... Это,
1: не, ну я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
3: Все догадались, что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
1: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
3: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
1: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
3: Газовать можно еще.
1: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая такая вся, аккуратненькая. Потому что... Если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
2: То заднюю скорость не включишь.
1: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
3: Так. Вот. Ну, дальше вот про...
1: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня, мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
2: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
1: Вот
2: такими.
1: Этим было вообще красота всего.
2: Завершенность. У асфальтового укладчика очень основательный завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, да, ручки, да, в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он
3: фундаментально.
2: Он фундаментально, он состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
3: То есть все-таки самец. Прям
2: самец, да.
1: Женщины их уважают, я бы сказал. Считаются
3: вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
1: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что, ну, мы в постоянном поиске.
2: По-моему, на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. На все страсти.
1: Ну, наверное,
2: дорога,
1: да,
2: страсти, я бы сказал, такая.
1: Может быть, да.
2: А вот, ну вот, она... Все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине. Ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться. То есть вот опасности какие-то, или может кто-то войти. Так. А секс на машине практически, что такое для человека это?
1: Ну, для кого-то это постижение нового.
2: Да,
3: опять старые
2: газеты. Газетные передовицы как-то вот...
3: Свистишь ложово.
1: Но если взять, допустим, кабриолет...
2: Да.
1: И заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
2: Пополам.
3: Как
1: нет,
3: это,
1: ну,
3: простите?
1: Убрана крыша. Там,
2: а,
1: да.
2: Хорошо.
1: А и вы занимаетесь...
2: в кабриолет.
1: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
2: эффект
1: того, что...
2: Эффект раскладушки,
1: он,
2: да, что она сложит. Точно, да, точно.
1: И вас выбросит в салон.
3: А хорошо ли это?
2: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
3: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
1: Страх вообще, он очень плохо влияет. Для... Поэтому и есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
2: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами.
3: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
4: Это опять же Ритон.
3: Здравствуйте.
4: Дело в том, что при занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить, и если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии? Притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
3: Спасибо. Ну,
2: дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
3: Нет, вы несколько неправильно
2: поняли. А если надо ездить на 95-м,
3: да
2: не лей экструю, будь
3: Юрий,
2: проще.
3: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
2: Детонация, она... каждый шофер знает, что детонация из-за того, что...
1: Видишь, вот человек очень далек от секса. Но близок, скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
3: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
1: Да, в его. Дело в том, что детонация... Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И вот еще специальная сигнализация есть такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
3: Смена динамики, это называется.
1: Да. И вот этим
3: это
1: тоже.
3: И то, что говорил, о чем сказал наш, да, радиослушатель,
2: вот
3: что происходила полная смена.
2: У нас, да, почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
1: но
2: в чем
1: дело в том,
2: я...
1: что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
3: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Очень...
3: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
1: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
3: Нет, это просто свое выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец прям. Ну, в хорошем смысле.
1: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать всего того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот, и, соответственно, зимой, как говорится, ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, я про кошек. Вот, а это чревато, можно придатки там застудить. Или еще какую-нибудь женскую болезнь, или мужскую заработать. Вот, а тут на капот они забираются, и я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки. Ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали. Хотя мне это всегда казалось забавным.
2: Ну, дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера. Там очень часто места общего поля не изображаются, спальни. То есть я понимаю.
3: Ну, шум, да, как это у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно. А вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской.
1: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль, а двое из этих, так сказать, занимались бы любовью. Потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какое твое партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать. Это то же самое почти, что в танке.
3: Ну, хорошо. Современно. Вот, одна, я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, как бы, ну, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальню вместо вот огромной, так сказать, ипподрома, супружеского ложа, ставится вот этот, как бы, макет автомобиля. То есть объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это получается целое, ну не то что каста, а целое огромное поколение.
2: Дело в том, что мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
3: И руль крутится.
2: Отвратительное ощущение, такой, да. Да, сзади бежит это вот. Пленочка, и да. Каждая женщина, мужчинам-то это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
1: Видишь, как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
2: проблем. Такая качалка стоит, как полноценный автомобиль. Да, да.
1: Я говорю вам, вы слушаете...
3: Плюс монтаж ее.
2: Да, конечно.
1: Вы слушаете
3: там
1: меня?
3: Там даже дворники
1: я же говорю.
3: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
2: Есть, да.
3: Все, то есть полный...
2: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик и по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
3: Чтобы тебе помочь. Да-да-да.
2: Да, и на тебя капает. Как
3: кстати, бы... вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
2: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль, это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт. Когда люди вот так вот... Раз, на тебя брызг.
3: А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого
2: или
3: автомобиля человек с усами и в петушке.
1: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
3: Чего? Ладно, сейчас давайте послушаем музыку, пока подумайте, что вы сказали. Да.
2: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешь, то увидишь то, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот было.
1: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
2: Обычно же это огромная проблема, найти кончик носа женщины.
1: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот особенно когда спина к спине.
2: Спины не увидать точно. Большой видится на расстоянии. Ну, вот как-то вы все-таки, что-то, видимо, у вас наслоилось.

0: другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
1: Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов, рассказов эмоциональных, это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
0: Да, это ритм какой-то пространство, задает.
1: Да, вот. То есть автомобиль — это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, все, что захочется, нравится, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе — это явно такое алькованное место, место полное любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
0: Но только до недавнего, ну, не с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, ну, так как уже не то это.
1: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
0: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
1: Излишняя раскрытость такая.
0: Да. Могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
1: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
0: Ну, почему? Если это первое случайное знакомство, я думаю, это... Нет, вообще при современном, так сказать, развитии эволюции, этого скажут они плохо. Что, значит, она что-то утаивает.
1: Это критерий, да, вот ее закрытости.
0: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину. Вот. И под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет — это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
1: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение — это усилие. Часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием.
0: Женщина, я говорю, не про физическое, а чисто про духовную часть.
1: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс-автомобили, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками. Да. Что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
0: Но его нужно использовать максимально.
1: На все 100, да.
0: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
1: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
0: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный

0: опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что как бы и так все сложно. А еще секс в автомобиле – это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация вот в мозг непосредственно.
1: А вот подушка безопасности – это эротический аксессуар или это исключительно вот… Слово это... «подушка» не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
0: Дело в том,
1: я
0: что
1: это не видел, надутую даже
0: достаточно опасно, потому что...
1: Отшибить может что-то.
0: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Но она же... Дело в том, что... Вот...
1: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее выскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там?
0: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. А заправить ее могут специальные станции.
1: Ага.
0: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот. Это уже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл уже, что хотел сказать. Ушло. Мысль ушла.
1: Ну, судя по всему, все-таки... в жизни мужчины в этом это какая-то потаенная отношения, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни какой-то яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
0: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать что-либо мое личное, которое было без нее. Mm-hmm. Мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
1: Хорошо, ну может быть мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
0: В автомобиле именно?
1: Вообще уже,
0: а, вообще. Раскрываться.
1: Вот, например, мужская заначка, это насколько это вообще? Это хорошо, это плохо?
0: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
1: чтобы
0: обязательно.
1: Чтобы выложить потом козырь в какой-то,
0: да,
1: момент.
0: Вот, допустим, да, вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое. А потом приезжаете домой, и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
1: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил, никогда не показывал?
0: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
1: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
2: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
0: Это разукрашивает мир.
1: Лучше, нет, чем занавеска, да, все-таки?
2: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
1: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавесочки... вот райкомовские, раз?
2: Нет, это...
1: Бежевые всегда были.
2: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы... сказать, постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
1: Города с деревней, конечно.
2: Да, исключительно. Да. На самом деле, а тонированные стекла, поскольку...
1: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень
2: А,
1: удобно.
2: Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой
1: на
2: специальной...
1: На Итартас была фотография этого.
2: А, видел ты, да?
1: Фокус. фото, да.
2: Вот, ну, это те же самые, собственно говоря, да, те же. Те
0: нет,
2: же.
0: Я сейчас видел, что делают жалюзи.
1: Снаружи или
2: а как офисные,
0: внутри?
2: Офисные,
0: да.
2: Офисные, да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше, так или иначе не видно.
0: Только пыль с них тяжело стирать.
2: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
0: Да.
2: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
0: И в момент вытирания все происходит.
1: Милые, дотянись там вот до жалюзей.
2: Да, вот немножечко, да, до жалюзей, кстати. Она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит персонажа.
0: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
1: Или консьержка.
2: Я думаю, вряд ли. Потому что как бы у нее вот это движение протяни, оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
1: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и знаете, бывают такие женщины в крембленовых платьях.
2: С пучками.
1: С пучками и туфли с пряжками.
2: И, как правило, очень большие икры.
1: Да все, там не маленькое, так все это... Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.
3: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
2: И я с радостью представляю сегодняшнего гостя нашей программы. Как я уже говорил, это не совсем обычный человек, и встреча с ним наверняка будет многим из вас интересной. В гостях у программы «Монморанси» заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Я прежде всего хочу помочь нашим радиослушателям разобраться в сложной, на самом деле, в сложной системе взаимоотношений между вашей службой и вашим отделом и радиостанциями. Дело в том, что по... так сказать, масс-медиа создала такой образ как бы радиовещания, в частности, что, дескать, каждая радиостанция — это своего рода отдельный цех, который очень редко как-то пересекается с другими себе подобными. Да, да, да. А если пересекается, то в основном это какие-то там мелкие конфликты из-за рекламы или там как бы попытка... занять более главенствующее место.
4: Положение.
2: Да, положение. Да. Но на самом деле, конечно, все не так. И все эти радиостанции, особенно радиостанции FM-диапазона, они, в общем-то, как выяснилось, подчинены совершенно... ну, нельзя сказать, что одному человеку, но где-то приблизительно так.
4: Ну, я не могу сказать, что и подчинены, потому что, ну... в наш, как бы, это было раньше, до перестройки, когда радиостанции действительно были подчинены, существовала какая-то цензура. Сейчас, в общем-то, это не совсем так. Я бы сказал мягче, мы курируем работу радиостанции.
2: А скажите, вот как бы это курирование, оно заключается в какой-то, так сказать, в идеологической установке, или сюда входят и вопросы кадрового обеспечения станции, и вопросы, так сказать, дисциплинарные?
4: Понимаете, мы вот как Совет Безопасности страны, мы отвечаем практически за все, за полную работу радиостанции в эфире. То есть мы отвечаем за качественное вещание наших радиостанций, отечественных, я имею в виду, которые вещают как внутри страны, так и радиостанции, находящиеся за пределами ее, за рубежом, ближним и дальним, и вещающим на территорию России.
2: А, то есть вот как бы в ведомстве вашего отдела и радиостанции западные, которые...
4: Нет, не западные, а наши радиостанции, но расположенные на Западе. На Западе, на Востоке, ну, в общем, за рубежами нашей Родины.
2: Угу. А скажите, пожалуйста, ваш отдел, вот, собственно, сама федеральная служба по телевидению и радиовещанию, существовала ли она вот в так называемые доперестроечные времена, или это дитя перестройки с полным основанием? То есть все-таки федеральная служба как-то...
4: Вы знаете, наверное, ни то и ни другое, потому что федеральная служба... и наш отдел, который, собственно, создан в ее стенах, создался уже не во времена перестройки, а вот буквально недавно. То есть она была создана в декабре 1994 года. Ее сразу же возглавил Валентинович Лазуткин, наш бессменный руководитель. И с этого времени мы успешно работаем, и, в общем-то, работа наша отмечена практически всеми руководителями правительства страны.
2: Ну, кстати, я вот вижу у вас вот уже два ордена, то есть как бы это как раз вот...
4: Один я получил еще до этого, раньше я работал на телевидении, в общем-то, в отделе цензуры, но потом я перешел вот именно в федеральную службу, в консультационный отдел.
2: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, сколь тернист был ваш путь вот сюда? В принципе, ведь на самом деле ваша работа сейчас, она достаточно творческая. Это не просто как бы бухгалтерская работа. То есть вы своего рода достигли, так сказать, творческого олимпа, я бы даже так это назвал. Сколь тернист был этот путь? Какое учебное заведение вы закончили? Как вы вообще пришли в средства массовой информации? И довелось ли вам самому вот как бы работать либо диджеем, либо ведущим какой-то станции, или ведущим телевидения? Потому что, честно говоря, я вас увидел вот первый раз, но ваше лицо мне знакомо. По-моему, я где-то по телевидению видел какие-то даже ваши авторские программы.
4: Дело в том, что в свое время я начинал работать на телевидении в качестве осветителя. И вот как бывший пресс-секретарь, руководитель нашей страны, президента России, который в свое время начинал с того, что подносил видеокассеты Betacam из одной студии в другую, так и я в свое время начинал с того, что менял лампочки в осветительных приборах. Но вот это, собственно говоря, та самая американская мечта, которая, в общем-то, видимо, получила свои какие-то корни, продолжения и в России. То есть из сменщика лампочек в осветительных приборах, так называемых бэбиках, я вот уже достиг уровня советника юстиции, вот, в котором сейчас пребываю. Поэтому путь мой достаточно сложный. А что касается известности, ну, могу сказать, что опубликовано достаточно много моих статей в прессе. Выходили программы, я достаточно часто даю какие-то интервью
2: в телевизионных программах. У вас есть замечательные хобби. Вот вы мне подарили вашу книжку, которая называется «История часовых механизмов». То есть тут вот я смотрю, наличествуют чертежи изобретенных вами часов, причем часов гороскопических. Практически это является, вот, насколько я понял, микрокопией вот этих часов на соборе в Праге известных. Даже тут вот этот же скелетик стоит, но только они наружу. И я знаю, что эти часы, вот вами изобретенные, изготовленные, то есть такое странное хобби, они есть и у президента нашей страны, это подарок, есть и еще у ряда высокопоставленных особ и западных наших вот друзей. То есть как бы вот это же...
4: Секрет прост, я просто покупаю готовые уже часы, вставляю в них циферблат, который раскрашивает. Моя супруга, это ее основная работа, и часть у меня покупают ее оптом, и, как правило, после этого часы попадают сразу на прилавки лотков на Старом Арбате, недалеко от этой замечательной студии, и в основном идут на экспорт, то есть их покупают иностранцы, часть приобретают для себя, ну вот, чиновники. Я не могу ничего сказать по поводу того, есть ли эти часы у президента, но то, что достаточно большая часть этих часов расходится именно вот какие-то высшие эшелоны власти, действительно так, да.
2: А вы сказали, вот у вас проскочило такое приятное для моего уха выражение в этой замечательной студии. И скажите, пожалуйста, вот ваша служба, как вы уже сказали, образована совсем недавно. Что явилось, так сказать, решающим фактором, вот после которого уже нельзя было ее не создать? Ведь я помню, ряд радиостанций существовал уже до этого.
4: Да,
2: то
4: да,
2: есть
4: да.
2: Какой-то бардак на них творился или что-то. Почему это было решено вот курировать все это?
4: Я понял ваш вопрос, он совершенно справедливо задан. Дело в том, что основная как бы причина, почему была создана Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, это то, что многие из радиостанций работали, вещали без лицензии. Разумеется, ни в одном нормальном, ни в одном правовом государстве невозможно такое, что радиостанция может выходить в эфир, не имея лицензии. И, например, в Италии лицензию выдает президент страны, ну, вот самый высший как бы чин, вот он лично подписывает
2: право
4: на вещание. То есть без этого просто исключено. У нас, к сожалению, произошла такая ситуация, что многие радиостанции не имели лицензии.
2: То есть вот. Практически вот я хотел бы тут немножко уточнить. То есть, скажем, я у себя дома устанавливаю передатчик, еще какую-то там антенну, да, и начинаю вещание на Москву просто. Вот, да, то есть практически это вот так и было, да?
4: Да, это было, ну, может быть, не совсем так, хотя, безусловно, существовали и кустари-одиночки, которые создавали вот именно таким способом вот эти умельцы, так называемые, с тушинского рынка, которые собирали какой-то этот передатчик, ставили его там где-то у себя на крыше, вещали на средних волнах, как правило. Но это было непродолжительное вещание и в достаточно небольшом объеме, но вы все знаете про эти истории. Это был слух, распущенный специально именно нашей федеральной службы. Вот первая как бы акция, с чего мы начали, мы распустили слух про вот такого умельца, значит, левшу, который сделал передатчик, вышел на частоту, значит, самолета, вот диспетчерская служба, и посадил самолет не на аэродром, а на железнодорожные рельсы. И там была жуткая катастрофа, погибло много людей. Это неправда, это слух, распущенный именно нашей службы. Это вот первое, что мы сделали, и что как бы дало достаточно сильный толчок, значит, Совет Федерации в то время решал эти вопросы. И вот принять, значит, указ о создании Федеральной службы телевидения и радиовещания, в котором уже мы как бы начали
2: трудиться.
4: Развязал нам руки это распоряжение.
2: А какова вот судьба тех вот радиостанций, которые до того, как организовалась ваша служба, образовалась, они вот вещали без лицензии. Им была выдана лицензия или они были как бы прикрыты, эти радиостанции?
4: Система была такая, то есть мы создали специальный отряд милиции, так называемый отряд «Р». Это хорошо вооруженные, обученные люди, владеющие, первоклассно владеющие стрелковым оружием, какими-то навыками ближнего боя. И вот в составе этих людей, где-то в количестве 20-25 человек, мы пришли просто на все эти радиостанции. Ну, это было сделано не в один день, может быть, дня два мы этим занимались. Тогда было не так много радиостанций, как сегодня. И положили всех на пол, и, в общем, просто как бы вот в таком достаточно беспрекословном порядке мы сказали, или вы подчиняете Федеральной службе по телевидению и радиовещанию, оформляете лицензии, или радиостанция будет закрыта прямо сейчас.
2: Причем я ведь вот помню немножко, так я в курсе был, что где-то около, по-моему, около половины вот директоров тех радиостанций, они просто исчезли бесследно. Их кто-то предупредил, видимо, о вашем приходе. Остались одни сотрудники, которые говорят...
4: Ну, они ушли через катакомбы. То есть через... Потом это было обнаружено. Вот. А что касается работы радиостанции, то потом были переоформлены лицензии, и ну, нам не пришлось закрывать ни одной из радиостанций, в течение нескольких средневолновых и коротковолновых, но они вещали там куда-то на Соединенные Штаты Америки, поэтому это даже никто не заметил.
2: Ну да, то есть, в принципе, у них мелочь. Как бы особого слушателя нет. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела ФСПТИР,
4: советник... ФСТР.
2: Да, простите. Советник юстиции Дмитрий Владимирович Крылов. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы по телефону 203-19-22. Но пока я хочу вот о чем спросить. Сейчас радиостанции, вот практически все, которые вещают и в FM-диапазоне, и в УКВ, ну, все имеют уже лицензию. То есть, или все-таки есть сейчас какие-то станции, которые пока не под вашим контролем?
4: Я могу сказать, что у всех радиостанций лицензии оформлены, но происходит очень часто некоторые нарушения лицензий, и в этом случае мы как бы всегда принимаем какое-то решение. Сначала выносим предупреждение, а потом мы или закрываем радиостанцию, или, в общем, ну, какие-то меры принимаем. То есть иногда бывает так, что в лицензии радиостанции называется там определенным образом, я не хочу называть как, радиослушатели, я думаю, это все знают, а в эфире она называет себя несколько иначе. То есть, допустим, одно название и плюс еще одно, которое не зафиксировано в лицензии.
2: А, скажем, вот сотрудники этой радиостанции могут носить майку вообще с третьим названием при проверке.
4: Ну вот в этом случае уже мы сразу же какие-то меры принимаем, потому что, разумеется, ношение какой-либо атрибутики в стенах радиостанции категорически запрещено. И, в общем-то, на всех радиостанциях это обязательно вписано в лицензию, что ни один сотрудник не имеет права ношения какой-то эмблемы или, допустим, татуировки с изображением логотипа конкурирующей радиостанции. В этом случае следует меры взыскания к этому сотруднику вплоть до увольнения.
2: А скажите, главные в основном конфликты между вашей службой и между радиостанциями все-таки возникают на почве лицензии? Я просто почему это спрашиваю? Существует такое подразделение сейчас, как налоговая полиция, которое имеет право, так сказать, беспрепятственного входа в любое коммерческое, так сказать, предприятие, на территорию любого коммерческого предприятия. Я знаю, что вы тоже имеете право практически в любое время суток появиться...
4: Но только что касается радиостанции.
2: Да, да, да. Появиться на любой радиостанции, то есть, и провести там инспекцию.
4: Если коммерческий магазин, нас просто могут послать.
2: Да, ну, к тому же, как бы на службе, если вы то... Кстати, вот... Да-да-да. А внутри вас, вот, в ваших рядах, если это не является какой-то тайной, бывали ли какие-то случаи, когда людей увольняли? Ну, там, например... там какой-то директор какой-то радиостанции, у него там закончилась лицензия или там цифра одна неправильная, он говорит вашему, так сказать, агенту, типа, давай я там схожу в магазин, там сейчас мы возьмем, и там, ну, ты как-нибудь, а мы там... Ну, то есть попытки там дачи взяток, еще вот что-то такое. Имело ли это место вообще вот в практике вашей работы?
4: Я бы не хотел останавливаться на таких случаях.
2: Понял. Тогда вот скажите, помимо проверки лицензий и бумаг. Приходя на какую-то радиостанцию, что и вы еще инспектируете? Либо это порядок внутренний.
4: Я сразу хочу прояснить этот вопрос, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Федеральная служба телевидения и радиовещания занимается только вот этими бумагами, какой-то бухгалтерией и непонятными совершенно бюрократическими какими-то заморочками. Нет, это не так. Безусловно, в первую очередь федеральная служба отвечает за вещание. И поэтому федеральная служба постоянно проводит так называемый мониторинг всех радиостанций. Что это такое? Все радиостанции вещают на определенных частотах. Установлены приемники и записывающие устройства, так называемые магнитофоны, которые постоянно пишут эфир. Постоянно, все время идет контроль за эфиром.
2: А простите, простите, Дмитрий Владимирович, я вас перебиваю, просто практически вот на днях вот у нас здесь, видите, в студии установлена видеокамера, которая, как я знаю, заведена на единый пульт, который находится в вашей службе.
4: Да,
2: то есть вы как бы сейчас проводите еще отслеживание визуальное, так сказать, отслеживание работы.
4: И вот как раз что касается второй части, то есть вот помимо эфира, ведь что влияет на качество эфира? Не только наличие там, условно говоря, хорошей техники и фонотехники, ведь это еще и вкус музыкального ведущего, и то, насколько правильно он владеет русским языком, насколько он грамотный. Это же касается и общего порядка на радиостанции,
2: и внешнего
4: в быту, безусловно, и внешнего вида сотрудников. Выбрит ли он прическа? Ведь его голос слышат миллионы людей, и
2: тут нельзя к этому относиться абы как, пускать это на самотек. Поэтому было принято решение об установке видеокамер практически во всех помещениях радиостанции. В первую очередь, конечно, в эфирной студии были оборудованы. Пока что это сделан эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловске. Вот, в дальнейшем мы планируем еще охватить 15 городов, то есть фактически как FM-радиостанции расширяют свое вещание в разных городах, так мы расширяем свой контроль тоже в этих городах. И при помощи видеокамер, которые, опять же, заведены, вот как вы правильно сказали, на пульт, мы можем наблюдать, как ведут себя музыкальные ведущие, информационные ведущие всех радиостанций именно по этим мониторам. То есть мы, вот если вы смотрели фильм «Щепка», в свое время показывался, то как раз многие кадры были сняты, именно использовалось еще тогда не открытое, но вот только монтировалось тогда.
0: Это оборудование.
2: Да, наша вот эта мониторинговая студия. И просто попросили американцы снять несколько кадров, на это ушло там буквально 2 дня. Но вот если будет радиослушателям интересно, я расскажу об этом поподробнее.
0: Да, ну, я, кстати, напоминаю радиослушателям еще раз, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию.
2: Федеральный, не надо говорить федеральный.
0: Вы как... Простите, Дмитрий Владимирович, просто после того случая, о котором мне сейчас как-то печально упоминать, я вот эту букву...
2: Да нет, пожалуйста, да. Это можно же еще повторить потом.
0: Хорошо. Да, Дмитрий Владимирович Крылов у нас в гостях. Телефон в студии 203-19-22. Звоните, задавайте нашему гостю вопросы. То есть, если вы проводите какую-то проверку на определенной радиостанции, у вас, видимо, есть какой-то оперативный план проверки как бы внутреннего состояния всех помещений, да, персонала, конечно, радиостанции. Конечно, то есть вы как бы инкогнито, неожиданно приезжаете, заходите в помещение любой радиостанции и смотрите там в первую очередь на что. Если, например, визуальный контроль показал, что все вроде бы нормально.
2: Как театр начинается с вешалки, так радиостанция начинается с тумбочки дневального. И первое, что мы делаем, когда приходим на какую-то радиостанцию, мы, конечно, осматриваем тумбочку и дневальную. Тумбочка должна быть в полном порядке, дневальный должен стоять по стойке смирно, быть подтянут, аккуратно и коротко подстрижен, чисто выбрит.
0: Повязка вот не должна сползать ниже локтя ни в коем случае.
2: На левой руке, на высоте 3 пальцев от локтя.
0: Ну, кстати, я вот скажу вам честно, что вот вы видели, у нас стоит замечательная девушка. Ее, кстати, зовут Прохор. Имя мужское.
2: Да.
0: Вот она, собственно, вот эта повязка у нее так одета. Я ее ни в коем случае, хотя я знал, что вы сегодня придете. У нас здесь всегда так, как вот
2: я
0: вы
2: заметил,
0: видите сейчас.
2: Единственное, есть ряд нарушений, но я думаю, что как бы нам не нужно будет проводить проверку на такой замечательный радиостанции, как «Эхо Москвы». Я думаю, вы исправите. Но, во-первых, вы, наверное, не заметили, но у нее не повязка, а подвязка на локте. Ну, вот это первое как бы нарушение, потому что подвязки, равно как средства, противозачаточные средства и гормональные препараты нельзя использовать вместо повязки. Это во-первых. Во-вторых, я заметил, что вот здесь в студии в углу под вот этими большими магнитофонами стоят чьи-то кеды.
0: Да, это обувь. Вот,
2: да. Ну, помимо того, что сразу сильно влияет на качественный состав, значит, воздуха в студии, то есть не проходит по санитарным нормам. Но помимо этого, просто это, конечно, отрицательно сказывается на работе диджея. И вот, наверное, радиослушатели поняли это по началу программы.
0: Да, вы знаете, это действительно немножко вот, конечно, недостаток.
2: Есть же, да, какой-то дискомфорт вы ощущаете в работе, да?
0: Да, дискомфорт есть. А скажите, пожалуйста, основные все-таки требования, я знаю, что если изначально как бы вы следили за наличием или выдачей лицензии радиостанции, то сейчас у вас все больше и больше полномочий, и с ними все больше и больше обязанностей.
2: В принципе, да.
0: То есть сейчас, насколько я знаю, вот непосредственно вы занимаетесь и кадровой политикой всех радиостанций. То есть вы вот из Саратовского училища, где готовят диджеев, вы как бы ведаете распределением их по радиостанциям. Скажите все-таки... вообще, вы знаете, сейчас у нас остается буквально
2: несколько минут до песни, которая будет называться «Новости». Давайте до нее мы отвлечемся на музыкальную паузу, а после новостей обсудим вот этот интересный вопрос, кадровый вопрос.
0: С удовольствием.
2: Композиция. Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас зам руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И закончили мы наш с вами разговор в прошлом часе. Угу. На теме кадровой политики. Скажите, что прежде всего, так сказать, сподвигло вас на такое неблагодарное весьма занятие, угу, как кадровая политика? Почему вы теперь не доверяете, так сказать, эту политику непосредственному руководству коммерческих радиостанций? Чтобы, может быть, это причина какие-то частные личные протекции, которые не, совершенно никак не состыкуются с делами, деловыми качествами ведущих или там бухгалтеров, это же бухгалтер тоже важный. Вот. Либо как бы все-таки вы пытаетесь подогнать все эти радиостанции под один какой-то стандарт. Но это мои предположения, а вот истинную причину...
1: Понимаете, Александр, тут, в общем-то, вопрос достаточно для нас болезненный и сложный, потому что многие нас обвиняют в каком-то давлении на коммерческие радиостанции, но и не только, собственно говоря, на коммерческие, но это действительно так. В общем-то, вопросом кадровой политики занимаемся всецело мы. И прежде чем кого-то лишить работы или уволить из эфира, отстранить от эфира или уволить с радиостанции, конечно, в первую очередь идут советоваться, в общем-то, к нам. По этому вопросу. Дальше уже мы принимаем какое-то решение.
0: То есть вот я хочу на этом месте немножко уточнить. То есть если, скажем, генеральный директор или коммерческий директор или начальник отдела кадров какой-то определенной радиостанции вдруг решит, что вот сотрудник радиостанции, который стоит там гораздо ниже по служебной лестнице, не, так сказать, по деловым качествам недостоин этого поста, он не может его просто взять и уволить. Нет, все равно, конечно, он должен документы на подпись.
1: Вы поймите, Саш, но ведь радио — это режимная организация. Здесь же так не может быть. Просто взял, этого уволил, того поставил, этого снял, этого назначил. Вы, конечно, слышали, что вы взяли там вот человека, который отвечает за ядерную кнопку, взяли там, его уволили, а взяли там, там Петю какого-то. Такого так же не бывает, правильно?
0: Маша, правильно, потому что ведь радиовещание — это своего рода это есть ядерная кнопка. Она может взорвать массы.
1: Понимаете? Безусловно. Ведь почему не зря же пресса называют четвертой властью. Вот. И то же самое касается каких-то поощрений, да и что там греха таить. Мы же помогаем и за рубежом каким-то нашим коллегам по радиовещанию, то есть, допустим, наиболее отличившихся каких-то людей, руководителей радиостанции, мы отправляем, мы им оплачиваем суточные, там, какие-то командировочные расходы, достаточно высокие, накладные, да-да. Мы отправляем их за рубеж, и они обучают именно там, развивают радиовещание. Более того, хочу сказать, что вот в последнее время мы даже уже достигли таких, в общем-то, высот, вот за что, собственно, мне уже и был вручен вот
0: второй орден.
1: Неделю назад, да, вот этот второй орден. За то, что мы начали уже освоение космоса. Вот и для тех радиослушателей, которые только что внимательно слушали новости, вы, наверное, обратили внимание, что один из руководителей одной из очень известных радиостанций...
0: Да. Я, кстати, извините, я смотрю, что-то его не видно в последнее время тут в студии. То есть вот для меня это было каким-то прям шоком. На самом деле это, видимо, серьезное поощрение.
1: Что... Да, в общем-то, две недели специальной подготовки. И вот, слава богу, полет, запуск ракеты прошел нормально, и совместный полет там американцы, французы, в том числе руководители вот одной из достаточно влиятельных крупных радиостанций, отправлен в космос. Он прилетит скоро, обязательно.
0: Вернется.
1: Он вернется.
0: Хотелось бы в это верить. А скажите, пожалуйста, вот раньше, я, вернее, по-другому немножко построю свой вопрос. Я хотел бы немножко коснуться самарской школы диджеев, которая, учредителем которой, насколько я знаю, вы являетесь.
1: Знаменитых ведущими.
0: Да, быть, ну как бы...
1: По старинке.
0: А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот, вот это...
1: Я не учредитель, я возглавляю попечительский совет.
0: А, ну да.
1: То есть...
0: Но я имею в виду ваш вот консультационный отдел.
1: Да.
0: Вот, вы видите, кстати, по старинке называете вот диджеев ведущими, а на всех практически радиостанциях и даже в трудовых книжках вот везде написано диджей, такой-то радиостанция.
1: Вы знаете, ведь я хочу заметить, что звание диджея надо заслужить, потому что сначала людей называют ведущие радиостанции, Потом, если из них получается информационный, то это информационный ведущий. Если музыкальный, то это музыкальный ведущий присваивается звание. Что касается диджея, то диджей может стать только высококлассный специалист, действительно, который работает по высшему качеству.
0: Вот. Скажите,
1: хочу добавить, что ведь бывает так, что и наоборот понижение. Человек, который работал диджеем, ну, например, пришел в неожиданный эфир пьяный или...
0: Там беременный, хотя например, запрещено, я знаю, вроде бы
1: разрешено сейчас. Ведь только на одной радиостанции, на радио беременных женщин, вот там, только там можно приходить.
0: Но она, кстати, на средних волнах и специально сделана для того, чтобы вот люди не остались без
1: даже,
0: дела.
1: Просто, да, даже передатчик настроен особым образом, то есть у них волна вещания вот такой носит яйцеобразную форму, то есть если нарисовать такой зародыш.
0: Ну, кстати, какие там забавные столы. Я вот ведь лично выпиливал вот эти полукруги.
1: Да, даже обратили внимание. Ну, да. Это как бы вот.
0: Ну, это я так немножко похвастался.
1: Да, но что касается диджакеев, которые вот как-то проштрафились, то им сразу в трудовой книжке слово диджакей меняется на слово диджапей. Вот это как раз вот связано с какими-то вот такими провинностями.
0: А я помню, ведь был какой-то серьезный конфликт, потому что как бы руководство одной крупной радиостанции достаточно принесло вам целых 3 трудовых книжки, 3 вот диск-жокеев, и в каждом была вложена, значит, такая телега, где написано, этот там пьяный пришел, это беременный, там, это там еще. Вот. И вы, вот именно вы вашей рукой просто вот диск-жокей, букву К прям зачеркнули и сверху подписали П и поставили печать. Это было как-то в то время расценено как превышение служебных полномочий ваших, но потом каким-то образом, я знаю, вам удалось вот...
1: Знаете, как в свое время Джордано Бруно сказал, что Земля круглая, так и, знаете, и я в свое время вот привился. Понятно. Да, понятно. Поэтому, ну, не сожгли пока меня на костре, так что вот сижу в этой студии.
0: А скажите, побывав... Вот, то есть я хочу нашим радиослушателям рассказать, как мы с вами встретились. Я просто приехал к вам на службу. Так, и у вас весьма интересный восьмиугольный кабинет такой. И вот
1: там 9-й угол за ширмой. Там ширма стоит.
0: Я думал, там душ, как бы.
1: Нет, я там вот
0: там
1: раздеваюсь.
0: Да. А вот я видел у вас замечательные такие здоровые доски, на которых нарисованы фотографии, наклеены с краткими характеристиками всех ведущих и всех диджакеев, этих информационных ведущих, всех радиостанций. Вот, скажите, как бы вы... Знаете ли всех этих людей в лицо, и есть ли какая-то взаимозаменяемость? Потому что вот сейчас, например, если слушать какие-то радиостанции, особенно коммерческие, то отличить их одно от другой практически невозможно.
1: Да, это вот одно из как бы тех основных целей, которые мы поставили перед собой. Согласитесь, так вот, что контролировать радиостанции, когда они все похожи друг на друга, гораздо ведь проще, чем когда они все разные. Одна тут какая-то информационная, другая там рок, третья и там попс. Это неудобно ни нам, ни радиослушателям.
0: Ну да, и щелкать меньше нужно уже кнопку.
1: Да, ты включаешь радиостанцию, слушаешь ее постоянно.
0: Скажите, а случалось ли такое? Я видел, вернее, ну как, и видел вас там минут 10 за вашей работой, когда телефон надрывался, практически вы брали трубки, и там проскальзывала такая вот фраза, так, вот что-то вот такое сказали, ну, имя, опять же, название радиостанции я не буду, так, заболел информационник, так, возьмите информационник, и тут вы называете название другой совершенно станции, снимаете фотографию, отправляете ее в какой-то ваш отдел, и этот человек выезжает, и как штатный сотрудник другой радиостанции как бы ведет уже там за своего заболевшего коллегу. Да. Вот. А почему же при этом, если такая вот все-таки есть как бы взаимозаменяемость, почему при этом вот так вот не одобряется у вас, скажем, если человек работает на одной радиостанции, а у него татуировка с названием другой, то он уже как бы рискует быть уволенным. То есть...
1: Ну, хочу объяснить. Дело в том, что как бы какую носить татуировку или майку решаем здесь мы. И позвольте все-таки нам определять, да? где будет работать данный сотрудник и на какой радиостанции он будет вещать. Если сегодня ему позволили вещать, допустим, на вашей радиостанции, то ради бога, но завтра, может быть, это будет совсем другая. И тут уж ничего не поделаешь. Вот, допустим, вы когда дома сидите, у вас стоят в шкафу компакт-диски. Сейчас вы слушаете один, правильно? Но пройдет час, и вам уже надоест, вы захотите послушать другой, вы вставите другой компакт-диск. Вам уже не приходит в голову, правильно, спрашивать на это разрешение у самих компакт-дисков?
0: Нет. А может, скажем, каким-то образом повлиять на вот ваше вот решение, да, скажем, личная просьба генерального директора радиостанции, например, оставьте нам этого ведущего подольше. Или как бы вы стараетесь не поддерживать контакт вот с генеральными директорами, то есть, может быть, генеральные директора радиостанции, это как английская королева, то есть чисто символ станции, который вот...
1: Ну, я бы так не сказал, потому что все-таки в обязанности генерального директора входит вот следить за той же пресловутой уборкой, стрижкой диджеев. Потом ведь мы регулярно, совместно и в первую очередь за это отвечает именно генеральный директор радиостанции, программный директор. Проводим контроль за венерическими заболеваниями среди диджеев.
0: Кстати, вот я хотел эту тему
1: ведь
0: поднять
1: это
0: отдельно.
1: Просто...
0: так называемый оральный контакт с микрофоном постоянный, а люди постоянно тут меняются. И вот даже вы знаете, я думаю, сейчас об этом уже можно вам сказать, потому что еще до того, как была организована ваша служба, вот именно в этом микрофоне каким-то образом было свито осами гнездо, и осы покусали утреннего ведущего. То есть случилось даже такое.
1: Да, насколько я знаю, после этого именно было принято решение надевать презервативы на микрофон, но, к сожалению...
0: Это временная мера была,
1: естественно. Да, но, к сожалению, как правило, вот из-за злоупотребления именно со стороны женской половины музыкальных ведущих, вот пришлось это отменить наше распоряжение. Это вот как раз случай неудачных каких-то решений, потому что, в общем-то, вся работа радиостанции сходила на нет из-за этого.
0: Ну, кстати, я вот хочу, с вашего позволения, рассказать все-таки нашим радиослушателям о той мере, на мой взгляд, весьма уникальной, которую вот ваш отдел предпринял во избежание, так сказать, венерических заболеваний, которые появляются путем орального контакта с микрофоном. Теперь перед каждым ведущим на любой радиостанции, вернее, ведущего его микрофона, разделяет стеклянный щит с дырочками, так, чтобы человек мог касаться губами только этого.
1: В кассах на
0: вокзалах. Такого же типа. И также у каждого ведущего просто обязанность протереть после себя специальным раствором слюну, кусочки вот винегрета, ну и все то, что обычно, чем обычно набит человеческий рот. Кстати, это действительно очень-очень хорошие меры, и как бы почему сразу об этом не догадались, непонятно. Потом еще я хотел сказать вам все-таки большое спасибо за то, что практически все сейчас радиостанции, опять же, с вашего, так сказать, вот посыла снабжены вот замечательными устройствами кондиционер, потому что практически раньше этого не было.
1: Ну, в общем-то, раньше никогда особо не заботились о чистоте в студиях, о комфорте диджеев, но вот в настоящий момент как бы мы установили практически на всех радиостанциях, по крайней мере, в FM-диапазоне точно, совершенно на всех, практически на всех УКВ, установили кондиционеры, и поэтому теперь, когда, в общем-то, мы видим, что, допустим, но я хочу заметить, чтобы вы не подумали, что диджеи могут прийти на радио и выбирать произвольную температуру, нет, конечно, нет.
0: Да, вот это то я заметил, что он работает совершенно автономно, то есть пульт от него вроде
1: он работает не автономно, а просто вот тот пульт, который здесь вы видите, да, висит на стене,
0: он
1: на самом деле, да, он это просто модель, он прибит гвоздями к стене, то есть вы можете, конечно, нажимать на кнопки, но это ни к чему
0: не приведет.
1: Он пищит,
0: я вот пробовал, писк есть.
1: Он пищит, там просто вставлена маленькая батарейка, какая-то микросхема, но он абсолютно ничего не дает эффект, потому что непосредственно кран, управляющий вот всеми кондиционерами, он находится вот у нас, вот той как раз мониторинговой студии, про которую я говорил. И когда, допустим, мы получаем какие-то жалобы, которые нам приходят по компьютерной сети интернет и По письмам мы отслеживаем это, по письмам радиослушателей. И, кстати, наверное, в конце программы Александр назовет адрес.
0: Да, конечно.
1: Вы можете приготовить
0: электронный адрес будет.
1: Ручки, да.
0: Бумажки.
1: Бумажки. Мы дадим электронный адрес в компьютерной сети, в интернет, куда нам нужно писать какие-то жалобы.
0: А, кстати, простите, что я вот вас несколько перебиваю. Эти жалобы могут носить разный характер. Ну, например, если кому-то из радиослушателей могут не пасквили, нравится определенный там диджей или определенные программы, они могут посылать вам.
1: Да, пасквили, любые мы принимаем.
0: Вот. А рассматриваете?
1: Вот, обязательно.
0: А скажите, принимаю анонимные меры. Послания у вас рассматриваются или все-таки обязан человек написать там свою фамилию?
1: Нет, обязательно нужно указать фамилию, адрес, телефон, и обязательно необходимо, то есть не обязательно нужно приложить фотографию.
0: Ага.
1: Вот. Вот. А что касается кондиционеров, когда мы получаем какие-то, допустим, жалобы, что вот диджей какой-то отмороженный, разумеется, мы тут же нам приходится увеличить температуру, ну, как правило, градусов где-то на 37-38 мы увеличиваем
0: температуру. Это, видимо, связано с тем, чтобы заставить вот данного диджея, так сказать, эндогенно пропотеть, вывести шлаки моментально, чтобы было какое-то облегчение мозгу, видимо, так и медицинское чисто мера.
1: Да, но это вот так называемое воспетое в песнях помутнение в мозгу, вот оно как раз мы избавляемся от него именно таким способом. Вот. И то же самое касается каких-то диджакеев, которые во время так называемых радиоигр, радиоигры превращают в так называемые потные игры. Если мы получаем информацию об этом, мы, наоборот, понижаем температуру. И в этом случае, как правило, где-то градусов на 27, но уже не по цезию, а по Фаренгейту.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот у нас тут на радиостанции была замечательная традиция, которую, кстати, ввела вот именно наша программа «Монмаранси». Это, так сказать, приготовление пищи следующему ведущему. То есть я там должен был приготовить борщ утреннему ведущему, а вечерний должен был мне сварить пельмешек. И почему-то именно вот именно ваш консультационный отдел федеральной службы, он запретил вот это практиковать. Чем это вызвано? В принципе, запахов пищи особо не было. Мы даже, я помню, вот делали в Мешрамье холодец большой, друг друга на весь коллектив заливали. Вот, и как бы не было особых эксцессов, такая забота. Может быть, я ни в коем случае не хочу вас упрекнуть там, или там сказать, что ваш метод это разделяй власть. Может быть, вам как бы выгоднее, чтобы внутри радиостанции отношения между людьми складывались более официально.
1: Ну, я бы сказал, не официальные, а менее дружеские, доверительные. То есть мы, конечно же, сторонники жесткой конкуренции, потому что ведь только в конкуренции, во время конкуренции раскрываются какие-то творческие, личные качества человека с лучшей стороны. Гораздо лучше не, допустим, угостить приятеля чашкой кофе утром после ночной работы, а, например, подложить ему кнопку на стул. Ведь в этом случае он сразу взбодрится, и это будет своеобразный допинг. Ведь наши спортсмены на Олимпиаде, это же совершенно неправильно, что у них нашли в крови там какие-то, да, препараты. Достаточно было просто уколоть несколько раз их булавкой или хлыстом, который мы часто применяем в работе с диджеями, вот в это как раз.
0: А скажите, вот школе. Недавно, вот недавно, кстати, история, когда на одной из радиостанций была выпорота диджейша вот вашими представителями за... И вроде бы по слухам, мы не вправе называть название этой радиостанции, вот, хотя она очень известная, вроде бы, как потом в приватной беседе было мне сообщено, она была выпорота за то, что была просто длительное время не эпилирована. Вот какие-то такие требования к женскому персоналу радиостанции, это не является слишком уж, простите, так?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Ведь люди знают, на что идут. Мы же всегда, подписывая контракты на вступительных экзаменах в школу, ведь это всегда учитывается. Диджей должен быть абсолютно эпилирован, особенно женщины, ведь... Именно они такие ласковые, как бы они хотят себя видеть пушистыми. Это ведь всегда портит эфир. Они должны быть абсолютно чисты перед радиослушателями. И в плане волосяного покрова его просто не должно быть. Ни бровей, ни ресниц. Но что самое Но что самое главное, это именно волосяной покров на голове. Ведь наушники, которые вы одеваете и работаете в них фактически 4, смена длится 4-5, а на некоторых радиостанциях и по 8 часов, голова имеет обыкновение выделять пот. Особенно, когда мы увеличиваем температуру в студии. И тогда наушники плотно прилипают.
0: И потом происходит отклев вот этих вот мягких частей.
1: Да, да. И именно из-за этого под голова должна быть абсолютно чисто проэпилирована.
0: То есть, а скажите, Дмитрий Владимирович, то есть получается, что вот тот образ некоторых любимец ведущих, которые вот слушаются, там даже письма, есть ряд эротических программ по модным радиостанциям, там такой образ
1: моя
0: красивый.
1: Моя длинноволосая, там, да, красавица.
0: Так, то есть, на самом деле, это все не так.
1: Ну, я может быть, в жизни это и так, но как бы уже тут мы ничего сделать не можем.
0: То есть, это как рабочая одежда, да?
1: Можете себе представить, да, это так вот некая белая рыбина с выпученными без ресниц глазами. Я не понимаю, почему так удивляетесь. Вы же...
0: А почему выпученные? Я просто, может
1: Нет,
0: быть, громко
1: они, они не выпучены. Просто когда глаз лишается ресниц и волосяного покрова в виде бровей, то создается ощущение, что глаза выпучены. К тому же многие диджеи любят увеличивать громкость в наушниках, из-за этого просто увеличивается давление внутри головы, и поэтому немножко тоже глаза Базедова болезнь, они им
0: присутствуют. То есть выпуск такой происходит легкий. А скажите, а, собственно, вот...
1: Расперды глаз, так называемый. Это, ну, профессиональная болезнь, как... Да, да. Есть профессиональные болезни у летчиков, подводников, там практически у всех, кроме саперов, так вот.
0: И... А вот у летчиков, я знаю, болезнь — это пяточный набух. Ну, они там делают фигуры высшего пилотажа, и в момент перекрута у них прилив, то есть, ну, голова же больше, поэтому как кровь проливает больше к голове, голова больше вмещает, а если в пятки, то меньше, и пяточный набух. Просто у нас вот работает один летчик в отставке, и он вот подпрыгивает такой, ну, постоянно у него как бы вот, потому что надув очень там большой.
1: А равно как и разбух большого пальца у водителей, который жмут все время педаль, там, газ, тормоз.
0: А скажите, а вот в связи с этим, я знаю, что вы как бы и назначаете непосредственно пенсии вот диджеям, ведущим.
1: Не совсем правильно. Вот я гляжу у вас перед вами информацию, в которую я, наверное, раскрою какой-то секрет. Александр иногда подглядывает в шпаргалку, как
0: Нет, это
1: певец,
0: вот книжка,
1: который не
0: книжка
1: знает,
0: по вашему, по часам вашим.
1: Ну, а под ней, что у вас?
0: Под ней
1: листочки.
0: А это, простите, вот, это письмо от Вячеслава Пантелеймоновича Хобот, вот оно.
1: Вот вы неправильно посмотрели вашу шпаргалку, не отнекивайтесь. Речь идет не о пенсиях, а о пенях. То есть если диджей не в состоянии работать, то он оплачивает государству, выплачивает постепенно те деньги, которые государство в свое время вложило в него.
0: В его обучение,
1: в его обучение.
0: Школе.

0: станции. То есть постоянно им выделяется какая-то комнатка, и они практически находятся как бы на военной службе.
1: Это не хаузинг, а хоминг. Вы говорите про хоминг.
0: А, да, простите. Я...
1: Потому что хаузинг — это несколько другое. Вот как есть роуминг, да, а это хоминг. То есть это как раз вот почему здесь... Например, в этой студии установлена специальная раскладушка, которая да. дневное время привинчивается к стене, а ночное время два верхних болта нужно отвинтить против часовой стрелки, а не раскладушка откидывается, на ней может спать ночной информационный,
0: например. Это не ведущий. Это нижняя, а верхняя, даже ее да. нет смысла откидывать, да. потому что второй ярус, он, как правило, используется сейчас вот просто, видите, под полки, там наши микроскопы.
1: Да. да. Вот, но ведь многие задают себе вопрос, а вот как, допустим, работает информационный ведущий на «Эхо Москвы»? Неужели вот так он всю ночь действительно вот сидит, собирает какие-то новости, там что-то читает в микрофон? Ну, на самом деле, разумеется, это не так, все это идет в записи, и новости эти придуманы еще днем, записаны, а информационный ведущий мирно посапывает вот в этом койко-месте.
0: Ну, даже, в принципе, тут нужно как сказать, что практически все радиостанции, они обладают, так сказать, библиотекой новостей. То есть есть специальная комната,
1: не
0: где
1: только новостей,
0: можно выбрать любые там,
1: новости. Допустим,
0: новости,
1: там,
0: вот, и условно говоря, там, информационный выпуск.
1: Да, там даже там, Чечня, например, вы берете и делаете. И глядите, уже завтра это все показывают по телевизору.
0: То есть, потому что очень серьезно связано. Вот
1: а ведь вот. Радио всегда сначала сообщает, ведь нету, чем хорошо радио. Это быстрота получения информации. Это телевидение, они сначала отснимут, потом передадут. Это надо отмонтировать, перегнать там с одного формата на другой.
0: Ну, то есть свет это... пропадет.
1: Свет пропадет. Ну, то есть это целая история. Потом это все дождаться выпуска новостей. Радио гораздо быстрее. Можно наговорить по телефону и тут же передать это в эфир. Поэтому, разумеется, многие телеканалы пользуются так называемым мониторингом радиостанции, то есть они слушают, потом в специальных павильончиках разыгрывают какие-то сценки, там, военные действия,
0: баталии, сценки,
1: да, да. Все это снимается, и тут же в вечерних новостях это такой свежеиспеченный пирожок демонстрируется.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот, собственно, раньше радиостанциям была разрешена субаренда. То есть, ну, например, мы вот здесь сдавали соседнее помещение под ночные гостиницы, вот, приезжим.
1: Да, да, да.
0: Вот, например, наш коридор был арендован для съемки программы «Дорожный патруль». Вот, и сейчас, заметьте, после того, как вы запретили субаренду радиостанциям, вот, даже их программы стали менее интересны, потому что тут у нас замечательный все-таки интерьер, вот, и замечательные актеры у них были задействованы. Вот, то есть почему вы сейчас прекратили вот, разрешать радиостанциям
1: в аренду? Да, в первую очередь это связано, конечно, с увеличением доходов радиостанции.
0: А это разве плохо?
1: Это безусловно. Безусловно, плохо, потому что в этом случае радиостанции перестают ставить рекламу и по-хамски совершенно себя ведут с рекламодателями, когда к ним приходит, допустим, ну, условно говоря, компания Coca-Cola и говорит, мы хотим вас совместить рекламу. Говорят, ребят, и там,
0: вступайте, и
1: вступайте вы, допустим, там, не знаю, куда-то. И размещайтесь там где-то, на другую радиостанцию. Они приходят туда, там говорят...
0: Там такая же. То есть начинается футбол.
1: То, что... Да, то есть просто люди не хотят браться за какую-то работу, которую, в принципе, они должны, конечно, должны выполнять. Вот поэтому мы вот это вот... Ведь прошли времена сверхприбыли, и когда вот эти так называемые хозяева жизни... Вот, да-да, именно так, хозяева жизни, когда они могли позволить себе носить огромные золотые цепи, так называемых голда на шее. Ну вот, сейчас, конечно, все вложено в производство и в радиостанции, в оборудование, и, в общем-то, и генеральные директора уже, в общем-то, особо так уже и никто.
0: А скажите, пожалуйста, вот ваша идея, она мне, в принципе, понравилась, вот, вернее, ваш проект о том, чтобы при каждой радиостанции, ну, в силу того, что, конечно, путем прекращения субаренды вы тем самым прекратили рост благосостояния ведущих, диджеев, ну, генеральных директоров.
1: В целом, всех радиостанций.
0: Да, да. Но все-таки коллектив уже, естественно, успел сильно подняться по деньгам, и чтобы как-то эти деньги изъять законным путем, вот ваша идея заключалась в открытии при каждой

0: радиостанции казино. Mm-hmm. Вот, собственно, а что сейчас мешает этому? То есть, может быть, тут препятствия чинят уже сами вот генеральные директора?
1: Ну, многие, да, конечно, не дают сотрудникам спокойно потратить накопленные средства и проиграть их увеселительным заведением вместо того, чтобы, допустим, купить какой-нибудь там сервант домой. Конечно, нам гораздо выгоднее и лучше, если они все эти деньги пропьют или, допустим, проиграют в казино. Так, например, ну вот вы знаете, что неподалеку от «Эхо Москвы» мы построили великолепное казино, которое я уж не буду называть название, все знают. То также на Калининском проспекте, вот в первую очередь оно было сделано именно для сотрудников «Эхо Москвы» и еще одна радиостанция, студия которой расположена здесь неподалеку.
0: Да. Да. Ну что же, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы вы сможете позвонить по номеру 203-19-22 и задать ваши вопросы заместителю руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советнику юстиции Дмитрию Владимировичу Крылу. А сейчас небольшая музыкальная пауза.
2: Положить стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И я напоминаю вам, что по телефону 203-19-22 вы можете в прямом эфире задать ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылу, советнику юстиции и заместителю руководителя консультационного отдела ФСТР. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
3: У меня, Саша, к вам вопрос.
0: Да, ну если я смогу, конечно, то... Да.
3: Мы тут с другом, его Харлей зовут. Угу. Вот, просто тащимся от вашей программы, песен и от всех ваших пенчик.
0: Ага.
3: Вот, я хотел бы вас спросить, вы случайно не знаете, где можно вот купить кассету вот с этим катетером?
0: С ансамблем катетер, знаете, сложно сказать.
3: Потому что вот мы сегодня были на Горбушке. Вот, покупали там видеокассеты с порнухой.
0: Ага.
3: И я искал эту кассету, но почему-то ни у кого ее не было.
1: Вы, наверное, видеоверсию искали, а ее не существует пока что.
0: Аудиоверсию, то есть. Я понял.
1: Аудио.
0: Вы знаете, я думаю, что.
1: Аудио везде тоже еще, по-моему, нет. Аудио.
3: Но
1: сейчас есть только аудио. Лучше. Да?
0: Да, по-моему, аудио еще тоже не вышло.
3: Да, но только у вас есть, да?
0: А у кого у нас?
3: Ну, наверное, на радиостанции.
0: У нас на радиостанции многое что есть. Вы знаете, в ближайшее время, я думаю, будет в гостях у нас господин Павленко, который является художественным руководителем этого коллектива, и он сам все расскажет, где что.
1: И в конце программы, наверное,
0: он сам расскажет,
1: адрес.
0: Что почем.
3: Хорошо. Ну тогда хотелось бы пожелать вот, почаще вам ставить такую вот, самую веселенькую такую музычку.
0: Хорошо, спасибо.
3: Вот, и продолжать в таком же духе.
0: Спасибо.
3: А так, долгой жизни вашей программы, ну, и почаще вот, ваши вот концерты.
0: Это, в принципе, насчет программы, вот все зависит, конечно, от компетентного решения Дмитрия Владимировича Крыло.
3: Ну, я думаю, товарищ, так сказать, кроме кедов, его ничего смущать не будет.
1: Ну, тут не только кеды, я могу сказать, еще кое-что смущает, но я думаю, мы решим полюбовно, вот сейчас эфир закончится,
3: спасибо.
1: И мы с Сашей.
0: Спасибо вам за телефонный звонок. Еще сразу один телефонный звонок примем. Дело в том, вы знаете, Дмитрий Владимирович, что, кстати, ваша организация в курсе, что наша именно программа, она затевалась как гуманитарная. То есть помощь каким-то людям, не нашедшим себе применение в других областях. Так у нас вот работает, да, или в других программах. То есть, например, журналисты к нам приходят в гости, которых никто не печатает. Работает у нас сиамский близнец Энджелс и Торшин. Именно в честь его мы как бы вот принимаем всегда по два звонка парней, потому что всех от обычных людей, вот нас с вами, он называет монолюди.
1: Ага.
0: Вот, а он как бы стерео. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Леонид звонит.
0: Здравствуйте, Леонид.
4: Назрела серия вопросов.
0: Да, говорите.
4: Первое, по аналогии с летчиками, раз она была в эфире, хотелось бы спросить, вот известно, что летчики-истребители все мужчины, потому что сексуальная ориентация направлена на противника мужчина. Как бы хочет полюбить и сбить его. Также вот и вопрос к Дмитрию относительно сексуальной ориентации ведущих. Существует ли градация? И второй вопрос. Известно, что летчики под собой в сиденье имеют, собственно, санузел. Как эта проблема решается вот за диджейским пультом? То есть встроенный ли это унитаз или какие-то системы отсутствуют. Вот об этом подробнее, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо, Леонид, вам за ваш вопрос. Действительно, вот эта тема, тема сексуальной ориентации диджеев. Я знаю, что, так сказать, когда какой-то человек приходит на определенную радиостанцию и говорит, возьмите меня на работу, генеральный директор дает ему здоровенную анкету. Да. Плюс проводится личное собеседование, да, их даже два проводятся. Первое с директором, потом при заполненной анкете уже директор радиостанции, и вот непосредственно вы. И там есть такая графа, так сказать, ваша сексуальная ориентация. Не обижаются ли на диджея будущие, на вот эту графу? И как-то влияет ли их ориентация на...
1: Понимаете, ведь люди все разные, поэтому что ж тут обижаться? Одним нравятся мальчики, другим девочки, третьим
0: животные,
1: животные или дети, пятым, может быть, вообще, можно сказать, с позволения сказать, трупы в хорошем смысле этого слова. Вот. И надо сказать, что, конечно, никаких вопросов это не вызывает, потому что графа, ну что, современная сейчас свобода как бы сексуальных каких-то отношений. Так что, Леонид, я не думаю, что это... Ну,
0: вообще, решающий
1: какой-то. Да, решающий какой-то. Ну, все мы люди, как бы, у каждого свои слабости.
0: Скажите,
1: после работы
0: а вот действительно, действительно насчет второго вопроса, который задал
1: тут
0: Леонид...
1: уже вопрос такой, как бы, везде решается это по-разному на всех радиостанциях, но с появлением Федеральной службы телевидения и радиовещания это, и этот момент был упорядочен и приведен в четкое соответствие нормам и ГОСТам, как санпедемнадзором, так и надзора за вещанием. Как правило, на всех столичных радиостанциях диджей из-за специфики работы не может отлучиться в санузел. Да, да. И поэтому используются так называемые сапоги болотные или охотничьи. Я, наверное, раскрываю какую-то тайну, потому что Александр на меня так посмотрел, начал махать руками.
0: Нет, просто я хотел сказать, что как бы я боюсь, опять же, боюсь опять же заложить в наше руководство, но у нас вот я, видите, сижу как раз на биотуалете. То есть, как бы сапоги уже давно, по-моему, отошли. Может быть, они где-то на каких-то радиостанциях.
1: Ну, вообще, это странно, потому что я знаю, что всегда на «Эхо Москвы» использовался так называемый тазик. Вот всегда, когда Александр говорит, что ноги, да, греет ноги.
0: Так я, они и сейчас у меня. Вы просто... Так вам забыли поднести. Это же у нас основное, как бы... А сейчас Прохор подсуетится. Прохор, во-первых, снимите действительно подвязку
1: я
0: с рукава.
1: Я еще не хочу, кстати.
0: Да, ну тогда унеси тазик и подвязку поменяй на повязку. То есть, действительно, я уже заметил, она вошла. И, ну,
1: почему
0: я
1: удобно? Да, во-первых, конечно, в студиях зачастую сквозняки, поэтому нужно греть ноги. Ну, ноги будут опущены ноги в тазик, или это будут, допустим, просто свободные болотные сапоги, которые ну, на 5-6 размеров, может быть, больше, с большим голенищем. Это не принципиально. Главное, конечно, чтобы всегда диджей мог облегчиться, причем как, значит, по малой нужде, так и, как говорится, по тяжелому.
0: Так, а простите, а если диджей женщина?
1: Ну, у нас существует так называемый женский мочеприемник, благодаря которому этот вопрос как бы снимается. То есть сначала женщина мочится в мочеприемник, а потом уже оттуда непосредственно.
0: А скажите, а, собственно, вот эти предметы такие интимные, они как бы выдаются по количеству работающих на станции или...
1: На усмотрение генерального директора, как правило.
0: То есть он выписывает как бы вот на складе у вас...
1: Как
0: вот
1: правило, на складе, да, у нас хранятся все эти предметы, если
0: такое
1: необходимо.
0: Такое количество уток.
1: Да, да, да, да, вот эти мочеприемники, мы их так называем, потому что утки, это, как правило, на родийном сленге, это информация, жареный факт запущенный, как бы это...
0: А, я понял.
1: Утка, да.
0: Я понял.
1: Вот, а это мочеприемник мужской или женский, потому что иногда бывает, что из-за размера половых органов и мужчина тоже не может воспользоваться сапогами.
0: А скажите, а вот здесь вы затронули тоже такую тему, немножко, конечно, может быть, интимную, но все-таки mm-hmm. интересную. Ну, я знаю, что у вас проходит практически раз в месяц mm-hmm. все вот диджеи, которые, так сказать, от mm-hmm. вас были, получили распределение на радиостанции, проходят полную диспансеризацию. И при приеме на работу, прежде чем дать им распределение на какую-то из радиостанций, они проходят очень серьезное медицинское освидетельствование. Mm-hmm. Там, причем я видел у вас схема, там все вплоть от длины пальца и кончает длиной других частей тела. Вот.
1: Иной раз приходится нажимать не на одну, не на две, а иногда одновременно на 6 кнопок. И тогда используются не только пальцы, но, разумеется, и некоторые другие части тела.
0: Угу. А скажите...
1: Не всегда только нос.
0: А почему вы, например, как бы прощупываете и ультразвуком прямо вот у вас uh-huh. в кабинете uh-huh. как бы стоит? То есть это такое недоверие медикам при вас? То есть вы лично как бы даже вот иногда... Я открою, может быть, какой-то секрет ваш, но когда я был в кабинете Дмитрия Владимировича, вот ждал, так сказать, уже непосредственно начала разговора, вернее, переговоров uh-huh. о том, чтобы uh-huh. вот вас пригласить, к вам как раз вот пришел молодой человек, который устраивался диджеем на одну ведущую uh-huh. музыкальную радиостанцию, и вы лично, так сказать, тыкали его вот этим, как он называется, uh-huh, uh-huh. Ультразвуком.
1: УЗИ.
0: УЗИ, да, ультразвуковым УЗИ, да. Вот, то есть, как бы, что это какое-то желание более, так сказать, основательно разобраться в будущем, uh-huh. так сказать, в будущем монументе?
1: Объясню, в чем дело. Дело в том, что, конечно, не у всех тех, кто хочет работать диджеями на радиостанции, голос для этого подходит. Как известно, при помощи ультразвука сейчас современная наука может делать все, что угодно, от лечения зубов до разрушения домов в центре города, когда нужно снести дом, используют именно ультразвук, чтобы не повредить соседние дома и не затрачивать деньги на взрывчатку или там на трактор, вот с этой огромной болванкой, которая разбивает, используют ультразвук. Так и здесь. Для того, чтобы голос был, например, более глухой, низкий, приятный для тембрально низкий, приятный для радиослушателя, мы разрушаем некоторые внутренние органы диджея именно при помощи ультразвука. То есть мы можем, допустим, удалить одно легкое или, допустим, половину печени, часть почек или уменьшить в два раза
0: гортань,
1: кишечный тракт.
0: А,
1: угу. Вот, или, допустим, завязать в одном месте, перевязать прямую кишку.
0: Угу. А вот вы как бы
1: таким образом, да, мы меняем голос. То есть с низкого на высокий или наоборот.
0: Но вы вот этого человека, uh-huh. которого я вот застал в вашем кабинете, вы послали в дробилку. То есть вы сказали ему, иди, пусть тебя в почках камни раздробят. То есть почему вот с почечно-каменной болезнью вы не, так сказать, не посылаете людей на радиостанции работать? Может быть, тут как раз причина вот связана как бы с необходимостью вот mm-hmm. интимных отправлений организма,
1: скорее все-таки это связано с тем, что иногда стекло, которое стоит между диджеем и микрофоном с дырочками, оно ведь недостаточно прочное и не всегда выдерживает удары камней и каких-то других более твердых предметов. Мы пока не настолько богаты, чтобы ставить триплекс. Нам приходится ставить обычное стекло, и зачастую случаются случаи, когда изо рта вылетает не только
0: выбросы,
1: винегрет.
0: Ну, то есть, когда вот он разойдется, диджействует, там какая-нибудь бодрая музыка.
1: Слюна, да, но иногда пломбы, там, камушки какие-то. Вот, разумеется, поэтому стекло разрушается, падают осколки, портят дорогую аппаратуру, разбивают компьютеры. Вот, именно
0: и, кстати,
1: чтобы...
0: дети ноги режут об осколки.
1: Ну, это как бы до свадьбы заживает, подумаешь, пальца у него нет. А в компьютеры, где вы будете покупать, бегать, что эфир прекращается, за этого нет. Вот, поэтому проходим полное медицинское освидетельствование, вплоть до, конечно, зубов и стоматологическое обследование.
0: А скажите, скажем так, критерий цвета волосяного покрова. Угу, то есть, угу. как вообще вы стараетесь, чтобы, например, количество блондинов, брюнетов и рыженьких было пропорционально?
1: Нет, нет, нет. Мы всегда стараемся подобрать под цвет ковролина. Вот вы обратите внимание, что ваши волосы, и посмотрите на ковролин постельный вот здесь вот в этой уютной студии на полу. И вы видите,
0: я как-то и не обращал внимания, да.
1: Ну, вы никогда не замечали этого, да? Вот так и многие диджеи приходят на работу и совершенно не смотрят в зеркало или под ноги, не сопоставляют эти два факта. А ведь между тем это специально сделано для чего? Чтобы во время, если, не дай бог, начнется война, бомбардировки, чтобы диджей был минимально заметен с высоты птичьего полета. И радиостанции, которые единственная как бы возможность населения получать правдивую информацию о ходе войны, пострадали, ну, в самую последнюю очередь.
0: То есть, чтобы центр этот информационный остался наиболее,
1: максимально долго был неуязвим, да.
0: Я предлагаю еще обратиться к вопросам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Я надеюсь, что вопросы будут по существу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Привет, Саня.
0: Приветствую.
5: Первый вопрос. Да. Три вопроса у меня. А куда ты дел Катю Половинкину?
0: Так, второй вопрос.
5: Второй вопрос. А когда тебя пошлют в космос и на сколько? И вот теперь я согласен с замечанием твоего гостя, который сказал, что многие радиостанции, к сожалению, похожи друг на друга. Я согласен, что многие станции похожи друг на друга, в том числе и «Эхо Москвы», кроме «Субботы». Потому что нигде, ни на одной станции не найдешь такого, как ты, идиота.
0: Спасибо, спасибо. Ну, кстати, вопрос действительно...
1: Вот я хочу сразу заметить, что, между прочим, вот ведь в чем-то и прав радиослушатель «Позвони же», потому что ведь это непрофессионально. Вот радиослушатели сейчас услышали гудочки, да? В конце, да. Когда тот положил трубку, а вот нужно было немножко раньше движочек вот этот убрать, но я потом научился.
0: Ну, это, кстати, есть такой признак вот той болезни, о которой вот он сказал в конце.
1: Да, да, да.
0: Ну, понимаете, Дмитрий Владимирович, годы, ведь беру свои годы, я уже старый, я уже сыплюсь, как автомобиль
1: уязвимый.
0: 85-го
1: уязвимый.
0: Года. Да, естественно, это. Но я отвечу на первые, как бы, два вопроса. То есть, третий, я обязательно схожу к доктору в ближайшее время, чтобы как-то диагностику сделать.
1: К нам, батенька, на диспансеризацию.
0: Да, я, может быть, вообще действительно как раз подходит время уже проверки очередной медицинской. Что касается Кати Половинкиной, то она все еще находится в командировке длительной и должна, вот-вот она должна появиться и уже предоставить свой отчет о командировке. Это практически, у нее командировка длилась полтора года, вот такая вот длинная командировка. Насчет космоса я уже слишком действительно стар, видимо. Вот. Единственное, вот мой большой товарищ, первый грузинский космонавт Туичи Мамыкевич Пёр, обещал как-то меня свозить, но он сейчас как бы по ряду причин тоже уже не лётный. То есть, потому что набух пяточный произошёл. Вот, а я, кстати, узнал голос вот нашего замечательного радиослушателя сейчас. Это же и был Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: О, как приятно было услышать голос профессионального радиослушателя. Таких ведь немного. Много так людей, которые получают деньги за это.
0: А простите, вот вы сейчас, кстати, сказали, как бы профессиональный радиослушатель. А вот на ваш взгляд, Дмитрий Владимирович, какими качествами должен обладать, ну, скажем так, непрофессиональный радиослушатель, который действительно получает деньги, и его звонки монтируются специально вот в программы, вот, а именно как бы человек, для которого радио — это вторая жизнь. Ну, как есть люди, вот, например, для которых вторая жизнь — это собачка, да? Вот. А для кого-то это вот радио, да, вот он включает радио, и все, и это как бы его мир. Вот какие качества этих людей вам больше всего нравится или больше всего не нравится?
1: Сложный вопрос, и боюсь, что для того, чтобы ответить на него, не хватит времени, которое у нас есть сегодня в нашей программе. Ну, могу сказать одно, что мне нравятся такие качества, как честность, принципиальность, умение пользоваться столовыми приборами, такими как ложка и вилка. Такие основные, в общем-то, гигиенические навыки.
0: Чистка зубов. Вот, кстати, немногие умеют этим пользоваться. Просто огромное количество щечных травм, поскольку, значит, со скока щеточных происходит зубной лопасти, щетка часто соскальзывает. Дело в том, что вот обычно прокол щечечных лопастей происходит у виолончелистов. Ну, они, кажется, зубы чистят, у них мах-то какой. Вот. И, кстати, в связи с этим...
1: Вот привычки, да?
0: Привычка, mm-hmm. да.
1: Да, умение аккуратно испражняться. Ну, тут много, что там говорить. И я думаю, что вот как раз тот милый юноша, который только что нам позвонил, и вот последний звонок которого... на самом деле, в радиослушали уже поняли, да, что на самом деле... Этот звонок был заранее записан на мини-диск и запущен в эфир. Но, тем не менее, этот юноша обладает всеми этими качествами.
0: Кстати, вот, это профессиональный актер, вот, исполняющий роль Вячеслава Пантелеймоновича.
1: И, на самом деле, ему, надо сказать, молодой парень уже. Только молодой. Поступил вот,
0: на актерский.
1: Вот, да, в 18 лет. Вот. А что касается... я еще хочу добавить в заключение как бы вот этой темы, что со своей стороны могу подтвердить и гарантировать, что в ближайшее время Федеральная служба телевидения и радиовещания сделает все возможное, чтобы все радиостанции, включая, конечно, «Эхо Москвы», стали наконец-то полностью похожи друг на друга, и программы всех радиостанций будут абсолютно одинаковые, то есть независимо от того, какую кнопку вы переключаете, вы все время слышите одно и то же, одни и те же информационные выпуски, одни и те же голоса и одна и та же музыка.
0: То есть вы имеете в виду именно одна и та же музыка, да, или жанр?
1: Нет, абсолютная полная идентификация всего того, что будет передаваться в эфир.
0: А, то есть просто на разных волнах
1: как
0: будет...
1: Как помните, во время выборов было по всем каналам, куда не переключишься, там до окончания выборов осталось там 4 часа.
0: В принципе, это действительно идеальная ведь форма.
1: Это идеальная форма, потому что отпадает та самая пресловутая проблема выбора, отпадают какие-то вот... Не будет таких вопросов, где еще можно там встретить такую там программу там, или такие, такого да, да. там, как вы. Везде. На всех радиостанциях.
0: Вообще, действительно, это интересная на самом деле цель. Я думаю, что она в ближайшее время будет достигнута. А я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, поскольку мы забыли о парности. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, господа. Вот, меня зовут Саша. Вот, я вообще, так сказать, неизменный постоянный слушатель. Вот. Ну что, меня очень заинтересовал ваш сегодняшний гость. Угу. Вот, Дмитрий Владимирович, да?
1: Да.
6: Вот, доброй ночи.
1: Доброй ночи, Саша.
6: У меня к вам таких...
1: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
6: Здравствуйте, да. У меня к вам, значит, такой вопрос. Значит, первое мнение мое личное, я не знаю, согласитесь вы или нет, что нет еще ни одной радиостанции, которая была бы похожа на другую, потому что каждой радиостанции, я считаю, что профессиональный слушатель должен искать свою изюминку. Это первый моментик. И второй вопрос. Вот, предположим, взять музыкальную радиостанцию, любую, то есть мы не будем, конечно, сейчас делать рекламу и называть название. Вот если, предположим, диджей миксует, вот, и в эфире у диджея образуется...
1: Дырка.
6: Да, образуется дырка между миксами.
1: Так называемая менопауза.
6: Да, вот вообще, как вы считаете, какой идеальный микс? Вот я знаю, что существует два вида миксовки в основном на всех музыкальных радиостанциях. Первый микс — это плавный.
1: Фейд.
6: Да, а второй микс — это резкий.
1: Кат.
6: Да.
1: Да-да-да.
6: Вот какой должен быть идеальный микс?
0: А простите, а по-моему, это вот... какие-то еще вот хорошие клички для животных.
6: Да.
1: Но вот. Это тот самый вот «Кот и мышонок», «Фейт и Кат», мультфильм мы же все время смотрим. Здесь вот здесь
6: да,
1: два монитора.
0: Вы знаете, Саша, сейчас просто у нас тут пришел товарищ, хочет что-то сказать. После того, как этот товарищ скажет нам что-то, Дмитрий Владимирович ответит на ваш вопрос.
6: Вот, спасибо большое.
0: До свидания.
1: Спасибо вам,
0: Саша. А сейчас небольшая, с позволения сказать, пауза. Ну вот звонил радиослушатель, да, что-то он спрашивал насчет фейдирования. Я, в принципе, думаю, что пришло время, наверное, открыть реальную картину, потому что раз уж мы с вами взялись открывать, расшторивать эту громадную, понимаете ли, парчевую кулису, которая загораживает истину радиовещания, я думаю, что, наверное, нужно рассказать всю правду, как на духу.
1: Обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю Александру. Ну, что я могу сказать по поводу каких-то миксов? Дело в том, что, конечно, вы понимаете, что когда в Соединенных Штатах идет программа новостей, то то, что говорит диктор в студии, и то, что телезрители видят на экране, между этим, несмотря на то, что это прямая трансляция, проходит задержка 3 минуты. Зачем это нужно? Допустим, если вдруг диктор телевидения, да, там, допустит какую-то ошибку, какое-то неправильно произнесет слово, ведь может получиться какое-то неприличное словосочетание, или, допустим, там ругнется матом каким-то образом, там что-нибудь скажет по-английски,
0: или, например, тушь у него потечет
1: тушь, там, не знаю, произойдет выход газов наружу, то у тех, кто стоит у экранов монитора в студии, есть возможность вот 3 минуты, так называемые 3 минуты задержки, чтобы вырезать этот момент, остановить трансляцию. Ну, то есть сделать...
0: Практически идет как бы запись, но с небольшим отставанием на монтаж.
1: Да, так называемые вот 3 минуты задержки. То есть 3 минуты, чтобы успеть что-то сделать. Так и у нас, но только в несколько другом объеме. У нас разница составляет 2,5 недели. То есть у нас есть достаточно большой срок, чтобы выбрать из всех радиостанций наиболее интересный микс, наиболее удачную подборку музыкальную, наиболее приятные голоса ведущих. Все это соединить вместе, склеить и вот в таком виде преподнести на...
0: Под лейблом определенной радиостанции.
1: Под лейблом определенной радиостанции преподнести, донести до ушей радиослушателей. Вот, поэтому какие миксы мне нравятся? Ну, что я могу сказать? Качественные, вот только это. Качественные миксы сделаны, я бы сказал, нашими инженерами, которые слушают всю ту глиматью, которую делают диджеи на всех радиостанциях, и могут спокойно уже...
0: Выбирать,
1: да.
0: Творить. Скажите, Дмитрий Владимирович, а кто как бы ставит свою подпись под конечным результатом? Непосредственно вы или ваш как бы руководитель, который, кстати, вот не приехал, хотя...
1: Ну, он...
0: Общем, понятно, человек занятой.
1: Занятой и по субботам всегда находится
0: на дачном участке.
1: На даче, да.
0: Ну вот, а как бы вы вынуждены, видимо, отслушивать всю вот эту вот работу ваших вот инженеров?
1: Ну, как вы понимаете, ведь все же отслушать, конечно, невозможно просто чисто физически, но, разумеется, мы стараемся делать какие-то приборы, которые позволяют это отслеживать, ну, просто чисто технически. Вот. Помимо этого, как... Повар, ведь ему для того, шеф-повар, ему для того, чтобы понять, вкусный борщ или нет, ему же не обязательно есть всю кастрюлю, ему достаточно снять просто пробу, то есть попробовать одну ложку. Так и здесь я прихожу, я уже знаю, у нас инженеры, которые достаточно качественно работают, я говорю, там,
0: поставь, Паш, дескать, начало,
1: поставь там, да? Дескать, начало, и он ставит, я или там, середину, но он никогда не знает, что я могу, простите, конец, середина, начало, там, второй час эфира. Ну вот, но я, конечно, знаю, что пойдет в эфир там через неделю, ну, скажем, на «Эхо Москвы», например.
0: А скажите, новостях вот будут говорить «Эхо Москвы». Тот вот грандиозный скандал, который был, когда случайно что-то у вас на вашем вот этом большом пульте напуталось, попуталось, и, так сказать, программы, которые должны были идти в эфире одной радиостанции, совершенно неожиданно пошли в другой. То есть вот там, например, вещает радиостанция «Стол», а позывные идут радиостанции «Лампа», к примеру. Вот вроде бы тот человек, у него была как раз свадьба в тот день или там дня два за этого, до этого. Вот, вот эта огреха, она как бы уже сейчас исключена или все-таки может повториться такая вот неполадка? То есть люди, например, вся Москва перестроила, и Московская область, Санкт-Петербург перестроили свои приемники, пытаясь разобраться, что где.
1: Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. И поэтому что я могу сказать? Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то ошибок. Конечно, что-то может произойти. Но мы, в общем-то, сделаем все возможное, чтобы это было исключено. Хотя бы иной раз я смотрю телевизионные какие-то программы. Бывает так, что чисто вот в музыкальных программах клип, видео, картинка идет одна, музыкальный ряд абсолютно совершенно другой. Вы вот обратите внимание, когда вы будете смотреть клипы каких-то особенно отечественных исполнителей, что то, что происходит на экране, абсолютно не совпадение с тем, о чем поется или как поется, там, по ритму. Ну,
0: а, кстати, если в этот момент переключить на другую какую-то программу, и там будет, скажем, выпуск новостей, то обязательно, например, если диктор мужчина, то почему-то будет голос женский, тоже непонятный и тоже не совпадающий с движениями губ вот самого диктора.
1: Да, вы знаете, такое тоже бывает, но, как правило, это означает, что просто звук выключен, а где-то за спиной теща стоит или что-нибудь вроде этого, и вот это она говорит. Просто вам нужно в этот момент сразу оглянуться по сторонам, посмотреть рядом.
0: Я, кстати, думаю, наши радиослушатели тоже этот совет
1: вот примут. Моя теща уже прислала мне на пейджер.
0: То есть там борщ готов?
1: Да, да, да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки наших замечательных радиослушателей. Ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вот приехала с дачи. Грибы чищу и вас слушаю.
1: А вы где собирали грибы, простите?
7: Ой, в хорошем месте, в сторону Верии туда.
1: А, я под Талдоме. Под Талдоме. Там средневолновая вещь.
7: И белые, и сыроежки. И черные грузди.
0: А простите, вот это не ваш вот джип там застрял в луже?
7: Нет, нет, просто наш джип не застрял, а у меня вот вопрос такой. Да, вот ультразвуком вы говорите, там часть печени можно, часть еще, а часть языка нельзя.
0: Ага. Спасибо за вопрос. Спасибо.
1: Вопрос надо сказать, очень хороший.
7: Вот я бы хотела услышать ответ.
0: А вы знаете, вот вы, кстати, очень близки к истине, потому что ведь есть как бы профессиональные заболевания диджеев.
7: А
0: знаете,
7: то есть трудно остановиться.
0: Нет, поскольку часто идет соприкосновение языковой лопасти с зубными лопастями, то языковая лопасть становится накачанной, рано или поздно вываливается изо рта. То есть, если, например, видите на улице человека, у которого, как у овчарки, язык вывалился до кадыка, то будьте на 100% уверены, что это диджей какой-нибудь.
7: И направлять к вам на ультразвук.
0: Ну, это как бы как его направлять, если этим занимаются.
1: Хотел сказать, не к Александру на «Эхо Москвы», а к нам в Федеральную службу телевидения и радиовещания, потому что «Эхо Москвы» просто у них нет лицензии на проведение подобных медицинских обследований.
7: У нас только подобная передача. У нас
0: спасибо. Спасибо, спасибо.
7: Я бы уснула, а вот вы мне помогаете чистить.
1: Я хочу заметить, да, что наши программы в первую очередь, конечно, призваны помочь тем, кто занимается зачисткой
0: грибных изделий.
7: Да.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. А, кстати, вы знаете, Дмитрий Владимирович, вот что касается медицинской деятельности радиостанций, у нас длительное время функционировал центр по удалению аппендицита. И даже были вот выдвижные столики, стояли по Новому Арбату, где любой желающий мог, так сказать, сделать себе такую прям экстренную и быструю, так сказать, экспресс-операцию по удалению.
1: Вы помните те маленькие устройства симпатичные, которые привинчивались на краешек стола, я хотел сказать.
0: от Иконии.
1: Вы зря так посмотрели. Нет, но...
0: А, то есть вы имеете другое?
1: Что-то? Я имею в виду не это, да. Имею я другое. Я имею то, что привинчивалось на краешек стола, и туда можно было вставить карандаш.
0: А, помните, заточь.
1: Несколько движений рукояткой, и осуществлялся заточь карандаша. И таким же образом можно было удалить аппендицит. Достаточно было... Достаточно было в это устройство просунуть непосредственно вот эту кишку слепую, так называемую, прокрутить несколько раз ручку.
0: Фактически. Да. А вот эти машинки были установлены сейчас почему-то. Вот служба санэпидемстанции запретила их использование. И все они, кстати, были вот...
1: Это летом, зимой опять разрешат. Да? Это сейчас же летом жарко.
0: А на лето их, насколько я знаю, кстати, будет полезное сведение для нашей радиослушницы. Да. Их сейчас отдали вот в центр по сбору грибов, потому что они также уникально очищают грибы.
1: Я специально, вот, извините, не знаю ваше имя, вы не представились. Хочу сказать,
0: меня Саша зовут.
1: Да, и для нашей радиослушницы, что центр по сбору грибов в этом сезоне находится под Талдомом. Сегодня мы туда ездили и проводили там инспекцию. Там же идет полное средневолновое вещание практически на... всю Россию. И,
0: даже тут нужно, видимо, сказать так, что ведь в каком лесу можно и нужно слушать там радиостанции в FM-диапазоне, поэтому специально, вот как для автолюбителей есть программы, там, пробки, там, да, на дорогах.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: а
1: да.
0: Там грибы на опушках, то есть специальные передвижные радиостанции для грибников, которые тоже, как бы, инспекция есть. То есть сейчас же ведь уже только лохи последние орут. Ваня, ау! То есть просто там передают... То есть просто нужно, каждая группа грибников проходит регистрацию в определенном пункте, и периодически им идут позывные.
1: Связь обеспечивает одна из известных достаточно...
0: радиостанций.
1: Я имею в виду связь между непосредственно грибниками, не между центром и грибниками, а между грибниками обеспечивает достаточно известная пейджинговая компания. А что касается вот непосредственно...
0: вещания музыкального, чтобы не скучно.
1: Вещания музыкального и информационного, где непосредственно хранятся лесные запасы.
0: Знаете, давайте назовем это радиостанции беременных женщин. Что нам скрывать, в конце концов?
1: Да. В общем-то, да, в основном, конечно, студии и передатчики РБД расположены именно там, под Талдомом. Вот.
0: Кстати, как вы относитесь, Дмитрий Владимирович, к сезонным радиостанциям и к сезонным рабочим, кстати?
1: Ну, радиостанции бывают не только сезонные. Я хочу сказать, что... Например, за рубежом распространены такие радиостанции, как незаконно вещающие с кораблей. На корабле установлен передатчик, он заплывает в воды, там, ну, какие-то там, не знаю, какие черноморские, например, вещают оттуда там месяцы. Как только его засекают, он тут же уплывает опять в какие-то там другие воды.
0: А скажите, вот как бы, поскольку, видимо, если вещание с этих кораблей, так сказать, ведется на территории
1: незаконно,
0: России, причем, и незаконно, значит, все равно это как бы ваше ведомство должно этим заниматься.
1: А мы глушим, у нас же глушилки стоят, так что нет никаких проблем. Как только такой корабль подплывает,
0: сразу идет глушь. А скажите, а, собственно, вот как бы не могли бы вы немножко нам рассказать о содержании вот этих вот передач, потому что в момент включения глуши, естественно, никто ничего не понимает. Там вот только пройдут позывные, там типа вещают, там крейсер «Аврора», например, эти, вот, помните известную скандальную историю.
1: Но это в самой глуши, как правило. В самой-самой глуши.
0: Да, ну то есть, идея их передач какова? То есть это пропагандистка или все-таки там музыка? Или они там как бы передают в прямом эфире разговор матросов своей команды тайком?
1: Вы знаете, вот как канадские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеся, вот так и вещание этих пароходов, с позволения сказать, человеков. То есть говорят, что хотят. Практически никак это не... Нет никакой цензуры. Матросы совершенно не причесаны, не бриты. Ну, в общем, слушать это практически невозможно. Поэтому мы всегда стараемся сразу просто в глушь. В глушь.
0: А скажите, вот какова сейчас судьба вот тех легендарных глушительных станций, которые в свое время глушили BBC и прочие вот западные радиостанции? Да, да, то есть, как бы, где они сейчас?
1: Ну, мы их используем просто в мирных целях. Во-первых, вот именно для грибников, с одной стороны. И с другой стороны, вот как раз для защиты ушей простых непрофессиональных радиослушателей от вот этих вот пароходов-передатчиков.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы сейчас ведете, так сказать, серьезную достаточно программу, разрабатываете по, так сказать, введению лимита частных граждан на право прослушивания радиовещания. То есть практически в каждом музыкальном центре, который будет продаваться в оптовой, в розничной торговле, то есть для широкого потребителя, будет установлен специальный дешифратор, позволяющий вам с единого пульта включать его в нужное время или выключать, то есть независимо от желания вот владельца этого радиоприемника, цель вообще.
1: Абсолютно, абсолютно неверное у вас представление об этом проекте, абсолютно неправильное. Я сразу хочу всех радиослушателей предупредить, конечно же, нет, конечно. Конечно, это будет сделано, но совершенно не такими методами. Дело в том, что в нашей программе записано до 1998 года заменить все абсолютно приемники, находящиеся на территории бывшего СССР, а ныне СНГ и стран ближнего зарубежья, на приемники с специальным дисководом, в который можно вставлять карточку, которая будет позволять прослушивать радиостанции то количество времени, которое человек может оплатить. Ведь вы же не платите, не так ли, за то, что вы прослушиваете программы какой-либо из радиостанций?
0: А простите, вот ходили слухи, то есть действительно очень много нам приходило писем, даже вот, опять же, вот Вячеслав Пантелеймонович Хобот этим вопросом, то есть практически нас замучил. То есть как же живут радиостанции, если абоненты, которых слушают, практически не платят? И высказывалось такое мнение, что как бы абонентская плата это заложена в стоимость радиоприемного устройства. Это правда или нет?
1: Ну, не совсем верно. В основном, конечно, радиостанции живут за счет торговли какими-то журналами, как правило, эротического содержания. Вот. И, в частности, я знаю точно, что в Москве вся торговля вот газетами типа «Красная шапочка», «Женские дела» монополизирована именно радиостанциями FM-диапазона. Вот. Что касается в дальнейшем, мы вот хотим как раз чтобы государство получало доход и от радиовещания, каким образом? Именно посредством продажи вот этих карточек. Вы хотите позвонить по телефону, вы покупаете пластиковую карточку, вставляете в
0: телефон. То есть вот система будет такая же, да, в принципе.
1: И звоните хоть в Америку, хоть в Жмеринку. Вы едете в метро, вы покупаете пластиковую карточку и едете на электропоезде по подземному чудесному городу. Вы хотите послушать любимую радиостанцию, покупаете карточку и слушаете.
0: Вот, а карточка будет любимую. Именно этой радиостанции или она будет универсальной?
1: Ну, поскольку к этому времени уже останется только единая радиовещательная система, то есть какую бы кнопку вы ни нажали, везде будет одна и та же радиостанция. Ну, конечно, цвета карточек могут меняться, но это совершенно не принципиально, как есть система пластиковых денег Visa, но она может выдаваться и одним банком, и другим, и третьим, но суть от этого не меняется.
0: А купить эти карточки можно будет в обычных абсолютно лотах, везде. В метро.
1: Да, да, да.
0: А
1: да,
0: приблизительно да. Какова будет, я понимаю, что, может быть, рано еще поднимать этот вопрос, но все-таки какова будет стоимость этой карточки?
1: Пока сложно, сложно предсказать, но по чисто предварительным вот таким расчетам, достаточно сырым, если нам в следующем году Министерство печати и информации не выделит достаточных средств, то мы вынуждены будем поставить цену рекламного времени, то есть порядка 100-110 долларов США за 30 секунд прослушивания.
0: А скажите, а как бы вот какие-то малообеспеченные слои населения, смогут ли они пользоваться этим в складчину? Да, или будет ли правительство будет, как-то...
1: Да, да, дотации правительства в виде карточек выдача будет в собесе. производиться. Но это будут радиостанции, конечно, чисто информационного вещания, типа «Маяк», «Радио России» и «Юность».
0: Вот я, кстати, и хотел узнать, да, какова будет судьба вот этого кухонного брехунца. То есть он будет аннулирован или он будет продолжать жить, вот первая программа радио?
1: Надо сказать, что так называемый кухонный брехунец обыкновенный — это изобретение, в общем-то, начала века. И все мы помним войну. Кухонный брехунец превратился в столбового брехунца. На время войны приобрел черный цвет, защитный. Потом вновь стал обычный, полезный, домашний, в быту. Я думаю, что нет. Конечно, кухонный брехунец останется, потому что многие домохозяйки не могут отказаться от него. А-а-а. Используют в основном в качестве охраны, уходя из дома, чтобы включают он... на полную громкость, и грабители думают, что дома кто-то есть, потому что все время идет какой-то бубнёж, вот это вот ужасно.
0: А, кстати, как вам нравится вот новая программа вот по этому радио, которая называется А-а-а. «Ваш домашний охранник», где просто транслируется лай огромной собаки периодически, чтобы злоумышленники А-а-а. Думали, что в квартире собака. Это хорошая
1: сейчас
0: идея.
1: Много появилось различных радиостанций, радио «Домашний очаг», где вы можете включить на полную громкость, и вы услышите потрескивание поленьев и вплоть до завывания студенного осеннего ветра за окошком и приятные
0: сверчок
1: там, да. Ну, то есть какие-то чисто домашние звуки, или, например,
0: жареная картошка,
1: тихий матерок свекра на кухне.
0: Вообще хорошая тоже идея. А эта станция тоже, как бы, вы ее курируете, да? Или...
1: Это находится, в принципе, в ведении Министерства культуры.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот если мы уже представим себе, что введены пластиковые mm-hmm. вот эти карточки, и как бы радиовещание стало единым и целиком, как бы...
1: Единое радиовещательное пространство, да?
0: Да, да, mm-hmm. то есть целиком подотчетное отделу Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Будет ли... Вернее, какова вероятность появления вот в том, в этом случае, каких-то независимых радиостанций? Не подпольных, а независимых. То есть ведь может появиться какой-то человек, который скажет, а я хочу лицензию и хочу делать по-своему. Вроде бы сказать ему, давай вот в общую нашу, так сказать, лезь, лукошко некрасиво, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, как бы... Вот,
1: ну,
0: как
1: вы знаете,
0: это будет
1: у нас
0: выглядеть?
1: Же создана масса искусственных препонов для людей, которые хотят открыть радиостанцию. То есть от времени идеи, из рождения идеи создания радиостанции до получения лицензии проходит 4 года. Путь тернистый и сложен, и не всякому дано пройти его до конца. На пути желающего открыть радиостанцию подстерегают масса различных неприятностей.
0: А вот, извините, что я вас перебил, это действительно интересная тема, наверняка многие наши радиослушатели mm-hmm. себе уже задали этот вопрос. Вот я хочу открыть радиостанцию.
1: Yeah.
0: Что я для этого должен иметь? Куда мне нужно пойти? Вот в первую очередь, mm-hmm. если я сегодня решил, и в понедельник, что я должен делать mm-hmm. с утра? Вот не могли бы вы поподробнее это рассказать?
1: Вам нужно написать так называемую творческую заявку или концепцию вещания радиостанции. Желательно страниц 9-10 и крупным шрифтом, потому что у руководителя нашего отдела потерялись очки, и в ближайшие 2 месяца он не различает мелкий текст. Вот. А после чего, разумеется, она должна быть оформлена красиво. Это не должно быть просто напечатанное изделие на машинке печатное.
0: Но тут главное, видимо, mm-hmm. пояснить нашим радиослушателям, что красиво — это вовсе не значит, что нужно дать вот этот лист для того, чтобы дети там ваши нарисовали всяких кукол mm-hmm. или игрушек. То есть mm-hmm. красиво просто в линеечку с рамочкой.
1: Да, да, да, да, да. Да. И обязательно нужно следить за наклоном букв. Он не должен превысить 13,5 градусов от уровня горизонта. Но это, как бы, я говорю, то, что знают все, кто с этим рано или поздно сталкивался. Это, наверное, не так интересно нашим радиослушателям. Вот. Следующий этап — это рассмотрение комиссии вашей концепции. И в том случае, если она заинтересует, то вам необходимо подать документы в Министерство печати и информации для получения свидетельства о регистрации вашей организации как средства массовой информации.
0: А является ли вот эта организация юридическим лицом? Или как бы она...
1: Министерство печати и информации, безусловно, юридическое лицо. А потому вот что ваша... в прошлом году это был частный человек, вот, ну, то есть физическое лицо. Но спустя какое-то время, в общем-то, правительство пришло к выводу, что это не очень удобно, потому что ему приходилось выполнять столько обязанностей, он просто не справлялся. И поэтому сделали в министерстве. Угу. Юридический статус придали.
0: Так, дальше. Вот как бы этот путь пройден. Что нужно делать дальше?
1: Допустим, вы получили свидетельство о регистрации вас как средство массовой информации, и фактически вы уже есть радиостанция. Единственное небольшой минус и проблема в том, что пока что вы еще не вещаете, вас никто не знает. Когда вы приходите и говорите: «Здравствуйте, вот я там руководитель радиостанции», там, условно говоря, там какая «Стол», да?
0: Да.
1: «Стол», то, как правило, просто сразу отправляют.
0: То есть за Google выводят.
1: Да.
0: Беру. А скажите, а вот уже, да, когда вот приходишь и говоришь: я руководитель радиостанции «Стол», например, да, это уже говорится вот в вашем отделе федеральной службы, то есть...
1: Не, ну вообще куда-то, ну там, не знаю...
0: А, ну там в троллейбусе, там, например.
1: Да, в троллейбусе, сказать, или да, там девочки там, ну, знакомые.
0: Ага.
1: Вот, конечно, сразу это не воспринимается. Вот, поэтому для того, чтобы вас воспринимали, надо начать вещание как можно быстрее.
0: А вот аппаратура вот эта, как, ну, бы...
1: Тут вот существует...
0: И можно ли ее взять в аренду в вашем отделе?
1: Например? Во-первых, дело в том, что нужно получить две лицензии. Одна — это лицензия на вещание, вторая — лицензия. Это так называемая лицензия на вид деятельности по связи, то есть лицензию, которую выдает Министерство связи, которое непосредственно разрешает вещание, а не вещание техническое. А мы выдаем лицензию, разрешающую вещание как таковое.
0: То есть имеется в виду здесь художественные его ценности.
1: Художественные ценности определяемые, а техническое — это Министерство связи. И вот это вот две лицензии, которые необходимо получить, и путь достаточно сложен и тернист.
0: А скажите, скажем, ну, Министерство связи, понятно, пришел тот человек, говорит: я хочу вещать, у них, скажем, есть там свободный проводок, они говорят: да вещай, дают ему это разрешение, а человек приходит к вам, приносит вот там типа концепцию будущей радиостанции, и вы, например, как бы в единоличном порядке эту концепцию разрушаете.
1: Нет, нет, нет, ни в коем образом. Во-первых, создана специальная комиссия по вещанию, в которую входит 27 человек, и там и из Госдумы, и из Совета Федерации, и из правительства. Ну, то есть самые-самые разные люди, представители интеллигенции, они читают концепцию и дальше решают, как бы, имеет ли она право на существование или нет. Если да, то вас приглашают на собеседование, вы должны ответить на какие-то вопросы и объяснить, почему здесь написано, там, допустим, «нога», а не «рука», или наоборот, там, «ноздря», а не «ухо». Вот, вот, вот конкретно на этой странице.
0: Хорошо, предположим, вот жаждущий открыть радиостанцию, он, значит, прошел все эти вот, так сказать, ну, назовем их бюрократические, не для того, чтобы обидеть кого-то, ну, просто как бы бюрократические препоны все прошел. У него на руках все бумаги. Он находит какую-то сумму денег там у спонсоров там, или там...
1: Ну, может, даже одолжить у кого-нибудь.
0: Одолжить, да, в принципе. И закупает аппаратуру, закупает, скажем, студию, но для этого нужен уже какой-то коллектив. А если человек, как говорится, от сохи, вот он, ему нравится...
1: Мы обеспечиваем, как правило, коллективом, потому что есть же школа выпускающая, диджей.
0: То есть он уже должен обратиться к вам.
1: Да, да, да.
0: А скажите, а здесь он может какие-то предъявить вам, ну, не то что требования, а пожелания к будущему коллективу, например, сказать: я хочу, чтобы у меня были там рыжие дамы с объемом бюста таким-то и с таким-то голосом.
1: Тут сразу видите, вот сразу видно, что вы никогда с этим не сталкивались. Вот мы же уже объяснили, что у нас как дамы, так и джентльмены полностью эпилированы. Поэтому говорить о том, что она рыжая или там блондинка, это же ведь не, совершенно не принципиально, когда на ней нет ни одного волоса. Вот. А что касается бюста, то тут какие-то, конечно, пожелания. Мы идем навстречу. Вот, смотрим. У нас есть фотография.
0: Вот претендентов.
1: Да, претендентов. Да, да, да. Есть, возможно, какие-то небольшие деньги снять номер. Просто гостиница.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься на небольшую музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы продолжим общение с заместителем консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советника юстиции Дмитрия Владимировича Крылова.
8: Что такое за звуки, а?
9: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И я думаю, Дмитрий Владимирович, что пришло время, я бы даже сказал, подкралось время, опять же, ответить на вопросы наших радиослушателей, которые звонят нам по телефону 203-19-22. И телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, мужчина.
10: Нет, я девушка.
0: О.
10: Я только что помогала бабушке перебирать грибы. И вот у нас такой с бабушкой вопрос. Где так. можно встать в очередь, чтобы поменять приемник?
1: Ага. Приемник на... Вы имеете в виду вот поменять приемник, чтобы получить приемник с возможностью подключения пластиковой карты?
10: Да.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, простите, Дмитрий Владимирович, вот, вот эти галлюциногенные средства, вот они захватили Москву поголовно. Как вообще

0: Алину и спрашивают про какие-то приемники и пластиковые карты. Ведь более чем удивительно...
1: Да, ну извините, что вас перебил.
0: Более чем удивительно, что задаются странные вопросы, касающиеся того, как встать в очередь для покупки обычного радиоприемника. Ну, ведь, мне кажется, они продаются просто на каждом углу, в любой коммерческой палатке, в любом магазине электроники можно купить приемник и послушать радио. Я не очень понимаю смысл этого вопроса.
1: Может быть, речь идет о переделке конструкции. То есть, может быть, действительно имеет смысл при каждой радиостанции открыть пунктик по переделке вот старой конструкции на конструкцию, вот принимающую эту пластиковую карту, чтобы люди не бегали по всей Москве, сломя голову.
0: Говорит, Саша?
1: Вы имеете в виду?
0: Вот видите?
1: А, да.
0: А все грибы.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот сегодня у вас такой гость солидный, как раз к радио относится. Я бы хотел узнать, вот в УКВ диапазоне существует такая станция...
0: Нет, не называйте ее.
2: Название. Нет, я не скажу, потому что я даже не знаю.
0: На К начинается.
2: Станция «Призрак», она на К кончается, по-моему.
0: Так.
2: Ну так, я ее обозвал. Вот, в общем, она еле слышна, вещает, видимо, с глубины Марианской впадины какой-нибудь, с подводной лодки, наверное, вот. И крутит, значит, классическую музыку, ну, почти круглосуточно.
0: Так.
2: Вот, меня очень интересует, может быть, вы в курсе, что это за станция?
0: А вы имеете в виду FM или УКВ диапазон?
2: FM,
0: по-моему, это станция на УКВ. У меня какие-то смутные сомнения меня терзают, но мне кажется, это все-таки УКВ диапазон. А
2: нет,
0: не
2: это станция из пяти букв.
0: А вот она вещает эту станцию в диапазоне. Да, вот она вещает в УКВ, а не в FM.
2: Нет, а та станция вообще вещает круглосуточную музыку и никаких слов не произносит.
0: А, то есть вы имеете в виду вторую, а не ту, которая на
2: УКВ. Вторую, да. Абсолютно молчит.
0: То есть вы хотите узнать у нашего гостя?
2: Ну, может быть, он в курсе.
0: Ага. Спасибо вам за звонок.
2: Пожалуйста.
0: Скажите, Дмитрий Владимирович, вот, пожалуйста, вам как бы прямая вот, ну, как бы наводка на что-то,
1: меня
0: что, возможно, избегло, убежало.
1: Меня вот смущает то, что, конечно, задается вопрос про радиостанцию, которая одновременно вещает и одновременно молчит.
0: Я вот не очень понимаю, как это может физически происходить. Может быть, просто вот данный радиослушатель, который не позвонил нам, но не представился, к сожалению, может быть, он тоже вот из компании тех людей, которые употребляют грибы, потому что, ну, как может одновременно вещать радиостанция, одновременно, вот как он сказал, она все время молчит.
1: А так нет, вполне возможно, что просто он забыл вытащить компакт-диск из проигрывателя, это не радиостанция?
0: Ну, может быть, он просто забыл вытащить беруши ватные.
1: Тоже вполне возможно на ночь, которые сейчас все одевают. Вы знаете, кстати, все-таки вопрос о классической музыке. Вопрос достаточно серьезный. Действительно, есть радиостанция, не будем называть ее имени, которая целиком специализируется на классической музыке, так же, как есть радиостанция, целиком специализирующая на джаз-роке. И я заметил, что сейчас, опять же, так сказать, с подачи вашего... отдела консультационного Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, многие FM-овские радиостанции стали активно включать в свои музыкальные подборки классические произведения. Естественно, в меньшем масштабе, чем вот та радиостанция, но все-таки стали. А что это? Желание, как бы, ведь получится, если эту радиостанцию подогнать под общий стандарт, значит, нужно будет убирать целиком другие произведения, либо вообще не вставлять классику, либо делать какой-то отдельный классический канал, канал классической музыки. То есть, как вы вообще собираетесь решать эту проблему? Проблему вечного противостояния классики и
0: современности.
1: Да.
0: Проблема действительно существует, и она существует уже давно, потому что, как мы ни старались,

0: закрыть радиостанции, вещающие классическую музыку. Нам, к сожалению, до сих пор это не удалось сделать в полной мере. Это каждый раз этот процесс напоминает мне процесс изгнания тараканов из вашего жилища. Ведь сколько не вызывай санэпидемстанцию, сколько не дезинфицируй помещение, так или иначе они рано или поздно но проявятся. То же самое касается науки, культуры, образования и классической музыки. Как бы мы ни пытались избавить наших радиослушателей от прослушивания подобных произведений, пока нам, к сожалению, этого сделать не удалось.
1: А скажите, вот сама цель, вот, ради которой вы собираетесь избавить, она как бы гуманная? Я имею в виду, что это делается с целью сэкономить нервы?
0: Нет, конечно.
1: То есть музыка, классическая музыка
0: это
1: весьма
0: может... Это делается только исключительно с целью наживы. Персональной наживы нашего отдела. Федеральной службы телевидения и радиовещания нашего отдела, да. Ведь мы выпускаем компакт-диски с классикой, и если люди будут слушать классику по радио, то они не будут покупать наши компакт-диски.
1: Скажите, пожалуйста, какое значение вы и ваш отдел придает физической подготовке диджеев, ведущих информационных выпусков, генеральных директоров? Вот недавно, например, мы курировали проведение учений пожарной охраны и заставляли всех самых даже толстых начальников пограничной службы лазить по лестнице с ведром и тушить крышу, специально подожженную для этого, чтобы проверить их проворность. Вы знаете, проворность была весьма высока. Вот, какие-то физические есть данные необходимые контингенту работающему у нас на радиостанции?
0: Да, конечно. И в первую очередь вот тот вопрос, который затронул наш радиослушательница по поводу мощи языка. Существует целый ряд специальных упражнений по наращиванию мышечной массы языка. И как раз если таковая масса недостаточна, мы применяем, мы используем вот эти упражнения.
1: Это вот, да, схват языка и вытек.
0: Схват.
1: Ну, в смысле, вот такая берется язык, это упражнение.
0: Вытек, когда он вытекает на бок, вы имеете в виду?
1: Нет, вытяг.
0: А, вытяг.
1: Как крейсер «Варяг».
0: Да, то есть, ведь многие, кто видели, может быть, в каких-то программах телевизионных, как работают диджеи, те знают, что руки диджея все время заняты. Он делает микс, он нажимает клавиши компьютера и ставит компакт-диск.
1: А вот что он вытворяет ногами? Ведь была специальная программа, которая называлась...
0: Ноги у него или в тазике, или вот в этих болотных сапогах, поэтому только нажатие на педали и больше ничего. И в лучшем случае подстукивание себе вот барабанной этой установкой, да, которая ставится обычно внизу.
1: Для
0: того, чтобы поправить микрофон, как раз для этого используется... Вот вы слышали, да, как-то?
1: Да, вот это уже, кстати.
0: Используется язык. То есть вы вытягиваете язык, обхватываете стойку микрофона, пододвигаете поближе.
1: Да, или отодвигаете.
0: Или наоборот, да, отодвигаете.
1: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с заместителем руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советником юстиции Дмитрием Владимировичем Крыло.
2: Очень часто

0: Собственно, вот насчет, так скажем, физических данных, необходимых для работы на радиостанции, как бы все понятно. А скажите, пожалуйста, организовываются ли при вашем отделе какие-то, ну, может быть, курсы по повышению квалификации, как они выглядят? То есть, или практически происходит постоянное течение кадров, то есть они постоянно меняются, то есть вы не производите переподготовку кадров, а просто берете новых, а тех как бы увольняете. Как это выглядит?
1: Ну, вот что, я не знаю, как везде, но что касается непосредственно нашего отдела, то у нас скорость кадров стандартная 24 кадра в секунду. Вот. И поэтому практически я не знаком ни с кем из сотрудников отдела. Очень просто быстро это
0: проходит. Вот, кстати, о учебных пособиях. Я видел у вас в вашем, так сказать, отделе, в офисе вашей службы, видел вот такой зал с диапроектором, где вы показываете диафильмы, на которых вот нарисована правильная осанка диджея, там всякие...
1: Слайды.
0: Да, вот эти слайды. Вот скажите, для кого это сделано, как часто проводятся эти курсы, и могут ли, скажем, заплатив деньги, ну, обычные, может быть, радиослушатели, обычные люди просто ради интереса прийти и послушать курс, посмотреть.
1: На самом деле, вот как раз сейчас ваши слова, иллюстрация к поговорке «слышал звон, да, но не знаю, где он, не в обиду будет вам сказано». Дело в том, что вот те слайды, которые показывают в этом темном зале, это вовсе, они показываются вовсе не для тех людей, которые их смотрят, а наоборот, они создаются, чтобы удовлетворить различные фантазии тех, кто любит фотографироваться. То есть все совсем наоборот. И поэтому те радиослушатели, которые захотят принять участие в фотосъемке, могут прийти, заплатить деньги и сфотографироваться, и получить памятный слайд.
0: Ну что же, обратимся дальше к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Добрейшей вам ночи.
3: Добрейшей вам вечерок.
2: Это Ирина.
3: Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Ирочка.
2: Не знаю, какой, который раз я слушаю вашу передачу уже. И не могу не удивляться. Сколько же нужно иметь ветра в голове, чтобы нести такую пургу?
3: Почему? Я думал, вы сейчас скажете, сколько интересных профессий существует, понимаете ли?
2: Не могу при том не выразить восхищение, с каким изяществом вы это делаете. Должна отметить, что та ирония по поводу средств массовой информации, вы имеете на нее моральное право, потому что на фоне всей этой безграмотной гласности, когда каждый самоуверенный тип, а они, как обычно бывают, не самыми умными людьми, вещают, кому что вздумается и как вздумается. Вот, у вас правильная колоритная речь просто как бальзам на душу позволяет выслушивать все ваши тут небылицы.
1: Ну, хозяева эфира этим все сказано.
2: А вы не могли бы немножечко раскрыть секреты вашего мастерства? Вы тезисы составляете на каждую передачу? Или вам достаточно выбрать тему, начать беседу, а там уже куда вынесет?
3: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, куда Ирина.
1: Кривая выведет.
0: Ну, в принципе, я думаю, что нужно сказать правду. Я, кстати, неоднократно вот на такие вопросы давал вполне честный ответ, что у нашей программы есть куратор. Опять же, да, славится, в общем-то, отдел федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Именно он представил к нам этого замечательного куратора Гонриэта Тихоновна Шерсть, который составляет нам основные тезисы и также дает как бы какие-то пути их раскрытия. То есть, естественно, что плюс сюда же накладывается монтаж, ведь та передача, которую вы сейчас слушаете, вплоть до звонков, все это монтируется практически неделю. Вот сегодня вы слышите в эфире программу. Практически месяц назад где-то. Да, начало августа, где-то так приблизительно есть.
1: Полмесяца
0: назад. Вот, все это, конечно, огромная работа большого числа людей.
1: Сотрудников, инженеров, конечно.
0: Да, техников, естественно. Вот, так что Все это всего
1: лишь...
0: Конечно,
1: тщательно выверено, подготовлено, отрепетировано. И сценарий отпечатан на компьютере, так что, в общем-то...
0: И несколько дублей ведь делается.
1: Несколько дублей приглашаются актеры, которые озвучивают, например, Александра Лаэрского.
0: Да, или вот Дмитрия Владимировича Крыло. Mm-hmm. То есть ведь, понимаете, дело в том, что вот настоящего, ну так уж я открою, настоящего Лаэрского или настоящего Дмитрия Владимировича Крыло или, скажем, любого другого ведущего авторской программы mm-hmm. нельзя выпустить в эфир, поскольку их голоса не подходят ни по каким критериям к...
1: Да не только голоса, ну, да, даже просто как сознание, да и нет да. какого-то профессионального даже навыка, да?
0: Они могут единственное, что на какой-то диктофон записать свои какие-то мысли, которые затем мы, профессиональные артисты, актеры, да. я бы сказал,
1: гонитель. Артисты театров.
0: И кино.
1: Кино.
0: Да. Вот, уже, uh-huh, собственно. Uh-huh. Кстати, еще я хочу сказать, что вот, кстати, как вы оцените вот наше замечательное действие? Дело в том, что вы так, я вижу, Дмитрий Владимирович, uh-huh. коситесь очень на вот человека, который